0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал Самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэртский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот, ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом Валеры Истина,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили,
1: вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так.
1: Да,
0: в курсе, да, что есть. Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина, просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Они неответственно подходят к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, они покупают там такой облом. Просто...
0: Ну, мы приносим свои извинения за них.
1: Нет,
0: как бы,
1: нет,
0: главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы, в связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну, и что? Я думаю, что тревожный на этой замечательной, как бы, по-моему, не совсем тревожной в конце.
3: Тревожная известь такая донеслась в Полине.
0: Это, кстати, постоянно. Это как бы все. Хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
3: Ты знаешь, уже напечатали.
0: Да, ну,
3: и болгары напечатали сейчас. Вот. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем людей.
0: Ну да, давай, зови, конечно.
3: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19:00 в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам, но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно, то есть там будут показаны разные интимные дела, то есть там, в общем, как бы, такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт сегодня в 19:00 в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Монгол Шуудан». Спасибо.
2: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт? В клубе «Не бей копытом».
0: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
2: Не пропустите, шикарное шоу выступление группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
0: Которые уже давно не играли.
2: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
0: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов. Спасибо. Там поддерживай себя в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься. Ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда. И до новых, собственно, встреч. Это такая фраза. Я уже татуировку себе с ней сделал. И уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю. Там такая прям жилистая рука моя и написано синим кривым. До новых встреч.
2: Да.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже дом дотнуть. Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
0: Дурак! Больно!
2: Ну и как меня учили говорить на курсах ведущих, из которых я недавно, собственно, прибыл, настало время приветствовать наших гостей, понимаете ли, в студии. Понимаете ли, бы, кстати, на экзаменах меня завалили, если бы я сказал эту фразу там, на экзаменах, я имею в виду, по сдаче дикторских своих. Ну, неважно, что-то это не о том. Значит, гости сегодня в нашей студии — это человек, который уже был у нас в прошлом эфире, и волна интереса к которому не спала. Придя сюда сегодня на радиостанцию, ему выкатили здоровую тележку с письмами. Не тележку, а вот такую сумочку с ручкой, как обычно. Все вы, радиослушатели, уважаемые, пользуетесь, в метро их возите. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие». Вы его, надеюсь, прекрасно помните. И гости нашей студии — это Тамара Валерьевна Покатуева, зам главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи». Журнал этот выходит в Польше для русскоязычного населения и базируется, насколько я знаю, он в городе Варшава. Но, тем не менее, Тамара Васильевна еще является и владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове, тоже в этом же государстве Польша. И о чем у нас пойдет речь, вы уже, наверное, догадались. Я представляю нашим гостям микрофоны, здоровайтесь и начнем.
3: Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, девушки и юноши, добрый вечер, мальчики и девочки, если вас еще не отправили спать родители. Ваш интерес к нашей передаче подтвержден огромным количеством звонков и писем. Оказалось, что тема, которую мы подняли в прошлый раз, интересует тысячи и тысячи радиослушателей. И сегодня мы хотели бы вернуться к тем темам, которые мы освещали в прошлый раз, ну и, конечно же, открыть новые темы. Хотя общая наша тема, общий наш интерес, общее наше направление – это любовь, межличностные отношения, все, что с ними связано. Это муки, это радости, это находки и потери, приобретения и все остальное.

Мне не хотелось бы, чтобы, как в прошлый раз, такая тема освещалась мной одним, несмотря на огромную помощь ведущих программы. И я, как и обещал в прошлый раз, привез мою давнюю знакомую, женщину, которая знает об этих вопросах не понаслышке. Это просто прекрасная женщина, подруга, кому-то жена. Мне великолепная старая знакомая и специалист по вопросам пола, по вопросам секса, вопросам любви. Это человек, который проводил неоднократные круглые столы, пресс-конференции, встречи с читателями, интервью с сексологами и просто статистические обзоры. Сегодня я предлагаю внимание ее знания, ее опыт, и ваши звонки могут быть направлены как ко мне, так и к Тамаре.

0: Ну и сразу, я думаю, нужно начать нашу беседу с темы, которую многие почему-то считают, кто считает ее неудобной, кто считает ее вообще невозможным обсуждать в приличных местах, но, тем не менее, эта тема всегда волнует и будет волновать умы, в общем-то, населения. В прошлый раз мы эту тему поднимали, и пришла большая пачка писем, то есть, видимо, не до конца мы эту тему раскрыли в нашей прошлой программе с Юрием Романовичем. Это тема, как ни странно, женского онанизма. Собственно, исходя из этого, мы вот и решили обратиться к специалисту по разного рода таким явлениям, к Тамаре Валерьевне Покатуевой, которая, кстати, насколько я знаю, находится сейчас здесь, в Москве, на конгрессе вот как раз сексологов, да? Он тут да. Вроде бы проходит. Вот, и Тамара Валерьевна, собственно, вопросы
1: мы наших... знаем, что да. Просто недавно вы занимались именно этим, этой проблемой.
2: Да, вы знаете, это, я этой проблеме уделил очень много внимания, поскольку эта проблема очень, знаете, такая важная, серьезная, и она практически не освещается. Вот вы правильно заметили, что об этом почему-то стесняются говорить в приличных местах. Хотя, казалось бы, что может быть приличнее как бы женских удовольствий, вообще сексуальных удовольствий. А женская мастурбация, я не люблю слово онанизм, это именно такой вот путь к женскому, как сказать, к вершине женского сексуального удовольствия, к оргазму. Ну, вообще, это очень такая сложная тема, и об этом надо, ну, вот, как бы начать с самого начала. Во-первых, давайте вот откроем широко глаза и вот посмотрим там, значит, как бы не будем заниматься самообманом. Мастурбацией занимается 95% женщин.
1: Остальные 5 об этом мечтают, наверное.
2: Остальные 5, понимаете, в чем дело? Они обычно больны. Просто, ну вот, больны какими-либо заболеваниями, которые затормозили их развитие. Это вот то же самое, что вот 5% истинной мужской импотенции. Это вот эти 5% женщин, которые не занимаются мастурбацией. Причем женщины делятся вообще по своим... как бы потому, как они вот развивается в них сексуальность, эротичность какая-то, они делятся на 4 основные группы. Вот. Мы их так будем образно, это вообще тема много муссировалась, но, в общем, лучше этого образа не придумали. Это вот сравнение с цветком. Бывают бутоны, это женщины, которые, ну, давайте я сначала назову, а потом буду раскрывать как бы последовательно, может быть, даже с примером с каким-то. Вот бутоны, это ранние цветы, ну, это уже понятно, что такое. Дикие цветы. И поздние цветы, это тоже уже, значит, понятно, что такое. Ну, в общем, я не знаю, как надо вот все это подробно рассказывать. То есть, как вы считаете, вы об этом, я же...
0: Конечно, потому что, то есть, очень много вопросов в письмах наших радиослушательниц. Как ни странно, вот эта волна все-таки захлестнула в первую очередь. Ну, вообще, почему странно, это их касается. И, может быть, если вы сейчас раскроете сразу вот эту тему достаточно широко, то нам не придется отвечать по каждому письму конкретно. Мы сэкономим, собственно, и время, и все это будет гораздо более интересно в вашем изложении.
2: Ну, хорошо. Тогда, значит, начнем с первого и, видимо, такого вот это основного, как это ни странно, потому что это кажется странным очень многим людям, потому что 26% женщин принадлежат по своему типу сексуальности к ранним цветам. Это женщины, которые впервые испытали оргазм. Не удивляйтесь, пожалуйста, этим цифрам. Начиная где-то в среднем от 7 до 10 лет. Вот. Некоторые, вот была одна, значит, одно письмо, где женщина рассказывала о том, что первый свой оргазм, это вот, наверное, самый интересный вот оргазм, который вообще я наблюдала в своей практике, она испытала в 5 лет, зажав руку своего брата старшего, он спал с ней рядом, они, значит, были где-то там в каком-то по-моему, на какой-то даче они, значит, вместе спали со старшим братом, и она в полусне прижимала его руку к своему лобку, надавливала и, в общем-то, вот испытала в 5 лет свой первый оргазм. И она, конечно, очень... Вот вообще основополагающая черта ранних цветов – это их же ранний оргазм и их ранние переживания по этому поводу. Поскольку эти дети уже обременены таким тайным знанием. В то время, когда все сверстницы играют в кукол, они уже, понимаете, играют в любовь такую, вот, в общем-то, в любовь не платоническую. Вот. А, между прочим, это совершенно не говорит о том, что они рано вступают именно в половую связь с мужчиной. Нет, это, в общем-то, происходит обычно где-то вот в том же возрасте, ну, как у всех, где-то лет, начиная с 15, вот, ну, рано, но с 15, дальше 16, ну, так. Ну, вообще, это, конечно, в основном оргазмы, связанные с фантазиями. Эти девочки обычно очень развиты, они первые свои сексуальные опыты, они находят на страницах книг. Понимаете, они читают сказки. Вы даже себе не представляете, какие вообще вещи пишут в детских сказках. Вот. Это вот как, это просто уму непостижимо. Родители не заглядывают в книги. Ну, на самом деле в этом нет ничего страшного, поскольку они бы все равно пришли бы к этому своему раннему оргазм к своему.
1: А что вы имеете в виду? Царевич верхом на лягушке там?
2: Нет, вы знаете, есть очень много. Нет, вы знаете, есть очень много сказок такого, знаете, плана вот. Особенно это восточные этим сказки грешат. Вот такие вот бывают сказки, знаете, само название себя говорит, 40 невольниц там, в общем.
0: Такой, по-моему, даже тут вот элемент какого-то садомазохизма может присутствовать, там, невольница, как-то, типа, предметность,
2: да,
0: такая.
2: Да, да, безусловно, конечно. Поскольку, кстати, вот это вот одна особенность женской мастурбации, мы, хотя отошли от темы, но, в общем, я хочу сказать, что женщины, они отличаются от мужчин тем, что вот мужчины при мастурбации, они, как бы, у них, они рассматривают некий видеоряд. Это вот обычно образы какие-то. А женщина, она всегда рассматривает именно то, что с ней делают. То есть это может быть там фигура вот мужчины, как бы, или там мужчин. Фигуры, лица, они все остаются за кадром. А вот она именно ее возбуждает то, что с ней происходит. И ее, как бы, анализ ощущений при этом. Но это, в общем, такая сложная психологическая вещь. Давайте, может, мы не будем в этом вдаваться.
0: А, извините, тогда я вот все-таки конкретный такой достаточно вопрос задам. Письмо от нашей радиослушательницы Мусы Исаевны Берет. Она спрашивает в своем письме, ну, решила быть с нами откровенной и говорит, что вот как бы занимается давно этим делом. Назовем это так, но...
2: Я вообще, да, настаиваю на, как бы, на каком-то уважении. Давайте будем заниматься мастурбацией. Это вполне естественно и нормально.
0: Ну да, давайте так и будем говорить. Вот. И, собственно, ну, она уже, как бы, как ни странно, женщина в возрасте, ей там уже около 40 лет. И она вот эти свои занятия мастурбацией тщательно скрывает не только там, конечно, от ближайших подруг, но и сама от себя. Вот так дословно написано. То есть это в ней занятие мастурбацией, я имею в виду, выработали какой-то комплекс. Как вы вот считаете, вот эти пути от того момента, как женщина начинает мастурбировать, в какую сторону они ведут? Может ли это вот на примере, скажем, Мусы Исаевны сделать женщину закомплексованной? И может ли это, так сказать, полярно совершенно сделать из нее там, ну, Дэвида Боуи, то есть вообще отвязного совершенно человека? Это такой исполнитель песен есть.
2: Спасибо. Вы знаете, это, в общем-то, наверное, достаточно как бы такой вот частый случай. Ну, как бы это частый случай здесь, я так подозреваю, потому что вообще женщины забитые, и им, если вы понимаете, в чем дело, если они стесняются испытывать оргазм с мужчиной, то, в общем-то, наверное, они стесняются испытывать оргазм и вот каким-то вот другим способом, то есть таким естественным, даже как мастурбация. Вот. На самом деле, мастурбация, она отрицательных черт в ней не было замечено никаких для женщин. Потому что женский оргазм вообще очень сложная вещь, которая вот вероятнее сравнима. Вообще женщина дооргазмичная, она сравнима, может быть, с ненастроенным инструментом. Вы понимаете? Вот это скрипка или там гитара, не знаю, что, на которой нельзя играть. Но ее можно настроить.
0: Да, вот хотелось бы как-то для себя чисто определиться. То есть, скажем, если какая-то девушка, скажем так, до замужества не занималась мастурбацией, то к моменту вот, начала вообще половой жизни и не вела половую жизнь, она, как бы вот вы считаете, будет все-таки несколько более надувной, но я имею в виду в смысле как объект, то есть не складный, нежели какая-то вот более взрослая в этом смысле ее сверстница. Взрослая, но в плане того, что она, например, в 5 лет начала.
2: Это, вы знаете, как вам повезет. Если вы нарветесь на девушку, которую по своим... Мы же не договорили о типах сексуальности, которая по своим, как бы, по своей сексуальности принадлежит к поздним цветам, то, в общем-то, вам придется там подождать еще, наверное, несколько лет, прежде чем она вообще станет оргазмичной и сможет до этого дозреть. А если вы... А вот женщина, которую как бы, мы относим к разряду бутонов, это женщины, которые как бы являются идеалом, которые невинны, ни разу не мастурбирующие, выходят замуж за любимого человека. Обычно это очень такой вот настрой на хороший семейный брак, ну, такой вот, на хорошую семью, на хороший брак. Вот. Она выходит замуж, она дарит свою девственность своему избраннику. Обычно, между прочим, избранник бывает весьма, в общем, достойный человек, который может оценить вообще этот как бы дар. Она как-то, они подсознательно, эти женщины выбирают мужчину и там обеспеченного, и хорошего семьянина, и вот сексуально, в общем, как-то развитого. И она, теряя невинность, приобретает вот через там, может быть, какое-то время, может быть, даже сразу, приобретает вот способность к оргазму, и в дальнейшем она занимается, может быть, занимается мастурбацией уже только как бы для своего удовольствия. Вот, ну,
0: то есть, чтобы поддержать это второе дыхание, да. Назовем это так.
1: Мне кажется, что мы сейчас даем...
0: А что у вас такой голос хриплый? Тут холодно, может выключить кондиционер?
1: Нет, дело в том, что я очень неравнодушен к этим проблемам, они меня, в общем-то, очень захватывают. Я, конечно, может быть, и поэтому несколько даже в голосе изменился. Но я подумал, что мы делаем, может быть, большую ошибку, давая такую подсказку коварным, нехорошим женщинам. Не будем говорить об их сексуальности, но просто подлым женщинам.
0: А у них не получится, естественно.
1: Дело в том, что, например, я не знаю, как женщинам, а мне сразу пришло в голову, что такую девушку, вот как бутон, да, а можно использовать, как в средние века использовали веточку для поисков кладов. Если какая-то такая нехорошая женщина...
0: возьмет на вооружение советы.
1: Нет, эти, она опознает в какой-то вот соседке, знакомой, сотруднице вот такой бутон и проследит ее симпатии и связи, какие-то ее избранника, то получается, что она чужими глазами, чужим чутьем, заслуженным своей чистотой вот этого бутона, своей первозданностью, Вот. И вот эта нехорошая женщина может, заметив уже на вот таком предсвадебном этапе, используя свой опыт, свои вот эти наклонности,
0: грязь,
1: отбить этого мужчину и...
0: Загрести жар чужими руками.
1: И на чужой вот этой шейке нежной вкатиться в рай семейной жизни. И она, конечно же, она угробит этого мужчину, и все его качества, скорее всего, сойдут на нет. Но какое-то время она... Я боюсь, что надо быть осторожнее в таких рекомендациях, потому что, сдергивая вот завесу тайны над такими вопросами, мы просто оставляем этих девушек беспомощных наедине с агрессивным миром, потому что так было все сбалансировано. Она находила свою стену, свою защиту, свою опору. А так, если вот... Возможно, какие-то очень печальные. Вы не согласны?
2: Вы знаете, вот насколько я всегда рассматривала девушек-бутонов, она, значит, это будет не ее мужчина. Понимаете, в чем дело? Для них мужчина, который ей изменяет вообще, который ходит, это значит, он не годится для семьи.
1: Я вам как мужчина скажу, вы знаете, вот ситуация, она может вообще поломать... Она, конечно, не определяющее значение в жизни мужчин, но вот в этот момент она может застить все. Вот. И женщины этим пользуются.
2: Безусловно. Вы знаете, но я еще раз говорю, что женщина-бутон, она обычно очень хорошо знает, чего она хочет. И если или она, значит, простит мужчину, которого она решила, что это будет ее избранником, или же она, понимаете, решит, что это не ее мужчина и уйдет.
0: А извините, пожалуйста, Тамара Валерьевна,
2: уже... да.
0: Скажите, вот вы сейчас сказали, что она, типа, все понимает, у нее это понятие, я имею в виду вот эту группу женщин, называемых бутон, ну, они понимают это как бы на уровне разума, имеется в виду мозгом, или у них где-то внутри еще с рождения вот с молоком, как говорится, матери, с первым вот, как это называется, пососом, они впитали вот это чувство уже на уровне инстинкта, чувство какой-то опасности или наоборот чувство безопасности, исходящее вот от того или иного представителя противоположного пола. Как красиво я иногда говорю.
2: Замечательно. Вы знаете, я сама, вот меня самой очень интересовало этот, потому что это вот тот разряд женщин, которым, как бы, знаете, все всегда завидуют. Меня самой очень интересовал этот вопрос. Я даже не могу вам вот так вот конкретно сказать, что это. То ли это врожденное качество какое-то, то ли это воспитание. Но вы знаете, все они в один голос мне говорили, все бутоны, они признавались там в своих письмах, там, при каких-то личных встречах, они говорили о том, что им даже в голову не приходило заниматься там чем-то там, как мастурбацией, или идти на свидание с какими-то там, с какими-то мальчиками, значит, в это время. Они говорили, что секс для меня было всегда это то, что происходит, секс в подростковом возрасте, все это было то, что происходит там вот с другими в подъезде, на чердаке. Мне это было не нужно, я об этом даже не думала. Некоторые, между прочим, посмеиваясь, говорят, что, в общем, мама мне всегда говорила о том, что не надо этим заниматься. А мама у меня всегда была противницей всего хорошего. Ну, в общем, мне даже в голову этим не приходило. То есть они все, как бы, вы знаете, не отдают. Они...
1: Вот сразу, нет, мне кажется, вот лично мне видится дочка какой-то кассирши из валютной кассы интуристок, дочка певицы из ресторана, когда мама прошла через все эти круги и насаждает в дочке деформированные представления, делает такой оранжерейный цветочек. Но я обычно, мне кажется, такие девочки падают жертвами негодяев, которые умудряются на первых порах создать образ принца, и когда уже, в общем, желаемое достигнуто, постель позади, бросают ее, как и десятки предыдущих.
0: Это, мне кажется... А они что ж, дураки, если они напали на такую, как говорится, золотую жилу, смыслом связывать свою жизнь с какой-то стервой, если у них целый бутон, правильно? Ну, они же, как правило, если он негодяй, как вы говорите.
1: У него обычно есть комплекс Дон Жуана, просто...
0: Это надо с возрастом. Я думаю, что Бутон, вот, в смысле, в поведении Бутона запрограммирован возрастной фактор, она там за каким-то грудничком, который около коммерческого ларька толкется, там, 18-летним, она не будет с ним и вязаться, она уже будет иметь дело, то есть... каким-то более взрослым персонажем.
2: Безусловно. И обычно они находят в браке уже, в общем-то, достаточно обеспеченных людей. Вот я говорила о том, что это все идет, в общем-то, как вот на создание семьи. И, между прочим, это обычно очень хорошие жены и, в общем-то, очень сексуальные женщины.
0: Вот. Отлично. Я предлагаю сейчас до конца часа послушать композицию, а после выпуска новостей мы продолжим наш разговор. И напоминаю, что в гостях у нас Тамара Валерьевна Покатуева и Юрий Романович Сук. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Сук и с Тамарой Валерьевной Покатуевой. Я на всякий случай все-таки напомню, кто эти люди, для тех, кто только что настроил свои приемники. Это меня так учили говорить, не смотри на меня так. Это я сказал Кате Половинкиной, которая тоже к нам присоединилась. И для тех, кто настроился на нашу волну только сейчас, поев курицу, вынутую из печки и все такое прочее, уложив спать своего грудничка, Юрий Романович Сук — это главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». А Тамара Валерьевна Покатуева — это заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке, соответственно, для русскоязычного населения. Помимо этого, Тамара Валерьевна является владелицей сети частных женских консультаций в городе Кракове, который расположен там же, в Польше. И речь у нас идет, так сказать, на темы, которые вплотную соприкасаются с профессиями и должностями наших гостей. И поскольку вот в студию пришла Екатерина Половинкина, судя по всему, это не просто так. Видимо, у нее, наверное, есть какой-то, мне кажется, вопрос.
3: Ну, может быть, здравствуйте. В силу того, что глубоко волнует меня эта тема, мне пришлось присоединиться. Вот. И первый вопрос как раз о мастурбации, о которой вы здесь так долго разговаривали. Я ваше мнение целиком полностью разделяю. То есть, более того, я считаю, что это необходимо, полезно, хорошо и замечательно. Но в чем трудность нашего общества? Может быть, и общества польского тоже, я не знаю, мы не были в Польше последние 5 лет. Вот в чем сложность? В том, что отношение это все-таки в социуме к мастурбации совсем другое. Мы вот здесь в программе «Монморанси» глубоко, я извиняюсь, что так длинно формулирую, глубоко убеждены в том, что если бы каждая женщина знала, чем ей нужно заниматься в свободное от работы время, гораздо меньше было бы политических митингов, манифестаций, скандалов в семье, вот этих вот трений с любимыми людьми и все такое прочее. Но каким образом обществу можно навязать вот это хорошее? Нужно ли навязывать хорошее отношение? И если нужно, то каким образом можно это сделать?
2: Вы знаете, это, да, это очень важный вопрос, хотя он, конечно, больше относится к какой-то, не знаю, скорее какая-то социологическая, не знаю, как политическая проблема. Ну вот, ну вы знаете, что говорит мой опыт, что обществу не надо навязывать хорошие отношения, потому что хорошие отношения у мужского населения, это вот как-то придет само. То есть мужчина должен осознать только одну вещь, что мастурбация помогает женщине достичь оргазма с мужчиной. Это в первую очередь вообще такой вот, как сказать, первый смысл мастурбации. А женщине не надо. Зачем женщине думать, как-то занимать ей мозги, хорошо она поступает или плохо, если это ей доставляет удовольствие. И для некоторых женщин это вообще практически единственный способ получить удовольствие.
3: Но вы сейчас говорите о женщинах, которые знают, что это такое, которые этим занимаются. Но ведь огромный же слой в обществе тех, которые...
2: Стучат себя по рукам, да. Которые стучат себя, не знаю, там по рукам, там по свечкам. Там,
3: правильно,
2: да,
3: при этом?
2: Да. Вот. Но при этом, вы знаете, при этом все равно занимаются. Я уже говорила, что не занимается 5%. И вот если там даже я уже там чувствую, там начнутся какие-то разговоры, что будут звонить люди, говорить, я никогда в жизни даже не подошла, значит, подойдет.
3: Скажите, значит, а подойдет, вот откуда такие данные, что 5%?
2: Вы знаете, это опросы, проводимые в университетах. Конечно, это аудитория немножко отличающаяся от общей статистики, поскольку в университетах там это определенный, в общем-то, разряд людей с определенным каким-то уровнем образования. Это, в общем-то, интеллигенция большей частью, конечно.
1: Причем в любом цехе можно быстро без мастурбации найти, я думаю, какое-то удовлетворение конкретное вполне. Не обязательно к таким абстрактным прибегать.
0: А, извините, то есть как бы действительно, вот мы сейчас, вернее, у вас такая тема поднялась, средне, скажем так, статистической, вот как бы о статистике, о каких-то вот таких, а давайте все-таки как-то более конкретизируем. Вот, например, вопрос, который нам задает студентка из Института стали и сплавов, кстати, для женщины очень такое странное, как бы Инесса Снеть ее зовут, и конкретная, значит, проблема волнует Инессу, то есть так в письме и написано, но она такая девушка с юмором, студентка третьего курса Института стали и сплавов. Она так и пишет, что типа я занимаюсь блудом со своим котом. То есть вот она мастурбирует котом. Как она это делает технически, она не описывает. Вот как вы считаете, это вопрос к Тамаре Валерьевне и, конечно, вот к Юрию Романовичу тоже. Привлечение животных вот, так сказать, в этой области. Насколько это гуманно? А. Насколько это гигиенично? Б. И насколько это, скажем так, дает результат. Это, наверное...
1: Ну, сразу да. У меня, вы знаете, вот свежайшие впечатления в этой жизни, воспоминания. У меня, может быть, это немножко личное, у меня есть любимый котенок Тимофей, полугодовой. В общем, он совершенно беспородный, но горячо мною любимый. И он ко всем моим гостям женского пола относился совершенно однозначно и конкретно. Он хватал их за запястье зубами и пытался овладеть их рукой. Причем не в виде какой-то детской игры, а совершенно, вот, как говорят, любят говорить некоторые мужчины, конкретно. Вот. И я, конечно, не мог смотреть. Я стараюсь покупать ему какие-то деликатесы, люблю вообще ласкать его. И я, конечно, тут же нашел среди знакомых кошку в соответствующем состоянии и привел к нему. Вот. И, вы знаете, конечно, первые сутки они прятались друг от друга. Я думал, что не сложилось. Вот. Но потом кошка вылезла на середину комнаты и начала принимать такие позы и вот эти ужимки. Я понял, что даже самая изощренная женщина, она абсолютно ничего нового не придумала. Потому что вот у этой кошки все вот эти повороты ее лапки, вот эти поеживания шеи, вот, то есть это

0: Какая-то вот институтка на пикнике на травке, она ежилась, крутилась, вертела ножками, вот это, понимаете,
1: вот
0: и
1: я
0: поэтому...
1: Я здесь вынуждена встреть, вы замечаете...
2: Так нет,
1: вы
2: а мы не ответили на тему, надо, на вопрос.
1: Как вы описываете сказать, кошечку вот это... женского рода, и как вы описали своего котеночка, вот как бы, это же тоже может слушателей навести на определенные ассоциации.
0: У меня к котенку надсексуальное отношение, я просто люблю его как существо, вообще очень близкое
3: вы
0: мне.
3: Вы знаете, Юрий, я хочу вам сказать одну такую вещь. Вы знаете, вот тут вы подходите к такой вот теме, которая называется мужская сексуальность. Я, в общем-то, не могу себя считать большим знатоком в этом, потому что я считаю, что женщина для начала должна разобраться сама собой, со своими сексуальными потребностями, а потом уже изучать какие-то вопросы, связанные с мужской сексуальностью, если и натуру не подскажешь. Ну, в общем, но вот тут вот вы очень интересную высказали мысль, совершенно типичную для мужчины. Дело в том, что мужская сексуальность, она всегда наталкивается на непреодолимый барьер разочарования, поскольку мужчина всегда остается разочарован женщиной. Это вот что бы ни происходило, потому что женщина не может дать даже 1/10 часть того, что он переживает в своих сексуальных фантазиях.
2: Вот, очень хорошая, кстати, у вас промелькнула сейчас мысль, Тамара Валерьевна.
3: И отсюда идут кошки, понимаете, там все что угодно.
2: Нет, ну это я не твою, как бы.
0: Ну, мне кажется, это какая-то просто...
3: Поиски в биологическом мире, в зоологическом мире. Понимаете?
0: В данном случае в вас специалист отступает и вступает в силу женская солидарность. Потому что настоящая женщина, она может затмить все.
3: Я не принадлежу к солидарности, я сразу хочу вам сказать, что...
0: Нет, я не имею в виду движение французской солидарности, а просто бытовую женскую кухонную солидарность такую.
1: Извините, мы же в эфире. Какая кухня?
3: Это я вам еще раз, я настаиваю, что это, к сожалению, факт. Факт о том, что мужчина, он не получает всей полноты того, как ему кажется, может получить. И отсюда начинают все его поиски и метания. Он всегда ищет какую-то идеальную партнершу, которую, вы знаете, я не знаю, как там вот, большинство мужчин и их эротической фантазии, вот он лежит там связанный или не знаю какой, или просто лежит, и на нем скачет там женщина.
2: Такой Арнольд Шварценеггер, говорят, любит этим иногда.
3: Ну вот понимаете, в чем дело, что всегда в жизни, оказывается, даже если скачет, даже если хорошо скачет, то все равно почему-то все не то, что вот как казалось бы, должно было быть.
0: Вы кидаете просто палочку-выручалочку ленивым, нерасторопным женщинам.
1: Потому... Да нет, это просто о разных уровнях фантазии говорится, по-моему.
2: Так нет, а все-таки давайте вернемся вот к вопросу Инессы Снеть насчет животных. Как вы вообще считаете, это... Конечно, можно сказать, типа, что если нравится, так делайте. Ну.
3: Вообще, вы знаете, я скажу вам, что вообще общество защиты животных очень этого не поощряет. Потому что у животных происходит переключение. Ну, это вот чисто вот то, что брать животных. У них происходят
0: ну,
3: какие-то
0: конечно,
3: переключения.
0: Конечно, котенку потом будет сложнее найти ему партнершу, к которой он привык, безусловно.
3: Ему становится, у него какие-то начинаются вот эти самые, он начинает... Вот,
0: я бы, например, своего Тимофея ни за что не подпустил никакой женщине, потому что...
3: А женщины вполне способны получать оргазм от вылизывания котом клитора. Вообще очень многие, кто это пробовал, говорят, знаете, что это очень вообще такое захватывающее вообще ощущение, потому что язычок у кота такой шершавенький такой, вот он так поглаживает, и так вот прям женщина испытывает совершенно ни у одного животного.
2: У него еще усатая морда.
0: Меня поражают ваши слова. Мне больно, когда мне котенок руку лижет, у него очень шершавый язык. Это до чего надо довести свой...
2: Он же им молоко зацепляет. Он же вот когда пьет, вообще... молоко вливается. У него там весь язык в маленьких как ложечках таких острых.
3: И вот именно вот полизывание этих ложечек доставляет, вот как говорят женщинам, я не знаю, я не могу, я не специалист вообще в котином сетом, не знаю, в каком, в зоофилии. Ну вот. Но при этом я вам могу сказать, что вот тут мы подошли еще к проблеме клитора на самом деле. Это тоже очень большая проблема. Вы даже себе не представляете, что мужчины делают с клитором. А понимаете, они его мнут, жмут, они его сосут так, как будто вот это, я не знаю, что там, любимый напиток из бутылки там, ну, это просто... это просто

0: какое-то безобразие, понимаете? Просто люди совершенно себе не представляют, что такое, что надо делать вот с этим нежнейшим, чувствительнейшим вообще женским органом. Вы можете себе представить, что вот, пардон, вот, ну, не буду говорить, пардон, что вот головку фаллоса кто-то начнет мять пальцами, вот так вот давить, вот там ногтем задевая, там, или. Я не знаю, или там пытаться укусить за это место. Это же такая травма для женщины. Вы понимаете, что дело? Очень многие женщины, которые, как казалось бы, сами могут доставить себе удовольствие и пальцами, там, я не знаю, там, поглаживаниями какими-то. И вдруг они так надеются на кунилинг и приходит мужчина, который своей грубостью и вот этим неповоротливостью и тем своим представлением каким-то о том, что... Да,
1: а
0: что
1: своим представлением о страсти можно...
0: Да, своим представлением, да, безусловно. Это очень
1: а извините,
0: верно,
1: Тамара Валерьевна, вот такой вопрос, опять же, он вытекает из всего вот сейчас выше вами сказанного и очень будет, так сказать, своевременный. То есть приходит и пришло, опять же, много писем от наших радиослушателей, где они спрашивают о том, насколько вообще нужно и насколько доступно применение вот при, так скажем, вот мастурбации женской всяческих искусственных предметов, которые так обширно поставляются сейчас вот этой секс-индустрии. Ну, это и искусственные фаллосы, и ежики, и разного рода втулки.
2: Ну, это ты говоришь о том, что поставляется сейчас. А как было раньше, когда ничего этого не поставлялось? Вот надувные шары, я знаю, использовали.
3: Чулки с гречневой кашей.
0: Вы знаете, совершенно был замечательный случай у одного нашего доктора, который приехал в какую-то там глухую деревеньку, и зная, что он доктор, там, сексопатолог, к нему обратилась горничная, которая, значит, ему говорила, что вы понимаете, в чем дело, такая проблема. Я использую для мастурбации батон колбасы в презервативе. Вы знаете, его больше всего поразило.
1: А зачем, да, презерватив?
0: Да, вот он вот задал такой вопрос, он, значит, говорит, а зачем презерватив? Он говорит, понимаете, в чем дело, я ее потом ем. Вот. И вот в этом тоже, знаете, вот если покопаться Фрейду, то вот там психоаналитику, то, в общем, в этом можно найти тоже какое-то.
1: Кстати, Юрий Романович, зерно. Это к нашему прошлому разговору, когда у вас зашел спор о фаллообразности колбасных изделий. Но я сейчас предлагаю таки все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Дело в том, Тамара Валерьевна, что у нас постоянный прямой как бы идет контакт с Москвой, и к нам звонят в прямой эфир. Это, в общем-то, принято, и вы можете отвечать на какие-то вопросы. Причем уже такая просьба к радиослушателям, пожалуйста, вопросы должны быть поконкретней. Имеется в виду, не размазывайте очень сильно, и вопросы...
2: И главное,
1: да.
2: По теме.
1: Да, да, и главное, по теме, на бестемные вопросы какие-то, не по теме, которым будем вынуждены самым грубым образом
3: выключать.
1: Отсылать
3: вас в программу «Времечко», да.
1: Да, или куда-нибудь в близлежащей скотобазы. Ну что же, я...
0: Ну я рассчитываю на вообще здравый смысл радиослушателей.
1: Начинаем прием телефонных звонков. И ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас...
4: Здравствуйте, Саша и ваши гости.
1: Здравствуйте.
4: Очень сегодня гости хорошие.
1: Старались.
4: Только я забыла, кого как зовут, вы скажите.
1: Вот Тамара Валерьевна, Юрий Романович у нас в гостях.
4: А как?
1: Тамара Валерьевна и Юрий Романович.
4: А, ну ладно, вы потом скажете.
1: Да.
4: А то я не слышу вас. Вот тут у меня опять конверт. Сейчас я распечатаю и буду читать. Сейчас. Ой, Санек, а почерк-то твой. Сам удосужился. А то сейчас заставляю, что половина то сианских. А то сам друг. Так, сейчас посмотрим. Ну, я все подряд читаю. Так, ЗВ-1. Это, наверное, значит, что звонок один. Позвонить 1:30. Оплата по факсу. Но я не разбираюсь, что это такое. А я читаю дальше вам. Позвонить и задать вопросы гостям. Я уже звоню. А время сейчас сколько?
1: Все правильно, правильно. Ровно половина.
4: А то тут написано было 1:30. Вы за это смеетесь.
5: Алло, да-да-да, что там?
4: Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы выглядите, бородой или без?
5: Ага.
0: Я без бороды.
3: У меня однодневная борода.
5: В силу того, что Юрий Романович просто сегодня не ночевал дома, провел всю ночь за Кульманом, он чертил новое устройство. Вот. Ну что же, спасибо за вопрос. Да, конечно. И следующий вопрос следующего радиослушателя. Доброй ночи. Алло, вы в прям... Здравствуйте.
6: А это кто?
7: Добрый вечер.
6: Да. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, Саша, добрый вечер, Тамара Валерьевна, добрый вечер.
5: Очень много, по-моему, народу там говорит, и совершенно толком ничего не понятно, извините. Там какое-то странное наложение связи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Боятся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
8: Здравствуйте. А можно вам нескромный вопрос задать?
5: Мне или нашим гостям?
8: Всем.
5: Ну, попробуйте.
8: А сколько вы платите за свои эфиры Сергею Львовичу Корзину?
5: Вы знаете, в принципе, есть такой как бы закон коммерческий, где не принято. Это в договорах забита такая графа, что коммерческая сторона, она не подлежит разглашению.
0: Мы просили вопрос по теме, мне кажется.
5: Да. Так что, извините, не могу вам открыть, но вполне достаточно, чтобы, в общем-то, нам всем хорошо прожить.
8: Нет, я имею в виду, сколько вы платите, сколько вам платят.
5: Ну, я же вам объяснил.
8: 0128.
2: Да вы лучше нам расскажите, сколько вы получаете за такие звонки.
8: Что?
5: А сколько вы получаете за такие звонки?
3: Я извиняюсь.
8: А где Шура платит? Шура.
5: Алло, алло.
8: Алло.
3: Я боюсь, что в это время многие слушатели хотят нам задать вопросы по теме нашей передачи. Поэтому я предлагаю.
5: Напоминаем еще раз номер телефона. Да, господа, звоните, пожалуйста, по теме. А вот эти звонки, которые... Просто дело в том, что наша агентура, которая, как бы мы ее набираем для того, чтобы они звонили нам и поддержку такую создавали, они просто спутали немножко время. Вот это обычно происходит после 2 часов. Вот, но мы будем в ближайшее время менять всех наших телефонных агентов, потому что, конечно, нерасторопность это уже несколько нас подводит. Напоминаем номер телефона.
9: Мегагерц. Эхо Москвы.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
10: Алло.
5: Да-да-да.
10: Алло.
5: Да-да-да-да-да, говорите.
10: Я к вам звонил в прошлый раз, вот вы сказали, что анонизм совершенно безвреден.
5: Я вообще ничего на эту тему не говорил.
3: Да-да-да, мы именно об этом говорим.
5: Это, скорее всего,
3: Юрий
5: Романович.
3: А вы спросили, когда выйдут кассеты Александра.
10: Да-да, кстати, вот это именно я звонил. Ну вот, а я себе мозоль натер.
3: На каком месте, извините?
10: Извините, на руке.
0: Приложите мозоль на пластырь.
5: Спасибо. Кстати, это уже такая, видимо, у человека травма двойная, ну, происходит. То есть, если он натер, наверное, на руке мозоль, я не знаю, что он ей делал. Но представляю, какого-то другому месту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что телефон у вас работать не будет. Я колдун чебуреки.
5: По-моему, просто идиот какой-то звонит, это не колдун. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Ой, наконец-то пробился. Вы знаете, я хотел такой вопрос задать.
5: Да-да.
11: Сейчас как раз самое время на работе.
5: Угу.
11: Вот пока жена спит. Вы знаете, такая вот ситуация, когда я женился, ну, уже второй раз, люди взрослые. Ну, я так понял, заметил, что жене вот нравится заниматься мастурбацией, но она всячески скрывает это от меня и всячески... Ну, если, допустим, я ее застаю за этим занятием, то есть делает вид, что это мне показалось. Вот. Хотя, честно говоря, мне просто вот созерцать это доставляет не то, что удовольствие, а мне приводит в такое возбуждение. Я первый раз, когда был женат, такого не испытывал. Просто-напросто, когда мне было 18 лет. Вот. Вы можете что-то посоветовать?
0: Да, безусловно. Попробуйте использовать мастурбацию жены, может быть, каким-то мягким, этим самым, знаете, вот подведением ее к этому во время полового акта, вашего полового акта с женой. Вы знаете, как-нибудь ее вот пододвиньте. Знаете, вы знаете, как женщина, которая близка к оргазму, она очень податлива. И поэтому вы можете сами ее как бы к этому... Наверное, даже не надо об этом сейчас говорить с ней, поскольку женщины закомплексованы, они, в общем-то, могут этого стесняться. Попробуйте во время полового акта вот чуть-чуть вот ее как-то вот ее руку взять, подвести, вот, и чтобы она сама это вот поглаживала, там, шепнуть ей на ухо, там, дорогая, как мне это возбуждает вообще. И, понимаете, и вот это просто может сработать. Попробуйте. Если это не сработает, ну что, надо, значит, об этом как-то говорить. Вы знаете, во всех парах бывают такие моменты, когда они очень игриво настроены. И, значит, попробуйте это вот именно вот поймать такой момент и сделать. Давить не надо ни в коем случае. Вот ни в коем случае не давить. Не надо говорить, что вот я тебе покажу, там, как часто бывает.
11: Я, в общем-то, даже как-то стеснялся с ней. Не то, что стеснялся, я боялся с ней на эту тему заговорить, просто чтобы не поставить ее в неловкое положение. Вот, просто из уважения к ней. Поэтому...
0: Вы знаете, вот это очень большая такая проблема, поскольку это то, обо что разбиваются очень многие браки. А это даже не уважение. Вы знаете, это вы накладываете на свою жену как бы отпечаток хозяйки дома, женщины, которую вы бесконечно там действительно любите, и которая она для вас теряет как бы уже внутренне, она сама не осознает себя вашим сексуальным объектом. И поэтому вы знаете, постарайтесь, ну, как бы ей дать почувствовать это, что она все-таки, помимо того, что она ваша жена, может быть, даже мать вашего ребенка, может быть, она еще и любовница, и в первую очередь любовница. И тогда она раскроется.
11: Спасибо большое.
5: До свидания, спасибо.
2: А можно я вот здесь вопрос задам, который, наверное, задала бы жена этого человека? То есть, а что делать, если женщина любит этим заниматься, хочет, но очень стесняется мужа? Как можно помочь ей раскрыться, что ли, и преодолеть стеснение?
0: Вы знаете, в любовной игре. Вот в любовной игре. В основном это делать в любовной игре. Потому что любовная игра, она же сама создает атмосферу такую, что вот люди переходят всякие границы. Понимаете, мужчины иногда начинают там по просьбе жены, как это часто бывает, там, не знаю, там, одевать ее трусики. Ну, это бывает. И это совершенно в этом нет ничего ненормального. В любовной игре можно. Может, и она может в любовной игре. Понимаете, очень много женщин остаются неоргазмичными, потому что они стесняются мастурбировать во время полового акта. Вы знаете, очень малое количество женщин обладает то, что называется вагинальным. Считают себя ущербными из-за этого. А это полное безобразие, потому что вот есть вообще такое подозрение, что вагинальный оргазм наступает только при стимуляции клитора. Только это происходит не руками, а вот телом, каким-то соприкосновением поверхностей. Клитор – это он, ключик, который открывает оргазм. Ну, поэтому женщина не должна этого стесняться ни в коем случае.
3: Того, что женщинам всегда приходилось имитировать оргазм, теперь им придется выдавать мастурбацию за любовную игру. Опять имитация, опять обман. О каком же здесь самораскрывании может идти речь, когда приходится притворяться?
1: А, и, ну, как-то вы глупо настроены, Юрий Романович.
2: Никто не будет комментировать это. Это
0: очень спорный вопрос. Нет, я откомментирую. Это очень спорный вопрос. Зачем притворяться? Зачем притворяться, если действительно, вот я не знаю, сам сколько-то, я даже не могу назвать цифры. Женщины могут испытать оргазм только при стимуляции клитора. Только.
1: А извините, Тамара Валерьевна, вот такой вопрос. Вот передо мной лежит несколько номеров вашего, кстати сказать, шикарного журнала «Вздохи» с очень хорошей полиграфией. Вот как вы там существуете? Это уже вопрос несколько, может быть, в сторону от нашей темы. Просто действительно эротический журнал, причем эротический в полный рост. Это не чета все вот там нашему Андрею отечественному или там приложению Playboy, да, такие схемы и чертежи и карты тут приложены.
3: Ну, конечно,
1: вот.
3: Тем более, что плейбоем теперь будет заниматься Артемий Троицкий. Представьте, если бы я вел журнал «Реки, мосты и тоннели». Например, все бы мосты тут же обрушились. В общем-то, я бы за это и не взялся. А здесь вдруг Артем Троицкий становится плейбоем таким.
1: Конечно, ну, собственно, я тут не могу прокомментировать, потому что я не знаю как бы ни того, ни другого.
0: Знаете, каждому народу своего плейбоя, я так считаю.
1: Так вот, все-таки к вашему журналу вернуться. Как вы вообще, насколько этот журнал покупаем все-таки? Это одни женщины, то есть даже шоферы у вас женщины и вообще, то есть целиком
3: даже,
1: женский
3: даже
1: коллектив.
3: Грузчики. Даже грузчики, да. Огромные женщины в оранжевых майках.
0: Да, вы знаете, там... мы попробовали в свое время завести мужчину в нашей редакции. Знаете, это очень плохо влияет на творческие способности, потому что женщины начинают отвлекаться, начинаются, вы знаете, вот эти все расклады, которым грешат вся весь совок, вот бывший, он этим грешит. Начинаются разборки, выяснение отношений, все это.
2: Заискивание.
0: Заискивание, безусловно. И поэтому мы решили отказаться от мужчин. Понимаете, ставил вопрос, или отказаться от женщин, тогда пришлось бы отказаться там, не самой от себя, но пришлось отказаться от мужчин.
1: А вот насчет все-таки, как бы, как вам удается издавать такой шикарный журнал? Да, еще сразу вопрос, поскольку вы открыли вот сеть частных женских консультаций уже в Кракове, это я знаю достаточно серьезно, потому что в Польше...
0: Ну, во-первых, это открыл не я, открыл еще мой отец, и я, в общем-то, являюсь даже не владельцей, а наследницей, я бы так сказала, этого всего. Вот, ну да, журнал живет, в общем-то, конечно, на... Жил раньше, он был самоокупаемый, в общем, приносил даже определенные доходы. Но сейчас, вы знаете, какой-то переживаемся кризис, и, в общем-то, журнал сейчас издается на доходы от сети консультации. А спрос, вы знаете, на консультации сейчас растет напротив. Потому что женщины снова начали рожать, снова начали заниматься любовью.
2: Ну, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, здесь немаловажную роль играет то, что на консультации ты все-таки один на один с доктором. Журнал, он как бы для всех. Не факт, что именно для тебя. А здесь вы вдвоем. Вот эти глаза напротив. И человек, которому ты можешь рассказать только о своих проблемах, и он выслушает только тебя и скажет только тебе.
1: А еще скажите, Тамара Валерьевна, вот по какому принципу, вот, ну, с журналом все понятно, а по какому принципу подбираете вы вот главных докторов свои вот женские консультации? То есть мужчины ли это?
0: И ну, как совершенно это? Разные. Мужчины, женщины. Это совершенно не важно. Главное, чтобы был хороший врач, чтобы он, в общем-то, понимал очень многие вещи. Вы знаете, мы проводим беседы, ну, естественно, мы смотрим какие-то рекомендации от этого врача, его какие-то прежние времена работы. Ну и, безусловно, мы проводим собеседование в общем при приеме на работу любого.
2: Скажите,
0: врача.
2: А внешний вид при этом играет какую-то роль?
0: Безусловно, безусловно. Безусловно. Вы знаете, особенно для мужчин. Мужчина должен быть иметь крайне располагающую внешность. Вы знаете, мы иногда даже идем на какие-то уступки, если мы видим Если мы видим, что это человек какой-то такой вдумчивый, склонный к психоанализу даже, я бы так сказала, то мы его, может быть, даже предпочтем, если у него он еще только, в общем, молодой человек и только окончил учебное заведение.
1: Вот. А скажите еще такое, как бы вот слух дошел, я не буду говорить от кого, но тем не менее, прежде чем как бы вы к нам пришли, мы, не скрою, навели некоторые справки, это было необходимо нам сделать. И слух был таков, что вы вот к себе в женские эти консультации не берете докторов с бородой. Ну вот это как бы почему? И правда ли это?
0: Вы знаете, у нас есть несколько докторов с бородой, но, знаете, во-первых, это совершенно не гигиенично. Это просто не гигиенично. Понимаете, это раньше такая была установка на то, что если врач мастит, у него должна быть борода.
1: Трубка, знаете, торчать, это вот отсюда такая слухательная. Да,
0: да. Слухательная трубка. Это все, это, вы знаете, на самом деле, это напрягает. Это осталось в прошлом, как бы, веке. Ну, есть у нас бородатые, но эти вот мы как бы придерживаемся какого-то даже определенного стиля бороды, я бы так даже сказала. То есть какая-то клочна, чтобы она была, это все, конечно, невозможно. Возможно, аккуратная борода такая, понимаете. Я, конечно, понимаю, что вот все эти фотографии Фрейда с окладистой бородой, они, может быть, навевали, может быть, раньше что-то навевали. Сейчас уже, в общем, конечно, нет. Галстук гладко выбрит.
2: А, пожалуйста, вот опишите, если вам не сложно, вот как выглядит ваш кабинет консультации, потому что, к сожалению, сейчас вот на время отключили наше телеизображение, и мы не можем вести прямую трансляцию, это очень интересно.
0: Вы знаете, это очень интересно только для мужчин, потому что это у мужчин визуальный ряд такой важный, а у нас женская консультация. Знаете, давайте вот вы приедете, и я вам все это покажу. У нас, ну, хорошо, можно, конечно, сказать несколько слов, знаете, мы предпочитаем...
3: Сразу видится репортаж, глядя из гинекологического кресла.
0: Гинекологическое кресло, оно тоже кресло рознь, вы знаете. Одно дело, что вот ты ложишься в кресло, тебя задираешь ноги на холодные, вот эти безобразные такие, которые впиваются в коленки.
3: Я слышал, что в дорогих консультациях молодые ассистенты держат ноги.
0: Вы знаете... Молодые ассистенты держат ноги, в общем, может быть, я не знаю. Знаете, в этом тоже что-то есть. Хотя, в общем, не каждая женщина позволит молодому ассистенту, даже очень молодому.
2: Ну, в общем-то, я-то имела в виду скорее вот те ваши кабинеты, которые, в которых психологические, психоаналитические консультации проводятся.
0: Это, безусловно, масса зелени. Потому что это все, это мазор, это обязательная пепельница. Потому что женщина должна чувствовать себя раскованно. Если она курит, если она даже, ей могут предложить расслабиться, чтобы что-то там, может быть, даже чего-то выпить.
1: А, я вот. Думал, там уже, да, ну ладно.
0: Извините. А, ну, я понимаю, что вы видите.
2: И это
0: нет,
2: тоже.
0: Это, к сожалению, нет, нас запрещается.
1: А скажите, велика ли конкуренция вот у вас именно
0: огромная.
1: В Кракове с польскими вашими коллегами?
0: Огромная. Конкуренция совершенно огромная.
1: Но все-таки вот вам удается, я вижу,
0: да,
1: выживать.
0: Да, нам удается выживать, потому что мы, в общем, поставили себе девизом «все для клиента», «все для клиентки», «все для оргазма», «все для жизни», «все для будущего ребенка».
1: Ну что же, Тамара Валерьевна, я предлагаю сейчас прослушать композицию, а после композиции продолжим мы тему нашего разговора.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: И у нас осталось до выпуска новостей буквально 5 минут. Я думаю, что наши гости постараются ответить на парочку или как уж получится, может быть, на один звонок. Пожалуйста, по делу должен быть звонок. Напоминаем номер нашего телефона.
2: 73,82 МГц.
3: Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Серега, пассажирский. Я хочу задать вопрос гостям.
1: Давайте.
4: Бородой или нет, и как они относятся к бороде? Потому что мы с Татьяной Николаевной очень любим бородатых людей. Да?
1: Спасибо. Не, насчет бороды уже, собственно, разговор был. Единственное, могу сказать, что вот так, да.
5: Очень хорошо относится. Бородатые люди, я же ни слова не говорила о том, что это плохо, это замечательно. Бородатые люди, некоторые женщины говорили о своих потрясающих сексуальных ощущениях, именно связанных с бородой, которая так как-то так волшебно волновала, щекотала, гладила их. Так что, в общем, мы не против бородатых людей.
1: Ну, следующий, быстренько следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Ну, я там слышал какую-то песню, по-моему. Или это я другую программу слушаю?
1: Это вы просто, наверное, по телевизору смотрите одно, а вот... А может быть, за окном какая-то машина, там слушают люди, сидят в машине громко. Вот, вы окно закройте, и будет нормально. Да. Да,
6: ну,
1: да.
6: Тамара Валерьевна у вас была?
1: Да, Тамара Валерьевна у нас и есть.
6: Есть?
1: Да-да-да. Да.
6: Ну, я просто хотел ей сказать, что не все так черно, как мне кажется.
5: Жизнь. Спасибо большое.
1: То есть поддержали, так скажем, нашего польского друга?
6: Ну, во-первых, еще есть такие мужчины, которые хотят доставить удовольствие женщинам и застывщикам. И они не мнут выше обозначенный клитор и даже не кусают его и не мнут. Я могу это сказать с полной уверенностью, потому что я уже развелся со своей женой. Она это просто не поняла. Скажем так.
5: Мне 34 года.
6: Так.
5: А что вы, собственно, ждете предложения? Вы знаете, я вам единственное, что я могу сказать. Я, конечно, уверена в том, что есть очень много мужчин, которые не мнут и не кусают клитор. И я так понимаю, что вы именно к таким мужчинам принадлежите. Поэтому я думаю, что ваш следующий брак сложится гораздо удачнее.
1: Спасибо вам за звонок. Кстати, да, я считаю, что с изменением, скажем так, политической ситуации... Кстати, Тамара Валерьевна, как вы считаете, вот изменение политической ситуации в той или иной стране или государстве, оно каким-то образом влияет на сексуальную раскрепощенность или закрепощенность?
5: Вы знаете, безусловно, влияет. И влияет очень сильно, потому что как только, вы знаете, как только происходит какая-то нестабильность в обществе, тут же начинается полный, я бы так назвала это, сексуальный беспредел. При этом начинает не только он касается секса, а это касается, в общем-то, даже вспышки разнообразных заболеваний, и венерических в том числе. То есть это вот одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в наших консультациях, это то, что за последние годы возросло даже в десятки раз заболевания венерическими болезнями. И это, безусловно, связано связано с нестабильностью в обществе, с тем, что все моложе становится, как бы...
3: Секс.
5: Да, секс становится моложе, и это он, естественно, незащищен, и, естественно...
7: Скажите, а увеличилось ли их разнообразие этих болезней?
5: Вы знаете, разнообразие болезней, на самом деле, осталось практически тем же. Появились некоторые заболевания, которые раньше не... как бы идентифицировались.
3: Знаете, одна моя знакомая девушка заболела заболеванием недавно, которое знали только в одной клинике Москвы. Видимо, в Варшаве более с этим оптимистичная ситуация. Я потом коснусь московской ситуации. И я бы сегодня хотел именно коснуться темы политика и секс, общества и секс. После блока новостей, я думаю, мы сможем...
1: Да, потому что уже в студии наш информационный товарищ, который, кстати, также с интересом вот слушает нашу с вами программу. После новостей мы продолжим встречу с Тамарой Валерьевной Покатуевой и Юрием Романовичем Сук. Еще раз, наверное, напомню, кто эти люди. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Тамара Валерьевна Покатуева, которая является владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове. А также она еще и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше для русскоязычного населения и, соответственно, на русском языке. И вот Юрий Романович как бы задает тон, понимаете ли, нашей беседе.
3: Вот Тамара Валерьевна невольно как-то плавно подвела к одной из тем, которые я хотел бы сегодня осветить вам, для вас, уважаемые слушатели, общество и секс. Ну, я не открою Америки, если скажу, что самые сексуальные режимы – это тоталитарные режимы. Достаточно вспомнить парады физкультурниц, символ Родины-Матери.
1: Это... Даже еще прошу прощения, что я перебиваю. Такое мнение существует и существовало, что одежда гитлеровских захватчиков, ну, не имеется в виду там пешкадралов, там, которые в мышиной форме были, а вот именно эсэсовцев, вся вот эта штука, вот их там галифе, понимаете ли, портупеи, высокие фуражки и прочие прибамбасы, что это и послужило прототипом таким вот нынешних, так сказать, одеяний, продающихся в разных секс-шопах.
3: Конечно, садо-мазо и гомосексуальные...
1: Да, вот все эти расклады у них, да.
3: Конечно, безусловно. Вот. И в эпоху подавляемой вербально, то есть подавляемой такой сексуальности, сексуальность развивалась из-под воль, вот, она насаждалась культурой и стимулировалась таким псевдопуританизмом. Вот. Ну, на эту тему написано много великолепных трудов во многих журналах. Перейдем к нашему времени. Оно, казалось бы, время срывания всяческих завес, открывания тайн, то есть такой оголенной правды. Вот. Ну и выяснилось, что, как и следовало ожидать, что это ведет к обратному совершенно результату. И сегодня мы имеем абсолютно такое, ну, с одной стороны, разнузданное, а с другой стороны, абсолютно бесчувственное асексуальное общество, потому что вот в период, например, еще моей молодости обнаженная женская грудь — это было какое-то недостижимое для взора подростка зрелище желанное. Теперь мы это можем наблюдать просто на каждом углу, и, соответственно, то есть это перестало быть каким-то сексуальным символом, а просто...
1: Вот такой... часть, это орган женской тушки, назовем это так.
3: То есть, ну, в общем, а часто просто перевод мяса получается, потому что далеко не каждая грудь отвечает нашим эротическим фантазиям. Вот. И сейчас можно выделить такие два полюса сексуальности и проявления сексуальности. Вот. Это, с одной стороны, неформалы, всяческие неформальные объединения, движения, это панки всякие. А с другой стороны, домохозяйки. Вот. Неформалы, на мой взгляд, выступают самой регрессивной, самой консервативной и тормозящей сексуальность вообще как когортой такой. Потому что, с одной стороны, они кажутся авангардным движением, но ничего подобного. Каждый неформал, он глубоко костен и однозначен в своих проявлениях. Ему свойственны стадные чувства, чтобы все, как у всех у нас у неформалов. Я панк, сын панка, сделал на батарее, подтянем мой так. То есть мы наблюдаем у всяких рок-музыкантов, у панк-музыкантов. В любом интервью удивительная такая вот дворовая психология, чтобы... То есть вот у нас у неформалов. И если секс, то анальный секс. Если половой акт, то вот на лестнице там или в концертном зале. Чудесный, прелестный анальный секс. Острота полового акта в концертном зале. Но ни в коем случае на них зацикливаться нельзя. Нужно во всей широте палитры использовать сексуальные ощущения, всякие ситуации. Вот. А обычный панк, он же никогда не сможет расширить свой сексуальный кругозор, да, кругозор нормального чувственного человека. Он обязательно будет зашорен вот в представлениях своего социума панковского, жалкого, убогого, вот. И он весь зациклен на своей неформальности. И поэтому насаждает такую жалкую... Я бы хотел просто в рамках уже другой передачи коснуться, что это касается и культуры, и панк-музыки, и рок-музыки теперешней. То есть это достаточно убогая, однозначная и такая неяркая культура, и неяркий секс. Вот. И каждый панк — это ретроград, это консерватор. То есть если хайер, то обязательно вот именно панковский хайер, там буквально 2-3 прически. Если фенечки, то для каждого года обязаны именно, чтобы вот фенечки были такие. То есть сейчас булавка оттуда торчит, потом она будет отсюда торчать. И точно то же самое с сексом. Примитивный, грязный. Если девушка, то это или бикса, или герла. То есть, и вот используя такие нехитрые инструментарии, нехитрый словесный набор, вот эти субкультуры, проникнув в средства массовой информации, в нашу жизнь, на нашу улицу выйдя широким потоком, они низвели уровень эротичности общества до такого механистичного восприятия, буквально до примитивизма. И провозглашая себя авангардом общества, казалось бы, альтернативы. Альтернативы чему? Нормальной жизни, в общем-то. Что такое альтернативная музыка? Это музыка, где самый большой недостаток считается, чтобы все гитары были настроены. То есть, что такое альтернативный саунд? Это грязный саунд. Причем, например, в музыке. Музыкант же не может выйти за спектр звука от 20 Гц до 20 кГц. Не может выйти за 7 нот. Он просто поганит, он невольно остается в рамках этого диапазона частотного, этого нотного ряда, и поганит все, ни в коем случае не вылезая за рамки параметров звукозаписи и музыкального ряда. То же самое и в сексе. Панк берет секс, нормальный, человеческий, яркий, широкий, широкую палитру, берет только то, что доступно его панковским мозгам, упрощает его до предела, и все, и провозглашает это альтернативным сексом. Мы, конечно, не можем это принимать. И я считаю, что одна из наших задач – показать людям, с одной стороны, не пряча ни в коем случае, не вуалируя эту проблему. Мы даже думаем, что необходим цикл телепередач с демонстрацией вот различных сторон от половой жизни, потому что она уже освещена дальше некуда в сомнительных сериалах всяческих, там, не говоря уже о порно-кассетах, которые в каждом киоске. Вот, и нужно показать секс во всем его многообразии. Вот. На другом полюсе находятся домохозяйки, в хорошем смысле, женщины, которых состоятельные мужья или гражданские мужья высвободили из процесса ежедневного добывания денег, еды и прочих благ, и они могут заниматься или домашним хозяйством, или самосовершенствованием. Причем, конечно, обилие денег и свободного времени позволяет им заниматься этим, ну, грубо говоря, с полной самоотдачей. С одной стороны, здесь все женщины сталкиваются с проблемой избытка свободного времени и отсутствия асоциального общения. Вот, многие стараются устроиться на работу, чтобы иметь какую-то среду социальную. Вот. А многие погружаются в самообразование. Одни прилипают к телевизору и поглощают телесериалы, которые, в общем, о которых говорить смысла нет. а другие занимаются изучением сексуальной литературы и сексуального опыта. И как раз вот, казалось бы, такой символ консерватизма домохозяйка сейчас стала, наоборот, фактически передовым лицом в эротике, в сексе, в эротической жизни. Вот. А, во-первых, она на себе, имея огромное количество свободного времени, сразу ощущает все эти проблемы. А во-вторых, она имеет огромное количество того же времени, чтобы эти проблемы разрешать. Она может купить любую книгу, сейчас нет с этим проблем. Она может посмотреть любую кассету, и в конце концов она может встретиться с любым понравившимся ей мужчиной и проверить свои задумки. И
1: на практике.
3: На практике, конечно.
1: А вот. Знаете, Юрий Романович, я вот хотел так вернуться несколько, может быть, к середине ваших вот размышлений. И, кстати, может быть, и что-то есть на эту тему, какие-то соображения у Тамары.
5: В сексуальном смысле. Любой телемексиканский, вот они в основном, конечно, латинские телесериалы, они основаны на чем? На том, что девушка, там, юная, непорочная, отдается мужчине, и потом, в общем-то, это вот как бы ей, то есть, и потом она расстается с этим мужчиной, то есть она терпит какой-то жизненный крах, потом она пытается себя там как-то восстановить, собрать, но это уже не важно. Вы понимаете, в чем дело? Эти сериалы, они, возможно, действительно, они учат чему? Тому, что отдаваясь, девушка потом потерпит неудачу. В конце сериала она, конечно, достигнет всего, чего хотела, но, вы знаете, женщины, глядя на сериал, они понимают, что вот они уже не достигнут того, чего вот, они не станут там манекенщицами, там, рост, там, вес не позволяет, они не станут супермоделями, это тоже не позволяет. Но они знают, что отдаваясь мужчине, она потерпит неудачу. И это в наших северных, я бы так сказала, странах, это очень тормозит сексуальность. Потому что для, может быть, испаноязычных стран эти сериалы хороши, поскольку они сдерживают испанский, вот этот латинский темперамент. Ну, а получается так, что сдерживая наш северный темперамент, может быть, даже не сдерживая, но тем не менее женщина идет на свой первый контакт, или там на второй контакт, или просто на контакт с тем, что она обязательно должна с любимым человеком потерпеть какое-то поражение, даже если у нее в сексуальном плане все будет хорошо. Это очень тормозит, на самом деле.
7: Вот целый раздел был посвящен одно время в нашей программе телесериалам, и в конечном итоге резюме было таковым, что сериал на самом деле гораздо более, скажем, негативный и опасный, чем порнография. То есть это духовная, душевная порнография, и никуда от этого не деться. Но там не только, мне кажется, вот об этой неудаче может идти речь, об этом, о таком, об отравлении такого рода. А еще о том, что весь стандарт поведения вот этих главных героинь принимается нашими женщинами. То есть вы заметили, как они себя ведут? Они же могут себе позволить там закричать, вести себя как принцесса, там, ну и все такое прочее. Вот. Ну, не имеет смысла, наверное, перечислять, но весь этот блок, он воспринимается вот личностями, особями женского пола как должное.
5: Кстати, да, и там возникает такая некая истеричность вокруг сексуальных отношений, на самом деле, как если бы вы обратили внимание. Истеричность, она всегда очень вредит.
1: Есть еще, кстати, я бы хотел так обратить внимание, вот мы сейчас пришли к положительной черте телесериалов, как ни странно, положительная черта у них и очень, она такая жирная, я бы сказал, и дело в том, что эти телесериалы — это своего рода граница между двумя типами людей, ну, скажем так, если какой-то, скажем, мужчина приходит, ну, нормальный, я имею в виду, мужчина, не дебил, приходит к какой-то даме, которую он тоже считает не дебилом, и вдруг она начинает с интересом смотреть телесериалы, то это как вот на дороге знак кирпич. Он сразу от нее отваливает. То есть это как бы критерий. Если человек смотрит сериал, то, значит, его развитие, оно, собственно, остановилось на каком-то уровне, и разговаривать с ним выше этого уровня уже нецелесообразно. Предупреждение. Все равно, что он вешает себе знак. Поэтому я думаю, что вот эти сериалы, они, в общем-то, придуманы, ну, вообще и цель их была, может быть, даже вот именно такая, так сказать, с целью защитить нормальных индивидуумов от дебилов, поставить какое-то видимое такое разграничение.
5: Да, но при этом нанести удар по... даже, понимаете, даже дебил имеет право на хорошую сексуальную жизнь. Вы знаете, но тем не менее, сериал наносит такой, в общем, катастрофический удар.
3: Еще дело в том, что человек — существо приучаемое. Можно выработать условный рефлекс, если нормального человека стегать по эрогенным зонам плеткой, то сначала будет боль, а потом он начнет получать от этого удовольствие. Будет такой привитый мазохизм. Поэтому если нормального человека как-то усадить перед телевизором и долго заставлять его смотреть сериалы, то у какого-то значительного процента возникнет привыкание, и кирпич засветит над многими головами вполне светлыми.
1: В принципе, да, конечно. То есть, но с другой стороны, это как, знаете, как вот, так скажем, привязанность к алкоголю. Если, скажем, ну, предположим, нельзя брать в спецслужбу в какие-то человека, у которого есть какая-то генетическая привязанность к алкоголю или к наркотикам.
3: Я вот недавно читал статью, что шпионы осознают, что только алкоголем можно снять нервные напряжения.
1: Я имею в виду, когда человек, ну, хорошо, возьмем-то наркотики серьезные какие-то, когда съезжают от них... Нет, и дело в том, что, вот, скажем, эти сериалы в данном случае они еще проверяют, как бы, все-таки на самом деле человека и на прочность.
3: Иммунитет.
1: Поскольку если... Да, если иммунитет сильный, если там человек живет своей, скажем, головой какой-то, ему просто нет до этого вообще дела. Значит, человек надежный, проверенный. Если он подался на это, уже немножко попал, то, значит, что-то у него было не в порядке, значит, он выбрал этот путь развития. Как говорится, назвался груздем, полезай на это. Ну да.
3: От комсомольского собрания у нас.
5: Вы знаете, на самом деле, вот как мазохизм, как и сериалы, это все, к сожалению, в первую очередь ударяет по детям. Это вот самое страшное вот как раз вот для детей. Понимаете, вот если вы будете жестоки со своим ребенком, вот очень часто, вы знаете, очень много мужчин-мазохистов на самом деле, женщин гораздо меньше, как это ни странно. Вы знаете, ну все они говорят о физическом, а вот к приходу к мазохизму именно как о физическом наказании в детстве.
3: Через
5: родителей,
3: комплекс вины, видимо, какой-то.
5: Да, видимо, через комплекс, ну да, комплекс вины он был, там что-то нашалил, его наказали. Он, с одной стороны, чувствует психологически, что
3: вот
5: это должно было быть.
3: И так вот шалунишки ждут наказания.
5: Да, что это должно было, наказание должно было быть, и вот он этим наказанием искупает как бы свою детскую вину, и при этом вот возникает, то есть положительная реакция на наказание. Ну, в общем, то же самое с сериалом.
3: У меня к Тамаре извините.
1: Да, как-то мы все сразу вдохнули в микрофон и зашкал. Ну, я имею в виду.
7: А вот раз уж зашла речь все-таки здесь о родительских комплексах, которые, несомненно, формируют самый главный барьер в человеке. Вот, барьер в отношениях с социумом, с товарищами, там, с индивидуумом, неважно. И предыдущая тема, это была тема мастурбации. Вот, в принципе, самым близким человеком для ребенка должна быть, ну, мать или отец, да, в зависимости там от пола. А как вы вот лично относитесь к тому, что большинство все-таки людей, детей, ну, в частности, женского пола, обсуждают с мамой порой достаточно сокровенные вопросы, не может коснуться тем мастурбации. Ведь здесь мама могла бы подсказать.
3: Кстати говоря, в западных странах выпущены методички, где рекомендовано отводить детям специальное место, где они могут беспрепятственно мастурбировать.
5: Вы знаете, на самом деле это все еще достаточно неизученный вопрос. Вот до конца

0: за мастурбацию, сказал, что у меня писька отсохнет, и я буду, в общем, по этому поводу. И у девочки был комплекс на 7 лет, вы знаете, то есть 7 лет она жила с ужасом, боясь прикоснуться к себе, вообще даже там помыться.
1: Видимо, отмачивая себя каждый вечер, чтобы ничего не осталось.
0: Ну вот, да.
1: У меня к Тамаре Валерьевне есть вопрос. Вот я знаю, что она изучала как раз проблему самого прогрессивного сексуального слоя жен или подруг богатых, ну, как сейчас говорят, новых русских. Вот я слышал, что эти женщины, они дошли до уже откровенных таких изысков. Они делают у себя до 3 влагалищ для группового секса, что уже, ну, сережка в клиторе у стриптизерши, это уже давно пройденный этап. Вот я хотел бы, чтобы она поделилась с нами, с радиослушателями, своим опытом на эту тему.
0: А вы знаете, с 3 влагалищами я не встречал. То есть вообще в нормальной женщине, любой женщине, вполне хватает, понимаете, тех отверстий, которые у нее уже дала природа. Вот. А все остальное это какие-то вот не могу даже ничего.
1: Нет, меня сказать. Интересует, ладно, с ними, с 3 влагалищами, а просто как вот. Образ такой женщины, как образ эротического сексуального партнера.
0: Вы знаете, это совершенно замученные, затравленные вообще рабством женщин, в основном своем, то есть все столкновения с ними. Это женщина, которая, ну, вы знаете, это уже социологический вопрос, даже не сексуальный. Обычно они доходят даже до того, что становятся полностью асексуальными. Они доведены своим мужем, вы понимаете? И это очень связано именно с мужской проблемой, потому что мужчина, самоутвердившись, получив какие-то деньги, обычно, знаете, они стартуют иногда с нуля. Обычно вот проблема связана с тем, что когда мужчина поднимается, то, что говорится, мужчина стартует с нуля, он доходит до определенного благосостояния, и тут он начинает требовать от всех своих спутников безмерного уважения и поклонения. Вы понимаете, в чем дело? И первое, на кого он перекладывает свою агрессию, это на жену. Потому что именно жена должна, как бы она не отвечает его, она его видела во всех видах.
2: Да, если вот. Она видела его, скажем, извиняюсь, что я так вклиниваюсь, там в каких-то семейных драных трусах до того, как он поднялся, она это ему будет, ну, не то, что вечно помнить, но как бы он в ее образе таким и останется, ей сложно приспособиться.
0: Она даже, может, не будет этого вспоминать, он себя помнит в этих трусах.
2: И комплекс
3: и
2: у него,
3: помнит,
2: да.
3: Что она помнит.
0: И помнит, что она помнит, и это самое страшное. А потом, вы знаете, это вот такая вообще касается мужской сексуальности, что самое сильное чувство в мужчине это страх перед всяческими женскими запретами. Это то, что делает мужчину импотентом. Вы понимаете, как только мужчина начинает вот с одной стороны чувствовать на себе это давление или предчувствовать это давление, у него тут же возникает сильная реакция сопротивления. И он начинает пытаться подавить эту женщину, а с другой стороны, мужчина, живя в браке с женой, особенно когда жена выполняет роль домашней хозяйки и матери, все, он перекладывает на нее, ну это вот мы уже заходим в психоанализ, перекладывает на нее облик своей матери. А мать, она должна быть, знаете, святой, а значит, асексуальной. И с одной стороны, он имеет объект, которого он боится, потому что он боится ее запрета, а с другой стороны, он имеет еще асексуальный объект. Понимаете?
3: Ну, недаром же принято вот у наших новых русских иметь официальную любовницу для выходов в свет, там, для представления друзьям.
0: Да, безусловно, конечно. И, естественно, он начинает в какой-то момент... А женщина, естественно, у нее свои. Она начинает... Она, как только она чувствует в браке, что муж от нее начинает отходить, она начинает бояться его потерять, и она начинает завышать планку требований к нему. Она начинает его пилить за буквально любую провинность. И поэтому вот это все превращается в замкнутый круг, это все вот вьется так и приводит...
2: А, Тамара Валерьевна, извините, а давайте перевернем это все наоборот. Ведь известно, что сейчас появилось вот в прослойке новых русских, и дамы как бы присутствуют. Мы не будем называть имен, хотя некоторые из них даже мелькают во всяких там думах и...
3: Сидят здесь.
0: Вы знаете, очень

0: часто мы можем говорить о сексуальной неудовлетворенности этих женщин. Вот очень, в очень больших тех самых.
1: Ведь это женщина, же будет которые... влиять и на дела. То есть, поскольку, как бы, если дела идут в бизнесе хорошо, то они просто, по-моему, не могут
2: дело
1: идти
2: том,
1: хорошо,
2: что
1: ежели там что-то не в порядке.
2: Классическая патология говорит о том, что если женщина занялась не женским делом,
0: это
2: стала летчиком.
0: Это сублимация ее сексуальных. Это чаще всего, я не могу браться за всех, но чаще всего это именно сублимация.
1: Ну, я предлагаю все-таки отвлечься немножко на музыку, потому что мы как-то давно уже без музыки. И после музыкальной паузы продолжим тему нашего разговора. И напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца, и Тамара Валерьевна Покатуева, заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке. И, соответственно, остается до конца нашей встречи около 20 минут. Мы хотим предоставить вам, уважаемые, возможность пообщаться с гостями. Вы можете задавать им вопросы по нашей желательной теме, а также делиться своими соображениями, если таковые у вас имеются. Номер нашего телефона я вам с радостью напоминаю.
3: +3 19 22. Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Вас слушают. Алло. Отошел от трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я вот слушал, во-первых, у меня такое замечание в защиту сериалов, как у мужчины.
1: Да, давайте, это очень интересно.
4: Я себя поймал на мысли о том, что все эти сериалы сразу указывают на женщин со слабой психикой. В том плане, что они как себя ассоциируют с героинями и стремятся внешне выглядеть похожими. И вот идешь по улице и видишь, ага, это Изаура, это Кассандра. И, соответственно, уже представляешь примерно ее характер, этой женщины, и то, чего она хочет. Вплоть до...
5: Лаверский, положи трубку, Лаверский, мудак,
4: это
5: положи
4: первое.
5: Трубку.
4: Вот. А второе, я работал в качестве инженера 3 года в
5: Слушай,
4: гимназии.
5: Слушай, инженер, хватит. Алло, инженер. Вот. Инженер Лаверский.
1: Где работали?
4: В гимназии у нас в Москве, здесь 1400. Вот, и вы знаете, меня как, гимназия есть гимназия, дети там элитные, вот, и меня как абсолютно, естественно, воспринимали так же. То есть меня не стеснялись ни преподаватель, персонал, ни дети. И вот я воспользовался такой ситуацией и обратил внимание на такую вещь.
5: Лаверский мудак.
4: Что там вот... В смысле, в нашей образовательной системе у нас стараются сделать преподавателя бесполым существом.
1: А вы знаете, алло, что-то там вообще выключилось. Алло. Какой-то грудничок, что-то кричит. Вы знаете, на самом деле, если вернуться к этой теме насчет, вот, да, товарищ сказал, что преподаватель сделает бесполым существом. Эту тему мы неоднократно поднимали в наших программах, опять же, по просьбе радиослушателей. А в принципе, может быть, это, кстати, и правильно, поскольку дело преподавателя, оно как бы заключается в том, чтобы давать детишкам, понимаете ли, знания о там математике, о там, ну, чисто прикладные науки, а вовсе, мне кажется, не должны дети воспринимать вот как раз преподавателя как какой-то авторитет, в смысле, вот.
0: Вы знаете, тем не менее, воспринимают, и это совершенно ужасно, потому что очень много преподавателей, они сталкиваются с сексуальными преследованиями со стороны учениц. Вот. И А учительница сталкивается с сексуальным преследованием со стороны учеников. И это, в общем-то, на самом деле... Вы понимаете, в этой ситуации преподаватель поставлен в совершенно такую кошмарную ситуацию, потому что, с одной стороны, он не имеет ни малейшего права хоть как-то вообще проявлять себя как мужчина или как женщина, именно как сексуальный объект, с одной стороны. С другой стороны, его постоянно вот подстерегает этот соблазн. И очень многие, вы знаете, срываются. И это вообще просто оборачивается потом впоследствии катастрофой. И очень редко браком.
6: А, извините, а вот не может ли быть такое порой, что юноша или девушка через вот эту вот сексуальную привязанность или даже сексуальную любовь лучше воспринимает саму подачу материала и лучше усваивает?
0: Вы знаете, ну, возможно, понимаете, интерес к учебе, каким бы образом он ни был пробужден, это, наверное, все-таки хорошо. С одной стороны, с другой стороны, в общем-то, на самом деле это несчастье наших детей, которые лишены такого сексуального объекта, который должен у них быть в семье. Это сексуальный объект мать или сексуальный объект отец. Знаете, что первый сексуальный объект, на который ребенок, ну, это известный факт, направляет свое, вообще все свои мысли, мечты и фантазии, это родители именно. Ну, за неимением родителей или, в общем-то, соответствующим поведением родителей это становится учитель, учительница.
1: Угу. Ну что, следующий телефонный звонок от следующего радиослушателя. Телефонный номер я еще вам напоминаю.
7: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи, вы меня хорошо слышите?
1: Да.
8: Отлично. У меня два вопроса. Один немножко не по теме, это к тебе, Саш. Дело в том, что где-то две передачи назад была беседа про агрономов-экстрасенсов. Вот. И там после Реднекс составили какую-то группку. Ты ее назвал, по-моему, Стрэнглерс. Вот как она действительно называется?
1: Ну, так и называется, Стрэнглерс. Есть такая группа.
8: Просто вот никто не слышал о ней.
1: Ну, этого просто быть не может. Это очень старый коллектив музыкантов, который... Еще, по-моему, там вместе с Sex Pistols начинали они играть.
8: О, здорово, в общем, мне очень понравилось. Спасибо, а теперь вопрос.
1: Вот, Катя, спасибо, это ее пластинка, она ее лично сперла в музыкальном магазине в Лондоне, куда мы недавно ездили.
8: А, вот надо было две.
1: Ага, ну я две и...
8: Теперь самое главное, вот я звонил вам весь вечер, хорошо, что дозвонился. Мне в понедельник идти к врачу. Я не знаю, что мне делать. Дело в том, что... к врачу как раз вот по теме вашей передачи. Я прочел вашу, вот даже не прочел, а послушал прошлую передачу о вот мастурбации. Решил попробовать. Знаете, вот не знаю, что теперь делать, просто не помещается уже. То есть, ну, надо что ли там покупать новые там одежду на несколько размеров больше, а вот не хотелось бы с этой вот проблемой идти. А боюсь я вот что, вот кресла вот эти гинекологические, в общем, они, по-моему, для женщин, да, то есть, чтобы можно было там смотреть там во что угодно. А для мужчин как? Вот я приду, сяду в женское кресло, а мне скажут, вообще, мол, чего?
1: А, кстати, сейчас мы, кстати, спросим вот у Тамары Валерьевны. Да, спасибо за вопрос. Извините, Тамара Валерьевна, действительно, вот если к вам в консультацию, ну, в вашу консультацию придет неожиданно, вот, скажем, вот человек, который только что звонил, предположим, вы ему откажете, дескать, сославшись на его пол, или все-таки как бы медицинская, как это называется, этика обязывает к тому, чтобы обследовать?
0: Вы знаете, конечно, это женская консультация. В общем-то, конечно, мужчине лучше прийти с женщиной. Мы принимаем как клиентов, когда их приводят, их жены, партнерши. Но есть и мужские отделения, можно обращаться. Это обычно какие-то отделения первой помощи. Вот. Вы знаете, на самом деле, видимо, надобность усаживаться на гинекологическое кресло вам не будет. Если, конечно, у вас не связано с какими-то вот именно анальными нарушениями, тогда, в общем-то... Нет, не беспокойтесь.
2: Дело в том, что вот институты, которые занимаются переделыванием мужчин и женщин, если это трансверсист безнадежный, вот такой ядерный трансверсизм, так называемый, вот, то они потом ведут статистику послеоперационную, и многие мужчины, которые стали женщинами, они активно занимаются проституцией, используя свои новые качества женские.
1: А, кстати, как вот в Польской Республике с этим дело обстоит? То есть, в принципе, понятно, что в каких-то странах, там, типа там Америки и прочее, это все уже давно-давно, ну, не надо даже...
0: Знаете, да. Проституция есть везде. И мужская проституция тоже есть везде. И, в общем-то, есть даже специальные какие-то отведенные кварталы для этого. Такие, они не отведенные, они как бы сложившиеся квартал, так сказать, красных мужских фонарей, вот, в которые, в общем-то, приходят. Ну, что делать? Мужская проституция, это, в общем-то, так же, как женская проституция, она, не знаю, как с точки зрения, конечно, сексуальных отношений, она нужна, безусловно.
1: Ну, я предлагаю следующий телефонный звонок.
9: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
10: Это меня зовут Микола.
9: Здравствуйте.
10: Вот, у меня такой вопрос к Тамаре, простите, я забыл.
9: Валерьевна.
10: Валерьевна, да, извините. Вот только что были упомянуты, значит, так сказать, анальные, ну, как сказать, проблемы. Как можно отнестись, так сказать, к анальным мастурбациям?
0: Вы знаете...
10: Это, простите, секундочку. Это, значит, вот первый вопрос. И второй вопрос, значит, отношение к взаимной мастурбации, то есть во время полового акта, так скажем. То есть такой, так скажем, альянс мастурбирующих душ. Ну, простите, я поэтому не знаю.
1: Хорошо, спасибо. Сейчас, наверное, Тамара Валерьевна вам ответит. Я даже и не предполагал, вот вообще, и в голову не приходило вот о том, что спросил наш поэт. Вот вообще, вот вы представляете?
0: Нет, безусловно, существует анальная мастурбация. И, в общем, даже существует женская анальная мастурбация. В общем-то, я не буду говорить об этой мастурбации, как именно чисто мужской, потому что, вы знаете, это очень... Этому не уделяется такого. Почему-то считается, что анальный секс, он... Это какой-то всегда односторонний секс. На самом деле, очень часто именно при анальном сексе женщина достигает оргазма. Женщина, которая не может достигнуть оргазма при прямой. Ну, в общем, я опять-таки не открываю Думу Америку. Ну, ничего страшного в этом нет, если, конечно, вы не используете при мастурбации колющие, режущие предметы. Пожалуйста.
6: Извините, а как вот вы относитесь к тому, что к тому факту, что не так давно в одной молодежной популярной газете по близкой тематике промелькнуло такое письмо в редакцию, что, значит, девушка очень боялась привидений, у нее был не очень удачный там первый контакт с мужчиной. То есть как такового контакта-то и не было, а мужчина сказал, что, дескать, если сейчас не случится, то я выброшусь в окно. А женщина, дескать, сказала ему, ну и выбрасывайся, не подозревая о том, что намерения его вполне конкретные и решительные. Мужчина выбросился, после чего она вообще не могла долгое время ни с кем вступить, ни в какие отношения. А если что-то подобное случалось, то каждый раз ей мерещился вот этот ее первый гражданин, и она сочла необходимым обратиться к доктору, на что доктор ей порекомендовал как в качестве лучшего средства от привидений анальный секс. И вот после чего она пишет там, доктор, вы кудесник, вы спасли мне вот жизнь. Это действительно реальный факт, как вы к этому относитесь?
0: Ой, вы знаете, я думаю, что просто у нее произошло какое-то переключение, и все. То есть
2: называется
0: это
2: замещение
0: произошло.
2: А некоторые западные сексологи рекомендуют во избежание простатита раннего и для достижения яркого оргазма вводить большой палец в анус партнера. Поэтому это широчайшая тема вообще.
0: Вы знаете, это действительно широчайшая тема. Опять-таки, в этом во всем нужно соблюдать определенную осторожность, поскольку
2: то допустим... То стричь ногти обязательно?
0: Обязательно, да. Безусловно, стричь ногти. Обязательно должны быть чистые руки. понимаете, это очень важно.
6: Спринцевание тоже имеет место.
0: Безусловно.
1: А скажите, тогда, может, извините, что я так несколько, может быть, вульгаризирую для, может быть, некоторых людей святую даже, так скажем, тему, но ведь тогда может просто увеличиться поток страждущих вот к докторам, которые ставят клизмы.
0: Вы знаете, клизму вообще обычно, я не знаю, как у вас это принято, вообще клизму обычно принято ставить дома. Вы знаете, я думаю, что просто, видимо, увеличится спрос на клизму.
2: На проктологов.
0: Вот. А, в общем-то, анальный секс – это такая большая часть жизни, которую нельзя... Безусловно, конечно, анальный секс без принуждения, я бы так сказала. Хотя, вы знаете, вот во всех Сада, Маза, вот этих всех, вот именно принуждение к сексу и принуждение к анальному сексу, вы знаете, это занимает очень большое место в эротических фантазиях женщины. Женщина, допустим, не соглашается идти на секс, и тем более на анальный секс, не соглашается идти, ей кажется, что, в общем, можно... Она бы пошла на это при каком-то насилии. Понимаете? Но, тем не менее, это ни в коем случае нельзя переходить грани в этом во всем, безусловно.
2: И в то же время я бы предложил не забывать о женщине как женщине и о восприятии женщины как женщины. Как сказал великолепный русский писатель Юса Олешковский, живущий сейчас в Америке, что у мужчин 7 дырок в теле, у баб 8, на одну больше, а сколько шухера. Я думаю, что это выразит отношение к женщине большинства мужчин.
1: Ну и... Да.
0: Ничего, я не буду комментировать это.
1: Ну что же, и в принципе, вот я думаю, что на этой фразе Юрия Романовича замечательной, которую, конечно, он взял у своего друга, замечательного Юза, мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, Тамара Валерьевна, за участие в нашем эфире. И спасибо, конечно же, вам, Юрий Романович. Вот, и простите нас за некоторые...
11: Если плачет грудь...

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Радиостанция «Эхо Москвы». Мегагерц.
3: Я рад приветствовать в нашей студии Игоря. Нет, не тебя, я рад приветствовать, ты выйди. Это я к нашей девушке Прохор обратился, поскольку она постоянно сейчас, у них обострение по осени очередное пошло, да. Замечательного нашего гостя, рад, конечно же, приветствовать Игоря Вашковича, чемпиона мира среди юниоров 90-го года и серебряного призера чемпионата Европы. Вот мне что-то показывает, какие-то знаки стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец. Петр Капитонович, вы скажите, что вы хотите сказать?
4: Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, пожелать им приятных собеседников сегодня в эфире, которые не путают фамилии своих гостей.
3: Ну, вот, простите, вы мне так напечатали вот на вашем на листочке и в техпаспорте автомобиля, принадлежащего нашему гостю, именно тоже также написано.
4: Ну, мы разберемся во время следующей нашей композиции, я думаю.
3: Да, но прежде всего у меня вопрос к нашему гостю. Игорь, вот, собственно, когда человек занимается каким-то делом, которому он посвятил времени больше, чем остаться, так сказать, в среде любителей, что-то я путанно сказал, он проходит, как правило, теоретическую подготовку. Ну, будь то там автолюбитель, будь то там, ну, даже вот сантехник какой-то. Всегда есть какая-то теория. Музыкант проходит теорию музыки. Вот существует ли теория фигурного катания? Почему это спрашиваю? Что был за человек вообще, которому самому первому в мире пришла в голову мысль кататься на коньках? Ну, понятно, может быть, там для скорости от кого-то убегать, там это было. А вот сделать из этого искусство, и вообще, что это, по-твоему, искусство или спорт?
5: Ну, я думаю, что фигурное катание — это синтез искусства и спорта. То есть, конечно, в первую очередь это спорт, потому что победитель и лидеры определяются все-таки по спортивным правилам и спортивным законам, но, как, в общем-то, большинство людей любит говорить и считают, и, в общем, я к этому полностью присоединяюсь и согласен, что есть и в этом спорте, как и в никаком другом, есть большая доля и искусства. Вот. А то, что касается теории, то, безусловно, теория, то, точно так же, как существует теория физической культуры и спорта как таковая, она даже преподается там в высших учебных физкультурных заведениях, также и существует, естественно, теория фигурного катания, то есть это тоже, в общем, изучается и студентами, скажем, там в институтах, ну и вообще, и многие тренеры тоже, ну, преподают теорию своим ученикам.
3: То есть как бы рисуется какое-то огромное количество схем, вот у шахматистов есть, например, схема там какого-то Каспарова, там, да, там какая-то такая у них раскладывается, и там они все смотрят. А здесь, наверное, как бы в теории подразумевается там рисунок конька какого-нибудь известного очень фигуриста на его выступлении там где-то, или вот рисунок конька, это как бы никак не отражается на баллах.
5: Нет, я могу сказать, что вот раньше даже в одиночном катании был такой вид, который назывался обязательное упражнение или фигуры. И это именно включало, надо было нарисовать определенные фигуры. Каждая фигура была в свое время придумана каким-либо исполнителем, ну, затем их пронумеровали, они все имели номера определенные, и как бы была жеребьевка группы, в группу попадали определенные фигуры, и вот их участники должны были исполнять. Это называлось еще, так как в просторечии сказать, как школа. Одиночники катали школу. То есть это вот были азы именно фигурного катания, катания фигур. Но, к сожалению, где-то, наверное, 5 или 4 года назад этот вид программы был снят. ну, в мировом фигурном катании, в мировом и европейском. Только оставили американцы и канадцы у себя, оставили этот вид фигурного катания на внутренних соревнованиях. Вот. Ну, это связано, я считаю, с многими всякими причинами. В первую очередь школа занимала очень много времени. То есть аренда льда должна была... Ну, это было достаточно дорогое удовольствие. Опять же таки, если ты хотел исполнять фигуры хорошо, значит, с тобой долгое время должен был находиться рядом на льду тренер, что тоже не мало сейчас стоит в фигурном катании. Ну, и многие страны, я считаю, в первую очередь европейские, они просто не могли тянуть, наверное, в первую очередь материально этот вид программы. И поэтому при голосовании... как в Международном союзе конькобежцев, в ISU, был, ну, они долго обсуждали, как отменять школу или оставить, и все-таки большинством голосов отменили. Но я считаю, что, конечно, это фигурное катание, ну, потеряло на этом, и это скажется, допустим, там, через несколько там, лет, может, через 7, 5, 10, потому что...
3: На общей картинке, видимо.
5: На общей картинке, да.
3: Кстати, вот, ты знаешь, я тут просматривая вот Олимпиаду недавнюю в Атланте, она, конечно, не имеет отношения к фигурному катанию никакого, но, тем не менее, там посмотрел, я вообще, то есть, в шоке был, вот как вот эти вот легкоатлеты, там, ну, я уж не говорю там на брусьях, а вот просто как они скачут по ковру, не, ну, правда, я был в изумлении, потому что, когда я представил, что это реальный человек так делает, ну, сложно себе вообразить. А потом проходили, как бы местами у них там свой такой прикол, они показывают документальные съемки соревнований, которые проходили там в каких-то годах, там, может быть, в 50-х, я не знаю, там черно-белые еще. Вот, и там, например, высшим шиком было просто пробежаться, перепрыгнуть один раз через голову, и типа это было достижение. То есть такой вот прогресс человеческого развития состоялся, что здесь, как тебе кажется, так сказать, исключение вот этого рисования может привести назад к черно-белым съемкам.
5: Ну, наверное, это не совсем так, но в какой-то мере да, потому что, понимаете, школа — это была основа, это владение коньком, это умение, это реберность, исполнение различных поворотов, петель, их покрытие. То есть это действительно мастерство владения коньком. То есть это та база, на которой строилось дальнейшее произвольное, так скажем, фигурное катание, уже включающее в себя различные шаги, комбинации шагов, вращения, прыжки, их комбинации. Вот. Ну и когда, как бы, ты знаешь буквы, ты можешь читать, там писать правильно, складывать предложения, скажем, писать стихи, песни, что угодно. Но когда у тебя проблема уже начинается с буквами и со слогами, то говорить о каком-то там сверхмастерстве в дальнейшем и в произвольном катании — это тоже проблема. То есть я считаю, что, конечно, зря это сделали. Но в то же время я сторонник такой идеи, что, возможно, через какой-то промежуток времени ее придется вести обратно. Ее, возможно, введут.
3: То есть, когда поймут, что, типа, беда получается.
5: Ну, наверное, я думаю, что да.
3: А скажи, пожалуйста, вот все-таки мы как-то эту тему немножко упустили. Все-таки самом первом человеке, кто придумал? Ну, известно, там вот там Попов некто изобрел радио, да, по-моему, или он трактор забрал. Ну, это, собственно, не важно, может, что-то изобрел. Кто вообще, кому пришла в голову мысль начать пристегивать там к ботинкам или к лаптям железные полоски и рассекать на них? Ну, вот раз теорию ты изучал, может быть, знаешь.
5: Ой, дело в том, что так, я давно изучал эту теорию, и, честно говоря, трудно сказать, кто первый привязал это самое железки к валенкам и поехал. Я знаю, что первый русский олимпийский чемпион это был Николай Панин-Коломенкин. В 1908 году он выиграл Олимпийские игры в Лондоне. Ну, это вот наш самый как основоположник. И вот как раз он очень хорошо исполнял фигуры и придумывал, и рисовал коньком фигуры. И есть даже книги с рисунками его фигуры. И фигуры такие, что я хочу сказать, что сегодняшние мастера, не каждый сможет исполнить коньком такие фигуры и так покрыть, как он. Конечно, то, что касается прыжков в технике, там она, конечно, шагнула за это время очень сильно. Но то, что касается именно владения коньком и рисования на льду фигур, фигуры на катание все-таки, да?
3: Ну, да, да, точно.
5: Да, то были мастера, и я хочу сказать, и 30, и 20 лет назад, когда школе уделялось большое внимание. Она в свое время имела что-то около 60, не то даже 80% от общего результата. То есть если ты очень много было фигур, это целыми днями, там, несколько дней катали школу, а затем там в один день катали произвольную 4, там, скажем, или 3,5 минуты, и все. Конечно, школа имела 80% примерно от общего успеха, и поэтому ей уделялось много времени. Допустим, там фигурное катание теряло с точки зрения эстетики. Может быть, потому что, ну, все-таки школу катали, в основном это были взрослые, серьезные люди, там, с большими попами, которые имели приличную массу. Ну, след-то надо оставлять хороший, ну, да, широкий.
3: Прорезать.
5: Да, его же надо видеть и покрывать, да, сложно. Вот, такие все легкие, элегантные, которые хорошо катали, скажем, произвольную программу, у них была проблема со школой. Но, тем не менее, правила были таковы, и выигрывали вот эти с большими попами. Ну, вот... Они все-таки владели действительно коньком и рисовали очень хорошие фигуры.
3: А скажи, вот как бы сейчас в ходе, опять же, прогресса, в ходе, как бы, может быть, плохой экологии, все большее количество людей занимает именно физические способности человека, к сожалению, а там, ну, не умственные. Ну, к сожалению, я почему не знаю, сказал, потому что именно вот в это время, тут у меня написано, я должен был сказать слово «положено». Так вот...
5: Какое слово, простите?
3: А я уже забыл. Положено.
5: А, положено.
3: Да, по-моему. Но это не важно. Так вот, как бы, как я уже сказал, ощущение такое, что вот зрители на сцене, прошу прощения, в зале, которые смотрят на любые соревнования, а особенно, как мне кажется, на фигурное катание, современные зрители, они уже не ждут от исполнителя какой-то, может быть, пластики и там какого-то там, может быть, изящности движения или там, как он нарисует фигуру, а они ждут какого-то физического беспредела, прыжков, там, акробатики, ну, черти знает чего, понимаешь, о чем я говорю. Вот на тебе это как-то отразилось, ну, там, как ты вообще к этому относишься? То есть вот они прыгают, я тут видел совершенно недавно по телевизору какие-то американские там, значит, девки с парнями, они там, ну, делали какой-то, правда, беспредел. Там я, например, боялся бы рядом подойти, потому что, например, получить коньком по репе, это очень, видимо, неприятно.
5: Ну, слава богу, я не получал еще пока коньком по репе, так как занимаюсь сугубо индивидуально-одиночным катанием. Вот. Но, ну да, конечно, в общем, я считаю, что каждый, в первую очередь, каждый должен заниматься своим делом и в то же время и фигурным катанием. То есть я, например, категорически против того, что женщины-одиночницы стремятся исполнить те же, скажем, многооборотные, сложнейшие прыжки их комбинации, что и мужики, правильно, да, все-таки?
3: Ну, а с другой стороны, им рожать, понимаешь? То есть они должны исполнять их еще лучше. Они же гибкие.
5: Не, ну при чем тут, ну при чем тут рожать, не рожать? Вот женщина выходит на лед, да, вот мне там, вам, я не знаю, как ваш там вкус, но мне бы что, мне что бы хотелось увидеть? Ну, тело хорошее, да, фигуру там она такая, чтобы улыбка у нее была такая.
3: А
5: ну,
3: даже фигуры у них все похожи. Вот я, извини, что я перебиваю, просто наблюдая на соревнования. Кстати, не в обиду твоему виду спорта, любимому, я все-таки скажу, что сейчас как бы я стал гораздо реже его смотреть, потому что раньше все-таки это было очень культовым явлением. Ну, может быть, я не знаю, вспомнишь.
5: 20 лет назад.
3: Это, да, это же было, понимаешь, там всей семьей собирались. Да, сейчас это исчезло. Вот. И тогда меня все время удивляло, что у них все одинаковые фигуры. Это как в морскую пехоту подбирают по росту. Ну, и там по каким-то там другим делам. А вот не было, например... Вот, ну, ты посмотри, как, например, разнообразно посмотрелся. Если, например, на лед вышла какая-нибудь деваха, тощая, с маленькими там... Ну, с маленьким именем, с длиннющими ногами, и руки у нее ниже колена, что-нибудь такое выдало бы, понимаешь? То есть вполне возможно, что она была чемпионом мира. Вот. То есть, мне кажется, тренеры в данном случае, которые набирают себе и так вот они смотрят по внешней, ага, вот это там подойдет у нее там. А это вот что-то как-то на корягу смахивает, не подает. Может быть, они сами перерезают какие-то новые совершенно явления. Ну, как знаешь... Как...
5: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, конечно, в этом тоже есть доля правды, потому что, к сожалению, тренеры в первую очередь ориентируются, а сможет ли она вот это прыгать или вот то сделать, что вообще делать им вообще не надо абсолютно. То есть не их это дело, понимаете? А они, к сожалению, все лезут на эти тройные, 3,5, чуть ли там уже до беспредела дошли, до четверных там женщины пытаются 4 оборота. Мыслимо, нет, вообще ужас. Вот. Ну, конечно, хотелось бы видеть в первую очередь крепкое, загорелое мышечное тело, там, высокую фигуру. А также фиг прыгнешь, правильно, если ты под 1.80 м?
3: Да, да, если там все при ней.
5: Да, если все при ней. Мне даже никуда же она не прыгнет. В лучшем случае 1.5, ну 2 оборота, если будет сильно тренироваться, и то убьет фигуру при этом. Ну и поэтому, да, подбирают всяко разных таких коротышечек, перекачанных, как мячики. Ну вот я о чем и говорю, все-таки лучше это мужикам оставить как-то одиночникам, да.
3: Слушай, а были ли такие как бы случаи миграции, скажем, ну, вот из легкой атлетики в фигурное катание. Ну, то есть я понимаю, что, может, вопрос очень глупый, но поскольку я, честно говоря, я ничего не понимаю вот в этих видах спорта, мне всегда было интересно. Вот мне, например, кажется, что если научить кататься на коньках какую-нибудь девицу именно из легкой атлетики, вот, про которых я рассказывал, там они бешено так крутятся, типа чувство ритма у них наверняка есть, потому что все-таки музыка им, видимо, как-то помогает, не просто она для развлечения зрителей, она дает им что-то там внутри, значит, они ритм чувствуют. И научить, может быть, она бы там сделала какой-то вообще прорыв. И наоборот, люди в фигурном катании, они бы из фигурного катания в легкой атлетике чуть там мышцу подкачал, жилы накачал, и с их пластикой они бы добились большего вот уже в легкой атлетике. Или это вообще ни разу не было?
5: Нет, вы знаете, это одно другое исключает. Конечно, на серьезном уровне это не практикуется и невозможно. Другой вопрос, что фигуристы в своей подготовке в летний период, безусловно, должны, они этим занимаются, включают легкоатлетические упражнения, там бег, прыжки, там, ну, развивающие упражнения, общеразвивающие, там, на эластичность суставов и связок. Но то, что касается, по большому счету, взять человека из легкой атлетики, поставить на коньки, ну, понимаете, человека на коньки надо ставить в 4-5 лет, да? Если он до 15 лет уже бегал и прыгал, что его ставить? Это же сказка о потерянном времени получится. А уж с коньков на стадион, ну, это просто... Я даже с трудом себе представляю. Ну, не знаю, может быть, конечно, это и реально, но, во всяком случае, на сегодняшний день я не знаю таких вариантов. А вот то, что фигуристы используют легкоатлетические упражнения, это сплошь и рядом, очень правильно, кстати, делают.
3: Вообще, ты знаешь, мне кажется, что вот не то, что это достоинство, наверное, достоинство, одно из достоинств, многочисленных достоинств вот людей, занимающихся фигурным катанием, вообще людей, связанных с коньками, это очень сильные щиколотки. Я, например, помню, что последний мой печальный опыт катания на коньках произошел где-то, может быть, лет 15 назад, там, выпив пиво какое-то количество, но не будучи там сильно опьяненным этим делом, меня поставили на коньки, у меня эти подогнулись ноги, где щиколотки, я превратился в такого страуса, и потом я, значит, нашел метод, я думаю, ну что же я как дурак так, я сломал ящик, воткнул палки в эти ботинки, чтобы щиколотки укрепить, палки все вываливались, вот, как бы, действительно от щиколоток что-то зависит, или это мои какие-то измены?
5: И дело в том, что от щиколоток, конечно, много зависит, только не от щиколоток, сколько от свода стопы и связок голеностопного сустава, но сейчас уже вот то, что ты там сывал палки, сейчас ну, уже да. Это не надо делать, потому что сейчас уже шьют такие ботинки, которые как бы уже достаточно крепкие, и уже стопа там не подворачивается, и вот этот вот эффект того, что они туда-сюда ходят, того гляди сломаются, он уже отсутствует.
3: А скажи, вот я знаю, что людям, занимающимся конькобежным спортом, фигурным катанием, опять же, вот людям, связанным с коньками, в ГАИ не выдают права на автомобили вообще, как бы, потому что у них совсем другое, как бы, дескать, оправдывают это тем, что у них другое устройство стопы, что у них нажим туда, что ли, не работает, или как-то вот как-то гаишники вот в комиссии на это смотрят не всегда хорошо. Вот как считаешь, это правильно?
5: Да, конечно, они правильно делают. Потому что я вообще этим людям, которые долго занимаются коньками, вообще ничего бы ни в руки не давал никуда. Это убийцы на дорогах Москвы. И так люди сейчас летают совершенно туда-сюда, отвязанные на таких машинах. Если еще всех фигуристов запустить туда, так это вообще ужас будет. Ну, правильно делают, им не дают права и не дадут никогда, и будут правы.
3: То есть, а вот ощущение скорости, как оно быстро приходит? Ну, вот, например, ты встал на коньки, ты едешь, что-то там делаешь, и тебе, ну, какой-то там переворот, еще что-то, да? Ты же чувствуешь, вот он, борт вот этот.
5: Да,
3: вот,
5: иногда чувствуешь, иногда... вписываешься.
3: То есть бывают какие-то
5: печали. Да, бывают, да. А бывают вообще катки для фигуристов, они не с такими высокими бортами, как вот хоккейная коробка, как вы себе представляете, каток, а вот вообще такой низенький бортик, так за него просто многие фигуристы могут и вылетать иногда, и вываливаться, и уронять туда партнерш, то есть это нормально.
3: А скажи, вот наверняка у тебя есть какие-то друзья, их много здесь, там, в Москве, да? Там, как бы тебе они иногда звонят, говорят там, Игорь, давай там сходим, дескать, на каток, покатаемся, ну так типа. Вот тебе, наверное, этот каток, как в том анекдоте, станки, станки, станки, то есть ты не западаешь на такие приглашения.
5: На каток на открытый, что ли?
3: Ну
5: на
3: да, где катаются, катание. Знаешь, так, они по кругу так ездят в помпонами, с шарфами, играет музыка легкая, и они с своими девками так за руки держатся.
5: Да, да нет, я очень люблю этот процесс, почему я никогда не отказываю родным и близким в этом удовольствии, с удовольствием всегда с ними хожу. И...
3: А не было у тебя такого момента, типа, что взял так, знаешь, ну что-то сел на измену, забылся и взял, и что-нибудь такое выдал. Ну, типа, просто взял, выехал, и как-то там, оба, и они все так раз, и разбежались с катка, потому что им срам просто там после твоей фигуры появляться.
5: Нет, я прекрасно понимаю их моральное вообще состояние, если бы я что-нибудь там сел на измену и выдал, поэтому хожу я очень аккуратно, так держусь за бортик, тоже у меня шапочка такая специальная.
3: То есть ты притворяешься,
5: да,
3: что
5: да,
3: там...
5: Да, да, я кашу под вообще просто под простого смертного, пришедшего на каток, катающегося по кругу, и чтобы, ну, не пугать никого, там же дети с детьми приходят, с семьями люди приходят, все-таки еще остались фэны фигурного катания в этой стране, в конце концов. Я очень беспокоюсь за их вообще состояние. Я не очень аккуратно в этих мероприятиях участвую.
3: Ну, правильно, чтобы не травмировать.
5: Ну, конечно, на психику, не устоявшуюся, детскую, не материнскую, ну, это же не надо совершенно.
3: А вот, если ты позволишь, я задам вопрос все-таки вот Петру Капитоновичу.
5: Да, пожалуйста.
3: Это же Петр Капитонович, каким ветром вас-то занесло ко льду? Во-первых, ну, прямо скажу, что вот вы такой человек смуглый, явно все-таки южного происхождения, и вот с таким брюшком, то есть как бы, ну уж так я не буду прямо скажу, что с Петром Капитоновичем я так несколько знаком, и именно ему обязан вот появлением Игоря в нашем эфире сегодня. Ну и ножки вот у вас так кривоваты, и ступни здоровые. Вот что, как вы-то вошли в этот вид спорта?
4: Я, собственно, не входил. Я человек, видящий картину со стороны. И, кстати, я хочу вернуться к теме вот школы, исчезновения ее и соревнований. Это отняло хлеб у многих стейдж-менеджеров, которые, в частности, нашей страны, и они были вынуждены покинуть ее, уехать в Америку и в Канаду, где эта школа сохранилась. Но я вот остался. И, в общем-то, не жалею об этом, потому что мне есть что покушать, есть чем подзаняться. Вот, и, в принципе, даже на коньках не нужно уметь мне кататься. Я занимаюсь другим делом.
3: Ну, кстати, я могу сказать, что действительно, пусть не сочтут за рекламу, как бы наш радиослушатель, действительно, у Петра Капитоновича краются самые вкусные шашлыки вот на бывшей ВДНХ. Это действительно факт. Его мангал, как правило, собирает огромное количество народа. Ну что же, мы вернемся к разговору с нашим гостями после небольшой совершенно паузы. И в гостях у нас сегодня Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин, в смысле одиночное фигурное катание. Если у вас будут какие-то вопросы к нашему гостю по существу этого дела, то вы можете звонить по телефону 203-19-22, но это как бы несколько позже. А пока мы продолжаем беседу. И речь у нас, как я помню, шла о пересечениях разных видов спорта, о том, как чувствуют скорость, о шашлыках, которые жарит стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец на ВДНХ в свободное время. Но это, видимо, национальное у вас все-таки как бы пристрастие, которое как бы скорее как хобби, да?
4: Ну, не совсем, потому что я занимаюсь оттачиванием коньков и шампуров. Вот, то есть это мне помогает. И там, вот сочетание этих двух видов искусств.
3: Ага.
4: Так что я считаю, что как раз вот это пересечение очень важно в моей жизни. Хотя разговор, в общем-то, не обо мне сегодня.
3: Да, ну что же, дальше тогда нужно нам продолжать беседу с Игорем Пашкевичем. Труден и тернист, видимо, был путь до таких высот. Ну, потому что, как мне кажется, вот знаешь, время, оно что-то у меня в ухе гудит, у вас не гудит?
5: Гудит.
3: Гудит. Ну, хорошо, это значит где-то в атмосфере. Да, прошу прощения. Вот время, оно как-то четко распределяет интересы родителей в плане, так сказать, творческого воспитания детей. Значит, одно время всех детей, значит, базедовые мамаши отдавали учиться играть на баяне. Отдельно было фигурное катание. Отдельно был кружок моделирования всяких вот корабликов, самолетиков. Если так, конечно, смотреть издалека сейчас на это, то складывается полное ощущение, что это как бы все было в один период. Но на самом деле это были периоды совершенно разные. Вот. И, как правило, детский организм всячески усиленно, что тоже, естественно, сопротивлялся попыткам такого насилия со стороны родителей. И представить себе, что это насилие творилось не только у нас в стране, а по всему миру. И люди, которые удержались, так сказать, вот в этой области, куда их родители отправили, они, естественно, обладают какой-то незаурядной такой энергией. И всю эту энергию направляют, опять же, в эту же область. Поэтому конкуренция очень серьезная, я так думаю. Еще хочу сказать, что наверняка какой-то там твой американский сверстник или сверстница и питались получше, потому что в то время у них уже там был Rolling Stones, а у нас был Лев Валерьянович Лещенко. Я имею в виду питание искусством, это тоже очень важно. Не говоря уже о питании физическом. То есть на картошку тебе тоже, наверное, приходилось какую-нибудь ездить. Там они не знали, что это такое. Вот каким образом у тебя произошло вот это вот все формирование? То есть не было желания плюнуть, сказать, да ну вас пойду я портвейн попью. Пойду я попью портвейн, как все мои сверстники.
5: Ну, было, конечно, такое желание. Портвейн, там всякие разные напитки. Ну, пошел, в общем, ну что, ну пошел, ну попил, ну вернулся все-таки, опять покатался. Да нет, в общем-то, нравится мне это дело, так нормально пока все. Ну, были всякие там такие варианты, там, бросить там это дело. Ну, не знаю, как-то Бог миловал, я не жалею. А портвейн попить, ну что, если здоровье позволяет, можешь хоть каждый день его пить. Какие проблемы-то с портвейном? Это сейчас, тем более, в стране вообще все можно, портвейна много, хорошего, плохого.
3: Не, ну а вот если все-таки рассмотреть тогда эту проблему с другой стороны, эту проблему все-таки, я считаю, вот помогло ли тебе, помогли ли тебе более трудные условия, чем были у твоих сверстников там? Я считаю, условия это были не лучшие.
5: Ну
3: как вот, прошу прощения, то есть если, например, говорят нас, а мы крепчаем, понимаешь, вот
5: ну,
3: подходит?
5: Ну, конечно, нас тоже и мы крепчали. Ну, как условия? Если вы это... Я считаю, что все-таки, конечно, такие вещи, как, скажем, там, Лев Лещенко хотя бы прекрасный, я считаю, певец, я не знаю, чем там ваш Rolling Stones лучше, там, да, правильно, в общем. Да и питание, вы знаете, столько черной икры, сколько у нас, вообще ни у кого нет, и не снилось никому, вот, это, конечно. Да и то это не главное. Нет, дело в том, что когда я начинал кататься, то льда было вообще немерено, не измерить было его вообще ни деньгами, ни временем. Стоил он там 2 копейки, и было его. Я катался, у меня были сборы летние, когда вот в школу-то ходить было не надо. Я и так, правда, сейчас не часто в нее ходил. Но тогда вообще не надо было летом ходить. По 9 часов я тренировался в день. Конечно, никаким там америкашкам и не снилось такое, понимаете, потому что ну денег столько просто не набрать ни у каких родителей. Это же надо совсем крышей поехать, чтобы там платить такие деньги. Правильно, а мы катались и спасибо. спасибо там партии за это. В общем, все нормально у нас было. Вот, и много льда. И... А уж какие специалисты, понимаете, это один мой тренер чего стоит вообще. Это... Нет, конечно, у нас условия лучше намного были. Поэтому мы и катаемся лучше, и будем кататься лучше.
3: А как ты считаешь, вот так мы немножко затронем политику, вот нынешние перемены, они отразятся на фигурном вообще катании каким образом? То есть что происходит сейчас с кадровой политикой, что происходит с тренерами? Вот молодое поколение, ты же наверняка сейчас наблюдаешь, и как бы кого-то из молодых ты можешь выделить, или вообще это как бы кучка каких-то гремлинов, которые, на твой взгляд, ничего не стоят?
5: Молодых вы имеете в виду спортсменов?
3: Да, да, да.
5: Почему у нас масса молодых, талантливейших спортсменов на сегодняшний день? Вот они уже занимают ведущие места на юниорских чемпионатах мира и на взрослых тоже. Вот. Ну, конечно, ситуация в первую очередь не политическая, экономическая сказывается, потому что вот лед очень дорого стоит. Очень жалко, конечно, детей. К сожалению, у них таких возможностей не будет, как, скажем, были у меня, когда я начинал кататься. Просто с той точки зрения, что, ну, много сейчас катков используется не по назначению. Ну, как не по... Ну, то есть там всякие...
3: Под склады.
5: Под склады, там, под магазины и салон. Ну, может, это как раз и есть на сегодняшний день по назначению. Трудно, да, об этом спорить. Факт. Я как бы... со своей колокольни фигуриста такого, который человек всю жизнь этим прозанимался, смотрю, вот, понимаете. Ну, масса других положительных сторон тоже. Ну, все, жизнь идет, течет, меняется. Ну, все будет, я думаю, что касается фигурного катания. Я не думаю, что у нас в стране какие-то будут сверхреволюции и проблемы с этим делом. В ближайшее время.
3: Вот в футболе, я помню, совершенно недавно была сенсация. Я тоже не совсем в этом соображаю, в катании мячей. Но, тем не менее, какая-то футбольная команда, чуть ли там не из Нигерии, что-то там отхватила, какой-то там приз у них главный. Я, честно говоря, такой вопрос тоже немножко, может быть, не в тему, но очень меня интересующий. Существуют ли, так сказать, чернокожие фигуристы сейчас вообще в природе, как более-менее значимые? Как у них с этим дело-то обстоит?
5: Вы знаете, да, существует. Есть такая фигуристка, в первую очередь, это француженка Сурия Бонали. Ее зовут Анан, пятикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании. И неоднократный призер, серебряный призер чемпионатов мира. Вот. Ну, так из весомых спортсменов вот она. А опять же таки была такая американка Дебби Томас. Она была чемпионкой мира один раз и, по-моему, бронзовым призером, что ли, Олимпийских игр. То есть проскакивают такие варианты.
3: Но это как бы имеется в виду цвет кожи. То есть она, да, там все равно родилась во Франции. Это, считай, как бы европейская страна.
5: Да, она, Бонали, по-моему, родилась на каком-то острове, что ли. Я не знаю, там что-то родители, по-моему, ее белые усыновили как-то так вот.
3: Угу.
5: Вот. Но живет сейчас и представляет Францию. Живет во Франции, тренируется во Франции. И представляет эту страну на международной арене. А Томас, она американка и рожденная в Штатах.
3: Угу. А, скажи, пожалуйста, вот я как бы филолог, орнитолог, вот, и, ну, скажем, как филолог, это понятно, филологов много, а вот орнитологов известных очень мало. И мы, орнитологи, понимаешь, постоянно поддерживаем с друг другом какие-то контакты, дескать, там, я нашел новое перо, я обнаружил новый клюв, ну, грубо говоря, факсами обмениваемся, телеграммы друг другу посылаем праздничные, там, регулярно, там, на 23 февраля, на Новый год, на дни рождения. Собственно, в любой области же очень мало людей неординарных и там выдающихся. Вот как ты расцениваешь своих соперников из других стран, ну и здесь, как коллег или как именно соперников? Какие-то должны быть у вас наверняка все-таки и дружеские отношения. Лет не практикуется. Я почему спрашиваю, тут часто у нас в программу приходят разные гости, например, художники, да? Вот у художников есть такая тенденция, они друг друга очень не любят. То есть там типа тот, вот там, да, какой-то. Классические музыканты, я знаю, не жалуют друг друга. любовью и уважением. Вот у музыкантов по-другому. Они, я не имею в виду там, попсовых музыкантов, а музыкантов, которые работают ради искусства. Они там совместные проекты организовывают, что-то. А как с этим обстоит дело в фигурном катании?
5: Ну, вы знаете, по-разному оно обстоит. Все, в первую очередь, зависит от человека, понимаете, от людей. Это как... Есть, конечно, и такие варианты, когда там друг на друга говорят там всякие вещи, и порой объективные, может, и необъективные. Но, видите ли, как я, если то, что касается меня, как я отношусь к этому, я считаю, что люди, допустим, такого уровня, которые входят в первую десятку, скажем, мира, да, то они все, даже, может быть, двадцатку, они все заслуживают большого, в общем, уважения к себе, и я отношусь к ним с большим уважением им. Если речь идет, там, скажем, чисто о каких-то катальных, да, вопросах, то вот стараюсь все время подходить объективно, допустим, что хорошо, что плохо, что мне нравится, что не нравится. Как вот профессионал фигурного катания. Но я еще раз говорю, что это люди действительно серьезные, упертые, заслуженные. И поэтому я, например, к ним так и отношусь. То есть я это понимаю, я сам через это прошел, и поэтому я не сторонник всяких вот этих вариантов. Там, тем более, это самое, если там за глаза там или что-то там в прессе или там по радио сказать там о ком-то что-то как-то. То есть я не сторонник этих дел.
3: Ну, а какие-то вот личные отношения есть? Я имею в виду, вот ты сейчас назвал там вот француженку эту. То есть, ну, ты написал ей поздравление на 8 марта? Вот, или как бы...
5: Нет, у меня не настолько близкие с ней отношения, чтобы я там ее поздравлял.
3: А с кем-то тогда есть такие вот?
5: С 8 марта.
3: Из твоих коллег?
5: Ну, это в основном коллеги из нашей страны. Вот. Ну, так, особо близких нет.
3: А вот что-то хочет сказать Петр Капитонович.
4: Да, Александр, дело в том, что нам надо сделать небольшой перерыв в беседе, потому что Игорю нужно покушать. У нас режим. Расписание, режим, да.
3: А, я понял. А то есть я сейчас распоряжусь, чтобы приготовить?
4: Нет, у меня все с собой есть, потому что вот своя диета тоже.
5: Ну, погреть-то надо. Ну,
3: там, сейчас там разогрею.
4: Игорек, ну не капризничай, все в порядке.
3: А я
5: ну
3: тогда,
5: ладно, так уже задержались на 4,5 минуты.
3: А я борщица сейчас тогда.
4: Ну, если у вас есть, то пожалуйста.
3: Да, ну пока тут приятель прислал кассету, напел в домашних условиях, вот, и это я сам первый раз буду слушать эту композицию, вот, приятель очень неординарный, то есть скажу прямо, что вот он только недавно, так сказать, вышел после длительного лечения, но человек очень творческий, давайте послушаем, под еду, я думаю, пойдет хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание, если я правильно говорю. У меня следующий такой вопрос. Собственно, человек, который занимается фигурным катанием, обычно это делает не просто. Там он катается, а у него существует какой-то музыкальный ряд. Соответственно, многих наших радиослушателей не дает им покоя, видимо, вопрос, есть ли у тебя музыкальное образование вообще? Тут что-то Петр Капитонович возбудился.
1: Я просто хочу вот поставить фрагмент, когда мы будем.
0: А я пока не хочу. Так вот, что касается музыкального образования, обязательно ли оно?
2: То, что касается музыкального образования, оно совершенно не обязательно, оно отсутствует у меня полностью. Никакого, то есть, музыкального образования нет. Вот так вот я могу ответить.
1: Кстати, у меня есть.
0: Да?
2: Да, опять же таки, у Петра Капитоновича есть, поэтому у нас очень... На двоих все нормально.
0: А подбор музыкального ряда осуществляется тренером или как бы... Вот как бывает, знаешь, типа бросают там кости, типа там вот этому спортсмену, пусть он там танцует под такую-то музычку. Это так вот. Или ты приезжаешь на соревнования с фонограммой, готов.
2: Конечно, ты приезжаешь на соревнования со своей программой, конечно, которую ты готовишь.
0: И... Ну, а музыку вот ты сам подбираешь? То есть, типа, ты вот прослушиваешь или... Ну, например, тебе нравится одна музыка, да, а тренер говорит, нет, там, вот это вот не надо, вот это, типа, хочу другую.
2: Ну, это так коллегиально все решается, это не один, скажем, тренер решает или там не один я, в общем. Но я полностью, вот в этом плане я как раз полностью доверяю своему тренеру, поэтому это в основном мой тренер. Так сказать, создает эти все задумки, и затем уже есть специальный такой человек у нас, который занимается компоновкой музыки, подбором, стыковкой частей программы. Вот, в общем, это вот так вот. Я со своей стороны не очень люблю и вообще участвовать в этом процессе подбора, компоновки.
0: А скажи, вот

0: знаешь, как бывает, ну, например, в какой-то компании, да, не очень хорошей, постоянно крутят какую-то песню. Ну, типа там, вот, ты сидишь или там, например, немножко перебрал, или с кем-то там поссорился и разбил там какую-то часть мебеля, чью-то голову там, и тебе стыдно на утро, и все плохо, и в голове у тебя крутится эта мелодия. Если ты ее слышишь где-то, например, прогуливаясь со своей любимой по парку, и вдруг из громкоговорителя идет эта мелодия, то ты прямо весь переворачиваешься. Ну, инстинктивно у тебя неприятные воспоминания какие-то. Вот что связано с музыкой вот этой. Если ты... ведь бывают же какие-то поражения. Ну, например, поскользнулся, спичка там упала, там стейдж-менеджер там не подмел перед этим. Ты там взял и прямо там бабах, там, ну, всеми там ягодицами и лопатками упал, типа именно под эту музыку, все целиком... вот отношение к самой этой музыке насколько меняется?
1: Правда, ну, я думаю, что это у всех, так сказать, спортсменов по-разному. У меня, например, не меняется. То есть, если изначально я выбрал эту музыку, значит, она мне понравилась.
2: Ну, Игорь, ты, кстати, преувеличиваешь. У тебя, наоборот, появляются некоторые ностальгические воспоминания об этой мелодии. То есть, ты вспоминаешь, вот это я там... Вот в Гонолулу на соревнованиях вот под это вот. И прям вот тебе...
1: Как, да?
2: Да.
1: Ну, ну ладно, выдавать. Ну, прям вот вы прям все наши. Ну, зачем? Ну, так
2: нет,
1: сразу.
2: Нет, не все, но слушателям интересно.
1: Ну, ну, брось ты, ну, что им интересно? Совсем им не это интересно. Ну, ладно, ну, хорошо, ну, так, значит, так. Ну, ну бывает ностальгия там по всяко-разному, там, ощущениям. Ну, слабо они связаны, конечно, с моей этой. Больше с Гонолулу как раз, чем с музыкой.
0: Кстати, вот. Да, неплохой городок. Скажи, пожалуйста, вот в музыкальной среде, ну, там, в крутой музыкальной среде, типа всякие там Чаки Кори, там, вот, прочие, у них модно выпускать сейчас самоучителей игры на каком-то музыкальном инструменте. Вот если бы, например, тебе предложила бы, так сказать, куратор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть, только благодаря ей вот мы как бы тут находимся, взять, а, да, и она, естественно, занимается меценатством, очень богатая тетка, вообще предложила бы тебе выпустить самоучитель фигурного катания. Вообще, по-моему, такого не существует на видеокассете. Вот ты бы там стоял на коньках и объяснял, типа, для того, чтобы сделать, начните с того-то, там, упражнение для ног, там, упражнение для рук. Ты бы согласился? Или это уже не является, так сказать, каким-то там суперновым в мировой практике? Я просто не знаю, может, уже есть.
1: Нет,
0: такое?
1: Это нет, не является суперновым в мировой практике. Такие, безусловно, существуют и литература научного такого плана, и видеокассеты. И я бы не отказался, в общем, от такой штуки, в принципе.
0: То есть ты уже как бы смог бы показать что-то?
1: Да, кое-что бы я, конечно, смог показать. Ну, не все, конечно, мы бы не стали выдавать.
2: Игорь, извини, вот это подождите.
0: Пока нельзя. Вот это, кстати, очень интересный момент. Вот только сейчас Игорь начал говорить, что все бы он не стал выдавать. Извини, продолжи эту мысль.
1: Вот, все бы я, конечно, не стал выдавать за ту же сумму, понимаете? И, вот, ну, так поторговавшись, я бы, может быть, там что-нибудь приличное бы показал, бы рассказал.
0: То есть, а в принципе... В принципе, вот есть ли у тебя сейчас какие-то свои уже собственные, так сказать, секретки? Ну, типа вот...
1: Да, конечно.
0: Твоя собственная есть. Фишка.
1: Да.
0: Естественно, с ней делиться нельзя.
1: Ни в коем случае. А вот уж, это... И уж по-любому, если уж и делиться, то ну не на таких вот основаниях. Вот ты мне скажи и покажи, пожалуйста. Mm-hmm. Да, вот пока спасибо, до свидания. Нет, так не бывает уже фигурно.
0: А вот эта фишка, она может быть ведь как бы соответствовать какому-то определенному индивидууму в плане чисто физическому. Ну, то есть она именно твоя, а другой человек, у него большой палец толще. Он ее не сможет.
1: Не, а я не... Мы сейчас, видишь, ты про фишки мне рассказываешь, а я рассказываю там, скажем, про умение кататься и владение техникой там конька или, скажем, техникой прыжка или комбинацией прыжков или вращений. Я вот именно про это говорю. Фишки-то, конечно, у кого-то что-то длиннее, у кого-то что-то там толще или шире. Это как
0: ну, от
1: бы...
0: этого же зависит и техника, в
1: их,
0: принципе.
1: Их трудность. Нет, ну да. Не, ну базис, понимаешь, базис определенный существует. И, то есть, ну, понимаешь, есть как бы база, да? И, конечно, там это все, в принципе, достаточно индивидуально зависит от антропометрических данных атлета. Но, в общем, такие и развивающие, и технические упражнения, они все-таки подходит большинству, так сказать.
0: То есть общий такой тренинг идет.
1: Да, есть такие базовые, от которых очень много зависит в дальнейшем. Потом уже там ты можешь действительно, если у тебя что-то толще делать, там чуть-чуть шире или чуть-чуть уже, это как бы уже все допустимо. Но база, она как, она и есть база, понимаете? То есть тут не уйти от этого.
2: Угу. Вот насчет базы, кстати, я хотел сказать, я уж небольшой секретик расскажу. Дело в том, что игры иногда донимают просто поклонницы. Ну, сами понимаете, что у мужского фигурного катания больше поклонниц, чем поклонников. И мы решили... С одной стороны, несколько такой розыгрыш сделать, а с другой стороны, все-таки доля пользы в этом тоже есть. У нас есть своя такая домашняя хом-видеокассета с вот этой базой. То есть девочке, чтобы она не очень докучала, не вешалась на шею, не мешала, там, не попала под конек под конец, наконец, дается такая видеокассета, и она дома там смотрит.
0: С автографом.
2: С автографом, конечно.
0: А, кстати, вот
2: извини, Саша. И она там смотрит дома. И встает на конечке, что-то там может там пару раз
0: на что встает?
2: Прокрутиться.
0: На, а, ну ладно, неважно. А, так вот, кстати, ты начал вначале, это я обращаюсь к Игорю Пашкевичу, ты начал, у нас был разговор, вначале ты сказал, что типа вот мужчины, когда там смотрят на женщин в фигурном катании, ждут там определенных там фигур, каких-то форм. А вот сейчас замечательный наш Петр Капитонович сказал, что, типа, что поклонниц, естественно, больше на мужском одиночном катании. А как думаешь, что от тебя ждут вот эти девоньки? Вот они же приходят, действительно. Вот по зрительской аудитории, кроме профессионалов, там, журналистов каких-то и просто вот таких людей, которые, ну, им по кайфу, да, вот это вот среди публики, которая собирается на твое выступление, наверняка действительно больше каких-то девонек сидит. Как думаешь, что они ждут от тебя? Вот так постарайся взглянуть на себя их глазами.
1: Ну, я думаю, что в первую очередь они ждут такого яркого эмоционального катания. Ну и, конечно, зрителям больше нравится такое катание, больше которое похоже на шоу, нежели чем там, скажем, на какое-нибудь спортивное действие.
0: То есть, ну, шоу вот, беспредел какой-то, как
1: да, там всякие различные элементы, которые, скажем, запрещены в фигурном любительском катании.
0: Точно так например, же. Вот...
1: Ну, например, там, скажем, вращение в воздухе, выступая в соревнованиях, ты можешь совершать в воздухе вращение только... как бы вертикальной оси, понимаете, да? То есть нельзя...
0: Ну, то есть через голову там...
1: Да, скажем, нельзя делать сальто. Вот. А в показательных можно это вот использовать. Многие спортсмены публике нравятся. Но это то, что касается трюкачества, я не сторонник этого. Я больше сторонник такого эмоционального, интересного, заводного катания. Опять же таки, вот в соревнованиях нельзя музыку со словами использовать, а в показательных выступлениях, в шоу можно. То есть это тоже многим нравится.
2: Кстати, Саша, если вы хотите, вот это не замечал, вы можете, кстати, для Игоря записать что-нибудь.
0: Какую-нибудь ораторию.
2: Да.
0: Ладно.
2: А, Игорь, извини, но ты, в общем-то, скромничаешь, потому что для многих поклонниц важно, чтобы ты только вышел на лед и проехал.
0: А, и кстати, все. Вот я действительно перед тем, как вот мы встретились с Игорем Пашкевичем, вот Петр Капитонович прислал демо-кассет. Ну, вот музыканты обычно присылают там свои кассеты.
2: Я две прислал, кстати, одну с ВДНХ.
0: Вторую мне не передали. Вторую. Как? Ну, вот просто Прохор.
2: Тогда, Саша, видимо... вы приходите завтра с 9
0: приду.
2: До 11 на ВДНХ.
0: К шашлычному.
2: Около павильона металлургии, пожалуйста.
0: Ладно, жарко состоится. Так вот, на этой кассете видно, вот там такой фрагмент с не то любительской камеры. Вот ты только вышел на лед, только там, типа, объявили тебя, и сразу прям на лед полетели букеты. И из-за этого выступление как бы и сорвалось. Вот, действительно, это так. То есть еще до выхода тебя уже приветствуют таким салютом цветов.
1: Ну, бывает, конечно, и такое. Это когда уже звезды такого уровня выходят на лед, там можно ожидать чего угодно. Там не только цветы могут полететь в тебя, и всякие разные другие предметы. Ну, бывает, ну, задерживаются соревнования там или показательные, дополнительные 2-3 заливки, там стейдж-менеджер бегает, суетится, там
2: ругается.
1: Я, кстати,
2: был болен, когда снимали эту демо-кассету, поэтому, Саша, у вас несколько превратное представление о качестве моей работы.
0: Ну, вас там вообще не было видно. Там ездила какая-то машина, как вот в метро, и что-то делала со льдом потом. Но я предлагаю сейчас отвлечься, сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к нашему разговору.
2: Я просто хочу...
0: Просто тот телевидение снимает, и у них кончается кассета.
2: Это вот одна из фонограмм, под которую мы любим кататься.

0: В течение вот этой композиции действительно какие-то красивые очень телодвижения совершал Игорь Пашкевич. Ну, правда, коньков, конечно, не доставал, этот палас тут помешал. Вот, ты знаешь, глядя на тебя сейчас, вот как ты здесь все это делал, я подумал о том, что ведь в чем может быть беда людей, занимающихся фигурным катанием, это в отсутствии, так сказать, возможности домашнего тренинга. Ну, гитарист может там комбик включить, позаниматься, да, вот. А в полный рост оттянуться дома сложно, но я знаю, что у тебя есть какой-то метод. Вот не мог бы ты рассказать, если, конечно, я таким образом, наверное, подставляю Петра Капитоновича.
1: Наоборот, мне, кстати, это приятно будет, потому что это как бы моя инициатива.
0: Да, вот про, ну, про это загадочное вот такое микроозеро хотелось бы узнать.
2: Ну, к сожалению, на микроозеро мы еще с Петром Капитоновичем не накопили денег просто. Ну, нет, так вот ну, не можем.
1: Ты, опять, немножко неправильно ставишь вопрос. Ведь нас слушают люди, которые могут стать нашими потенциальными спонсорами.
2: Ну, я так и говорю. Зачем сразу людей от радиостанции отгонять? Ну, что, я буду кричать, дайте денег?
1: Нет, ты скромно, вежливый, ты же интеллигентный.
0: Вы помедленнее говорите, а то вот наш дублер, который в окне вот сейчас стоит, и для людей, которые вот смотрят на студию, он переводит, сурвоперевод идет, он не успевает.
1: А вот этот, который флажками машет?
0: Да. А вы думали, что это он отгоняет от вас мух, что ли? Ну да. Да, так что с озером.
1: А это вопрос к Игорю. Он лучше знает.
0: А что же вы тогда?
1: Ну, не знаю. Я пока помолчу.
2: Да не, ну, конечно, я бы не отказался, например, если бы, скажем, там на первом этаже там моего дома там, или рядом, скажем, там кто-нибудь залил там какое-нибудь озеро, я бы мог там оттягиваться там как бы в домашних условиях, там, вынув ноги из домашних тапочек сразу там в коньки и поехать. Ну, пока нету, к сожалению, такой возможности, поэтому оттягиваемся там и идиомоторно, скажем. Знаете такие упражнения? Идиомоторные.
0: Знаете, что это такое? Я так представляю, очень слабый.
2: Ну, надо лечь, расслабиться, настроиться.
0: Так. Вот,
2: и вот если, например, есть ум, то в уме представлять, как вот ты вот это вот все делаешь.
0: Вот что-то вот это не получается у меня.
2: Ну, это не каждый может.
1: Ну, как же, Саша, я, кстати, извини, Игорь, когда ты мечтал о покупке своего автомобиля, ты его так именно делал. Значит, сегодня ты мне звонил потом и говорил, что сегодня я вот поездил на джипе по болоту, очень мне понравилось. Вот, то есть вот это то же самое. Ты просто не знал, что это называется авиамоторное.
0: Я понял. Я теперь понял. Я, кажется, догадался. А скажи, Игорь, вот среди людей, которые как бы не много знают о фигурном катании, существует такое мнение, что вот фигуристов и фигуристок заставляют тренеры их очень серьезно плавать. Вот именно плавать, прям вот типа, ну, потому что лед это же, в принципе, тоже водные стихии, правильно?
2: Да.
0: Вот. И плавание и фигурное катание это вообще два очень близких вида спорта. Вот так думают, что, например, все фигуристы, они же и очень хорошие пловцы.
2: Да, конечно, безусловно, ты прав. Особенно подводное плавание.
0: А ты знаешь, почему я спросил? Потому что ты, видимо, вот забыл снять вот эти вот очочки, вот, которые пловцы в плавах.
2: Это солнечные очки. Это просто стиль такой у фигуристов сейчас последний. Ну, мода такая. Ну, ладно, снял. Ну, нормально так?
0: Да,
2: ну,
0: так.
2: Все. А то, что касается, это очень совместимые виды спорта, плавать, конечно, особенно в ластах. Вот я все сознательное детство я провел в ластах.
0: А ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю, вот сейчас на многочисленных водохранилищах Подмосковья запретили плавать в ластах, потому что просто идет ушиб рыб. Ну, серьезный. Плохо, конечно.
2: Плохо. Я тоже... Ну как, я против.
1: Ну ладно, в детстве ты, между прочим, так и норовил какую-нибудь плотвичку по ее лицу вот рыбному.
2: Она сама лезла.
0: А мы, кстати, в детстве, я помню, часто любили с друзьями уезжать на юг, купаться в море и кидаться медузами.
2: Ну да, в общем,
0: жестоко же, но тем не менее.
2: Ну, не сторонник. Я вообще не сторонник, вы знаете, охоты, рыбалки, кидалова. Вот, ну, кидаться медузами тоже. Ну, зачем кидать? Китки эти, они никому не нужны, даже медузами. Вот. Я люблю ласты. вот ласты люблю, вот они подходят под тон, скажем, моря, там, я не знаю, реки, там, твоих плавок.
0: Да.
2: Ну, не знаю, люблю я вот ласты, коньки, ласты.
0: Кстати, вот ты сказал про мои плавки, просто я сразу, чтобы
2: радиослушали, что... сказал. Это мои ласты должны подходить под мои плавки, они к твоим плавкам не имеют никакого...
0: Не, ну, просто наши радиослушатели резонно сейчас спросят, почему я сегодня в плавках. Действительно, просто у нас закон такой, каждый раз приходить в маскарадных костюмах, вот ты видел, что вот как бы человек, который читает информацию, он сегодня наряд в морковку, в такую, вот, поэтому, а я сегодня наряжен в пловца.
1: Да, дело в том, что я хочу немножко прорекламировать наши с Игорем новые мероприятия, мы решили открыть нудистский каток, вот, поэтому это, вот твое сидение в плавках, оно, в общем-то, меня не удивляет. Вот, а тебе, кстати, я дарю идею открытия нудистской радиостанции, то есть все там будут...
2: Я
1: вот...
2: точно приду.
1: А ты не должен приходить, ты будешь сидеть у приемника в этом виде, и, а там все будет строиться на доверии, как в цивилизованном обществе. То есть слушатели доверяют, что сидит ведущий весь вот в нудизме, а ведущий верит, что слушатели слушают его только
0: сюда. Да.
1: Вот. Так что милости просим на наш нудистский каток.
0: Замечательно. Кстати, я думаю, что наша радиостанция придет в полном составе и сразу же на открытие. Я думаю, что будет фуршет.
1: Будет фуршет, и наша замечательная Екатерина Половинкина, которая получила в подарок видеошколу от Игоря,
0: да,
1: продемонстрирует, чему она научилась за это время по школе.
0: А, кстати, ведь действительно, вот, Игорь, такой вопрос резко возникает у всех наших радиослушателей. Ведь многие из них, ну, своего рода обворованы. У них, ну, у кого-то не было возможности, у кого-то по молодости и по глупости какой-то не было желания заниматься вот каким-то спортом, еще что-то. Вот скажи, например, вот я старый больной человек, могу ли сейчас встать на коньки, научиться кататься и стать чемпионом? Или все, уже мои кости лишены кальция, мягкие стали...
2: Подожди, как ты сказал, старый больной человек?
0: Да.
2: Конечно, ты можешь, безусловно, ты можешь встать на коньки, взять уроки у выдающихся тренеров и стать чемпионом мира среди больных старых людей, нет проблем.
0: А такие проводятся чемпионаты? Я вот просто знаю, что мы, например, организовывали вот тут кружок бальных танцев для пенсионеров. Вот.
2: Ну, безусловно, такие соревнования проводятся. Вот, например, проводятся же Олимпийские игры для секс-меньшинств, скажем, вот. Да. И там, кстати, фигурное катание туда тоже включается. Поэтому я думаю, что... Ну, Саш, ну если даже не проводим, ну что, мы не организуем, что ли, для старых больных людей? Ну, можно, в общем-то, если есть желание, давай, вставай на коньки.
1: Ну, кстати, вот мы сейчас новости слушали, по дартсу какое-то глупое соревнование провели среди диджеев.
2: А почему глупое?
0: Это метать, кстати, во всех...
2: Да, это неплохое, это неплохое.
1: Хороший, да, хороший спорт?
0: Конечно, во всех вот пивных пивнушках висят эти штуки кидать.
2: Конечно, руки напьешься, руки не трясутся, можно метать.
1: Ну вот, а диджеям ведь и на коньки...
0: А по рыбам как? Это можешь пропитание добывать, кстати. Это прикладная вещь.
2: Ну нет,
0: против. Почему? Это же метность разрабатывает,
2: имеется в виду. Да нет.
1: Ну, я идею-то высказал уже свою, так что...
2: Ну, ладно, ну, высказал.
1: Хорошо. Да, хватит.
0: Да-да. Да. А скажи, пожалуйста, все-таки вот зимние виды спорта, есть биатлон, есть как бы коньки и прочее. Вот лыжники. Мне почему-то кажется, что конькобежцы и вообще люди, связанные, так сказать, с коньками, они должны как-то немножко свысока относиться к лыжникам. Вот, хотя я знаю, что лыжники некоторые называют себя не иначе, как мы лыжники вселенной.
2: Ну, конечно.
0: Но ведь лыжи — это как бы что-то совсем...
2: Конечно, они лыжники вселенной, вот они и лыжники. Лыжники, да, вселенной, конечно, если они там выступают в каких-то чемпионатах, мировых чемпионатах, они лыжники вселенной. Я, в общем...
1: Вселенские лыжники, можно сказать.
0: Кстати, да. Хотел сказать, что лыжники, да, ну, в смысле лыжи,
1: да.
0: Это то же самое, что троллейбус.
1: Ну, не знаю, время меняется, потому что годы-то они идут, и каждый по-своему, каждое поколение трактует это вселенная, троллейбус.
0: А скажи, пожалуйста, Игорь, не проводились ли, вот, ну, это не на вас, конечно, намек, Петр Капитонович, ни в коем разе, не проводились ли, ну, так сказать, соревнования по фигурному катанию среди толстых и кривоногих?
2: Ну, среди, вы знаете, к сожалению, нет. Пока нет. Вот среди толстых и кривоногих отдельно проводилось среди толстых и среди отдельно проводилось среди кривоногих. Объединить пока два этих дара мало кому удается, и мало таких действительно ярких атлетов на этом поприще. Поэтому, ну, я думаю, что это все впереди еще. Пройдет какое-то время, их наберется определенное количество, и пройдут чемпионаты среди толстых кривоногих.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем вернемся к разговору с гостем нашей сегодняшней программы, мастером спорта, чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию Игорем Пашкевичем и его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Спасибо, спасибо. 203-19-22, телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к Игорю Пашкевичу, его стейдж-менеджеру Петру Капитоновичу Кравицу, вы звоните. Но прежде я хотел бы задать такой вопрос, опять же, Игорю. Игорь, вот как бы парни фигурное катание, оно подразумевает союз двоих. Как правило, они там жены и мужья, или, по крайней мере, друзья, или ненавидят друг друга. Это я тоже знаю такие примеры. Но, тем не менее, у них отношения неравнодушные. Я так думаю и знаю по, опять же, рассказам Петра Капитоновича, что среди людей, занимающихся парным фигурным катанием, существует очень серьезная неприязнь по отношению к одиночкам. Дескать, вот они, мол, так вот там... индивидуалы такие, вот они там, типа, на нас смотрят искоса, дескать, я один сделаю то, что вы вдвоем. Вот так вот. Вот. Насколько это правда, и почему ты его, например, выбрал именно одиночный, когда с девкой-то приятней, там, взял ее там, или ты не любишь тяжести таскать?
2: Да нет, люблю вообще тяжести таскать, очень не вопрос, для меня штангу люблю, очень гантельки люблю, гири люблю. Ну, трудно, понимаешь, тебе, Саша, однозначно ответить на этот вопрос, почему вот я выбрал именно одиночный. Ну, вот как-то так, знаешь, дети начинают... я вот так все время на этот вопрос отвечаю. Дети начинают... Все равно все приходят в одиночное, правильно? Там в 5-4, не то ж парами не приходят мальчики с девочками за ручки.
0: Так нет, а их же объединяют. Я просто тоже грешил. Там, когда, будучи каким-то октябренком, грудничковым, меня тоже насильно отправили, и мне сразу дали девку в напарнице какую-то тоже.
2: Куда отправили-то?
0: На катание.
2: А-а-а.
0: Во. И сразу мне
2: вы
0: дали...
2: с ней дошли просто? Или просто вас уже нет, туда выпихнули вдвоем?
0: Да, алло? Да, да. Нам сказали, вот это твоя напарница, ты с ней будешь заниматься. Может, тренер был лохом, я не знаю. Вот, я просто совершенно четко знаю. Я пришел тогда, мне сказали, вот, мы с ней отношения твоя... поддерживаем до сих пор. Кто она? Я не буду говорить, ну, очень известная певица. Так что...
2: Да, вот я как-то не встретил... Видимо, Саша, ты все-таки меня немного постарше. Вот тогда, видимо, все-таки такие вот существовали, да. А когда я начинал, в общем, все так... По одному, так детишки шли, так искоса друг на друга посматривали, так все в одиночное. Ну, а потом уже, когда, допустим, в одиночном, кто-то не мог кататься в одиночном, потому что, ну, там, одни требования одиночное катание предъявляет, допустим, у кого-то там наклонности больше к... танцевальности, к артистичности. Вот те люди переходили в танцы. Кому-то просто хотелось кататься только с девушкой, понимаешь? Ну вот, допустим, хорошая там девушка понравилась, ну вот она катается с ней. Ну кто-то так, кто покрепче был, такие вот крепкие мужики, такие девушки, такие, вот они в пары уходили. То есть вот такая вот. Кого-то там тренер приглашал из одиночной в пары. Но все равно все начинается с одиночного. И опять же таки речь идет о той базе, о которой мы уже говорили. Она начинается, конечно, с одиночного катания.
0: Ну, слушай, а вот, скажем, такая, может быть, узкая специализация вот тебя, она не напрягает? То есть ты, как бы, если бы ты сейчас захотел, мог бы ты с какой-то там девицей, которая, скажем, тоже там чемпионка мира, ну, не слабее тебя по качествам, как-то там отдельно позаниматься, я в хорошем смысле этого слова, и выйти на лед вдвоем, вот чисто просто потому, что она тебе понравилась сейчас, или это, как бы, это положит сразу конец вот твоей и ее карьере в одиночном катании?
2: Нет, не положит, наоборот, это может как-то еще даже... поднять интерес и к моей, и к ее карьере. И, конечно, если она по уровню сильная одиночница, то у нас бы получилось бы, я думаю, что, в общем, неплохо.
0: А какие-то сдвиги есть в этом направлении? Или просто это не нужно тебе?
2: Ну, это мне просто пока не нужно. И таких пока... Вот и Петр Капитонович, в общем, против все время. Он как-то все так обособленно.
1: Я объясню, почему я против. Дело в том, что вот как раз спаривание детей на катке происходит из-за желания сэкономить, так сказать, на сметане, если это можно выразиться.
0: В смысле, простите?
1: На смысле того, что двум нужен один стейдж-менеджер, а двум одиночкам нужно их два.
0: И вот они... Это чисто ваш профессиональный.
1: Конечно, так что не надо там искать какие-то империи, чтобы объяснить этот вопрос.
2: Ну, опять же, то, что вот, например, касается Петра Капитоновича, Саш, я вот тебе просто такой секрет открою, такой, ну, чисто вот между нами, да?
0: Да,
2: вот,
0: конечно.
2: Я не знаю, даже, может, микрофон лучше отключить как-то так.
0: Ну, как бы, все равно, как бы, на самом деле, я тебе открою маленький секрет, что это никакая не радиостанция, это просто ты у меня дома, я тут играю в радио. Ну, позволил себе маленькую слабость.
2: Ну, ладно, ну, тогда я скажу, значит, пока Петр Капитонович отвернулся. На самом деле, только по секрету, в основном его волнует нумизматическая ценность наших медалей. Ты понимаешь, да? О. То есть мне дается одна медаль, если я выигрываю чемпионат или становлюсь призером, да? Угу. То есть мне дается медаль чемпиона мира, скажем, или серебряного призера по одиночному мужскому катанию. Больше ни у кого такой нет, да?
0: Да, да. То есть
2: а в паре и в танцах по медали. Ты понимаешь, насколько ценность-то падает?
0: А, то есть уже два экземпляра.
2: Уже две, да. Да, ну, и у нее, и у него. Это уже совсем другая история, понимаешь?
0: А ведь, по-моему, для нее должны поменьше делать.
2: Нет, или они одинаковые? Нет, они одинаковые, одинаковые. Да дело даже не поменьше, побольше. Дело чисто в нумизматической ценности, я считаю. И, конечно, Петр Капитонович жабы душит просто. Он не хочет там с кем-то делить медали, там как-то, чтобы было две такие же. Ну, слушай, чисто коммерческие.
1: А ты вспомни, когда у тебя были напряги с деньгами, кто тебе помог? То есть я пополнил, я прям честно скажу, я пополнил свою коллекцию, но я выручил тебя в трудную минуту. Так что, и, кстати, если что, я всегда готов. Вот, Саша, если у вас есть какие-нибудь такие...
0: Регалии?
1: Вот, регалии, да, ведь я знаю, что у вас есть...
0: У меня вот орден подвязки только. Это тоже для...
1: А премия золотого пера. Так что, если что, приходите, мы с вами поговорим.
0: Не, ну, перо как бы отдельно будет. Пепельницу от него я оставлю себе, если позволить, чернильницу.
1: А перо... смотря какие трудности материальные.
0: Ну, вообще, да, это как бы уже... А, кстати, Игорь, вот действительно ведь вот вопрос регалий, да, сам по себе... себе, он как бы занимает отдельные такие вот в людских там разговорах, сплетнях, там, ячеечки. Вот как-то принято, что у спортсменов, там, выдающихся, обязательно вот вся эта мандула, она должна висеть на стенке, там, в какой-то стеклянной, вот там, ну, показывают телевизор, да, вот это там он приходит, самый главный по телевизору, и снимает все, там по своему, значит, телевизору показывает, а обычно спортсмен там на фоне регалий сидит. Вот, и, дескать, если ничего там не висит, то ты не крутой, у тебя тоже висит? Или ты...
2: Да, конечно, висит. Но все самое ценное, конечно, лежит. И вообще лежит. Оно уже давно у Петра Капитоловича.
0: А может, уже и у него, кстати.
2: Я думаю, что он уже задвинул это дальше.
1: Не надо преувеличить, вы из меня совсем злодея сделаете. Между прочим, на таких, как я, вот держится народная память о вас, о вот этих катцах, которые покатаются лет до 30, а потом только в кинохрониках остаются. Вот. Или в моих коллекциях память о вас.
0: А кто еще вот в вашей коллекции есть? Потому что я помню, что одно время вы, так сказать, серьезно вот увлекались коллекционированием побитых боксерских перчаток. Вот. Там прям войлок из некоторых торчит.
1: Ну, там и зубы, в общем-то, фигурируют. Это, между прочим, моя, кстати, идея. Никто до меня это не коллекционировал. И многие просто зарятся на коллекцию зубов.
0: Известных спортсменов.
1: Да.
0: Это же ужас. А ты знаешь, кстати, Игорь, еще очень такой вид спорта. Я просто почему-то о нем сейчас неожиданно вспомнил, но очень загадочно. У меня в свое время была знакомая из этого вида спорта. Это вот люди, которые прыгают на батуте. У нее совершенно на полном серьезе не было, по-моему, ни одного родного зуба. Потому что у них супермастерство — это вот попасть на батут сперва. Потому что действительно соскоки случаются, они там падают мимо. Вот это такой вид спорта, который... И они тоже ему ведь отдают там дикое количество времени, хотя, по-моему, музыки там никакой нет. То есть вот их кто влечет вот просто... Так я... Почему этот вопрос тебе задал? Не лучше ли заняться парашютным спортом им? Что их-то? Вот прыгать на этой... Ну, ты бы стал прыгать на этой штуке? Вот?
2: Ну, трудно так однозначно-то ответить на этот вопрос-то. Ну, вот они прыгают на этой штуке. Кто-то прыгает с парашютом, кто-то прыгает там на горных лыжах. Ну, пускай себе прыгают, ну, раз людям нравится. Ну, в общем, в конце концов, ну, демократия же, можешь прыгать сейчас на чем угодно. Вот, и сколько угодно, и где, и оставлять свои зубы, или там приносить их с собой, новые, там, старые, искусственные.
1: Да, там, приносить.
2: Да, лучше, конечно, приносить, там, оставлять где-то там их на время прыжков. Вот, и поэтому все имеет место быть в этой жизни. И прыжки на батуте, и прыжки там с трамплина, и прыжки в воду. Прекрасные виды спорта, очень зрелищные, красивые. Конечно, без музыки, но все равно интересно.
0: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот у музыкантов, у многих, как бы просто в крови коллекционировать записи своих выступлений, смотреть их потом, показывать знакомым, там, близким, друзьям. И у некоторых даже это, я не буду называть фамилии, но это очень известные люди именно вот среди поп-музыки. У них это доходит до маниакала. То есть практически вот ну, ты понимаешь, там не имеет смысла даже объяснять, что это просто до маниакала. Вот у тебя есть какие-то такие, вот ты там смотришь ли там свое выступление какое-то по нескольку раз, там показываешь ли его знакомым, доходил до этого, или так откатался, посмотрел чисто как там профессионально, где споткнулся, где чего, в ящик ее там кинул и забросил. Вот. И вообще, как вот отношение твое к просмотру не живому, а к просмотру... Ну, например, я тебе принесу сейчас видеокассету, скажу, Игорь, вот тут катается там Федя Зайцев какой-нибудь, да, вот посмотри там. Вот, ты с интересом будешь это смотреть, и будешь ли там, типа, так думать, а, вот как-то криво у него все, вот там... Или это вообще тебя не интересует? Вот?
2: Нет, ну почему меня это интересует? И в первую очередь, конечно, я буду смотреть как профессионал, именно где криво, где не криво, где косо, где хорошо, где плохо. То, что касается, допустим, просмотра моих, мною, моих личных видеозаписей, ну, у меня, в общем, родные и близкие с удовольствием меня их берут посмотреть, но до таких маниакальных вещей дело не доходит. Я в первую очередь смотрю на это дело все-таки как фигурист, и пытаясь извлечь из этого пользу, в первую очередь, вот как профессионал. Ну, там убираю их, конечно, там потом в ящик, не то, что они на виду у меня все время лежат. Потом достаю, опять просматриваю, опять именно, в первую очередь, с целью извлечь из этого, конечно, такую чисто свою выгоду катальную.
1: Извините, друзья, но тут, кстати, печальный есть факт, потому что часть твоих записей уже можно встретить пиратски растиражированы, так что...
0: Вот в ларьках я тоже видел прям фотографии твои, просто когда ты вот вошел, я прям сразу определил, и вот эти подделки, то есть явно записаны.
2: А это все...
0: Издержки,
2: ну, я не буду говорить, видимо. Издержки, нет, это все...
0: А, ну я понял. То есть даже не нужно показывать пальцем.
2: Да, да.
1: Да, и, кстати, я хотел еще заметить такую вещь, что Игорь — это первый человек, который катается не под фонограмму, а под живых музыкантов. Так как, конечно, все связано с деньгами, человек не может себе позволить выписать симфонический оркестр там, под управлением какого-нибудь там худо-бедно Светланова. Но народные музыканты, вот мои земляки, очень часто его сопровождают в его выступлениях, и это пользуется большим успехом. Они, кстати, выходят на лед потом и
0: кланяются. Вы сейчас сказали, что типа он не может выпить, а как же вот тот слух, который прошелся в среде московской катательной богемы, что, дескать, вот что учудил тут Пашкевич? Типа, говорит, взял и на трибунах вообще вместо зрителей посадил сводный симфонический оркестр международный. Вот, и они специально для него играли, он оттягивался, там катался, нарезал фигуры. Это реальный факт? Или нет? Вот вы как стейдж-менеджер, и что, дескать, лед был вообще сделан из шампанского. Потом весь оркестр кинулся там слизывать это все дело, лед слезали до пола, потому что хорошее шампанское
1: это
0: было.
1: Дело в том, что это было, ну, опять же, некоторая оборотная сторона нашего времени, потому что есть люди, которые в состоянии позволить себе выписать даже нас с Игорем, и чтобы мы только для них выступили, и выписали симфонический оркестр, а не для него. Вот, и...
0: А, то есть как бы это было, я понял, выступление да, для да. определенного круга.
1: Для, даже не круга, а как
0: одного
1: бы...
0: человека.
1: А, да, ну его сопровождали, там дяденьки такие специальные, ну, в общем, это было для него. Вот угу. приходится мириться с этим, но ведь даже Шаляпин, сами помните, вот его выступление на острове вот на этом.
0: А, Игорь, а как твое отношение, то есть речь зашла о Шаляпине, как твое отношение к поющим фигуристам? Я знаю, что сейчас распространяется, он не просто катается, но еще поет какие-то арии. Вот микрофон, как у Мадонны, и без всякой фонограммы, но так хорошо.
2: Да, сам поет и катается. Да, да, да, это очень популярное явление сейчас в мировом фигурном катании.
0: А вот переход в эту область, он как бы сопряжен с реальными трудностями для организма? Нужно как
2: Конечно, это очень трудно ехать на ходу говорить или петь, затем там...
0: Крутиться, дыхание. Крутиться,
2: дыхание сбивается. Но это сложно, но... Это перспективное направление в фигурном катании. И я думаю, что оно будет иметь место быть, как бы оно имеет право на жизнь. И... В общем, надо стремиться, есть. Да, надо петь и кататься, и все одновременно. Очень здорово.
0: Ну что же, сделаем небольшую паузу, если он не против. И после этого, видимо, обратимся к звонкам наших радиослушателей, которые уже просто крутят. Вертит 203-19-22 на своих вертушках. У меня следующий вопрос к гостю нашей сегодняшней программы, Игорю Пашкевичу, чемпиону мира. Я еще раз твоего позволения перечислю твои регалии. Чемпион Игорь является чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское. Одиночное катание. И такой вопрос. Сейчас вообще, опять же, в музыкальной среде появилась тенденция, так сказать, к восстановлению ветеранов. То есть объединяются какие-то группы, там, Самоцветы, ну, вообще, черти знает что. Вот все, опять же, поют про паровоз, там, вот, по молодежному пляшут, одевают молодежные какие-то костюмы. И я так по искусственных источников знаю, что эта тенденция затронула и фигурное катание, что сейчас планируется провести гигантский чемпионат мира по фигурному катанию, как парному, так и одиночному, среди ветеранов. То есть, хотя это люди уже пенсионного возраста, конечно, но к ним определенные требования какие-то должны быть. И что к этому привлечены как бы молодые спортсмены в качестве жюри. Вот я знаю, что ты как бы являешься одним из членов жюри в этом. И как твое отношение вообще вот к этому? Ну,
2: да. Отношение мое, конечно, положительное, потому что старичков тоже забывать не надо. Им тоже хочется там прокатиться, что-то себя показать, на других посмотреть. Ну вот, и я, в общем, двумя руками за и двумя ногами тоже за это мероприятие. И я думаю, что оно пройдет очень на ура, успешно, удачно. Надеюсь, во всяком случае, на это.
0: А скажи, а чем тогда объясняется, что вот эти соревнования среди, так сказать, ветеранов будут проводиться не на льду, а вот на таких деревянных коньках, на которых катаются молодежные вот сейчас люди роликовых?
2: Ну, это чисто с точки зрения безопасности,
0: техника,
2: конечно.
0: Техника безопасности, да. Все-таки прежде всего.
2: Да, конечно, потому что...
1: Ну, потому что, сами понимаете, что объяснять, вы не стесняйтесь.
0: Ну, да, но не будем в этом эфире называть Федор Капитонович.
2: Да, масса непредвиденных на льду бывает обстоятельств и коньки.
1: Единственное, что...
0: Пожилой человек может, конечно...
2: Да, лучше, конечно, для них вот так вот.
1: Единственное, друзья, что мне больше забот, потому что сучки от этих самых вот деревянных коньков, они мне доставят просто, да, больше хлопот, я буду это все выметать, конечно, после каждого участника. Ну, зато, и, в принципе, для меня это честь. То есть вот подмести за какой-нибудь бабушки, за бабушкой русского катания, для меня честь. Я эти, кстати, опилочки, ну, моя коллекция будет только пополнена этим.
0: Ну что же, я предлагаю, Игорь, если ты не против, если вы, Петр Капитонович, не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22, это как раз та комбинация цифр, набрав которую, вы сможете пообщаться в прямом эфире. прямом эфире с Игорем Пашкевичем, мастером спорта, и, ну, я уже перечислял.
3: Да, уже.
0: Да, в общем, да. Человеком очень сведущим в фигурном катании. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Какое прекрасное сегодня ночное ваше дежурство. Даже не знаю, кто ведущий, вот честно говорю. Но Игоря Пашкевича слушаю второй раз передачу про него. Не знаю, кто ведущий был первый раз. А вот Игорь мне сейчас ответит на вопрос. Там рядом, я не полностью, я им отец еще по квартире. Там сидит его тренер, да, Капитоныч, который отчество.
0: Да-да-да.
4: Звать не знаю, как прозевало.
0: Петр. Как Петр? Петра Первого, да, царь такой был.
4: Ой, Петр Федорович, значит, да?
0: Ну, можно просто Петя.
4: Петр Капитонович, правильно? Нет,
0: Петр Капитонович.
4: Вот пускай они вдвоем не ответят на мой вопрос. У Игоря нет музыкального законченного высшего образования. У меня его тоже нету. Но вот когда я смотрела уроки Кашпировского, вот много же они по экрану нашли, эти уроки Кашпировского, у него там в сопровождении была музыка потрясная. Игорь никогда под нее не катался нигде. Mm-hmm. Я знаю, какая музыка была, и кто ее исполнял, даже знаю. А я хочу, чтобы вот ваши товарищи мне помогли ответить на этот вопрос.
0: Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ну что же, Игорь, действительно, я не знаком с фигурным катанием. Думаю, что Кашпировский великий авторитет в этой области. Видимо, он как-то под эту музыку катался. Кстати, скажи, пожалуйста, как, собственно, вот это отношение? Ведь могут ли фигуристы, вот, скажем, Кашпировский и ты, вдруг вы используете одну музыку в вашем номере? Насколько это вообще принято? А, ну вот Петр Капитонович или... А, да, да, Игорь, как?
2: Ну, вы знаете, я...
0: Это же плагиат получается.
2: В общем, если музыка хорошая, она нравится, то неважно, там...
1: Ну, я давно слышал, что ты хочешь под это плясать, это не будет никогда, потому что, Саш, ну, представляете, вы сделаете инструментовку «Лунной сонаты» и будете ее наигрывать на ваших концертах. Кому это надо? Это же моветон. То же самое и под эту. Да, это прекрасная мелодия.
0: А кто ее поет? Ну, чья музычка-то?
1: Музычка? Ну, это авторское произведение.
0: То есть вы самого фигуриста Кашпировского?
1: Ну, бывает так, да. Они же не только поют во время катания, они еще делают себе фонограммы.
0: А, вот. То есть как бы сами записывают?
1: Нет, записывают они с помощью... Я знаю даже, какой коллектив участвовал. Тогда это было легче, потому что на волне перестройки еще можно было купить коллектив, и, который запишет твою ерунду, под которой ты будешь кататься сам. Вот. А, Игорь, никогда не будешь ты под это ездить. Я тебе честно говорю.
0: Ну, как стейдж-менеджер, может быть, Капитонович прав, ему же видней. Игорь, слушай, а вот, кстати, я опять же так все по слухам, но тем не менее я знаю, что действительно такое есть, что сейчас по правилам, скажем, международных соревнований по фигурному катанию фигуристы обязаны предоставить фонограмму им собственноручно записанную. И качество фонограммы, качество исполнения, оно тоже оценивается. Это я не имею в виду тот вид спорта, когда фигурист сам и поет. Вот, собственно, у тебя были ли какие-то сложности с этим? Потому что, видимо, вот у господина Кашпировского не было. И, видимо, это как бы фигурист старшего поколения, потому что как бы я вот что-то слышал о нем, то есть весьма известная фамилия, видимо, он.
1: У вас просто, Саш, тогда не было телевизора, когда он сошел из большого спорта. Uh-huh. Вот. А, ну, у нас так принято, что хроники показывают не так часто. Скорее, из «Атланты» вам что-нибудь показывают, чем из нашего вот золотого фонда фигурного катания. Вот. И я, кстати, сделаю все, чтобы вот Игорь не попал в вот эту, так сказать, мертвую зону видеоряда. И эти кассеты будут в киосках, но не пиратским образом, а это будет мое, так сказать, продюсирование этих роликов.
0: А, кстати, вот, Игорь, вот ты сказал про видеосъемку, да, ведь очень многое, как мне кажется, зависит от мастерства оператора, человека, который вот с камеры снимает, да?
2: Ну, да, конечно.
0: Вот не было ли у тебя идеи каким-то образом усовершенствовать съемку? Ну, например, вот зритель видит фигуриста там сверху или там прямо, да, а сделать камеру подо льдом, ну, в смысле, чтобы фигурист был виден снизу. Вот, типа, как вот известный клип певца Ангуса Янгаса со своим ансамблем «Айса Диса». Вот он там... простите, он после, вот снизу его показывают. Но это же тоже очень важно, чтобы человек и снизу вот выглядел красиво, потому что сверху одно дело, снизу движения могут казаться нелепым, а ведь их тоже нужно в сознание людей внести как прекрасные. Вот ты видишь лопасти коньков, процесс нарезки, выпад стружки. Ну, вот, да.
1: Правильно, правильно. Кстати, вот терминология, вы чисто интуитивно очень хорошо угадываете, Саша. Но я должен немножко пометить, что существует две как бы школы фигурного видео. Одна чисто профессиональная, но сейчас очень популярна и вырастает в цене. Это хоум-видео такое. То есть снятое фигурное катание как дома. То есть просто камерой, которую ты принес с собой, там нечетко видно, там все реплики. Фигуристы, который говорит «Ух!» вот, когда делает какое-то сальто. Это очень ценится на Западе, и, в общем-то, у нас в стране многие хотят именно этим и заниматься, поставлять эти видеокассеты на заграничные рынки. Вот. Так что все впереди, и мы все будем знакомы с этим.
2: Да. Я извиняюсь, Петр Капитанович, вас перебью. Я считаю, что вообще большое будущее у съемок снизу.
1: Ну, а, конечно. Потому что, как правильно Саша выразился, само сканирование вот, взаимоотношений правого и левого резца дает много для тех, кто профессионально хочет перенять что-либо у мастера. Потому что, ну, ты видишь, сверху он ручонками разводит. А как же он стоит, на чем? Какой наклон конька? Это же вот не угадаешь.
2: Конечно,
1: как
2: это позволяет отслеживать процесс изнутри, так скажем.
0: Конечно. Да? А вы знаете, кстати, я вот боюсь немножко, что Петр Капитонович опоздал уже. Я тут совершенно недавно видел компакт-диск, который называется «Реплики фирменные». И там собраны, записаны на компакт-диске реплики известнейших фигуристов, которые вот записаны специально закрепленным на лацкане. На лацкане, нет. А, на лацкане.
2: На лацкане, да.
0: Да, микрофоном. Вот именно эти, о, там, а, они там вот как прыгают.
2: О, е, там такие, да?
0: Ну, это американские обычно.
1: Это суррогат, Саша, потому что, ну, вот аналогия такая. Вы зайдите и купите какой-нибудь порно-трек, саунд. Ведь это все сыграно и подыграно. Вот. Я могу на своей кассете написать все, что угодно. Я там напою.
0: Нет, но там действительно, там вот, например, один фигурист очень известный, я не буду называть его имя. Он, например, после каждого сальто говорит: «Я смог».
1: Ну, а я знаю, что на концертах, например, тоже многие. Вот тот человек спел песню, говорит: «Я спел». Вот. И ему включают, кстати, другую фонограмму. Это чисто кодовое такое слово. И он говорит: «Я смог». То есть, значит, судья... Это для судьи,
0: ну,
1: же
0: давайте, говорит. Давайте да, не да. будем впадаться в технические, собственно, ну, подробности. Хотите, я предлагаю послушать можно. Следующий телефонный звонок.
2: Да, давайте.
0: 203-19-22. И вы задавайте ваши вопросы, пожалуйста, Игорю Пашкевичу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не получилось со связью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Александр, очень интересная у вас программа на этот раз тоже.
0: Да, потому что область, согласитесь, несколько вот все-таки загадочная, красивая, но загадочная. Да.
3: Я вот просто сам хоккеист, играю в хоккей на льду с шайбой.
0: А я знаю, что еще есть на траве вот там тоже.
3: Ну да, я как бы знаю, что известные композиции еще есть на эту тему.
0: Существует,
3: не
0: да.
3: Не буду называть автора, да, в целях. Да. Ну так вот, я хотел рассказать о том, что, ну, такой случай, связанный с фигурным катанием, что мне пришлось столкнуться, так как я вообще занимаюсь хоккеем, то наш тренер, он в качестве, так сказать, лекарства от стрессов после игры нам прописал вот катание с хоккеистками. Ведь, насколько вы знаете, что существует... сборные команды уже даже женские по хоккею вот шайбой, и тренер он прописал нам вот в качестве даже таких тренировок, таких разминок, вот именно упражняться в фигурном катании с ними, И это очень хорошо снимает стресс.
0: А, слушайте, извините, да. А вот, вот эти вот девушки, они как охотно шли на... Ведь я, насколько знаю, что вот все хоккеисты такие мышномышечные, и даже вот иногда там, например, вот он снимет свои бруски, все вот эти подкладки, а меньше не становится. Вот, а они же, наверное, пугливые, ну, все вот фигуристочки, они же маленькие. Вот Игорь рассказывал, что по какому критерию отбирает тренер фигурное катание девочек.
3: Честно говоря, знаете, уважаемые, вообще женский хоккей – это явление довольно молодое. И вот первый раз, когда мы проводили совместную тренировку, я как-то смутно ориентировался и не мог отличить даже хоккеистку вот порой от своих сотоварищей.
5: Угу. Вот. Ты, Саша, я извиняюсь, ты просто спутал не с фигуристками, а не с хоккеистками производили эти закатки.
0: А с хоккеистками?
5: Конечно.
0: А, слава
5: Богу. Это уже не первый год, это очень достаточно популярный вид женский хоккей на льду.
3: Кстати, еще вот нам как бы в качестве стимула для игры, когда мы играем какие-то матчи, то ну, в перерывах там случаются паузы. Когда да. Сбрасывание шайбы происходит, ну...
0: Ну, там, перед тайм-аутом.
3: Да. То нам, как бы, для стимула заводят музыку дэс-металлических ансамблей.
0: А-а-а. Ну, спасибо вам за звонок и за информацию, да.
3: Александр, я вот хотел вас поблагодарить за то, что вот, как бы, ваша программа носит еще такую познавательную нагрузку. И вот мой ребенок...

0: соревнования по хоккею между сборными фигуристов.
1: Ну, представь себе, например, сборная по хоккею, там ты, еще какие-то неслабые люди вот в области одиночного мужского фигурного катания, и сборная такая же канадцев и каких-нибудь вот... Как тебе эта идея?
2: Ну, неоднозначно я могу ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это неплохая затея, интересная, но... И, в общем, фигуристы, там, скажем, в межсезонье, там, когда уже сезон и закончен, основные турниры позади, они любят, так сказать, для развлечения, там, поиграть в хоккей, некоторые из них. Но, конечно, это все достаточно небезопасно с точки зрения именно для фигуристов, потому что...
1: По травмам.
2: Да, именно по травмам, потому что и так достаточно всяких травм в фигурном катании. И поэтому... Не все просто идут на это охотно. Но я думаю, что, в общем, если бы это было бы как-то организовано на приличном уровне, то, наверное, такой бы матч мог состояться.
1: Я думаю, кстати, зрителей пришло немерено.
2: Ну, возможно, возможно.
1: Слушай, а у меня вот сейчас мелькнула еще такая мысль, что, в принципе, ведь вот хоккеисты, они, конечно, готовятся там очень серьезно. У них там, я знаю, они в коньках через прыгалки прыгают, причем на асфальте. Вот, ну, то есть и все такое прочее. А вот если им ввести в программу их подготовки еще и фигурное катание, ну, в смысле, там, конечно, не суперсложные фигуры, там, высший пилотаж, какие-то там элементы, которые там на гибкость, еще что-то. Может быть, например, тебе обратиться в ассоциацию хоккея, там, какого-нибудь российскую, и сказать, ребят, давайте это сделаем. Может, это принесет как-то победу нашей сборной серьезную?
2: Вы знаете, я точно не могу сказать, что принесет ли это победу, скажем, нашей сборной. Я знаю, что на Западе, в западных хоккейных клубах уже давно тренеры обращаются именно к тренерам по фигурному катанию, вот за такими тренировками. И действительно, тренеры по фигурному катанию на коньках выходят и показывают все различные упражнения, там, подготовительные всякие. Именно для того, чтобы хоккеисты, ну, лучше чувствовали и лучше могли владеть коньком.
1: Скажи, пожалуйста, еще существует, насколько, хотя это может быть вопрос к Петру Капитоновичу, но все-таки я, как бы мне тоже это интересно знать, у музыканта существует его инструмент, да, там, к инструменту существуют струны. Вот если взять, что для тебя инструмент, что струны, и существует лед и коньки, правильно? Вот коньки это что? Это инструмент или коньки это струны, что-то о лед? Вот это такой вопрос немножко... Но после того случая меня эти проблемы серьезно занимают.
2: Ну, я думаю, что Петр Капитонович лучше ответит на этот вопрос.
3: Вы знаете, Саша, так практика показывает, что нет четкой границы между смычком и скрипкой. Ее никто не может определить. Каждый ее определяет в силу своего музыкального звания.
1: Про Петр Капитонович есть всякие обидные пословицы, там, в три смычка. А ну про скрипку такого нет.
3: А вы, кстати, видели, вот в детстве, когда вы были еще маленькие, показывали, как в шесть смычков катались фигуристы, и вполне публика их принимала. Они синхронно там... даже они, кстати, вместе падали после этих самых своих фиоритур. Это было очень юморно так смотрелось. Публика очень была довольна. Так
1: нет,
3: что
1: вы,
3: это
1: наверное,
3: не обидно.
1: Что-то перепутали. Это было синхронное плавание, видимо.
3: Ну... ваши воспоминания детства, может быть, более яркие, чем моей юности, но просто я говорю о том, что я помню. Вот. И разница между смычком, льдом и коньком, вот, в принципе, никакой не существует. Каждый решает, что... Есть, кстати, даже разные направления. Один говорит, я режу коньком лед, а другой говорит, лед меня держит за конек. И каждый по-своему в этом прав.
1: А как же вот, я, например, сегодня вот перед нашим эфиром в приватной беседе с Игорем Пашкевичем, что-то так мы говорили, и он такой уставший пришел, сейчас уже вот повеселел после приема пищи. Вот, ты сказал, типа, сегодня вот что-то лед был вязкий, увяз во льду. То есть вот типа льда, они как бы ведь тоже, наверное, влияют. Но вот какой лед любишь ты? Ну, если люди любят такие-то автомобили, там, такие,
2: да, вот, конечно, существует это, такой целый диапазон качества льда, скажем, например, лед для хоккея принципиально отличается от льда для фигурного катания. Он более жесткий, потому что хоккеисты —

0: Значит, нуждаются, во-первых, в том, чтобы шайба летела достаточно быстро по льду. Это должен быть лед жесткий, сухой. То есть это уже регулируется холодильными установками, которые намораживают и поддерживают лед определенную температуру. А для фигуристов, скажем, лед должен быть более мягкий и упругий для выполнения определенных, там, особенно прыжковых элементов. Вот, поэтому, ну, а бывает так, что, скажем, пришел на каток после хоккейной тренировки, и, допустим, за те 10-15 минут, которые отводятся на заливку льда, лед не успевают отпустить. То есть даже если они уменьшают, как бы, работу этих морозильных установок, все равно на это нужно какое-то определенное время, там, достаточно большое, 2-3-4 часа. И, понимаете, и бывает так, что после хоккеистов фигуристы выходят на очень жесткий лед, который совершенно не... как бы не годится и не приспособлен для фигурного катания. Или наоборот, если лед очень сильно отпустит, то на нем стоят лужи, они не засыхают долгое время, лед такой тяжелый, вязкий, вроде там начинаешь кататься, быстро устаешь, совсем не чувствуешь, ну, скажем так, вот именно вот этой вот гармонии конька со льдом.
1: Это... А скажи, пожалуйста, ведь таким образом получается, что вот состав льда и, в принципе, человек, который сидит около тумблера с, вот, с этой морозильной установкой, он может очень легко сделать лед под нужного спортсмена. Вот я знаю, что у тебя сейчас грядет соревнование в Израиле, где гарантия, что, например, под какого-то местного спортсмена, вот он скажет, ребята, мне там нужен такой-то лед, и этот дяденька там с таким носом большим, с калашником или с УЗИ, потому что у них у всех вооружение там, вот, не возьмет, не подвернет под него. Ведь не будут же перемораживать целый стадион под каждого спортсмена. То есть а вязкость — это понятие очень такое, с большим разбросом. И вот у него нам сделают под него, ему будет просто легче. То есть какая же разница между допингом тогда? Или это как-то контролируется? Есть какой-то международный стандарт?
0: Да, да, существует на больших соревнованиях ИСУ, то есть Международного союза конькобежцев, это чемпионаты Европы, мира и соревнований серии Гран-при, там просто определенные требования ко льду постоянно. Вот, и лед намораживается специально заранее, там учитывается его толщина, его гладкость, ровность поверхности, то есть она должна быть без, скажем, там каких-то ям, бугров, то есть лед должен быть идеально ровный, идеально такой гладкий, и при определенной температуре он должен стоять, именно это все определено в рамках. А, конечно, такая ситуация, я теоретически ее допускаю, когда могут сделать лед под одного спортсмена, и, конечно, исправить что-либо очень трудно. Спортсмены выступают один за одним, буквально там в короткой программе это занимает 4-5 минут вместе с оценками, в произвольной 6-7. И поэтому, но с другой стороны, видите, лед для всех одинаковый, и просто в выигрышной ситуации будет находиться тот спортсмен, который привык именно к этой мягкости или жесткости льда. Но все остальные, они как бы будут находиться в равных условиях, поэтому это, ну, не так, в общем, страшно. И вообще я считаю, что люди, которые могут использовать такой прием, но это...
1: Ну, не совсем целенаправленно, равно, скажем
0: так. Да, я не думаю, что это как бы такой реальный вариант.
1: Скажи, пожалуйста, вот, собственно, среди, опять же, попсовых музыкантов существуют постоянные разборки. Например, вот там одно орет: я выйду там только последний и спою про то, чтобы меня увезли в Гималайи. А другой, значит, орет: нет, я выйду и спою про то, что, значит, я московская пустой бамбук, предположим. Вот из-за этого, за последнего места у них там махача, потому что считают, что выйти первым — это как бы позорно, ты разогревающий. Вот насколько эта тенденция в фигурном катании, то есть по логике-то, знаешь, кто выходит первый, тот и в более выгодных условиях, еще там нету порезанных вот этих льдов, там крошка не накрошилась, там стружка не отлетела.
0: Ну, понимаешь, Саша, дело в том, что, значит, что касается именно спортивного действия, то там от тебя мало что зависит, только как бы удача — это жеребьевка, потому что ты сам себе вытягиваешь стартовый номер, под которым ты стартуешь, и дальше уже не обижаться, не винить кого-либо бессмысленно. То есть ты вытащил номер 7 и катаешься под номером 7, вытащил номер 32 и катаешься под номером 32. И никого не волнует, скажем, сколько там человек каталось до тебя и сколько будет кататься после тебя. Просто есть определенный регламент заливок, подготовка, заготовок льда. Ты можешь выйти первый на залитый лед, ты можешь выйти последний на изрезанный лед. Это уже как бы не зависит, потому что, допустим, если в соревнованиях участвует там 50 человек и подстроиться под каждого, это, значит, не реально, да и никогда этим как бы организаторы не озадачивались. А вот то, что касается именно шоу, как ты сказал, вот у вас в музыкальной там этой тусовке, да, существуют такие, то, в принципе, наверное, тоже в показательных выступлениях действительно престижно кататься в конце показательных, быть закрывающим показательным, ну, закрывать показательное выступление, но, видите ли, в спорте все-таки достаточно четко регламентированы все твои достижения и звания. И в основном выстраивают вот этот порядок катающихся в показательных выступлениях именно в связи с твоими, и отталкиваясь именно от твоих заслуг. И если, скажем, ты серебряный призер, то всегда чемпион будет кататься за тобой. Если ты серебряный, то всегда будет бронзовый кататься, скажем, перед тобой. Ну, обычно это так. Конечно, там маленькие бывают какие-то обиды, перестановки, но это все в таких пределах. Но это никогда не доходит там до каких-то больших скандалов или каких-то там разборок.
1: А скажи, вот лично твое мнение, ну вот, предположим, там 50 спортсменов, да, должно быть, там соревнования, да, ты вытягиваешь там номер 37-й, ведь получается, что такое серьезное ожидание, вот ты сидишь там, уже перегораешь, тебе уже кумарит, ты прям уже кого-то за них, за всех откатался. Вот. Или наоборот, ты, например, думаешь, а, ну нормально, я успокоюсь, посмотрю на них, отдохну, прикину, что тут к чему, какая атмосфера. Это понятно, вопрос, это чисто
0: не вообще, а
1: чисто индивидуальный, да, вот как ты любишь. Ну, там, это то же самое, что экзамен, там, кто-то любит первым сдать, кто-то...
0: Но дело в том, что, в общем...
1: Сейчас просто у школьников ведь экзамены они сдают.
0: Ну, понятно,
1: студенты, конечно, волнуются, тоже все волнуются, все,
0: да. Ну, специально для школьников и для студентов я могу ответить так, что, например, в фигурном катании, это, если ты мастер высокого разряда, это вообще не должно сказываться никак на твоем выступлении, потому что ты должен быть готов под любой стартовый номер выступить достойно твоего уровня, понимаешь, это ты второй или первый или шестидесятый, то есть уже опыт твой должен позволять тебе выступать под любым стартовым номером в любой группе. И, конечно, совершенно не обязательно, если ты 37-й, приходить к началу и смотреть 36 перед тобой. Так никто не делает. Все, как так сказать, там за кулисами разминаются, готовятся уже под определенное время. И все там по минутам расписано, когда ты выходишь на разминку, когда ты уходишь с разминки, когда ты выходишь на старт. И вот под эти минуты ты просто должен выйти в наилучшей, как так сказать, своей форме, кондиции, для того, чтобы показать все, на что ты способен. И если такая вещь, как стартовый номер, может вывести тебя там из состояния равновесия и там добавить какой-то нервозности, и в этом состоянии ты можешь прокататься хуже, то это, конечно, очень плохо, и это показатель того, что ты...
1: Ну, не профессионал.
0: Да, не профессионал высокого уровня.
1: Ну что же, я предлагаю сделать, опять же, небольшую паузу, а после этой паузы мы продолжим разговор с Игорем Пашкевичем, а вы, так сказать, копите вопросы, звоните 203-19-22, это номер, где вы в прямом эфире сможете пообщаться с нашим гостем.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин по одиночному катанию. И его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Игорю Пашкевичу. Но следующий момент, который я бы хотел обсудить, на мой взгляд, эта тема достаточно серьезная, чтобы ее затронуть, это костюмы фигуристов. Дело в том, что один очень известный французский модельер в целях, так сказать, рекламных, мы не будем называть его имя, но тем не менее он, исходя из теории, что Земля — это есть живое существо, а горы — это есть вымя Земли. Он сшил лифчик для Памира, очень такой красивый. Вот. То есть этот так сейчас сходит, в хорошем смысле этого слова, сходит с ума модельеры высокой моды. Вот кто шьет для фигуристов? Шьется ли это на заказ? Или шьют там какие-то двоюродные сестры или родные? Как это происходит? И опять же, костюм. Какое место занимает костюм? Вот там.
2: От кого?
1: Костюм.
2: Да.
1: То есть ты хочешь, чтобы я назвал имя этого французского модельера?
2: Нет, это я так шучу. Конечно, костюм фигурного катания занимает далеко не последнее место, одно из первых мест, потому что это то, что люди сразу видят. Вот фигурист выходит, у тебя, допустим, красивый костюм, который подходит там тебе по размеру, там, скажем, да, это там по цвету там сочетается, там, скажем, с цветом твоих волос, глаз, вообще с цветом твоего лица. Важно очень. Вот. И на высоком уровне в фигурном катании, конечно, это шьют специальные спортивные ателье или театральные ателье. То есть вначале готовится эскиз. Профессиональные художники делают эскиз твоего костюма. На эскизе там какие-то недоработки отмечаются, исправляются. И когда уже эскиз утвержден, там, скажем, тренером, спортсменом, хореографом, постановщиком, когда все это они приходят к общему мнению, костюм начинают шить, скажем, в ателье, или там какие-то там отдельные там портные могут это выполнить, этот костюм.
1: А кто платит? Ну, вот Петр Капитонович или какая-то ассоциация там, вот за твой, скажем так, костюм для твоего выступления, кто оплатил его?
2: Ну, частично, конечно, это приходится делать Петру Капитоновичу, хотя, конечно, нелегко ему это все дается, вот, но тяжело даже так прямо скажем, но он, в общем-то...
3: Ну, я не в обиде, они потом у меня в коллекции висят после
1: выступления. А вот у меня был следующий вопрос, кстати, куда деваются эти костюмы, то есть, да, ну, сейчас сперва о втором.
2: Часть костюмов достается фанатам, конечно, но основное, в общем, количество Петр Капитонович все-таки старается такими всякими легальными и нелегальными путями зачислить свою коллекцию.
1: А вот скажи, пожалуйста, а все-таки второй, так сказать, вторая организация или человек, который оплачивает стоимость костюма?
2: Ну, это иногда это бываю я сам, когда я в состоянии это сделать. Вот. Ну, иногда там помогает федерация, клуб и вот такие вот организации. Mm-hmm. Организации, заинтересованные, значит, в данном спортсмене.
1: Ну, а вот этот, вот, скажем, гардероб, вот у тебя, у самого этот гардероб обширен, вот сколько сейчас там костюмов?
2: Ну, не знаю, но я думаю, что, наверное, около 20-то костюмов есть.
1: И они как бы каждый костюм под каждую
2: музыку? Под каждую музыку, под каждую программу, да. То есть, отдельный костюм.
1: То есть где-то у тебя около 20 программ сейчас?
2: Ну, включая старые программы, которые я исполнял там 5-6 лет назад, 4 года назад, да, примерно. Ну, может быть, не 20, но 15-то есть точно.
1: Понятно.
2: Затем иногда, конечно, Петр Капитонович там распространяет их, там продает их, там, скажем, с аукционов или там в каких-то.
3: Ну, не всегда, кстати, есть такая форма. Просто я отдаю портному старый костюм, который уже вышел, так сказать, из соревнований.
2: Из моды, из, да, моды, да.
3: Вот, и он с благодарностью принимает его с автографом, кстати, вот, и выдает мне новый.
1: Ага. А, Игорь, а скажи, пожалуйста, ходят разные там слухи, толки, ну, как это назвать, я не знаю, о, так сказать, благосостоянии наших спортсменов, ну, и музыкантов, вообще вот людей, занимающихся такого рода деятельностью. Вот как бы кто заботится о твоем достатке? Ну, предположим, даже, скажем так, вот можешь ли ты себе позволить, идя по улице, то есть мы уже выяснили тут для себя, что не употребляешь спиртное, но тем не менее, вот если переложить на это как-то понятнее немножко, можешь ли ты, идя по улице, позволить себе зайти в какой-нибудь хороший, предположим, пивной бар, где пиво стоит там 25 тысяч, опрокинуть пару кружечек и идти дальше? Или все-таки это ударяет по карману? То есть каков сейчас уровень, именно материальный уровень жизни вот, ну, серебряного призера и вот чемпиона мира? Все-таки нехилое звание.
2: Ну, вы знаете, честно говоря, конечно, я могу себе позволить там несколько кружечек такого 25-тысячного пива. Вот. Но, опять же таки, это как на это дело посмотрит Петр Капитонович вообще, потому что это будет зависеть от состояния моей формы, от того, значит, мероприятия, к которому мы готовимся. Если мероприятие носит сильно коммерческий характер, то, конечно, не разрешит он мне там даже понюхать этого пива, потому что, ну вот.
3: Ну ладно, и зато я тебе после, кстати, частенько. Вот, так что не надо на Петра Капитоновича. Вот.
2: То есть, чисто материально, конечно, я могу себе это позволить, но вот с точки зрения спортивной формы, вообще диеты, режима, это не всегда удается.
1: А скажи, вот, конечно, этот вопрос вообще, может быть, преждевременно задавать, но тем не менее любой спортивной карьере как бы когда-то настает конец. И, как правило, все вот люди, там, выдающиеся спортсмены, они идут в тренеры. То есть вот такой какой-то уже заранее, может быть, известный путь он не обламывает, потому что, ну, я не думаю, что тебе будет в кайф заниматься чем-то другим. То есть наверняка ты пойдешь тоже вот по уже такой накатанной дороге.
2: В общем, да, после окончания моей, так сказать, любительской карьеры, любительского спорта, ну, там еще, в общем, возможен вариант перейти в профессиональное фигурное катание или, допустим, в какой-то ледовый балет или шоу, но в дальнейшем все равно, конечно, логично будет перейти к тренерской деятельности.
1: А вот тут мы вернулись немножко к началу нашего разговора, когда говорили о критериях, по которым тренер подбирает себе. Во-первых, ты, если будешь тренером, то ты будешь тренером, ты тренировать будешь дам или все-таки тоже отдашь предпочтение мужскому катанию?
2: Да, вы знаешь, Саша, трудно мне пока на этот вопрос ответить. Конечно, я больше люблю дам, вот, но намного больше. Ну, в общем, ну, это будет зависеть от того, какие я буду преследовать цели, достижения наивысшего результата или чисто коммерческие цели. Потому что если тренер преследует коммерческие цели, скажем, как на Западе, то он получает, скажем, зарплату почасовую. То есть у него есть определенная ставка, и в зависимости от работанного количества часов он складывается из этого его зарплаты. То есть придет к нему бабушка или дедушка или ребенок, или приведут кого угодно, кто хочет кататься и кто заплатил за это, то, в общем, тренер будет того и тренировать. Там нет никаких комплексов, как у нас масса, там, так сказать, великих тренеров отказываются от одних, предпочитают других. Я вообще вот этого, честно говоря, не понимаю. Это идет в ущерб, в общем, фигурному катанию. Я считаю, что все люди, которые любят этот вид спорта, которые хотят им заниматься, имеют возможности, неважно на каком уровне, они, в общем, имеют, так сказать, на это право, и от этого наш вид только выигрывает. Я считаю, что вообще не надо никогда не ставить каких-то определенных рамок, вот как у нас любили раньше говорить, этот ребенок подходит, этот не подходит. Я считаю, что все дети подходят, что все дети хорошие, и, в общем, если главное им нравится, они любят этот вид спорта и хотят им заниматься, то они, ну, без проблем могут им заниматься. Я бы хотел, чтобы ситуация была такая.
1: Ну, а как же вот ты, вот подумай сам, да, вот к тренеру приходит куча грудничков, предположим. Среди этих грудничков, так или иначе, тренер — это же не просто человек, который достиг там в свое время спортивных результатов. Это прежде всего еще он должен обладать какими-то там чуть ли не способностями там экстра...
2: Педагогическими.
1: Ну, это само собой, но еще там быть как-то экстрасенсионными, я уж не знаю, он должен вот действительно вот в этой толпе грудничков различить кого-то одного. Это должно быть. Вот тренер же, он не может распыляться на всех. Вот ты говоришь, типа, придет любой, заплатил деньги, дети все одинаковы. Но тренер-то он раньше был выдающийся, то есть почему он должен тратить свое весьма драгоценное время, свой опыт на людей, которые как бы безмозолые могут быть в этом виде спорта вообще. Он вообще, по-моему, наоборот. Тренер, он должен заниматься вообще одним человеком только. Вот тогда, может быть, будет правильнее. Я, может быть, путаю.
2: Ну, видишь, Саша, мы с разных позиций, так сказать, подходим. Я, опять же таки, говорю с позиции того, как это сейчас на данный момент существует на Западе. То есть зачастую там великие тренеры работают именно с теми, кто пришел и заплатил. И даже бывает, что человек более подходящий, более талантливый материал, но, скажем, его родители не в состоянии платить такие деньги. И тогда либо, допустим, федерация или клуб помогает, либо есть уже достаточное количество таких заслуженных тренеров, которые частично... Скажем, в рекламных целях они для себя не берут этих учеников и работают с ними там бесплатно или за меньшую цену. Но в первую очередь зарплата тренера на Западе складывается от его ставки, так сказать, сколько он стоит в час и сколько у него народа приходит в день на каток. То есть если он обеспечен 5-часовым рабочим днем, значит, она умножается на час, вот его зарплата. Если к нему 10 часов идут люди, и он хочет и в состоянии работать 10 часов, он будет работать 10 часов. Если...
1: Ну, а люди-то эти, они не понимают, что вот они платят в данном случае, это как вот куриные окорочка, запечатанные в целлофане. То есть тут нет индивидуального подхода. Это как немножко обидно, на мой взгляд. То есть вот они, ну, мне так кажется, что как вот такая массовость, массовый подход, он наоборот должен ронять престиж этого тренера. То есть мне кажется, что именно дорогой и по-настоящему хороший тренер, он никогда не будет размениваться на вот...
2: Саша, ты понимаешь, это его зарплата, да, ты правильно сказал, он дорогой, и неважно, кто к нему придет и платит эту дорогую цену, и он работает. Вот такой подход. То есть, конечно, определенное, еще раз я говорю, определенное количество учеников он может иметь рекламных, или он имел их до этого, понимаешь, потому что вдруг с бухты-барахты большая цена его урока, она не падает с луны, понимаешь, для этого он должен иметь определенное имя и заслуги. Которые...
1: А он что... гарантирует какой-то результат, или это уже...
2: Нет. Практически нет. То есть вот если ты, как так сказать, хочешь заниматься у такого-то тренера, если ты веришь в то, что он, так сказать, может, и это может получиться, это будет хорошо для тебя, то ты идешь к нему, и все. Ты сам волен выбирать себе тренера. Ты можешь тренироваться у кого ты хочешь. То есть если тебе по карману этот тренер, значит, у него в то же время, если ты, допустим, хорошо разбираешься в фигурном катании и считаешь, что даже, допустим, если тренер там более низкооплачиваемый, но может помочь тебе больше, или ты, скажем, больше времени можешь его, у него взять больше уроков, потому что цена, допустим, чуть ниже, правильно? Ты сам волен выбирать, идешь к тому тренеру. Или если ты считаешь, что ты уже и так все знаешь, и тебе не нужен никакой тренер, правильно? Ты просто платишь за аренду льда, выходишь и катаешься сам хоть с утра до вечера. То есть и экономишь тоже, как бы, деньги на этом. Понимаешь? То есть это все вот именно в западной системе, и наша система идет, в общем...
1: К этому.
2: К сожалению, или там, к счастью, к этому это трудно сейчас судить. Но на Западе эта ситуация именно такая. И зачастую самые даже выдающиеся тренеры, они работают там именно с теми людьми, кто пришел на каток и заплатил им эти деньги, которые, как бы, они стоят их час. Вот и все.
1: Понятно. Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. И, соответственно, Игорь Пашкевич, я думаю, ответит на вопросы ваши. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вот лучший, конечно, фигурист, который сегодня... Наблюдаю. Номер его можно я пока не назову?
1: Ну, вы только, пожалуйста, отодвиньте трубочку от приемника, а то он заводится, и говорите чуть-чуть погромче и почетче.
4: Так, пожалуйста.
1: Да-да-да. Алло, алло.
4: Я слушаю
1: вас. Это мы вас слушаем.
4: Ведущий Александр Левицкий, правильно?
5: А, ну, это, собственно, сейчас не имеет значения. Да-да-да, что, ну, вы, понятно, да? Что вы хотели спросить?
4: Ну, тоже хотел уточнить лучший номер наших музыкантов, какой из них, кто чего исполняет.
5: Ага, понятно, спасибо.
1: За вопрос, да, действительно, он был, но сейчас, насколько я знаю, вот его попытка открыть здесь тюльпановодческую ферму, она целиком провалилась. Петр Капитонович, женщина спрашивала, как обстоят дела с его тюльпановодческой фермой. Да.
3: Ну, все очень просто. Это дело уже закрыто, и он начал развивать свою другую ипостась, которая, кстати, несколько пересекается с вашим предыдущим разговором. Вы упустили новое явление в тренерском искусстве фигурного катания. Вы забыли о наших меньших братьях. Все любите водить детей в цирк, где медвежатки катаются на конечках.
1: Да, животных, кстати.
3: А кто их тренирует? Вы когда-нибудь задумывались? Не вот эти дяденьки с хлыстами, которые гораздо только львам рты открывать.
1: И туда класть свои головы.
3: Да. А вот такие люди, как наш Игорь, они расширяют границы своего искусства. Они действительно, можно сказать, фигуристы вселенной, потому что они не ограничиваются только нашим людским населением. Я очень преклоняюсь перед ним.
1: Я тоже. Ну что ж, следующий попробуем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Это Ку-Ку.
1: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса.
1: Да.
6: Во-первых, когда молодые люди хватают фигуристных девушек и кидают их как табуретки, там не остаются ли у них синяки? Ведь для того, чтобы бросить ее, надо подхватить как следует. Это первый вопрос. А второй вопрос вот о братьях меньших. Мы тут все лето гадали и разглядывали, чем муравей носит наверху это все, что он носит. Там эти древесины всякие и все. И вот насколько этим молодым людям надо развивать координацию и все это, чтобы так высоко поднимать этих девушек. И чем муравей носит свои тяжести? Как он ее там наверху держит?
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот насчет муравьев, Игорь, если позволишь, я скажу, что уже зафиксированы случаи, когда один муравей целую муравьиную кучу со всей братвой перетаскивал на себе из места в место. То есть у них происходит серьезная мутация сейчас в муравьиной среде. Вот. А что
2: это как... с экологией связано?
1: С экологией, исключительно с экологией, с питанием, да. Вот. А что касается вопроса, действительно, ведь, ну, сам знаешь, что греха таить, как бывает. Ну, например, с какой-то дамой что-то там чуть-чуть тогда переусердствовал, она орет, о-о-о, у меня кожа нежная, там начинают синяки останутся. А они же там действительно, вот, как сказала госпожа Ку-Ку, там так ее хватает. Так, по идее, может быть, вот все, что мы видим у фигуристок по телевизору, может, это их, не их кожа уже, а это одна пудра. А если пудру смыть, там вообще одна синяя тушка, это сплошной синяк.
2: Да, вопрос неординарный, конечно, Саш. Ну, что я могу сказать, что, конечно, не без синяков, я думаю, обходится, потому что бывают всякие там неслаженные движения, там и травмы бывают, и бывает, что и партнерша партнеру наносит, скажем, какую-то травму или там ушиб, и он неудачно там его хватает и кидает, конечно, но... Я хочу сказать, что, допустим, на приличном уровне, уже когда партнер и партнерша скатаны, то уже там настолько все отлажено и рассчитано, что, конечно, он ее берет за те места и кидает ее именно туда и как надо. И, в общем, стараются, чтобы было минимально таких вот синяков и повреждений, чтобы не было синих тушек. Но это имеет, к сожалению, место быть у партнерш. Да, в общем, как и у партнеров. Причем они же катаются очень... близко друг от друга, часто и коньком они наносят друг другу там такие ножевые травмы, там, и, в общем, и швы накладывают. Все это, конечно, происходит. Но...
1: А извини, пожалуйста, тут в этом месте хочу немножко тебя перебить. А вот для зрителей это заметно. Вот мы смотрим, вот он ее зацепил коньком. Как правило, она сразу перестает кататься. Или бывали случаи, когда она, дескать, мужественно до конца это все?
2: Нет, обычно как раз пара продолжает выступление, и, в общем, несмотря ни на что. Поэтому для зрителя практически это не заметно.
1: Понятно.
2: Ну, если, конечно, это не какая-то серьезная травма, когда, скажем, там он роняет ее с большой высоты, или она неудачно приземляется с большой высоты, или когда, не дай бог, там коньком сильно попадает в какое-то такое болезненное очень место.
1: А скажи, вот для мужчин как бы там понятно, чисто биологический возраст. А вот если спортсменка, фигуристка, предположим...
2: Комсомолка.
1: Да, собралась пойти в тираж, то есть размножиться, там, ходит с брюшком, вот после, так сказать, появления плода, после там выкормила, когда она там все там сделала, сцеживание, все эти дела, насколько вероятно возвращение ее в большой спорт? Или вот уже которые после тиража, вот они уже не возвращаются в фигурное катание?
2: Ну, почему? Бывают случаи, когда возвращаются, но это все зависит, конечно, от физиологических, биологических особенностей организма, ну и от, так сказать, от желания. Если есть большое желание, то я считаю, что, в общем, это, конечно, это сложно, но реально возвращение, опять же таки, в большой спорт, и были такие случаи, в общем, они происходят не так редко, то есть катаются мамы и выступают, да.
1: Ну что же, если ты не против, следующий телефонный звонок.
2: Да, конечно.
1: Слушаем, 203-19-22 номер нашего телефона. Вы можете позвонить и пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: У меня два вопроса к Игорю и один к Александру.
1: Да.
7: Значит, вот я, к сожалению, не сначала слушаю вашу программу. Может быть, вы об этом говорили, если что, поправите.
1: Угу.
7: Значит, допинг и фигурное катание. Вот об этой проблеме немножко. Существует ли он? В чем он выражается? Вот. Второй вопрос. Интересно было бы узнать о фигурах, которые вот фигуристы вырисовывают в школе. То есть, допустим, ну, помните знаменитый момент из «Ну, погоди», когда волк, значит, вырисовывает коньками «Ну, погоди» слово. Возможно ли это? Какие фигуры вообще по сложности бывают? Вот. Может быть, кто-то сделал такую фигуру фигуристов, что ее теперь уже повторить нельзя, допустим.
1: Uh-huh.
7: Вот. И, Александр, у вас очень давно в Монмарансе, может быть, год, может быть, два года назад, вот из передачи в передачу читали то ли роман, то ли повесть какую-то.
1: Uh-huh.
7: Припоминаете?
1: Да, конечно.
7: Вот что это такое? Сохранилась ли она в записи? Может быть, она где-нибудь была напечатана?
1: Я понял. Вот
7: расскажите об этом немножко.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, про роман несколько позже. А вот я предлагаю, действительно, тема интересная. Допинг затрагивали, ну, косвенно, в плане состава льда, если ты помнишь.
2: Да.
1: Фальсификация льда. Действительно, существует ли допинг? Какой он?
2: Ну, конечно, допинг существует в фигурном катании. То есть что значит существует? То есть постоянно спортсмены после чемпионатов, они после официальных больших чемпионатов, они сдают тест на допинг-контроле. То есть это берется первые четыре места обязательно, и пятый участник берется по жребию. То есть не в зависимости от того, какое он место занял. Это может быть и 10-е, и 18-е, и 30-е, там, первое место. То есть это идет жребий. Первые четыре номера обязательно они сдают допинг по всем правилам допинг-контроля. Вот. Ну, вот это вот то, что именно касается процедуры сдачи там допинга.
1: А и... вот сам состав, что это? Что нужно заглотнуть или нюхнуть?
2: Что имеет смысл, так сказать, в фигурном катании?
1: Да, чтобы не потерять, то есть там на бегун, понятно, на выносливость, там
2: вот,
1: боксер.
2: Ну да,
1: там,
2: ну, да, ну, конечно, значит, фигурное катание — это очень это сложно-координационный эмоциональный вид спорта. То есть, конечно, в первую очередь это психотропики. То есть это препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Вот они могут оказать большое воздействие на выступление. То есть оказать, ну, действительно, реально. Потому что, скажем, применять какие-то там анаболические стероиды, как там в тяжелой атлетике или в легкой атлетике, или там в циклических видах спорта, просто нет смысла, потому что вырастает, так сказать, вот это вот, ну, если так можно выразиться, тупая мышечная масса, которая...
1: Неизящная сила.
2: Да, то есть ты становишься сильный, но не координированный, а, конечно, фигурист в первую очередь. Фигурное катание — это в первую очередь техника. Это ты должен чувствовать свои твои мышцы, ты должен чувствовать свой вес и вот эти колебания в весе, его нарастание быстрое или, скажем, падение, оно все время пагубно отражается на выступлении. То есть это нет смысла принимать такие препараты.
1: А в парном катании, в парном фигурном катании, вот анализ на допинг, он производится целиком у пары или любого
2: партнера дергается? Нет, один из пары также сдает, это тоже по жребию определяется, то есть тоже 4 первые пары, 5-я по жребию, но или партнер, или партнерша, то есть это определяется жребием, один из них сдает.
1: А это что, как-то кровь из вены или что?
2: Нет, это моча.
1: Ага.
2: Сдают анализ, ну как, ну, на допинг мочу. В фигурном катании. Может быть, я знаю, что в некоторых видах спорта уже сдают и кровь, потому что какие-то препараты не могут ловить только по моче.
1: Можно отказаться, сказать, я боюсь вида крови.
2: Но если ты не можешь отказаться, тогда у тебя там будут, скажем, брать ее лежа, или там будут брать как угодно, чтобы, в общем, минимально нанести организму вред, но брать они обязаны, иначе результат не засчитывается.
1: И второй вопрос был касаемо фигуры самой, да, сложно. Действительно, реально ли, вот, например, написать какое-то слово прямо, ну, типа там, например, возьмем какое-нибудь простое слово, ну, например, нет, это не подойдет, это неприличное слово, ну, какое-нибудь слово.
2: Ну, какое-нибудь поприличнее выбери и скажи, ну, что ты
1: можешь. Например, слово, ну, мама, вот.
2: Да, это слово можно написать.
1: То есть прямо вот будет видно, правда?
2: Да, да, да, прямо будет видно мама. То есть, ну, большой мастер конька это сможет сделать на чистом льду.
1: А вот какая-то из самых сложных фигур, которую никто не мог повторить, то есть как-то можно ее описать сейчас?
2: Ну, описать на словах, конечно, трудно, но вот я говорю ряд фигур, которые исполнял наш выдающийся русский фигурист Николай Панин Коломенкин, который, в общем, выиграл первый олимпийский чемпион, выиграл в Лондоне в 1908 году Олимпийские игры. Именно он выиграл их, вот нарисовав такие фигуры, которые, в общем, никто не мог повторить. Это были очень сложные, интересные фигуры. Действительно, они отражены там и в учебниках по фигурному катанию, и в книгах.
1: Ну что же, прервемся ненадолго. И вопрос был третий, уже обращенный ко мне, если ты позволишь, я хотел бы все-таки на него ответить, касаемо вот романа, который там был. Действительно, этот роман считал его Игорь Бегемотов, но в самом начале первые, так сказать, главы этого романа принадлежали как бы конкретному автору, они были очень удачные, а следующее продолжение, оно было написано уже кем-то из подражателей, причем не самых лучших, и мы с Игорем, посовещавшись, решили, в общем-то, это дело прикрыть. Этот роман остался в записанном виде и, по-моему, на одном из компактов группы ХЗ. Он записан бонус-треком в конце, по крайней мере, его не самые плохие фрагменты, так что вот рекомендую. Вот. А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы. А в каком году был этот чемпионат?
2: В этом году, в 96-м.
1: В 96-м?
2: Да.
1: Ну ты крут.
2: Да не по годам.
1: А скажи, пожалуйста, вот чемпионат мира среди юниоров. Я всегда думал, что такое юниор. Клинкор, знаю слово.
2: Вот, юниор?
1: Да, ну вообще, то есть я вот, по-моему...
2: Это во всех видах спорта есть такая категория юниорского, так сказать, спорта, которая в различных видах спорта ограничивается различными возрастными рамками. То есть если ты перерастаешь эти рамки по возрасту, то ты уже перестаешь быть юниором. А вот все, что входит в эти рамки, скажем, там, до 19 или до 17 лет, по правилам, да, то все это считается юниорами. Все они участвуют, скажем, в чемпионатах и первенствах среди юниоров. Mm-hmm. То есть они, безусловно, если они соответствуют, их мастерство соответствует взрослому катанию, они могут выступать и во взрослых чемпионатах. Но в то же время взрослые не могут выступать, естественно, в юниорских соревнованиях, если их возраст уже, естественно, вышел из этого. А вот все, что до определенного возраста, это все считается юниорский возраст.
1: Так, а слушай, а справедливо ли это? То есть, например, если какой-то грудничок там лет 13, ну так нормально катается, но у него легче масса, он может вытворять то, что, например, там человек в зрелом возрасте, ты уже вроде так тоже парень-то взрослый, и он может да, тебя опрыгать просто за счет своей физиологии, поэтому как бы...
2: Ну, понимаешь, Саша, ну тут как тут сравнивать, справедливо или нет? Конечно, в общем, справедливо, потому что, ну, у одного одни преимущества, у другого другие преимущества, понимаешь? Допустим, он моложе, там, он легче, допустим, я там старше, но зато я, скажем, лучше там чувствую, владею коньком, понимаешь? А уже судьи будут оценивать, чему они отдадут предпочтение, скажем, его там вертлявости или там чьей-то там, скажем, гибкости или чьей-то техники. То есть, понимаешь, тем и хорош наш вид спорта, что он настолько многообразен и разнообразен, что, в общем, здесь могут соревноваться люди самого разного, так сказать, и возраста, и комплекции, и, там, и телосложения.
1: Ты знаешь, вот пока мы, так сказать, слушали музыку, по специальному каналу связи по сотовому позвонила наша постоянная радиослушательница Изабелла Генриховна Дудочка, и она задает такой вопрос. Я как бы хочу, чтобы моя внученька Аннушка была фигуркой, ну, в смысле фигуристкой, каталась, да. Вот. И с этой целью я уже сейчас вот своему ребенку привязываю коньки и заставляю его даже по квартире ходить на коньках, чтобы как бы она без коньков себя чувствовала неуютно. Вот скажи, пожалуйста, это хороший ли метод, на твой взгляд, или как-то перегиб?
2: Ну, Саш, тут тоже трудно сказать, перегиб это или недогиб. Я знаю детей, которые вообще так обожают коньки, фигурное катание, что они кладут их там под подушку, когда спят. Или, допустим, даже ложатся спать в коньках, а уже когда ребенок засыпает, родители во сне снимают с него эти коньки, понимаешь? А с утра скандал, почему, в общем, ребенок уснул в коньках, а как проснулся, а где коньки, понимаешь? Я считаю, что если это не напрягает ребенка, если это не действует там на его психику, нервную систему, да что угодно, хоть он может что угодно делать в коньках, хоть... То есть это, если он любит коньки, если ему нравится находиться в коньках, ради бога. Если нет, то, конечно, этого делать не следует.
1: В принципе, вот ведь не секрет, что чемпион тоже мира по прыжкам с шестом Сергей Бубко, он везде приходит со своими шестами. Вот единственное, в метро его не пускают, но так он постоянно с собой
2: нет,
1: носит.
2: Нет, почему пускают? Просто там дополнительную плату берут с него постоянно. И вот
1: оно
2: это,
1: тоже
2: вот
1: напрягает. А так он постоянно их носит.
2: И ну правильно.
1: Что, конечно, конечно. Ну что же, предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи, Александр.
9: Здравствуйте.
8: И доброй ночи, уважаемые гости.
9: Доброй ночи.
8: Я вот хотел задать такой вопрос вот вашему гостю, чемпиону. Вот как он считает, все ли зрители, приходящие смотреть фигурное катание в зал, разбираются в нем? То есть, например, какая-то, допустим, тетенька, например, может прийти просто ради того, чтобы потом рассказать своим знакомым, там, где-то там у себя в ларьке, что там, вот, мол, я была.
1: Ну, это так, типа как в театр иногда да, ходят. Типа.
8: Главное, красиво очень, вот, ага. Что называется. Такой вот вопрос.
1: Спасибо.
8: Вот еще я хотел как бы выразить удивление вот, по поводу того, что вас, Александр, недавно показали в программе «Герой дня».
1: А что это за программа?
8: А, ну это, наверное, были не вы просто.
1: Да, я сильно сомневаюсь. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Действительно, Игорь, вот такой момент и такой вопрос тоже от меня еще как дополнение, может быть, несколько дебильный, но после того случая я как-то себя не контролирую. Сколько сейчас стоит билет на фигурное катание?
2: Ну, это вот это как раз вопрос очень сложный, потому что, к сожалению, фигурного катания вот, в частности, в Москве проходит крайне редко. Вот сейчас, например, сегодня и завтра проходит показательное выступление сильнейших фигуристов России в Сокольниках, в Дворце спорта. И сколько сейчас стоит билет, потому что, Саша, цены так меняются, все так скачет и прыгает. Я не могу на этот вопрос ответить. А вот то, что наш, значит, радиослушатель задает вопрос относительно тетеньки, которая пришла, и ей вот просто нравится или не нравится, я хочу сказать, что фигурное катание — это такая область, так сказать, деятельности, я могу так даже вот выразиться, что нравится, и слава богу, неважно, зачем пришла тетенька, то есть это как бы ее личное дело, вот если она пришла, чтобы просто где-то там, так сказать, козырнуть или похвастаться этим фактом, но если она преследует эти цели, ну ради бога, если она пришла посмотреть там просто на красоту, даже ничего не понимая в фигурном катании, никто не говорит, что каждый должен разбираться в фигурном катании, зачем? Или вот там, никто же не должен разбираться там, скажем, досконально в музыке, да?
1: Или
2: вот,
1: почему там светит солнце.
2: Да, вот я, например, включаю, скажем, свой приемник с утра, вот мне либо музыка нравится, либо не нравится, вот либо там радиоведущий нравится, либо нет. Ну, я не обязан разбираться. Так же и здесь. Пришла и молодец. Нравится, приходи еще. Не нравится там, допустим, или приводи там знакомых, подруг, кому может тоже понравиться. Нет, значит, нет. И ты не должен, конечно, разбираться в этом досконально. Никто тебя, так сказать, к этому не обязывает. Нравится и приходишь.
1: А скажи, пожалуйста, такой опять же вопрос финансового плана. Но обычно в это время суток всех пробирает на финансы. Вот ты сказал, что там вот сейчас устраиваются вот соревнования, да, лучших мастеров России. Значит, билеты,
2: это
1: естественно.
2: Показательные.
1: Да, но тем не менее билеты продаются. А со сбора что-то получают спортсмены? Или это идет чисто, ну, куда-то фонд стадиона, фонд какой-то федерации? Просто вот у артистов как, типа, собрал зал на свое выступление, естественно, получаешь гонорар. Или здесь это не заведено в фигуру?
2: Нет, это тоже заведено, но это просто зависит от, так сказать, кто проводит, допустим, если это проводит федерация или там, то, в общем, деньги могут идти на федерацию, а уже дальше она распределяет, скажем, там, за аренду, сколько она должна там тому или иному спортсмену. То есть вот система такая.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Игорю Пашкевичу. И что-то мы забыли про его стейдж-менеджера Петра Капитоновича. Кстати,
3: я сейчас тут дорежу просто.
1: Вот, кстати, я просил бы вас этого не делать, потому что линолеум недавно постелили, и вовсе не обязательно заниматься его отдером. Так что вы, пожалуйста, прибейте назад. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло.
1: Да-да-да.
10: Добрый день.
1: Здравствуйте.
10: Вот вы знаете, меня интересует такой сексуальный аспект как бы вашей работы. Вот скажем, допустим, если у вас присутствует как бы некий контакт с вашей партнершей, и вдруг вы будете испытывать некое возбуждение в тот момент, когда вы работаете с ней. Что вы будете делать в этот момент?
1: Спасибо. А можно я немножко дополню, если ты позволишь? Просто недавно общаясь, ну, как они себя называют, балетные, ну, поговорив, то есть люди все очень добрые такие, вот как бы и они друг про друга говорят такие вещи, типа, ну, то есть, естественно, вопрос тоже возник, как, дескать, они выходят из этих ситуаций, потому что там контакт тоже очень плотный, они говорят, да мы, говорит, ненавидим, вот вообще там после какого-то крупного выступления ненавидим противоположный пол, потому что ну там и потеешь, и как-то ассоциации не очень хорошие. Но это вот то, что мне рассказали. Там, может быть, тут по-другому.
2: Я, так как я занимаюсь только одиночным фигурным катанием, вот, а не, к сожалению, ни парами, ни танцами, или, к счастью, там, к моему. Но в любом случае, конечно, никаких неприятных ощущений там женщина или девушка у меня вызывать, ну, во всяком случае, не было таких случаев. И... А так как нету такого близкого контакта, то, естественно, от этого возбуждения я еще не испытывал. И вот, в общем, затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, так как, в общем, я, ну, да, специалист один... только одиночного катания. Да, когда там люди сидят метров за 50, первый ряд на трибуне, чувствуете от них возбуждение.
1: Нет времени там.
2: Да, да, и не до этого, честно говоря.
1: А скажи, вот ты, например, катаешься, да, вот у тебя там выступление, ты весь напряжен, глаза-то у тебя открыты, даже не закрыты, ездишь глаза. Да. Ты видишь там лица людей на трибунах, типа, или ты, для тебя они сливаются вообще? То есть ты можешь по их там выражениям лиц определить их эмоции? Или просто это как бы не отслеживается?
2: Нет, я могу определить, конечно, и в определенные моменты, скажем, программы, потому что бывают такие как бы паузы, остановки, то есть музыка идет, а спортсмен остановился или там, скажем, сбросил там скорость, и все это, в общем, просматривается и прослеживается. Но Это в основном, конечно, в показательных выступлениях, и даже можешь чувствовать, публике нравится или не нравится, допустим, твое выступление. Ну, а в турнирных выступлениях, конечно, там в основном не до этого. Там настолько велико напряжение. Конечно, ты видишь лица, но уже даже не задумываешься о том, вот, как и что.
1: А скажи, пожалуйста, вот, собственно, это же достаточно большое поле, на котором катается фигурист, да? И люди, которые...
2: 60 на 30 стандартный каток.
1: Ну, большой.
2: Да, тоже. Конечно.
1: А люди, которые сидят там высоко, они как бы видят только маленькую фигурку, которая ездит по льду. Это тоже, конечно, красиво наблюдать, но, тем не менее, как ты относишься к этому новшеству, о котором ты мне рассказал в приватной беседе, что теперь фигуристам будут закреплять специальный шарнир и линзу перед лицом, чтобы было видно лицо выступающего фигуриста даже зрителям сзади. Ну, то есть увеличение, так сказать, головы и лица вот визуальное. Вот, не будет ли мешать эта линза катанию?
2: Ну, видите ли, раз уж приняли такое решение, значит, я думаю, оно тоже имеет какой-то смысл. Наверное... В общем, если спортсмену это как-то не мешает и не сбивает его с выступления, то это имеет право быть в фигурном катании. Это перспективно.
1: Почему? Ведь обоюдно удобно, потому что он же тоже сквозь эту линзу видит трибуну в увеличенном виде. Но это опять же пошло от ГАИ, ведь теперь вот лобовые стекла автомобилей делают из увеличительных стекол, чтобы сотрудник ГАИ издалека видел вот одно лицо во все это. Ну и лицо соседа вместо маленькой головы, поэтому, видимо, удобно как-то.
2: Ну да, в этом есть, конечно, смысл. Ну, я думаю, что это и перспективно.
1: Конечно. И особенно, кстати, это серьезно поддержит вот стеклопромышленность. Она сейчас вроде в упадке.
2: Да, конечно, определенно и увеличится количество и госзаказов, и отдельных частных лиц. Вот, скажем, мой стейдж-менеджер очень интересуется, он изучает уже, он наладил контакты с ведущими.
3: Да, кстати, хамелеонские вот эти линзы очень будут популярны в следующем полугодии.
1: Угу, в квартале.
3: Да, затемнение, хамелеоны, все вот эти прелести, которые так любят наши автомобилисты, они перейдут и на фигурные вот эти линзы. Вот, то есть, в принципе, даже на каких-то показательных выступлениях будут, там же все время применяются какие-то вот прибамбасы, как у вас принято говорить. Вот как в «Запорожце» есть такие занавесочки на заднем сиденье, очень милые, так и каждый может себе сделать нечто подобное. Вот, и

0: так что тоже ведь существует такая опасность. Вот
1: практика, нет, дворники покажет. Нужны однозначно. И габариты.
2: А скажите, пожалуйста, вот, Игорь, вот скажи, вот ведь я знаю, что как бы насчет стекла действительно не поспоришь, ну, ввели, поскольку вид спорта массовый, то есть достаточно зрелищный, ну, вот, но я знаю, что все спортсмены резко просто восстали против вот этой идеи, что одевать еще шлемы защитные, хоккейные.
1: Ну, это да, потому что, видишь ли, прическа, она является частью и костюма, и вообще она подходит там под стиль спортсмена, под его имидж, и, конечно, одевать шлемы. Шлем — это значит равнять всех к одному, понимаете, да?
2: Конечно.
1: То есть все в шлемах, допустим, неважно, синий он или черный, но, в общем, шлем он и шлем, то есть это обкрадывает внешний вид, понимаете, и уже не так ярко это все смотрится. А так у каждого своя, у каждой девочки своя там причесочка, заколочка, там химия или я не знаю.
2: То есть все-таки как-то...
1: Конечно, это, да, это обкрадывает спорт в целом, шлем.
2: Ну что же, послушаем, если ты не возражаешь, еще телефонный звонок 203-19-22, и Игорь Пашкевич ждет ваших вопросов. Алло, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Игорь, Александр и...
2: Петя.
0: И я.
3: Петр.
1: Капитонович.
3: Капитонович. Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Вот хотел с вами поделиться... одним вот грустным довольно случаем, ну, который он не столько грустный, но он вообще показательный довольно случай для такого рода вообще. Ну, не важно, что я
2: сказал. Да, ну вы говорите, мы слышим. Да.
3: Я просто как-то... Мне трудно говорить.
2: Ну, так, может быть, вы соберетесь и еще перезвоните. Ну, давайте, вы соберитесь с духом, перезвоните и расскажите вам случай, а мы, Игорь, послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Ой, я слышу сейчас, вроде, правда, на работе.
2: Угу. Но мы слышим, там звон наковальни стоит, да?
4: Нет, у меня стоит Panasonic, я сейчас работаю в охране.
2: А, понятно.
4: А сам я бывший инженер связи, электрик.
2: Угу.
4: Вот я сейчас даже себя слушаю по телефону. Даже, извините, пожалуйста, сейчас идет фон небольшой.
2: Да.
4: Потому что у меня рядом Panasonic.
2: Ага.
4: А вот вы очень много говорите.
2: Угу.
4: Понимаете? Это все рассуждение. Ой, виноват. Это все рассуждение. Простите, пожалуйста. Одну минуточку.
2: Да-да-да. В большом помещении стережет. У тебя склад, наверное, какой-нибудь. Эхо такое. Ушел куда-то. Сейчас придет, наверное.
0: Ждем.
4: Вы знаете, я отключил его сейчас. А то идет сильный фон.
2: Да, мы тоже заметили. Вот.
4: У меня будет к вам большая просьба.
2: Да-да-да.
4: У вас вот непосредственно передача сейчас в данный момент о чем? Непосредственно о коньках или о жизни?
2: Ага. Вы знаете, в принципе, о жизни на коньках.
4: А, о жизни на коньках.
2: Да.
4: Тогда давайте с вами вместе вспомним наших бывших заслуженных спортсменов.
2: Давайте.
4: Давайте. И если можно, вот поднимайте, я вот даже плакать хочется, понимаете?
2: Угу. Ну что же, спасибо. Вы как бы уж поплачьте вдоволь, потому что как бы на людях это обычно искренне не удается сделать. Ну что же я могу? Я не могу прокомментировать этот звонок. Игорь, у тебя есть какие-нибудь мысли?
1: Ну, конечно, человек так
2: волнуется,
1: относится и хочет услышать имена бывших наших выдающихся спортсменов, то я могу их перечислить, конечно. Это, ну, в первую очередь, значит, это Ирина Роднина, Александр Зайцев, такая спортивная наша самая заслуженная выдающаяся пара. Белоусову, Протопопов. Это тоже,
2: по-моему, вот, они подверглись гонениям каким-то.
1: Ну, трудно сейчас сказать гонениям, да, на самом деле сейчас они граждане Швейцарии, живут в Швейцарии, они в свое время покинули пределы бывшего Советского Союза, уже будучи двукратными олимпийскими и многократными чемпионами Европы и мира, представляя именно Союз на ледовых

0: аренах. Это и Людмила Пахомова, и Александр Рогашков, замечательный танцевальный дуэт, первые олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду.
1: Еще я помню, был такой человек, по-моему, по фамилии Волков.
0: Да, Сергей Волков, к сожалению, которого уже нету сейчас вместе с нами, как и Людмилы Пахомовой. Вот, это и Владимир Ковалев, двукратный чемпион мира в одиночном катании, и спортивные представители спортивных танцев Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, тоже чемпионы мира, призеры Олимпийских игр. Вот, в общем, это основной такой перечень наших заслуженных фигуристов прошлого. Это и Сергей Гриньков, которого тоже, к сожалению, уже нету с нами, двукратный олимпийский чемпион, который, в общем, умер буквально вот полгода назад, и произошло это именно на льду, то есть умер на льду.
1: Ну да, этот, я помню, описывали еще в газете.
0: Ну, это описывали, это весь мир как бы скорбил, и не только в газете, и это везде и показывали, и телевидение, и описывали, и по радио.
1: Ну, вообще, вот как бы у музыкантов, у классических музыкантов существует такое понятие переиграть какой-то там орган, там вот руку виолончелиста, там, например. Вот. А в фигурном катании как бы вот это такой случай, он же, по-моему, из ряда вон выходящий, то есть непонятно, кто не досмотрел, либо тренер, то есть как бы вот я до сих пор в недоумении, хотя, опять же, я повторяю, что я мало чего в этом понимаю, но как бы человек не самый последний в этом виде спорта и такой, как...
0: Прямо скажем, человек самый первый в этом виде спорта, один из первых и любимых был спортсменом и нашей публики, и западной, но сердце не выдержало сердца, а уж какие причины и почему, это уже как бы разбираться врачам, и я думаю, что, в общем, в этой проблеме уже разобрались, и как бы в этой проблеме разобрались, и, в общем, это осветили уже все эти причины внезапной смерти Сергея Гринькова, которая произошла именно на тренировке на катке в Соединенных Штатах Америки.
1: Понятно. Ну что же, я предлагаю прерваться на некоторое время, и потом мы продолжим общение с Игорем Пашкевичем. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, чемпион мира среди юниоров 90-го года по фигурному катанию в категории одиночное мужское фигурное катание и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Речь у нас идет, как вот мы выяснили с недавно звонившим господином, речь у нас идет о жизни на коньках, и вы можете задавать Игорю вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хотел бы спросить, вот опять же возвращаясь к грядущему, так сказать, чемпионату, который в Израиле пройдет, по-моему, да? Естественно, там, да, там будет длительный перелет, туда достаточно. Вот. Насколько вообще вестибулярный аппарат у фигуриста должен быть очень хороший, то есть его не должно тошнить от всех этих переворотов. Вот. И, собственно, ведь вот этот перепад давления в момент подъема, там, взлета, посадки, он как бы может отразиться каким-то образом на вестибулярном аппарате серьезно. Вот. В связи с этим я знаю, что вот ассоциация тренеров по фигурному катанию на своем последнем совещании просто настаивала на том, чтобы спортсменов переправлять исключительно на поездах, вот, ну, то есть наземным транспортом. Как сейчас с этой ситуацией обстоит дело?
0: Ну, ты знаешь, Саша, ситуация, конечно, неординарная, очень сложная, действительно, вот эта транспортная, но дело в том, что зачастую чемпионаты, скажем, мира, Олимпийские игры проводятся на других континентах. Ну, тоже, что значит на других? Значит, допустим, в Азии, на других для Европы, допустим, для Океании. И, конечно, я с трудом представляю себе, как мы, допустим, с тобой бы... Хотя с тобой я представляю, как бы мы ехали, скажем, на чемпионат мира в Японию на поезде там Москва, Пекин, Дакар, Париж и обратно. Вот, ну, понимаешь, дело в том, что у тебя вообще бы не было проблем, твою бы станцию бы взяли, ты бы говорил бы с поездом.
1: Конечно.
0: А я пока доехал бы, я вообще уже, наверное, ноги бы в коньки даже забыл бы, как засовываются. Вот в чем проблема, понимаешь? Поэтому все равно в Японию лететь придется лететь.
1: Угу.
0: И вот тут ассоциация тренеров, сколько бы она ни собиралась, кто поедет поездом, тот сам понимаешь.
1: Да, да, да.
0: Вот. Вот. Сложный, конечно. Или как, например, поехать на поезде в Нью-Йорк? Ты, например, себе представляешь?
1: Ну, можно не обязательно на поезде, можно проплыть на судне потом.
0: На каком судне?
1: Ну, на каком-нибудь с трубой, из которой с идет трубой. Дымок.
0: Да, а рядом там где-то маленький каток, на котором можно каждые 15 минут подкатываться, да, допустим?
1: Конечно.
0: Ну, конечно, если ты, Петр, но тут все дело в Петре Капитоновиче, потому да, что если он кольнется на это приобретение, то нет проблем.
2: Зачем?
0: А так...
2: Зачем? У нас же есть это, конверсия. Вот эти все дебильные авианосцы, которые никому не нужны, это же идеальное поле для заливки льда.
1: Вот. То есть вы имеете в виду аэродромы все вот эти заливать?
0: Нет, нет, авианосцы. Корабли.
2: Ну вы же в армии не служили, я вам расскажу, что там вот такие есть кораблики, на них шоссе довольно широкое. То есть если шоссе залить, то будет каток.
1: Тогда они крутиться не будут. Вы что-то они... путаете, Петр Капитонович.
2: Ну мне видней.
1: Ну, вообще, да, вам, собственно, видней. А скажите, вот я обращаюсь к обоим нашим гостям. Я знаю, что, например, все нынешние военные, они в детстве играли в солдатиков. Все нынешние, так скажем, домохозяйки и матери играли в дочки-матери. А вот ходит слух, что все фигуристы и люди, занимающиеся фигурным катанием, они играли в фигуристов, то есть в тазик наливали воды, замораживали в морозке, доставали и вот катали на них самодельных человечков всячески, вот часами могли этим заниматься. Это правда?
0: Да, совершенно верно, Саша. Это именно так и было. И, в общем, это, да, это вот первые шаги, скажем, в фигурном катании. Я тоже заливал там и лужи там, и в холодильнике там, и мама ругалась иногда от этого там было, и это же все тает, и там лужи, ну что поделать, но сын фигурист, ну, приходится мириться. Ну, да, это именно
2: кстати,
0: так.
2: Кстати, сейчас это уже заменено компьютерными играми, потому что у каждого ребенка есть денди, он может покататься на экране своего телевизора, к сожалению.
1: Почему к сожалению?
2: Ну, живой лед все-таки, когда ты щупаешь руками, это совсем другое ощущение. Попробуйте как-нибудь, Саша.
1: Ну что же, послушаем небольшую композицию.

0: Напоминаю тем, кто только что подключился к розеткам, через которые ведется трансляция. У нас в гостях мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 96-го года по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Вы можете задавать вопросы Игорю по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Самуил Борисович.
0: Здравствуйте.
1: Вот такая проблема. Жалко, что мы не затронули сегодня в беседе. Ведь общеизвестно, что та же, собственно, Роднина и Зайцев были выдающимися токарями и фрезеровщиками. Ведь годы застоя подъем фигурного катания был основан в первую очередь на искусственной обработке вот такими, собственно, мастерами своего дела металлических изделий с помощью коньков. И только после этого вот их, так сказать, труды выносились на всеобщее обозрение на международных чемпионатах и так далее. Что-нибудь об этом, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, Игорь, я этот вопрос у меня в голове вертелся, вот очень близкий к вопросу нашего радиослушателя. Вот, например, взять сейчас там всякие гонки, Формула-1, да, там практически у каждого спортсмена, так сказать, свой автомобиль, своя покраска, свой какой-то там, свои какие-то прибамбасы. Вот что касается фигурного катания, сейчас это не проблема. Купить хорошие коньки там, и, например, нарисовать на самом ботинке портреты всех своих родственников или любимой собачки, это, там, или там что-то такое, что нравится, там, какую-то картину, репродукцию. Да? Вот. Но во времена, когда вот катались Роднина, Зайцев, коньки были проблемами, и действительно спортсменам приходилось самим себе ковать, вытачивать с помощью знакомых. Вот эти коньки даже существуют в единственном экземпляре некоторые. Вот. Как ты считаешь, вот эти изменения, которые сейчас произошли, когда ты пошел да купил коньки, но сам-то не приложил, даже молотком не ударил, хорошо ли это или плохо? Прокомментируй, пожалуйста.
2: Трудно мне однозначно ответить на этот вопрос, но, в общем, я считаю, что, конечно, хорошо, когда спортсмен сам кует свои коньки, потом он лучше их чувствует, и они, и это как эксклюзивный, и, значит, материал, они более прочные, более водоморозостойкие, и, конечно, они могут служить ему бесконечно долго. Пойти купить, значит, в магазин, но это будет какой-то такой серийный вариант. Конечно, может, они тоже неплохие, но, конечно, это не то, вот, что было раньше, вот, когда катались спортсмены выдающиеся, и они сами вот были хорошими токарями, фрезеровщиками. То есть я, конечно, вот предпочитаю, чтобы вот было все-таки так, как раньше.
0: Причем ведь тут нужно еще сказать, что от массы спортсмена, от его роста зависит ширина.
2: Конечно, длина. Ширина и заточка, и насколько выдвинут зубец. И, то есть,
0: и это количество зубцов.
2: Количество зубцов, безусловно, высота стойки и ширина вот этой вот самой поверхности, которая прикручивается на подошву ботинка. Все это надо рассчитывать, все это очень важно. И, конечно, когда спортсмен сам разбирается в этих вопросах и сам, так сказать, создает для себя удобство инвентаря, это, я считаю, очень большое преимущество, и это хорошо.
0: А скажи, пожалуйста, вот за, ну, если взять средней длины спортивную жизнь, то есть жизнь в этом спорте, вот существует ли статистика износа коньков? Ну, вот, вот сейчас ты достиг вот такого звания, как серебряный призер чемпионата Европы, там, 96-го года. Вот сколько пар коньков ты уже стер до подошвы? Ведь есть же такое там понятие, что типа стер коньки до подошвы.
2: Ну, раньше, конечно, такое понятие имело место быть, когда был вот именно дефицит, проблема с тем, чтобы достать коньки, и детишки действительно были вынуждены кататься чуть ли не до подошвы. Сейчас, слава богу, уже ситуация изменилась. Ты правильно заметил, что, в общем, пошел и купил. И на самом деле не надо катать лезвие до подошвы, потому что, в общем, они по мере того, как они изнашиваются, они все-таки меняют форму, меняется, значит, и желоб вот этот, который между ребрами, и они уже перестают отвечать тем требованиям, которым необходимо. Короче, просто надо коньки менять чаще, как только вот начинаются вот эти все изменения серьезные с ними происходить, потому что сейчас существует конек, значит, идет лезвие, и в конце идет где-то 6-миллиметровый закаленный, специальный закаленный слой стали для точки. И вот как только этот слой заканчивается, конек практически перестает терять точку, то есть он тупится через 2 дня после заточки, и, в общем, это уже можно выкидывать, такие коньки. То есть как только слой сточился, а это где-то за, скажем, там 12 точек, практически слой стачивается и приходится коньки менять.
0: А вот, собственно, как бы серьезные музыканты, по-настоящему серьезные музыканты, они меняют струны там чуть ли не после исполнения каждых там 3 песен, им подносят гитары с новыми струнами. Вот. А я знаю, что сейчас практикуется даже, как бы существуют соревнования по, так сказать, длительному фигурному катанию. Выступление длится не там 4 минуты, а там по несколько часов катаются люди, и вот у них как на Формула-1 походы, это тоже входит в, так сказать, спортивные состязания, смена, так сказать, ботинок, то есть происходит, он там едет там на одном, значит, на одной ноге, а рядом, значит, едут люди, вот тех обслуг, быстро ему отвязывают, привязывают новый, на другом вираже следующий, вот смена, то есть как бы, вот.
2: Ну, в общем, да, существуют сейчас уже такие выступления. Это действительно тяжело кататься на одном и том же коньке, скажем. 5-6 часов, то есть надо менять.
3: Но, кстати, существует еще такая форма утилизации коньков, как, ну, для не очень материально обеспеченных исполнителей, как наварка. То есть, подобно автомобильным шинам, наваривается вот эта 6-миллиметровая прослойка, которую потом затачивают. Так что вы можете дешевле обойтись и не менять коньки полностью.
0: Ну, а, кстати, вот, что быстрее, ведь изнашивается, то есть конек или ботинок, потому что бывает, что, например, ботинок износился, приходится к коньку пришивать новый ботинок. Вот, и вообще форма ботинка, я, например, знаю, что многие вот выдающиеся спортсмены, как бы они любят на кроссовки нашивать. Некоторые даже вот на, вот дамы, да, на изящную туфельку с каблучком приделывают коньки. Ну, вот привыкли они так, нога лежит только в туфле-лодочке, а некоторые на шлепанцы.
2: Ну, в общем, да, это все очень индивидуально, и иногда ботинки, допустим, изнашиваются раньше лезвия. Но в основном, конечно, это лезвие. А обычно это все вместе как-то меняется. То есть спортсмен откатался, скажем, сезон или два на этом инвентаре и меняет и ботинки, и лезвие одновременно.
0: А все это идет как в музей?
2: Ну, в музее, с аукционов продается этот старый инвентарь выдающихся спортсменов. То есть, ну, разное применение. Или передается, скажем, там, по, так сказать, по наследству, там, более молодым, перспективным фигуристам.
3: Кстати, ну, да. Саша, извините, я хотел вернуться к вопросу о скорости, потому что он вас, я помню, заинтересовал. Конечно. В начале передачи. Теперь, в принципе, каждый желающий, который сможет себе подобрать ботинок по размеру, сможет ощутить ту скорость, которую, например, вот наши игры испытывают во время своих наиболее крутых виражей. То есть на каком-то большом пространстве, обычно на озере, как говорится, на пленэре, заводится специальная машина, которая очень быстро ездит, и желающий человек, заплатив определенное количество, определенную сумму, может, зацепившись крючком за эту машину, на конечках просто вихрем промчаться вот по этому озерку и даже может предварительно заказать какие-то виражи. Ага. Вот, так что вполне вы можете прийти тоже на такой каток и попробовать.
0: А вот вопрос к Игорю. Игорь, действительно, как бы видите, вот вас учат и даже заставляют просто всячески чувствовать, контролировать скорость. И я вот вижу, вот вы с собой тоже вот принесли вот ваши коньки. И вот у них вот в левом я вижу вот вмонтирован спидометр как бы. А вот что это в правом за счетчик обычного автомобиля, там скорость вращения двигателя, а вот как бы, или это тоже спидометр зачем?
2: Нет, это счетчик, который показывает общее количество оборотов, выполненных там в единицу времени, скажем, там в минуту, или как ты его настроишь, или за программу, или за тренировку, или за час, или за полчаса. То есть это зависит от того, есть такие универсальные счетчики, которые переключаются в единицы, различные единицы времени.
0: Они это вот затем... под каблуком я вижу, да?
2: Да.
3: Кстати, Игорь близок к преодолению так называемого звукового барьера, ну, мягко говоря. То есть он может, если будет целенаправленно в этом ключе работать, то будет вертеться быстрее, чем человеческий глаз способен будет это воспринять. Вот. В принципе, я думаю, к концу столетия этот такой барьер можно преодолеть в 2.5 раза будет людям, которые с детства будут этим заниматься. Но я боюсь, что пострадает чисто художественная сторона катания, потому что все будут крутиться и вертеться, а...
0: Видно, этого не будет.
3: Долго. Нет, просто они не будут музыку слушать, не будут ходить на балет и радовать нас художественным исполнением фигурного катания, которое мне так нравится у Игоря.
0: О, как... Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Игорь. Игорь, милый человек, доброй ночи вам, чистого эфира. А я вам мешаю сегодня, по-моему, второй или третий раз. Это из города Калининграда, нашего подмосковного Лебедева Наталья Всеволодовна.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Кстати, ой, сейчас, минуточку. Петр Капитанович рядом.
0: Что?
4: Петр Капитанович рядом с вами?
0: Конечно.
4: Он слушает?
0: Да.
4: А можно ему вопрос подкинуть?
0: Конечно.
4: Игорь, вы в пятницу были на концерте?
0: А на каком?
4: А на каком, я-то вас хочу спросить. Вы меня приглашали прям почти лично.
0: А, так вы...
4: Это все это я мотаюсь и болтаюсь и мешаю вам, понимаете?
0: Вы имеете в виду концерт вот восточной музыки?
4: Да.
0: Простите,
4: это я, та самая, Лебедева.
0: Так, простите, концерт-то будет 19 сентября, вы что-то перепутали.
4: Ну, я думаю, что в эту пятницу, потому что такая кипяченая я.
0: Нет.
4: А вот сейчас вот наслаждаюсь вашей передачей.
0: Нет,
4: ну, вы меня в тот ночь-то в ту помните, нет?
0: Ну, конечно.
4: Ну, слава богу.
0: Конечно, у нас же и видеосъемка имеется.
4: Да, тем более, слава богу. Конечно, какой так... чистый эфир, Игорь. Я никогда к вам не могла прорваться. Видно, этих санитаров нам хорошо поставили сюда, работают чисто.
0: Угу.
4: Понимаете меня, да?
0: Да, конечно.
4: Больше ничего не говорю, ладно?
0: Да.
4: Вот, ну, в общем, Петру Капитоновичу вопрос у меня сейчас.
0: Да, задавайте.
4: Петр Капитонович. У вас сейчас были вставки вот в этой передаче сегодняшней ночи, все гитарные сопровождения. Вы любите гитару, я уже это поняла, и я тоже самое. Вот когда я вам говорила, что музыку, которую я слушала этого товарища нашего, Кашпировского, она вся гитарная. Угу. Понимаете меня, нет?
0: Конечно.
4: Вот эта музыка, я уже надоела и Борису Алексеевичу. Борис Васильевич,
0: Борис Николаевич зовут нашего президента.
4: А?
0: Нашего президента зовут Борис Николаевич.
4: Нет, я не про президента говорю, а который ведет передачу по пятницам на субботу. Ага. Борис Васильевич Алексеев, который ведущий. Помните его, знаете?
0: Ну, да.
4: Я ему тоже много-много раз насаждала, мне его довели. Но кто же это, кто композитор этой музыки, все время у него спрашивала, кто исполняет. Но он как мог, мне все-таки ответил. Поэтому это... Это я вам сейчас рассказываю, что знаю, два слова, только все, больше ничего не знаю. Короче говоря, он даже мне сказал, это то, что эту музыку, которую Кашпировский играет, на сопровождении его, это чуть не наши московские цыгане исполняют даже. В общем, с ним связь поддержите, он вам все расскажет. Я не могу сейчас выговориться вам полностью.
0: Ага.
4: А композитор это, по-моему, Южная Америка. Мне кажется, Боливия.
0: Нет, это не
4: Франциско
0: композитор.
4: Франциско Гоя, короче говоря.
0: Франциско Гоя, да.
4: Да, знаете, да? Вот да. Это его музыка-то звучит.
0: Ага.
4: Поэтому он так упорно. Я Кашпировского так же ненавижу, как и люблю, понимаете? Вот он мне дал вот эту музыку, я на ней живу, это мое лекарство.
0: Угу.
4: И
0: спасибо,
4: сама я
0: спасибо.
4: От него еще одну установку имею. Вот к Кашпировскому приехал телевидение снимать его передачу домой.
0: Угу.
4: И надо было ему там что-то помочь, он попросил, собственно, сына помочь ему. во время этих съемок. И сын ему отказывает. Угу. Он так возмутился, Кашпировский, говорит, вот видите, просить, говорит, лучше сдохнуть. Угу. Вот такая установка и у меня от Кашпировского досталась, я с ней тоже так же живу.
0: Спасибо.
4: Никого стараюсь не просить.
0: Спасибо вам за звонок.
4: Ага. Ваши... Ну, то, что это Франциско Гой, это однозначно точно. Борис Васильевич Алексеев вам, наверное, все доскажет.
0: Хорошо.
4: Но эту музыку даже можно взять для Игоря. На катании.
0: На катании.
4: Она такая музыка успокоительная, понимаете?
0: Обязательно. Да, спасибо, спасибо.
4: Ладно, спасибо. Я очень много говорю, извините, пожалуйста.
0: До свидания, спасибо. Ну что, ваши действительно счастливые люди, которым вот так можно взять и дать установку. То есть, видите, конечно, Игорь, вот человек, можно сказать, побывал, так сказать, в организме зомби. Ну вот, представь себе, вот, дали установку. Вот, причем, как бы, я считаю, что все-таки фигуристу несподручно давать установку своим зрителям. Да?
2: Я думаю, да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Я вот пенсионер же, старенький.
0: Угу.
5: И слушаю вас с наслаждением. А вот хочу предупредить о профессиональном заболевании фигуристов. Вот с вестибулярным аппаратом что-то плохо бывает у них. Они ж много вращаются, нагрузка большая на вестибулярный аппарат. Так, а вот который возле пивных парьков валяет, так это ж, может, бывшие эти фигуристы.
0: Вы знаете, действительно, тема интересная.
5: Тема интересная, ребята.
0: Спасибо.
5: Вот, и еще что, а вот сейчас же используют всякие допинги, а вот искусственный гироскоп не применяют, ребята, не вшивают себе там под кожу.
0: Угу.
5: Для устойчивости.
0: Спасибо. Спасибо за...
5: Успокойся, ребятки, называй все.
0: До свидания. Вообще, действительно, вот логическая мысль достаточно такая промелькнула у нашего радиослушателя. Вот как бы, вот, может быть, действительно фигуристам имеет смысл, ну, уж не обязательно в организм, а куда-то в области коньков или там в костюм вшивать нечто, чтобы, так сказать, сделаться похожим на неваляшку. Ну, типа так закинулся на бок и сразу отпружинил, бум, и дальше встал. Ну, во-первых, от травм это убережет. То есть, единственное, нужно выработать инстинкт какой-то или натренировать так фигурист, чтобы он не подставлял руку, иначе, может быть, быть слом. А наоборот, когда чувствует, падает, руки прижал к корпусу, так, ум, и отпрыгнул. От асфальта этого ларьков, которые... А, и вот от льда этого. А?
2: Ну, в общем, я что могу сказать? Это достаточно перспективная идея. Я знаю точно, что на сегодняшний момент ни у нас, ни в западных странах она еще не использовалась. Вот за гироскопом, с зашиванием гироскопа. Я вот зашивание другого плана, они, в общем-то, как сплошь и рядом встречаются, там, скажем, с бывшими, я не знаю, там, фигуристами или хоккеистами. Вот у ларьков, которые... Им однозначно необходимо вот это зашивание.
3: Ну, это уже вчерашний день, кстати. Обычно это просто рентгеновское сканирование на стадионе и возле асфальта. Не нужно ничего вшивать. Все делается с борта. Сейчас технология позволяет. Так что вот, перспективность этого направления, в общем, сомнительна. У нас все уже можно делать. Вот. Зачем вы, кстати, покачиваете мой стул?
0: Нет, это не я, это Прохор там очнулась и лазит. Вы не обращайте на нее внимания. Я хотел сказать, что действительно какие-то внедрения в скафандр, они вредны. То есть, если... Поэтому как бы взрез кожицы Тушкиной, это не всегда, в общем-то, умный поступок даже ради искусства, понимаете? Вот.
2: Но, тем не менее, иногда определенные спортсмены идут на попытки такие вот влезть
0: в организм.
2: Да. Даже учитывая сложную экологию.
0: А скажи, Игорь, я знаю вот совершенно недавно, что пытается учредить новый олимпийский вид спорта. Так сказать, катание, фигурное катание на четырех конечностях. Это когда еще одеваются коньки и на руки. Это дает, во-первых, возможность больше манипулировать телом своим и выглядит, говорят, красивей. Вот не предлагали ли тебе этим заняться? Или вообще что ты слышал об этом направлении? Насколько оно перспективно? Ну, причем там даже, извини, что я проложу, там даже конек, я вот видел, закрепляется еще между лопаток один, чтобы он мог так бочку там давать. Как ты считаешь это?
2: Ну, вы знаете, мне, к сожалению, пока не предлагали заняться этим видом искусства, но я знаю, что отдельные уже люди работают над такими вот программами и над созданием вот этого специального межлопаточного.
0: Межлопаточный конек.
2: Да, конька.
0: Он и такой формы имеет хитрую, чтобы вот шух, переворот.
2: Да, именно. Он не такой ровный, как, скажем, коньки, которые одеваю я. Опять же, такие коньки для рук, они отличаются кардинально от коньков для ног.
0: Ну, конечно, они меньше. А вот тут еще нужно сказать, что как выпускают фигуристов на сцену. То есть вот эта вот штука деревянная, прорезь в борту, да, такая, ну, типа, чтобы он выходил.
2: Ну, это как дверца, да.
0: Как дверца. Вот там дверца, она как бы лед покрыта туда дальше. И открываются специальные шторки, и спортсмен уже так под ускорением небольшим, мягким выезжает. Вот, ну, как в народе называют, на карачках на лед. И сразу же с выезда, с первого такта музыки, он выезжает. Приезжает, должен сделать бочку такую, ух, на спине, и дальше уже идет вот выполнение программы.
3: Ну, кстати, вот это катание, оно перспективно, и, в принципе, с развитием интеллекта оно похоже на четырехмерные шахматы, которые уже внедряются среди шахматных школ. Для
0: ну, кстати, шашки
3: детей.
0: Тоже.
3: Да, и шашки, нарды, и даже вот четырехмерный преферанс тоже встречается, хотя еще небольшое количество любителей имеется вот у нас в стране. Так что все
2: я
3: это...
2: думаю, что это имеет будущее.
3: Мы сыграем как-нибудь,
2: это перспективно, да, Саша, ты абсолютно прав, уже существует такое направление в фигурном катании. Вот это даже не четырехногое катание, а пяти, вот этот учитывая межлопаточный конек.
0: Да, очень важный. Я напоминаю нашему радиослушателям, что в гостях у нас мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года по фигурному катанию среди мужчин одиночное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете общаться с ними по телефону 203-19-22. И звонки поступают. Слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, говорите.
6: Я вас сейчас очень внимательно слушаю. Игорь Пашкевич, вы же мастер спорта?
0: Да.
6: Очень приятно.
0: Вы мастер спорта?
6: Нет, я мастер спорта по карате. Мы четвертый дан.
0: Угу.
6: Черный пояс. Да дело не в этом. Я же вам звонил, когда сильно заплакал, понимаете, просто нервы не выдерживают.
0: Угу. Да-да-да, говорите.
6: За минутку. Ребята, простите, пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Волков скончался.
0: А, ну да, да, мы говорили об этом.
6: Я просто прошу вас повторить. Волков, когда скончался, и при какие обстоятельства?
2: Волков? Спасибо за звонок. Волков скончался... Сейчас скажу, это было уже 6 лет назад. А... Вы, наверное, имеете в виду Сергея Гринькова, который скончался вот полгода. Нет, это уже почти год назад, 10 месяцев назад. Именно во время тренировки.
0: Ну да. Ну что, следующий телефонный звонок. Хотя вот мне как-то кажется, может быть, я немножко не прав, но как бы занятие таким искусством, как карате, оно подразумевает под собой серьезный еще тренинг, который... не должен позволять вот так вот расслабляться, особенно если как бы...
3: Наоборот, это умение расслабиться в нужную минуту.
0: Ну, вам
3: видимо, она пришла.
0: Эта минута настала. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Я вот хотел поднять тему такую реабилитации спортсменов после каких-либо травм или увечий. Ну, или каких-то обстоятельств, которые их вынудили на время оставить занятие спортом.
0: Ну, вот, например, беременность может.
7: Ну да, например, вот у меня, ну, беременность, конечно, тоже об этом уже говорилось. А у меня есть знакомая, которая была, ну, в свое время фигуристкой. И потом ей по причине там, ну, по материальным соображениям каким-то, то есть пришлось оставить это дело. И она устроилась там пуховиками что-то торговать, там что-то такое, стал там окорока вот кушать там обильно. Это совершенно серьезно.
0: Ну, мы верим.
7: И ее очень сильно, ну, раздалась вширь.
0: Ну, как Волга.
7: Да.
0: В полноводье.
7: Вот. И Александр, просто ей, ну, необходимо какое-то, ну, средство для похудания. Может, вот в магазине отмазка есть? Вот. Дело в том, что она...
0: В магазине отмазка сейчас поступила новая партия целлофановых пакетов для бега. То есть женская тушка упаковывается в целлофан, и потом вот особь эту гоняют, так сказать, по специально отведенному месту в течение долгого времени. Вот, а потом вот как бы происходит пропотевание эндогенное активное. Вот, это единственный такой метод, на мой взгляд, действительно серьезный, потому что все это Гербалайф, они все-таки обогащают каких-то людей.
7: Ну да.
0: А мы же против этого.
7: Ну даже я слышал, что вот перья вырастают у людей.
0: Перья вырастают там в подмышечных областях прям.
7: Ну так она, вот знаете, в магазине на диване заказала себе тренажер вот Taplex. Ну вот может видели рекламу, там негр.
0: Так и качает, а пузо такой,
7: что... Такой чтобы... давит на пузо.
0: Да.
7: Причем говорит, что ему нравится это дико. Просто безумие. Но тогда все заказал Атфликс, ей тоже нравится. Она вот ходит, давит вот, когда в Коньково едет на метро. Там же метро давит прямо. И, кстати, тут же место уступает. Она еще с этим, с тюрбаном там, со своим, с этим, с мешком, с пуховиками там, со всеми делами, с этим.
2: А она садится, а тоже продолжает давить, да?
7: Да, да, и причем даже вот из вагона полностью люди выходят, то есть освобождают весь вагон ей.
0: Спасибо
7: Александр,
0: вам.
7: Александр, да. Я вот еще хотел спросить вас, как бы, почему вот вас не слышно под дождем серебряным?
0: Ну, еще не время пока. Дело в том, что некоторые сейчас трудности с перемещением вот после того случая у меня. Вот. Ну, как только, так вот сразу.
7: То есть просто
0: нужно
7: очень...
0: реабилитироваться надо сейчас.
7: Очень просто. Мы любим вашу программу «В семье».
0: А, «В семье»?
7: Да.
0: Спасибо.
7: И не все могут слушать вот в такое позднее время.
0: Ну да, это типичная такая, скажем, семейная программа для прослушивания у камина.
7: Да,
0: кстати,
7: да.
0: Вот в магазине «Отмазка» появились камины специальные, вот при свете которых вот очень хорошо слушается наша программа.
7: А, да. Кстати, знаете, что вот еще сегодня случилось?
0: Что?
7: Вот в телевизоре, как вы сказали уже, шел «Плейбой».
0: Что было?
7: Ну, «Плейбой», вот передача
0: шел,
7: такая.
0: Да, было.
7: У меня просто ребенок смотрел, но я его прогнал, так как там, ну, началась ваша трансляция.
0: А, то есть меня стали тоже
7: ваши
0: показывать.
7: Ваши программы, вот и ваших гостей всех. И там вот даже когда говорили про исторические всякие факты, ну, вот там из жизни великих там чемпионов различных там, знаменитых, вот, там вроде даже вы про Гагарина упоминали, вот это показывали все.
0: Да, конечно, трансляция прямая, она и сейчас идет, только уже по 8-му каналу. Ну,
7: да, я...
0: Но кнопку сегодня нужно нажать, вот сегодня нечетный у нас день, то есть нужно нажать 3 или 6 раз.
7: Я, кстати, видел даже рекламу вот ваших видеофильмов вот по телевизору.
0: Ну да, конечно.
7: Что, да, вот даже в магазине на
0: телевизоре. На лицензионных кассетах это все продается.
7: Можно заказать даже.
0: Конечно.
7: Так что прям привезут.
0: Привезут.
7: Да.
0: Спасибо вам за звонок. Спасибо.
7: Всего доброго.
0: Да, и действительно, Игорь, вот эта проблема реабилитации, бывает, что человек в одно прекрасное утро просыпается как Волга. Ну, вот он типа лег нормально, а проснулся как Волга. Вот что ему в данном случае делать? Вот и конек не налазит. Вот раздулся, понимаешь?
2: За одну ночь?
0: Ну, это как так утрировано, поскольку жизнь у спортсменов очень такая скоротечна, события очень быстро происходят, то там ночью можно считать и месяц. За месяц она раздалась и потолстела. С женщинами это часто случается, потому что экология. Вот. И там, я знаю, что там через поры жир выдергивают, есть такие операции, такими щипцами наматывают, там канаты такие. Вот. Ну, она просто ни с того, ни с сего, понимаешь? Вот сегодня такая, а завтра как Волга. Хоть под часы ложись на пятую койку.
3: Бывает.
2: Я думаю, что Петр Капитонович на этот вопрос лучше ответит.
3: А в чем вопрос-то? Повторите.
0: Ну, если она как Волга, что ей делать?
3: Ей?
0: Да.
3: Искать своего Дуная. Ведь каждый человек имеет право на еще встретить свое второе одиночество.
0: А вот это вот со спортом-то?
3: Со спортом? Ну, опять же, сейчас же все развивается.
0: Ну, собственно, спорт... вам виднее. Вам виднее. Да. Все-таки, действительно, вот мы еще не затронули одну тему, вернее, не обговорили ее. Сейчас мне пришла в голову мысль. Про коньки, про ковку коньков мы сказали. Так? Но вот сам пошив этих ботинок. Это же нужно обладать даром портного. Они могут жать, могут как-то что-то. Или это можно пойти заказать все-таки обычную обувь у хорошего мастера, а уже коньки самому как-то приделать.
2: Ну, можно купить коньки, скажем, в магазине, предварительно там их померив, попробовав, как они на ноге. Или же второй вариант это сшить именно по слепку, скажем, твоей стопы на заказ. Есть такие фирмы, которые помимо серийных ботинок выпускают еще такие эксклюзивные именно для тебя, учитывая там особенности именно там твоего строения, скажем, стопы или каких-то там деформаций.
0: Стопы. Так сажают и мелом обводят.
2: Ну, это достаточно примитивно, делают слепок.
3: Кстати, целиком, это фирма...
2: объем учитывает стопы и
3: ширину. Эта фирма в рекламных целях делает слепки, ботинки и коньки со слепков кинозвезд в Голливуде, вот на этих плитах. Когда вы туда попадаете, вы видите там нога Шварценеггера. То есть вы можете прям заказать у этой фирмы коньки, в которых мог бы кататься Шварценеггер.
0: Выступать Шварценеггер. Да. Ну, кстати, действительно интересная достаточно у них идея.
8: Радиостанция «Эхо Москвы».
0: И, так сказать, все хорошее рано или поздно заканчивается. Подходит их к концу наша встреча с Игорем Пашкевичем и с его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Но прежде чем как-то нам уже расшаркаться, я хотел бы все-таки, Игорь, попросить тебя продемонстрировать свои вот выдающиеся качества как певца, потому что действительно вот фонограммы под свои выступления ты создаешь сам, и там и не Борис Николаевич в этом не участвует, и не француз бельгийский, француз Гойген. Ну, никто, то есть ты только сам. И вот, чтобы как-то у наших радиослушателей не возникло никаких сомнений, может быть, ты что-то нам все-таки споешь?
2: Ну, давайте попробуем.
0: Ну что же, сразу говорю, что это будет фонограмма минус один, то есть фонограмму ты принес с собой, а голос твой будет звучать в прямом эфире. Так поет мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 1990 года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Все это по фигурному одиночному катанию среди мужчин. Игорь Пашкевич.

0: Да, я думаю, что вот эта композиция будет, так сказать, пользоваться успехом в Израиле, куда ты поедешь на соревнования. Ведь именно там ты, я думаю, будешь исполнять вот прямо непосредственно в момент выполнения программы.
1: Да, постараюсь.
0: Но, в принципе, если ты ее споешь так, как ты ее спел сейчас там, то, я думаю, тебе, может быть, даже предложат еще и какой-то контракт со звукозаписывающей фирмой, вполне возможно.
1: Израильский бизнес. Может быть такой, да, такой вариант. Я вполне допускаю.
0: Очень бы хотелось в это верить. Ну и я со своей стороны, также со стороны всех сотрудников нашей программы и, так сказать, всех, кто слушал сегодня нас, желаю тебе, так сказать, достойно там выступить, чтобы показать им, наконец, что, дескать, где что и кто вообще. Кто где. Вот. И, так сказать, желаю действительно там тебе занять самое высокое место.
1: Спасибо.
0: Вот. И также благодарю Петра Капитоновича за то, что он сегодня, так сказать, устроил нам встречу с тобой. Благодарю всех наших радиослушателей, ну и все такое прочее. Расшаркиваюсь.
2: И наша встреча продолжится вот сейчас уже без участия наших слушателей.
0: Да. До свидания.
3: Я очень часто моего опоссума

0: И я рад приветствовать в нашей студии доктора аналога анатомии, специалиста по вопросам морали и нравственности Олега Геннадьевича Тузова. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
1: Здравствуйте. Да. Доброй ночи всем радиослушателям. Я хочу заметить, что специалист по вопросам морали и нравственности, но не пример ни в коем случае, а скорее даже наоборот.
0: А вот здесь интересный момент. Вы знаете, мы очень часто собираемся здесь в тесном кругу наших сотрудников в красном уголке и начинаем рассуждать, ну, о всяком разном. Да, вот последняя тема обсуждения такая приватная была, это верил ли, например, Адольф Гитлер в то, что он делал, и считал ли он своих соратников истинными соратниками или все-таки стадом, которым управлял, над которым шутил. То есть ведь если он был такой весь из себя нацист, он должен был являть пример определенный. То есть всегда ли люди, проповедующие ту или иную идеологию, сами последовательно, в общем-то, вот в ней живут?
1: Безусловно. Безусловно, он верил. И, в общем-то, даже если он глубоко внутри и не верил в то, что делал и чего добивался, ему в любом случае казалось, что так оно и есть на самом деле, и что он был прав.
0: Я еще хотел сказать, что, не знаю, знакомы вы или нет, я сегодня позвал еще в гости искусствоведа Рустама Каримовича Гмырю. Дело в том, что, на мой взгляд, такие моменты и аспекты человеческого существования, как то мораль и нравственность, прежде всего формируются все-таки искусством, музыкой, скульптурой, в общем-то, вывеской, обычным, как ни странно, плакатом, на котором, в общем-то, креветки даже пропагандируются. Поскольку именно от того, что окружает человека в нежном возрасте, зависит то, каким вырастет этот человек уже. Да, вот согласны?
1: Безусловно. Даже вот касательно тех креветок, да, и вообще как бы рекламы как таковой, именно в ней и вот по уровню художественного исполнения рекламы можно четко определить, на каком уровне находится само общество в плане изобразительного искусства, культуры и т.д. и т.п.
0: Я знаю, что ваша лаборатория, ваша научная лаборатория, научно-исследовательская, занимается вопросами динамики развития или наоборот, скажем так, деградации рекламного бизнеса. То есть вы проводите такую как бы статистику и аналогию между состоянием здоровья, морали общества и тем и уровнем качества рекламы. Да? Каковы современные тенденции вот в этой области?
1: Понимаю. Ну, тенденции, коротко, если их обозначить, они деградационного характера. А лаборатория наша, она занимается в основном вопросами аналогоанатомии, безусловно. Это стремительно развивающаяся наука в последнее время, направление в философии. И как бы она разрабатывалась в основном той же самой секретной лаборатории, где, ну, это по моим подозрениям, точно я не могу сказать, потому что это секреченные данные, на той же лаборатории, где и был изобретен вирус Монморанси.
0: Ага, скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот известно, что огромное количество, так сказать, военных разработок пришло на пользу, так сказать, мира и, в общем, появилось в пользовании обычных людей. К примеру, известно, что такой финский телефон, как Бенефон Дельт, разрабатывался для финской армии. Но сейчас свободно, и даже он уже и не модный. То есть он появился в продаже. И также, например, известно, что титановые пластины вставляют в голову, хотя раньше титан, ну что вставляли? Пластик вставляли, я помню. У нас вот одна женщина, у нее дерево, да не обидится, но у нее хорошее полированное дерево. Вот. А сейчас титан, что тоже, в общем, дефицитно. Вот доколь мы будем... И вот вообще вся эта секретность, да, она как-то, на мой взгляд, у современного человека, обычного гражданина, перестала пользоваться тем уважением должным, которое было, скажем, 5 лет назад, 10.
1: Ну, это характерная черта и исход, в общем-то, любого направления, любой сверхновой разработки научной, неважно, для каких целей она была задумана, для военных или для бытовых. В общем-то, вот если брать, опять же, если мы говорим о музыкальном творчестве, коль уж в ключе искусства мы рассматриваем этот аспект,
0: Да.
1: То вот андеграунд сначала появляется в музыкальном творчестве, потом он становится мейнстримом, потом о нем забывают и как бы становится музыкальным отстоем. Вот, пожалуйста, характерное как бы развитие той же тенденции в музыкальной ретроспективе.
0: Ну, Олег Геннадьевич, мы можем провести параллель между вот действительно музыкой и любой военной разработкой, поскольку в музыке люди работают со всей душой, ну, большинство, назовем так, да, и также и люди, занимающиеся любыми научными разработками, они свято верят, для них это искусство и так далее, да.
1: Безусловно.
0: А вот что касается вообще рожающих, дело в том, что сейчас вот рожают все весьма активно, и мало того, вот вы как, наверное, психоаналитик должны как-то, видимо, эту тенденцию отслеживать. В связи с увеличением рождаемости увеличивается и посещаемость церкви, причем совершенно разных вероисповеданий, то есть сразу они все вот бегут. Вот это увлечение родами повальное сейчас в нашей стране, и в то же время дикое увлечение религией. Это же что-то такое вирусообразное. Вот буквально, знаете, на днях был мощный вылет муравьиных самок, которые активно облепили все, что не попадя. И мы изучали это, геодезисты приходили, и люди вот с такими прибамбасами на палках по рельефу местности смотрели. Ну, это для важности, чтобы люди обходили, потому что где палка с прибамбасами, люди боятся, и не мешали бы, чтобы нам наблюдать. Мы, конечно, выводов никаких не сделали, денег поимели, деньги поделили, и, в общем-то, ну, что-то я о своем. Да, так вот, что касается вот этой тенденции роды, религии, да.
1: Да, ну, ты характерный пример переориентации. То есть сначала человек бьет в цель, а у него получается замечательно совершенно. Он попадает, очень часто попадает. А потом устает, либо стареет, либо, ну, усталость в членах выходит, и он уже не попадает в цель. Ему приходится

0: не секрет, наверное, для вас, как и для других жителей нашего города, города-героя Москвы, что, в общем-то, я и моя корпорация активно сейчас бьемся за идею проведения летних показательных массовых родов в бассейне, специально для этого сделанном недалеко вот от башенки, которую построили на месте бывшего же бассейна, собираемся выбрать массовых родов женщин. Вот вы, как просто появился Рустам Каримович Гмырь. Кстати, здравствуйте, Рустам. Да, вот что касается, вот вы как специалист по вопросам морали и нравственности, мы находим большое количество сторонников, да, и большое количество людей, которые не воспринимают это, дескать, как это так, это, дескать, совершенно интимно появление ребенка, а что это такое за показуха, а как вы расцените вот эту нашу идею? Мы считаем, что это сплотит женщин, это, как знаете, как материнская, это вскормленная, в общем, это самая молочная мама.
1: Недовольство вот большинства как бы тех, кто ознакомился с планами вашей корпорации, нечего смущаться, как бы звучит замечательно, это так оно и есть на самом деле, вызвано тем, что, наверное, опыт их личной посещения бассейна связан с неприятным ассоциативным вкусовым таким воспоминанием хлорки. Поэтому, если вы не будете при экспериментах и вот потоковом родильном перебарщивать с хлоркой, то я думаю, что вы вернете симпатии вот тех вот того контингента людей, о котором говорили, что они недовольны. И пугаются.
0: Олег Геннадьевич, я прошу на секунду сейчас прощения. Просто пришло сообщение на пейджер. Следующий. Александр, у вас очень плохой микрофон. Поменяйте, пожалуйста. Я вынужден сделать. Да. Вот, да чего же у нас все-таки люди искушены уже в звуке, в саунде. Действительно, я подменил фирменный эхо-московский микрофон на свой вот от магнитофона «Маяк». МК. Сейчас я его поменяю. Секунду. Раз. Вот пришлось поставить родной, но я унесу все равно это, потому что мне же он нужнее, чем здесь. Правильно, Олег Геннадьевич?
1: Я думаю, что...
0: Да. Ну что же, теперь вот вопрос к вам, Рустам Каримович Гмыри. Скажите, пожалуйста, во-первых, вы знакомы с Олегом Геннадьевичем Тузовым? Читали ли вы его работы, видели ли вот его скульптуры? Кстати, это весьма интересно. То есть обычно чем занимается Микеланджело, брат его Исаия Анджело? Они лепят человеческие тушки. Ну, или лепили, да? И вот на примере вот этих тушек изучали анатомию, там показывали своим, в общем-то, этим современникам, дескать, тут у него там ягодичные мышцы, тут шейные, а тут трапециальный треугольник там, да? Вот. А вот Олег Геннадьевич, он занимается лепкой, так сказать, психотипов. То есть вот он, сегодня, я вижу, вы тоже принесли вот эти вот пока что для нас непонятные бесформенные комочки, но вы, наверное, объясните, что это означает тоже. Знакомы вы?
2: У меня уже есть пара его работ. Простите, у меня немного стерильная сейчас проблема. Я прошу, давайте пока простите.
0: Да!
2: Секундочку. Да, с Олегом Геннадьевичем мы очень хорошо знакомы. Уже несколько... Да нет, чуть больше года. Да, вот. И у меня есть пара его скульптур дома. Есть. Но мы искусствоведы считаем, что каждый скульптор, влепливаемый им тушки, высказывает свое отношение именно к этой тушке. В каждой части этой скульптуры показано его отношение именно к этой части. Вот как она показана, это и сидит в мозгах скульптора. А Олега Геннадьевича больше интересует не столько сама тушка, сколько психотип. Поэтому изображение тушки в камне очень дает мало информации о психотипе. Какое-то дает, но очень мало.
0: А скажите, Рустам Каримович, если не секрет, вот психотипы каких именно людей, личностей вот в этих двух скульптурках? То есть это какие-то заказные вещи или просто случайные какие-то слепки?
2: Ну, у них специалистов, изучающих психическое, паранормальное, вот это все, душевная область человека, да. Есть свои, конечно, какие-то термины, но мне это, я вижу два простых светлых образа, которые проходят через искусство многих стран, может быть, разными именами. Это Дюймовочка и маленький гном.
0: Ну, там еще была ласточка, крот, две.

0: жабы были.
1: Да, я имею в виду две скульптурки.
0: Извините, я
1: так называемые скульптурки Олега Геннадьевича. Психотипы.
0: А вот, Олег Геннадьевич, а реально ли вот слепить психотипы действительно животных? Или, может быть, на детей как-то нужно обучать? К примеру, вот у нас, у многих сотрудников в обязательном порядке, я им вчера, ну, почти под дулом пистолета вручил каждому по хомячку с тем, чтобы они заботились и так далее. Может быть, имеет смысл, да, какой-то вот дети, вот детяти, там, черунта, в общем-то, брата, то, чтобы изучали вот этого хомячка, и таким образом на примере хомячка в дальнейшем стремились постигнуть всю великую вот эту сущность именно человеческого психотипа, сокращенно ЧП.
2: Ну, во-первых, из вербально-логической структуры можно слепить любую абсолютно форму. Там, жабу, хомячка, любую тушку. Абсолютно любую. Вот. А как бы вот такой принцип, ну, такое как бы характерное направление в искусстве, вербально-логическом, в кавычках, можно объяснить либо общей тенденцией, как я уже говорил, деградационной в обществе, а во-вторых, это попыткой предотвратить эту тенденцию тем, что приходится буквально на пальцах вот такими примитивными статуэтками объяснять людям, в каком мире они живут, и как бы вот с какими животными им приходится сталкиваться, когда они выходят в лес, в том числе, когда они видят себя подобных.
0: Ну, я, кстати, да, я вижу.
1: Простите, буквально два слова, как иллюстрация. Вот эти миленькие фарфоровые кошечки. Это, конечно, не психотип, я понимаю, в традиционном смысле, как вы понимаете, но все равно вот эта скульптурка, вот именно как скульптурка, она же не только про кошечку.
0: А да? Вот, скажем,
2: многослойный смысл, безусловно.
0: А вот свинья-копилка вот гигантская, которая у нас стоит вот в кабинете отдыха сотрудников прямо перед входом в сауну. Она как, на ваш взгляд, характеризует вот...
2: Простите, что там стоит? Я не заметил.
0: Свинья-копилка у нас.
2: А, свинья-копилка? О, это такой многослойный образ. Просто я уже молчу про психотипы, тут не берусь их. Это вот вам лучше расскажет специалист.
0: Нет, а вот, кстати, Олег Геннадьевич, просто я уверен, что человек, который ее принес, свинью-копилку, он сейчас нас не слушает. Он ведет дневной образ жизни совершенно. Человек уже пожилой, в общем-то, спит уже в полный рост. Поэтому, я думаю, вы смело можете вот по самому этому действию. И, кстати, вот она отсюда видна, вот повернитесь, вот видите окно, вот она стоит, хвостик ее розовеет. Вот это вот, да. А, может быть, вы как-то нарисуете портрет этого человека?
2: Я думаю, что он, именно потому, что он ведет дневной эфир, он как бы и принес эту фигуру, да. Потому что точно знал, что избежит таким образом описание о себе по вот этому симптому. С хвостиком.
0: Да, Рустам, конечно.
1: Я попутно замечу, не знаю, может быть, я не прав. Мне кажется, что у вас какой-то сложившийся стереотип связи именно этой свинкой и дневным, скажем так, ну, всем, что относится к понятию день. А если освободиться от этой сложившейся, скажем так, ассоциации, то можно же запросто представить эту свинку как ночное милое существо, которое ходит только в темноте, и не видно, кто издает эти звуки, шорох такой, шелест под копытцами листьев, она идет в том лесу и ночью, да проще говоря, кабан.
0: А листья, кабан. Хруст листьев, в общем-то, ветви.
2: Привидение.
1: Да.
0: А, вот
1: да.
0: Вы что имеете. Кстати, вот я высказал такую идею, что, в общем, поскольку это дневная свинья, копилка, то должна быть, соответственно, вечерняя, ночная, предрассветная. То есть, в принципе, если поделить даже по часам, то должно быть 24 свиньи-копилки, выкрашенные в разные тона, соответствующие вот этому часу во времени суток. По-моему, это было бы справедливо, как вы считаете? Да. Хотя в дальнейшем, ведь, Олег Геннадьевич, мы можем прийти к тому, что нам придется делать там 15 минут свиней-копилок, получасовых свиней-копилок, да, в первую очередь, 15, 10, в конце концов, минутных свиней-копилок. А если будет секундная свинья-копилка, это будет дикое количество свиней.
2: В любом случае, надо сказать спасибо тому человеку, который принес нам свинью, иначе бы мы говорили о том, сколько нужно было принести других предметов, о каких вы сейчас узнаете, если бы он принес, например, горшок. Ночной, дневной.
0: Ну, мог бы, да, принести просто цветочный горшок, что, в общем, тоже не менее настораживает.
2: Вот, а потом еще такая проблема, что со временем горшок может наполняться содержимым, особенно ночам, по ночам.
1: А если включить тот же фактор посекундных горшков, то, я думаю, в вашей радиостанции, простите, как раз и эти горшки были бы они ночными изначально. Можно вырастить целые оранжереи.
2: Нужно иметь просто целый штат персонала, какую-то целую армию персонала для того, чтобы решить эту проблему.
0: Да, помывка, горшков.
1: А рекламный плакат хороший, кстати, хотел бы предложить вашей редакции в таком случае. Весь персонал на фоне оранжереи и улыбается.
0: Свиньи, да.
1: Да, и надпись там, ну, мы сеем добро.
0: Да, или, например, жнем зло. Ну, потому что срезаем.
1: А надо быть...
2: С кулаками.
0: Как... Да!
1: Не-не-не. Надо быть по ту сторону добра и зла, как писал наш великий этот...
0: Хемингуэй.
1: А, да.
0: Да. Скажите, Олег Геннадьевич, вот все-таки... Вот я вижу забавную фигуру в руках. Вот...
2: Мышь.
0: То есть, да, это в какой-то степени напоминает мышь, но без хвоста, без морды. Но тем не менее, это чей это психотип? И, вот я вижу тут отпечатки ваших пальцев. Вы так явно тут как-то со злостью вминали или как-то были раздражены.
2: Я пытался поймать ее однажды.
0: Так вот, что это? Что женщина-слепок это? Или это как-то вот ребенок?
2: Это таракан из головы, на самом деле. Задумывался сначала как вот такой психотип. Вот, но потом...
0: То есть, аномальное состояние любого мозга в какой-то вот момент времени.
2: Эволюционировало потом до мыши, или деградировало до мыши, не знаю.
0: Ну, а мы можем вообще каким-то образом упорядочить или считать вот сложившимся законченным, да, не конченным, а законченным психотипом, вот, как вы сказали, вот этого случайного таракана, выплеск неконтролируемых эмоций. Если мы возьмем этот выплеск, так сказать, обрежем его начало, его конец, вот возьмем золотую серединку, скатаем в обруч, вот этот обруч запакуем, можем ли мы считать его тоже каким-то психотипом? И если да, то сколько...
2: Мезониновским психотипом, да. А вот этот выплеск, он называется Ниагара мезонина.
0: Вот Ниагара мезонина, сколько подтипов у данного вида психотипа? Или люди каким-то образом роднятся? Ну, к примеру, вот она, например, добрая, старая, пожилая женщина, которая кормит голубей унт-кошек, да? А он бывший, в общем, бендеровец, который вешал, в общем-то, кого ни попадя на березах. И вот в какой-то момент у нее, значит, пробило вот этот вот импульс такой, и его пробило. Можем ли мы считать, что вот эти вот Ниагары, его и ее, совершенно одинаковые?
2: Только в том случае, если мы еще обратимся к другому источнику научному для подтверждения симптоматики вышеописанной, другими словами, к астрологии. Посмотри, что там у них со звездами, сравните натальные карты, и при благополучной интерпретации синастрии мы придем к положительному подтверждению того, о чем вы сказали.
1: Не, прошу прощения, Геннадьевич, я просто вам, может быть, не рассказал перед эфиром, просто в той статье, которую дал Александру почитать, собственно, натальные карты называются Ниагарами почему-то, и он, видимо...
2: Вы знаете, проблема вся вот в терминологии. Для того, чтобы, я чувствую, нам продолжить дискуссию, нужно договориться о терминах прежде всего, а потом вот мы сейчас давайте сделаем это.
0: Да, давайте.
2: А потом уже продолжим дискуссию.
1: А, простите, я перепутал термин, простите.
0: Да ничего, конечно. А скажите, пожалуйста, простите. Олег Геннадьевич, у вас ваш оппонент, основной конкурент вот на данном научном поприще, Соломон Ягода, известный профессор из Израиля, он считает, что психотип лучше всего, выражать или визуализировать в форме графического рисунка. Вы же занимаетесь, объемным слепком психотипа. Почему вы так не любите вообще Соломона и все его разработки? Я даже читал эту статью, где вы пишете достаточно такую вещь, на мой взгляд, за которую Ягода мог бы обидеться. Дескать, этот пройдоха Соломон в научном мире, конечно, вы друг друга не любите. Не то, что мы музыканты помогаем, даже деньгами делимся. Да.
2: Видимо, просто в тот момент, когда я писал статью, о которой вы говорите, я его персонифицировал с каким-то качеством человека из подсознания таким темным, нехорошим и мешающим. Я вовсе не имел ничего против конкретно вот этого вышеупомянутого вами человека, потому что, в принципе, во-первых, не знаю ни одного человека, которого бы я не любил на Земле, а во-вторых, считаю, что я вообще вне конкуренции, у меня нет конкурентов.
0: Ну, все-таки, вот как вы считаете, вот графическое изображение психотипа – это ранняя стадия развития вот, аналога анатома? Или это совершенно отдельная вещь аналога анатомии? Вот,
2: аналога анатомии – это вот лучше всего объяснить вот на примере.
0: Да.
2: Вот человек.
0: Вот только давайте вот не на этом, потому,
2: ну,
0: что,
2: да, хорошо.
0: Потому что это
2: оставим
0: ребенок
2: человека,
0: нашего одного
2: оставим.
0: Руководящего сотрудника, и он тут пришел посидеть, и давайте его оставим. Вот. Давайте лучше
2: кто-то,
0: вот эту девочку. Иди сюда. Вера,
1: вот,
0: Вера, пойдем.
1: Вы девочку
0: вот
1: спокойно, и... можете меня запускать?
2: Решила девочка Вера пойти на улицу. Пойти на улицу, пошлепать по лужам, весело посмеяться, от души, что называется.
0: Червей подавить.
2: Одела сапоги и пошла шлепать. Вот. А потом случайно как бы увлеклась и попала в яму с отстоем. Неприятная ситуация, да?
0: Да,
2: а вот
0: да,
2: по аналогоанатомии в этом случае сказал бы, что на самом деле девочка пришла туда, куда она хотела прийти с самого начала. То есть, по аналогии с психоаналитикой, если человек попадает в психологическую, извиняюсь, выражение, задницу, то это то самое место, куда ему нужно было с самого начала.
0: То есть элементы фатализма присутствуют некие в аналогоанатомии.
2: Безусловно. И в то же время аналогоанатомия заявляет о том, что вред науке начнется в том месте, где вот такой подход не оставит человеку места решить, что на самом деле, оказавшись в луже, не произошел из-за того, что ему туда нужно было, а из-за того, что он просто спал, его туда отнесли. Вот когда не останется у человека места для такого решения, это означает, что наука уже вредит здесь.
0: Понятно. Ну, сейчас мы в Веру отпустим. Ступай, поиграй с каннибалом.
2: Все, на тебе
0: каннибал,
2: конфетку.
0: Каннибал, это наш котенок, который сожрал всех остальных котят своего выводка. Ступай, Вера, ступай. Ну, сейчас давайте ненадолго прервемся. Хорошо, а я пока вам покажу фотографии и слепки с челюстей наших сотрудников. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Олег Геннадьевич Тузов, доктор аналогоанатомии, специалист по вопросам морали и нравственности и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я вот хотел обратиться все-таки к пейджеру. Приходят всяческие вопросы сейчас. Вот тут много достаточно. Значит, первый вопрос касается коллекционирования. К какому виду аналога анатомии отнести коллекционирование спичных этикеток унт насекомых? Имею в виду обширные коллекции, пишет Куприян. То есть, действительно, не то, что, например, мы можем сейчас пойти в зоомагазин и купить одну мощную бабочку в красивой рамке, да? А Куприян имеет в виду, вот, человек кладет на это жизнь.
2: Замечательный вопрос, потому что да. Он, возможно, затронул саму суть аналогоанатомии, которая заключается в том, что ее аналогоанатомию невозможно отнести к виду коллекционирования. А вот любой вид коллекционирования можно отнести к аналогоанатомии, потому что любое коллекционирование, оно занимается аналогией.
0: Угу. Вот еще вопрос. Такой вопрос, кстати, уже даже с элементами просьбы о помощи, о совете. Не мог бы психолог, ну так вас назвали, ничего страшного, прокомментировать ситуацию? Я попросила своего руководителя называть меня на «вы». Логично совершенно. А он так агрессивно отреагировал, что чуть ли не обещает меня уволить. Беспокоится Татьяна. Что бы вы посоветовали, Олег Геннадьевич, в такой ситуации?
2: Я думаю, что ему нужно просто руководителю объяснить, что совершенно не стоит переживать по поводу существования у него второго я, третьего я и так далее. Там
0: восьмой я, вот некоторые даже был.
2: Да, абсолютно многообразность. Как бы не стоит как бы налицо естественный разлад, раскол на основании конфликта естественных начал в человеке.
0: Угу. Ну а делать-то каким образом ее подойти?
2: Нужно сначала в первую голову обстоятельно поговорить с человеком.
0: При том, еще, может быть, двух-трех друзей внушительных, да. То есть на которые бы объяснили, что, дескать, увольнять никого не следует.
2: Это самый эффективный способ.
0: Конечно, но при этом, конечно, не нанося ущерба здоровью и так далее.
2: На первый раз нет, конечно.
0: Да, Татьяна, так что вот хороший совет. Вот такой вопрос. Спросите у Олега Геннадьевича, просят, как вы относитесь, Олег Геннадьевич, к современному мнению о системщиках 60-х? Что, дескать, они заблуждались, считая структурный подход в науке системным? И каково ваше мнение, структурный или системный подход считается передовым?
2: Я даже и сейчас, в общем-то, считаю, что любая наука, она ошибочна. Угу. По сути своей.
0: Вот тут я немножко так...
2: Ну вот могу как бы подтвердить свои слова. Да. Вот, вот какой толк вообще от науки и, в частности, от философии?
0: Никакого!
2: Вот от вас, философов, от нас, философов, от меня. Да. Я скажу, что прямая польза. Прямая польза, потому что любая философия, как любая наука, она в силу своего ошибочного, я подчеркиваю, мнения и утверждения, позволяет человеку, который заблудился, потерялся или пытается поправить что-то в своей жизни, посмотреть на себя с другой вот этой ошибочной точки зрения. И легче человеку будет локализировать себя в пространстве. А посему как бы любая наука, системная, там, любая другая, там, какая угодно, она ошибочная. А потом это очень выгодная позиция, потому что это превентивный облом для искателей истины. Потому что, как вот представляете, я бы сказал, что вот я прав, я бы заявил, да, представляете, или моя философская концепция, или научная мировоззренческая позиция единственно верная. Представляете, как бы я бы или любой другой человек, пропагандирующий то или иное направление, подставился бы под критику в этом случае?
0: Ну вот, Олег Геннадьевич, я могу что на это сказать? Я, вы знаете, занимаюсь спором, в общем-то, исторической информации, изучением ее, да? И вы наверняка знаете такую женщину, чекистку, в общем-то, Любовь Пурпурную, естественно, это псевдоним, которая вполне обоснованно, на мой взгляд, доказала, что лучше всего люди, склонные к философии, задействованы, вот, вернее, проявляют себя, будучи задействованы на уборке, там, яровых, на помывке коней для чекистов и так далее, потому что они могут после работы сесть в кружок и пофилософствовать о том, как им плохо, и как они должны все эти невзгоды превозмочь. Поэтому, в принципе, определенный толк, может быть, по Любови Пурпурной, по крайней мере, от философов есть.
2: Еще один важный аспект, почему они очень полезны вот в тех видах деятельности, о которых вы говорили. Они очень методичны. То есть делают все качественно.
1: Ну, позвольте добавить.
0: Конечно, конечно.
1: Каждый философ-практик, а философия – это наука жизни, да? Я правильно понимаю?
2: Движение.
1: Да. Вот. Он должен изучать жизнь.
2: В движении.
1: Да. Выходя в эту жизнь. А что наша жизнь? Она конь и урожай.
2: Движение.
0: Конь, урожай, движение, да. Вот интересно, тут интересное пришло сообщение, даже история, сейчас я вам ее зачитаю. Полчаса назад мы с другом пили пиво у метро Арбатской. Кстати, очень плохо, что вы пили пиво у Арбатской, а не слушали нашу программу, хотя, может быть, вы являетесь как-то эхоманами такими. Я, кстати, считаю, что все люди, слушающие вот и нашу радиостанцию, своего рода рэперы. Вы знаете, что в Бруклине у нас, да, ходят здоровые такие негры, на плечах носят мощные магнитофоны, откуда поют их чернокожие кумиры. Также и хаманы ходят до сих пор по улице с маленькими приемничками, что волей-поневоле наводит на аналогию, да, вот с рэпом. Да, ну, неважно. В общем, они стояли, пили пиво и решили дико продаблиться. Зашли, значит, за ларек, так и написано, оправляли малую нужду. Подошел к ним милиционер, спросил документы, и на основании статьи 158 Уголовного кодекса антисанитарии тут даже, ну, попросил пройти в ближайшее отделение милиции. Предварительно, секунду, перебили... Что тут предварительно, да.
2: Кости перебили им?
0: Нет, вот ноги, наверное, сейчас дочитаю. А, ну, в общем, отнял документы. Он у них предварительно забрав документы. А по пути в отделение милиции он заметил большую группу лиц, тоже дико даблящихся в том же самом месте. Почуял крупную добычу, попросил их, значит, так больше не делать, отдал документы и отпустил, в общем, с миром. Вот, Олег Геннадьевич, не могли бы вы хотя бы так, ну, хотя бы приблизительно описать слепок, который бы вы выполнили с психотипа данного милиционера из двух задержанных, конечно,
2: я
0: тоже.
2: Я боюсь, что у меня сейчас настроение не такое, чтобы лепить страшные какие-то образы, которые потом будут мне мешать спокойно заснуть. Я буду мучиться кошмарами очень долгое время. Нет, увольте.
0: Угу. Почтеннейший, хотелось бы узнать, насколько связаны между собой аналоги анатомии и клонирования. И что бы вы посоветовали начинающим любителям клонировать все живое? Чтобы я не начинал клонировать, в итоге все время получается моя теща Зинаида Николаевна. В чем я допускаю ошибку? Пишет Гавриил Харитонович.
2: На самом деле здесь проблемы не существует, точно так же, как не существует проблемы добра и зла, там, любви и ненависти и так далее. Если человек сам не клон, то он клонировать не станет.
0: Не клон, да? Но, с другой стороны, ведь наука сама по себе, любая наука, она волю по неволе дисциплинирует человека, заставляет его находиться все время в движении. И вполне возможно, что очень многие, например, бывшие зубные техники, уволенные, в общем-то, за антисанитарию или по возрасту, например, да, ну, куда им податься? Они начинают заниматься самым модным, что только есть, как-то, в общем-то, клонированием. И не секрет, что и в Москве существует огромное количество подпольных лабораторий, где проводятся подобные эксперименты.
2: Совершенно верно. Но это проблематика не клонирования, а инерции. То есть этим занимается физика.
0: Физика.
2: Человек сразу остановиться не может, точно так же, как он не может сразу прекратить заниматься тем, чем он занимался всю жизнь, например, ошибаться. Поэтому как бы какое-то время он будет продолжать этим заниматься. Но это не клонирование. Это проблема инерции.
0: Угу. А скажите, любая инерция, в общем-то, если как-то ей, ну, не придавать дополнительной энергии, она рано или поздно сама себя исчерпывает.
2: Затухает.
0: Да? Затухает, да. Так вот, что же в данном случае придает вот эту энергию вот этому кому, великому кому, который катится куда ни попадя, давя все, что попало? Может быть, мы можем каким-то образом эту инерцию затушить, дав по рукам вот толкающим, так сказать, толкни клубок, вот он покатится.
2: Здесь, Александр, вы подошли к очень серьезной, как бы, проблематике, основополагающей. Основополагающей, я сейчас объясню, почему это ключевое слово, основополагающее. Потому что ком катится по поверхности. Вот он, когда я говорил о деградационных тенденциях в обществе, я говорил о том, что плоскость, по которой катится циклон, она совершенно определенного с определенным углом, наклоном. Mm-hmm. Вот. И основополагающим здесь является не масса кома, а та плоскость, которая повернута в ту или иную сторону под таким-то, каким-то углом определенным совершенно. Это уже вот именно об этом уже скажет наука. Физика, то есть математика
0: вы,
2: и так далее.
0: Вы тут учитываете такие достаточно сложные, но не стану отрицать, реально существующие факторы, как-то геометрия вот того места, где ком находится.
2: Да, совершенно верно. То есть
0: но
2: это...
0: ведь, с другой стороны, так называемый рельеф местности тоже создают чьи-то рабочие мозолистые руки.
2: Либо клон. Если это клон, то дело очень тяжелое. То
0: конечно.
2: А если это инерция, то ком в конце концов остановится и покатится в другую сторону. Может быть, в нужную, а может, не в нужную. Это будет уже видно в зависимости от того, определим ли мы правильно, куда покатится ком дальше.
0: Но ведь, как вы правильно сказали, вернее, даже оговорились немножко, покатится куда нужно или куда не нужно, значит, мы тут имеем место быть две социальные группы. То есть я хочу сказать, что одной социальной группе, в общем-то, нужно, чтобы ком катился туда, другой туда. Это же, Олег Геннадьевич, гражданская война,
2: совершенно
0: ГВС.
2: Так у каждого ком свой.
0: Нет.
2: Да,
0: ком один. Ком один. И почему все это происходит? Почему все это вот они потеют, эндогенные, постоянно, так сказать, шаурму жрут дико. В одной руке у них шаурму, шаурма, а в другой руке еще чебурек, все это течет, понимаешь? Если, это все потому, что корм делится.
2: Так, если такое впечатление, что ком один и другого ничего не существует, это означает, вас просто затянуло в этот ком.
0: То есть вы хотите сказать, что я затянутый?
2: Я не знаю, это вы скажете сами.
0: Нет, конечно, я всего лишь наблюдатель, я согласен.
2: Значит, вы не в этом коме?
0: Нет, нет. Я целиком с вами согласен. Есть огромное количество комов, но ведь согласитесь, если, например, индивидуальные комы катятся, в общем-то, в одном направлении, то мы можем считать их одним комом.
2: Совершенно верно.
0: Вот я это об этом и хотел сказать.
2: Ну так и пускай все катятся.
0: Конечно, да.
1: Я так понимаю, кстати, используя свои какие-то незначительные способности в математике, о которой вы сейчас говорите, он главный именно потому, что он самый-самый. Все остальные, по теории раскатывающихся комов, они очень маленькие, не знаю. И когда большой катится, он может подмять под себя любой маленький. И частью большого могут стать такие маленькие или такие маленькие, если это ком может тянуться в любую сторону плоскости, правда?
2: Хуже того, если он начнет клонировать их. Не только подметить под себя,
0: я
2: но еще и склонировать.
0: Он же, таким образом, мы можем что, Рустам Каримович, легко, в общем-то, изменив направление или рельеф, скажем, комов-антиподов, сокращенно КА, направить их, они должны быть как раз небольшие, на путь вот этих вот, скажем так, комов, потенциальных, скажем так, противников, да? И вот эти микрокомы, они будут проникать, вот, то есть эти-то будут радоваться, что их давят, а те, знаешь, будут в них проникать. И изнутри, вот, соответственно, либо клонировать сами себя, тем самым используя биг-ком, вот этот ком-маму, так мы его ученые называем, как, в общем-то, личинку.
2: Матричную.
0: Да, матричную. Или матка попросту. Ком-матка, да. Использовать, как попросту говоря, да, вот...
2: Вот да. По энергетическим затратам самый легкий и простой способ – это показать статуэтку, маленькую, простую какую-нибудь побрякушечку, mm-hmm. которая изменит мотивационную как бы интригу, вот, устремление этого кома, куда он катится, и он покатится в другую сторону, в нужную кому-то другому, кто показывает побрякушку, сам, без лишних усилий. Без дополнительной энергии какой-то. То есть это самый эффективный способ. При помощи, другими словами, искусства. Лепки тех самых жаб, ежиков и так далее. Угу. Зверюшек.
0: Вот такой еще вопрос от Грудничища. Это фамилия Валентина Грудничища. А наш радиослушатель, вопрос Олегу Геннадьевичу. Считаете ли вы себя в некоторой степени скульптором, делая психологические слепки? И с другой стороны, можно ли считать скульпторов психологами, либо аналогоанатомами? То есть, ну, попросту говоря, Грудничище Валентина спрашивает о ваших взаимоотношениях со скульпторами, слепунами, в общем-то, и с кидалками. Ну, потому что известно, что самые модные скульптуры сейчас делаются посредством кидания, в общем-то, комов в заранее изготовленную конструкцию из проволоки. Волоки, унт дерева. И вот они кидают, это налепляется, потом обчистили, и получился конь. Ой, ну, в общем, или не конь, но что-то получилось. Кружилось красиво, понимаете? Это красиво, прежде всего, понимаете?
2: Если встать на некоторое время на ту позицию, с которой вербализация выглядит как лепка из слова или из вербально-логической структуры какой-то формы, то в этом случае, да, можно как бы сравнить философию, в общем, как и любую другую психологию, любое другое направление современной науки с слепкой, с скульптурой да. какой-то и так далее. Но как бы ненадолго, если... постоять на этой позиции.
0: Ну, так получается, что вот согласитесь, что скульптор, то есть человек, который занимается лепкой, он все-таки ну, с точки зрения искусства, это надо признать, да, у него руки более заточены под создание какого-то образа, да, может быть, наши радиослушатели сейчас вполне обоснованно скажут, а, вот Олег Геннадьевич, он так, типа, ну, скульпторов так несколько пренебрежительно говорит о нем, потому что они-то профессионалы, и если они захотят, они вылепят такой психотип из глины, там, к примеру, что вот ему, чьи пальцы начали мять тот недавно, в общем-то, и не снился, вполне возможно, и, может быть, вам в данном случае следует сказать, да, я там прихожу к РКЦТЛе, к примеру, и говорю, слепи мне, вот, да, вместе твои руки, мои мозги. И РКЦТЛ лепит, знаешь, Петра Первого, к примеру, да. является психотипом, кстати. Вот,
2: ну, да. Мне лепить вообще как бы лень, прежде всего, руками, поэтому не интересен мне этот процесс. А вот сотрудничество, как бы, оно интересно в некоторых местах. А потом, безусловно, я подчеркиваю еще раз, за отсутствием таланта я прежде всего обращаюсь и пользуюсь чужими талантами и обращаюсь к другим авторитетам. Я ни в коем случае не пытаюсь постулизировать процесс, который происходит у меня в мозгах или еще где-то, как некоторое подобие процесса и искусства или искусственного процесса.
0: Угу. Но все-таки, вот вы говорите, что не любите лепить. Давайте перейдем непосредственно вот к этим предметам, которые вы принесли. Итак, вот этот комочек, ну извините, что я так называю, конечно же, вы как специалист более искушенный. Что это означает? Вот, например, я просто для наших радиослушателей опишу визуально объект, да? Объект из обожженной глины, покрашенный, ну, такие достаточно яркие цвета. Тут, по-моему, четыре цвета. Вот я вижу красный еще, да, снизу. И, соответственно, такие два. В принципе, чем-то похоже на гигантскую божью коровку. Вот что это за психотип? С кого вы его делали? Можете, кстати, не называть даже имя, хотя было бы интересно. Я знаю, что вы работаете со многими людьми из шоу-бизнеса, политиками.
2: Это из коллекции «Мезонин». Из коллекции «Мезонин» тоже.
0: То есть выплеск.
2: Выползк.
0: Да-да-да. Ну, и это была агрессивная форма или никак?
2: Нет, ну, безусловно, часть агрессии есть. Вот Александр, точно так же, как и есть часть агрессии в этом жанре эпатажа, который тебе, мне кажется, симпатичен все-таки очень, в котором, безусловно, отсутствует отсутствует тупая ненависть, безусловно, зато присутствует презрение к темным сторонам человека.
0: Угу, то есть вы хотите сказать, что вот эта вот яркая божья коровка, это, в принципе, так, я, кажется, догадываюсь, о ком идет речь, с чего психотипа. Все-таки в политике, да, человек? В политике, Олег Геннадьевич.
2: Давайте послушаем музыку.
0: Да нет проблем. Вот приходят опять же вопросы на наш пейджер. Сейчас я вам их зачитаю. Вот такой интересный, кстати, на мой взгляд, вопрос. Удалось ли вам, почтеннейший, к вам, Олег Геннадьевич, подвести математический аппарат под теорию движения комов? В частности, каков оператор Гамильтона, описывающий данное состояние? Есть ли в вашей теории какие-либо инварианты? Пишет Гавриил Харитонович.
2: Непосредственно я не занимался вот такими исследованиями очень точными, научными, но, насколько я слышал, сотрудники мне рассказывали, они пытались измерить метаглюкометром. Счетчик Гегера вообще зашкалило у них. Ну, как бы какие-то проблемы были, безусловно, но как бы статистических данных сейчас у меня непосредственно нет под рукой для того, чтобы поделиться с интересующимися радиослушателями.
0: То есть я просто хочу сказать, что в ближайших наших программах мы дадим конспекты, такие краткие выкладки вот работ Олега Геннадьевича. Да?
2: Безусловно.
0: И также просто еще нужно сказать, что в следующее воскресенье в 8 часов утра в ДК «Строитель», что на Измайловской, пройдет лекция, которую будет читать Олег Геннадьевич. Просьба не опаздывать. Вот там будут и чертежи показаны, и лепка будет разложена, и даже будет кое-что выставлено на продажу. Например, вот старые коньки ваши, да, в которых уже до сих пор, я знаю,
2: занимаюсь. Ну, это уже музейная редкость.
0: Конечно. В свое время Олег Геннадьевич Тузов был серебряным призером международных чемпионатов по фигурному катанию вот, в плане одиночества. Ну, то есть один катался. Я вот не помню, к сожалению, как называлось. Это было, по-моему, чуть ли не в 70-х годах еще, да, Олег Геннадьевич?
2: Ну, давайте не будем обо мне говорить.
0: Хорошо, хорошо, да. Я извиняюсь, просто не мог устоять, ведь я же... У меня даже до сих пор ваш плакат висит. Да. Но нельзя ли поподробнее описать способ лепки психотипов? Спрашивает Грудничич Валентин. Дело в том, что я знаю одного лепаря, скульптора, который лепил, в общем, своим телом. То есть он попросту говоря, кидался вот на, скажем так, лепную заготовку, неистовал, в общем-то, плевался, кусал ее, а потом все это вот хозяйство дико продавал за большой прайс.
2: Ну, там, видимо, в этом порыве присутствовали характерные движения, причем они были одинаковые все. Ну, как бы там менялась только частота, а все остальное делала природа.
0: Угу. Я вот предлагаю послушать, может быть, телефонный звонок. К тому же звонки поступают. Сейчас я напомню туда.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну, прежде чем мы послушаем телефонный звонок, еще хотел сказать. Вот Соломон Ягода, почему он известный вообще человек, он занимался тоже лепкой психотипов посредством кидания животных, особенно мелких. Вот этот в ком заготовки. Он кидал в них кошек, собак, хомячков кидал. Говоря, значит, что обосновывая эти действия тем, что животные, дескать, они непосредственно в своем энергетическом потоке, их энергетический поток не скорректирован никакими социальными обязательствами, никакими политическими программами и так далее. И действительно, его работы я смотрел. Извините, я болею. Знаете,
2: я тоже больной, ничего страшного.
0: Да, то есть энергетика от них идет.
2: Да, на самом деле, вот как бы то самое место, где наука приносит не пользу, а больше вредительства. Вот очень характерный пример в этом отношении можно узреть у Павлова, знаменитого нашего ученого. Да. Вот он любил экспериментировать тоже со зверюшками, как бы пытался даже вычислить какие-то там, получить цифры статистические, вывести законы, что хуже всего. В частности, коррекции вот этих энергетических каких-то потоков зверюшек, как их можно оптимизировать для того, чтобы получить максимально выгодный результат при дрессировке.
0: Угу. А вот на ваш взгляд, вот для, назовем его так, для творца, который творит посредством кидания животных вот в исходный материал, есть ли какая-то технология, следуя которой, может быть, определенному типу творца соответствует определенный тип животных?
2: Технологию рассказывать долго. Есть правило номер один, которое нужно соблюдать неукоснительно. Проверять на прочность лепку, кидая их в поток, пожалуйста, сколько угодно, нет проблем. Но кидать зверюшек, а тем более кидать людей вот это вот неприемлемо ни в коем случае.
0: Ведь известно, такой жестокий вид спорта, как-то кидание карликами, перекидывание, А что вы хотите?
1: Простите.
0: Да ничего. Хотел... Мы сейчас все уберем. Это...
1: По поводу этого аспекта с искусствоведческой точки зрения, я думаю, что как раз это очень хорошо иллюстрирующий случай следующий, скажем так, спасибо, можно даже чуть подальше.
0: Да.
2: Это очень важный экспонат, пожалуйста, не разбейте.
0: Пусть поосторожно.
1: Вот посмотрите, художники и эволюционеры, не политкорректные, ничего не боятся. Идут на пролам. Называются авангардно там. Я не знаю, как угодно. Стесняются появляться в средствах массовой. Вы понимаете, о каком художнике я говорю. Он, никого не стесняясь, дает выход всему своему инстинкту как таковому. Есть желание, он это делает. Он швыряет зверушку, он кидается сам. Лучше, конечно, когда кидается сам. Безусловно, швыряние зверушек — это очень такое тонкое дело.
0: Причем,
1: переборщил, злодей.
0: Он же раньше кидался сразу попарно, с двух рук пулял. Вот сейчас хотя бы как-то вот...
1: Это первая стадия процесса, который называют предпочитающие английскую лексику обмейнстримывания, потому что политкорректный художник, которого мы видим по телевизору, это вот вы видели, они берут эту шимпанзе, слона, кого угодно, гуся на село деревенского, причесывают его, снимают на телекамеру, дают кисточку в лапку и прям вводят проводит он рукой и кисточку. Это вот, так сказать, вот уже ремесленники, которые использовали оригинальную идею и модернизировали, и да.
2: Вот это вот закидонская, вот эта вот закидонская проблематика, она в корнями своими как раз находится на первой предварительной стадии, если говорить о поэтапном развитии процесса, в цирке, когда человек был еще жонглером и как бы тренировался.
0: Да, призрак в природе, то есть не уцепишься за лазу, погибнешь. Я целиком согласен с вами. Ведь помню такой спорт, как-то сбивание древесных сов более маленькими людьми, провинившимися членами сообщества. То есть провинился, тобой сбивают сову. Дикий обычай, но надо было, чтобы выжить, приходилось приспосабливаться.
2: То есть попытался гантельку кинуть в цирке, а потом у тебя вся жизнь как цирк.
0: Конечно, конечно. Тут, конечно, нужно сдерживаться. Если просто кидать, не подводя какую-то концептуальную, скажем так, платформу, то это...
2: То есть кидай, но знай меру.
0: Конечно. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, потому что тут пришли ко мне.
1: А давай.

0: Я напоминаю, что в нашей студии сегодня доктор аналога анатомии Олег Геннадьевич Тузов, он же специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. И я хочу сказать, что за время вот этого технического перерыва вынужденного, который был в нашем эфире, наши гости... так сказать, вышли там, переговорили между собой и пришли к какому-то консенсусу. Насколько я понял, речь идет о создании, да, и развитии программы по реабилитации искалеченных нынешним так называемым искусством подростков и детей, а также по созданию платформы на основе искусства, музыки, скульптуры, опять же, для воспитания нового здорового поколения. Не могли бы вы вкратце, уважаемые гости, рассказать об основных тезисах, на которых будет основана данная программа?
1: Ну, а основной тезис программы заключается в том, что она создана, придумана и разрабатывалась прежде всего для тех людей, которые заинтересованы в этой реабилитации, прежде всего, которые хотят выкарабкаться из того положения, в котором себя чувствуют дискомфортно, дипломатически выражаясь, как бы не обижая никого. Вот. И ни в коем случае не затрагивают интересов других, чувствующих себя в этой, как бы, вот не могу найти дипломатического термина для этой ситуации.
0: Ну, людей. Как баба на чужом самоваре.
1: Да, и ни в коем случае, естественно, не ставящая под сомнение правильность тех уверенностей и, как бы, мотивации, которые присутствуют у этих людей, уверенных в себе, в жизни и чувствующих себя комфортно в ней. Безусловно, не ставящие под сомнение ихние ценности.
0: Олег Геннадьевич, ведь это получается, скажем так, уже высшая стадия, да, вот высшая стадия данной программы, потому что люди, которые, скажем так, осознанно идут на реабилитацию, они уже понимают, что они, в общем-то, попросту говоря, ну, скажем так, моральные и нравственные уроды. Ну, и хотят, извините, вылечиться, да? Вот. А таких людей немного найдется, которые скажут, да, я моральный, нравственный урод. Я слушаю безделок и обсуждаю их новый клип, к примеру. Логично. Исходя из этого, вы можете остаться без клиентуры. Поэтому, может быть, как-то все-таки сделать, ну, скажем так, уклон в сторону вот... неосознанности своей нравственной и моральной ущербности.
1: Ну, абсолютно, как бы, не зазорно признаться в том, что ты слаб, как сказал один знаменитый поэт. И вовсе это не так трудно. Признаться, что ты слаб, что ты как бы где-то ошибался, что ты не являешься тем, чем хотел бы являться и себя все время видел со стороны, как бы.
0: Я согласен, что это не трудно, но
1: и, кстати... прежде всего это касается вопросов морали и нравственности. И я могу с уверенностью сказать, что как бы я знаю, о чем говорю, потому что прежде всего я на собственном примере знаю, что как бы насколько я далек от примера человека нравственного и морально устойчивого и т.д. и т.п.
0: Ну, и я тоже прекрасно осознаю, в общем-то, свои возможности в этом плане. И любой разумный человек, конечно, да. Но ведь огромное количество людей, которые даже не задумываются о своей сущности. И, может быть, имеет смысл, так сказать, попытаться дать им понять эту сущность. Может быть, выпустить какую-то брошюру, которая не пытается утвердить людей во мнении, что они самые лучшие, дескать, да, там, всегда улыбаясь, вот эта вечная дебильная американская поговорка, да, там, пока всем, что у меня все хорошо. Может быть, наоборот, каким-то образом, там, например, выпустить книжку под названием «Я урод». И вот инструкция, да, где человек должен видеть в себе негативное, признавать это и бороться с этим.
1: Для таких людей, которые не чувствуют себя ущербными, которые уверены, что у них комплексов нету, в частности, комплекса неполноценности, для таких людей наша программа будет абсолютно бесполезной, во-первых, прежде всего, потому что она для них не создавалась, а во-вторых, для таких людей, если говорить о пользе и как бы о возможности какого-то воздействия на них, то здесь больше подойдет шокотерапия, нежели какие-то реабилитационные программы.
2: Позвольте мне вступить в вашу беседу.
0: Да!
2: Я просто вот очень заинтересованно слушаю. Мне показалось, что вы, может быть, видите какую-то опасность. Мы очень часто, обратите внимание, принимаем этот вопрос. И думаем, ну как же вот на них повлиять? Давайте представим себе, что оба, ну, они и как вы сказали, этот... я знаю, о чем вы говорите, я не хочу уж производить. И их поклонницы маленькие, да?
0: Да, да, да.
2: Ну, по сравнению с нами, гигантами.
1: Мысли. На самом деле...
0: Соберитесь
1: с мыслями, пожалуйста. Только замечу, что, говоря о шокотерапии, замечательное совершенно место в этом плане можно занять передача «Маранси», кстати, которая именно как бы выполняет эту функцию, позволяет человеку вдруг внезапно осознать, где он находится. И, возможно, ему будет настолько это неприятно, что он почувствует себя нуждающимся в такой реабилитационной программе, которую разрабатывает наш лаборатория.
0: Олег Геннадьевич, а как тут быть с аспектом нравственности? Ведь вполне возможно, что данному индивидууму, слабоумному, приятно вот находиться в этом состоянии анабиоза, он каким-то образом просыпаться. Но он может быть в шоке быть. То есть мы, например, с благими намерениями выводим, да, то есть дадим ему показать, что он дебил и всю свою жизнь опирался на, в общем-то, фальшивые идеалы, созданные миром, скажем так, жадным до наживы. Ведь известно, что многие люди делают своим идеалом какой-то предмет или какое-то явление, которое искусственно рождено, там, ну, будь тот шоу-бизнес, да, будь те же фэн-клубы каких-то раскрученных.
1: Любой аналогоанатом вам смело на это приведет аналогию с таким зверем, как свиненок или свинюшка какая-нибудь, которой нравится ковыряться в грязи, получать это удовольствие. И никакими клещами, даже если эти клещи за уши как бы приноровить этой свинюшке, не вытащить оттуда. Нет, даже не стоит пытаться этого
0: делать. А в таком случае каким образом и какие вы видите пути воспрепятствования, втягивания вот в эту лужу новых таких потенциальных свинок, сокращенно ПСов, которые... Вот он родился, да, он губка, человек-губка. Он, так сказать, формирует свое сознание на основе той информации, которой больше. А больше дебильной информации. И мы рискуем, в общем-то...
1: Здесь самое время ввести такое понятие, как ниша.
0: То есть
1: нишей может быть лужа, нишей может быть стол, за который вот свинюшку из лужи вытащив, посадив, положит на него ноги свои или там еще что-нибудь и того похлеще. Вот. А как бы на самом деле ниша предназначена для каждого отдельного человека, своя от рождения, и он будет в ней находиться до тех пор, пока эта ниша человеку не надоест. Пока не надоест ему сидеть за столом, он выйдет на прогулку. Пока не надоест той же самой свинюшке в своей нише колупаться, пока она не замучается от болезней, которые ее терзают всячески, пока вот эта вот боль не станет невыносимой, вот только тогда, даже без помощи шокотерапии, она оттуда вылезет.
0: Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я напомню.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Да, но прежде чем мы поднимем трубку, Олег Геннадьевич, а может ведь случиться такое, что вот эта жуткая боль, такая еще неосознанная, да, от того состояния, в котором пребывает данный психотип, данный индивидуум, придет слишком поздно, когда... вот это протрезвление или просыпание нанесет еще больший вред, чем, скажем, неокрепшему организму или молодому дебильному организму. То есть...
1: Вы знаете...
0: Это же не выход, понимаете?
1: Вот почему же?
0: Осознание своего положения через боль, это же не совсем хорошо.
1: Это функциональная нагрузка боли и страданий в нашем мире как таковая. Вот почему же? Лучше поздно, чем никогда, есть такое понятие. Точно так же, как и сюда, очень хорошо для целостности понимания проблематики ввести другую вводную. Отрицательный результат тоже результат.
0: вы знаете, в принципе, может быть, да, вот какой-то воспитательный аспект вот в этой боли есть, но я тут немножко не уверен, если эта боль возникает сама по себе, потому что мы проводили эксперимент, несколько особо буйных молодых людей, в общем-то, отлавливали на улице и при помощи профессиональных спортсменов, в общем-то, те, попросту говоря, лупили их по носу один раз. Вот этот удар по носу, он настолько людей, ну, обескураживал, что он их моментально, вот вся агрессия пропадала, и начиналась только забота об этой части тела. Человек сразу становился мирным, тихим, за исключением некоторых особо буйных особей, которые...
1: На которых шок не действовал.
0: Да, начинали рвать рубаху. Там нам приходилось снимать с них штанцы и накладывать туда, в общем-то, все те отходы животных, которые мы находили на улице. Одевать снова и шлепать. Да,
1: доводить дело до конца.
0: Да. И вот это уже максимальные меры. Они тоже утихали с Нельсмилами, добрыми и шелковыми, да? Так где же вот эта мера? Ведь, по идее, по носу это... Ладно, это повседневно случается.
1: По носу точно так же, как и снять штаны, точно так же,
0: это
1: как...
0: Это разные вещи!
1: Вытянуть... Нет, это все одно и то же. И точно так же, как и вытянуть за уши и произвести шокотерапию, это все одно и то же. Вопрос о мере. Дело в том, что мера у каждого человека своя, и каждому человеку нужна своя доля страдания, своя доля боли в том числе, точно так же, как своя ниша, свое время и т.д. и т.п. Все свое. Человек есть мера всех вещей. Вот и все. Каждому свое. А вот там, где начинаются подтягивания за уши, притягивания, уговаривания, а еще хуже того, шлепки как бы и шокотерапии, это то самое место, где начинается вот нарушение этого главного закона о мере.
0: Олег Геннадьевич, скажем, если эта мера будет, в какой-то степени универсальна, хорошо ли это? То есть, скажем так, ведь есть в этом случае риск добиться одинакового результата у большого количества, скажем так, обдебиленных. И в результате мы получим некий такой пласт, который интеллектуально находится значительно более в таком развитом состоянии, нежели до, скажем, вот этой вот терапии, да, и он может сообща каким-то образом объединиться, восстать и сделать, в общем-то, такую психореволюцию. То есть... Мы дадим, в общем-то, интеллектуальные силы, опасность.
1: Я считаю, что не стоит этого бояться совершенно, потому что если будет такой порыв, опять же, который будет похож своим скачком на эволюционный переворот, переход количества в качество,
0: да,
1: то это, опять же, в любом случае будет положительный процесс, который по своей сути не может принести нехороших плодов. То есть все равно какой-то элемент творчества будет присутствовать, а значит, жизнь будет продолжаться, а значит, как бы все зашибись.
0: Да, Рустам, конечно,
2: простите, давай. Кстати, если эту хорошо слаженную всю систему, которую можно также условно разделить на фетишистов и их фетиши, представить как некий симбиоз, то есть эти фетиши и, собственно, существуют, чтобы развлекать фетишистов, а фетишисты для того, чтобы было кому хлопать этим фетишам, нам-то, собственно говоря, что за них додел. Это определенная каста, которая занимает определенную роль в жизни и живет по своим законам. У нас все совсем другое, и я думаю, что все будет так продолжаться и впредь. И вот тот психический взрыв, о котором вы сказали... Если я вас правильно понял.
0: Да, я бы даже сказал психоапокалипсис.
2: Спасибо.
1: Продолжаться будет до поры, до времени, до меры.
2: Да, а может и вообще не начнется. Мне кажется, есть какая-то определенная закономерность, которая не позволит ему начаться, и она... Хотя, конечно, соглашусь с вами, Олег Геннадьевич...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. В том плане, что... Нынешнее время, которое наступает сейчас вот на нашей

0: со дна, вынесет.
1: Конечно.
0: Вот
1: конечно.
0: Это может быть неприятно, но сама волна-то, это же...
1: Я, кстати, подумал сейчас о том, что, может, действительно, мои опасения в этом смысле напрасны, поскольку вот это неожиданное просветление, да, которое у них настанет, оно, соответственно, вызовет и новый уровень восприятия друг друга. Да.
0: Очищающий.
1: Новый уровень восприятия друг друга, кстати. И восприняв друг друга в новом качестве, они начнут каким-то образом... ну, что ли, испытывать неведомый доселе дух соперничества, который помешает им объединиться. То есть каждый будет считать, что он очищен значительно тщательнее, нежели вот
0: да, и наступит сосед. Рай здоровой конкуренции.
1: Да, да. То есть не то, что там раньше, там, вот в первой своей стадии, как типа, там он мне там не долил, я его за это убил, да? А начнет другое. Ага, вот он читал Гегеля с Фейербахом, к примеру, а я вот только Фейербаха. То есть, ну, вот такая здоровая, в общем-то, конкуренция, действительно.
0: Это полезно все.
1: Полезно.
0: Это все нужно. Это все хорошо. То есть бояться, в принципе-то, нечего?
1: Ну, я считаю, что пришло как раз время послушать все-таки телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Да, да. Я хочу добавить следующее ко всему вышесказанному. Все, что было сказано до этого, конечно, интересно. Но есть еще такой аспект. Вот представьте, вы берете лист бумаги, какого-нибудь журнала, страницу, грубо говоря. Угу. Он после типографии, свежеотпечатанная, внимательно рассматриваем какое-нибудь рекламное фото. Какая реклама, это совершенно не важно, ведь это не сублимация того, что я говорю. Так вот, мы внимательно рассматриваем издалека или вблизи. Рассматриваем вблизи, мы видим множество мельчайших точек разноцветных. Так вот, общество подобно всему этому. Если его рассмотреть издалека, то мы видим общество. А если рассмотреть вблизи, мы видим каждого отдельно взятого субъекта. И все, что творится с этим отдельно взятым субъектом, это не что иное, как некий цвет. Вот на этом самом листе после типографской краски. Вот.
0: Каждой точке свою нишу.
2: Совершенно правильно.
3: А я, простите, бы еще добавил, кто бы нас отвез туда, вот далеко, чтобы мы оттуда на все это общество посмотрели.
0: А вот представляете, как четко тем, кто работает на типографии.
1: А мы, кстати, вот да, называем, мы, типографщики, называем это между собой пикселями. Собственно, вот действительно согласен. Причем в последнее время проводятся такие эксперименты по изучению цветовой палитры того или иного, в общем-то, ну, той или иной страны, да, с целью... Ведь очень многое зависит от, как ни странно, от того, что люди на себя одевают в летние месяцы, да. К примеру...
0: Пикселюры всякие, аксессуарные.
1: Да, да, там, да, да, да.
0: Замечательно. Да, вот, нет, все-таки очень хлебное место. Вот, как бы вот ни у кого вот, и здесь присутствующих нету знакомых, которые на типографии вот, работают. Очень бы хотелось бы устроиться. Хлебное место такое теплое.
1: Типография самая. Ну, вредная, вредная, безусловно. Ну,
0: вредная, да, конечно. Ну, а зато какие плюсы?
1: Да.
0: За вред...
1: да.
0: Потребовать молока за вредность, а зато польза неимоверная какая.
3: Очень-очень много таких плюсов, о которых даже говорить сейчас, наверное, не стоило не бы, стоит. Потому что очень мало их, а народу идет много.
1: А следующий телефонный звонок, да, если вы не против. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам просто беспредельно.
4: Здравствуйте, господа ученые.
1: Здравствуйте.
4: Вот, уважаемые господа ученые.
1: Да.
4: Меня интересует, значит, все, что связано с самоотверженностью ученых.
1: Угу.
4: То есть настоящих ученых, не просто истории, как они погибали во имя науки.
1: Или вот как наш водолаз, вот вы знаете, который до сих пор, кстати, уже 8-й год пошел, извините, что вас перебил, да, но он 8-й год живет вот там, и, в общем-то, мы подводим, отводим, приносим, пишет книгу также, продолжает, уже 4-я часть вот-вот выйдет, записки подводника.
4: Это очень интересно.
1: Конечно.
4: А вот присутствующие в студии ученые могут рассказать о случаях гибели настоящих ученых во имя опыта? Ну, не такие банальные случаи, как...
1: Ну, как вот которого молнией убили.
4: Ну, вот типа того. Ну, не то, что Павлов, он погиб в корняжной мастерской от пса,
1: да.
4: Шелушейка.
1: Да,
4: но
1: да.
4: Вот если вы сталкивались с ним, вот ученые, жизнь и смерть, пожалуйста.
1: Понятно, понятно, спасибо.
0: Это такое ученое безумие.
1: Ну, тем не менее, вопрос был задан, Олег Геннадьевич, если в вашей практике это как бы...
0: Не, ну я, нет, это не был вопрос, потому что я себя ученым не считаю, а наоборот, как бы, всячески

0: отпихиваюсь всеми имеющимися у меня конечностями от этого лыбака. Вот, потому
1: ну,
0: что...
1: Ну, вообще, да, извините, я просто неправильно, наверное, сдал.
0: Я, не, на самом деле, я как бы все равно принимаю вопрос, потому что и о нем аналогоанатомы знают, что сказать. А скажут они то, что любой аналогоанатом — это никто иной, как реинкарнированный ученый, после того, как он от своего безумия ученого погиб.
1: Я вот могу рассказать интересный случай. Он, правда, ну, не связан, скорее всего, с, скажем так, совсем с учеными. А просто дело в том, что один человек, он взял с собой из библиотеки, это действительно реальный случай, книгу, вот новую книгу одного модного автора, Пелевина. Книга как раз называлась, вот как же она, «Поколение Пепси»-то где, вот я не помню.
2: «Поколение Пепси». Под знаком
0: Beverly Hills.
1: Она, то есть книжка сама в остром таком переплете, то есть достаточно жесткая. Вот. И он ехал, читал ее на коленях.
2: С Фиделем, да.
1: Да-да-да. И в автомобиле, в Рафике. Ну, обычно это маршрутный, вот, который ездит туда-сюда, туда-сюда. Вот. И произошла авария. Вот эта книжка проткнула ему живот, и он умер.
0: То есть фактически Фидель Кастро ему как бы подпортил существование.
1: Нет, там этот Че Гевара.
0: Че Гевара.
2: Простите. А вот, кстати, то, что вы сказали...
0: Беверли Хиллз. Это как же этот знаменитый актер-то? Рейнджер американский. Как же...
1: Который дерется.
0: Да, сериалы про него делают очень модные. Как его зовут? Ну, помоги.
2: Шварценеггер?
0: Нет.
1: Я знаю, это там...
2: А вот у них замечательный китайский какой-то актер. Я был, он трагически
0: вот
2: погиб.
0: Вот,
2: и...
0: Он упоминался.
1: Ли Брюс такой был вот, замечательный артист. И, да, потом...
2: Мне кажется, Олег Геннадьевич не их, да, именно?
0: Норрис как-то. Норрис.
2: Норрис, да, я тоже помню, что он Норрис.
0: Ну да бог.
1: Чеки Чан.
0: Да, Чак Норрис Энтерпрайзес, Беверли Хиллз, вот из этой книжки. Вот чей удар его и убил, этого человека.
1: Безусловно. То есть, вот как говорит, потом ведь масса таких случаев, когда человек не обязательно ученый. Вот можем ли мы считать ученым, только ученого, которому принадлежит какое-либо открытие, да? Или мы можем считать ученым человека, который интересуется вообще чем-то, то есть даже вот алхимиков, ведь известно, что многие школьники без всякого, ну, скажем так, злого умысла смешивают различные химические реактивы просто из чистого любопытства. Мы можем их тоже назвать учеными своего рода, да?
0: Безусловно. Вот мой учитель главный, его звали Шопот Мурлыкч.
1: Клизмочка, я знаю. Я знаю.
0: Да, он все время, его так звали, потому что он все свои самые главные вещи, постулаты мне шептал все время. И нужно было все время тихо-тихо себя вести для того, чтобы услышать.
1: Это, кстати, кличка была, фамилия это настоящая, а шепот кличка.
0: Вот он был алхимиком большим. И я ему очень благодарен, потому что фактически он сделал меня счастливым, потому что научил видеть... Вместо камней под ногами золото, в общем-то. А вместо обыкновенных гор — горы драгоценных камней.
2: Кстати, мне еще вспомнилось, вот когда вы заговорили о том, что ученые погибают иногда нелепой смертью. Эти гениальные изобретатели, да, вот как вы сказали, неважно, он ученый или он просто изобрел. Человек, который изобрел колесо, сколько их было? Изобретатель или ученый? Кто?
1: Который что изобрел?
2: Ну, колесо, допустим. Мало кто знает, что колесо и испанский воротник изобретались всегда и везде одновременно. Это, раскопки, вот как я читал, я не знаю, как не специалист этой области, но показывают, что проходило это практически одновременно, потому что окружающие люди этого гения понять не сразу иногда могли. И просто-напросто...
0: Да и
2: изобретенное, да, дереве колесо, оно просто-напросто одевалось на голову этому великому ученому, и получался испанский воротник, и то есть люди только не... потом, да. Да, только потом, когда оно уже покатилось, а он упал уже, рухнул, да. Они увидели, и кто-то из них ей догадался, как это...
1: Полезно, да.
2: Катится. Катится. Вот бывают такие. Да, кстати, простите за лирическое.
1: Да нет, конечно, ничего. Таким же образом мы можем расценить первооткрывателей еды. Ведь известно, что до того, как, например, люди стали солить опята и с хрустом употреблять их под водочку, дикое количество вот этих ученых, и в том числе первобытных, сдохли как мухи. Вот. Именно таким, такой ценой заплатило человечество за эти самые маринованные опята. Мы их тоже можем считать учеными, естественно, испытателями. Да.
0: Безусловно, тот же самый ученое безумие. Вот это вот.
1: Вот это интересная тема, да, порыв, да. А, я думал, вы какой-то пример хотите.
0: Вы пример вы замечательный привели, Александр, я не смогу его переплюнуть.
1: То есть вы имеете в виду, вот, который только сейчас про грибы?
0: Про, да, про опята. Просто так сочно чмокнул этот пример просто.
1: Ну, сейчас тогда прервемся буквально на 5 минут для прослушивания пьесы, а затем вернемся к нашей беседе. Ну и, соответственно, поскольку время встречи с нашими гостями потихонечку подходит к концу, сами понимаете, время позднее, у вас еще есть возможность о чем-то спросить Олега Геннадьевича Тузова. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, здравствуйте. Олег Геннадьевич и замечательный Рустам Каримович. Это Хадис говорит.
1: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте, вот я хочу рассказать, напомнить, вернее, всем радиослушателям, что замечательного водолаза зовут Ефим Шмель.
1: Нет, вы перепутали, но это, в общем-то, не важно.
3: Ну, в принципе, конечно.
1: Его зовут не Ефим, далеко. Ну, ладно,
3: не
1: важно.
3: Ну, не Шмель, конечно.
1: Да, что вы хотели узнать в нашем...
3: А я хотел бы Александру вас узнать, можно?
1: А, конечно.
3: Я вот недавно проезжал на своем ЗАЗ-968 мимо метро Профсоюзная. Вот, заметил возле...
1: Харрис, давайте сразу так. То, о чем вы сейчас будете спрашивать, не моих рук дело. Я давно не занимаюсь ларьками и...
3: А тут вообще не по ларьке абсолютно, что...
1: А, тогда извините, да, да, говорите.
3: Я вообще
1: простите,
3: около ангара заметил, в общем, трех или семерых там человек, я не
1: знаю. Да, да.
3: Вот, одетых в пионерские галстуки. Угу. А повязанные эти пионерские галстуки были поверх формы пасхального зайца почему-то. Угу. Вот, форма была зеленого цвета. Вот, а их возглавляли вы, Александр, кстати. Угу. Вот, и эти лица, значит, носили в этот ангар мешки, коробки и пакеты с рыбьими плавательными пузырями, сокращенные РПП. Угу. Вот. Причем, Александр, как я заметил, одеты вы были в пижамные рейтузы, вязаный свитер и тапочки вьетнамки. Угу. Вот. А я подумал, значит, поскольку раз вы так одеты по-домашнему, да, что, скорее всего, этот ангар ваш, жилое помещение ваше.
1: Понял, вот. Понял, Харрис. Ну, сразу хочу сказать, чтобы не тратить время, спасибо за звонок. Это был не я, безусловно. Очень много людей похожих, особенно люди в пижаме с заспанными физиономией. Там не то, что отличить там, что это за человек, визуализировать его нереально. Иногда и пол нереально визуализировать. То есть Харрис, конечно, ошибся. Давайте все-таки ближе к сути. Ближе к сути нашей программы. У нас гость Олег Геннадьевич Тузов, доктор налогоанатомии, специалист по вопросам морали и нравственности. Вот все вопросы к нему.
0: Но не их пример.
1: Конечно. Но это так оно и есть. Сапожник без сапог. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Дело в том, что как раз я представляю тот самый классический случай размножения воинствующего ПТУшника,
1: да,
4: который сейчас происходит просто-таки с геометрической прогрессией и необыкновенной скоростью. 10 лет назад я занимался чистым искусством. Меня увлекали такие проблемы, как теория полугрупп и подполугрупповых решеток, изучение непрерывности в чистом виде, алгебраические и топологические проблемы. Это абстракции в чистом виде, и должен вам заметить, что ничего более светлого и красивого в своей жизни не встречал. Это были самые, что ни на есть, прекрасные годы в моей жизни.
1: Как я вас понимаю.
0: Что же произошло?
4: Произошло следующее. Шоу-бизнес этот страшный и, с другой стороны, на первый взгляд, необычайно яркий и привлекательный мир, он всосал, то есть я, наоборот, был всосан этим самым ужасным, как оказалось, на поверку миром.
0: То есть вы не потребитель, а вы так карамелька оказались, карамелькой?
4: Сейчас это уже практически невозможно определить, потому что границы размылись, и я тоже стал частью вот этого самого шоу-бизнеса. Фактически каждый четверг я провожу в клубе «Пропаганда», прыгая там до утра и до потолка. Пишу романы, достаточно короткие, емкие, но в то же время на потребу публики. И у меня в коллекции несколько тысяч пластинок популярной музыки, как можно выразиться, хотя, в общем-то, это, конечно же, не совсем популярная музыка, но в любом случае это шоу-бизнес, совсем не то, что я слушал 10 лет назад. Тогда
1: извините, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Да,
4: чтобы... Меня зовут Михаил.
1: Михаил, я просто так немножечко, чтобы не... Ну, скажем так, не отвлекать Олега Геннадьевича каким-то образом. Да, то есть мы поняли вашу проблему. Спасибо
4: да,
1: большое.
4: Поймите, да, поймите, вот что...
1: Да-да-да, понятно, все понятно, спасибо. Ситуация в том, что вот это звонит всего лишь один из всосанных. То есть всосанных огромное количество, но они, в отличие от позвонившего, да, как-то стесняются говорить либо о том, что их всосало, либо считают это в порядке вещей.
0: И
1: вот это...
0: Мало того, что... Да. Мало того, что, извините, что...
1: Да ничего, какой... конечно, ну что...
0: Стесняются об этом говорить, они как бы еще пытаются как бы нейтрализовать это неудобство и дискомфорт тем, что вот чем закончилось, чем закончился рассказ, это рекламированием коллекции пластинок.
1: То есть клубов каких-то, заметили?
0: То есть превращение других или окружение себя другими карамельками. То есть я как бы не карамелька, если вокруг меня карамельки.
1: А какой в данном случае, может быть, выход вот у всосанных? Как быть? Как
0: незамедлительно быть? Прекратить морочиться по этому поводу.
1: Это хороший действительно совет. Следующий телефонный звонок.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, попросту говоря.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вот два вопроса к Олегу Геннадьевичу.
1: Говорите, конечно же.
6: И к...
1: К Рустаму Каримовичу.
6: Точно, точно.
1: Совершенно верно, да.
6: Значит, вопрос первый к Олегу Геннадьевичу. Значит, вот я как бы постоянный слушатель программы «Маранси». Вот, сам не даст соврать.
1: Да,
6: вот,
1: да.
6: И я, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас составить мой психотип вот на основании внешнего вида.
0: Слепить?
6: Почерка.
1: То есть...
6: Да-да-да. Да. Прямо сейчас.
1: Понятно, хорошо, спасибо.
6: А еще у меня вопрос к Рустаму.
1: Рустаму Каримовичу, да, потому что человек пожилой, давайте все-таки будем уважительно относиться к его седым... этим. Да.
6: Понятно. Вопрос, значит, такого характера. Вот Александр тут говорил по поводу дебилизма.
1: Да! Конечно.
6: Вот. А вопрос, значит, состоит в следующем. Вот я, допустим, мне, допустим, нравится программа «Монмаранси», и я никогда не считал себя дебилом. Угу. Вот. А в свете выше всего сказанного я вдруг подумал, не являются ли дебилами люди те, которые слушают как раз программу «Монмаранси», а не те, которые с упоением слушают «Бделок» и т.д. и т.п. Вот. Ведь у них своя правда ведь.
1: Понятен вопрос, понятен. Вот. Спасибо, спасибо.
0: Он опять начинается морока по поводу того, что такого внимания не заслуживает. Откровенно. А по поводу психотипа, если вот слепить,
1: да,
0: то...
1: Вот это... Ну, хотя бы, может быть, знаете, как вот... Сейчас я вам дам комочек. Больше, вот возьмите вот этот комочек вот из него. Это жевательная резинка, но ее жевала красивая девка у нас.
0: Больше двух мазков все равно не получится.
1: Ну,
0: как у меня слишком мало исходного материала, тот, который
1: хотя
0: есть,
1: бы основные черты,
0: его достаточно делать. Будет исключительно только на то, чтобы предложить, вот, извините, вот забыл, как зовут, человеку попробовать себя в амплуа позер. Вот, с которых лепят, как они называются?
1: Натурщики.
0: Натурщики, да.
1: Вот, натурщики.
0: Мне кажется, здесь карьера обеспечена у человека.
1: Понятен, понятно. Рустам Каримович, да?
2: Что по поводу аудитории программы «Мармеланси» и этих, опять, как вы сказали, мне кажется, у вас просто собственное представление о том, что такое дебильность и дебил. А мы называем, скажем, одни вещи этим словом, а вы другие. Отсюда вы и предполагаете, что их можно поменять местами. Совершенно верно. Дайте бага.
0: Вопрос о том, кто на самом деле дебил, а кто не дебил? Как назвать аудиторию, которая слушает передачу? Как, какой ярлык на нее навесить и так далее и тому подобное? Это все вопрос вот впустую, он ни о чем.
2: Да, его можно рассматривать с любых
0: планет. Это вот и есть итог и любой вывод будет похож своей формой на что угодно, но будет откровенно понятно, что слеплено оно из жвачки, которую мне предложил в качестве материала Александр.
1: Я, кстати, еще хочу сказать, что вы заметили, как я, ну, так скажем, тактично молчу. Почему? Потому что речь идет, прежде всего, о программе, которую я как-то замутил, да, затеял. И, исходя из этого, мне просто даже и нескромно как-то заниматься.
2: Правильно, и надо молчать не надо, потому что ваши слова, Александр, могут быть интерпретированы совершенно иначе, нежели то, что вы хотели сказать. А вам, в принципе, все равно, правда? Поэтому здесь не надо и начинать. То...
0: Здесь Венедикт Ерофеев по этому поводу замечательно в своем произведении «Москва петушки» заявил о том, что кто, как не мы, сами знаем о себе, насколько мы хорошие. Мало того, мы еще об этом должны и повсеместно, и везде заявлять, потому что никто этого не сделает лучше, чем мы сами.
1: Чем мы сами,
0: правильно?
1: Да, безусловно.
2: Да, что... Если кто-то против и думают, что мы плохие, а мы знаем, что мы хорошие. Это же ничего не меняет.
0: Совершенно верно.
2: Да?
0: Точно так же, как ничего не поменяет, если мы окажемся дебилами, в конце концов.
2: Да.
1: А, Рустам Каримович, вот к вам вопрос. Вот вполне возможно, что вот те люди, которые... Ну, мы часто видим их на отечественной сцене, если говорить о музыке. Вы все-таки искусствовед, да? И вот мы чувствуем какой-то фальш в их исполнении, какие-то вот эти хореографические, пафосные позы. Может быть, их нельзя за это винить. Может быть, это просто есть проявление любви к самим себе, к милым. И вот такой нарциссизм, он просто как бы является ну, защитной реакцией тушки. Да?
0: Странная форма. Вот, что значит нельзя винить? Винить как, ни в коем случае нельзя.
1: Конечно, извините,
0: зато можно посочувствовать.
1: Может быть, им и сочувствовать не стоит, поскольку они,
0: если хочется,
1: они имеют же уникальную возможность, да, создавать в себе иммунитет против, вот, скажем так, срамоты посредством отсоса вот, энергии, извините, у аудитории.
0: Да. Само соприкосновение со срамотой, оно вызывает некоторое сожаление. У меня, по крайней мере. Ну, такая у меня реакция, как бы.
2: Я уже говорил, кстати, с вами по этому поводу. Пусть эта система существует сама по себе. Отсосанные туда и назад, неважно. Они так и будут туда-сюда циркулировать. Поэтому...
0: самая жвачка. Жуешь. Вкус давно пропал, а как бы инерционно, как бы ком катится. Жуешь.
1: Ну, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
7: Вот вопрос к вам, Александр, и к гостям.
1: Да-да-да, говорите, можно.
7: Ну, как вы считаете, дебилизм – это вообще явление врожденное или же благоприобретенное? И передается ли он воздушно-капельным путем?
1: Спасибо. Ну, по мне, так это все-таки в том контексте, в котором мы вот обсуждаем эту тему, это все-таки приобретенное, потому что, опять же, я не зря в начале нашей программы, если вы внимательно слушали, говорил о людях-губках, тех, которые строят свое внутреннее «я» на основе получаемой вот информации. Причем какой информации больше, соответственно, вот на ту волну они и настраиваются. Посему, на мой взгляд, конечно, дебилизм – это приобретенное.
0: А если в контексте рассматривать проблематики передавания болезни путем воздушно-капельным, то в большей степени зависит еще и от того, насколько сквозняки имеют место быть в помещении. То есть насколько помещение проветриваемо?
1: Да, да. Рустам Каримов, вы что-то хотели добавить?
2: Да, еще... вот то, что... Ну ладно, потом добавлю. Да, может, музыку поставим?
1: Да, сейчас ненадолго прервемся. И уже совсем немного времени остается у вас для общения с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Геннадьевич Тузов, специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Соответственно, вы можете еще звонить и задавать им ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
1: Доброй
8: Александр.
1: Ночи. Здравствуйте,
8: здравствуйте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня, как у постоянного слушателя вашей программы, вопрос следующий. Вот только что затронутые вами актуальные темы замороченности, всосанности и, если не ошибаюсь, какая же еще там...
1: Клонирование.
8: Да,
1: да.
8: Если из них выход, насколько опасными являются эти проблемы? Может ли человек, пораженный этими недугами, разморочиться, раздебилиться и рассосаться?
1: Или вы хотите, наверное, сказать, что он будет просто притворяться, скажем так, раздебиленным, а реально, в общем-то, ничего не изменится, да? Ну, то есть вы это предполагаете, что такое возможно вообще?
8: Вы знаете, я не являюсь специалистом в данной области, полностью полагаюсь на мнение приглашенных вами экспертов.
1: Понятно, хорошо, спасибо, спасибо.
0: Опять же, как бы экспертом себя не считаю, но имею очень четкое мнение по этому вопросу. Во-первых, вовсе вышеупомянутые темы или болезни, в кавычках, о которых только что вот говорил наш радиослушатель, они не являются, по моему мнению, болезнями. Это они не могут поразить человека. Они являются таковыми, насколько человек сам решит для себя, что они являются его болезнями. Да. А очень много, в большинстве случаев, это не что иное, как средство и способ для человека быть счастливым. И в этом случае это вовсе не болезнь, а наоборот, как бы, источник.
2: А я хочу добавить, что если он и почувствует необходимость поворачивать совсем в другую сторону и меняться, да, на все эти 385 градусов, то он, если он найдет, так сказать, направление, куда этот конец-то противоположный осознает, вот он автоматически двигаться и начнет вообще помимо своей воли, дойдет до того и вернется обратно, и не будет, в общем,
1: то есть будет производить такие, насколько вас понял, маятниковые движения, то есть войдет в, скажем так... Ну, это, кстати, тоже мы постоянно видим. Вот есть же и всосанные, причем да, бывает даже так...
0: Особенно вот источник для счастья, для многих, я очень много знакомых, именно вот это вот движение всасываемости является для них источником такого, можно сказать, счастья, ихнего такого человеческого счастья.
1: А, причем тут ведь нужно сказать еще следующее, что... Они, и это вполне естественно, за маятниковое вот это позитивное движение принимают движение всоса и выброса назад. То есть вот они, их, значит, всос произошел, они затем выкарабкаются и снова подходят к этому же, извиняюсь, всасывающемуся гигасфинктеру. Другие бегут, а они подходят. И при этом, вы знаете, еще какой есть момент, Олег Геннадьевич, что удивляет, что они это все делают с таким немножко геройски печальным видом, дескать, мы-то пострадали, нас-то всосало, да, а сами так около этого всоса, около сфинктера и трутся, и не отгонишь их оттуда пряником медовым.
0: И это самозабвение доходит до таких пределов или лимитов, или наоборот, как бы горизонтов, с которых человеку кажется, что вот эти вот характерные движения маятниковые, не что иное, как ритм вселенной.
1: Конечно, конечно. И мало того, что то есть, например, они созваниваются с какими-то там своими товарищами, они говорят, ты знаешь, у меня было видение. Вот ведь как.
0: Да.
1: Ну что, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
9: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
9: Здравствуйте, уважаемый.
1: И вам также, да.
9: Это, в общем-то, Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте.
9: В общем-то, у меня первый вопрос к Рустаму Каримовичу. Не был ли он знаком, в общем-то, в свое время, случайно, с Василием забыл фамилию, но он что-то на К начинается.
1: Угу. Хороший вопрос.
0: Был знаком с Василием К.
2: Василием К. Вот сразу вспоминается Василий Ра. Василий Ша.
1: Да.
2: К. А что сказать нельзя, что слово
0: фамилия? Пансион богов просто.
2: А зачем вам вообще-то надо? Да. Зачем вам знать, это не понимаю. Вы знаете, он же его специально К сказал, не хочет говорить. Все, знает оно, пусть.
1: Ну, я бы на вашем месте признался бы, что знаю, потому что было бы спокойнее всем. Потому что если Василий К выйдет из-под контроля, то неизвестно, что случится. А так вы вроде нет.
2: А, кто его знает, я просто пока не догадываюсь, о ком речь, понимаете?
1: Ну, вообще, да, осторожно.
2: Ну, пусть он знает.
1: Да. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
10: Алло.
1: Доброй ночи.
10: Это Грудничище.
1: Здравствуй, Валентина, а вы как-то охрипли?
10: Да, ну просто я давно уже дозваниваюсь.
1: Я понял.
10: Я, к сожалению, вот не получил ответа по существу.
1: Угу.
10: В прошлый раз. Меня, значит, интересует вот что. Вот критерий сам принадлежности, либо нет, к дебилизму. Вот ведь аудиторию там сделок и прочих никогда, ну, вероятно.
0: У нас жвачка никогда... кончилась уже, извините.
10: А?
0: Жвачка просто кончилась.
10: Нет, я к Рустаму Каримовичу.
1: Понятно.
10: Вот они, вероятно, не задаются подобным вопросом, но зато они точно знают, кто дебил на самом деле. А вот то, что я думаю, не дебил ли я, и есть ли критерий, вот этот самый эталон принадлежности, либо нет?
1: Ну, вы знаете, извините, тут есть такой момент еще. То есть вы, например, можете, ну, скажем так, восклицать. То есть восклицать, дескать, ничего не понимаю, вот так говорить, да? Вот, то есть вы тоже как бы являетесь в данном случае усомнившимся, да?
10: Так.
1: Понимаете? А усомниться в чем-либо, это вовсе не значит, что как-то вы самокритично подходите. То есть, ну, усомниться в чем-либо, это не значит спросить, дебил ли я. Вот в чем момент. Поэтому вы не могли бы уточнить, да, вот что...
10: Нет, я имею в виду не дебил ли я, а мы, да. Вот я как бы такой собирательный.
1: Мы нет.
10: Термин. Вы нет.
1: Извините, опалил.
10: А еще я хотел сказать, что я сегодня видел двух байкеров, и у одного из них был трехколесный, в общем-то, байк.
2: Модельный дебил называется.
10: Вот, ну, какой-то самодельный.
0: Интересно. Дебилы не мы.
1: Спасибо, хорошо.
0: Не мы дебилы. Я не знаю. Дебилы не мы не дебилы. Мы не дебилы, дебилы не мы. Не мы.
2: Вообще непонятно. Пусть он сначала скажет, быть дебилом хорошо или плохо. А еще бы я ему дам совет.
1: А вот, кстати, вот вопрос. Я думаю, мы как раз вот зададим Олегу Геннадьевичу. Вообще, вот действительно, может быть и хорошо. Вот хорошо как-то перейти в иную стадию, трансформироваться на какое-то время, чтобы понять, как они смотрят вот на эти стены.
0: Коль уж вопрос был не ко мне, но я все-таки позволю себе как бы заметить, что на самом деле я, по крайней мере, не найду для себя окончательного ответа на этот вопрос, потому что мы сможем его узнать только из первоисточника, а первоисточник, он нем. То есть как бы дебилы они не мы.
1: Ну, в принципе, ведь истинный художник, истинный творец, так же, как и истинный ученый, он обязан, мне кажется, перевоплотиться в какой-то момент в изучаемый объект. Так, к примеру, автомеханик должен почувствовать себя автомобилем, который его чинит, да? Вот, скажем, да, энергетик для этого должен почувствовать себя реактором и так далее.
0: Для этого нужно почувствовать себя в цирке. То есть не то, что ты живешь жизнью как бы какой-то, вот, а то, что ты находишься в цирке на самом деле. То есть жизнь театр, там, как классики говорили.
2: Кем тогда, вот интересно, следует и всеми Александр должен почувствовать себя философ, допустим, или астроном, ну, не космосом никак, очень забавный
0: человек.
2: Да. Кстати, мне кажется, там уже снизу звонят, это не мешать.
1: Ну, в принципе, да, сейчас тогда...
2: Спасите, пожалуйста.
1: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И я с радостью представляю гостя нашей студии. О, к сожалению, он совершенно ненадолго может у нас пробыть, поскольку у него через вот где-то полтора часа самолет. Это Тарас Потапович Дупла, наш гость из Ташкента и из Ташкентского общества защиты и сохранения ценных животных, редких животных. Центр этот называется «Мандула». Здравствуйте, Тарас Потапович. Скажите, пожалуйста, вот почему такое название у вашего центра, и как вообще пришла идея в городе именно Ташкенте создать центр по защите экзотических, собственно, животных, поскольку там же можно считать, что экзотическое животное — это там тюлень, а они же вот не водятся, собственно, в Ташкенте, насколько мне известно.
3: Не, ну, в принципе, дело все в том, что животные все, они очень вообще близки мне, так как я сам почти животное. Вот. И, ну, в смысле, душой так очень близки. Вот. И вводятся достаточно редкие экземпляры там. Ну, вот, собственно, поэтому там и все, и, так сказать, образовалось.
2: А скажите, пожалуйста, я вот знаю, что как раз сейчас вот у нас тут разродилась как раз эта верблюдица, и вы, собственно, приехали сюда как бы за одним из ее вот, как их называют, черт, научное название забыл, потому что верблюжат — это название для мультфильмов, собственно.
3: Детенышем, да.
2: А, точно, детенышем.
3: Ну, я отпрыск знаю... ее с собой, у меня здесь, я принес ее.
2: Да, я вот, кстати, она вижу...
3: Она вот тут притаилась тоже, он... наушники одела.
2: Да, в сумке там такой...
3: Это она.
2: А, это да. Самочка. Да, да. Ну, вот я что-то грудки не заметил, но вот, да, что-то там такое виднеется.
3: Она улыбается.
2: А почему,
3: вот
2: же, ее зовут,
3: ее
2: почему же ее зовут Митей? В таком случае, вот вы же сказали, что это Митя, или как бы у вас...
3: Ну, Митя она.
2: А,
3: Митя она.
2: Митя она. Понятно. А вообще, скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь вот сейчас эту верблюдиху, извините, это так звучит, вот вообще переводить в самолете, ведь как бы нужно, видимо, наверное, отдельный отсек, она же, извините, гадит, вот уже вот сейчас я вижу там катышки, вот они. Вот, кстати, вот
3: она
2: сейчас
3: все...
2: Прохор.
3: Она
2: Прохор,
3: все съест, заметил. Она все съест сама.
2: А, то есть у них как бы вот этот процесс...
3: Да, да.
2: А скажите, пожалуйста, вот ну, вы... Да.
3: Нет, все время обычно в багаж пытаемся сдать такие предметы. Ага. Но, так сказать, работники летательных аппаратов все время требуют с собой в салон.
2: Ага, а
3: очень как... им нравится.
2: А как относятся к этому, собственно, вот соседи, пассажиры?
3: Ну, как правило, отдельным самолетом мы летим с ней.
2: Ага. Скажите, вот поскольку сейчас у нас так зашла уже речь конкретно о Мите, собственно, и как бы вот она тут шевелится, такая, уши у ней там. Кстати, вот скажите, у них вот уши у верблюдов, они вот всегда, когда они родятся, так висят, а встают уже после какого-то возраста? Или как бы вот это такая порода? Я просто с трудом себе как бы представляю. И представлял, вот, как бы, как глядя на большого верблюда, сложно представить себе маленького верблюда. А глядя на маленького верблюда, совершенно забываешь, какой, в общем-то, большой верблюд. Как он, ну, и что у нее вот это висит, и все это вот там такая, она какая-то...
3: Нет, но дело она, в том, что просто второй родитель, он неизвестен на самом деле.
2: То есть, в смысле?
3: Ну, в смысле, отец не ясен пока еще, кто...
2: Вот вы сейчас... имеете в виду, что за животное или?
3: Ну, вообще, откуда, да, вот почему она тут разродилась, эта верблюдиха, это пока вот остается тайной.
2: Ага. Да. А скажите, отсутствие вот этой системы горбов, вот сейчас я не вижу, собственно, пока горбов, может, когда ее отсюда вынесут, появится, вот, собственно, это как бы определяется возрастом или породой, или вообще, может, это вообще, кстати, не верблюдица?
3: Ну, возможно, вот, это мутации какие-то, да, то есть вот это сейчас сложно ответить
2: а
3: на
2: вы
3: этот
2: когда,
3: вопрос очень.
2: Когда вы приезжали, собственно, в Москву, конкретно за Митей, вы вот ехали, я знаю, вот вы вот уже знали, что это, как это выглядит, или вы...
3: Нет, я приехал заранее, гораздо заранее, чем вообще роды, все появилось.
2: Роды,
3: да,
2: принимать.
3: Нет, тогда еще не было родов. Тогда еще даже в плане не было вообще никаких рождений. Просто долго, так сказать, занимались спариванием верблюдихи.
2: Вот то.
3: Ну да, со всякими разными другими субъектами. Вот, и поэтому, так сказать, и неизвестно, кто же на самом деле является отцом. Не получалось вот у нее что-то сразу-то.
2: Ага.
3: С верблюдами. Ну и с другими, в общем, тоже.
2: Ну, вообще настораживает несколько поедание собственных катышков. Это как бы уже говорит о том, что какие-то, конечно, мутационные процессы прошли.
3: Да, но с другой стороны, это очень даже удобно, можно сказать. Содержать,
2: чистым,
3: да, можно дома, в общем, и в любом помещении.
2: Оно же, наверное, вырастет у вас. Вот вы посмотрите, оно как бы такое крупное, ну, крупный детеныш.
3: Не будем загадывать сейчас, насколько оно вырастет еще.
2: Ну ладно, прервемся на музыкальную паузу. После этого обсудим вообще работу центра Мандула, ташкентского центра.

0: я напоминаю, что в гостях у нас у программы «Монморанси» совершенно на ненадолгий срок проездом он сегодня в Москве. Тарас Потапович Дупла, руководитель Ташкентской организации по спасению и сохранению редких видов животных. Организация эта называется «Мандула». Вот к нам присоединилась Катерина Половинкина, чтобы задать несколько вопросов. Ну, Кать, прежде я хотел бы все-таки уточнить, потому что как-то у нас вот принято, что слово «мандула» как называют что-то такое очень... Вот, почему вот такое название все-таки? Может быть, это что-то вот у вас... Да, и почему вас зовут Тарас?
1: Ну, насчет мандулы. Мандула — это была такая тетенька, местная героиня, так сказать. Спасла, надо заметить, огромное количество всяких зверюшек от басмачей и прочей, и прочих дяденек недобрых. Вот. И, так сказать, вот мы решили, что «Мандула» будет самое удачное, так сказать, название нашей организации. Угу. Ценной.
0: А сама «Мандула» еще жива?
1: Нет. К сожалению, неаккуратное общение вот со зверюшками... Они ее съели. Не будем об этом.
0: Ладно. А вот ваше имя все-таки, вот вы, и вот судя по вот тюбетейке, по вашему халату полосатому, замечательному, кстати, надо сказать, вы все-таки коренной житель Ташкента, да? Вот арбузы вы нам принесли, там все вот эти дела. А почему же вас зовут Тарас Потапович, а фамилия Дупла очень странная? Вот как бы вы все-таки откуда родом?
1: Ну родом... Дело в том, что мои предки далекие, они все больше по дуплам жили. Вот. Ну и, видать, оттуда все это и пошло. Знаете, они все фамилии, они просто так не даются. Вот. А насчет Тараса, ну, очень любила мама моя Тараса Бульбу. В детстве.
0: То есть замечательного писателя.
1: Ну да, и музыканта.
0: Да, ну вот Катя хотела задать какой-то вопрос.
2: Да, здравствуйте, вот, дорогой Тарас, здравствуйте, радиослушатели. Я почему решила присоединиться? Почему, собственно? У меня назрели вопросы. Как всякая девушка, выходящая в эфир и вообще фигурирующая в средствах массовой информации, я решаю для себя два вопроса в основном. Где взять денег и как выйти замуж? Соответственно, вопросы мои, они более меркантильные и прагматичные. Вот не так давно мы были в Крыму, и там есть дельфинарий. В жутком совершенно состоянии он находится. Спросили, почему. Говорят, что всего бюджета Украинской академии наук, а он под ее ведомством находится, не хватит для того, чтобы провести хотя бы один капитальный ремонт в этом дельфинарии. А на какие же деньги вот содержится ваш центр?
0: И вообще, что это? Как, может быть, мы неправильно несколько понимаем. То есть, может быть, ваш центр — это вы и ваша супруга, вот, Урсула. Вот, да, кстати, она тоже тут сидит под паранчой, тихенькая такая мышечка наша. Вот, а ничего, что я так фамильярно. Просто я знаю Урсулу очень давно, она была... Мы, в общем-то, учились в одном классе, даже скажу вам по секрету, с Урсулой, со старушкой Урсулой. Вот, может быть, это вот вы всего двое, и у вас чисто, может быть, хотя тогда, если они везут Митю, то куда они его везут. Просто я думаю, может, это какая-то скорее бухгалтерская организация, а не как...
1: Ее везут, ее.
0: Ее, да.
2: Нет, но вы про деньги-то.
1: Нет, ну про деньги. Дело в том, что животные у нас выступают.
0: В смысле?
1: Ну, выступают, они стараются, так сказать, развлекать всяческих посетителей нашей организации. Вот. Все очень одаренные животные, как правило, у нас.
0: Ну,
1: мы,
0: например,
1: мы просто так не берем животных никаких туда.
0: То есть, а если, например, уж очень редкий, ну, например, змея с ногами, ну, она тупая, предположим, как ремень, и вы ее не возьмете, то есть, если она не умеет, например, стойку делать или там летку-енку плясать, ну, это я так несколько, может, утрированно.
1: Не, ну, она как выступает, чем она занята? Она может съесть пищи, там, объем, скажем, ну, приличный объем. Скажем, там, два лося, например, за обед. Чем, так сказать, не интерес публике на радость.
2: Ну, а теперь, да, это и что, это единственное средство к существованию? То есть выступление ваших животных?
1: Ну, в принципе, ну, не совсем так.
0: Ну, вы говорите все на чистоту, то есть мы знаем, что сейчас там в Ташкенте у вас несколько
2: сложностей. Или если вы не хотите отвечать на этот вопрос, мы
1: давайте
2: тоже
1: оставим
2: поймем.
1: Пока.
2: Замнем. Тогда я к замужеству перейду сразу. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что они у вас выступают, и мало того, вот, ну, дрессировки подвержены там в той или иной
1: степени. Нет, они, в общем-то, нет. Сами, да.
2: Сами, хорошо, да. Сами, это еще лучше. Но ведь вы же знаете, что, ну, то есть вы это знаете, что у животных ведь бывает период, связанный с весной. И, как правило, это не обязательно весеннее время года. А я имею в виду тягу к противоположному полу. Вот в этот период они сами выступают? Нет, или вы освобождаете
1: их? Вы хотите животное закадричили у нас какое-то?
2: Нет, что вы! Что вы? Как-то у вас там много желающих на этот счет?
1: Нет, ну как были, это... конечно, но так вот прям, чтобы прям так уж...
2: Да
1: прям
2: нет,
1: вот
2: ну что вы, я
1: в открытую
2: об их между собой отношениях. Причем же здесь, как же здесь... Ну что ж, ладно, это мы опустим. Я хотела спросить, вот во время течки выступают они или нет?
0: Или происходит все-таки какая-то, как это сказать, ну, свой такой профсоюзный расклад, когда там оберегают их от излишних нагрузок в момент вот этот несколько неприятный для скотины?
1: Ну, в общем-то, у них, у самих желание всегда есть выступить. То есть они, течка им мешает, конечно, но они стараются все равно, так как желание, оно, в общем, так сказать... очень сильно выступить всегда.
0: А вот стимуляция какова у вас? Вот они, скажем, выступают. А если вот он, скажем, вот он не выступил, вы ему потом дадите там каких-то яишек съесть или еще что-нибудь?
1: Нет,
0: или...
1: наоборот, мы дадим ему съесть, если он, наоборот, не выступил.
0: Ага. Ага.
1: Потому что желание настолько велико у них к выступлениям, тяга, что, в общем, приходится даже как-то, в общем, это... немножечко сдерживать.
2: А не могли бы вы как-то все-таки, вы, хотя я уж тут боюсь, вы так прямолинейно мои вопросы воспринимаете, вы не могли бы все-таки расширить для наших слушателей чуть-чуть вот сам термин «выступают»?
0: Да, ну, хотя бы описать, например, какой-то пример. Вот взять конкретное животное из вашего питомника, да, и вот чем оно конкретно занимается. Ну, вообще расскажите, какие у вас есть животные, вот помимо вот этого, вот, который в сумке сейчас сидит такой вот.
1: Ну, из сумки-то вам тут не видно, из сумки оно выскочило давно уже.
0: Ага.
1: Вот, так что...
0: Ну, сейчас Прохор будет заниматься.
1: Кстати, она... Нет, ну, она прилично себя ведет, в общем-то.
0: Ага.
1: Вот, возможно, кстати, тоже...
2: выступит.
1: Да, здесь. Нет, ну что вы, это на самом деле серьезное дело.
2: Нет, то ну я-то понимаю.
1: Я для этого ее и взял сюда с собой. Вот, так что... А выступают как? Ну, по-разному выступают. Бывают там у них бои всяческие у животных. Вот. Так как не любовь к друг другу. Вот. И, так сказать, у них... развиты всяческие чувства у них, типа зависти и других, так сказать.
2: Наушничество.
1: Да, да. Вот они в основном у них... Так, они, конечно, очень ценные животные, вот, породистые там в своем роде, но все-таки нехорошие. Внутри себя они такие очень недобрые и мерзкие, я бы даже сказал. Но могут покусать кого-нибудь, я не знаю. Понимаете, дело в том, что посетителей много нашего заведения. Вот. И если одного укусит какое-нибудь животное, то другим это уже в радость. То есть интерес, понимаете?
2: Да, конечно.
1: То есть а массовость, она то есть, как бы тоже влияет.
2: Вот точно так же там дело обстоит с морскими котиками. Вот я имею в виду в этом дельфинарии в Крыму.
0: Ну что же,
1: они кусают, что ли, кого-то?
2: Там, если один кого-то укусил, то сбегаются остальные. Сначала они просто радуются. Ну, их специально учили там выражать свое чувство радости. То есть у диких животных мы не понимаем, как они радуются и радуются ли они. А эти бьют хвостом по воде, ну, это, значит, означает вот радость у животного.
0: Да,
2: а потом они могут просто... последовать примеру вот этого первого укусившего. Ну и таким образом сорвалось несколько представлений сразу. То есть вот, ну, очевидно, то же самое, что вы называете выступлениями, вот они проходили так.
0: Ага. А Тарас Потапович, а есть ли у вас какие-то птицы? И вообще вот в Ташкенте как обстоит дело с такой наукой, как орнитология? Вы вот как, наверное, достаточно большой ученый по ташкентским меркам должны все-таки знать и эту область.
1: Нет, ну, птиц у нас гораздо меньше, конечно, чем зверюшек всяких. Вот, но есть некоторые
2: экземпляры. А как странно,
1: экземпляры.
2: Да, казалось бы, запаха гораздо меньше. Вот.
0: Да, да.
1: Да. Ну, потому что, я же сказал, они уже сами все, сами за собой, так сказать, убирают свое же. Вот, поэтому и запаха-то нет.
2: Не кормите, что ли?
1: Нет, нет, кормим.
2: Почему они дошли до такой жизни?
1: Нет, ну я же сказал, что в основном они, в общем-то, поедают свои фекалии. Вот. И, так сказать, потом они... Их все меньше и меньше, как бы, и вот...
2: Ой, я прошу прощения, тут как бы такая, может быть, немножко мы затронули деликатную тему, но и все-таки, вот вы говорите, внутри-то они, так сказать, не очень добрые, хорошие, а вот они что же, только свои фекалии поедают или друг за другом они тоже могут в сердцах убрать?
1: Нет, ну, дело в том, что стараются, да, стараются свои поедать сами. Бывает, что не удается, конечно, целиком все заглотнуть. Вот. Но для этого они и при других своих товарищах это не делают.
2: О, как мудро, да? Вот человек ну, то есть, бы ни за что да. не догадался.
1: Не, ну как не догадался? Люди тоже бывают, вот, так сказать, хомячат в одинаре там где-нибудь.
0: Ну, а все-таки, если вернуться к ташкентским птицам, вот какие-то там существуют, они... Да. Ну, они, по идее, по логике, должны быть в более привилегированном положении, чем, скажем, вот просто зверюшки, поскольку они могут помимо вот, вот этого продукта питания, о котором сейчас вы говорили, еще поедать и собственные плоды, там, яйца вот эти. То есть, ну, принимая их, нет, собственно, ну, тоже за выделение.
1: У нас очень сложно. Это проблема, вот, понимаете, птицы есть, их мало, в общем-то. Первая проблема у нас то, что они не летают. То есть, если в других всяких зоопарках и прочих заведениях таких, там им обрезают крылья, подрезают, чтобы они не улетели, угу. то у нас наоборот. То есть, крылья есть, как бы, но слабо развитые.
2: Лети, не
1: могут
2: не
1: улететь.
2: Хочу.
1: Да, мы бы счастливы были, чтобы они улетели, в общем. Вот. Но не получается пока у них. Мы стараемся, все делаем для этого.
0: А не пробовали как-то придавать ускорение посредством, там, может, каких-то
1: ну,
0: физических...
1: Ну как же, там, пробовали, конечно, неоднократно причем.
0: И как, ничего не получилось?
1: Ну, уже выбились из сил, да, пробовать.
2: А как пробовали? Вот я знаю, такие есть приспособления.
1: Ну, как пинка, да?
2: Катапульта вот... называется. Это даже сильнее, чем пинок.
1: А, катапульта?
2: Да.
1: Ну, нет, мы вот с техникой мы не общались, нет. Мы пытались так, сами, в общем. И всяческими еще вживлениями всевозможных перьев и прочих, так сказать... заставляли питаться птичьими гормонами, которые выделяли, так сказать, из летающих птиц. Вот. Ну, некоторых летающих, особенно летающих птиц. Вот. Но что-то пока, в общем... Есть препараты, они, в общем... пока разрабатываются еще новые, потому что старые как-то слабо.
2: Ну вы так почему-то вот о чем вас не спроси, так вы как-то пессимистично настроены.

0: 65. А у вас какие дома потолки?
1: Дома?
0: Да.
1: А у меня нет сейчас дома.
0: Да, ну ничего, будет, я надеюсь, скоро. Когда вы решите, так сказать, свои проблемы, вот некоторые названные, я думаю, дома у вас появится.
1: Дай бог, я, собственно, за этим сюда вот и пришла сегодня.
0: Не, ну, нет, ну, если с животными вы повяжетесь с нашими, то, конечно, с домом у вас проблемы останутся.
1: Ну, послушайте, давайте мы эту тему, в конце концов, оставим. Вот так все-таки прямолинейно, вот, может быть, ну, я понимаю, я боюсь, с другой стороны, вот вас обидеть, что, может, это у вас вообще в порядке вещей, в Москве еще нет, это не так легализовано.
2: Да, это не, как бы не особо развито. Кстати, были ли у вас какие-то случаи, вот, когда там, ну, скажем, сторож какой-нибудь у вас что-нибудь там, как бы вмешивался в личную жизнь вашего питомца?
0: Да нет, скорее наоборот, наверное. Скорее питомцы, они, в общем-то, всегда рады вмешаться
1: в личную жизнь.
0: В чью-нибудь, сторожа, да? Да, личную жизнь, да. Но таким... там у нас в основном сторожихи, у нас сторожей нет.
1: Вот оно что. А вы бы не могли, вот, вы понимаете, сейчас не все, наверное, смотрят наши телеприложения, поскольку вот там глушат сейчас, насколько я вижу, спортивные соревнования. Вот, вы бы не могли описать вот своих сторожих, как они выглядят? Ну, просто, ну,
2: возраст там, да.
1: Возраст, рост, так, из какой социальной среды эти женщины?
0: Ну, в основном это бабищи такие здоровенные. То есть, ну, иначе просто не справляются по-другому. Ну, с животными они очень мощные, как правило. Так что, ну, нужны большие люди. В смысле...
1: Ну, они из самых разных социальных вот сред. То есть, что привело их к вам?
0: Ну, как сторожиха, она сторожиха и есть.
1: Да, то
0: есть... сейчас, нет, но сейчас, конечно, бывают разные, приходят люди и с образованием, вот, потому что рабочих мест не хватает, как вы сами знаете.
1: Ну, рабочих мест не хватает, но, насколько я вот поняла, так денег у вас тоже особенно не дают. То есть за идею люди работают, видимо.
0: Ну, лучше за идею работать, да, чем не работать вовсе.
1: Труд это верно, нет, да, ну, это правда.
0: Труд облагораживает, понимаете ли.
2: А скажите, вот, собственно, Тарас Потапович, вот я так просто хочу, ну, узнать, вы не думаете, что я копаюсь в ваших каких-то, в вашем кошельке, да? Вот вы приехали на замечательном вот таком Мерседесе, вот, собственно, он стоит очень большую сумму, скажите, как бы, вот, как вы его вообще купили, как это вообще, как у вас получилось, и на какие, собственно, деньги, или вы как-то еще вот...
0: Не, ну, вопрос, конечно, неприличный, но мы не будем сейчас об этом... Есть люди, которые, ну, фантастически, так сказать, любят наше заведение. Вот. Часто бывают в нем. И вот они-то как бы много делают для него тоже.
1: Это что же, фанаты просто или какие-то есть?
0: Да, да.
1: Просто
0: это, да.
1: Они любят животных или...
2: Или вот вас.
1: Или вас, или...
2: Вот вашу... забыл, как зовут. Супругу, собственно.
0: Ну, они помогают.
1: То есть это тоже получается за идею. Да вы не волнуйтесь, вот ручку положите на место. Вот, кстати, можете ноги в горячий тазик опустить. У нас здесь все условия, так сказать, созданы для того, чтобы просто расслабиться, посидеть, отдохнуть. Вы не хотите
2: это
1: говорить,
2: верблюдец уже
1: зачем я, да, к вам эти люди, да, приходят?
0: Милая, успокойся.
2: Ну что же, на этом, наверное, мы закончим нашу встречу с Тарасом Потаповичем Дупло, руководителем Ташкентского центра по охране и защите ценных пород деревьев «Мандула». Спасибо вам, Тарас Потапович. Я надеюсь, что мы еще свидимся. Счастливого вам
0: наверняка, да,
2: полета. Всего доброго.
0: До свидания.

целым и невредимым. Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройски отважная Русь. Сегодня настало 28 марта 1999 года. Как всегда, по традиции, вот уже сложившись у нас в течение месяца, но сегодня эта традиция будет закончена, потому что закончился фестиваль «Надежд». Опять же, у нас в гостях в первом части нашей программы Владимир Марочкин с подведением итогов данного фестиваля. После этого к часу ночи мы ждем директора Анатолия Крупного, Александра Юрасова. Мы будем слушать музыку «Черного обелиска» и не только. И вспоминать Толика. Что значит еще? Если получится, то я повторю, как вы просите в своих многочисленных посланиях на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси последнюю часть нашей беседы с Александром Дугиным. Но это если получится, не получится, в следующий раз это сделаем. Ну и постараюсь по ходу отвечать на ваши послания. Вот прежде чем мы начнем беседу с Володей, я хочу вот ответить на ряд их. Сергей интересуется, что означает слово ПНД в названии нашей группы. Эта аббревиатура означает «постоянно нужны деньги», Сергей. Так что имей это в виду. Далее, вот сейчас я прям даже... Да, во-первых, прошу у вас прощения за то, что концерт в Политехническом музее не состоялся, поскольку англо-ватиканы, еврейские террористы подожгли, собственно, зал и всю проводку там. То есть вина была совершенно не наша и не руководство музея, а именно вот в этом диверсионном действии. Но я думаю, что мы как-нибудь повторим данное мероприятие. И еще одно объявление хочу я вам сделать. 4 апреля 1999 года, это в следующее воскресенье, в концертном зале Центрального дома ученых, который находится по адресу улица Пречистенко, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, состоится концерт. Называется он «Весна, любовь и брас-квинтет». Как вы поняли, концерт целиком будет исполнен, если так можно сказать, брас-квинтетом имени Тимофея Докшицера. Это будет 4 апреля, начало в 15:00 данного мероприятия. Сейчас мы послушаем музыку, весьма уместную к сегодняшним дням.

0: Ну и после данного произведения музыкального искусства мы начинаем беседу с Владимиром Марочкиным. Привет. Я вот, знаешь, сразу хочу начать с сообщения, которое пришло на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Мы, то есть авторы пишут, мы были на фестивале «Надежда» все 3 дня. На второй день нам очень понравилась группа «Траурный смех». Расскажите, пожалуйста, про нее.
1: Привет всем. Вот нас 3 дня отшумело, отстучало, действительно, так сказать. Я хочу поздравить всех тех, кто был на нашем фестивале, и музыкантов, и уважаемую публику. И очень жаль, что маленький зал клуба «Юту» не смог вместить всех желающих посмотреть наши молодые таланты. Вот. «Траурный смех» действительно забавная команда. Она уже какое-то время выступает на московской сцене. У нее были взлеты-падения. Вот. По-моему, она понравилась всем. Они пели такие частушки из хард-рока, сделав такие народные какие-то смешные прибаутки. И народ, конечно, под них отвязывался так на полную катушку. Вот. А задали тон всему фестивалю, по-моему, все-таки панк-рокеры. Первый день, первая группа называлась «Паника в лифте». Вполне такие приличные, интеллигентные ребята вышли, одетые в русские народные фольклорные рубахи. И заиграли панк-рок. Самый такой настоящий, вот как положено, панк-рок, грязный, веселый. Вот. Народ так замер в недоумении, прежде чем отвязываться начать. А я подумал, вот если бы хор имени Пятницкого пел бы такие вещи, то вся мировая культура двинулась бы наверняка по другому пути. Вот. Ну, лидером первого дня... В первый день, кстати, напомню, кроме группы «Паника в лифте» выступали группы «Аз», «Оранж», «Кормчи Бэнд». Лидером первого дня, я так думаю, что собеседники мои, бывшие на фестивале, меня поддержат, была все-таки лидером группа «Медведь Шатун». Я достаточно давно знаю Джека, музыканта, который собрал эту команду. Мне очень нравятся его песни. В них он рассказывает истории, которые с ним по жизни приключались. А вы знаете, ведь у нас многие группы пишут такие философские, нравоучительные, такие на общие темы песни. Это считается как бы таким хорошим тоном. А вот песни Джека мне в какой-то степени даже напомнили песни Майка Науменко покойного. Вот. Ну, естественно, что это песни о его женщинах. Группа «Медведь Шатун». Давай послушаем, Саша.

0: параллельно вот с беседой с Владимиром Марочкиным я все-таки буду отвечать, периодически стараться отвечать на ваши вопросы, приходящие на пейджер. Вот такой, такая тема. Уважаемый товарищ, не поддающийся фотографированию. Это, видимо, я имею в виду. Я, говорит, неграмотный. Объясните, пожалуйста, название программы. Это не в честь ли маршала Канетебля, герцога Анмонморанси при Генрихе II, интересуется Вредин. Ну, во-первых, дорогая Вредина, конечно, спасибо вам вот за такую вашу тактичность. Вообще-то вы намекнули на то, что я не фотогигиеничен. Гигиеничен, да, но это правда. Особенно вот после того случая, как меня с какого ракурса не щелкнет, получается, в общем-то, печальная картинка. А вот, что касается вот всяких герцогов, там, Генрихов, то все гораздо проще. Программа названа в честь собаки из одноименного романа «Джером-ка-Джером. Трое в лодке, не считая собаки». Так что ничего тут сложного нет. С Дугиным я постараюсь, как я уже сказал, повторить беседу нашу. Далее, вот такая телега пришла. Александр, любые твои остроты и необдуманные высказывания в адрес наших сербских братьев будут больше, чем неуместно. Прошу тебя воздержаться от этого, пишет Грецкий. Ну, дорогой Грецкий, обещать я вам, несмотря на все мое уважение к вам, не могу ничего, потому что я и как частное лицо, и как ведущий авторской программы считаю себя вправе, в общем-то, высказываться так, как я считаю нужным. Немножечко же меня разочаровал ваш вообще подход к нашей программе. Если вы считаете вот мою нормальную речь остротами, то действительно как-то вы, видимо, может быть, недавно начали слушать программу. Представляю так, какое произведение, впечатление на вас произведут мои действительно остроты. Я думаю, что вы будете с каменным лицом сидеть. Программа у нас совершенно серьезная, и никакого юмора и шуток она не допускает ни на одну тему. И если какие-то и бывают веселые моменты, то это только ваше субъективное впечатление. Я же всегда сижу с грустным, как у Пьеро, лицом, и Владимир свидетель. Да, так что, ну что, продолжаем далее, да, беседу.
1: Вот сильно второй день начался с команды «Траурный смех». Народ хихикал, подпевал смешные песенки этой группы, и, по всей видимости, их ждет хорошее и весьма нетраурное будущее. Вот. Но вторая группа, код которой заставила публику замереть, застыть в тех позах, в которые она их застала. Что-то типа «Море волнуется раз, море волнуется два». Я сам сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Мне показалось, что я приник ухом к будущему. Ну, а когда группа закончила играть, конечно, зал ЕТУ наполнился криками «Браво!» и «Ура!». Давай, Саша, послушаем какую-нибудь песенку группы «Кот», который...
0: Тем не менее, приходит на пейджер сообщение. Вот следующее. Саша, Пьеро, дескать, это не вы. Ну, вот пишет тоже Вредина. Дескать, я, говорит, и не думал вас обижать. Я всего лишь повторяю характеристику, данную вам Бунтманом. А так я вас никогда не видел. Лею надежду, что вы действительно с голубыми глазами цвета неба. Я понял, о чем вы говорите, уважаемый Вредин. Да, я не люблю фотографироваться, поскольку нахожусь в федеральном розыске. Это ни для кого не секрет. И мне совершенно не нужны неприятности, как вы понимаете. Дальше сообщение. Как я отношусь к... Это Ася интересуется. Как я отношусь к тургеневским барышням и к феминисткам? У тебя какие-нибудь мысли есть на эту тему? Это к Володе Марочкину насчет тургеневских барышень и феминисток.
1: Я люблю свою жену и цитирую, так сказать, ее при каждом удобном случае. Тем более, что она меня сейчас слушает.
0: Ну, это понятно. Я считаю, что феминистки достойны, так сказать, не получить свой веник на восьмую. Вот, но другое дело, что все это, конечно, весь их феминизм, он весьма напускной в плане того, что как только дело доходит до, ну, сами понимаете, то... как поет одна известная певица в своей песне «Бэ», то есть, знаешь, бедная, нет, «Бэ», бедная овечка, да, вот сразу они. А что касается тургеневских барышень, то в наше время, конечно, безусловно, смешной типаж.
1: С другой стороны, я очень доволен тем, что Медведь-Шатун, наверное, все-таки на такие мысли натолкнул наших дорогих радиослушателей. Значит, недаром мы делали фестиваль «Надежд», недаром мы сегодня сидим с Сашей, разговариваем о молодых командах.
0: Да.
1: Вот. Следующая группа, Да, ну кто играл во втором дне? Это «Траурный смех», «Кот который», «Жмурки», «Кранты», «Забытая память». Вот. Но, безусловно, лидером, который сорвал массу аплодисментов и оваций, была группа «Джин Тоник». Мы уже однажды слушали их композицию, и вот по пейджеру пришло много слов о том, что группа похожа на Юрия Шевчука. Но моя жена сказала, что обвинять группу в том, что она похожа на Шевчука, это не очень верно. Это то же самое, что обвинять группу, что она похожа на Иосифа Кобзона, потому что Кобзон, как и Шевчук, спели все песни, которые есть на свете. В частности, Шевчук спел также и все песни Александра Лаерского. Он же спел все песни группы «Джин Тоник». Вот. Я все-таки постарался найти песенку, которая, может быть, мало похожа на Юрия Шевчука, но не обещаю. Все-таки Шевчук, он Шевчук есть, он спел все песни. Вот группа «Джин Тоник». Вот,
2: может, давай только после новостей, потому что сейчас уже ни то, ни сё у нас остается. Или как-то? Нет, подожди.
1: Давай
2: сейчас.
1: После новостей, так сказать.
2: Нет, стой, дай, конечно, посмотрю реально, сколько у нас там сейчас натикало времени-то.
1: 59, 43, 44,
2: 46, 47. Нет, слушай, тут 46, просто сегодня путаница с часами, у нас еще много времени, извини, давай, да, «Джин Тоник». Слушай, сейчас, ну прежде чем обойду, еще, а то сейчас забьют просто вопросы, я отвечу тогда. Александр, я видел в продаже два вида альбома «Неброские носки». Первый – титульный лист черно-белый, второй – вид с зелеными вставками и без клейма «Лексика». Какой настоящий? Я с трудом так представляю и не помню, на каком существует клеймо про «Лексику». Просто хочу сказать, что был один тираж с, ну, скажем так, с бракованной полиграфией, где вот картинка была черно-белая. Но и на той, и на другой кассете стоит вот это флажок «Ненормативная лексика». Так что я думаю, что и та, наверное, настоящая. Просто на черно-белый вы этот значок, видимо, не разглядели. Теперь это алкоголь, да?
1: Ну, я думаю, что
2: пятая,
1: да.
2: Пьеса.
1: Пятая пьеса.
2: Пятая пьеса.
1: «Джин Тоник».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин с подведением итогов закончившегося фестиваля «Надежда» 12-го всероссийского. А также отвечаем на вопросы вашего пейджера 913-29-29, абонент Маранти. Ну, не вашего, конечно, нашего, да? Значит, вот господин Ветров интересуется, передали ли мне кучу кассет. Передали, безусловно. Кстати, уважаемый господин Ветров, вот у меня к вам такое, как бы, обращение. Я с большим удовольствием читаю ваши вот почти что статьи даже, а не письма. Единственный такой момент, вот, касаемый программы о техномузыке. Дело в том, что вы, как взрослый, безусловно, человек, должны понимать, что мы можем приглашать людей с других радиостанций, но это будет с точки зрения этикета не совсем правильно, если мы будем на наших волнах анонсировать время выхода программы любой на других волнах. А вопросы подобного рода приходили в большом количестве. Вот. И еще меня терзают смутные сомнения, что поскольку я, видимо, к сожалению, являюсь единственным читателем ваших статей-писем, то не опасаетесь ли вы, что у вас разовьется комплекс такой журналистской неполноценности? Вы будете злобно блистать склянками где-нибудь на задворках модных вечеринок. Вот подумайте об этом. Мне бы не хотелось видеть вас в таком состоянии. Далее сообщение. Сейчас я зачитаю. К видеосъемке, как я отношусь, я ненавижу, когда наши концерты снимают кто-то, кроме наших представителей. И в последнее время мы активно с этим боремся. Но в большинстве клубов, кстати, в том же Юту, дорогой Володя, камень я позволю себе туда заметнуть, очень огромное количество охраны в камуфляже, которое, на мой взгляд, весьма непрофессионально выполняет свои обязанности. Потому что одно дело обыскивать посетителей на входе с грозными лицами, а другое дело следить реально за организацией концерта, за порядком в зале. Если там отогнать человека с пивом от сцены, это сможет и ребенок, в принципе, подойти и сказать: «Дядя, уйди отсюда». А вот хорошо работать люди там не умеют. Это мой взгляд. Он может быть ошибочный. Но когда мы там играли, был печальный опыт.
1: Я думаю, Саш, что у нас милиция вообще не умеет работать, что касается охраны порядка.
2: Ну, да. Скорее всего.
1: И не только в клубах, но и на улице тоже.
2: возможно, хотя вот находят давно угнанные автомобили. А господин Марочкин, как вы относитесь к тотальному обобщению некогда агрессивных и боевых групп и исполнителей? Сейчас я дальше, да. Групп исполнителей, в частности, к обобщению Александра Лаэрского, интересует Евгений Полернский.
1: По поводу обобщения Александра Лаэрского я ничего не слышал. Вот. Может быть, я просто не все творчество Лаэрского слышал, в чем я, конечно, весьма сомневаюсь. Вот. Что же касается обобщения других известных, так сказать, мастеров рок-слова, там, типа Бутусова, там, Гарика Сукачева, то я к этому отношусь крайне положительно. Потому что на их место в таком случае должны прийти люди, которые, вот, в частности, выступали на нашем 12-м фестивале «Надежда». Я думаю, что скоро это случится, потому что потенциал групп, всех групп фактически, был очень высок и, на мой взгляд, намного выше, чем то, что делают сегодня мои старые друзья Гарик Сукачев или Слава Бутусов, так сказать, и многие другие мои старые, хорошие, верные, добрые друзья.
2: Да и вообще, вот что это, я извиняюсь, что тебя перебиваю, вот что значит слово «опопсил»? Мне бы хотелось немножечко вот все-таки понять, что это. Вот понятие, какое это понятие занимает место в нашем вот российском менталитете. То есть, ну, я извиняюсь, что как-то мудро и чужими словами выражаюсь, такие журналистские телеги, но тем не менее, можем ли мы назвать, скажем, музыку Джорджа Майкла попсой? Ну, видимо, можем, да, безусловно. Но, к примеру, то, что делает Джордж Майкл, мне нравится гораздо больше, чем вот по-настоящему попсовые альтернативные группы, типа вот этих демонов, которые приезжали в Питер. То, в общем, толпа обезумевших базедовых ринулась, наслушавшись вражеской англосаксонской программы MTV, насмотревшись вот этот Garbage или Garbage с тёлкой такой вокалисткой. Вот о чем идет речь, уважаемые.
1: Самое главное, мне кажется, что та черта, которая разделяет попсу и не попсу, она весьма условна, потому что даже, мне кажется, Саша, что вот то количество альтернативных групп перевалило то количество, так сказать, когда они могут называться альтернативой. Теперь это попса, ну, минимум попса.
2: Вообще, то есть попса, я так понял, это тут заложен еще не музыкальный смысл, как раньше вот мы думали, попса, это там унцу-унца, то есть пу-цу-ту-пу-цу-ту-тум, я пришла к тебе, я пришла, любовь, весна ушла, вот такая байдака, там колготки всякие пели и прокладки с крылышками, вот жуткими голосами. А сейчас речь идет просто об, как это называется, эстаблишмент, хорошее слово, да?
1: Ну да, вот. Попса это то, под что, так сказать, вот идет человек с бутылкой водки, ему купить что-нибудь такое, под что это можно выпить, так сказать. Вот это и покупается.
2: Ну, в общем...
1: У нас же портвейн в ходу, в общем-то, не водка.
2: Ну да, да.
1: Вот, портвейн, он добрый, а водка, мне кажется, она, так сказать, в основном злит. Вот. Вот, мне кажется, так. И, собственно говоря, наш фестиваль-то и призван давать группы, которые выходят на смену таким уже опопсевшим рокерам. Таких много, и такие были всегда. И, скажем, с самого начала рок-н-ролла были такие опопсевшие рокеры.
2: Вот, типа, кстати, извини, вот как раз и пишут пояснение немножко от Алексея Физькова. Альбом «В имя» — это попса, он пишет. Ну, это имеется в виду мой альбом. Да, я целиком с вами согласен, Алексей. И в дальнейшем, если вот это называется попсой, то я буду более и более все опопсевать, потому что я не могу воспринимать, скажем, группу Doors не за ее идею, там, не за ее музыку, да, а за тот саунд, с которым эта группа записывалась, да. Для меня очень важен именно попсовый звук, да. Я хочу, чтобы мою музыку слушали люди в дорогих автомобилях, и чтобы эта музыка была комфортной. Вот не нужно путать комфорт и попсу, понимаете? Когда мы включаем телевизионный приемник, мерзкое слово «телевизионный приемник», да, и видим, вернее, даже до того, как вот мы начинаем что-то видеть, мы слышим первый такт. Вот какой-то поросенок с сиськами в колготках поет визгливым голосом. Это некомфортно. Хотя и записано на современной аппаратуре, да, и когда мы переключаем, мы слышим, к примеру, голос Шаде. Это попса, да, но это комфортно. Это высшей степени аристократично.
1: Вообще я не понимаю, откуда, в общем-то, взялась вот это вот пренебрежительное отношение к слову «попса». Когда я начинал, так сказать, вот только бегать еще под стол, там, вернее, под стол, а под сцену или за сцену, так сказать,
2: я тоже за сцену бегал.
1: Да, слово «попса» имело совсем другой оттенок. Например, группа «Ночной проспект», которая играет музыку совершенно неудобоваримую для нормального слушателя, вот это году 85-м называлось «попса». Вот. Ну, в отличие от хэви-метал и Льва Лещенко, который тоже, наверное, больше относится к металлистам, чем к попсе. Вот. Если же возвращаться к нашему фестивалю, то мы пришли, наверное, уже к дню третьему, вот, который был самым удачным. И вот именно там, наверное, находятся те люди, которые первые придут, так сказать, на смену попсе. Вот. Там выступали группы «Сыновья», «Русская правда», «Перекресток», «Боевой стимул», «Макс Мельников», Олег Никанкин со своими группами. Вот. Что интересно, очень много групп из Подмосковья. Вот, может быть, там, так сказать, рождаются вот эти вот гроздья звезд, которые рвутся сейчас на нашу эстраду. И если нашему фестивалю «Надежда» исполнилось 12 лет, то у него есть младший брат, младший по возрасту, но не по статусу, Московский областной рок-фестиваль, которому ему исполнилось 3 года. И вот оттуда добрая треть групп. Причем, по-моему, все лидеры фестиваля «Надежда», они, ну, не все, так сказать, вот большая половина, они как раз мною приглашены после этого фестиваля. В частности, группа «Сыновья» из Красногорска. Марина Кириллина и ее сыновья. Поют песню на радио «Эхо Москвы».

0: Продолжаем нашу беседу с Владимиром Марочкиным. Вот, во-первых, интересуется, любим ли мы пельмени. Я отвечу, да, безусловно, любим. Далее вот хорошее сообщение. Саша выяснил, что мой знакомый увлекался вашей музыкой года 4 назад, что вы старше меня лет на 10-15, а я с вами припирался. Извините, ошибусь. Я сравнивал вас с героем Селлинджера тогда. Серьезный вопрос. Забудет ли вас реакция ваших детей, когда они подрастут на ненормативную лексику в ваших пьесах, интересуется Вредина. Я думаю, что реакции тут быть не может, поскольку в данном случае ненормативная лексика проходит как составляющая часть великого и неделимого искусства. А применять ее к месту – это великий дар, хочу вам сказать. И я считаю, что я начинаю только сейчас этот дар в себе развивать. И вам, кстати, того же желаю. Что сейчас с группой «Николай Коперник»? Вот еще такой вопрос тут был.
1: Собственно говоря, я и сам хотел бы знать, что сейчас с группой «Николай Коперник». Работая над созданием энциклопедии русского рока, я не написал только две статьи, две биографии групп «Коррозия металла» и «Николай Коперник». Если до «Пука» я никак не могу себя заставить доехать, вот, то Юра Орлов никак не доедет до меня сам. Вот. И если Юра нас вдруг сегодня слышит, то, Юра, ну, собственно говоря, пора бы уже мне закончить работу над энциклопедией. Приезжай, значит, кофе, так сказать, чай там или там что-то такое, типа того, тебя всегда ждет, и поговорить бы пора уже.
0: Вот интересуется некто КА. Что такое за группа «Единственная» из Подольска? Название хорошее, мне очень нравится. Смешное название.
1: Хорошее название. Хорошее. Смешное название. Группа, собственно говоря, неплохая, но о чем они поют, в упор не помню.
0: Да. Ну, я так понял, что тут уже пришли это люди, то есть уже у нас новости, и как раз последняя пьеса. Объявляю ее быстренько.
1: Еще, значит, одна пьеса осталась у нас, да?
0: А, даже и она, наверное, не осталась. Ладно, после новостей ее дадим, то давай, расскажи, что за пьеса.
1: Еще одна очень тенденция любопытная на нашем фестивале, так сказать, проявилась. Очень многие школьные учителя, как некогда народовольцы, двинулись в толщу народных масс. Тарас из группы «Русская правда», это уже такая культовая группа, все ее знают и любят, он ведь преподает историю и экономику в Новогирееве. Еще один Тарас из группы «Боевой стимул», кстати, участник этого, участник нашего фестиваля, он преподает физику в другой школе. И вот целая группа «Перекресток», две барышни, Юлия и Ксения, они тоже учительницы. Юлия – вокалистка и гитаристка, она преподает английский язык, а Ксения учит первоклассников воспринимать рок-музыку так, как это должно воспринимать. Это вот группа «Перекресток».
0: Ну, мы уже послушаем сей коллектив после песни недолгой, но своевременной, которая называется «Последние известия». Пи, сокращенно. Спасибо, Володя. Ну, ты скажешь мне, Саня, спасибо тебе, там, как обычно, все эти пироги.
1: Саня, спасибо. На самом деле, действительно, «Эхо Москвы» сделало совершенно фантастическую, так сказать, вещь. Лаерский, он гигант. «Монмаранси», так сказать, любимая передача всех рокеров. О чем здесь можно говорить, о чем здесь можно спорить? Собственно говоря, вот с этого многие наши звезды, звезды 21 века, думаю, начнут свою биографию и новые статьи в энциклопедии. Значит, русский рок 21 века начнутся вот с твоей передачи.
0: Да будет так.

мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет.

ничто ее не радует, не ранит. Не забывай моих последних дней. Пойми меня, когда меня не станет.

0: гостях у программы «Монморанси» директор Анатолия Крупнова Александр Юрасов. 24 марта этого года у Толика день рождения, ему было бы 34 года. Здравствуй, Саша.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте все.
0: Сегодняшняя программа наша будет посвящена прослушиванию песен в исполнении Анатолия Крупнова. Ну, мы как-то немножечко предадимся его воспоминаниям. Не хотелось бы, чтобы они были какие-то такие уж совсем скорбные. Да, мы будем стараться как-то делать это более-менее легко. К тому же в какой-то степени все-таки
1: веселым парнем был Толя.
0: Во-первых, он был веселым парнем. Во-вторых, ему повезло в том смысле, что после него осталось достаточно много хороших пьес, потому что огромное количество народу уходит, не оставляя после себя ничего, в том числе даже и детей, и непосаженного дерева, а только какие-то предметы своего обихода.
1: Да в том все и дело, что у Толика много песен, которые вот именно поют. То есть не просто они были спеты им, а именно песни, которые поют, которые уже стали там отчасти народными. Вот. И ну как-то вот сегодня принес альбом его новый. То есть, скажем так, записан альбом 20 песен, которые остались тоже после него, которые практически никто не слышал. Вот, 10 песен так получилось, что он успел спеть, а 10 спели Шевчук, Скляр, Сукачев, Кинчев. То есть помогли передать то настроение, которое царило на репетициях. Вот, и сегодня, конечно, хотелось бы в основном не ставить песни, исполненные сотоварищами, скажем так, а именно большинство песен, я думаю, мы с ним поставим все-таки Толика, да?
0: Да.
1: Вот. И как-то вот «Иди за мной, когда меня станет», вот эта песня, еще несколько композиций были им написаны. Просто вот он приехал как-то разочек на студию с бас-гитаркой, без всяких барабанщиков и без всего. Вот записал вот эту песню, и еще одна есть такая балладная композиция. Было это вот буквально где-то, наверное, за месяц до не самого лучшего дня. Вот, но как-то вот с нее альбом-то и начинается. Новый.
0: Кстати, вот именно в этот период, я так понял, у Крупнова начались какие-то вот и изменения в его музыкальных пристрастиях. Да, то есть резкое вот изменение и состава «Черного обелиска», ну, несколько раньше было.
1: Ну, вообще, если я скажу свое мнение, мне кажется, что у Толика пристрастия были всегда такие.
0: То есть он начал их осуществлять, его
1: просто, был просто, скажем, обелиск старого, скажем так, назовем, старого братца. Он был действительно хорош, но он такая, имел одну такую грань отполированную, такую интересную, яркую, но вот все-таки одну грань. А Толик человек многогранный, ему было и там интересно, и то, и все. Попробовать хотелось. Там Том Вейтс он слушал миллион лет назад, и там от разной музыки получал совершенно разное удовольствие. Поэтому, как когда подошли к чужим песням, нескольким своим, Крупский сотоварищ, вообще, в принципе, этот проект был достаточно новаторский, потому что изначально он был задуман в 93-м аж году, когда, в общем-то, не вышло еще и ни джаза Кости Кинчева, Костя-то о «Черной метке» только и думал, вот, еще не вышло ни там всяких сольников Гарика, и назывался он «Крупские компании». Не было «Чижа компания», «Сюткина компания».
0: То есть... Слушай, а вот смотри, вот интересно, вот, кстати, тенденция, так немножечко вообще о тенденции среди рокеров, да,
1: так,
0: вот, да, записывать вот подобного рода проекты. Ну вот смотри, то есть как-то одновременно мы получили
1: кучу акустики, да?
0: Да, кучу акустики, в том числе даже... Есть еще такой момент, вот интересный, я заметил, но это не совсем, может быть, привязано к нашей теме, но тем не менее, вот появилась этакая песня-гвоздик, вот даже Скляр, вот на что там рокерский вроде бы парень, да, там типа там «Учись плавать», там «Не бей лежачего» и так далее, но тем не менее у него появилась песня, где вот он едет в поезде, типа дорожная.
1: Электричка такая из Москвы.
0: Да, да, да. Что Сукачева такая же, но, безусловно, у...
1: Ну, там, ну у Толика дорожная тоже. То есть существует
0: в чем вот эта причина? Вот, я тут в какой-то степени немножечко, ну...
1: То есть ты хочешь сказать, что все обобсели и решили увидеть
0: конъюнктуру
1: Кстати, у нас стали все... играть где-то вот, увидели такой ручеек?
0: Нет, кстати, у нас сегодня только вот с Марочкиным Володей был разговор об обобсении. Я считаю, что обобсение — это очень достойное занятие.
1: Я тоже считаю, что если ты там пишешь для 3,5 коллег, то, ну, блин, да. Это не есть достоинство.
0: Вот, а здесь я имел в виду другое. То есть, ну, есть такое понятие, вот, группа одной песни, понимаешь? Это ни в коей мере не относится к крупному, потому что мне нравятся и песни «Черного обелиска», и старого состава, и то, что он
1: мы
0: делал на концерте в «Пилоте».
1: Мы с тобой в Одессу на гастроли ездили.
0: Акция, где кинули всех. Жуткие
1: назад уехали с тараканами в купе.
0: Причем вот, кстати, хотелось так вернуться к воспоминаниям. Знаешь, чем меня там поразил вот Крупнов? Да. Мы же там с ним познакомились, вот, в принципе, вот на этом концерте.
1: Ну, так нам ничего не оставалось, как вместе переживать общую беду.
0: Общий кидал. Вот этот, жуткий монстр, у него погоняло палец, если ты помнишь.
1: Да, да.
0: А фамилия смешная, Чеботарь.
1: Еще смешнее фамилия. Нормально у тебя спать. Я вообще не помню.
0: А надо запоминать негодяев, потому что иначе можно попасть вторично. Он, если ты помнишь, он не купил даже именно Толику обратный билет.
1: Да.
0: И все.
1: Я помню, он пришел с пакетом фантиков вот этих местных и сказал, это все мои деньги.
0: И он всех музыкантов своих разместил, а сам вот спал на какой-то третьей полке. Я это очень хорошо помню. То есть на редкость это было как-то...
1: Я по тем временам еще, скажем так, администратированием только занимался, таким улитым словом. Вот. И, в принципе, конечно, надо было сейчас... Сейчас бы я с ним пожестче поступил с этим... как там ты его фамилию сказал?
0: Чеботарь-палец.
1: Вот. А, в принципе, у нас... Я, вот сколько себя помню, в обелиске всегда существовал такой достаточно демократический принцип. Если, скажем, даже нам доставалось там какое-то СВ-купе, все кидали жребий, то есть вплоть там до техников. И жребий решал, кому же, в общем-то, в выгодных условиях-то и ехать.
0: Ну, это совершенно
1: то
0: правильно.
1: То есть все было достаточно, скажем, как в семье. Вот. И, в общем-то, как-то я не скажу, что Толик как-то насаждал такой культ.
0: Не было себя, этого. Это было заметно у вас вот, есть... по вашим отношениям. Кстати, всю дорогу обратно Крупнов, наш тогдашний вот клавишник Воробьев и Витя, басист, они резались там в какую-то карточную игру.
1: Да,
0: всю обратную дорогу. А насчет, ты знаешь, насчет вот разборок с этим демоном, да? Я не знаю, по-моему... Ты в курсе, что было же мордобитие, в общем-то, между вот нашим тогдашним директором и Смирновым и
1: кстати,
0: вот этим монстром.
1: Собственно. Смирнов тогда был такой именно дядька, который мог нагнуть.
0: Но тем не менее.
1: Вернее, он и сейчас, наверное, как бы это способен. Но я по тем временам бы смотрел на Смирнова и думаю, блин, вот это молодец.
0: Ну, в целом-то поездка, конечно, была смешная.
1: Да, очень клево. У меня остались, причем на ВХС такие штуки клевые. То есть там всякие там лебедей кормят.
0: У тебя вот это есть?
1: Да. А ты завтра посмотри. Правда, по каналу, который ты не любишь, по MTV, как я понял из предыдущей просто беседы.
0: Да, я не любитель.
1: Я люблю
0: Забивиса и Батхита. Исключительно.
1: Да, вот за ненормативных.
0: Единственное, кстати, что хорошее, что дала Америка миру. Рок-н-ролл, я же, ты знаешь,
1: классический ненавижу. Причем физик придумал, знаешь, да, какой-то там...
0: А чувствуется,
1: физик
0: что...
1: Физик такой лютый, который там...
0: что умный человек.
1: Преподает там во всяких там академиях, вот. Он вот это все придумал, бегал по всем этим компаниям, телекомпаниям, пытался запатентовать. И все ему типа давали отворот-поворот, пока вот MTV не сделал на этом лютые бабки.
0: А как ты, кстати, думаешь, вот, Крупнов хотел... прикололся к Бивису и Батхе?
1: Конечно. А что значит прикололся бы? Он прикалывался.
0: Да?
1: Вот. А в принципе... вот завтра по MTV, так немножко, но это я для тебя же реклама.
0: Да.
1: В 14:30 будет стартрек по истории именно Черного обелиска. Вот там будет то, как мы в Одессе лебедей кормили. То есть там прям кусочек такой.
0: Лебеди очень ненажорные птицы.
1: Это да, да.
0: Ну что, песню послушаем?
1: Да, давай. С Крупского с товарища, наверное, да? Я остаюсь.
0: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморайнс» Александр Юрасов, директор Анатолия Крупного. Вы можете, кстати, присылать ему вопросы на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморайнс». Также, может быть, несколько позже мы начнем принимать ваши звонки телефонные. Номер 203-19-22. Но сейчас вот на пейджер приходит сообщение, в том числе и сообщение, ну, скажем так, не совсем...
1: провокационные.
0: Да, провокационного характера. Но, тем не менее, мы зачитываем их всем. Вопрос к Юрасову. Как вы относитесь к публикации статьи в журнале «Железный марш» под названием «Кто убил Толика?» Как вы можете это прокомментировать? Только не говорите, что вы не знаете, что это за статья и о чем в ней говорится. Считаете ли вы себя и жену Толика Крупного виновными в его смерти? И сколько денег заплатили Тутти Ларсен за дружбу с Толиком в посмертном клипе? Интересуется Бердяев.
1: Вот этот человек, видимо, пользуется какой-то, в общем-то, информацией извращенной, которая доходит до него, там, я не знаю, со стороны, через какие-то слухи, сплетни. Вот. За дружбу Тутти Ларсен, собственно, платить не надо, потому что, скажем, с Туткой-то... Я-то дружу совсем давно, мы с ней еще «Черную пятницу» вместе вели, а Толик до нас вел «Черную пятницу». Вот, на BSTV. И как-то у нас дружба-то, мы постоянно общались, и Толик с ней постоянно общался, и дни рождения вместе проводили, и массово. Я не скажу, что это было там в 80-е, но начиная с 93-го где-то года у нас было очень плотное общение с этой девушкой, и мы до сих пор дружим. Вот, а то, что она появилась в клипе, я могу объяснить совершенно... каким-то... Если в клип приглашать всех, кого знал Толик, с кем он любил, с кем дружил, то, конечно, клипа бы не хватило просто. Ни песни, ни слов, ничего бы не хватило. А, скажем так, то, что была снята дорожная, и то, что там присутствовали, скажем так, Гарик, Костя и, скажем так, там, не, то, что Тутти Ларсен играет на саксофоне, это в принципе вызвано только тем, что Леша Ермолин не приехал в этот день на съемку, он заболел.

0: непринужденно. И просто-напросто было немножко ощущение, не было вот этой легкости в «Крупском сотоварище» старого образца. Поэтому это было переписано вот с музыкантами «Неприкасаемых». И поэтому это, в общем-то, ближе было, наверное, к этой среде, вот, которая присутствует в клипе. И поэтому совершенно логично, что в песне «Дорожной» присутствует та среда, которая вот этот проект «Крупские сотоварищи», в которой этот проект «Крупские сотоварищи» Толик, наверное, и довел до логического завершения. Я считаю это абсолютно правильным. И о каких-то деньгах говорить совсем не приходится. Если говорить о статье «Железный марш», стоит ли вообще об этом говорить, потому что я никогда не читал эту газету правдивой. Вот, половина, что там пишется, это небылицы. И молодец Паук, потому что он гениальный, конечно, все небылицы мира и все, что можно, там, скажем, насочинять, он насочинял и воплотил в этой газете. Вот, поэтому я не знаю, под этой статьей нет подписи, насколько мне известно. Вот, и поэтому уже это говорит не в ее пользу. Потому что если эта позиция, и автор заявляет о своей позиции, то так-то ну, ты назовись, по крайней мере. И как-то комментировать эту статью зачем? В общем-то, если кто-то в это верит, но это его беда и его проблема, на мой взгляд. Потому что ну, что значит, насколько вы виновны? Правильно там я, да?
1: Да,
0: вы же,
1: да.
0: Насколько вы виновны в смерти Толика? Вот это... Вы знаете, я бы сказал так, что... Что значит, насколько виновны? Человек, если умирает, то как-то сложно оценить степень вины тех, кто его окружает. Вот. Толик был взрослый, в общем-то, человек со сложившимся своим мировоззрением. И как-то влиять на него, особенно мне, человеку, которого он воспитал, я могу это совершенно четко сказать, что своей, скажем так, сегодняшней, своим мировоззрением и какой-то позицией в жизни, я, конечно же, полностью обязан Толику. Я считаю себя обязанным ему, я считаю его своим другом. И я не считаю вот такие вот послания просто-напросто. Это люди от незнания и от глупости пишут, мне кажется.
1: Вот еще.
2: Я ответил?
1: Да, вот еще я от себя бы хотел немножко тоже добавить. Дело в том, что вот интересный несколько психологическая подоплека у данного послания. В плане вот этой вот женщины, о которой вот вы говорили, которая снялась в клипе. Помимо нее, я так вспоминаю, там еще какие-то тетки тоже снимались. Почему-то о них никто ничего не спрашивает.
0: Вот именно. Почему-то вот, всех в бельмом глазу. Да. Тут.
1: Это тоже гениальный самопромошен.
0: Опять же, Туту не любят скорее за ее образ почему-то. Вот. И я не знаю, как, насколько ее... Вот, я, например, вот, сталкиваясь с ней именно в этой жизни, я более отзывчивого, более доброго и честного, искреннего и умного человека. Я среди девушек это вот наперечет. Можно вот одной руки хватит.
1: Ну, просто, видимо, людей сердит то, что не видно результатов от ее какой-то деятельности в плане того, что ну, тот образ, который, вот, как ты правильно сказал, который создан, он не отвечает уровню раскрутки этого образа. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Да, конечно.
1: Вот, видимо, из-за этого.
0: Но это беда телевидения, потому что MTV, я могу сказать, это не канал звезд, а канал звезда. И именно то, как человек себя проявляет на этом канале, диктуется именно вот его, плохое слово, скажем, менеджментом и вообще всякими именно обусловливается условиями работы. То есть это, тут и нет авторской программы. Она существует четкие критерии, по которым она работает в эфире. Она профессионал. Я могу сказать, что работая с ней на BTV и будучи ее редактором вот, долгие годы, я могу сказать, нет более профессиональной ведущей на молодежном телевидении, потому что я много на своем веку повидал. Вот, и она все в соответствии с требованиями, которые там 4 предложения, что так между клипами должно быть, и что там как бы не должно быть всяческих уменьшительных, там типа кончик, там одуванчик, и пр-бры-дры-бры. И в этих рамках тебе надо, несмотря ни на что, не потеряться и создать уникальный образ, который бы, в общем-то, Таньке это получилось.
1: Ты знаешь, я сейчас вот

0: понял, да, как нужно сформулировать вот отношение общественности к данному образу. Просто наконец-то наши люди стали адекватно воспринимать телезвезд. Вот о чем речь. То есть вообще такое понятие, как телезвезда, это же, конечно, полный абсурд. Потому что, как я уже говорил неоднократно в нашей программе, мы же простые зрители, мы же не знаем, чем занимается человек вне эфира. Может, он с пяток мозоли срезает, но уже как бы априори он наш бог. Ну, не наш, а их. Я-то, понятное дело, телевизор редко смотрю. Большинство людей, зрителей, они просто верят в человека, который на экране, как в родного папу, попросту говоря. Он для них авторитет, да, это и сержант.
1: Это,
0: вот
1: это
0: сейчас
1: ужасно.
0: Эти устои рухают.
2: Это ужасно, рухнули. Тем более, что... как бы так сказать, это очень... Это трагедия именно человека, который на экране. Потому что насколько быстро этот человек становится известен, выходя вот так в эфир и часто мелькая, и это его беда, потому что, встречая на улице, его постоянно дергают. И дергают обычно люди, которые, ну, недалекие и глупые. И говорят, вот смотри, вот этот чудик из телевизора там. И, да, сейчас к нему подойдем и поговорим, да и пивка выпьем. Ах, он с нами не пьет. Ох, он такой. И так, и поворот сразу такой мысли не самый приятный.
0: Зазнался,
2: вот,
0: дескать.
2: Конечно. Вот. А это их трагедия, потому что они вот так быстро начинают как-то вот узнаваемы быть, очень быстро раскручиваются, но так же быстро телевизионные звезды умирают. Вот стоит прекратить появляться, проходит очень короткое время, и все, и про тебя забыли, потому что эта слава очень... Такая она быстро приходит, но так же быстро и от тебя уходит. Это трагедия, потому что вчера он был нужен. Вчера ему там звонили, обрывали телефоны. Вчера он выходил, к нему было пристальное внимание. Особенно если человек не умный, а достаточно, так скажем, он начинает пребывать в определенном комплексе.
0: В эйфории.
2: Да, в эйфории.
0: В это
2: кратцовое
0: состояние.
2: Сказал,
0: да. Кстати, вот не к слову об эйфории и неуме, но как вот гигапример хорошо забытого ваш супер-журналист, это Листьев. Вот сколько было шума и где сейчас? Кто сейчас? Типа, раньше там предлагали счетчик в углу экрана сделать какой-то.
2: Он вспоминает, помнишь, когда выгодно, скажем,
0: да,
2: так.
0: То есть,
2: вот, то есть тут все просто.
0: Кстати, вот что касается... Извини, я поперхнулся чебуреком.
2: Я сам тут пытаюсь в сторону кашлять.
0: Что касается вот этой дамы, о которой мы говорим, то мне ее действительно...
2: Ты ее намеренно не называешь по имени.
0: Ну, я как-то настоящего имени не знаю, а все эти там вот такие погоняло мне.
2: Ну, погоняло было придумано в младенчестве. Это было, в общем-то, начало... Без ТВ, это было вообще начало, там, я не знаю, 90-х.
0: А ты наоборот читал фамилию ее?
2: Да, господи, боже мой.
0: Это же
2: тысячи лет, это очень старо. Но тогда она, собственно, это было молодежное телевидение, тогда это считалось круто.
0: Круто, да.
2: И по прошествии уже определенного времени, но все же по-другому смотришь. Скажем, сейчас одеться там в кожу, там, заклепочки на себя там понацепить, то, что там кроссовки, там, латексы вот эти вот там, которые обтягивают ножки, и там выйти на улицу, то, что там, я не знаю, в начале, там, в конце 80-х считалось, вот этот чувак прикинулся вообще, крутота неземная. Вот. Сейчас так выйдет, на тебя посмотрят, просто скажут, откуда ты приехал, чувачок.
0: Но она все-таки, согласись, достаточно мужественная девонька в том плане, что ежедневно практически вот выдерживать такой прессинг, давление, отсвечивать, конечно, рыльцем во весь экран.
2: Более того, она же, если посмотреть ее график, и это можно легко по эфирам отследить. Она же еще ведет там по радио «Максимум» кучу эфиров ночных там. И днем она там, и на MTV. Что-то мы, кстати, про нее очень много говорим.
0: Ну, кстати, это с другой стороны, вот, ничего не мешает ей все это бросить и поехать доить коров на
2: тоже
0: ферму.
2: Тоже правильно.
0: У меня есть вот ферма, там я набираю
2: вот
0: сейчас.
2: Она уже становится заложницей своего
0: знаешь,
2: вот этого
0: как это
2: всего?
0: Называется? Макаронная фабрика.
2: Да, и...
0: То есть длинная макаронина, вот она идет, и прервать этот процесс, значит, оборвать ее магическую длину, вот эту...
2: Но, несмотря на это, она лучше других, 100%.
0: Ну,
2: мое мнение.
0: То есть ты имеешь в виду как ведущая?
2: Я имею в виду, что она во всем этом не теряется, и что она все равно... Индивидуальность, то, что вот я имею в виду. То есть, на мой взгляд, опять же, я никого ни на что не агитирую, вот, вступать в какую-нибудь Красную Армию. Вот, я, на мой взгляд, она совершенно самодостаточная личность, вот, которая, с которой можно легко запоговорить не только про альтернативную музыку, с ней можно обсудить любой вопрос. Там, она читает очень правильные книжки, умненькая. Очень мало девушек, которые умненькие, особенно вот в музыкальном телевидении. Вот, и ну, она приятная, обаятельная.
0: Знаешь, вот, очень Саша, вот был один момент, единственный смешной, я помню, это насчет, вот как ты говоришь, музыкального образования, журналистики и так далее, когда была в эфире еще тогда, по-моему, на телеканале 2 умножить на 2, 2 крестик 2.
2: Я работал на нем.
0: Да, вот там был клип Кейт Буш, где они вот все исполняли песни Гершина. И вот особа, о которой мы сейчас действительно так долго говорим, такую, извиняюсь, пукнула фразу мощно. Она говорит, вот на губной гармошке здесь играет сам Гершин. Это не была шутка, то есть очевидно,
2: нет,
0: что...
2: Нет, но я не имею... Ум и образование... Стоп, ум и образование — это разные вещи. Санечка, ты сам это все знаешь.
0: Согласен, согласен.
2: Я сказал, что она умненькая, но я не сказал, что она там мегаобразованная.
0: А если, например, мы посадим за руль автобуса человека, который не знает специфики машины, которую ведет, это риск. Знаешь, Саш, дело в том, что ты уже сказал, что люди профессионалы.
2: А ты заметь, это было миллион лет назад, а ты помнишь. Это хорошо, потому что ты чмуришь вот фамилию, ты тоже помнишь человека из Одессы. Вот представляешь, как сейчас сложно жить. Сколько вот всего вот этого ты в себе несешь?
0: Саш, нормально? Не так много. У меня есть, мощные есть границы внутри меня. И я как-то стараюсь определенные эти границы усиливать. Знаешь, как погранвойска, то есть дислокация здесь, дислокация там. То есть дислокация против вот одесской личности. И какая-то дислокация, знаешь, против информации, передаваемой определенным лицом. Потому что я, например, не могу вот после того момента верить адекватности.
2: Не, я тебя прекрасно понимаю. Ну, может быть, у тебя очень интересный взгляд на одного и того же человека, в общем.
0: Вот, кстати, тут пришло, знаешь, какое там послание на Фейсбуке? Вообще-то передача, ребята, про крупную.
2: Да, в общем, я тебе про это и сказал, что очень много мы про нее говорим.
0: Ну, давай послушаем.
2: Ты увлекся тоже,
0: кстати. «Черный обелиск» новая.
2: Да, новая песня, и я не думаю, что вы ее слышали. Ну, как-то вот «Семь бед» называется.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» директор Анатолия Крупнова, Александр Юрасов. И сейчас мы обратимся к зачтению посланий на пейджер. Номер его 913-29-29 для абонента «Монмаранси». Так, сейчас я начинаю.
2: Ну, а то нас в стороны заносят, ты что-нибудь про Толика уже, пожалуйста.
0: Да, вот, значит, два вопроса. Первый. Что с самой первой записью альбома «Стена» и выйдет ли он на компакт-диске или кассете? И что делают оригинальные музыканты «Черного обелиска»?
2: Оригинальные.
0: Да, хорошие, кстати.
2: Да, какие именно из всех? Потому что «Обелиск» — это такая была, как ну, любая группа с историей, кузница кадров. То бишь, столько народу перебывала. Вот. Ну, я по порядку начну отвечать. Спасибо за вопрос. Если говорить об альбоме «Стена», то, честно сказать вам, хочется сделать просто переиздание не только «Стены», а всего того, что, в общем-то, было до вот этого последнего альбома, который мы сегодня с радостью слушаем. Вот. Но это, наверное, следующий этап. Потому что сейчас задача номер раз. Хочется, чтобы вот это увидело свет. Потому что ситуация на рынке, как не хочется говорить языком таким вот казенным и директорским, вот, но ситуация на рынке настолько хреновая, вот, что, в общем-то, достаточно сложно что-либо издавать. И все тут же начинается пиратироваться и там и всплывать, и к сожалению, даже окупить на сегодняшний день какие-то минимальные расходы, а запись, любая запись все равно несет с собой расходы, это никуда не деться. Невозможно там взять там, и издать плохо. Вот, поэтому только нельзя издать плохо. Вот, мне нельзя, я не могу себе позволить его, лишь бы вот там пусть будет.
0: Но вот. Есть, да, вот такой альтернативный путь, это как бы такой кризисный тираж, да, то есть с упрощенной полиграфией, то есть а-ля
2: ну вот не хочется, чтобы вот, это вот, было все вот в таком... Так,
0: слушай,
2: вот,
0: это же нонсенс.
2: Чтобы скакал вообще компакт, чтобы там вот его поставили там, на песне где-нибудь там во втором куплете, он начал вдруг прыгать. Там. Это мне, вот, я не
0: крутиться.
2: Могу так абсолютно.
0: Так вообще, вот так раз мы уже затронули тему...
2: А, второй это был вопрос.
0: А, ну да, да.
2: Про оригинальный состав. Ну вот ты это не забудь сегодня.
0: Нет, я...
2: Вот, а оригинальный состав, все очень-очень просто. Если говорить о последнем составе, то и Сашка Митрофанов, который... был перетянут нами вот в последний состав Столей из группы Александра Барыкина, замечательный барабанщик. Ровно как Дима Варшавчик, который прибыл сразу в группу «Неприкасаемые». Они оба играют сейчас с Гариком Сукачевым в группе «Неприкасаемые». Более того, Саша сейчас ездил в тур с таким проектом «Бекхан». Вот, и тоже там сидел за установочкой барабанной. Вот, если говорить о составах, которые... бывали до этого момента, то опять же, во-первых, опять же, всех попрошу завтра позырить все-таки эту получасовку по Дециметров и Дивишнам, потому что там это именно стартрек, посвященный группе «Черный обелиск», то есть там все составы, во-первых, представлены. Вот. Если говорить о предыдущих составах, то там Димка Борисенков, например, до сих пор музыку играет в такой группе «Тризна», более того, там и спевает. Они там вроде сейчас записываются на студии, скоро он мне обещал что-то там даже дать и запослушать.
0: А он в Одессу ездил с нами?
2: Беленький, да, такой, да, конечно, да, конечно. Вот. Митя тоже. Вот. Алексис, по-моему, сейчас это вообще самый долгожитель в группе, с которого, в общем-то, и начался «Обелиск». По-моему, сейчас забросил музыку. Ровно как и Володя Ермаков. Тоже он там, мне сказали, что он так как хобби, только там в некоторых коллективах поигрывает, так и все. Вот, ну как-то вот из всех действующих, наверное, только вот и остался-то Димка Борисенков, который именно играет и музыку не бросает. Все остальные, там, начиная от Коли Агафошкина, там, первого барабанщика, он там, по-моему, очень давно, у него семья, еще при первых трудностях обелисковских он там ушел из музыки. И это еще было в 88-м, что ли, там, или в 89-м году. То есть, ну, всех перечислять, наверное, нет смысла, просто из ныне действующих музыкантов, вот, наверное, последний состав, который продолжает играть, и который с моей легкой руки там как-то... То есть, например, я могу сказать абсолютно искренне. После распада вот последнего состава «Обелиска» Толик, у нас был с ним разговор, он сказал, что ему все надоело группу собирать. Это такой геморрой психологический, и все начинают, ну вот, все вытекающие, ты же все знаешь это, вот. Будут с сессионниками только играть. То есть вот взял с сессионников.
0: Кстати, может быть, правильный подход. По крайней мере, цивилизованно.
2: То есть, вот, да.
0: И по крайней мере, ты знаешь, как, если, извини, что я первый, это... Постоянство группы, оно подразумевает под собой определенные обязательства перед музыкантом.
2: Вот.
0: А это в наше время вот. Очень... Нельзя же сказать человеку, что там ты будешь там все так и так завязано на,
2: да,
0: деньги,
2: то есть,
0: там,
2: то есть...
0: будешь получать оклад, да, там, и так далее. То есть, это считай, ты организовываешь фирму.
2: Да, абсолютно точно. Вот. Более того, ты отвечаешь... То есть, это такая другая ответственность. Ответственность за людей, которые еще у тебя в коллективе. Вот. И потом, с другой стороны, это рамки. Это опять же рамки. Ты попадаешь, конечно, в зависимость от этих людей, и ты невольно, сочиняя, наверное, какую-нибудь вещь, ты проецируешь на то, что вот тут
0: как
2: этот сыграет, а этот тоже так сыграет. Вот, и поэтому Толик тогда вот в 95-м зарекся, наверное, вот и Крупский начали писать, и подразумевали, что это будет такой сессионный проект. Вот, а потом как-то уже, ну, просто Сашка, вот барабанщик, ну, как-то, честно сказать, подкупил. Потому что человек пришел на первую репетицию. Вернее, как, сначала мы с ним там беседовали. Потом, оказывается, ну, он пришел на прослушивание, когда я уже там провел подготовительную работу. Вот. Потому что я считал, что все-таки без группы нельзя. Вот, когда у тебя сессионники там, то ты, с другой стороны, не можешь... скажем, там, гастроли планировать с абсолютной уверенностью, что у тебя будет укомплектован состав. Это определенные тоже геморрои. Вот. И он пришел, он как выдал всю программу. То есть там только, конечно, одурел просто сразу. Потому что человек пришел и сыграл все.
0: от и до. Вот.
2: То, как, все, что надо. То есть все, весь старый обелиск он уже знал. Вот. А Димка, варшавчик, только что с ним неприкасаемых познакомился. То есть приехал гитарист из Питера по наводке Димы Ашмана. Вот. И стал в неприкасаемых поигрывать. И вообще я считаю, что вот последний состав он наиболее профессионален. Потому что есть вот четкая разница. Это вот я так для себя невольно сформулировал. То есть когда есть гитаристы, барабанщики, там, басисты, вокалисты, вот это для меня очень ненавистно. А есть музыканты. То есть,
0: когда... Вокалист, вот я не люблю вокалиста.
2: Вот когда, вокалист, да, когда вот он там, или барабанщик там...
0: блинчики.
2: Да,
0: блинчики, наверное, вокалиста. Да. Вот, тоже ле, вот
2: он там прется от своей игры или там от своего пения. И вот он считает, что вот, вот именно так это вот мощно надо. Или там вот вместе выдать надо. Ему там по барабану все стали инструменты.
0: А знаешь абсолютно. Еще какая телега? То есть там, представляешь, да, там телефонный звонок. И так, представляешь, Саня, вот вчера наш вокалист нажрался. Мне сразу хочется разбить телефон, кому такие звонки поступают. Вокалист, да, наш. Бред какой-то. Это знаешь, что мне напоминает? Вот это, как бы, то ли Napalm Death, то ли какой-то эксплойт от группы, где от первоначального состава там не осталось вообще никого. То есть постоянно приходят новые гитаристы, басисты, да, вокалисты.
2: Вот это ужасно.
0: Ужасно.
2: Это, это... Должен быть музыкант все-таки. Он должен чувствовать настроение песни там. И он должен быть желательно гибким каким-то. Все-таки он уметь разными просто красками пользоваться. То есть и быть личностью в то же время узнаваемой, чтобы он взял вот три ноты. Но это был вот он, и никто не другой. Вот как-то вот этого хочется. А вот последний состав был, наверное, таким. Потому что вот при всем том, что там тот же варшавщик не, отнюдь не гитарный виртуоз, но при этом у него столько энергетики, у него вот такой прям вот этот вот... Он вкусно очень играет все. Он прям вот, вот живет.
0: Человек с чувством мира.
2: Да, да, абсолютно. Так же, как и барабанщик.
0: В общем, почему вот все-таки стена, альбом «Стена», вот этот вопрос пейджера, да, был переигран заново, и почему не вышел в оригинальном звучании?
2: Так сейчас тоже попробую объяснить. Дело в том, честно скажу, очень не совсем нравилось саунд. На 94-й год не совсем нравился саунд, которым сыграна «Стена» была там 90-го. Все же устаревает, особенно вот как бы по звучанию.
0: Ну, история, это, Саша, это же тоже своего рода.
2: Да, ну надо там, это сейчас там ремастеринги там. А в 94-м все-таки такое ругательное слово, это было ты как-то непонятно, что
0: тогда
2: это.
0: Тогда еще и компьютеров толком не было.
2: Конечно, да, конечно, да. Я только это все
0: на начинал. На эквалайзере сидел такой, где самодел.
2: Сказки про Запад было.
0: Да, да, да.
2: А они там это умеют, да. Типа, как это, никто не знает. Вот.
0: Это, знаешь, как было? Типа, люди издавали альбом какой-то, да? Вот, писали ремастеринг, а реально просто какой-то демон сидел эквалайзером вот это все... дело выправлял, а через самодельный шумодав, как я видел один раз, знаешь, прихожу, типа там альбом мастерить, он говорит, вот у нас есть эквалайзер, компрессор я свой принес тогда, вот, и лежит так байда печатная плата, из нее какая-то такая хреновина на трех ножках торчит, типа транзистор, говорю, что это такое, в цепь в это включен, шумодав, говорят, и такое предупреждение, ты, говорит, когда придет там человек, который паял его, не скажи слово хреновина, а то, говорит, он обидится очень, вот так, мастеринг бубен.
2: Мастеринг.
0: Ну что, песню послушаем, да, затем, да. Затем новости, и после новостей продолжим беседу.
2: Чужих песен, да? Скромство ставишь?
0: Да, да.
2: Танго.
1: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолий Крупнов, Александр Юрасов. Наша программа сегодняшняя приурочена к дню рождения Анатолия Крупнова. 24 марта этого года ему исполнилось бы 34 года. Хочу напомнить также, что практически сейчас у нас своровали час времени, то есть сейчас... 5 минут четвертого в нашем дивном городе. Не забудьте ваши часы. перевести. Напоминаю вам также номер нашего пейджера 913-29-29 для абонента Монморанси. И вот такое сообщение. Александр, это к тебе обращается уже. Расскажи, пожалуйста, как жил Анатолий, в каких тусовках состоял в молодости, какие улицы Москвы больше всего любил. Подпись Джанкуй некто.
2: Джанкуй.
0: О, как круто.
2: Очень приятно. В молодости сложно сказать. Я могу только с чужих слов, так скажем, питаться информацией, которую мне дали какие-то воспоминания людей, которые застали Толика. Вот, в молодости. Ну, как он говорил, что он там в районе ВДНХ ходил, там рыльца любил бить. Вот, там вперед его засылали, вроде бы, как он рассказывал, там повыпендриваться, а потом, мол, там драка буча большая. Вот. Ну, на самом деле, какие районы любил, ну, вот Таганка, Покровка, ВДНХ. Вот, и на Покровке как раз вот последний он и переехал, вот, в связи с тем, когда выбирали там куда, место жительства. Именно в связи с тем, что это один из тоже любимейших районов Толика. Москву он, конечно, шикарно знал. Любил гулять очень, вот, и многие такие, как бы, вот, там, вещи, там, шлепнога, например, я узнал от него, я как-то даже и не знал, что такое есть. Вот, а он мне какие-то такие определенные московские штуки рассказывал там про всякие лиры там и т.д. и т.п. и портвейные дела. Вот. И интересно было. Вот. Так что как-то вот район и Таганка, такой, опять же, не со самый, скажем так, интеллигентный район. Вот.
0: Ну, это в то время. Сейчас-то он появился.
2: Сейчас-то он, наверное, да. Уже.
0: И резко изменился. Правда ли, что выигранный музыкальный центр, полученный в результате победы в звуковой дорожке, очень безобразно пропили? Так читал я в интервью Анатолия Крупного без подписи сообщения.
2: Ну, конечно, правда. Раз вы что читали в интервью Анатолия, конечно, правда. Да, на ЗД выиграли. Я в армии в то время служил и страшно радовался. Мне там заметки мама пересылала о том, что Обеликс стал лауреатом звуковой дорожки. Вот. Я ж поклонником был группы-то в 87-м году. Ходил раков кидать на концерт.
0: Да.
2: И вот как-то, да, вот это известный же факт. Это, в общем-то, писали уже миллион раз такую вещь.
0: Ну, сейчас я предлагаю тебе послушать телефонный звонок.
2: Да.
0: Постепенно начнем, потому что обычно мы это делаем аккурат в то время, в 3 часа. Поскольку я же, как сказать, у меня срабатывает это рефлекс-то тупо, вот, вижу восьмерку без левой палки, и типа, значит, пора. 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Александру Юрасову, директору Анатолия Крупного. Соответственно, мне тоже, я будем стараться отвечать на ваши вопросы.
2: Будет такой на троих уже разговорчик.
0: А, почему?
2: Ну, там на двоих сидели, теперь на троих будет.
0: Так, что тут еще?
2: Ничего я не слышал.
0: Нет, я еще не поднимал.
2: Да?
0: Я сейчас,
2: да,
0: просто, Александр, время украли не у нас, а у тебя. Так что сам выкручивайся перед радиослушателями, будь до 6. Это единственный твой выход. Нет, Борис, это время у вас украли. У меня-то что? Я могу и сейчас вот возьмем вот с Сашей, да уйдем. Просто выключим станцию и все. И уйдем просто. Будет называться программа «Сайленс».
2: Нет, мы тогда приурочим событиям.
0: К событиям, да, ты скажем, дескать, понимаешь. Да, наша
2: скажем,
0: ответка.
2: Это
0: дескать.
2: Наш ответ, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр?
0: Да.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Честно говоря, я не слышал начало вашего эфира. Я хотел спросить вот такую вещь. Вот скажите, все-таки вы считаете себя счастливым человеком? Вам Вольву подарили наконец-то?
0: Понятно, спасибо. Да.
2: Тебе Вольву дарят?
0: Ну, мне дарят что ни попадя вообще. Личные вещи дарят, там, какие-то фотографии своих давно брошенных, любимых, вот, и так далее. Грудничков своих присылают фотографии. Да, я считаю себя в общем-то, счастливым человеком. Считаю, что мне сильно повезло, потому что по этой жизни я знал очень много и знаю очень много хороших людей. И вообще мне везло на хороших людей. Я вот, видимо... Ну,
2: плохих ты тоже помнишь.
0: Ну, плохих я тоже.
4: Начало эфира.
0: Ты знаешь, вот, Сань, дело в том, что я как-то, ну, видимо, в мои годы иногда так приходится подводить итоги, да, вот, я с удивлением обнаружил, что плохих вот говнюков попросту действительно какой-то незначительный очень процент. Конечно, они очень при этом мощные все были, скажу тебе, но в сравнении с положительными персонажами в книге моей жизни, это просто какая-то капля. Плюс я занимаюсь любимым делом, это очень важно, не отвлекаясь практически ни на какие посторонние дела, и даже хобби мое, то, что мы здесь находимся. Ты знаешь, что журналистов я не люблю, мы, кстати, и с Толиком неоднократно это обсуждали, и вот, сошлись на нашей ненависти вообще к музыке и к журналистам.
2: Особенно
0: оголтелые. То есть это хобби. Даже с хобби мне повезло. То есть я, ну... Вообще, я действительно счастливый. А ты?
2: Ну, я как-то тоже не жалуюсь.
0: Ну,
2: как... не жужжишь.
0: Как пчелка, да?
2: Да.
0: Так, что здесь? Да, вот такой еще вопрос. Александр, это с пейджера. Я зачитываю 913-29-29, абонент на Маранте. Я слышал, что Толя Крупнов занимался скинхедизмом.
2: Смешное слово. Буддизм. Нет, это первый раз я слышал такой скинхедизм.
0: И в свободное от творчества время любил помочить хачей. Это правда? Вопрос да Серега
2: нет.
0: спрашивает.
2: Нет, нет. Это неправда.
0: Это... Не, ну вам, то, что...
2: кто-то... Нет, ну как...
0: То, что он был стриженный, это же не значит. Я, например, тоже стриженный. Вот. Но кого я могу помочить, Сань? Ну, посмотри на меня. Я перед тобой
2: забор,
0: стою на стуле.
2: Забор.
0: Забор могу. Будку телефонную пнуть. Она же не ответит, правильно? Вот. Так что это вовсе ничего
2: нет, абсолютно. Толику была чужда эта идеология.
0: И вот по моим таким воспоминаниям и впечатлениям, да, вот чрезвычайно. То есть, честно говоря, знаешь, как вот первое впечатление мое, да, от появления вообще в моей жизни Крупного, как это было? Опять же, в той же Одессе.
2: Да, вот интересно.
0: Вот представляешь картинку, знаешь, мы сидим в гримерке, гримерка ведет на сцену, вот в Одессе в той же, да? Значит, играет «Черный обелиск». Я, честно говоря, ну, как-то такую музыку в то время вообще не воспринимал с трудом. То есть у меня другие наклонности были.
2: Гитары в форме клюшек, да.
0: И вдруг, значит, отыграли они концерт с диским, зигим совершенно треском открывается дверь этой гримерки, она внутрь открывалась. Там чуть ли, значит, не зашибает там мою жену, которая там за ней тусовалась, еще кого-то. И вот вываливается Крупнов там по пояс голый, с гитарой такой, ну, прям распаренный.
2: Ручки, все дела.
0: А при этом, если ты помнишь, поскольку концерт был кидалово практически, то есть, и, ну... То есть человек все равно работал даже в таких условиях с полной самоотдачей. И я был испуган, когда вот он так валился, думаю, вот, думаю, труба, думаю, ну как люди-то вот, типа, это первое впечатление, что человек, во-первых, агрессивен, во-вторых, как-то вот все, что происходило на сцене, для меня было дико. Ну, ты видел, я же при бабочке был нормальный,
2: да,
0: такой,
2: конечно,
0: с тросточкой, как положено, вот здесь на тебя такой. Вот. Но практически где-то вот, чуть ли не через пару, наверное, часов мы уже как-то совершенно нормально общались. И в дальнейшем, вот, начиная с этого момента, периодически созванивали и беседовали. И по всем, вот, по всем показателям это был
2: очень добрый,
0: очень, очень добрый парень и миролюбивый. И никаких...
2: Абсолютно.
0: Никого.
2: Причем он,
0: да, он
2: был
0: не...
2: дико отзывчив, что меня, скажем, даже иногда и раздражало. Потому что мне казалось, что там львиную долю там времени, когда там куда-то спешишь, и вдруг его кто-то на улице тормозит, дергает там за рукав и начинает там беседовать. Я думаю, вот мы же опаздываем, ну надо
0: начинаешь
2: же.
0: Начинаешь
2: вот, да. Надо вот быстро это все тык-тык-тык и побежать. Вот, нифига. Очень, очень ответственно вот к любому разговору, к любому человеку. Это колоссальных сил требует. Это кажется, что да фигня какая-то. Вот пойти там со всеми потрындить и нормально. На самом деле это таких эмоций, сил требует и...
0: А знаешь, еще вот один интересный парадокс. Ну, что скрывать, мы же с тобой тоже рано или поздно помрем, Саш. Ну, это же непреложно случится, безусловно. И я уверен, что найдется немало людей, которые и о тебе, и обо мне скажут, а говнюки.
2: Конечно.
0: Вот, это же будет, конечно, без сомнения.
2: Конечно.
0: А я вот...
2: Сейчас я знаю,
0: про меня тоже, очень многие. Но вот я не знаю ни одного человека вот в компании, который как-то вот знал Крупного, чтобы кто-то сказал про него что-то плохое. И что, кстати, еще момент интересный. Вот я не знаю, то ли это политика, но вряд ли политика, она не искренняя. У Крупного это получалось искренне. Он, заметь, никогда ни про кого не говорил конкретно плохо. Ничего плохо.
2: Абсолютно вот. Точно. Он никогда, во-первых, не жаловался, во-вторых, никогда ни про кого не говорил плохо. Это точно совершенно. Вот.
0: Ладненько. Дальше Мускат интересуется о нашем любимом месте отдыха в Крыму. Я могу сказать о нелюбимом. Вот года 3 назад я побывал в Ялте и был вообще шокирован. То есть тем уровнем сервиса, который там предлагали.
2: Избаловался.
0: Теми попытками, Саша, обмануть, обсчитать, попросту говоря, понимаешь, которые предпринимались
2: наглыми. Цена не соответствует качеству.
0: Да, вообще. То есть какое качество? Поэтому я больше не ездок.
2: Не ездун
0: по этим всем мероприятиям, да. А вот что до тебя?
2: Ой, а я прям очень теплые воспоминания о Крыме, особенно по молодости. В походы ходил по Крыму, аж 3 маршрута уделали с рюкзачками. Вот. И как-то, не знаю, мои, опять же, учился в Московском авиационном институте, и лагерь есть у них там знаменитый, вот около Алушты, и еще рядом не менее знаменитый Энергетов лагерь. Как-то вот это все места такие, они памятные. И очень-очень даже для меня такой, как-то места связанные с воспоминаниями приятными и времяпрепровождением хорошим. Вот. Толик любил в Энергетах, он как-то, никого не предупредив, он частенько любил так отчебучить такие штуки. То есть у нас там планировался как раз перед Крупского с товарищей, еще и компания «Старый состав». Планировали так порепетировать в августе, потом в круизик съездить. Я там нарулил «Мазу». Вот с акустичкой, опять же, на теплоходе. И отдых, и заработать культурно с приятным. Вот. И что-то как-то раз после неприкасаемых гонорарчик был выдан. Вот. И вечером его уже не было. От меня неделю все скрывали, что он уехал. То есть я его пытался найти неделю, честно. Потом я понял, что он в Алуште. Вот. И как-то вот такие штуки происходили. Но это не знаю, это вот он такой человек был. Это я сейчас на это спокойно смотрю, потому что как бы мне очень повезло, я считаю. Потому что вот это такие люди, как Толик, в общем-то, как-то вот они такой след оставляют, который вот уже ничем и не восполнить. Такой
0: это
2: человек.
0: Положительная, мощная коррекция.
2: Да.
0: Вот, ты знаешь, еще такие вопросы, касающиеся творческих моментов. Первый, это не мог бы ты рассказать о клипе, где, значит, Толик поедает вот пельмени с водочкой. Это черно-белый фрагмент. Мы как-то забыли
2: о
0: этом.
2: Да. Ох, давно хотели снять этот клип. И как-то песня такая, опять же, на определенном этапе только я стал на концертах исполнять. И, в принципе, это был такой дежурный вариант всегда, когда у кого-то рвалась струна из гитаристов. Мол, тут мы выход такой из запечки. Вот. Сразу раз там гитару у другого берет и петь про пельмени. Вот. Но очень-очень все это славно. Потом очень хотел всегда на эту песню снять клип. И Женя Митрофанов. Я все вокруг него бегал, там размахивал руками и пытался ему навязать свое видение этой ситуации. То есть я говорил, да это же как YouTube. Можно снять там одним планом, чтобы камера стояла, а там стол, и там на столе все это начинает меняться. И все ему рассказал, он все это выслушал, конечно же. А потом сделал по-своему. А мне очень понравилось. У меня очень терпение такое было. Вот. Нет, очень хорошо, потому что переменная его как-то вот все праздники, все наши застолья какие-то, там дни рождения, то есть столик на стул и про пельмени петь. Очень хорошо. В Калининграде даже Гарик ездил как концерт. А вот еще неприкасаемых не было, а был такой у них помпезный концерт в Калининграде, в
4: там в соборе, там детский хор, и там эти все скрипачи, и там симфонические оркестры и прочие дыры-быры. Вот, Толик там про переменную спел, так там, там зал, ты понимаешь, кто пришел туда. Это же все ж там бабочки, там, вот как ты
0: как
4: в Одессе.
0: Да, да. Я почему-то думал, что все одесситы в бабочках и с тросточками. И нарядился, типа, по одной
4: хмаке.
0: Да.
4: И сразу так прям принимали, я прям посмотрел, все это так красиво. Ох.
0: Ты знаешь, еще такая тема о съемках крупного в фильме научной секции «Пилот».
4: Да.
0: Расскажи, что это такое. Как
4: это тут... фильм такой. Фильм такой, блокбастер задумывался, такой настоящий. Наш ответ Чемберлену. Вот. Денег лютых стоил. По тем временам, не по тем временам, но там, конечно, бабки сумасшедшие. Но Андрей И его снимал. Как режиссер.
0: Как фамилия?
4: Андрей И.
0: Смешная фамилия.
4: Фамилия,
0: какая?
4: Может, у нее и другая, но как бы...
0: Нет, ну вообще сам себе И. Вот, понимаешь, человек с фамилией И. Круто.
4: Подразумевает продолжение.
0: Причем, знаешь, как вот латинское И должно быть. Вот фамилия такая.
4: Вот ты...
0: А почему, кстати, фамилии знаковые не берут?
4: Возьми.
0: Будет круто. Знаешь, знак. Треугольник.
4: Больше, вот. Меньше.
0: Да. Большой треугольник, маленький.
4: Представляешь, да? Факториал.
0: Да, то есть, или просто, знаешь, сложная такая спиралька. Такая, такая. Бесконечная.
4: Косинус, опять же. Да. Хорошая история такой. Вот я думаю, математики должны проходить под этими фамилиями.
0: Да, да, да.
4: Да.
0: Ну что с И?
4: И Андрей И. И Андрей И. И он снял И фильм. Вот. И Толик, честно говоря, очень ему все это нравилось участвовать, потому что совсем другая эстетика. Он прям ходил и как-то все это рассказывал, совсем другие впечатления. Другая жизнь. Вот я прекрасно это понимаю. Одно дело, когда ты артист и на сцене, одна жизнь. Ты там раз, там на театральной сцене, другая жизнь. Оп, там перед...
0: Но все-таки это работа камерой. В реальном времени. Вот.
4: Да, нет, но там тоже своя, как бы, своя история. Ведь же там такое, скорее, знаешь, вот как живой концерт отличается от сидения в студии и записи вот это вот, когда ты по очереди там барабанщики, потом ты бас-гитарку сыграл, потом ты гитарку, потом ты пришел там и голос... Вот,
0: гусли.
4: Гусли, да, обязательно там.
0: Без них сейчас никак.
4: Вот. И все, то есть как по очереди. Вот так же, вот, мне кажется, кинематограф от театра. Все по очереди. Все как-то там сначала сняли, потом план, кадр, там хлопушка. Потом, значит, раз там все это озвучить. О. А потом уже, вон, как и на экраны. Вот. И самое главное, что как сыграл, потом, наверное, приходишь, наверное... Смотришь на все это, думаешь, блин, как же я это все сделал-то по-идиотски. А исправить-то уже
0: срамота
4: все.
0: Уже, срамота обычно.
4: Исправить-то уже, наверное, все, да? Такое вот прям вот же родилось, и все, и живет без тебя. Кошмар.
0: Никакой коррекции.
4: Вот как вот про альбом «Стену», вот, который ты спрашивал, почему переигрывали? Ведь это вот, тут еще пояснение поступило, что, оказывается, на втором альбоме «Стена» совершенно неправильно все спето и сыграно. Я могу сказать, что спето и сыграно просто по-другому. И к первому варианту, вот как бывает, там по-разному снят, например, там «12 стульев» фильм. Кому-то нравится первый, более старшему поколению, кому-то нравится с Мироновым. Просто уже какой-то...
0: А есть еще третий ведь.
4: Ну, есть, наверное.
0: Три. Я, вот. Кстати, четвертый буду скоро снимать.
4: Прав, правильно.
0: Знаешь, как любой уважающий себя драматург хочет поставить там это Гамлета. Любой актер сыграть Гамлета. А сейчас новые моды, это вот поставить 12 стульев просто. Любой человек, знаешь, как это самое говорят Базедовы, каждый в этой жизни должен стать Элвисом. Вот, а то, знаешь, каждый должен в этой жизни поставить свои 12 стульев.
4: Да, наверное. Да, вряд.
0: Вряд, да. Ну что, вот, песню... А, ты еще не закрыл.
4: Я много говорю, песни послушаю.
0: Да, «Черная белизна».
4: Тоже с нового альбома «Холодные дни» называется.
0: Знаешь, вот я помню, когда Анатолий был в эфире, у меня достаточно давно было, меня поразило то, что он, оказывается, еще и на скрипке играл.
4: Да.
0: Вот это мало, я думаю, кому известно, но тем не менее он ставил демонстрационную запись какую-то, мы ее даже давали в эфир, где вот вступление, он играл на скрипке в какой-то песне.
4: Да, это не то, что демонстрационно, он вот до 88 года была программная вещь, которая прям начиналась там со скрипки, он... А да более того, ведь новый обелиск планировали сделать вещагу одну там, симпатичную. Она так, она как инструментал рулилась. Наш же Варшавчик, вот гитарист из последнего состава, он флейтист по образованию, а Толик скрипач. И вот планировалось так, выходит такая банда из троих, и вот, значит... Толик одной рукой играет, знаешь, что так?
0: Ну да, да.
4: Плодом, а другой вот так вот зажав, не, вот жалко, скрипочку, не видно, да, меня, да, скрипочку с мячком вводит. Вот,
0: типа человек-оркестр.
4: Да, да, типа того. А Митя, мол, значит, там как, где-то наиграл на флейточке, а где-то на гитарке. То есть так вот, в общем, все там разбито. А пел бы Санька барабанщик. То есть такая вещь планировалась, но...
0: Не состоялась.
4: Да, то есть такая была задумка. То есть идея, она не воплотилась.
0: Затем у нас был следующий эксперимент в эфире. Дело в том, что мы договорились с Толиком, что он снова придет в эфир.
4: Ты воспоминания решил
0: придать. Да, ну надо же, как-то воспоминания.
4: Вот, ему то есть было... ты открыть хочешь страшную тайну тех.
0: Но это была вынужденная акция, согласись.
4: Да,
0: то есть, в общем, договорились мы с Крупновым, что он придет в эфир и отгрузит какие-то телеги. То есть у нас к тому времени как-то выработался альянс на эту тему. И уже даже была какая-то концепция там заготовлена, которую вот нужно было отгрузить. Вот. Но, значит, появился один господин Юрасов. Мы вдвоем недоуменно долго ждали Крупного, а затем...
4: Я был просто на измене, потому что...
0: Непонятно, человек пропал.
4: Да, как это произошло, я до сих пор в это не верю. Вот я имею в виду, что...
2: Что тебе удалось сделать из этого?
0: Да, но, тем не менее, значит, я говорю, ну, что, Саня, надо выручать, потому что, знаешь, смысл, что если...
4: Анонсировался это активно?
0: Во-первых, да, да. Во-первых, был анонс. Во-вторых, сама предполагаемая программа должна была нести в себе, как я уже говорил, определенную лодку с грузом. Вот, я говорю, Саня, давай, говорю, сделаем такую фишку. Я говорю, думаю, что Крупнов не обидится на это. Ну, кстати, и он и не обиделся, как выяснилось. Я говорю, давай ты будешь Крупновым, делай голос, это самое такое, похриплей. И говорю, никто не отличит. Я говорю,
4: да, вот ты еще там на пультике волшебный накрутил.
0: Да, ручечки покрутил. И ты начал свое выступление, типа, приветствую всех болельщиков.
4: Черного Велиса, ну, чтобы как-то вот войти в это русло. Что потом, я думаю, меня просто расколят вот на раз.
0: Не было этого, не раскололи.
4: Все
0: раскололи.
4: Звонили,
0: ну, ты, кстати, вопросы. Да, то есть, ну, ты был как-то немногословен. Все, наверное, подумали, что это Крупнов такой мрачный. А затем выяснил, что он звонил уже мне домой и извинялся, но меня уже не было.
4: Затем выяснилось, что
0: он забухал своими друзьями.
4: А да, продолжение уже ты рассказываешь.
0: Да.
4: Он забухал.
0: Школьные друзья.
4: Да, у него была встреча одноклассников. Ну, и это все кончилось, конечно, плачевно.
0: Да.
4: Вот. А на следующий день у нас... что, опять же, самое страшное, у нас был концерт, тоже очень ответственный, на стадионе «Динамо». Было какое-то там мероприятие активное, и мы там вроде как обелиск выступал. Я все бегал и все думал, ну придет, не придет, потому что пропал.
0: Ну,
4: то
0: да.
4: есть встреча одноклассника, и выпал, просто нет его. Вот, идет. А я, значит, всех подговорил, всех просто. Говорю, подходите к Крупному, говорите, вчера, слушай, ты в эфире был, ну такой прям вообще эфир был классный. Прям заглядение. И Толик на измене ходит. И думает, да ладно, что вы меня типа стебете? Я не был вчера в эфире. Говорит, да ладно, мы у тебя слушали. Причем...
0: А ты знаешь, это аналогичная ситуация. Просто многие могут как-то сейчас не понять, как человек может поверить в то, чего не было реально. На самом деле, вот была ситуация с неким человеком по фамилии Казинский. Он был у меня барабанщиком году в 90-м. В общем, человек тоже забухал где-то дня на три тоже с какими-то школьными друзьями. Вот. А под утро я, значит, сплю у себя дома, и какие-то стуки мощные в дверь ломятся. Ко мне, не в дверь, даже в стенку. Это сосед, значит, сам себя запер из жуткого бодунища, вот, стремился выйти на волю. В общем, я его отпер, выпустил, знаешь, отпер, в смысле,
4: выпустил на волю, хорошие
0: отношения. Он устремился там, знаешь, за бухлом похмеляться. А я думаю, ну не может же эта вот акция пройти как-то, ну так вот, без мазова, дескать. Ну, думаю, неспроста такие штуки.
4: Эншпиль.
0: Да, как... И тут я вспоминаю, что, значит, вчера мне звонил вот этот самый Казинский пьяный и грозился приехать. Ну, так и не приехал. Вот. Я думаю, ну, вот, думаю, как-то это надо увязать. И где-то через день мне звонит Казинский. Я говорю, слушай, говорю, а ты помнишь, говорю, вот вообще хоть что-то из прошедших событий? Он говорит, нет, с трудом. Я говорю, ты, говорю, ну, думаю, надо этот эндшпиль подстроить мощно. Я говорю, ты залез, типа, на балкон вообще через соседей, вылез и стучался ко мне в балкон. То есть там чуть ли ментов не вызвали, там дикий... Знаешь, что человек, он прям, типа, да, правда. Сань, ну извини, то есть у него такая мука. Понимаешь, конечно, такие шутки нельзя затягивать, но тут-то вообще, то есть у тебя она была добрая, да?
4: Да.
0: У меня-то, то есть, я говорю, успокойся, то есть человек конкретно сел на измену в этом смысле. Вот поэтому этому призом к тому, не пейте.
4: Нормально ты.
0: Ну надо как.
4: Ну да.
0: Ну давай звонок послушаем, да?
4: 203-19-22. Если пьете, то хотя бы вспоминайте.
0: Или записывайте все на камерку вашего прохождения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
5: Ненавижу господи. Скотов.
0: Да кто же их любит?
4: Хорошая заявка.
0: Мы с вами целиком, это самое, целиком согласны. Другое дело, что подразумевать под этим. К примеру, вот на нашей свинофермочке здесь, вот 5 сейчас поросяток родилось, тоже, конечно, скоты, но, однако, вы же придете к нам покупать их копытца и хвостики для вашего секс-шопа, так что... Все-таки нужно к ним тоже бережнее, к братьям нашим младшим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Янки козлы.
4: Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Это был вопрос,
0: наверное.
6: Добрый вечер, уважаемые господа. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, что вам сказать. Прекрасный эфир, ребят, замечательно. Все очень так, Сашенька, скромненько и со вкусом. Ну, как, знаете, в смокинге с бабочкой.
0: Спасибо большое. А откуда вот. Вы знаете? Я как-то камеру вроде нет.
6: Я говорю, как?
0: Ну, вы в самую точку попали, вы знаете, я теперь...
4: Ты, наверное, не спишь, бабушка.
0: Да, извините.
6: Ну, да, и что я хочу сказать, что, конечно, в память, а крупное... Передача замечательная, потому что он, конечно, совершенно неординарная личность. И, как вы правильно сказали, внес в поп-музыку и во все остальное, что связано с этим, очень большой вклад. И я думаю, что вот память о нем в ваших сердцах, она, наверное, ну, пронизана любовью к нему большой очень. И вот такая вот хорошая, добрая передача с юмором с вашим. Ребят, спасибо вам большое. А что, вы знаете, Сашенька, дорогой, я вообще вас обожаю. Вашу передачу просто обожаю. Вы знаете, в ней столько такого своеобразного и юмора, и сарказма, и иронии тонкой. Я говорю, я вас люблю и обожаю.
0: Спасибо, спасибо вам, Татьяна.
6: И желаю вам всего-всего, вот, у меня есть такая возможность выразить вам, ну, вести эту передачу, потому что я думаю, это огромная отдушина. Я сейчас пеку такой прекрасный торт для сына. Я мысленно, я вам его, ребята, это, конечно, издевательство над вашими желудками, но вот есть такое огромное желание, как мне привезти вам, и чтобы мы там откушали. Вот, ну, в общем, я вас люблю, дорогие мои. Я желаю
0: вам успехов. Спасибо вам за теплые слова.
6: Всех
0: до свидания. Ну да, я думаю, что я уже 6 лет эта программа существует и думаю, будет существовать и дальше. Что касается вот программы и нашего отношения к Крупнову, безусловно, мы об этом и выше говорили, что Толик вносил положительную коррекцию в жизнь тех людей, с которыми, в общем-то, ему доводилось общаться. И другое дело, что вот как бы сама стилистика нашей программы, может быть, вам покажется несколько странной в данном контексте, но...
4: Это очень будучи, хорошая кухонная такая программа.
0: Но будучи знакомыми с этим человеком, мы так думаем, мы даже не думаем, а уверены, что если бы он знал бы, что вот сейчас тут происходит, он бы был целиком с нами, потому что Это был еще и веселый достаточно человек. И не хотелось нам устраивать какие-то такие чернушные...
4: Этого еще не хватало.
0: Да, то есть это не относится, это не из той оперы. Вот человек по имени Павел, по фамилии Кошкин, посредством пейджера, кстати, пейджер еще вам напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, просит тебя рассказать о работе Крупного в театре.
4: О!
0: Будьте здоровы.
4: Ох, спасибо. Тоже я, как и ты, кашлять начинаю. В театре. Театр Рубена Симонова. Полгода шел спектакль «Контрабас», в котором Толик, в общем-то, и исполнил роль контрабаса. Музыку он оригинальную написал к этому спектаклю. И, в общем-то, гастроли даже происходили некие. Скажем, в Питер, в Комиссаржевке. Причем это сопровождалось достаточно таким смешным случаем, могу опять же рассказать со слов Толика. И в Югославию были гастроли. Вот, Будва и там много там всяких таких городов приятных. Так что с театром Толик ездил в Югославию, которая сейчас не очень весело. Вот, не до театра. Вот. Так что, на мой взгляд, это был успешный спектакль. Вот. И как-то он был такой не совсем традиционный, потому что кто читал Патрика Зюськина, вот это произведение «Контрабас», то это моноспектакль. То есть, так скажем, там такой один монолог человека, которому тяжело и плохо, который, в общем-то, такой... Там четвертый стоит в ряду со своим контрабасом в этом оркестре, и никаких перспектив. В общем-то, такой достаточно неоптимистичный он такой монолог. Вот. И он был неожиданно интересно поставлен. То есть монолог произносил Влад Демченко, актер. А у Толика там было несколько реплик, но именно за счет того, что он такой магнетизмом обладал своим, и все там так было отыграно по сценической режиссуре, очень так интересно, то как-то это все так было очень органично, а те пару фраз, которые Толик произносил, они именно так звучали очень весомо, благодаря тому, что вот молчит, человек вдруг что-нибудь одно скажет, и так заметно.
2: Тут много трындит.
4: И все как-то так.
0: Возвращаясь к творчеству именно самого Крупного, к искусству, извиняюсь, вот Куприян интересуется, кто писал текст Крупного?
4: Ну, как сам он написал, он был, в общем-то, достаточно самодостаточным человеком. И, в общем-то, только единожды еще на заре «Обелиск» он как-то обратился к Бодлеру, именно его сборнику «Цветы зла». А так большинство песен, за исключением, может быть, вот чужие песни, несколько своих сборников, ну так там и подразумевалось, что часть песен будут его, а часть, в общем-то, там Мерзаяна есть вещь, Кости Савченко, по-моему, еще там, на стихи Бродского есть песня, вот тоже «Танго» мы сегодня слушали.
0: Мерзаяна, кстати, был у нас в эфире, очень, вот. Очень почтенный дядька.
4: Да, то есть неожиданные такие песенки. Единственное, что Толик вот их спевал на кухне обычно. Вот как раз такая обстановка, как у нас сегодня. Вот. И он так их залихватски аранжировал, сделал и преподнес. Совсем даже и по-другому они зазвучали, чем в оригинале.
0: Я вот еще сейчас немножечко отвлекаюсь от нашей темы. Тут огромное количество приходит на... пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, которые не касаются вот непосредственной темы нашей сегодняшней беседы с Сашей Юрасовым, но тем не менее касаются, скажем так, геополитической обстановки в Европе, а именно Третьей мировой войне, ее начало. А не подумайте, что нас это как-то совершенно не касается. Просто дело в том, что в следующей нашей программе, если все сложится удачно, с часу ночи, может быть, немножечко немножко позже у нас будет человек, который разбирается в этих вопросах очень хорошо, во-первых, а во-вторых, имеет свое совершенно альтернативное и отличное от других мнение на вопросы вот не только эти, но и на вопросы дальнейшей внутренней политики Рашки. Поэтому я просто предлагаю вам подождать неделю, и мы целиком посвятим программу данной теме. Да? Ну, я как бы прошу, чтобы снять все эти напряжения, касающиеся вот. Да, далее. Лаврентий вот интересуется, был ли Крупнов бабником?
4: Ну, он был заметной фигурой, как женщины его любили очень, очень. То есть вот именно из тех людей, которые входят просто, ничего не произнося в комнату, и все оборачиваются. Вот как-то вот...
0: Ну, даже когда я так замечал, когда он и обращается с ними, то он это делал весьма умело, то есть...
4: Ну, он, скажем, вот как-то мы с ним ездили, и у нас была даже такая игра, мы... смотрели на барышень, которые как-то вот...

0: обычным делом. И как-то вот мы с ним... часто у нас вот был такой период, забавлялись тем, что просто друг друга описывали характеры барышень, то есть так по очереди. А вот ну-ка расскажи мне про эту, вот, которая сидит, что ты про нее думаешь, вот какая она там, такая, сякая, стерва там, не стерва там. Вот какие-то такие вещи, психологический портрет такой писали. Ну, очень, конечно, он любил женщин. Вот, но те отвечали ему взаимностью. Вот, но если говорить, было за что, потому что мне кажется, что вот у него такой именно мало вот мужчин, наверное, таких стопроцентных, а вот Толик все-таки мужиком был таким настоящим, и из него прям вот эта вот энергия мужская, прям вот она была невооруженным глазом, прям перла просто видна, и она из него прям исходила. Не знаю. Вот. Причем, даже вот если вдаваться глубоко в анализ, то, скажем, там тот же Юра Шевчук, в общем-то, мужик на сцене, но у него какой-то такой вот образ немножко такого вот такой вот
1: физик.
0: Человек из геологической партии.
1: Вот или физик, сказать,
0: да. А там Гарик — это какой-то такой, такая шпана такая, такая подворотная. Вот. Особенно ранний. Сейчас-то нет. Вот.
1: Кинчев гротеск.
0: Кинчев, да, такой, такой. Ну, такой шаман. Вот, да, наверное, да, да, такой вот прям всех чух-чух заколдует. Вот, а Толик такой вот мачо такой вот, да, такой Бандерас такой из некоторых фильмов такой.
1: А вот прикольно было бы, если бы у них был такой ансамбль-квартет. Представляешь?
0: Да, представляешь.
1: Вот круто было бы.
0: Да, и это вот...
1: Типажи такие прям яркие.
0: Абсолютно, и вот Толиковский тип, он невосполним, потому что вот у него что-то такое челентановское было все-таки. Да, вот в образе. А вот челентан-то, это же... их немного.
1: Мало совсем.
0: Да, давай песенку послушаем. С чужих песен нескольких своих. Называется «Про любовь» как раз-то.
1: И вот на наш пейджер 913-29-29 абонент Монморанси пришло сообщение от Руслана. Уважаемые, интересуется Руслан, не знаете ли вы, остались ли записи передач, которые вел Анатолий на М-радио о вреде наркотиков?
0: Да, остались, и эти передачи отписаны, у меня они все существуют в архиве, лежат. Я вообще очень к архиву отношусь трепетно, потому что считаю, что как-то все это может пригодиться и запонадобиться. И я считаю, что там, например, какие-то вещи из даже этих программ каким-то образом в любом случае, там, например, вот мне обратились из программы «Навигатор», вот, которая там утро на ТВ-центре телевидения. Вот, и вроде бы, как я даже еще не знаю, но, наверное, мы оттуда кусочки используем из этой вот именно программы о вреде наркотиков. Вот. Нельзя сказать о вреде, а о цивилизованных методах борьбы с наркотиками. Вот как, наверное, звучала бы характеристика этой программы. Потому что это немножко отличалось от того, что делали там, например, на НТВ, вот «Сумерки».
1: Жутко. Вот. Это программа, пропагандирующая наркотики, на самом деле.
0: Потому что мне казалось, что, ну, кажется, что вот у Толика, например, была намного честнее история, потому что он все это прошел, все это видел, пробовал. И как-то... То, что он говорил в эфире, что это зло и что с этим надо бороться, это было искренне. Вот. И человек, который имел представление, имел право это говорить. О предмете, во-первых, имел представление, во-вторых, имел право это говорить, эту свою позицию высказывать. Вот. Так что все это сохранилось и имеет место быть.
1: Ну, аккурат без 7 минут 4 в нашем дивном городе. Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит.
1: Что такое? Вы, какой-то голос у вас у кого-то.
2: Ну, он же у меня специфический, я же вам тысячу раз уже говорил. Извините пожалуйста. Такой голос, что ж поделаешь.
1: Да ничего, забудьте.
2: Здравствуйте. Да, значит, вопросик такой. Во-первых, вот научной секции пилотов вспоминался фильм. Там давнишняя музыка звучала Курёхина. Вообще, как к творчеству Курёхина относится ваш гость? Это первое. И второе, как вот вам кажется, не кажется ли странной тенденцией православизации, то есть принятие православия?

0: многими теми, которые являются легендами русского рока, в общем-то, стояли у его истоков.
1: Спасибо.
2: Спасибо за вопрос, Курехин. Ну, я считаю, что это один из... Ну, не знаю, у меня это один из любимейших, наверное, композиторов. И именно людей, которые... Например, «Господин оформитель», там вот одна из моих любимых просто музык, которая написана.
1: Даже не только как музыкант, а вот правильно ты сказал. Это... То есть универсальный какой-то человек в искусстве.
2: Да, это просто явление. Я даже вот такое слово употребил.
1: Молодой человек, Фрэнк Заппа, да. К их числу относится.
2: Да, потому что к научной секции пилотов, вот мое мнение, я не хочу никого обидеть. Фильм мне дорог прежде всего тем, что там я, ну, как-то я на нее смотрю, этот фильм, и только вот лишний раз увидеть. И вот таким он там настоящий такой вот. Толик. Вот. А в принципе, вот кроме этого, если абстрагироваться от такой вот субъективности, то мне кажется, что в этом фильме самое, что удачное, это то, как он снят, операторская работа Игорь Семенович Клебанов, замечательный оператор, и, безусловно, музыка Курехина. Потому что там, ну просто вот, не знаю, мне вот как-то прям вот, я даже вот нутром чувствую, вот прям вот каждый вот звук. Вот он очень с любовью подходил вот ко всему этому. Как-то вот он так вот все приятно. Не каждый так может.
1: Ну, а что касается вот христианства?
2: А, христианство? Ну, мне, я считаю, что это личное отношение с Богом. Я считаю, это настолько личное, что как-то в это вторгаться и как-то делать какие-то обобщения, что-то кому-то навязывать, я не знаю. Я считаю, что как кто чувствует, тот так и поступает. Вот. И если кто-то из, как вы говорите, тенденции считает, что там он уже, там, скажем, у него мировоззрение сложилось таким образом, что это ему близко, то почему бы нет? Вот очень даже я только за.
1: А, ну, у нас остается до... выпуска последних известий, Пи, сокращенно, как раз 3 минуты на песню. Мы сейчас послушаем песню, а после этого вернемся к нашей беседе.
2: А Том Уэйтс песня в исполнении Толи Крупнова.
1: В Москве 5:10. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Наша сегодняшняя программа приурочена дню рождения Толика Крупнова, который был 24 марта. И ему исполнилось бы 34 года. Помимо того, что мы принимаем ваши звонки в прямом эфире, мы периодически отвечаем на вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29, абонент Маранси. Расскажите, пожалуйста, о Лине. Что-то вы не обмолвились о ней ни слова. Я просто знаю, что у нее с Анатолием была очень большая любовь, пишет Алена. И сразу еще одно сообщение, тоже такой же Александр. Ну, это, естественно, к тебе. Расскажите о семейной жизни Анатолия. Это интересуется Екатерина.
2: Ну, жизнь семейная достаточно длительная. 8 лет, так вот, по моим подсчетам. Вот, и честно говоря, к Алине мое отношение, значит, как-то изначально было настороженное. То есть, кстати, вот та же поездка в Одессу, куда мы поехали, меня там просто, скажем так, многое даже и раздражало в Алине.
1: А я даже, знаешь, не помню, была ли она там или
2: нет. Она там была, конечно. И да, я говорю сразу, что сейчас я... Это, наверное... самый мой близкий друг, если вот действительно с женщиной можно дружить. И вот как вот Алина именно тот человек, с кем я сейчас действительно дружу, и человек, наверное, который ну, очень надежен, и он добр, очень светел, он, ну, она очень содержательная, яркая натура. Вот что называется рок-н-ролльная жена. Вот такое вот понятие. То есть вот существует у меня несколько в товарищах таких. Мне очень повезло. То есть рок-н-ролльных жен, вот, например, там Саша Панфилова, это непросто. Там Марьяна Цой, я бы сказал, такая очень-очень барышня. Вот. И Настя Рахлина, например. Вот. Все они очень такие со своим оттенком. Специфические очень женщины. Вот. А если говорить об Алине, вот тогда мое впечатление, о ней по Одессе было следующее. Я думал, что ходит какая-то девушка, во все вмешивается, влезает. Вот, боже мой, без нее было бы так спокойно. И вот это вот какой-то там у нас какие-то, помнишь, нас кинули, да? Ты кинула. Вот, то есть на этом замечательном концерте. И у нас денег-то совсем мало. И вот Алине там припоручили куда-то пойти и, мол, купить на рынок, ну, поесть что-нибудь. Вот, все голодные, концерт отыграли.
3: Причем этот засранец, он же и толком и не кормил никого.
2: Да, хотя, да, да, то есть дали вот этих фантиков, и вот все это сгрузили мы как раз-то Алине, вот. И они там люто отправились вместе с женой нашего еще Димки Борисенкова, гитариста Олей. И они вдвоем порулили там на рынок, вот. И Алина, она такая девушка-то... Ну, у нее было несколько другое представление о жизни по тем временам. То есть она там не могла купить плохое. То есть она купила мясо. Ну, не мясо, а вот как это называется, вот когда плотно спрессованное мясо, вот такое оно, как бы сыр очень вкусный, дорогой. То есть какую-то там зелень. И купил, по-моему, ликерчик какой-то. В общем, так очень все культурно. То есть все было порезано после концерта, разложено. Это все смели в секунду. Чума, то есть, чума, ты, да? Ты можешь себе представить, пришли после концерта, насколько все голодные. То есть я съел кибочку сыра, там, кусочек какой-то хлебушка, и там совсем чуть-чуть этой вот плотно вот это мяса.
3: Не совсем гастрольный продукт.
2: Все, то есть все очень было изысканно гастрономически, но не сытно совершенно. Я думал, блин, лучше булок с кефиром, блин. В огромном количестве накупили на эти...
3: Какой-то тупой колбасы с кетчупом.
2: Да, да, то есть хотел такого какого-то там...
3: Сермяжного.
2: Да, абсолютно. А знакомый. Тут такое все вот на столе. И меня это раздражало. Вот, я думал, за что, нифига себе, что за там разбазаривание денег? Как так можно? Все голодные в итоге остались.
3: Слушай, а ты, видимо, был в какие-то первые дни, вот прям, или в первый день, потому что мы, я помню, как раз тоже вот попав на эти расклады, мы поедали алчно, пожирали вот то, что продавалось какие-то булки с каким-то мясом, прямо слева от гостиницы. Видишь, какая да. память? То есть, да. Ну, чтобы не пропасть. То есть мы эту фишку нарулили и пили пиво.
2: Так, а ты представь,
3: ящиками.
2: Что вот вы молодцы, а мы-то все голодные. То есть мы вот в тот день остались голодные. Ну, и вот, и это у меня просто там как-то прям вот во мне...
3: Возмутило.
2: Возмутило, да. У меня было такое предубеждение к ней очень долго из-за этого. А потом у нас был даже момент, когда, скажем, нас даже поссорили, интрига такая была злодейская, вот. И только благодаря Толику, наверное, у нас все вырулилось. То есть, скажем так, закулисные такие интрижные дела, то есть ей говорили, что вот Юрасов, мол, всячески способствует вашему разрыву с Анатолием, а мне, в свою очередь, говорили, что Алина недовольна твоим директорством.
3: О, как.
2: И вот это все было через подставных лиц люто так обтяпано, что в итоге, когда мы друг с другом встречались, я уже так на нее смотрел и думал, что это она задумала.
3: Ну, думаешь, вражина, да?
2: Да, если бы не Толя. Не, ну, а сейчас вот ближе, наверное, друга из именно барышинского, скажем так, легиона, вот сложно найти.
3: А знаешь, кстати, парадокс некоторый.
2: Как я сказал, это... неважно.
3: Вот, ну, да нет, нет, только, а дружба, она же бесполая. Ну. В большинстве случаев хотелось, да. Да. Вот так вот, как ни парадоксально, например, у меня с одним из моих лучших приятелей вот эти отношения дружеские, они завязались через драку обычно. То есть мы учились в одном учебном заведении, ага. И в гардеробе там то ли он толкнул меня, то ли что-то. В общем, просто получился махач самый вулигарный. Вот. И через месяц мы уже были вот прям не разлей вода.
2: А у нас с Алиной дружба, наверное, еще мы сплотились вот в какой-то борьбе с... какими-то, как мне тогда казалось, совершенно неприемлемыми, ну, недостатками, которые я видел и пытался избавить от них Анатолия. Ну, то есть там какие-то там, например, мы жили в одном номере в гостинице, что он очень не хотел, потому что я не пил, то есть я принципиально не пил. Я стал в такую оппозицию. То есть, мол, ага, вот
3: а
2: так.
3: Ты, по-моему, в Одессе тоже не опрокидывал ничего уже, да?
2: Да, вообще ничего. То есть до 97-го года получилось так, что я такой был ортодоксальный трезвенник.
3: Mm-hmm. Вот. Ну, сейчас-то изменилась ситуация?
2: Да, конечно.
3: Правильно.
2: Ну, просто, когда убеждаешь в что это злоупотребление, что это не в кайф, как-то сам начинаешь в это верить, если ты действительно... Ну, вернее, чтобы именно убеждать, надо в это верить, иначе нет смысла. Вот. Поэтому я как-то действительно верил, что алкоголь это, в общем-то, это отвратительно. Вот. И вот это нас все, конечно, сплотило с Алиной. Мы такой вот... У нас общие были какие-то беды и общие какие-то там жалобы друг другу и прочее, прочее, прочее.
3: Вот. Как тебе тяжело было вот как раз это вот уже пресловутое Одессе вот, воспринимать. Ну, то есть, ну, прикинь. Ну, когда вот с трезво ты так смотришь.
2: Да, вот видишь.
3: Бухали же там, ведь бухали.
2: Конечно, бухали.
3: Бухали. Вот. А помнишь, там такие настоечки были?
2: Я страдал.
3: Я страдаю.
2: Ой, я столько, оказывается. Вот я только все время говорил, вот всем ты хорош, вот по тем временам. Сейчас ты, а вот не пьешь ты. Вот как вот это плохо. Ох.
3: Ну, было же и есть до сих пор такое мнение, что человек, который не пьет, не курит, опасен.
2: Опасен, да. Опасен. Я сейчас бываю в этих же позициях. Я тоже так очень подозрительно посмотрел на человека, который не пьет.
3: Ну, трезвенник, понимаешь? Человек, который вообще не пьет, без язвы, без каких-то видимых там повреждений тушки внутренних, не пьет.
2: Да, что-то с ним не так. Что-то он такой задумал.
3: Слушай, я не помню, а курил Крупнов?
2: Да.
3: Что-то этот момент вылетел у меня.
2: Да, конечно.
3: Ну, давай звонок, может быть, послушаем.
2: Да, конечно.
3: 203-19-22. Да, ну сейчас вот зачитаю сообщение. Мощная сентенция. Очень уважаем черный обелиск. Считаем его одним из тех атлантов, на плечах которых держались и держатся отечественные тяжелороковые небеса. Круто как. Очень просим, поставьте легендарную вещь с одноименным названием «Черный обелиск». Светлая память и всеобщее уважение безвременно ушедшему Толику. Заранее благодарны Илья Дас и товарищ с Юго-Запада.
2: Ой, спасибо огромное за такие теплые слова. Я думаю, что у вас-то есть все эти вещи на пластиночках, раз вы так пламенно отзываетесь о нас. Вот, я лучше вам запоставлю что-нибудь вот с Крупского, с товарищей, да и не только с Крупского, а скорее вот с последнего альбома «Обелиска», потому что я думаю, что как-то вот многим это все еще не, этот материал недоступен, и гораздо лучше, если мы его будем ставить.
3: А давай сейчас, прежде чем звонок вот слушать, давай все-таки вот песню послушаем.
2: Да, с удовольствием. Ну, а какая?
3: Номер 6.
2: А номер 6. А давай номер 6 и послушаем. А это вот песня тоже вот как «Иди за мной». Толик приехал на студию с бас-гитарой и все записал один.
3: Руслан интересуется, где находится могила Анатолия Крупнова.
2: Введенское кладбище, бывшее немецкое, это в Лефортово, 21 участок.
3: Ну и сейчас, да, я напоминаю номер пейджера еще раз. 913-29-29. Ваше сообщение для абонента Монморенси. И предлагаю принять телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, как говорится.
4: Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: А куда я попал?
3: Ну, вы знаете, это... Смотря в каких услугах вы нуждаетесь.
4: А я этот... Мне нужен новый Арбат, дом один. Пиво привезти.
3: А, да, поднимайтесь. Поднимайтесь, ждем вас. Все, совершенно
2: да, известно. Да, по адресу.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание. Да-да-да.
5: Знакомясь с творчеством Крупнова, начинаешь внутренне соглашаться с Клинтоном, который бомбит славян.
2: Ну, у каждого своя реакция.
3: Ну, то есть бомбежки — это тоже, конечно, творчество, безусловно.
2: Ну,
3: сомнительного характера, потому что...
2: Мне это не близко,
3: например. Мне тоже, я как-то с трудом был
2: соглашаться. Я против войны.
3: Было бы странно, если бы сказал по-другому. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
6: Дорогие Александр и гость.
3: Здравствуйте.
6: Вот мне наоборот. Конечно, как-то странен предыдущий звонок, но мнение каждого — это его мнение.
3: Да.
6: Но мне наоборот очень приятно слушать Крупного. Пожалуй, он большой мастер пения. Хорошо чувствует музыку и приятно слушать. И вот у меня только тут был маленький вопрос. Вот кто пел песню, давно это старинная песня, тетя, не беспокойся, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино.
2: А, так это пели веселые ребята.
3: Спасибо, да.
2: Это
3: да,
2: пел
3: ансамбль веселые ребята.
2: Да, в те времена в нем, вот мы так вам сейчас все расскажем, были Буйнов и Глызин, которые нонче поют другие песни, менее залихватские.
3: Да. Ну, не менее глупые.
2: Ну да.
3: Позвали, сказать. Олег интересуется, просит, чтобы ты рассказал что-нибудь о родителях Крупного.
2: Мама у него же живет на ВДНХ, вот, где, в общем-то, Толик не родился, родился на Таганке, а провел, в общем-то, наверное, юность. Ну вот, как рассказать, ну, человек с тремя образованиями, в общем-то, одно из которых музыкальное, вот, ну как, замечательная женщина. Вот, сестра у него, ну все, кстати, вот в песни «Мама»-то все правда написано. Вот, действительно, за морем скрылась. Вот, то есть она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время назад жила в Голландии, она просто вышла замуж. Вот, и отца действительно вот, некоторое... Я вот, например, не застал. Я не был знаком с папой Толика. Он уже умер к тому времени. Вот, похоронен он тоже там. То есть, вернее, Толя и, по-моему, как-то вот рядышком сейчас. Вот, наверное, очень скупо я рассказал, но сложно говорить про маму Толика, потому что я просто не общался, я знаю, что это очень отзывчивая, добрая, замечательная женщина, которая всегда там, вот ты такой вот у нее, вот ты приехал, надо накормить обязательно, там очень обильно накормить, потом еще накормить, вот, то есть как-то вот такая вот у меня ассоциация такая с ней, вот, и, конечно же, вот, в этой песне, по-моему, все вот сложно очень говорить. Вот Толя сам про любовь к матери все сказал. И
3: то есть это не аллегория песни?
2: Нет, это все... Толик вообще не как-то очень жизненные все у него песни. То есть песни про него, все, что с ним происходило, как-то вот находило отражение потом, в дальнейшем, в текстах песни или в стихах, или там еще как не то.
3: Ну, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Александру Юрасову. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
7: Анатолий умер, но в наших сердцах он будет жить вечно.
3: Хорошая сентенция.
2: Да. Спасибо.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброе утро.
3: Доброе утро.
8: Михей Зеленоградский вновь беспокоит. А вопрос...
3: А что вы такой голос-то у вас какой-то...
2: Вы активный.
3: Вы, наверное, волнуетесь очень,
8: да? Нет, я не волнуюсь. Я же говорю, что у меня голос такой специфический. Так вот.
3: Ну, ничего.
8: Как Крупного, в общем-то, слушали, знали на Западе? Потому что вот сейчас замечают такие свойства, что наши группы, в общем-то, и наш рок практически нигде не знают во всем мире. То есть, кроме так русской миграции, когда были концерты за рубежом, приходил кто-нибудь послушать из коренных жителей этих стран?
3: Спасибо.
2: Ну, Толик, скажем, с Обелиском мы никоим образом не выезжали в зарубежье. Вот. А Толик, играя с группой «Шах», всего этого, в общем-то, навидался вдоволь. То бишь, тогда на волне вот этого интереса к икре, баяну и водке.
3: И к кокарде еще.
2: Вот,
3: третий,
2: да,
3: был. Есть, вот четвертый, в смысле.
2: Вот туда все выехали спешно, начиная от бригады С, заканчивая там парком Горького, там круизом. И в числе прочих была группа «Шах». Вот, в то время как раз Анатолий играл в этой славном коллективе. Вот, и именно с ним была записана в Германии пластинка «Биуэ». Вот. И они исколесили всю Европу с этим альбомом и в этом составе. И, в общем-то, у Толика было достаточно интересное отношение к Западу. Да, причем их достаточно серьезно тогда оценивали. То есть Metal Hammer, такой журнал, в то время к нему прислушивались. Тогда это было, в общем-то, актуально. Как сейчас, наверное, рейв. Вот. Такая же приходящая история. Вот. И тогда в Metal Hammer оценку, по-моему, получал Биве вот этот альбом, чуть ли там не пятерку. Круиз такого себе, например, не мог натянуть. Вот, по шестибалльной системе. И вообще, к ним достаточно настороженно относился. Тут мы как раз недавно встречались с Гарси, Антоном и с Сазоновым. Это вот как раз тоже участники этого проекта. Они так повспоминали лихо все это, то как столь там же масса всяких приключений, столь вообще всегда масса приключений. Но туда он приехал вообще отдельная история. То есть он каким-то образом умудрился себе сломать руку непосредственно перед записью в Германии. И он вот эта картинка, наверное, хотел бы, я дорого бы отдал, чтобы на это посмотреть. То есть трап самолета внизу стоит вот весь этот немецкий менеджмент. И им такое приветствие гипсом с трапа. Человек приехал записываться в студию, бас-гитару писать.
3: И как он из этого...
2: Но он писался последним в итоге, и... Ну, как-то на воле, то есть надпилили гипс, водку и вперед. И все записано, можно прям послушать. Все очень лихо сыграно там.
3: Ну, кстати, как бас-гитарист, он очень знатный был. То есть я...
2: Да, да.
3: То есть своя манера, кстати, игры не просто как типа басист какой-то.
2: Он узнаваем очень. То, о чем мы с тобой уже... трендели. Вот. И там, ну, масса было приключений. Толик же храпит. Он очень сильно. И все гастроли. Мне это так понятно и близко. Вот мы как раз сели с ними двумя и ударились в воспоминания. То есть мне настолько это понятно. Я все время думаю, быстрее бы заснуть. До того, как это началось. Потому что потом спать невозможно. Вот. И как-то... Они ему в отместку за то, что он тоже мешал спать, просто расписали ему весь гипс во сне, там, вот этими всеми там яркими красками и сочными словами. Вот, и только по Германии ходил так. Вот. Есть такое загипсованное. Но это вот, как говорится, вот недавно мы так вспоминали. Я им свои истории рассказал, вот они мне эту, она мне очень нравится. Хорошая. Вот, а Булан-бюргер этого немецкого на вино, там был какой-то подвал коллекционного вина у него, там вот Толик там через окошко туда шасть и вперед, бургундское.
3: Ну вот еще вопрос от товарища с юго-запада, такой вот прям не вопрос,
2: а какой-то. Который жил на юго-западе, кстати, достаточно долгое время. Ага.
3: Так все там жили, да. Будьте добры, расскажите, как начинался «Черный обелиск», где была первая база-то записывай, на каком аппарате, инструментах играли, это, где, наверное... когда были первые концерты, как прошли, какую музыку любил Анатолий, что на него из нее повлияло.
2: Энциклопедический.
3: Ну, это, в принципе, уважаемый, за одну программу, то это сложно ответить.
2: Нет, ну, как, если коротко, была такая группа «Проспект», в который влился Толик, а потом из этого всего безобразия получился «Черный обелиск». То есть, почему я говорю «Проспект»? Потому что, скажем, именно база, это была база, в общем-то, группы «Проспект», и именно аппарат, это был аппарат группы «Проспект». То есть так получилось, что все перетрансформировалось в группу «Черный обелиск». По тем временам, это был 86-й год, август, вернее. И по тем временам это люто было очень. И был там Женечка такой, и батюшка, такие люди, которые отвечали за свет, звук. И делали они там какие-то потрясающие вещи. То есть они сделали студийный магнитофон девятиканальный из простых. То есть это просто самоделкины такие. Или они делали там из папье-маше там такой череп папа, вот который крутился, у него лазеры были из глаз. То есть целое шоу там было пиротехническое, незабываемое.
3: Вот девятиканальный магнитофон, это интересная штука.
2: То есть там такие вещи они творили. У нас бы еще до... В 90-91 году я застал дым-машину, сделанную ими из паяльной лампы, и стробоскопы, сделанные из таких фотовспышек серьезных. То есть и обелиска были свои стробоскопы, в этой дым-машина. То есть это... Причем с этой дым-машиной это была проверка техников. То есть ее надо было накачивать, там, я не знаю, сколько, там, такая, ну, как паяльная лампа
3: накачивать. Да, да.
2: Вот, то есть это такой процесс муторный. Вот. Это вот как приходил новый техник, вот, там за 10 минут до концерта должен стоять такой плавный дым на сцене, чтобы свет читался. И вот он сидит, качает, к нему один подходит, там, типа, ты чего, еще рано, мол, типа, не дыми. Он там, бросает. Потом другая армия такая небольшая. Подходит и говорит: ты что не дымишь? Я же тебе сказал, дыми. И вот так все по очереди за кулис наблюдают, как там он там бедный. То кочегарит эту дым-машину, то бросает. То кочегарит, то бросает. Когда ему это надоест.
3: Причем вонючая она была.
2: Ой, ужасно. Вот глицерином, кошмар. Прям все это фу.
3: У кого аллергии на это дело, помню, выносили десятки.
2: Так я сам все это качал. Я же с техникой начинал обелиски, так что...
3: Вот вопрос такой на позже пришел. Не могли бы вы назвать весь состав тогдашнего «Шаха» и что сейчас делают эти музыканты?
2: Состав тогдашнего «Шаха» — это Антон Гарсия — гитара, значит, Андрей Сазонов — барабаны, Анатолий Крупнов — бас. Антон Гарсия сейчас занимается, ну, скажем так, у него своя студия, свой лейбл «Продакшн». Он делает аранжировки всякие там классные. «Индастриал» у него вот вышел сейчас на «Окуляре», по-моему, диск такой симпатичный. Музыка такая в стиле «Индастриал», наверное, такой. Интересно. Вот, «Шаха» как такового, по-моему, сейчас нету. Я, конечно, может быть, не в курсе, но последний раз там играл такой Мамыльчев, Сашка, басист. Вот. До этого был еще там период, вот Толик вместо себя привел Лешу Овчинникова. Вот. А так они там локально погастролировали, по-моему, так все это и сдулось в итоге. Вот. На нет сошло, как и трэш-музыка.
3: Вот. Хорошее дополнение. Ну, еще звоночек, давай послушаем. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и наше внимание.
9: Спасибо за песни. Для меня и сейчас близко звучит голос Анатолия, как бы зовущий. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой.
3: Спасибо, спасибо вам, добрая женщина. Еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста.
3: А извините, а почему у вас такой голос?
10: А вы знаете, я просто мороженое много ем.
3: А мне кажется, что вы просто как-то к себе относитесь неуважительно. Вы сейчас занимаетесь тем, что называется фрикс-культурой. Вот,
10: Нет,
3: ну я просто не люблю, когда вот такой кукольный театр происходит. Вы уж простите, если вы хотите о чем-то спросить, то хотя бы не нужно так неумело искажать голоса. Достаточно, что это делает некая женщина по имени Гнилова, которая портит огромное количество замечательных произведений мировых киношедевров. О, как я, что-то...
2: Да, я такую даже женщину не знаю.
3: Тебе очень повезло.
2: Наверное.
3: Ну, давай попробуем еще один звонок. Может быть, все-таки кто-нибудь нормальный будет по мозгу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Вот это... это выступление.
3: Это у человека в штанах. Ну что, тогда послушаем песенку.
2: Конечно.
11: Очень мне нравится это выйти откуда-нибудь, раскинуть руки и упасть лицом в снег. Вот это моя любимая зимняя забава. Детские ассоциации и какие-то большие ребята во дворе порушили слепленную мной с большим трудом бабу. Может быть, что-нибудь по-другому. Может быть, я ее слепил, а на утро потеплел, и она растаяла. Может и так. Со снежными у меня отношения не очень складываются и складывались. А баб хватает и бесснежных.
3: А без 15:05 в нашем дивном городе. И потихонечку подходит к концу наша сегодняшняя встреча с Александром Юрасовым, директором Анатолия Крупнова. И вот постоянно все-таки приходят вопросы на пейджер. Интересуется Сергей, в частности. А ты когда-нибудь ссорился с Крупновым?
2: Ну, как все нормальные люди, если они общаются, если у них общая работа или общие интересы и дружба, естественно, не всегда все гладко происходит. Существуют и положительные всегда какие-то воспоминания, существуют иногда и какие-то и отрицательные. Конечно, ссорились. Всяко бывало. Вот. Так что, как у нормальных людей, это обычная жизнь. Вот.
3: Интересуются все-таки, опять же, наши настойчивые друзья с улиц Пилюгина, что на юго-западе, прям-таки вот очень настойчиво интересуется, какую музыку любил Крупнов и что на него оказало наибольшее влияние. Ну, просто, может, вы не сначала как-то начали слушать программу, я не знаю, потому что, по-моему, и ты говорил,
2: да,
3: что вообще о музыкальных пристрастиях Крупного мы в самом начале говорили. Самое разнообразное. То есть человек, во-первых, на скрипке играл, во-вторых, исполнил песню Тома Уэйтса. Ну, представляете, какие вот плюсы.
2: Ну
3: то
2: да,
3: есть...
2: и в шахе играл. Так да, что все понятно, что тут... Да. Вот хорошую музыку любил. Не знаю, знаю, вот последнее время вот мы с ним то, чего вот вместе просто получали удовольствие от прослушивания. Там вот вышел Red Hot Chili Peppers по 97-му году. Времена. Мы прям сидели, слушали. А так, когда вот, в принципе, те моменты, когда он сочинял что-то или пытался там какие там какие-то песни или что-то такое, то он старался как раз ничего не слушать, чтобы не...
3: Не поиметь коррекцию. Это
2: точно,
3: знакомый
2: точно,
3: ситуация.
2: Точно.
3: Слушай, вот что-то я сейчас вспомнил. Мы затронули эту тему, но от нее отошли. Вот насчет издательской вообще деятельности любой. То есть действительно ситуация в Рашке очень грустная. И дальше будет гораздо
2: грустнее.
3: Более грустнее. Да. Хотя этот вот парень-то сам вроде приехал. Вот. Но тем не менее. Каковы твои вот личные, скажем так, юрасовские прогнозы на дальнейшую ситуацию?
2: Ну, сейчас все в пиратство ушли. И, в общем-то, чем, если рынок будет просто в таком состоянии, просто экономическая ситуация в стране, так все и не будут стремиться роялти не платить музыкантам. И так и будет там компакты низкого качества и кассеты, все это переписанное, перезаписанное с радиоэфиров будет продаваться, вот, и все это будет покупаться, что самое страшное.
3: Подожди, вот ты сказал, там, не платить музыкантам роялти и так далее, а то есть все-таки пиратство само имеет шанс быть узаконенным, но в плане того, что пираты будут делать что-то по договоренности
2: так
3: с музыкантами.
2: Мне кажется, вот ходят слухи активные, еще этого нету, но что с сентября вводят акцизные марки на, вот как на алкоголь, вот так же на продукцию грамзаписи. Вот, в общем, вот тебе узаконенное пиратство. Для милиционера что, есть марочка на продукте, значит, законно. Нет марочки, незаконно. Вот сам понимаешь, как это с акцизами состоит. Обстоят дела уж
3: марочка. Кому станок у того и,
2: конечно,
3: и клей. Да слушай, а вот есть ходили такие слухи, по-моему, тоже имеющие под собой мощную основу, что еще в бытность, когда все так было хорошо, и вот эта вся индустрия развивалась мощно, да, что сами фирмы официальные, да, печатающие тираж, заказывали пиратам параллельные побочные мощные тиражи.
2: Да, это просто
3: конечно, конечно. Но музыкантам они так и так не платили.
2: Нет, это же известный факт. И, на мой взгляд, я, конечно, не хочу никого обвинять. Но известная история, что любая фирма там, ну, не любая, может быть, есть исключения. Вот, но несколько таких вот у них, видимо, своих бухгалтерий. Вот, одна там с учетом пиратов. А чем еще объяснить столь быстрое появление на рынке, сделанные прямо один к одному растиражированных копий? Вот. Потом очень часто справочки вот эти РАО выдаваемые, такие замечательные на
3: лицензию.
2: Да, вот это вот все. Это же все тоже как-то так все это скрытое, но... То есть, лишь бы обойти вопрос отчисления роялти, там, за смежные авторские роялти, ну, как владельцы фонограммы. То есть, обойти момент именно авторства.
3: Ну, а может быть, тогда имеет смысл в свете новых условий договариваться не о роялти, а о продаже прав там на какое-то время. Понятно, что в любом
2: права
3: случае...
2: Права нельзя продать.
3: Но имеется в виду в любом... Кстати, вот тут ты несколько неправ.
2: Авторское
3: право... Нет, будучи заключая вот какой-то контракт...
2: Стал юрист.
3: Нет, ну смотри, ты же заключаешь контракт, так, например, что на 3 года там такую-то пластинку, такая-то фирма имеет право выпускать. В течение 3 лет. То есть, естественно, авторские права твои остаются.
2: Да, авторские я просто...
3: Там за определенную какую-то сумму, да?
2: Ты продаешь
3: практически, по факту, все равно...
2: Ты продаешь запись.
3: Ну да, да, да. Ну, да. Ну, я имею в виду мастер
2: ну,
3: продает.
2: Ну, это запись.
3: Но фактически все равно в любом случае там 3 года — это условный срок, когда такой отдаешь и идешь на этот шаг, это означает, что навсегда. Согласись, да, в наших условиях это...
2: В наших условиях да. Это да, но в любом случае ты же именно никто у тебя не может авторство купить. То есть эта песня осталась твоей, эту песню ты можешь там записать еще раз на концерте, грубо говоря.
3: И издать с другой фирмы.
2: И издать с другой фирмы, и никто теперь это не может
3: запретить. Я просто имею в виду, что, что касается роялти, может быть, вообще стоит забыть о них и именно заниматься продажей по факту мастер-копий, потому что...
2: Ну,
3: как вот приносишь, и говоришь, я, вот пока...
2: Сейчас никто на это не идет, в том-то все дело.
3: То есть распердит.
2: Из-за того, что... Да нет, ну сейчас вообще нет рынка грамзаписи. То есть в том-то все дело, если еще до кризиса можно было вести речь о том, что ты принес стоящий как-то альбом или стоящее произведение, и тебе заранее за него заплатили какую-то фиксированную сумму, сейчас на это никто не идет в силу нестабильности того же доллара. Потому что если сейчас там, допустим, дистрибьюция может, такими словами, терминами ругаемся, вот, скажем, гарантировать, что у тебя продастся такое количество, вернее, могли гарантировать до кризиса, и делали предзаказ, например, на какое-то количество альбомов, пластинок, и ты печатал, соответственно, с этим предзаказом. Сейчас никаких предзаказов как таковых быть не может, в силу, опять же, нестабильности доллара и в силу того, что просто дистрибьюция боится того, что она вот сейчас, вот завтра тебе пообещает у тебя выкупить, выкупит, вложит свои средства, и все это повиснет, потому что там, скажем, взлетит опять курс, и все. И это все не уйдет, ляжет мертвым грузом, они будут в убытке. То есть сейчас именно из-за этого, это основная причина того, что, если мы посмотрим в телевизор, то видно, что выходят и там реализуются какие-то там непонятные девушки опять, да, которые, вот, понятно, на чьи деньги.
3: И, кстати, стало меньше в одно время, что было положительным, да, как ни странно, да, фактором кризиса.
2: А, например, сейчас вот так, это не значит, что сейчас меньше музыки стало писать, или там люди, или там как-то они это все забросили. Просто условия рынка таковы, что сама экономическая ситуация, к сожалению, душит хорошую музыку. И дешевая массовая начинает на этом рынке побеждать в силу, опять же, то есть экономика, к сожалению, такая вещь, с которой не поспоришь. Дешевая массовая — вот условия этого рынка. И качество здесь не приветствуется, к сожалению.
3: Да, печальная история. Вот несколько не относящиеся к нашей теме сообщения, но думаю, оно тебе тоже будет интересно. Просто вот заметь, как люди, ассоциации. Ой, Саша, это ко мне обращение. Видели у вас по НТВ. Вы говорили странные вещи про наркотики, были небриты и упали в глазах любителей вашей музыки, пишет Инесса. Вот, Инесса, вот вы взрослая женщина, да? Какое отношение имеет вообще музыка к вот тому, что я говорил, к моему внешнему виду? Если я не побрился, то это только потому, что я, может быть, спешил куда-то. Ну, вот вы, ну, понимаешь, Саша, да?
2: Упал в глазах.
3: Да. То есть упал резко в глазах. Ну, я предлагаю послушать еще один телефонный, да, звонок, наверное, последний в сегодняшнем нашем эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
12: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
12: Вы знаете, я сегодня до зари...
3: А что-то мне ваш голос, извините, знаком.
12: По широкому пройду.
3: Да. Что-то одни маньяки какие-то.
2: У тебя кружок вокального искусства.
3: Да, ну я стараюсь. Дело в том, что мы повышаем постоянно образовательный уровень и так далее.
2: Но он стал до зари, ему повезло.
3: Да, да. Ну, самое главное, что если человек послушает потом вот запись вот своего голоса, то ему будет срамота. То есть, ну, где-то лет через 5, вот, представляешь, как ему будет стыдно вот за это действие. Потому что он вроде бы трезвый, да, а ведет себя так, как я даже пьяный себя не веду. Вот,
2: настолько... Дай бог, чтобы ему было через 10 лет стыдно.
3: Это значит, будет, все, к чему-то будет, он будет. Это же возрастное явление. Очевидно, что человек молодой, и мозг еще не, ну, в бутончике находится. И все-таки, будем надеяться, разовьется. Ну что, песенку?
2: Да.
3: Без 3:05 в нашем дивном городе пришло вам время расставаться нам с Александром Юрасовым. Сегодняшняя программа наша была посвящена дню рождения Анатолия Крупнова. День рождения у него был 24 марта. Анатолию исполнилось бы 34 года. Ну, как мы поняли из этой программы с Александром, что, конечно, напряженность в мире серьезно растет, слабоумие, полоумие постепенно все-таки берет верх над разумом, над каким-то спокойствием, что ли, внутренним. Мы все более и более со всех сторон окружены маньяками и демонами, но, тем не менее, верим, что светлые силы, так
2: сказать, все равно победят, хотя победы это не будет.
13: Первый.
2: Ну что же, Саш, спасибо.
13: Спасибо,
2: что ты нашел время, пришел к нам, и желаю тебе все-таки удачи вот в плане выпуска данного альбома.
13: Спасибо большое. Спасибо тебе, Саш. До свидания.
2: Счастливо.

носятся чайки над морем.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И я рад представить в нашей студии гостей. Ну, вернее, если вы позволите, я представлю вначале человека, которому мы обязаны приходом, в хорошем смысле этого слова, данных гостей в нашу студию. Назим Надиров, здравствуй. Я рад видеть тебя после столь долгого перерыва. То есть меня не было, я, ну, ты знаешь, где был, выполнял разные...
2: Я уже слышал, что вы восстали. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Ну и, соответственно, я предлагаю тебе и представить наших гостей, потому что сегодня будет достаточно объемная беседа. Кстати, вы, уважаемые, можете принять в ней самое непосредственное участие. Если рядом с вами сидит, например, подружка это, или друг, вы можете блеснуть, в общем-то, вашей эрудицией и умом, ну, перед тем, кто сидит рядом с вами в комнате. Мы, будучи гуманнейшей из программ, вот даем такую возможность всем людям, которые нас слушают. Потому что, как правило, на других радиостанциях самый умный — это диджей. А диджей — это болтун. А болтун — это никчемный человек.
2: Но хороший.
1: Да, но я сегодня очень сердит по определенным причинам. Надеюсь, никак не отразится на наших гостях. Давай, представляй.
2: Саша и дорогие слушатели, просто... гостям, которые сегодня в студии, обязан самому глубокому, видимо, переживанию в моей жизни, связанному с выступлениями, с концертами. Несколько дней назад я попал в зал Чайковского, и на нем произошло что-то странное. Со мной я 4 часа сидел и куда-то провалился, у меня были светлые круги перед глазами. И если есть нирвана на свете, то, видимо, вот я был в этой самой нирване и был. Это все благодаря певице. Ее зовут госпожа Шобха Джоши. Она из Индии. Я думаю, по ходу беседы ему, так сказать, уже станет ясно и какие-то черты ее... детали биографии ее, но ее играющий на таблах музыкант, его зовут Кишор Пандей, и, в свою очередь, в Россию этих всех людей пригласила вот Лейла Янгуразова, и мы оказались не только близкие по духу, оказались даже мы земляки с Лейлой, вообще это выяснилось вчера. И Лейла вот была в Индии, пригласила их, а теперь ты пригласила нас сюда, и вот мы пришли.
1: Ну и, соответственно, я, прежде чем мы начнем слушать музыку в живом исполнении, хотел вот что узнать. Дело в том, что в русском эпосе, ну, как и во многих других, присутствует огромное количество персонажей уважаемых, легендарных, скажем так, но в то же время персонажей, но не совсем серьезных. Это там, знаешь, Галина, там волоса, русая вся коса, потом там Егорка, поедатель пельменей. У эстонцев это, например, Коломяки, Лесоруб и так далее. Они все герои эпоса, но при этом народ над ними как-то вроде и посмеивается, но посмеивается любя. А с другой стороны, мы привыкли, что в Индии вот именно таких героев как-то нет. Может быть, мы о них не знаем. Индийский народ как-то очень серьезно относится, может, это и правильно, вот к своим национальным героям, к своим легендам, к своим божествам. Да, я еще хочу предупредить, что Лейла будет переводить, поскольку наши гости не знают русского языка. Надеюсь, что уходя пока. С данного эфира, да.
3: Пока.
2: Скоро выучить. Все-таки мы... Да, Лейла будет сейчас переводить. Пока.
3: Саша, вы хотите, чтобы я перевела ваш вопрос Шобе? Если такие герои, ну... Шоба, this is the question, a little bit strange maybe, maybe a little bit strange because Alexander is asking about epic heroes in Indian literature. Do you know some heroes which are not very serious but people like them?
4: You mean heroes in literature or
3: in literature? Not in literature, but in I don't know how to say epos. Hindu
4: epics. Epics. Oh, epics like epics, Mahabharata.
3: Yes,
4: and
3: yes.
4: Ramayana.
3: Not serious heroes, which are not very serious, but people prefer them.
4: Okay, epics are Ramayana and Mahabharata. But
3: да, ну основные эпосы это Рамаяна и Махабхарата.
4: Yeah, but they are serious, but they teach a lot of things in life.
3: Они очень серьезные, они учат очень большому количеству вещей в жизни.
4: Ramayana and Mahabharata are full of teachings.
3: Они полны учения.
4: From birth to the death.
3: Как вести себя от рождения до смерти.
4: It shows the good and evil.
3: Они показывают добро и зло.
4: There is good side of life, bad side.
3: Хорошие
4: of
3: стороны
4: life.
3: жизни и плохие.
4: And good people who come in our life and bad people who come.
3: И хороших людей, которые приходят в нашу жизнь, и плохих людей.
4: And Ramayana, the hero was Ram, Lord Ram.
3: И в Рамаяне героем являлся лорд Рама. А в Махабхарате героем является лорд Кришна.
1: Понятно. Ну и, соответственно, вот еще я хотел узнать сразу так.
3: Another question he's asking. Mm-hmm.
1: Дело в том, что Индия славится своей медициной.
3: We know a lot about Indian medicine.
1: В частности, у нас сейчас в России это не реклама ни в коем случае, но существует.
3: This is not advertisement, but this is only a question.
1: Один медицинский центр, где определяют состояние тушки человека, ну, организма.
3: We have one Indian medical center, when you can know about human body.
1: По пульсу.
3: By pulse.
1: Вот yes. Ваше отношение, это серьезная все-таки наука или шарлатанство?
3: Is it a serious thing or something else?
4: It is. It is very serious.
3: Это очень серьезно.
4: And it is very genuine.
3: Это
4: genuine, real.
3: Это реально.
4: And it is very ancient. It is very old.
3: Это очень старая традиция.
4: It is very old practice of.
3: Это старая практика в индийской медицине.
4: And it is called Ayurveda.
3: И это называется Аюрведа.
4: In old times and even now.
3: В старые времена и даже сейчас.
4: The Ayurveda doctors.
3: Доктора Аюрведы.
4: See the pulse of a person.
3: Изучали пульс человека.
4: And they will know exactly what is the problem in the body.
3: И они сразу говорили и узнавали, в чем проблема тела.
4: So that is the Ayurveda is a truth. It's not.
3: Ayurveda это правда.
4: Yes, it's a truth. It's not a fake or it's not a false thing.
3: Это не ложная вещь.
1: Существует также параллельные, вот сейчас у нас в России, параллельные методы медицины.
3: Now in Russia, they have the parallel method in medicine.
1: Это светотерапия, когда человек
3: therapy,
1: больной
3: which use light.
1: Определенной болезнью лечится определенным цветом. То есть, к примеру, там шизофрения лечится.
3: They treat a person using light.
1: Там определенный цвет стен. Да, да. Вот как вы считаете, есть ли перспектива у данного?
3: What do you think about the perspective in this science?
4: I don't know exactly what it is, but
3: я не знаю точно, что это такое.
4: But if it is old one, that is ancient one.
3: Но если это что-то идет со старины,
4: so it has to be good.
3: Это должно быть
4: and
3: хорошо.
4: I'm sure it must be working.
3: Я уверена, что это должно срабатывать.
4: And I'm sure it must have some science behind it.
3: И это должно иметь какие-то стороны за этим.
4: Otherwise people wouldn't practice it.
3: Иначе бы люди не практиковали этого.
1: Ну вот где самой Шопхе удобнее находиться и где она чувствует себя?
3: Александр, я хотела сказать так же, как Назим и вас, когда имя ее действительно пишется словами Шопха, но на самом деле произносится Шоба.
1: Шоба.
3: Да.
1: Прошу прощения.
4: Шобха.
3: Шобха. Это не такое ха, как у нас.
1: Ну, как Махашоба. Мне придется долго тренироваться.
4: Да. B-H-A.
3: Да. Шоба.
1: Где ей дискомфортнее, скажем, среди лесов или среди мощных небоскребов?
3: Что значит дискомфортнее? Может быть, лучше спросить, где ей комфортнее?
1: Да, или где комфортнее.
3: Шоба. Where is it more comfortable to you among huge buildings or in the forest?
4: I like nature.
3: Я люблю природу.
4: I like forest.
3: Я люблю лес.
4: But of course, unfortunately, we cannot live in forest every day.
3: Но, конечно, мы не, к сожалению, не можем каждый день жить в лесу.
4: We have to live even in Bombay. We have big buildings.
3: Даже в Бомбее у нас большие дома.
4: So whether you like it or not, you have to live in big buildings.
3: Поэтому нравится вам это или не нравится, вам приходится жить в этих домах.
4: But I like everywhere wherever I'm happy or wherever people make me happy. I like everywhere.
3: Мне нравится везде, где я счастлива и где люди счастливы вместе со мной.
4: Whether it's a forest or buildings.
3: Есть в лесу ли это или в домах?
1: Понятно. Но все-таки, значит, я возвращаюсь к светотерапии. То есть дома, они, как правило, серого цвета, а зеленый цвет, он успокаивает, по крайней мере, меня. Именно поэтому здесь масса растений.
3: Now, Alexander, again, is returning to colors. Now he would like to speak about green color. Mm-hmm. About forest and green color. Green is something for helping you to be more calm.
4: And I think green is a color of life.
3: Да, я так думаю, что зеленый — это цвет жизни.
4: Life, liveliness.
3: Александр, видите, вот это зеленое платье, это Шоба мне подарила.
1: Вот, безусловно.
3: Да, именно она этот цвет выбрала, да.
1: Я тоже, вот, в принципе, зеленоват.
3: Да, и вы зеленоваты.
1: То есть весь зеленоват. Ну, может быть, если вы не против и готовы, мы послушали бы что-то прям вживую для наших уважаемых москвичей и гостей столицы.
3: Да, безусловно, да. Но вот Шоба все время спрашивает, что бы вы хотели послушать? Репертуар ее огромен. Она озвучила больше 250 фильмов. Она ее поет как настоящий музыкант классику. Вот так концерт был в зале Чайковского. Это классический концерт. Она поет

0: Yes, watch. Should I say something about Ghazal or?
1: I said. And now, please only sing.
0: Okay. I will sing a ghazal of.
1: Yes, поешь сейчас газаль.
0: A very famous poet.
1: Очень знаменитого индийского поэта.
0: Indian poet. Indian for poet in ghazal they call shair. Shair means writer, poet.
1: По газаль написано писателем
0: Джигар Мурадабади.
1: Джигар Мурадабади. What is the title of the ghazal? The name.
0: Title is Kya Batai Ishq Zalim Kya Kayamat Dhai.
1: What does it mean?
0: You know, it means, I mean, it is about love.
1: Это о любви.
0: And it means that love has done so many splendid things for me, you know.
1: Она говорит о том, что любовь дает так много для жизни.
0: One feels when you are in love. One feels that my heart.
1: И когда человек любит, он чувствует, что его сердце.
0: My heart is coming out of my.
1: Что его сердце просто выходит за пределы тела.
0: You know, love is love shows you so many dimensions, so many.
1: Любовь показывает вам такие пространства.
0: And so many splendid things in life.
1: И так много прекрасных вещей.
0: I mean, this is the gist of the ghazal. I cannot explain the whole ghazal, but
1: because невозможно объяснить газаль. Это просто небольшой набросок того, о чем поется в газале, потому что это все-таки поэзия. И поэзия любви.
0: It is about love, and it is like love is everything in life.
1: Она говорит о том, что любовь это все.
2: Мы согласны.

0: with me Kishore will playing tabla and this Kishore Pandey
1: который играет на табле.
0: And this ghazal is set to Tal Rupak, which is of 7 beats.
1: Я не совсем поняла, о чем говорила Шоба, но...
0: Yeah.
1: А, она говорила, да.
0: Рупа.
1: Размер газали рупа.
0: Yeah, of seven beats.
1: Ага. Он состоит из семитактовый размер.

0: Wow. Very good. He played so beautiful.
1: Кишо играл так красиво.
2: Кстати, вот я хочу в связи с этим спросить именно Кишора. Кишор, а известно ли вам такие имена, как, например, Алекс Акуна, Дэйв Вейкл? Известны ли эти
1: He's
2: люди?
1: He's asking
2: люди?
1: About you, names.
2: Names. Алекс Акуна, Дэйв Вейкл.
1: Do you know Алекс Акуна, Дэйв...
2: Вейкл.
1: Вейкл. These names. Do you know these names? К сожалению, я не знаю.
2: Дело в том, что в России сколько групп музыкальных?
1: Russia, there are a lot of groups, musical groups.
2: Столько перкуссионистов. Вот.
1: And in every group they have special percussion maker.
2: И я просто хочу всем этим перкуссионистам посоветовать повнимательнее послушать вот игру Кишора.
1: And he is now is recommending all these people to be very attentive when they listen to your play.
3: Oh, thank you very much.
2: Чтобы они поняли, что это великое искусство.
1: Because it is necessary to understand what is the big art. Great art.
2: Вы, это передается из поколения в поколение, вот владение этим инструментом.
1: What about this art from generation to generation?
3: Yeah.
1: Да, и отец Кишор его выучил.
3: My daddy was tabla player.
1: Его дед был игроком, не игроком, yeah. мастером игры на табле. Да.
3: Then I'll just practicing in tabla.
1: И он учился у отца своего.
3: Learning from Pandit Suresh Savalkarji. He's one of the best tabla maestro in India.
1: Он учился у одного из лучших мастеров Индии. Он сейчас сказал имя, я тут же, конечно, забыл его.
0: Suresh Talwalkar.
1: Pandit
0: Suresh Talwalkar.
1: Попробуйте произнести. Вот у Кишора были потрясающие учителя, но он и сам уже очень интересный мастер. Вот, например, когда эта группа выступала на телевидении, их попросили, покажите, что такое табло. И Кишор сказал, это единственный инструмент, который может разговаривать. Сказал фразу и тут же повторил. Please, Кишор, show how you can speak and after that repeat on табло.
3: Yeah, this is just a. It is called a bowl.
1: Это называется bowl.
3: Да, да, кр, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, था तिता कदिन था तिता कदिन था तिता कदिन था किता कदिन था तगदर कर देना तगदर कर देना तक तगदर कर था तगदर कर था तगदर कर था तिता कदिन था तिता कदिन इट इज जस्ट लाइक दीदी तक तक त्रिदि तु दीदी तक तक त्रिदि तु दी तक तक तक दिन तक तक तगदर कर तक ता तगदि ता तगदि तक ठीक तिता कदिन था तिता कदिन था तिता कदिन था तिता कदिन ता ताक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक गंदरान धक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक
1: Это вот так вот.
0: Isn't it beautiful?
2: Они мучают ритмы. Вот, ну, например, я когда иду где-то по улице или еду за рулем, у меня в голове постоянно.
1: Rhythms.
2: In head.
1: Are they disturbing you or not? All time.
3: No, it's not disturbing.
1: Нет, они меня не беспокоят.
2: Это моя проблема. А вот тут приходят уже вопросы к нам на пейджер такого характера. Насколько сильно влияние американской музыки на индийскую культуру?
1: The question is just on what about influence of American culture to Indian culture?
3: Not very influential. It is...
1: Нет,
3: American drum styles is just a different style, but rhythm is same.
1: А, американская музыка совершенно другая, там совершенно другая драматическая как бы конструкция, но ритм такой же.
3: Music is, yeah, the rhythm is set, it is in 8 beats, it is in 16 beats,
1: тоже так же.
3: In 7 beats, the music, the rhythm is very much same. Only language and playing system
0: Только
3: is only different.
0: Only patterns are different.
3: Yeah, patterns are
0: and
3: different.
0: Style is different.
1: Только
0: style
1: мелодия, is different. Yeah. Мелодия и стиль различный, а ритм такой же.
2: Они приглашали ли вот какие-то видные джаз-роковые музыканты вот в свои проекты?
1: About project, different project of Western musicians. Did they invite you to participate in their project musical or not?
3: Yeah, yeah.
4: Yes.
1: Да, они меня приглашали.
3: I'll just do something with the drums. We are praying together.
1: Мы
3: and that's why I know these things.
1: Сейчас я делаю общие кое-какие вещи вместе с ними, поэтому я это знаю. Но вообще я хочу сказать, что Шоба, она путешествует регулярно по всему миру, каждый год выступает в Америке, в Англии, в Канаде и впервые в России. Певица такого уровня впервые в России, и вообще это впервые россияне и, к счастью, москвичи имеют возможность пойти и послушать певицу. И, может быть, Назим скажет, когда будет ее следующий концерт?
4: 12 числа, а это во вторник, в 19 часов, в клубе «Дом». Это метро «Новокузнецк», это новый очень хороший клуб, значит, в 19 часов. Метро «Новокузнецк», Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4. Так что всем друзьям, я знаю, что очень много поклонников восточной музыки среди слушателей «Эхо Москвы». Я всем очень рекомендую это. На мой взгляд, это самое лучшее, что я видел и слышал в своей жизни.
1: Ну, Надя, мы еще... Те, кто не смогут пойти во вторник, есть шанс пойти в среду в ДК МАИ. Это метро «Сокол», Дубосековская улица, 8А. Тоже в 7 часов. В среду в ДК МАИ, Дубосековская улица, 8А.
2: Тем временем тут опять же приходит вопрос, вот один из них.
1: Another question came.
2: В России объявлена война свастики. Насколько для вас это, ну, может быть, абсурдно? Или каково отношение все-таки в Индии к данному знаку?
1: Я не совсем поняла. А,
4: но это индийский знак, да?
2: Yeah. Да, ну, знак солнца.
1: Да, это не совсем интересно. He is telling about the war against the mark of swastik. You know swastik? Uh-huh. This is, what can you tell about this? Because for Russia, the, I think people in Russia think that this mark is... they compare this mark with fascism. But what are you thinking about this symbol?
0: Okay, in Russia I have seen the swastika mark.
1: Да, я видела на России, да.
0: On military and
1: что это за знак связан с с войной?
0: During the Second World War time.
1: Да, с тем, что происходило во время Второй мировой войны.
0: Whenever I have seen films, I have.
1: И когда мы видели фильмы о войне, я видела этот символ свастики.
0: On the Russian troops' cars.
1: Да.
0: But in Russia, it may be the symbol of fascism.
1: Для России это символ фашизма.
0: But in India, it's
1: Но
0: not.
1: Но в Индии это не так.
0: In India, for us, we Indians, swastika.
1: Для нас в Индии свастика.
0: Is very auspicious sign.
1: Это очень, смотрим, забываю это слово, auspicious.
0: Auspicious, very pious, very holy sign.
1: Это очень, это святой символ.
0: And in every in our every festival and in
1: в каждом нашем фестивале,
0: even our everyday prayers to God,
1: и даже в нашем каждом ежедневном восхвалении Господа,
0: Indian women will draw swastika.
1: Индийские женщины рисуют свастику.
0: In front of God and
1: да.
0: In front of the door.
1: Перед входом в дом.
0: So swastika is a very auspicious sign for
1: Это
0: us.
1: Очень святой символ для нас,
0: very
1: индусов.
2: Не кажется ли ей таким абсурдом, что вот один и тот же, в принципе, графический символ? Да, ну...
1: Вот тут, Александр, я могу вам сказать. Во-первых, свастику рисуют в разных направлениях, и поэтому один и тот же графический символ можно рисовать налево и направо.
2: А я наблюдал, кстати, да, в Непале, да. Что нарисованы правосторонние свастики на автобусах индийских именно. Да,
1: И это совсем... Вы знаете, можно все использовать во благо и во зло.
2: И это же абсурд. То есть, вот, и вообще, почему...
1: Asking, isn't this an absurd that different meaning of these swastikas in different parts of world?
0: Yes, I think it is.
1: Да, я думаю, что это абсурдно.
0: It depends upon people because I
1: это зависит от людей.
0: I don't know why Russians use this symbol for.
1: Я не знаю, почему люди, русские люди, так смотрят на этот знак и так его рассматривают.
0: I think different countries, different places, people think different.
1: Потому что
0: people have different ideas.
1: Люди в разных местах мира, у людей разные мысли, у них совершенно разные идеи. Они думают по-разному.
2: Ну, я предлагаю...
0: Before,
2: да.
0: before excuse me. Before, wouldn't you like to hear what Kishore said? Bol, that is the words.
1: Да, я хотела сказать прежде, вот то, что сказал.
0: Wouldn't you like to hear on tabla?
1: Вот Кишор только что сказал вам, что такое бол на языке таблы. Но он это сказал пока слова сам. Это просто он сказал. Он может это сыграть. Вы хотите это услышать?
2: Да.
1: Да.
2: Я просто так подумал, потому что мы тут еще записываем, чтобы было потом.
1: Да, он может начинать?
2: Да.
1: Да, да.
0: He will say words and play the same thing on tabla.
1: Он сказал слова и то, что он сказал, он сейчас сыграет на табле.
3: Дин та кта кдин та трка дин та кта кдин та धातक दिन धाति धात्र कते नाति धात्र का दिन धाति धात्र कते तिताति धात्र का दिन धाति धात्र कते तिताति धात्र का दिन तिताति धरकड़ तक धरे धरकड़ धा दिन न धाति धाते कते तिताति धाते का दिन तिताति धरकड़ तक धरे धरकड़ धा ता का दिन धरकड़ तक धरे धरकड़ था ता कतिन धरकड़ तक धरे धरकड़ धा धरकड़ तक धरे धरकड़ था धरकड़ तक धरे धरकड़ धा धरकड़ तक धरे धरकड़ ताकड़ तक धरे धरकड़ धरकड़ तक धरे धरकड़ धरकड़ तक धरे धरकड़ धरकड़ तक धरे धरकड़ धरकड़ तक धरे धरकड़ धरकड़ तक धरे धरकड़ तक धरे धरकड़ तक धरे

0: А, вот сразу такой вопрос. У нас как-то принято, что все музыканты являются мультиинструменталистами. Вот вы... это вопрос к певице
1: уже. All musicians can play on many instruments. This is a question to you.
0: Да, сможете ли вы сыграть на табле?
1: Can you play on tabla?
2: No, unfortunately... I play very little harmonium.
1: Я немножко играю на гармонии.
2: But I don't play any percussion instrument.
1: Но я не играю на ударных
2: инструментах. I wish I could have learned some percussion or some other instrument.
1: Ну, наверное, мне кажется, мне теперь уже хочется даже научиться.
2: But while learning only music and music, I just couldn't learn. But I wish to learn something in future.
1: Ну, наверное, мне хочется чему-то научиться.
3: He is not playing, but he know about percussion instrument very good.
1: Она не играет, но она очень много знает про эти инструменты.
0: А в принципе это не является какой-то прерогативой мужского населения, да?
1: Only men play
2: No, not really.
1: Нет, действительно это не так.
2: There are few women tabla players.
1: Существует очень хороших женщин, которые играют на табле.
0: Это, наверное, очень сексуально.
1: Я не знаю, как. Но вот насчет... вы начали вашу передачу насчет еды индийского ресторана.
0: Да.
1: Но наших друзей, вы знаете, кормит ресторан Little India. И они в восторге. Они чувствуют себя как дома благодаря этому ресторану Little India.
0: Вот. Так что у меня вот
1: какие-то там махараджи там у вас.
0: Очень хороший, да, очень хороший, да? Хороший, очень уютный ресторан.
1: Уютный?
0: Действительно, подходит к еде культовый. Это не реклама, а сам
1: деле. Да, вот у нас просто спас этот ресторан.
0: Ну, это, о котором вы говорите, какое-то название попсовое. Little – это английское слово. Little – it's...
1: Ну уж не надо обзываться, сразу, да.
0: А вот такой еще вопрос я хотел Кишору задать. А на классической ударной установке вы умеете играть?
1: Кишор, this is another question. Can you play classical classical instrument, percussion instrument? Not tabla, but...
3: Another drums?
0: Yeah.
3: Yeah, I play.
1: Да, я умею играть.
3: I know how to play drums, then I play little bit pakhavaj. This is another instrument, percussion instrument. And I play harmonium little bit.
1: И я немножко играю на гармонии.
0: Ну, сейчас...
2: You heard Kishore saying the language of tabla.
1: Вы услышали язык табла.
2: The bowl.
1: Tabla,
2: and then he played. And you said that there are so many groups in Russia, they will be hearing him today, tonight. And do you think there is any scope for... Kishore or for Indian percussion tabla in Russian music or in Russian groups.
1: Вы сказали, что сейчас многие музыканты слушают, как Кишор играет. Есть что-нибудь подобное, вот как Кишор играет и скопает? Что...
2: Is there any opportunity for Indian percussion?
1: Есть ли какая-нибудь возможность играть в русских группах для индийского музыканта, который играет на табле?
0: Я знаю, что одно время был некий проект.
2: He knows that one time there was one project.
0: Но больше половины музыкантов там все-таки были ваши соотечественники. Я все-таки считаю, что
2: and
0: есть...
2: we, more than the half of this group was your Indians. Uh-huh.
0: То есть есть определенные, скажем так, ну в смысле мастерства игры на табле, определенная необходимость в определенной крови.
2: He thinks that to play tabla it is necessary to be Indian.
0: Скажем так.
2: That's not true. In America many people, many Americans...
1: Нет, это не так. В Америке совершенно люди разных национальностей играют на табло.
2: Even in Russia, he says, even in Russia many Russians.
1: И он даже видел, как в России русские играют на табло.
0: Но все-таки эстонцы, когда играют рок-н-ролл, это смешно. Вот.
2: But he says when people from Estonia plays rock and roll, it is a little bit funny.
0: Это холодный, очень техничный, но холодный рок-н-ролл.
2: This is very cold rock-н-ролл.
1: But what about modern groups? Modern
2: groups?
1: Что
2: about modern group? Modern groups, would they like to combine drums and Indian percussion?
1: Но модные группы могут они сочетать драму и ударные инструменты, мелодию?
0: Могут, но как правило они делают это, используя сэмплы, то есть.
2: But they use instruments.
0: A sample.
1: Simple.
2: Yeah, because there, you must have heard a name, very famous, world famous tabla player Zakir Hussain.
1: Может быть, вы знаете самого знаменитого человека, который играет на табле, Закир Хусейн.
4: Он очень известный, я думаю, на Горбушке многие знают, и очень много его дисков.
0: А он наш соотечественник?
4: Нет.
0: Ну, так я все тут кручусь, я думаю, привязал к первому вопросу.
4: Закир Хусейн from Pakistan, no?
2: No, he's from India.
4: From India?
2: He's Indian, but he lives in America. And he has made so many experiments with Western percussion and Indian percussion.
1: Индус, который живет в Америке, и он сделал очень много экспериментов по игре на табле разных, различных.
2: So would Russian musicians and Russian percussionists would like to combine Indian singing and Indian percussion?
1: Может быть, русские музыканты хотели бы сочетать индийские пение индийское или с инструментами индийского. В общем, всякие комбинации возможны.
4: Идея, кстати, Саша, вот сочетать. Это может сделать совместный концерт, и где будет Шопха смогла бы петь, и вот табла это самое индийское, и, возможно, какое-то русское.
1: Мы тоже, когда организовывали эти концерты, думали о таком сочетании. Были разные идеи. Была идея пригласить Гребенщикова вместе с ней петь. Он даже рассматривал этот проект. Ну, как-то все завяло, потому что он не откликнулся. Потом была идея вместе с фольклорной группой. Но в конце концов мы остановились на том, что первый раз Шоба должна приехать и показать полное свое мастерство. И, может быть, и не надо тащить музыкантов на этот концерт участвовать. Пусть кто-то сам захочет, и тогда это будет совсем другое.
0: Ну, конечно, еще главное не превратить все это в банальную попсу. Нелепое использование.
1: Компот какой-нибудь, совершенно. Собственно. Потому что у нее прекрасно выстроенные концерты, которые не хочется портить.
0: Ну и, кстати, еще о табле. То есть я вот уверен,
1: что
0: совершенно самостоятельно инструмент даже, то есть он.
1: Александр says that tabla is a soloist instrument also. Да, Кишор согласен, это инструмент солист тоже. Да.
0: Поэтому как-то, когда говорите, используют ли таблу, ну, это, если они используют кто-то здесь, то это, как я уже сказал, в основном ради того придания какого-то, дескать, спонтом восточного колорита.
1: На самом деле, не хочется все превращать в кашу, конечно. Да,
4: и бывает искусственное сочетание. Например, на днях мне прислали диск из Финляндии. Там пение, вокал саами, вот маленькая народность финно-угорская, и фламенко сочетается. Индийская табла и, значит, фламенко певец из Испании. И они утверждают, что между певцом фламенко и табло и саамской народной музыкой очень много общего, как объясняется, потому что они дают одно настроение, они могут выражать разные настроения. Конечно, это искусственное притяжение за уши, так сказать. Как говорила одна немка, моя знакомая, турецкие и русские танцы очень похожи. Когда говорила, я спрашиваю варум, они говорят, и те, и другие с колпаками на голове танцуют. Так что я думаю...
1: Ну вот когда мы последний раз проводили репетицию к Шобе в Рэдисон Славянской, которая гостеприимно принимает музыкантов, пришли музыканты, русские музыканты, которые учатся индийской музыке в культурном центре индийском. И очень было интересно смотреть, как гитарист пытался играть индийскую музыку. Его все время сбивало на другой ритм. В конце концов, Шоба ему стал отбивать ритм. Но и, наверное, через какое-то время он может научиться, но все время тянет играть по-своему.
0: Ну, безусловно. Если, тогда. Да. То есть это то же самое, что и с рэп-музыкой. Я все-таки считаю, что хотя русский язык могуч, и, в общем-то, рэпу нужно было здесь родиться, но все равно ни один русский не прочтет так, как это делает вот афроамериканец, попросту говоря, также.
1: Ну, естественно.
0: Но это должно что-то сохраняться. Если мы сейчас все смешаем в кучу, да, там таблы, рэп.
1: Всех,
0: там,
1: всех растолуть, да, сделать.
0: Галину Бабкину, вообще мы можем убить культуру. Да. Может быть, как раз есть кайф в том, чтобы вот все это было самобытно,
1: Александр,
0: сконцентрировано.
1: Ну, я пока могу ошибаться. Пока мы еще здесь. Может быть, Шоба еще что-то споет?
0: Да, конечно.
2: What he says?
1: We are still here. Maybe you will sing something.
0: А предыдущую-то вы тоже переведите.
1: Предыдущая песня, это была «Газа».
0: Нет, имеется в виду, что о чем мы сейчас говорили.
1: Я переведу потом. Потому что сейчас пусть лучше поет.
2: He
1: asked me to translate you, but I said to him, but I will translate later. Now you will sing.
4: Мы с тобой можем говорить, она пока не уехала.
1: Завтра утром у нее очень плотная программа, поэтому торопитесь, пусть она споет что-нибудь для слушателей, а мы поедем, а потом будете говорить.
0: Хорошо.
1: А мы ей в машине все перейдем. Ага. Sing, please. What do you want to sing?
2: Назим, ты выбираешь, что и петь?
4: А, я выбрал.
2: Да.
4: Пхаджаны, может.
2: Пхаджаны. Пхаджан, пока настраивается, чтобы настраиваться, я скажу, пхаджан – это песня поклонения. Пхаджаны – это уже не такие сложные произведения, как сама основа классической рага. Пхаджаны основаны на рагах, но они используют поэзию индийских святых, очень красивые, и это старинные классические произведения, но это есть песня, песнь поклонения.
5: What do you think just now? Who will be a poet?
6: This poet is a very old and famous.
2: Это очень старый известный святой.
6: Again, Saint Nanak.
2: Nanak, это сикхский святой.
6: I'll sing bhajan. That is a devotional song of.
2: I told.

0: По ритмике прямо даже есть элементы регги-музыки здесь. Вот, ну, если сделать
1: sounds
0: такой...
1: Sounds like так, reggae?
0: Так, да, да, похоже.
1: Да?
0: А вот очень много приходит вопросов, касающихся тому, как сейчас у вас на родине происходит ли...
2: Of questions.
0: Развитие такой радикально тяжелой музыки.
2: About hard rock,
0: ну,
2: hard,
0: даже,
2: music,
0: да,
2: hard music.
0: Да, тяжелой музыки.
1: Hard music?
2: I don't know.
1: See, every music has its own beauty and
2: каждая музыка имеет свою собственную красоту,
1: own style.
2: И собственный стиль.
1: But personally, I like the rock beat, but I don't like.
2: Я люблю
1: the voice projection. Personally, it's my personal choice, but
2: я люблю музыку рок, но
1: the voice projection.
2: Projection.
1: Yeah, because it's not. I think it's not music.
2: И мне кажется, все, что там делается голосом, это
1: it's
2: не
1: just
2: музыка.
1: Screaming, it's shouting.
2: But это крики какие-то.
1: But it is my personal.
2: Но это
1: choice.
2: Это мой персональный выбор.
1: Many people like rock. So.
2: Многие люди любят рок, но я думаю, что это не музыка.
0: Ну, понятно.
1: I think I always think music should be pleasing to ears and pleasing to heart.
2: Я думаю, что музыка должна быть приятна все-таки сердцу.
1: If it is not pleasing,
2: если она неприятна сердцу,
1: to ears and heart,
2: для уха и души,
1: it's not music.
2: Это не музыка.
0: Я, в общем-то, где-то согласен. Ну, хотя бывают забавные, конечно.
2: Александр, может быть, слушатели только что включились, и они хотят узнать, где же будет следующий концерт Шобы. А вот Назим точно знает.
3: Единственный, наверное, среди всех.
2: Да. Ну, скажи, пожалуйста.
3: Да, если те, кто, может, кто-то хочет уже уснуть и не знает, где же услышать, то тогда во вторник 12-го в 19 часов на метро Новокузнецкой, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4, клуб «Дом», и 13-го числа в Доме культуры «Маид» в это же время.
2: Да, но проезд до Дома культуры «Маи», если кто не знает, это метро «Сокол», Дубосековская, 8А.
0: Вот о чем я еще хотел поговорить. Вы активный участник, скажем так, кинокультуры. Во.
2: You are a very active in кинопродакшн, movie production.
0: Одно время...
2: Она не отрицает, она озвучила больше 250 фильмов.
0: Ну вот вы согласны с тем, что все-таки одним из таких, ну, ярких проявлений,
2: do
0: коньков, да, маячков, вот, маячков, одним из маячков. Ну, как это... бы сказать, айсбергов, ну, в смысле, ну, в общем, фишка.
3: Китов.
0: О!
2: Шоба, they use slang, and I don't know how to translate slang, but they would like to tell you what something big, big, big thing in these movies.
0: Является гротеск.
2: Гротеск, гротеск in movie.
0: В принципе, на гротеск...
2: No, not Russian, in movie all over the world, grotesque.
1: Okay, okay, okay.
0: Вот. И, соответственно, и в России, ведь
2: in
0: это
2: Russia
0: первый фильм, там Шурик, вот этот самый, там, это как его, который люди варили самогонку, тоже это все...
2: He is telling now about comic movies.
0: Это как-то сближало, скажем так.
2: And comic movies make people... how to not be together. The people feel together. People become more close to each other after these movies.
0: Вот, а мне, честно скажу, вот гротеск сам по себе, ну, неприятен. Я это индивидуальное такое, да.
2: Frankly speaking, I don't like grotesque, but maybe it's my individuality. Yeah. What about
1: I think,
2: you?
1: Like you said, these movies are bringing people close together.
2: Сближали людей.
1: But I think music anywhere in the world, only music can bring
2: together. Но я думаю, только музыка может сближать людей вместе.
1: And music has universal language.
2: Потому что у музыки универсальный язык.
0: А скажите, что у музыки также нет национальности. Я в этом уверен. Музыкант не имеет национальности.
2: He says that musician has no nationality.
0: Да, это
2: Да, и она тоже так думает.
0: И еще у физиков, скажите, у физиков, на самом деле, людей, занимающихся физикой, это действительно так.
2: Но так как я...
0: Физика — это тоже национальность.
2: Александр, тут, может быть, вы не знаете, я вообще-то физик по образованию.
0: Я поздравляю.
2: Да. Я не знаю, чем тут поздравлять. Вот.
0: Ну, то есть, но... вы как это, человек мира.
2: Да. Физика это физика просто так дисциплинирует ум, что в конце концов люди, которые занимаются физикой, смотрят на все гораздо, может быть, шире.
0: Вот
2: они
0: вот
2: не привязаны так сильно скажем так, к моей родной деревне.
0: Согласен. Но я все-таки не зря стал говорить про гротеск кино.
2: But he's talking about grotesque.
0: Появилось у нас, по крайней мере, в России нечто гораздо более худшее, нежели гротеск. Это так называемое новое русское кино.
2: Now we have something badly, new Russian films.
0: Да. Соответственно, мне от этого еще хуже. Я дико переживаю,
2: and,
0: когда...
2: He feels badly.
0: Когда смотрю там Ширли-Мырли, ну
2: да, не смотрите, да, в эти фильмы.
0: А я когда повсюду про них говорят, естественно, я не смотрю, но неприятно. Я просто хотел узнать.
2: What about your feeling about all these movies?
1: About Indian movies or
2: about... А о каких индийских фильмах?
0: А вот есть ли
2: люди, русские
0: такие...
2: даже и не знают.
0: Нет, новое индийское кино есть.
2: Have you new Indian films in India?
1: Yes, because I have not seen Russian films.
2: Я не видела никаких русских фильмов, но в Индии, конечно, есть новые фильмы.
1: I know certainly about Indian films because I sing for films also.
2: Я, конечно, знаю кое-что о фильмах, и определенно знаю, потому что я для них пою.
1: But even in Indian films, the standard of music is getting low and low.
2: Но я могу сказать, что даже в индийских фильмах стандарт музыки становится все ниже и ниже.
1: Very, very rarely good music. I mean, not very rarely, but sometimes we do get good music in Indian films.
2: Мы, конечно, стараемся делать хорошую музыку в индийских фильмах.
1: But the percentage is very little.
2: Но это очень маленький процент.
0: Еще вот вопрос, пошли уж технический. Такой вопрос.
2: Now you've got a technical question.
0: О специфике звучания индийской музыки.
2: About specific of sound of Indian music.
0: Почему, например, в большинстве индийских песен вокал перегружен по средним частотам?
2: Why vocal is so heavy in the middle of frequency? Да, она может сказать кое-что по этому.
1: Indian music is full of these middle frequencies, and we.
2: Да, индийская музыка полна средних частот.
1: And we call them shruti.
2: И они называют их шрути.
1: Because in this is Indian concept. Western music, the notes are sung straight notes.
2: Ага.
1: In Western music,
2: в западной музыке ноты направлены как бы вперед.
1: But in Indian music,
2: но в индийской музыке
1: not only straight notes,
2: не только straight, сейчас уже так поздно, что я уже начинаю путаться. Straight, не только прямые эти ноты.
1: But we also sing the notes between the two notes.
2: Но мы поем. А, вот что она имеет в виду. В восточном, сейчас я скажу, что она имеет в виду. В западной музыке люди поют только строго ноты. Строго ноты. Но в индийской музыке мы поем и то, что между нотами.
1: I will demonstrate for that.
2: И я вам сейчас это покажу.
1: Because if there are two notes, like this is my bass note.
2: So вот есть и две ноты. Вот, например, моя басовая нота.
1: In Western music there is no bass note. So this is the bass note of every Indian music.
2: Вот это басовая нота по всех индийских
1: фильмах. But in Western music there is no sa, there is no bass note.
2: Но в Индии, но в восточной музыке просто нет этой ноты. Этой ноты са.
1: But in Indian music, suppose I'm singing two notes, like sa re. Okay.
2: Вот я пою две ноты.
1: But in between these two notes.
2: Но между этими двумя нотами.
1: There are from one note to another note.
2: When I go от одной ноты к другой ноте.
1: This I'm singing straight. But I can go like this.
2: Вот, so, это совершенно другая техника пения. Она поет все промежутки.
1: Sa-re. So this is typical Indian concept of singing.
2: Это вот настоящая концепция индийского пения. Они поют все, что промежуток.
1: Many times these between notes are not heard clearly. But singers,
2: очень часто то, что между двумя нотами четко не слышно, но певец.
1: But singers do sing them.
2: Но он должен это петь.
1: And that's why Indian music has more.
2: И вот поэтому то, что вы называете индийская музыка, перегружена средними частотами.
0: Известно, что в древности.
2: It is very well known that in ancient times.
0: Общий такой строй всех музыкальных инструментов.
2: The common tune of all instruments.
0: Был гораздо ниже.
2: Was чем lower than now.
0: То есть нота ля, попросту говоря, она вот не была в понимании.
2: The not in A.
1: I think the whole world has become chaotic. Too much noise all over the world.
2: А я думаю, что это все весь мир меняется. Слишком много шума кругом.
1: That has reflected in music also.
2: И это, конечно, отражается на музыке.
0: Так, а может быть, в этом и есть секрет вот индийской музыки, то, что она так завораживает, что там берутся вот эти, даже, скажем так, ну, попросту говоря, несуществующие вот ноты какие-то.
2: Они, понимаете, Александр, вот я как физик вам могу сказать, нет несуществующих. Просто когда строился...
0: я имею в виду...
2: Все существует.
0: Да, то есть несуществующие на бумаге, назовем так.
2: Да. Вот. Это как цифры. Вы можете считать так: 1, 2, 3, 4. А можете говорить 1, 1 с половиной, 2, 2, 2 с половиной, 3. А можете так говорить 1, 1 с четвертью, 1 с половиной, 1 с 3 четверти, 2. Вот и петь промежутки. В восточной музыке так установилось, что мы поем так: 1, 2, 3, 4. Ну, как до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
0: Да, да.
2: А они поют еще то, что между до и ре.
0: Ну, согласен, я согласен.
2: Вот. И это совершенно другой звуковой мир. И поэтому он ближе к природе, он не так искусственно выстроен, может быть.
0: Так я вот к этому и подвожу.
2: А, конечно,
0: я завораживает. Же не то, что...
2: И почему Шоба здесь?
0: Я же с похвалой.
2: Вот Назим вначале сказал, что он привел нас сюда, потому что он был заворожен на концерте Шобы. Ну, а почему я позвала ее в Москву? Потому что ее пение произвело просто ошеломляющее впечатление. Я слушала, тем более, это в храме Шивы, в день рождения. Шивы. И когда просто началось выступление, я забыла все на свете, думала только, хоть бы никогда не кончалось, потому что это пение просто целебно. Оно целебно для сердца, души.
3: И вот я был первый концерт в жизни, это концерт Шобы Джоши в зале Чайковского, на котором я никак не мог установить источник звука и то, что производить, откуда шел звук, Саша. Представляешь, что я сидел 4 часа, и я понимал, что звук как-то доходит до моего слуха, но я ясно слышал, что он совершенно не имеет никакого отношения ни к колонкам, ни вообще к каким-то акустическим там приспособлениям. То есть действительно было ощущение, что звук спускается сверху откуда-то.
0: Ну, естественно, человек, истинный профессионал, может спеть и без микрофона. Вообще ненавижу я все эти микрофоны.
2: Нет, микрофон, самое смешное, что микрофоны были.
0: Ну, они стояли же панорамно, видимо, они не были там непосредственно вот, вокальные
2: Александр,
0: и так далее.
3: Мы просто
0: от
3: материального мы хотим отойти подальше. Да. Я хочу сказать, что другого божественного происхождения ее пение. Понимаете, нужно просто это слышать.
2: Да, это так и есть.
0: Ну, я уже вижу, что мы немножко замучили.
2: Да, мы немножко замучили.
0: Заключение какой-то композицию еще какое.
2: Сейчас мы спросим. Something small, small, small for the end.
1: Something small?
2: Small.
0: Так, Децл.
2: Она думает. Но пока она думает, я скажу, что так было трудно все это организовать. Она хочет поблагодарить Александра за то, что он интервьюировал ее.
1: I would like to thank Kishore for giving
2: Она
1: me
2: очень
1: your support.
2: Хочет поблагодарить Кишора за то, что он поблагодарил.
1: I thank Alexander for interviewing Kishore also.
2: И я благодарю Александра, что он задавал вопросы Кишору, и Кишор благодарен Александру.
1: And I thank Dr. Laila Yangurazova.
2: И она благодарит меня.
1: My promoter.
2: Да. Она называет меня мой промотор.
1: Very famous devotional song from a film.
2: Я спою очень знаменитую песню поклонения из фильма.
1: Аллах Теро Нам, Ишвар Теро Нам.

0: Ну и, соответственно, те, кто вот имеет в виду, говоря, что у нас нет гостей, в общем-то, в чем-то правы, поскольку Назим Надиров, он, в общем-то, уже как бы и не гость, а, ну, даже своего рода в определенные моменты и соведущий. Вот сейчас он встретил кореша по давним делам и подойдет к нам буквально вот через какое-то небольшое время. Я пока что напомню вам одну координату.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И пока вот они там общаются, я предлагаю вам вступить в телефонные, в общем-то, дебаты. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание к вам, мы полны. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Саша, знаете, соскучился по вас уже.
0: Вот у меня то же самое.
2: Вот. Вы знаете, у меня такой молодой человек, и это уже старенький, мне 58 лет. Ну, сын у меня молодой, 12 лет. Я ваши как-то песенки ему под надзором даю прослушивать. Так, на компьютере он ставит, я ему треки определенные обозначиваю, не переступает, правда. Вот. Он иногда в Измайловском парке гуляет. Жена говорит, иногда так вдруг начинает эти песни ваши
0: горланить во весь парк.
2: Ну да. Ну, понимаете, я доволен, что он не матерщинник, а человек приличный парень.
0: Ну, это очень хорошо, и вы действуете совершенно правильно, потому что, знаете, есть такая мудрая у нас в Карелии поговорка «хорошенького понемножку».
2: Да, да, да. Я ограничу. Вы знаете, я единственное хотел бы вот сложность информации. Мне хотелось бы знать о собирании у нас диски ваши. Какие у вас диски вот были, хотелось бы знать.
0: Ну и на данный момент это 9 компакт-дисков.
2: Да?
0: Да, вот просто перечислять их, вы поймите, очень долго.
2: Я понимаю, у меня только 3, к сожалению, есть. Трудно, если есть определенные, их добывать.
0: Я могу сказать, что сейчас готовится к переизданию большее количество вот пластинок.
2: Так вы что? Не смогли бы я как-нибудь к вам заявлюсь, для него вот написать? Вот,
0: нет проблем,
2: у
0: конечно.
2: У меня там это есть этот вкладыш. Спасибо.
0: Нет проблем. Спасибо. До свидания. Ну вот приходит еще и на пейджер сообщение. Александр, почему считается, что ковырять в носу это неинтеллигентно? Ведь этим занимаются думающие люди, пишет Максим. Ну ты знаешь, Максим, вообще, в принципе, тут такая ситуация. Я знал одного очень, ну, на мой взгляд, умного человека. Он еще в те давние постсовковые времена уже делал всяческие открытия. Там они у него были зарегистрированы. Один раз даже с тогда еще совершенно молодой фирмы Microsoft ему прислали какие-то денежные переводы за то, что он послал туда что-то, что не должно было работать, но работало. То есть какую-то, в общем, прибамбасу программную, которая была им то ли там рассекречена, ну, непонятно. То есть умный человек. Вот, он наглох на одно ухо, потому что в глубочайшей задумчивости ткнул себя туда паяльником в момент, когда вот задумался. Исходя из этого, в принципе, конечно, Эйнштейн там забывал одевать ботинки, но это как-то, к счастью, не приводило его к какому-то мощному члену вредительства. А любое ковыряние в собственном организме, оно, ну, само по себе, на мой, конечно, взгляд, вредно это для самой тушки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Алексей Дмитриевич, будьте добры.
0: Вы знаете, они переехали.
3: А, 7.40, он приедет, 7.40,
0: да,
3: он
0: да.
3: Подъедет.
0: Просто дело в том, что тут мы сдавали за время моего отсутствия это помещение другим людям, они сейчас отъехали. И я не знаю, куда скрылись со всей документацией, мы тут это и налоговой полиции рассказываем, и всем, что, дескать, куда мы говорим, откуда я знаю, куда, в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, я страшно рад тебя слышать, это говорит Саша Токарь.
0: Здравствуй, Саша.
4: Вот, спасибо за Шумова.
0: Ну, забудь.
4: Ну, как забудь, такое незабываемо. Вот, и я, в общем-то, честно говоря, у меня приемник в соседней комнате стоит, я не слышал, о чем речь, но я хочу все равно пожелать тебе самого лучшего. Вот больше всяких веселых песен.
0: Я буду стараться, Саша. Буду вот, стараться.
4: Дальнейшего развития.
0: Спасибо тебе. Спасибо.
4: Доброй ночи.
0: До свидания. Ну и да, видимо, еще звонок. Куда-то пропал наш гость. Но он действительно здесь. Сами понимаете, 15 лет, срок большой. И, видимо, людям есть о чем поговорить. И встретиться здесь это вообще. То есть, ладно, мы встретились в бассейне, да, или в пельменной, да, ну или в милиции. А то тут, это же совершенно абсурдно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Я и хотите опять послушать, как спит человек.
0: Давайте я сейчас сделаю музыканту знак не играть. Да.
5: Вот, слушайте.
0: Я хочу сказать, что просто у женщины родовые схватки, и, в общем-то, то, что у нее зажмурены глаза, это не от сладкого сна, а от боли. Немедленно везите вашу вот сестру, это к родильным докторам, иначе может случиться непоправимое. Вот по больному шлепнул Будён Семён, и он спрашивает, какие совместные проекты с фирмой «Мелодии» вы будете выпускать на виниле. В принципе, я совершенно искренне говорю, что это давняя мечта выпустить виниловую пластинку. К сожалению, так сказать, на грани, на, скажем так, на пороге преддверия кануна произошел крах винила, и уже был подписан контракт. То есть не суждено было мне вот, скажем так, лицезреть собственную пластинку. Единственное, на одном сборнике вышла песня. Вот. А так, на мой взгляд, конечно, с точки зрения, ну, вещей, вот, как предмет, виниловая пластинка более масштабно, что ли, красиво, ее более приятно взять в руки, нежели компакт. Это какой-то такой продукт уже высоких технологий. Ну, типа, если вы берете, например, в руку теплую женскую ногу или, например, ну, китайскую ручку Паркер. Так громко незачем, все нормально, нечего нервничать. Что посоветуешь от похмелья днем, пишет Турмалай. Ну, видимо, вы это уже похмелили с утром как-то мощно. Тут дело в том, что дневное похмелье, оно существует, если вы с утра приходите непротрезвевший. Вот. Но если день настал, это самое печальное, на мой взгляд, что может быть вот с организмом, когда, значит, все вокруг деловит

0: дико на них наорать, в плане, что же вы, козлы, немедленно верните мне мои деньги, чтобы так больше никто не делал. Вот, ну, то есть как-то взбодрить себя искусственным поднятием адреналина этого, как он там называется, я не медик, в крови. Это единственный вариант. Если же похмеляться, то к хорошему это не приведет. Далее. Вот Жердяев интересуется, опять же, почему в столь неудобное время так мы выходим? Ну, раз вы слушаете, значит, время уже не совсем неудобное, да? Я еще хотел сказать, что вообще такое понятие, как неудобное время, оно смешно. То есть, потому что, как мы же договорились с вами, что нет времени сейчас, там, завтра, а есть время всегда. А если вы говорите неудобное время, то это еще круче выражение, чем сейчас, там, или там, завтра. Или вчера. Вот, время так дробить нельзя, это же не канатик похмельный. Вот, поэтому я считаю, что время едино, и даже если это будет вообще там, ну, предположим, представьте себе, такая программа, одно слово просто вот вырывается из контекста и транслируется каждый день в течение часа вот по одному слову. И в течение, скажем, целого дня складывается, наконец-то, предложение, которое сказал ведущий этой программы такой. Ну, что же, я тут предлагаю опять повернуться к телефону. А куда-то пропал наш гость, ну, встретился, видите, с корешем.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Ваш голос я узнал.
0: Я вот...
2: Бабушка у него заболела. Это вы.
0: А вот, кстати, вот появился наш гость уже, поэтому у меня на вас очень мало времени. Ну, говорите. Алло. Обиделся, видать. Да я пошутил. Нет, извини, я просто выключил. Да, так вот, поскольку ты появился, все-таки наши индийские гости, в общем-то, ушли.
3: Да, я встретил однокурсника.
0: Вот какая прямо кореша?
3: Кореша, да, лет 16 не виделись. И вот...
0: Вот я просто хотел бы вернуться туда, вернуться к началу нашей беседы с индийскими гостями и начать, так сказать, все по новой. Но прежде всего я все-таки хотел про народных фольклорных героев. Я не зря упомянул Калаяки Дровосека, эстонского эпосного персонажа, который одновременно является героем эстонского, калмыкского и прочих эпосов, но, однако, над ним, например, и сами латыши, они тоже иногда посмеиваются, то есть это у них очень мягко происходит. Вот, но иногда и зло посмеивается, хоть он и герой. У нас, например, да, вот Иван Дурак, одновременно это обозначает как-то и такую дебильноватую сноровку, да, какую-то, а с другой стороны, все-таки он не перестает быть дураком, то есть персонаж смекалистый, но доступный, скажем так, для обсуждения.
3: Вот. Ну, народный умник, да.
0: Ну, да, да. Ну, практически у немцев тоже такой есть, ганс-автоматчик. Вот. А что касается вот Индии и вообще народов Востока, они как-то очень серьезно относятся к своим народным героям. Это заметьте, я спросил у нашей певицы. Она
3: нет,
0: сказала,
3: это не народные, да. Саша, это просто я, это разные уровни. То, что она говорила, это мифологические или там религиозные какие-то герои. То есть, естественно, там поклонение и так далее. Это совсем другой уровень, да. Но, видимо, есть и даже как известные, да, что там Махабхарата была на одном языке писалась, там какие-то были прокриты, какие-то народные постановки. То есть, с одной стороны, там мифы, эпос, и там религиозные, там Шива, Кришна и так далее. С другой шло чисто народное искусство, там писались именно народные пьесы, язык их отличался даже. То есть, такой был другой язык, разговорный какой-то использовался при написании этих пьес. То, соответственно, и вот и получается, что она имела в виду, что вот в том, что она исполняет бхаджаны, там раги, естественно, в этом искусстве. Она храмовая певица, она просто про себя, может, не сказала, она же в основном храмовая, хоть и индийские фильмы озвучены, но вообще она больше, наверное, храмовая певица. Тогда в этом мире, конечно, в ее там нет места этим народным. Оно среди народа, вы просто не того человека мы спросили. Надо было из низшей касты кого-нибудь пригласить, уличную кули вот эти, или там рикшу, или как они, которые вот велосипед, ну, знаешь.
0: Да, готовы. Да.
3: Вот, и вот их спросить про народных героев. Они бы все рассказали вообще, какие у них герои свои, там, Иванушки-дурачки, у них свой мир.
0: Хотя вот, знаешь, я сейчас пришло мне в голову, есть же такой персонаж,

0: Хаджана Средин.
1: Вот, я вот, его да. держу в голове, я думаю, постепенно. То есть на Востоке есть эта еда Хаджана Средин. Такие, я уверен, что есть такие же аналогии в индийском мировоззрении. Просто мы, надо спросить попроще кого-нибудь. Не храмовую певицу из высшей касты. Я думаю, какого-нибудь низшего рикшу сотащить сюда и спросить у них. Они расскажут.
0: Заодно, в общем-то, потом он нас по домам развезет.
1: Развезет по домам,
0: кстати,
1: да.
0: Ты знаешь, мы в Непале, как помнится, дико напились на виски с работниками посольства. Мы устроили скачку на рикшах.
1: Да, с посольства. А вот сегодня в индийском посольстве тоже виски пил.
0: А вообще, знаешь, посольство — это забавная штука. Это такое ведь мини-государство. Внутри там интриги своеобразные происходят. Но в целом, что вот объединяет, дружит, сдруживает, да, вот людей, которые видят друг друга там в течение долгого количества времени, это гости неожиданные, типа тебя или меня. Вот сразу вокруг них происходит сплочение, все дико дружат и вместе ездят отдыхать. Вообще забавная жизнь в посольстве. Я даже подумал, не пойти ли мне посланником куда-то. Ну, ты знаешь, я, кстати, вошел на третий где-то день пребывания.
1: А я депутатом захотел быть позавчера. Первый раз в жизни.
0: Так это одно другого не исключает.
1: Ну, как хорошо. Слушай, в центре города офис, прямые телефоны открыты, все бесплатные, вообще звонить. Можно всех однокурсников обзвонить. Водители, все бесплатные, хорошо. И там время от времени спускаться вниз, там в зал заседания, потом подниматься. Вот что-то, вот не знаю, меня пробило. Думаю, почему бы не стать депутатом, мне, например?
0: Ну, тогда, если у тебя получится, ты возьми меня помощником. Если я стану этим посланником, я возьму тебя, например, финансовым атташе.
1: Финансовым не надо, если не хочешь завалить наше дело.
0: Какая разница, атташе, ну, что-нибудь придумаем. Мы же не дадим как друг другу пропасть, логично.
1: Ладно.
0: А я вошел в роль, я ходил, уже всем говорил, случайно встреченным на территории посольства людям, что «Здравствуйте, я ваш новый посол». Uh-huh. Вот. И видел в их глазах искру радости, потому что я очень добрый человек.
1: Еще бы вот... Да-да-да. Тут мои однокурсницы возвращаются в качестве жен посланников разных стран. Теперь они возвращаются в Москву. Вот. Я с ними общаюсь. Да, приходится общаться с этим миром. Послов, посланец, посольш.
0: Да. Вот такое сообщение пришло от неподписавшегося человека. В Китае есть свой народный герой. Его зовут Суню-кунь, повелитель обезьян. Вот. Ну, то есть, в принципе, действительно, значит, как-то я... Ну, несколько неправильную выбрал цель, такую, скажем, мишень для своего дарца на тему народных
1: героев. Нет, в каждом
0: героев.
1: Народе это же общечеловеческое свойство людей простых, значит, они считают, что они умнее всех. Это естественно. Чем проще и необразованнее или там неразвитее человек, он считает, тем умнее он себя считает. Естественно. Ты, наверное, замечал, когда вот слесарь приходит ко мне, вот там Володя что-то чинить, например.
0: Ну, Володя, это вообще исключительный человек.
1: Он очень классный вообще все, и очень удивляется, как я могу зарабатывать еще. Знаешь, то есть он говорит, розетку не могу там вставить, что-то починить не могу, даже канал не могу настроить. Он говорит, как ты вообще живешь? Как ты вообще ты зарабатываешь деньги? Говорит, вообще, говорит, еще вот за что тебе вот это дают, за что у тебя это все есть? Ты даже не умеешь, говорит, даже настроить там телеканал или починить розетку.
0: Ну что, ты знаешь, так покусал ноготь и сказал, я убиваю людей.
1: Да, да. Полку не можешь прибить. И вот, и действительно, их умом вот этих Хаджана Срединов действительно не понять, как можно, да?
0: Не, ну согласись, что есть
1: они,
0: определенная хватка.
1: Они считают тебя гораздо умнее. То есть какие-то навыки какие-то, они считают это за ум, видимо, да?
0: Ну, согласен. Но есть же примитивная смекалка. Когда мужик смекалка. Знает, например, как корову взять из-за рога и отнести, в общем-то, в сарай, называемый хлевом, да? Вот. А есть действительно народная определенная мудрость, опыт. Ну, то есть вот там...
1: Хочешь сказать пословицу поговорки, собрание народной глупости, не надо мне.
0: Нет, а я забыла. Вообще я подумал о том, что...
1: Всю чушь человеческую, то, что все глупости собирают, потом пословицу поговорки учат.
0: Нет, ну мы на народ с тобой, понимаешь, мы народ.
1: Сами хотят идиотами сделать, а?
0: Мы с тобой народ.
1: Ну, естественно.
0: Народ, давай сами выдумывать пословицу, чтобы все это учились и
1: они же все противоречат друг другу.
0: Конечно, например.
1: Без труда не выйдешь там... Вот, допустим, без труда не вынешь рыбку там из пруда, да? С другой стороны, работа не волк, там, типа, не убежит.
0: Да.
1: Ну, как понимать? Вот...
0: Или вот это, как рыба об лёд бах наглухо и молчит. Полный абсурд какой-то. Ну, согласен с тобой. Но ты знаешь, мне кажется, что вот сами пословицы изначальные, поговорки все, они все-таки, ну, начальный их смысл вот, был сильно искажен, прежде чем дошел до нас. И заметь, новых-то не появляется вот поговорок и пословиц, связанных, например, с автомобилями и так далее. Ну, нет, ну есть, конечно, такие, например, да я задом проехал больше, чем ты передом. Угу. Вот. Ну, не более того.
1: Комбинации я люблю, поскольку их все забываю, они не важны мне. Поэтому... И, по-моему, я заметил, что вообще можно менять и переставлять, от этого не меняется ни смысл, ни послание, ни месседж, так сказать, вообще ничего не меняется. Можно вообще там, я там люблю, типа, это самое, холод не тетка, вылететь не поймаешь там.
0: Потом вот это и на бабку бывает, это как...
1: Вот это поруха.
0: Вот.
1: Я тебе говорил, да?
0: Да.
1: Однокурсник мой уследил, почему по-русски говорят как проруха, говорят. Ну, а что такое проруха? На самом деле же поруха. Это дефлорация, на самом деле. Правильное название. Это самые поговорки, естественно. И на старуху бывает поруха. Поруха – это потеря девственности. Тогда сразу, естественно, смысл понятен, что даже старуха может потерять, так сказать, ее могут трахнуть, она потеряет девственность. А все говорят, почему-то какая-то проруха. Или
0: ну, кстати, ну, интересно, может быть, слово проруха тоже что-то обозначает.
1: Ну, видимо, не то,
0: может,
1: что...
0: Может, беременность.
1: Да.
0: Ну вот я просто подумал, так я могу ошибаться. Ну, я просто подальше полез, понимаешь?
1: Ну, от потери девственности до беременности еще все-таки два шага, знаешь же, в возрасте. Ну... Особенно в таком.
0: А вот, знаешь, бывает так, что вот оно раз прямо и вот...
1: И тут же.
0: И тут же, это же все.
1: Интересный у нас с тобой разговор.
0: Получается, да. Но я вот что предлагаю, все-таки давай дадим возможности нашим уважаемым тоже участвовать в разговоре. Если у вас какие-то есть темы, касаемые вот, в общем-то, народных героев и всего нами выше и ниже сказанного, вы, пожалуйста... Вот, кстати, пришло сообщение. Жена посла называется не посольша, а послиха.
1: Ну, можно так. Смотря какого посольства.
0: А я бы сказал посольша все-таки.
1: Смотря какого посольства.
0: Ну, в общем, было. Да. Это. А дочка какого называется?
1: Посолка?
0: Тут давай так будет. Жена называться посолка. Дочка пос... Нет, послиха плохо. Ну, не знаю, в общем. Тут надо подумать.
1: Надо график составить. Почетно меня, может, тут, а по нечетным так называть как-то.
0: Ну, да. Да, можно. Там же теща, может быть, бабка какая-то. Ну, давай.
1: На которую поруха может случиться.
0: Послушаем, да, о чем нас хотят там спросить.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, Александр.
0: Вы как-то, по-моему, волнуетесь.
3: Очень хочу поделиться.
0: Да.
3: Я сегодня до зари встану. По широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо минувшей войны. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Ну и так далее.
0: Спасибо. Я вот что хотел сказать. Леш, это звонил Алексей Венедиктов. Ты не обижаешься, что сегодня мы обошлись вот оркестром, вот вместо твоего обычного фортепианного исполнения. Просто музыкантам оркестра тоже нужно подзаработать. Но тем не менее мы все видим, что Алексей еще и прекрасно поет. Я думаю, вряд ли кто...
1: Это руководитель ваш?
0: Безусловно.
1: А-а-а.
0: Понравилось?
1: Какие таланты, да.
0: Да.
1: Алексей, слова дадите списать? У меня вот был альбом, раньше были слова, я потом потерял. Вы мне перепишите слова?
0: Так, вот еще смотри. Вы, Александр, между прочим, кстати, между прочим, это шаблон, тоже пользуетесь народным высказыванием поговорочного типа «все, кому попало». И ведь даже не задумываетесь над парадоксальностью смысла данного высказывания. Как будто кому попало, чем-то хуже, подпишет тушка тунца. Так мало того, я еще пользуюсь «кому попало, где не попадя». Вот, и куда попало, понимаете? А вот вы не задумывались о смысле выражения. Сейчас тут... Сейчас. Ну, подождите же. Ага, вот. А слово «между прочим» — это «между чем же прочим»? Вот что тут прочее, позвольте вас спросить. Назим, у нас было что-то прочее?
1: Ой, не знаю, просто такая... Я легкой краской там покрываюсь прям.
0: Ну что, еще звонок, да?
1: Впросак. А, между, в просак можно попасть. Между...
0: В просак вот.
1: Между прочим, если идти, то можно и в просак попасть.
0: Можно сесть в калошу.
1: Да. И в ней попасть в просак.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Александр?
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Александр, вы извините, у меня знаете, какое дело?
0: Рассказывайте.
4: Я вас в прошлый раз слушал в Калифорнии.
0: Да.
4: Там по местному радио вас там ретранслировали.
0: Но на английском языке, я знаю. Там...
4: Нет, нет. Там, ну, как положено. Мне, как Альберт Борисович, вот такое дело. Там, короче, у меня есть партитура. Для однострунной скрипки с оркестром. Вот мне бы хотелось ему как-то передать. Он у вас еще будет или нет?
0: Ну, вы можете мне переслать, а я уже с ними как-то пересекусь. Потому что, конечно же, в ближайшее время они не будут за свои хулиганские выходки. Вот, после эфира. Вот, но так, по идее, мы-то с ними поддерживаем добрые отношения. Так что передавайте с радостью.
4: Ну ладно, спасибо большое.
0: Да не за что, ну что вы, забудьте. Какая ерунда, мне что, право, сложно. Вот ты знаешь, тут вопрос такой пришел. Уважаемый Александр Назим, очень часто я поневоле попадаю в общество тупых людей, очень любящих группы, названия которых я не хочу произносить в силу природной воспитанности. Объясните и помогите мне, рассказав, как себя с ними вести.
1: Может быть, не попадать в их компании?
0: Ну, если это случается, вот, понимаю, вот, ну, например, по работе, но мало ли, не все же люди не работают, как мы, нам что, не положено работать.
1: Да, вот где не нравится, повернулся и ушел.
0: Да, а вот есть же люди, которые, ну, вот...
1: Это страшное наказание, видимо, это.
0: Ой.
1: Я вот один раз, да, был в компании, меня пытались вот каждый сик, то есть я там чуть ли не задушил женщину, она меня ставила свои любимые группы, вообще заставляла меня их слушать, это было ужасно, конечно. Может, как-то пытаться абстрагироваться, не обращать внимания.
0: Ну, по крайней мере, в спор вступать нет смысла, потому что за это могут...
1: Наушники, может, с собой носить плееры, включить любимую музыку.
0: Или такие спецушные тампаксы, вот,
1: да.
0: Которые используют строители железобетонных молотов.
1: Ну, я часто вот слышу, я даже не понимаю, о чем говорят. Я не переживаю по этому поводу. То есть часто вот все, любой журнал, если взять, или вот там в компании, когда мне рассказывают про видео, там, про этих, допустим, там, ну, кто у нас кинозвезды эти голливудские. Вот мне рассказывают, видел такой-то фильм. Вот я могу 40 минут слышать, и ни одного имени на меня ни о чем не говорит. Это меня совершенно расстраивает. Вот, говорит, там, Пфайфер снялась там, то, вот там, то. Вот вообще какие-то такие космические какие-то новости, я считаю, не включишь какой-то канал. Вот они о чем-то рассказывают, я даже не понимаю, о чем.
0: Ну, о том, чего-то, что, например, да.
1: Басист Коля, какой-то группы такой-то перешел такой-то. Я не имя басиста, не знаю, не ту группу, не первую, не вторую. Такая-то снялась в таком-то фильме, разошлась, там, байфренда поменяла. Мне какое дело? Слушай, я даже не знаю ни одного ее фильма, например, не собираюсь смотреть, а мне тем более интересно, там, какой у нее был байфренд, куда он пошел и зачем.
0: То же самое,
1: это, считается, самые важные новости.
0: У Коли упал значок. Да. Или там флажок.
1: Так все же читают. Вот в метро сидят, читают. И очень интересно там Клаш и знать, там, почему Пфайфер сменила. Не знаю, я даже не понимаю, зачем это знать.
0: Ну, видимо, это...
1: Слушай, в свою жизнь никак не можешь понять. Я всегда говорю, слушайте, я в своей жизни не могу понять, кого я сменил и зачем.
0: Слушай, а вот представь себе другую ситуацию. Какое количество людей сделали, скажем так, свой имидж, вообще слепили себя вот тогда из такой говенной пирамидки, да, которая оказалась на виду у всех, да, благодаря именно данной тактике. То есть они не создали ничего. То есть, попросту говоря, это, ну, в общем, тусовщики, которые...
1: Ну, берут схему поведения, да?
0: Да, да, ты знаешь, так что... А эта схема, она как джунгли, в ней выживают сильнейшие, поскольку людям, которые при деле, особо нет ни времени, ни сил, ни кайфа там то, как правило, вот люди, пролезшие вот на вершину так называемого вот этого, ну, как это называется, богема, да, да. Вот.
1: Я был вот сегодня
0: ночью. Ну, это неприятно.
1: Сегодня ночью я был в самом модном клубе Москвы. Я случайно проходил в компании ночью в 2 часа и зашел в этот клуб. Uh-huh. Вот, говорит, такой закрытым входом и где-то. Очень красиво, действительно, очень молодые, красивые люди. Вот, ну, непонятно зачем. Вот все понятно, джипы очень красивые, модные, богато одетые, симпатичные. И они не знают только одного, видимо, зачем им это все. Mm-hmm. Вот. Поэтому очень странно смотрелись там с подругой. Единственные были не одеты ни в лайку, и не там, не знаю что.
0: И без люрикса.
1: Да, без люрикса. И отплясывали, как бешеные вообще. И эти сотни людей, по-моему, смотрели на нас, потому что было, по-моему, единственное такое природное веселье такое, то есть народное, нормальная человеческая реакция, хотя были все моложе меня там. Видимо, они все есть, но они не знают, зачем это.
0: Ну, это, конечно, угнетает. Я с тобой согласен. Ты знаешь, извини, я сильно болею. Вот приходит...
1: Да, я вижу.
0: Приходит тут еще вопрос, например, почему не переводится русская пословица на английский, поговорка «баба с возу кобыли легче». И почему, если мужик с возу или там два мужика, то кобыли не легче? Бенни интересуется.
1: Ну, потому что мужик на работу, наверное, от него толк будет, наверное, куда едут на этой самой, на кобыле.
0: А, и тогда и для кобылы корм и так далее. Да, да, а баба, будет... она как балласт.
1: Только, да, да, она балласт ехала, и только, наверное, уши им это прожуживала
0: как-то
1: своей
0: ловко.
1: Болтовнёй ненужной. Так что это самое, что... с возу, и действительно легче, вреда меньше.
0: Ловко ты вывернулся. Ну, я, может быть, предлагаю еще звонок, как ты к этому отнесешься. Это отрицательно или положительно?
1: Не, положительно, потому что надо вдруг... пообщаться. Я тут скоро на этой же кобылке я поеду домой, так что пока пообщаюсь. Потом...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Да. Вот какой вопрос меня интересует.
0: А вы когда, как-то очень, по-моему, нервничаете.
3: Этому члену-корреспонденту.
0: Так а вы бы взяли, вы же мужчина, пошли бы и оторвали. А почему вы ждете, пока за вас кто-то сделает? Если вам так человек неприятен, вызовите его на разборку и оторвите. Я, что ли, пойду за вас? Мне он ничего плохого я, не сделал. Более. Да.
3: Нет, ну вы же солидарны со мной, правильно?
0: Нет.
3: Нет?
0: Нет.
3: А
0: нам по барабану. Нам вообще по барабану, о чем вы сейчас сказали. Например, я Густаву хочу то же самое оторвать. Завтра встречусь и оторву. У меня, ну, есть там дружок Густав, денег мне должен, 5 штукарька. Вот это проблема. А этот мне ничего не должен, что я буду трогать-то?
1: А может, вам он должен, да?
0: Да, если да, вот человек не почувствовал поддержки. Ну и ладно. Песня, да?

0: Еду с Назимом Надиром. За это время, пока мы тут отсутствовали, пришло огромное количество сообщений. Вот одно такое тебе адресовано. Назим, вы же все-таки умный человек. Скажите Александру, то есть мне, что это было очень жестоко сказать человеку, что люди в космос не летали и на Луне не были. Это все равно, что сказать детям, что у Деда Мороза нет мозга. Прокритикуйте Александра по этому поводу, пишет Исаак Ватерлям.
1: Кто? Кто?
0: А, неважно.
1: А, ну что, критикую.
0: Давай.
1: Саша, критикую.
0: Может быть, правда, у людей нельзя отнимать их мечту?
1: Это ни в коем случае нельзя отнимать. Ну ты что? Вообще, человек создан для счастья, как птица для полета. И для мечты. Как же без мечты, Саша? Как ты вообще? Это без меня, наверное, было. В моем присутствии ты бы не посмел такое вот
0: сказать, что да. В космос никто не летал. Не, ну, теперь-то уже всем известно, что этого не было. У меня даже были доказательства, что, в общем-то...
1: Космоса нет.
0: Да, что это просто фикция. Это полный абсурд. Как может человек жить в космосе? Что это за дебильность? Скафандр? Какие-то там... Были попытки, я еще раз повторю, засыла, в общем-то, человека в космос, но у него было 3 шланга, один для еды, один, в общем-то, от мочеиспускательной, другой калоотбрасывающей системы.
1: Кстати, меня тоже всю жизнь интересовало, но мне неудобно никому, и некого, во-первых, спросить, как все происходит.
0: Но все равно он погиб через 2 минуты после старта, это был эстонский правозащитник Генрих Лайк, и все, и с тех пор никаких полетов космических нет. То, что вы видите по телевидению, это попросту фикция для того, чтобы НАСА могла отмывать бабки и налогоплательщики, чтобы имели лишнюю статью расхода.
1: Естественно.
0: То есть, конечно, я убил много мечт, потому что масса детей мечтает стать космонавтами, но я тут поясню уважаемому Ватерлянду, что дело в том, что мечта тут не убита. Люди и дети могут мечтать стать космонавтами, потому что за уже то, что они воплощают вот эту нереальную картинку своим существованием, играют как актеры там в космических кораблях, они получают, соответственно, деньги, сворованные у налогоплательщиков. Так что...
1: Ну или пусть другую мечту себе выберут.
0: Да. Например, это стать солдатом.
1: Ну.
0: Да. Или шофером, тоже очень хорошо. Да. Дмитрий из Марина несколько такой, на мой взгляд, неправильный вопрос поставил. Скажите, пожалуйста, почему чеченские женщины такие красивые? Я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, женщины все красивые, не только чеченские, но и даже полинезийские. И все равно таки женщина сама по себе, это существо очень красивое. Вот в отличие от мужчины, кстати, потому что, ну, сравните. То есть, Дима, ты же, наверное, не стал бы ласкать мужчину, правильно? Тебе было бы противно, так же, как и мне, к примеру. А бабцов мы все, ой-ой-ой, как любим пощипать-то. Что еще? Что тут еще? Да, как многие радиослушатели могли заметить, звук вашей передачи на FM, а еще раз хочу сказать, не передача, а программа, звучит на 30 секунд позже, чем на... Вот опять тут перебили.
1: В интернете, наверное.
0: Нет, тут такое не упоминается. Сейчас. Чем на УКВ? Я знаю, что для произведения стерео, воспроизводства стереоэффекта вас переозвучивает замечательный артист, пародист. В общем, ну, в таком смысле речь. Нет, я просто вот что хочу сказать. Дело в том, что, естественно, мы вещаем в прямом эфире. Это действительно так. Но тут есть одна хитрость. Это, кстати, вопрос прислал Тушка Тунца. Дело в том, что вся программа, она записывается. И прежде чем она выдается в эфир, в такой в серьезной монтажной студии на центральном пункте. Это,
1: в НАСА?
0: Ну, нет, это называется комитет по радиовещанию и телевидению. Сидят специальные люди, которые молниеносно вырезают из программы кусочки, которые ну, как бы не могут пройти в общий государственный эфир. И вот скорость их работы столь велика, что вот эта задержка, она чувствуется, понимаете? То есть сейчас вы уже слышите мой голос в записи, но говорю вот то, что я сейчас сказал. Вот я говорю раз, да? Вот этот раз я сказал буквально 2 минуты назад. Ну, понимаете, о чем я хотел сказать. То есть такая технология действительно существует. Так. Что еще? Сейчас, Назим, тут просто...
1: А молчание тоже задержкой в 30 секунд? Тут если молчу, мое молчание задержкой или
0: нет, без задержки? Нет, мы же с тобой молчим, и надо по полчаса.
1: Да.
0: Это время они заполняют музыкой или говорят вместо нас нашими голосами. Тут
1: да, это, кстати,
0: входит...
1: не отличишь от наших. Да.
0: Тут уже как раз вот артисты... начинают работать.
1: Оригинального жанра.
0: Так, что еще? Так. Сейчас тут очень много чего-то. Вот обидное от Василия сообщение. Саша, если ты когда-нибудь станешь послом, то только какого-нибудь дикого бананового государства, типа Того или Бурунди. Но, уважаемый Вась, то есть дело в том, что для того, чтобы мне стать послом Того или Бурунди, мне нужно их завоевать, ну, чтобы от их лица быть послом. То есть, это, во-первых. Во-вторых, ты обидел эти государства, потому что они, насколько я знаю, не особо дружны между собой. А ты объединил их в одну общую кучу. Вот. А что до меня, то я бы с радостью, понимаешь.
1: Я бы Буркина-Фасо представлял. Как тебе? Мне так нравится Буркина-Фасо.
0: Мне тоже. Привет тебе, видимо, от звукорежиссеров ЦДХ.
1: Ух ты!
0: Сколько денег нужно заплатить, чтобы получить приз в Орбе?
1: В Орбе?
0: Это, видать, ой, наезд на тебя. Ну, я вот все, что это, все, что пишут, я-то уж извини, я парень.
1: Какие просвещенные, это значит, слушатели моей программы.
0: Пересекаются, видишь?
1: Видишь, да.
0: На аудитории-то.
1: Да, твой двойник меня слушает всегда, или ты, твой двойник. Вот. А призы выдаю совершенно бескорыстно. Ну, вообще, нет, это было, видимо, глупо с моей стороны, что я это делал после того, как задали вопрос. Действительно, мне нужно подумать, прескурант какой-нибудь придумать. Мы с тобой, Саш, придумаем.
0: Ну, можно даже как-то натуральными продуктами брать или услугами, в частности, помывка коня, автомобиля или окон квартиры снаружи. Вот.
1: Или этими услугами досуга.
0: Ну, это с женщин.
1: Ну, а там кто?
0: Ну, тут без подписи.
1: А, ну как, звукорежиссер, думаешь, не может быть женщиной?
0: Ну, а там их несколько. Это не они спросили насчет призов. Да не бери так близко к сердцу.
1: Я все так прям буквально понимаю.
0: Назим, объясни, пожалуйста, почему мусульмане, ну, нельзя есть мясо и грибы? И нужна ли тебе копия видеозаписи «Шаман Лени»?
1: А шаман кто?
0: Лени. Так тут написано.
1: Нет, копия мне не нужна, если только оригинал. А этот... почему нельзя мясо? Свинину вы имеете в виду, боже?
0: Да.
1: Я-то не ем как раз любое мясо вообще.
0: Ты не ешь мясо? А плов-то лопал здесь так, да ладно?
1: В гостях только. Нет, то есть я не покупаю, так скажем, я не покупаю, я не убивал животных, и такая у меня немножко выгодная для себя, видимо, установка, и я не покупаю сам никогда мясо. Я только готовлю, допустим, мясо покупаю только если ритуальные какие-то вот церемонии, и в гостях. Ем. И, ну, и в общественных местах, ресторанах. Если вдруг нападет на меня, там раз в несколько месяцев могу съесть мясо. Нам свинину нельзя есть. Но я, поскольку не отличаю ее от других видов, я вообще не отличаю сорта мяса, например. На полном серьезе.
0: Не, я, например, рыбу могу отличить от тамбана.
1: Ну, по виду, потому что. Хвост у нее там. И голова.
0: И жабры у нее.
1: Жабры.
0: И глаза у нее поперек.
1: Да, так.
0: Да. Слушай, ну мы вот еще беседовали о гротеске.
1: Да.
0: То есть нашли такой с тобой консенсус в плане перемигивания, потому что я видел, когда я сказал о гротеске, что ты как-то тоже так... Вот на твой взгляд, откуда это появилось? То ли это недостаток вот в таких... в средствах выражения? То есть людям приходится как-то... Ну, от мимики еще отталкиваться. Ведь это неправдоподобно. Люди не ведут себя так в реальной жизни, как вот ну, в тех же, например, ранние фильмы того же Джеки Чана, где вот это вот индийские все практически фильмы. Те же вот наши с этим, с Шуриком, и вот эти, которые, ну, огромное количество.
1: Знаешь, гротески смежные всякие сферы, например, вот в поэзии, я не знаю, может быть, имеет ли отношение к гротеску или нет, я бы хоть сегодня про Маяковского услышал, какое-то стихотворение мне кто-то прочитал где-то в пути, я не помню. Вот я подумал, а кто-то говорит, мой любимый поэт там, а, это на моей радиостанции, я услышал, читали Маяковского, мне стало плохо. А вот, потому что ну что, я не понимаю, вот, ну, есть какие-то вот там стихотворения и, не знаю, по-моему, приграничных все-таки районах с гротеском есть его там некоторые, он творил некоторые стихи. Это я совершенно, я никогда не пойму, наверное, и что же касается кино, Я думаю, что люди, которые это, они не воспринимают это, он для нас гротеск, а для них, наверное, нет. Вот я помню, что я первый раз, когда пошел на индийский фильм, вот, меня в третьем классе уговорили одноклассники убежать и пойти на Сайха, по-моему, назывался. Я был такой законопослушный, такой порядочный мальчик, тем более отец директора был, я очень не хотел. Вот, ну, думаю, ладно. Ну, с другой стороны, тоже предателем не хотелось быть, и я сходил. Я, естественно, был очень неловко, потому что две серии я рыдал, просто рыдал. В общем, так было жалко эту Сайху, которая утопла с обрыва, бросилась, она утопла в первые же там 20 минутах. Я рыдал две серии, а неудобно же, мальчик сидит, плачет вообще, слезы там на востоке.
0: Срамота.
1: Да, срамота полная. А в итоге она оказалась живая, совершенно естественно.
0: То есть
1: под
0: тебя
1: видом
0: надули.
1: Старушки. Да, меня просто надули. Я обиделся вообще на индийское кино очень надолго. Вот, я никак не мог простить им. Ну, что ж такое, два часа плакал, оказалось, это не так. И недавно я по одному из телевизионных каналов увидел те фильмы, вот как-то там, ну, кусочки видел по 10-15. Ты знаешь, на меня совсем другое впечатление все произвело. Вот. И я, наверное, после того, потому что в те годы я еще не видел вот этого американских. Я их и так не видел, но боевики, всякая чушь, вот это вынуждены. Иногда в гостях, иногда там где-то там в общественной организации где-нибудь включен телевизор или еще. Мне приходится по 15-20 минут смотреть этих фильмов, например. Хотя я не знаю ни названия, ничего там. Один, кажется, длинный фильм, где все убивают, взрываются. Ты знаешь, Саш, после всего этого, мне кажется, просто мана небесная, индийские фильмы. Ты знаешь, они от них... Это наив, стиль наив, конечно, там какой-то гротеск наив, но они действительно очень наивно добрые, как сказки действительно какие-то.
0: Ну там вот эти бывают эти гротескные злодеи, вот.
1: Ну, злодеи, они же показательные такие, они, так сказать, до того и показаны, они же добро, победить этого злодея.
0: Ну да, но с другой стороны, нельзя же так в таком виде представлять свою нацию перед, ну, другими народами, потому что складывается ощущение, что индусы, они все такие же, как в кино. Вот они пришли к нам сегодня, надеюсь, они нас не слышат. Я смотрю и думаю, как же они там вот, ну, наверное, лупят друг друга по мордасам, там, борются там с каким-то очевидным злом, причем там зло-то настолько очевидное, что у нас бы давно бы там машину отняли, рубашку порвали, в почку бы дали, как рыба об лед, бух наглухо и молчит. Вот у них же это все как долго интрига, размазано на две серии. Плюс они же сдают эти фильмы в прокат, другие это крутят. Знаешь, у меня такое ощущение складывается, что люди, которые берут в прокат такие фильмы с ярко выраженным гротеском, вот, иностранные, да, они делают это с целью выставить этот народ, то есть прокатчиков, в смешном виде просто.
1: Ну, в студенческие годы мы этими занимались. Когда, если не было, конечно, какой-нибудь комедии в день сдачи экзамена, то мы смотрели. То есть, если не было комедии, мы шли на индийский фильм. Вот, и помню, ну, и все шипели на нас вообще, потому что мы начинали, естественно, там смеяться, подхихикивать и так далее. А тетки все рыдали, плакали и, естественно, там нас стыдили. Как же вам не стыдно? Как вам не стыдно? Вот кровь по реке течет, там уже, наверное, убили там брат, и вот это все. Не знаю, это, во-первых, по-моему, для народа это делается, там же разные касты, очень много необразов, наверное. Но в этом, я не знаю, какая-то вот...
0: Да, стиль... они, по-моему, и в кино там не могут ходить. Вот низшие, так скажем, касты, ну то что, ну какое у них кино?
1: Нет, не пустят?
0: Ну, мне почему-то кажется, нет. Я наблюдал вот некоторые сцены, когда, ну, к примеру, жирные там туристы мажорные, они, значит, общаются там с кастой воинов легко, значит, там сидят вместе, там, ну, как-то, хотя те все равно очень почтенно относятся. А вот люди из низших каст, они перемещаются где-то, ну, не то, что на почтительном расстоянии, но они и перемещаются почтительно, понимаешь? Какое там кино? Вряд ли.
1: Но, с другой стороны, не могу представить, чтобы этого не было. Представляешь, образуется в Индии, если не будет вот этого кино, образуется огромный вакуум, незаполненный вообще, понимаешь? Что это будет? Потому что театр там, насколько я понимаю, не очень.
0: Значит, не вот очень, это,
1: да. Да, с одной стороны, огромнейшая амплитуда, конечно, разброс огромный. С одной стороны, богатейшие цивилизации, Махабхараты и вообще эпосы, и традиционное искусство. Вот мы видели, да, была Шоба Джоши. Это же нельзя же научиться, например, даже если взять европейского или русского человека, или певицу. Даже, по-моему, если она с рождения ее дрессировать, потом 30 лет, например, она все равно не сможет сделать то. Это, видимо, это такое матрицы сознания. Это, видимо, действительно там ее династия, которая там, не знаю, наверное, как минимум 10 поколений этим занимается. И все вот это сознание индийского народа, которое тысячелетиями вот эту традицию передает. То, что в 7 веке до нашей эры они грамматики, пока мы здесь бегали здесь по Москве, в волчьих шкурах, они в 7 веке до нашей эры грамматика Панини уже была написана. Они уже обсуждали какие-то тонкости грамматические, которые, видимо, в прошлом, на следующем веке только будет для русского языка обсуждаться. Это уже в 7 веке до нашей уже в Индии было обсуждено.
0: Вот смотри, с другой стороны, Индия такое же великое государство, как Россия, по не только там по размеру, но
1: Россия,
0: и вообще.
1: Россия, Китай, Индия, да.
0: Да, да. Вот, но, с другой стороны, в Индии не было, скажем так, вот этой мощной революции. Ну, представь себе, что было бы, если бы вот просто давай, то есть сыграем в эту, как ее... Ну, в этого, в Иннокентия Глобу, который все предсказывает. Вот кабы случилось так, что в Индии в 17-м году тоже произошла бы революция. Вот эта низшая каста, она, в общем-то...
1: Ну, были, видимо, попытки, вот, по крайней мере, у Салмана Ружди, один из последних романов, «Прощальный вздох Мавры». Вот он от лица автора как будто написан. И там описываются, я не знаю, имели ли действительно в жизни, я думаю, очень похоже на реальность, он обычно приближенный к реальности описывает события. Были там сделать индийского Ленина, там чуть ли не даже попытки были трансформации. То есть кого-то подгримировали под Ленина кого-то, потому что кто-то читал, например, что если приедет Ленин, то произойдет революция. И гримировали там под Ленина кого-то и присылали, значит, выступали на демонстрациях, чтобы там, ну, призывал народ. Ну, это страшно представить, потому что, учитывая это кастовое разделение общества, да, если они пришли бы к власти...
0: Ну, они бы все сравняли. Они бы все сравняли.
1: Просто бы все бы храмы были бы разрушены, и вообще бы все, по-моему, было...
0: Ну, построили бы мощный бассейн, к примеру. Но суть не в этом. Как бы развивалось вот их киноискусство. То есть, ну, к примеру, если у них так сильна генетика, как ты сказал, мудрость там многих поколений, то вполне вероятно такая вот экономическая, социальная эта воронка, о, как я замочил ловко, она и не повлияла бы. То есть так бы, так же кино, которое снимают, они бы также и снимали бы фильмы с таким же гротеском и так далее. У нас-то была сложнее ситуация, но я провел параллели как-то вот наша гость, она, заметь, не шибко отреагировала. Она, ну, понятно, что сложно и с переводчиком, и вообще атмосфера здесь
1: пугает. Ну, форма, я думаю, осталась бы, наверное, содержание, поменяли бы просто вывеску, наверное, понимаешь? Как, например, пекинского опера, вот был же фильм, как раз вот то, что действительно один из редких фильмов, который я действительно смотрел не один раз, и «Прощай, моя наложница» китайского режиссера, я сейчас не буду врать, уж имя могу соврать, как его звали. Там вот как раз о двух людях, которые играют в пекинской опере, там с 20-х годов и по современные дни. И там показано на примере кусочка из народной пекинской, из пекинской оперы «Прощай, моя наложница», где император, соответственно, и другой парень, который, ну, мужские, женские роли, естественно, тоже мужчины исполняли. И вот эти два друга. И как они исполняли эту оперу на протяжении, там, до революции, 40-е, чайканши, там, японцы, потом культурная революция. И вот поэтому, то есть текст остается тот же, там, вот как император там приходит, это «Прощай, моя наложница». Ну, естественно, в советское время, Китай, советско-китайское, то, что в Китае были, соответственно, все в красном и так далее. Но манера-то исполнения, вся эта богатейшая традиция именно вокала же остается. Так что я думаю, что касается в Индии, наверное, тоже было бы, если было бы, что традиция бы осталась, просто бы, наверное, вот какие-то формальные признаки поменялись бы там. Ну, переделали бы слова вместо там.
0: Кстати, наши гости, они, ну, немножечко так вот, ну, на мой взгляд, покривили душой, когда вот я спросил о новом индийском кино, и об американских веяниях и так далее. Да существует это все. То есть, ну, вот она сказала, что там ниже качество музыки, да? Но с точки зрения аранжировки и качества записи это выше. Я не знаю, с точки зрения, может, индийских традиций это хуже, но, по крайней мере, у меня тут недавно там диапроектор включился, случайно звук, я смотрю, там индийские дела, пляж вот так вот. Знаешь, очень хорошая аранжировка песни ансамбля Queen. Вот. Хорошо действительно сделано. То есть те пластинки, которые мне довелось так интересно ради слушать, то есть да, полнейшее тоже у них идет внедрение бабл-гамма.
1: Да,
0: и... саундтреки... Там Макдональдсы скоро будут.
1: Да. Нет, ну, саундтреки хорошие. Я слушал, у меня есть слушатель из Пакистана, у меня поклонник моей программы, и он в огромном количестве просто тележками привозит мне музыку пакистанскую. Это было чуть ли не 10-15 дисков из фильмов с участием Нусрат Фатех Алихана.
0: Ну, так.
1: Да, и вот это именно индийских, то, что изданных в Карачи, то, что мы знаем там с Майклом Бруком, это одно. А вот действительно качественно ничего, там есть действительно вполне, вполне.
0: Скажите, Александр, говорил ли Джавархан Лал Нехру о том, что все хорошо в миру? Это говорил и Гена Инкассатор, и Володя тоже, вот наш приемщик факсов и отбивщик факсов тоже. Это все знают, это говорят все. Неизвестно, кто сказал это первым. Вот, я думаю, это первым сказала та многодетная мать, которая второй раз родила пятерню.
1: И свозу, которая слезла. Вот
0: да, то есть... Это знаешь, что такое зороастризм?
1: Ну, еще бы.
0: Вот тут спрашивают, у каких стран, в каких странах на Востоке распространена данная религия?
1: Данная религия. Сейчас остались ее осколки. Вот, это зороастрийская религия, естественно, то, что проповедовал Заратуштра. Зороастр, это написано в Ведах, в Авесте.
0: Ага, я смотрю, знакомое слово.
1: Да, в Авесте.
0: Тут написано Зору, я думаю, Зора, разве... был. Ну, люди придумывают.
1: Да, и потом пришел ислам, это все было разрушено, люди бежали, которые поклонялись Заратуштре, значит, и то есть были последователями его религии. И кстати, зороастрийцами в некотором смысле, а может быть даже в прямом, является Салман Ружди, потому что он из Бомбея, и Парс, и также Фредди Меркьюри. Если вы знаете, он родился на Занзибаре, но вообще сам Парс Фредди Меркьюри был. Вот. И как раз вот эти парсы и есть. Те, кто поклоняется. Даже когда Авесту же ведь нашли в 18-м или, по-моему, 18 веке в Бомбее, сами эти рукописи. И они хранились и передавались поколение в поколение. И в храме поддерживался постоянно огонь на протяжении многих-многих веков в том храме. И вот эти потом и начали дешифровать эти авестийские, эти самые... рукописи, откуда и пошло вот изучение Авесты, где-то со второй половины по 18 века. Ну, из всех мне известных народностей, это у курдов, например, распространен зороастризм, и как раз у езидов. То есть курды бывают в саму нацию входят, во-первых, по этническому признаку много народностей. Курды бывают, например, бывают курдские христиане, есть ассирийцы, но они курды. Вот, ассирийского происхождения, курды и так далее. И также есть мусульмане курды и есть езиды, называемые так. Вот из территории СНГ, это в Тбилиси очень много, в Грузии сейчас много, в Москве проживают езидов. Вот они как раз, вот о них писал Осип Мандельштам в цикле стихов по Армении. Он писал, что по горам там сыр, бегут курдины, примирившие дьявола и бога, каждому воздавший половину. Вот это зороастризм.
0: Да, много ты знаешь всяких штук.
1: Да.
0: Ну что, может, звонок послушаем?
1: Слава богу, забыл многое.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно попросту.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, вас, ваш уважаемый гость, который, кстати, у вас очень часто бывает, и, кстати, вы как правильно один раз сказали, что его даже гостем нельзя назвать, он один из ваших ведущих программ даже.
1: Спасибо.
3: Так да, я хотел, ну, Александр, вас могу поздравить, после такого длительного перерыва, наконец-таки вы перестали говорить телефон, теперь за вас кто-то говорит.
0: Да,
3: а то
0: спасибо.
3: Вы тогда жаловались очень, хотя я его и так наизусть знаю.
0: Не, ну все равно это дебилизм говорить, ну, каждый да, раз цифры, потом, это надоедает. Унижает человека даже.
3: Да, сказать. Но я хотел такой вопрос у вашего гостя, вот я знаю, уже... понимаю по разговору, он мусульманин. Вот сейчас часто в средствах массовой информации, ну, в связи с этими событиями на Северном Кавказе, в Чечне, да, вот мне все время идет такое слово «ваххабиты». Вот кто это такие? Вот можно как-нибудь подробнее?
0: Да, это интересно. Вопросы так, чтобы это было более развернуто,
3: не да, вот, не просто там, что это преступники, нет, да. А просто вообще, что это? Может, это какая-нибудь секта, типа, вот как у нас это, ЕГО, вот эти?
0: Да, знаете? Или поклонники восьмого дня. Например.
3: Ну да, хоть вы хотелось точнее узнать.
1: Адвентисты седьмого дня. Но я только могу сказать, что меня очень часто принимали, я одевал кепку и вот ездил по Северному Кавказу, когда у меня не кепка, а такая тюбетейка у меня специально.
0: Ну ты не на бронетранспортере ездил, то есть нормально перемещался?
1: Да нет, с рикши же.
0: А, я понял.
1: Или на этой вот кобыле, баба, с которой слезала, и все было кобыле, с возу на этом. Слезала баба, было кобыле легче, значит. И поскольку борода, и это тюбетейки, вот мне часто, там, когда потом знакомились, говорят, а мы думали, вы вахабит, там, понимаешь, и почему-то вот по виду меня часто принимали. А, вот. Ну, что же касается сути, я думаю, я лучше не буду трогать эту тему, это очень сложно, это какая-то деликатная, я не чувствую себя вправе, так сказать, говорить об этом, так сказать, это как-нибудь в следующий раз.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Во-первых, я бы хотел бы вас поблагодарить, Александр, за то, что месяца два назад, ну, так сказать, с моего посыла была повторена программа с сиамским близнецом, и вот рубрика возвращается.
0: Да, рубрика будет снова, да.
4: А это как бы здорово.
0: Да!
4: Да! Вот, а вопрос на зиму. А... Скажите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать о юморе восточных народов? То есть, как бы мало очень знаем, как бы интересно было.
0: Угу, спасибо.
1: Ну, по-моему, самый неподходящий мне задали вопрос. По-моему, я и юмор — вещи вообще совершенно несовместимые, по-моему. И он меньше всего, если о чем-то понимает, как раз меньше. В юморе понимаю еще меньше, чем в вахабитах. Вот, это сюморил я. Ну, а что говорить? Ну, у каждого, естественно, народа свое понимание юмора, и как вы можете судить по анекдотам каждых народов. Вот. Знаменитое армянское радио, это, по-моему, уже показатель, например, вот то, что рассказывают про армян. В Средней Азии как-то... Вот, по-моему, один тип юмора свойственен, по-моему, тюркским народам, как я вот замечал. Сейчас я не буду останавливаться, какие там дифференциальные признаки, прям научно исследовать не буду. Но вот, по-моему, один тип юмора — это азербайджанцы, турки и вот в Средней Азии, кто казахи. Вот вообще тюркская национальность у них один. И другой — вот ираноязычных, таджики, персы и так далее. Вот узбеки стоят, по-моему, посередине. Они, поскольку все-таки очень... Это прародина иранцев, и вот сама то место, откуда пошла есть иранская земля, она как раз находилась в том месте, где сейчас Узбекистан находится. Это был Бухара, Самарканд, Хива. Вот. И это все, видимо, то есть с одной стороны тюркский язык, и перемешались традиции, видимо, иранские, тюркские. Поэтому Узбекистан как-то вот посередине с этим делом, кстати, очень развит. Вот я слышал выступление ведущих в Ташкенте юмористов, и, может быть, ну, просто не передать словами, насколько это действительно очень хорошо и остроумно. Они вот используют вот эти инородные, понимаешь, и потом пародируют и современные какие-то, то есть аллюзии на каких-то политиков. Потом очень часто в современных, например, выступлениях они пародируют людей двуязычных, например. То есть как они используют русские слова при этом. Вот, например, в Казахстане самая популярная была программа «Тамаша», там «Пай-пай», «Джермобес», такая что-то там 25 была программа, и там был просто звезда, он переодевался в женское платье, ведущий, и от имени казашки говорил. Ну, это нужно видеть, потому что нужно знать просто в Казахстане, очень, особенно вот я в Москве, которую встречаю казахов из Алматы, там, я очень радуюсь там, потому что я жил в Казахстане, но никто не может со мной поддержать речь на казахском языке, то есть на их родном. Я говорю, вы говорите на казахском? Да. Я говорю, ой, давайте. Келлинес, казахша сюлеймес, начинаем. Они, ой, вы знаете, мы уже давно живем в Москве, поэтому мы забыли язык. Я говорю, давно уже сколько? Там, ну, типа третий год. А я говорю, 21-й год, и что-то не забыл, говорю, ваш казахский язык. И вот, вот эти ведущие пародируют именно, вот как они вставляют русские слова. Этот самый, это может быть не очень оригинально, но очень всегда смешной такой способ. То есть все там какие-то слова говорят, а вот в нужных моментах вставляют русские слова, вот как обычно.
0: Ну, в любом случае, вот такие люди, юмористы, дескать, да, они же считают, что они воспитывают свою аудиторию. А, судя по встреченным тобой вот тут у нас представителям данного народа, как-то воспитательный процесс идет трудно все-таки. Это. Ну, да. Впустую, я бы даже сказал.
1: Да, да, да, ты о ком говоришь?
0: Это я что-то так абстрактно. Знаешь, иногда у меня в последнее время бывает что-то. Память там всплывает, какие-то, например, отрывки из прошлых программ. Или там...
1: Творение Маяковского.
0: Да что угодно. И я как-то... Там, мозг вынужден реагировать. А язык же, он что помело, то есть лепит, что не... Так что не обращай вообще внимания.
1: Я даже на то, что сам говорю, не обращай.
0: Ну что, еще звонок, может быть, послушаем, да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Я бы вот какой вопрос хотел задать вашему гостю. Вот сейчас в средствах массовой информации так массированно навязывается мысль, что мусульманство и агрессивный характер людей, исповедующих ислам, это совершенно разные вещи. Что вот эта агрессивность, она совершенно не вытекает из характера религии. Что мусульманство — это чуть ли не самая миролюбивая религия. Причем об этом говорят люди, которые, ну, явно никогда не изучали ислам. А между тем в исламе есть понятие «священная земля», то есть земля, которая должна быть отвоевана, посвящена Аллаху. Само выражение «огнем и мечом» — это выражение Магомета. Множество указаний есть об уничтожении христиан и евреев конкретно в самом Коране.
1: Где это? В каком месте?
5: Но я сейчас ночью не полезу на полку.
1: А у вас, ну почему вы, если вы говорите, можете, наверное. Ну, да, а что, не освещена полка?
5: Нет, ну вы знаете, но это же вот такие вот очевидные вещи. Просто на самом деле.
1: То есть вы почитываете Коран, да?
5: В Библии, конечно, очень много жестокости, но там эта жестокость показана как фактичность. А вот таких вот заповедей, как вот уничтожение людей,
1: вы в каком,
5: там таких заповедей
1: в чем
5: нет,
1: переводе, уважаемый?
5: В отличие от Корана.
1: Вы в чем переводе читаете Коран? Что, какое у вас издание?
5: У меня традиционное издание.
1: Традиционное издание. Угу.
0: Спасибо.
1: Нет,
0: спасибо.
1: Я так не считаю, как считаете вы. Понимаете, любой факт, можно истолковать его всегда двояко. Понимаете, даже самое мирное какое-нибудь предназначение, если при желании, можно описать его как там, знак агрессии или еще чего-то. И сами события происходящие, например, там, если то, что вы имеете в виду, тоже не имеют, во-первых, отношения ни к исламу как таковому, ни к тому, что не показывают, не говорят о том, а об исламе как агрессивной религии. Если у вас не очень, если у вас полка освящена там плохо, сегодня вы не видите, зато вы, наверное, знаете, что и прекрасно помните крестовые походы христиан. Я всегда рекомендую вспоминать их, чтобы говорить о миролюбии, не очень-то разглагольствовать о миролюбии христиан.
0: И мы продолжаем беседу с Назимом Надировым. Мы еще какую-то тему хотели затронуть, если помнишь. То есть затронули про гротеск, про этих самых, про героев эпоса, а еще что-то.
1: И третья тема — физики.
0: А, да, вот, я не случайно сказал такую вещь. Мне это в голову взбрело недавно совершенно, что, скажем, национальность такая существует, музыкант, также существует национальность физик. Ну, еще ряд таких, скажем, направлении, да, то есть нельзя сказать, что, например, физик еврей, там, да, или там таджик, или русский, также нельзя сказать про музыкант, это сама профессия уже является его национальностью. Ну, как-то вот наши гости индийские, они восприняли это просто, ну, как такую лозунговую какую-то, в общем-то, фразу с моей стороны, но я вот уверен, что...
1: Это за сложности перевода, я слушал там... Просто обобщенно переводилось, поэтому они не уловили, так сказать, скрытого глубокого смысла.
0: Но ты согласен, что это в принципе так?
1: Естественно, да. Вот с физиками я не знаю, потому что, ну, то есть, этот теоретически согласен. То есть это может быть люди, которые там расщепляют там вещи, понимают, им для них, видимо, действительно, потому что я мало с ними реально общался. Но для музыкантов, конечно, не может быть, потому что огромное количество примеров, то есть вся жизнь — это пример того, что действительно музыкант. Во-первых, это самый универсальный язык, это банально уже звучит. Понятно, что музыку не надо никому ничего переводить. И действительно, тот, кто служит музыке, по-моему, не сделает отличия. Самое смешное, например, что... Смешно, я не знаю, но во всяком случае, группа, допустим, у меня музыкант азербайджанец, солист азербайджанец, а все остальные армяне в группе одной. Да. И вот мы выступали на Наврузе, здесь был Кастан Мамедов, скрипач, например. А в группе у него все музыканты армяне, например. И прекрасно. Такого взаимопонимания там я не видел. Поэтому абсолютно, естественно, не имеет значения.
0: Но что меня тревожит, я ведь тоже неспроста об этом подумал, да? То есть... если музыка такой интернациональный язык сближения людей, да, то есть действительно там безразлично там кто играет, там индус на табле или там Маркус Миллер на бас-гитаре, то и то замечательно, и всегда музыканты найдут общий язык, то какие-то черти, демоны это поняли сейчас. И начинают привносить мощный, ну не то что раскол, а какую-то музыкальную волну, которая людей разобщает. Ну, из серии, скажем, брит-попа, так называемого. Вот так называемый брит-поп...
1: Что это такое, Саша?
0: А это вот то, что пытаются весьма криво играть многочисленные наши коллективы, типа «Мумия Гриля», и же с ними. Mm. То есть это достаточно безликая, не музыкальная совершенно волна, которая, как ни странно, объединяет огромное количество не вокруг себя, а именно внутри, да, вот самих этих ну, так называемых музыкантов. И создается какое-то третье государство, то есть империя безликости. Ну, кстати, большинство также, большинство, я говорю, не все, но большинство вот этой музыки, которая транслируется по MTV, она тоже туда же относится. Всякие скутеры,
1: К «Мумии» я просто не могу ничего сказать, потому что я симпатизирую. Это единственное, что я знаю, что он просто японист. Японист. Этим мне глубоко симпатичен, оказывается, вот этот солист. Он, оказывается, специалист по японскому или по Китаю, или, по-моему, по Японии. Вот. И этим мне симпатичен, поэтому я ничего плохого про него не скажу. А все остальное... Ну, бывают этапы. Это, видимо, второй урожай. Вот этот всход, то, что была битломания, которым, глубокими поклонниками которой, как известно, мы с тобой являемся, да? Mm-hmm. Книгу фанов издадим как-нибудь, Саша, да, всех там российских фанов битла. И, видимо, вот это второе поколение пошло. Это, видимо, тогда было вот какие-то там ВИА создавались, они пытались как-то в подвалах что-то вот этот рок играть. А теперь вот этот, видимо, уже на другом уровне. Вот это британский рок выпал в виде вот этих товарищей, о которых ты говорил.
0: Ну, опять же, не только они, а вот, как я уже говорил, скутеры. Ну, я многих не знаю по той причине, что для меня они все, как знаешь, как в туннеле на поезде едешь и не врубаешься, что там проект. Но смысл в том, что их имя-то им легион уже, и люди-то путаются, понимаешь, в языке. То есть, если раньше, например, там, ну, понятно, там, вот Маркус Миллер, вот наш, вот, там, скажем, Кишор, вот этот друг Таблиз, да, они бы, то есть, тот бы издал звук, и этот, и они уже друзья, да, то сейчас вот эти демоны, они бы, ну, представь себе, там, там тот же Скутер, там, он, ну, я не извиняюсь,
1: я не
0: что
1: знаю,
0: так
1: просто...
0: Ну, это можно назвать как угодно.
1: Справа,

0: надо вспомнить те страны, куда тебя послом хотели забросить. Вот оттуда тоже были с твоей стороны твои подопечные. Бурунди, да? Да, вот Бурунди барабанщики были. Вот, и все они там неделями вот они сидели, все, значит, писались. И вот там и привлекали. При желании можно было участвовать в записи других, что и происходило, естественно. То есть за это время Гасана пригласили там сыграть, принять участие в записи других альбомов. А какие-то там музыканты принимали участие в записи группы «Ашхабад». То есть просто подходили, говорили, ой, нам нравится вот эта мелодия, хочешь я вот там на таблах сыграю в этом месте, мне кажется, подойдет. И это все происходило прекрасно. И потом все там гастролировали вместе и так далее. То есть есть и объединяющие, не только, так сказать, интегрирующие слово. Вот какое.
1: Люблю Питера Габриэла, но я не верю англичанам, потому что в свое время они сослали уголовников, чтобы те завоевывали для них земли, уничтожая индейцев.
0: В Австралию? Зато знаешь, как кайфа сейчас вот только что.
1: Ну, так же здесь, Австралии. Мне кажется, тоже пиратство, потому что, то есть, видимо, Габриэл, мы уважаем его как музыкант, там и бог, и царь, и то есть, хочет, вырежет фразу какую-то, хочет, какую-то табло уберет. То есть, ну, понимаешь, он же босс. То есть, вот люди к нему приходят из леса, вот он вылез, понимаешь, то есть он одаренный, очень музыкант, но он целиком и полностью зависит от этого англосакса, который на наворованных у всего сообщества деньгах построил эту студию. Я вот вижу себе эту картинку так. Ему некуда больше и податься, этому вот бедному папуасу, понимаешь? И то, что он прописывается
0: только
1: в данной...
0: Петьки, Габриэл.
1: Да. И то, что он там прописывается в данной студии, тут непонятно, польза ли это для музыки, во-первых, и польза ли это для вот самого данного музыканта, потому что вполне возможно, что он выплескивает вот так себя и теряет, ну, не то, что самобытность, а вообще всю магию своей музыки, своего искусства, понимаешь?
0: Может, теряя, когда только что-то выплескиваешь, оно остается вечным. Видишь, как я сказал, Саш? Только потеряв что-то, можно оставить его в веках или в истории. Вот. Вот поэтому они записывают. Понимаешь, может, они теряют свои, так сказать, отходят от своих корней, приезжают в Англию, там пишутся «Нелюбимый тебе». Вот, на Туманном береге Альбиона. Но
1: нет,
0: зато...
1: мне очень нравится территория.
0: А, но сами не нравятся обитатели ее.
1: Да, обитателей там уже англичан-то истинных не осталось.
0: Да. Ну, смотри,
1: вот где они прокололись-то.
0: Да, прокололись этим. Но зато остается диск, понимаешь? И это, конечно, уникальный, например, случай. Например, для туркмен. Когда бы такое огромное количество людей во всем мире узнало бы одновременно туркменской традиционной музыки, если бы это не на студии Питера Габриэла издалось. Потому что диск везде, дистрибьюция Virgin, крупнейшая этот мейджор мира. В любом магазине мира лежат туркменские диски. И знаешь, сколько было писем? Это же дурдом. Люди ехали в Ашхабад.
1: Назим, извини, что я перебиваю. Знаешь, вот есть такой фильм «Sex Pistols», «Грет Свиндл рок-н-ролл», по-моему, он называется, где в конце вот это именно Virgin простебано тем, что акула с этой надписью жрет вот этих, казалось бы, независимых таких дерзких музыкантов, понимаешь? Если я, например, сейчас устрою ток-шоу мощное, да, вот, ну, к примеру, вот мы объявим сейчас с тобой тему завоевать Чечню или отпустить, так огромное количество дебилов, тут все приборы зашкалят.
0: Уже это делается, я
1: потом, понимаешь, то же самое и здесь, то есть... Само же, естественно, приходят письма, понимаешь, но это вовсе не значит, что люди узнали туркменскую музыку. Они узнали габриэлевскую редакцию туркменской музыки. Вот о чем я хочу сказать. Я дико подозреваю вот в том, что я слушаю, ну, как бы... сам не ем, а мне этот Питер Габриэл рассказал, как батя. Причем, опять же, Габриэл я уважаю.
0: Да. Музыкант, да. Я понимаю, Саш. В любом факте, я понимаю, есть, нужно чем-то жертвовать. Мне, кстати, положа руку на сердце, я делаю совершенно неправильно, видимо, что признаюсь в этом, очень не нравится этот диск лично. Который,
1: не нравится?
0: Не нравится. Mm-hmm. Вот. Потому что и у меня были большие ссоры, и даже я потом сошел как раз с менеджмента и разорвал контракт. Не разорвал, мы написали другу контракт, потому что мне не нравилось то, что записывают они. А я называл это кастрированной музыкой. То есть они лишили вот этой вот сочности, вот то, что было в группе Ашхабад, там Гасан на скрипке, она была сочная и темпераментная, и такая и пульсивная, и нормальная мужская музыка. Они сделали кастратов из этого.
1: Их же жабы душат. Их же жабы душат. Как же кто-то лучше, кто-то с большим драйвом.
0: Да, и вот они убрали весь драйв абсолютно. Она говорит, музыка должна быть более перкуссивной, более приближенным корням. Ну, какие корни? Откуда Питер Габриэл знает о корнях туркменской музыки? Если я там каждую субботу-воскресенье летал туда и вообще в месяц проводил минимум 20 дней в Туркмении и там варился на всех свадьбах по пустыням, таскался с музыкантами,

0: Но они почему-то решили, что им больше известно про исконную туркменскую музыку. Ну, вот они таково ее и записали. Я считаю, что чем никакую не слушать, лучше слушать то, что вот на этом диске. Но вообще-то, конечно, исконная она гораздо лучше, чем ее представляют англичане.
1: Ну вот, я, кстати, видишь, возмущения моему нет предела, но тем не менее я как-то попал немножко в... Ну, вот возмущение тем, что кастрированный продукт тиражируется мощным дистрибьютором по всему миру, и что они еще пишут. Сказал, что они пишут. Ну, только дебилы пишут, понимаешь? Ты согласись. Ну, вот...
0: Да, говорит, мы на свадьбу хотим приехать, услышать, там, чтобы побывать там на концерте группы Ашхабад из Лондона, из Берлина. Я говорю, так поймите, что группа-то не существует, Ашхабад. Это только экспортный вариант. Они встречаются в аэропорту, летят на запад, там ездят, там, потом возвращаются, в аэропорту расходятся в разные. Они никогда не играют вместе.
1: Так, Габриэла слили. Что еще? Кого бы еще? А, вот, погоди. Тут еще такое послание. А, British Rock слили этот, да? Да. Назим, знакомо ли вам творчество группы Devil's Annual? Эта группа в конце 60-х записала один альбом. Круто. Продюсировал ее известный человек Феликс Папалла. Ну, в общем, Папалради. Итальяшка, видать, из группы Mountain. На ее диске была записана музыка Востока в рок-аранжировках. Содержала все как тюркские, так и греческие, ближневосточные мелодии. Интересуется Хэнк.
0: Нет, как группа называлась?
1: Сейчас, секунду. А... Devil's Anvil.
0: Ну, нет, название уже мне не нравится, а не знаю, как насчет там аранжировок. Были попытки, многие ведь делали, была такая...
1: Танец вот, с саблями, хачатуря, насколько переигрывали.
0: Вообще не надо, это не танец с саблями.
1: Ну, нет,
0: это шовинистическое русское название. Это танец курдов, Саша.
1: Ну, я тебе говорю,
0: это во всем мире называется танец курдов, во всем мире.
1: И драка так, у меня пластинка есть, написано «Танец с саблями, хачатуря».
0: И после того, почему-то вот в России... Во всем мире, там, курдан, во всем, в Германии, смотришь, видят, танец курдов, вообще в либретто стоит танец курдов.
1: Меня вот ты сейчас это сказал, я...
0: Почему-то в России стыдливо курдов убрали, чем вам не нравится танец курдов?
1: Да вообще, слушай, вообще бред, вот, прикинь, танец с саблями. Знаешь, что такое тут имеется в виду, то есть, что сабля — это девка. Ну, когда вот была гусара встречаются, и говорят, я сегодня при сабле. То есть, одно. Другое, что это, как бы, если они реально пляшут с саблями, то есть, порубать друг друга могут в капусту, идиотизм. Меня всегда это пугало, и, честно говоря, прошу, конечно, прощения. Вот. Но вот замечательная хачатуряновская мелодия, она как-то не воспринимает.
0: Как она по либретто, да. Вот он попадает, вообще... да, там электростанцию строят в горах, и там он влюблен в курдянку Айшу, это самое. Да, и он приезжает, и он видит курдскую свадьбу, и там идет танец курдов, да. И почему-то потом переделали и в России.
1: Слушай, а с саблями они танцуют вообще? Ну или как? Может, там, может быть, действительно там какой-то есть танец, который...
0: Я не видел. Ну, это подразумевается танец курдов, и почему они саблями должны там?
1: Не знаю. Слушай, ну это круто. Я вот право, я доволен даже. Ты мне рассказал интересную правду.
0: Ну.
1: Ну, вообще, это, да, я демонизм какой-то даже. Ну что, звонок послушай.
0: Угу.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, вы...
1: Я два раза сказал здравствуйте. Знаете почему? Потому что у меня пальцы застряли, и я не смог вывести.
0: А я думал,
3: один раз за меня. А у меня-то как застряли.
0: А я думал, он за меня. Я думал, я-то промолчал, ты два раза поздравил.
3: Слушайте, вы так сегодня духовно меня обогатили, рассказав, как на самом деле все делается в нашем эфире. У меня тут вот в голову один забежал вопрос. Вот пока он не убежал, объясните... кто там сейчас двойник-то, Сергей Доренко? Чего такого убогого нашли? Просто зачизно обидно. И, может, знаете, когда настоящий появится?
1: Спасибо. Ну, нам бы еще знать, кто такой вот Сергей Федоренко. Я, честно говоря, с трудом представляю. Но думаю, что тоже человек какой-нибудь, у которого фамилия заканчивается на «ко».
0: Да.
1: Я с трудом представляю. Вы знаете, мы, ну, честно скажем...
0: В коридоре не встречали. Вот мы сейчас ходили, нет, там были на «ко».
1: Нет, не было. Так, что тут
0: еще? Ну, если когда встретится вот этот ваш товарищ, о котором вы сказали,
1: слушай,
0: мы его протестируем.
1: Тут серьезный вопрос к тебе от Светланы.
0: Mm-hmm.
1: Ты любишь такие вопросы.
0: Да, про что? Про любовь?
1: Ну, ты так настройся серьезно на зиму.
0: Mm-hmm.
1: Как ты относишься к Дэвиду Боуи?
0: Саша, от тебя такого не ожидал.
1: Нет, я просто зачитал послание. Но ты подумай пока, мы прервемся ненадолго.
0: Да.
1: А ты обдумай, приготовь ответ, да, напиши ну, его.
0: В письменной форме сдам тебе.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назимом Надировым. Соответственно, приходит огромное количество всяческих сообщений на устройство. Также люди приходят, звонят, стучат, в общем, делают что ни попадя. Сейчас. Угу.
0: Это был Светлане ответ, да, Саша?
1: Да, Светлане
0: мы ответили. Насчет Боуи, да, мы ответили.
1: Да. Далее, вот... такой... А, сейчас вот... что вы имели в виду под саблей в песне с последнего альбома? Я имел в виду именно все-таки особо женского пола, на самом деле. Там в конце, кстати, все понятно очень, да? Спасибо за психонатуральную программу. В первый раз такое слышу в нормальное время в Москве. Гость из Питера. Вот видно, что человек позитивно настроен.
0: Да, спасибо, что слушаете.
1: И плюс вообще, то есть нормальное время, это вот не то, что неудобное время. Как это так? Да.
0: Самое то.
1: Хотелось бы узнать у вас обоих, по каким дням вы посещаете клуб «Шанс», пишет Григорий. А мы проконсультировались тут быстро, позвонили, узнали, что этот клуб, так называемый пидор-клуб, в хорошем смысле этого слова, то есть там собираются геи и вот те, кто, в общем-то... Значит, Григорий, вам вряд ли что-то светит, конечно, мы можем туда прийти за вас, что-то, в общем-то, похавать, выпить недурно, но я больше чем...
0: В аквариуме уверен, плавать не будем голыми?
1: А там аквариум, что ли? Ну что, рыба, что ли? Нет, мы, в общем-то, возьмем просто девок, уйдем с девками. Григорий, мы, в общем-то, любим девок. На самом деле так, так что как бы вы ни красились, вряд ли вам светят от нас, скажем так, наш овес. Наш овес не в вашей ясли. О, новая пословица.
0: А я стыдливо краснею, молчу просто.
1: От Белани. Кстати, наша постоянная радиослушательница или радиослушатель, понимаешь, вот коробка, она ж тупая. То есть я, кстати, предлагал, знаешь, как делать? Круто, чего я придумал сейчас. Смотри, вот есть пейджинговая компания, да? Вот. Сидят там девушки, операционистки, да? Они могут...
0: В это время, прям, лежат уже там.
1: Они меняются каждый час. Что это? Даже чаще. Как при игре в блэкджек.
0: Ага.
1: Вот. То есть... Приходит сообщение, например, передают мужской голос сообщение, да? Они передают абоненту сюда, например, изображение пениса или мужского знака. Приходит сообщение от женщины, да, кстати, соответственно. Представляешь, что ты понимаешь, от кого пришло. То есть, что я кнопку нажал, просто мужской голос или нет?
0: В РАО, беги завтра.
1: А возможно, и, средний, и... ну, типа, непонятно. Какая-то, ну, да, в недоуменке она, типа, ну, знаешь, как бывает. Или ребенка, там, старушка, дальше пошло там. Во, какой я умный. Такое сообщение от Билани. Как вы считаете, верно ли, что более строгое отношение к оккультизму в исламе, нежели в христианстве, привело к отсутствию в странах Азии музыкального жанра тяжелый металл, все тексты которого имеют оккультную основу? Мысль?
0: Ну, может быть, Билани. Может быть. В любом случае, я рад этому, что этого нет. Что это дало такой результат. Я лично рад, мои уши отдыхают.
1: Александр, тут вот включил приемник, и первое, что услышал, цитата, в толчке 215. Потом понял, про какого-то спортсмена говорили. Что же это за спорт такой странный? Может, вы объясните? Вы-то сначала слушали, пишет Егор. Дело в том,
0: да,
1: что...
0: Да, он нам долго здесь сидел и объяснял вот этот тур.
1: Это не совсем спорт, это не про спортсмена. Ситуация в том, что это о опятах. Дело в том, что люди набрали ложных опят, и огромное количество их было смешано, в общем-то, в банках. Потом их отдали на утилизацию. Им пришлось практически их пересчитывать, чтобы какая-то черная душа не вложила их дальше в банк. В данный момент вот уже 216-й был выброшен, в общем-то, в толчок, попросту в унитаз. И число должно равняться 319 и два маленьких.
0: У нас время от времени просят Саши помогать, поэтому мы исчезаем из эфира, выходим в коридор.
1: Периодически, да. И вот тут... То есть это я просто на зиму крикнул. На зиму в толчке 215-й был. Ну что, еще какой-то звонок, может быть, мы примем. Хотя вот ты вот хотел какую тему-то поднять насчет того, нужно ли продюсеру музыкальное образование.
0: Вот многие говорят все, что нужно, вот этот, я до сих пор это сам не решил, нужно ли вот знать ноты и очень разбираться, например, в музыке, в терциях, синкопах и прочих музыкальных премудростей. Вот у меня мнение, что человек должен быть дилетантом, то есть в хорошем смысле дилетантом во всем, что он делает. Мне лично нравится. В тот момент, когда я понимаю, что чем-то я обязан что-то знать или обязан чем-то заниматься, в это время предмет, так сказать, моих занятий перестает меня интересовать. То есть до тех пор, пока тебе интересно, там, мне, то есть, заниматься языками, и ты не обязан. Да, все интересно. Но когда ты должен в академии сидеть, вообще протирать штаны и что-то делать вид там, и знать все, как будто бы, это уже неинтересно. Так и в музыке, поскольку это мое хобби. Вот, мало ли, оно может продлиться, там, вот уже 10 лет там длится, а может быть, завтра закончу этим заниматься, то я считаю, что я не должен знать нот. И, да и вообще так легче, потому что когда знаешь все изнутри, как вот куклу разобрать, да, чтобы понять, что такое кукла, надо там, вытаскиваешь, дети ломают ее, пружины все там и начинают. Так и этот предмет, если, например, музыку начнешь воспринимать изнутри, то она перестанет быть... перестаешь понимать самое общее. Вот бинокль, когда настраиваешь, ты же хочешь когда поближе посмотреть, но ты же не можешь одновременно смотреть далеко или близко.
1: Я с тобой согласен. Да. То есть музыку по-разному воспринимать.
0: Да, поэтому нужно ее воспринимать как общий, как продукт.
1: Я вот с тобой не согласен, потому что я, ну, хотя я понимаю, это недостаток, но я практически в каждой пьесе я слышу отдельный инструмент, слушаю, как играют там люди. И мне, кстати, очень тяжело этот бинокль отвести, чтобы воспринимать музыку вот как... Ну, грубо говоря, если взять девку, да, вот в хорошем смысле слова. Я, например, отдельно разглядываю сиську, то есть все, пятое, десятое, а вот вместе ее целиком как-то разглядеть не могу, понимаешь? Вот, потому что я ближе, да, к ней.
0: С трех соснах в трех сиськах заблудился.
1: Попутался. Но знаешь, тут есть еще одна опасность. Вот, если директор группы, продюсер, администратор, неважно, не дай бог еще и музыкант, то...
0: Вот к чему я веду, понимаешь? Вот я хотел сказать, что слава богу, что я не музыкант. Понимаешь, в данном случае, потому что когда они начинают обсуждать, а вот здесь гитара, бас, надо было вот чего-то, и начинают какие-то там влезать. Тонко. Ну, занимайся ты или продюсер, занимайся своим делом, организуй концерты, там, делай промоушен, там, то-то-то. Или уже не лезть. Потому что нет ничего хуже, я считаю, когда люди садятся, вот, и вместо того, чтобы заниматься своим делом, так сказать, пропагандой и продвижением своего продукта, обсуждают тонкости там какой-то гитарной партии.
1: Да это и ладно, это ладно, если обсуждают. Страшнее, может быть, вещь. Представь себе, что ты владеешь музыкальным инструментом каким-то, да. Но у тебя вот работа это администрировать там или там директорствовать, да, продюсировать и так далее. Вдруг в какой-то момент какой-то музыкант, как правило, вот это перкуссионист все-таки заболевает, не приходит. А то просто его и не было никогда по штату. Но тем не менее, те вдруг взбредают в голову, а поиграю-ка я со своей группой на перкуссии. Получается, ну, извини, просто еще один идиот на сцене, потому что нормальная группа никак не допустит непрофессионала на сцену. Типа, давай поиграем у нас на перкуссии. Винтёк, сыграешь, винтёк, идиотизм полный. Плюс, ну, то есть превращается это все в тусовку. Я целиком с тобой согласен.
0: Да, и вот поэтому все-таки действительно лучше не знать, не лезть в тонкости, тогда воспринимаешь предмет, общее впечатление от предмета, не влезая в тонкости. Потому что, когда, например, вот когда по-немецки, вот слишком знать, например, немецкий язык, Саш, представляешь, многие филологи не воспринимают то, что говорят на иностранных языках знатоки, потому что, особенно девицы, значит, опять же, потому что они не хотят слышать суть. Вот им объясняешь, например, очень толковый, например, речь говорит человек, для которого немецкий не родной, например, да, или испанский, к примеру. И ведь любая нормальная филологиня, она же не будет даже слышать, что он говорит. Может, какие-то вещи, которые самые глубокие в ее жизни, а она это не слушает, потому что она говорит, ой, какой он ужасный баварский максимум. Акцентом говорит. Вот. И вот не была бы такой умной, не знала бы, что там как раз отличается, чем акцент или там диалект немецкого языка, она бы слушала суть. А поскольку слишком умная, научилась отличать там саксонский от баварского диалекта, то она и только слышит, чтобы показать свою умность, она говорит, ой, говорит на баварском, как противно. Вместо того, чтобы слышать, что он говорит, что, ведь говорит он интересные вещи, так и в музыке. Когда бы слишком много знать, будешь воспринимать только деталь. О, как классно, соло пошло там, на что-то. А нужно же ведь продюсеру только воспринимать общее о продукте этом и имеет ли смысл его продвигать. А если да, то найти рычаги и продвигать его на рынке, и все.
1: Ну да, да, да, да, я стал с тобой согласен.
0: А что ты хихикаешь, что там?
1: Нет, тут просто пришло сейчас, вот я просто вложил еще одно сообщение, а потом про то, про которое я хихикал, я радостно хихикал. Почему по телевидению один пианист сказал следующее: если русский человек играет Баха, то немец чувствует какой-то акцент в музыке, а если немец играет Рахманинова, то русский чувствует акцент в музыке, как будто речь на русском языке с армянским акцентом. Это интересно.
0: Да, да, да.
1: Ну, в музыке тоже есть акцент.
0: Да, видимо, да.
1: Кстати, вот то, о чем мы сегодня говорили вот с нашими индийскими гостями.
0: Да, вот я хотел сказать, да, что это...
1: Вот, а сообщение следующее. Вот почему я смеялся радостно. Александр, почему вы присвоили себе половину денег, которые вы должны были вчера выплатить украинской сборной за пропуск двух голов, пишет Василий Вась. Ну, во-первых, дело в том, что я еще умудрился, так сказать, подсадить компаньона и присвоил все. Вот. А в целом, честно, просто нужны были деньги.
0: Ну, мы часть пропили уже сегодня, Саша.
1: Ну, вот пропили. Ну, не то, что пропили, но мы там, так сказать, мы помогали ближним нашим, то есть по проституткам платили активно, да. И, в общем-то, другим нуждающимся, как-то крупье всяческих
0: казино. Но шансы никому не дадим. Если...
1: Безусловно.
0: Кровно заработанные.
1: Так, что еще тут? Так, тут это неинтересно. Это тоже неинтересно. Это уже выбит. Это звонок, может быть, а то как-то...
0: А то.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, Назим. У меня такой вопрос. Почему в индийских фильмах есть какой-то порог, вот дальше которого не показывают эротические моменты? И второй вопрос, значит, почему у мусульманских народов вот не привилось все-таки джаз, свинг, вот, рэп, даже в нашу эстраду, которая...
0: Спасибо. Что касается первого вопроса, да, вот это, кстати... Одно из загадок вот индийского восприятия, как-нибудь хочу с ними тоже на эту тему поговорить, Ружди об этом много пишет. С одной стороны, камасутры и тантрический секс, и все это, так сказать, в Индии, да, вы имеете представление, о чем я говорю. А с другой стороны, даже в фильмах нельзя было показывать поцелуи, например. Вместо поцелуев, как вы помните, например, были разные способы. Например, камера переходила на голубок, которые сидят там, как это, голубки целуются, да? Клювами, в общем,
1: они там прикасаются. Они передают друг другу пищу, они отрыгивают из зуба и кормят друг друга.
0: Да, это вот знак, типа, знак любви, да? Вот
1: а, такие, ну да, полное доверие.
0: Эзоповская, да, эзоповская, да. Речь, да, они всякими такими заменами происходили показ. То есть такое было целомудрие в индийском кино. А с другой стороны, в любой храм можно было идти и увидеть такие картинки, которые, да, в европейских странах, да, за это, как порнуху, наверное, изымают. Вот. Ну, вот такое восприятие, такое, так, факт, тут уже ничего не поделаешь. Что касается джаза и мусульманских стран, тут вы не правы. Кто как не... Если вы не помните, какой лучший коллектив джаз-роковый в России был в советское время, и который предшественником от группы Ашхабад? Гюнеш. Совершенно мусульманский коллектив из Ашхабада. Вот. И там как раз вот перкуссионист Хакбердела Мурадов, лучший. Вот он с Петром Гэбриэлом выступает. Один из лучших перкуссионистов мира, я считаю. И все, собственно, там... Ну, были, естественно, и русские ребята. Стас Морозов, он сейчас в Мюнхене живет. Он на саксофоне. Там басист был русский, Володя Белоус. Ну, в принципе, сам барабанщик Ришат Шафиев. Кстати, он выпускает сейчас новый альбом свой. «Музыка без слов», по-моему, где-то будет в ноябре, в декабре презентация. Весь коллектив собирается. Все из Германии приезжают, и Ришат в Москве. Они будут 25 лет праздновать в Доме кино, по-моему, на декабре. Так что вот, лучший джаз-роковый... А, «Интеграл». Если вы знаете Барри Алибасов, да, вот ныне такой стал одиозной фигурой в шоу-бизнесе. Был он вообще талантливый. У него была группа «Интеграл». Она была одна из лучших. Она в Алма-Ате была тоже джаз-роковая группа. Потом, по-моему, «Караван» называлась. Там два брата. Ташкине, в Алма-Ате, не. Фархат еще один там. Очень даже очень хороший. А потом, как? Вы все перепутали. Вы наоборот, действительно, азербайджанская традиция. Мустафа Заде. Вы что? А дочь Азиза Мустафазаде, мусульманская, считается вообще на Западе, наверное, это самая, самая раскрученная вообще певица из СНГ за всю историю, наверное, на Западе. Потому что ее там диски, если вы знаете, Sony издает, у нее концерт на 3 года вперед расписаны. Это как раз она впервые применила то, что сделал отец. Это гениальное открытие отца стало, что он Мугама стал исполнять не вокалом, а инструментом, инструментальный, так сказать, пошли Мугама. Ну, так что, по-моему, я ответил на ваш вопрос.
1: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Еще я хочу сказать, тут меня приглашают на охоту и на рыбалку по грибы, и, в общем-то, также по ягоды. Я всегда за, особенно если меня будут вкусно кормить, возить куда ни попадя, на чем попал, и заботиться обо мне. И еще приятнее, если вы все-таки женщина. Ну, вот кто приглашает. Надиру, ну вот ты знаешь, много тут приходит сообщений. Я всегда так говорю, много, потому что если скажу, что мало, то не поверят. А действительно их много. Вот я прям одно зачитаю. Саша, я беспокоюсь за вашу супругу, но я думаю, она вас поймет. Потому что мы едем с вами вдвоем и с двумя хорошенькими, добрыми женщинами на рыбалку, охоту и шашлыки, пишет Сергей. Замечательно, согласись, сообщение.
0: Радостно. А меня на шашлыки. Я же сказал, что мясо не ем. Возьмите меня на шашлыки.
1: Так слушай дальше. Оказывается, он обращается к Саше Лушину.
0: А кто такой?
1: Не знаю, но я в любом случае Сергею оставлю записку, что любой, в общем-то, в общем, все Лушины, прям обращайтесь быстрее к Сергею и поедете с ним. Благодарю.
0: А может, мы тоже двойниками? Вот этот Федоренко, у него же есть настоящий, есть двойник.
1: Я так честен. Мы тоже? Я не могу. Я честен.
0: Не... А я могу.
1: Слушай, вот смотри.
0: Я, наверное, очень похож на лучшего.
1: Смотри, тут такое сообщение. Ну, хорошо, вот так прям сентенция такая. В Туркмении есть музыка. Но назовите мне имя туркменского Фрэнка Синатры.
0: Атабай Бахши Чаракулиев.
1: Запомнил, Элвис? Так-то.
0: Могу? Spell. Это name. Атабай Бахши Чаракулиев. Проживает в поселке Гайми, в 15 километрах от Ашхабада, на улице Пушкина, 15А.
1: Дом — это номер?
0: Дом, да.
1: То есть все, кто там будет, приходите, говорите, что от нас.
0: Да.
1: Ну что, звонок, видимо, да, то есть утренние звонки, так скажем, пошли. Доброе утро, говорите, пожалуйста, вы прям в эфире. Вот там полный.
4: Потрясающе. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Сергей, и мне очень приятно в свой поздний час слушать такую приятную программу. Это заменяет мне сон, можно сказать, потому что это тоже своего рода отдых. Вот. И я хотел бы просто поинтересоваться вот у Назима, поскольку он продюсер и связан с продвижением непосредственно вот музыки, так скажем, в массы, поскольку я музыкант. Мне интересно, как он видит вот пути развития дальнейшего вот нашей музыкальной, ну так скажем, эстрады или нашей, ну, российской музыки. То есть это будет и дальше подражание тому, что вот было на Западе там несколько лет назад, или все-таки появится что-то такое свое и оригинальное?
0: Спасибо. Спасибо, Сергей, что вы предпочитаете нас сну, нас предпочитают Морфею. Ага. Третий мужик, который там на этот сидел, помнишь, да. Морфей?
1: Да, был такой.
0: Был такой, он ушел, да. Сережа, мне, честно говоря, у меня очень пессимистические ожидания, хотя есть уже какие-то, по каким-то признакам можно сидеть о каких-то сдвигах в нашей эстраде. Я, конечно, о ней очень мало знаю, она меня не очень интересует, если честно. Вот, но уже положительное то, что мне, и то, что меня радует, что это сдвиг в сознании, таких в том числе вот у вас, например, или вообще у многих слушателей, которые хотят слушать незнакомую музыку, в том числе, например, этнику. Я раньше говорил, что всегда отличие чего слушателя на Западе, если они видят концерт Узбекистана, там они не знают, естественно, что такое Узбекистан, там думают, может, Пакистан, там многие принимают за провинцию, там Пакистан или еще чего-нибудь. Но им интересно, потому что они не знают этого, они стремятся узнать. Значит, они должны пойти на этот концерт этнического коллектива, увидеть, посмотреть, и они обогатились. Они узнали, что вот бывают там различные манеры исполнения, Бухарская, такая-сякая, вот из Узбекистана. У нас же идут только на то, что мне вообще непонятно, что они знают наизусть. Там, идти на Апину там, или на кого-то. То есть и так уже заигранный, хочешь, не хочешь, ты даже затыкая все вообще органы восприятия, все равно ты наслушаешься в день по 50 раз этой певицы. Еще самому уже давать деньги, покупать билет, еще идти на это все теперь опять смотреть под фонограмму. Это мне совершенно... Не знаю, кто мне сможет объяснить, из каких соображений, побуждений нужно делать такое. Поэтому, ну что... Плюс, что играют уже живьем многие. Плюс, что, так сказать, авангардная сцена поднялась и стала более заметной в России. Плюс, что вот у нас есть возможность говорить об этнических коллективах и нетрадиционной музыке, правильно?
1: Это то будет. Есть ты сегодня такой добрый следователь и позитивный, а я злой и негативный.
0: Вот, прикинь, мы как это...
1: Нужно нет, я вот просто о другом хочу сказать. Вот смотри, извини, что я тебя перебил, но просто включаю.
0: Я не хочу никого ругать в такое время, но что мне?
1: А я наоборот.
0: Ну давай.
1: Там включаю недавно диапроектор, случайно тоже звук заработал, и идет, значит, анонс людей, которые будут в какой-то дебильной совершенно программе. Я никогда ее толком не смотрел, нас типа там песни года там или там песни 90-х.
0: Да.
1: И кто там в этой программе? Значит, Андрей Серов, который уже не знаю вообще, то есть
0: я сколько. Вздохнул.
1: Понимаешь? И все люди около него. Это песня года считается в этой стране. Это что за бред такой? Какая включаешь песня? Этого парня, который в очках все время, который это самое... музыкальный навоз там или вот эту. Кто у него? Те же самые, значит, в перспективе это Александр эти всякие, или там как их эти. Ну, то есть Саша, все то же самое, Саша, только есть, пока еще молодые.
0: Я очень терпим,
1: это,
0: то есть, потому что я могу выключить. Я очень терпим. Но есть люди, которые даже мою вообще восточную долготерпимость, то есть есть тут ведущий один, знаете, этот Атар, как о нем написал Артемий Троицкий, маленький Атар, большая Атара, там поп Баранов, это самое. Ну, это действительно невозможно. Я считаю, что не дело не в том, что там профессионально. Этих людей, я считаю, таких людей просто. Это моя принципиальная позиция. Просто не подпускать рядом, просто близко, на расстоянии пушечного выстрела к средству массовой информации, например. Ну, не там. И детина, вот эта поющая, самая популярная нынче
1: бегущая. Ящер.
0: Да.
1: Ящер.
0: Которая поет турецкие песни. Нет, нет, да, обработка.
1: Он одну песню данный International поет, кстати.
0: Да, да, вот мне сказал кто-то. Потом Далиды песни он там поет еще.
1: В общем, черт полный.
0: Да, нет, при этом в турецком этом же, в турецкой футболке, то есть во флоге с турецким знаком.
1: Я тебе
0: будучи сам покажу, армянином, знаешь, это вообще это нужно придумать.
1: Антон, конечно, цыган, какой же он армян-то?
0: Ну, цыган больше пара.
1: Тут это самое, лежит пластинка его, я тебе покажу, ты с коня упадешь. То есть, ну, более безвкусные вещи я не видел. То есть, вот эти блюда. Вот кто, скажи, такая пена изо рта пошла и гнев. Кто им говорит, что вот так красиво? Вот, посмотри, ты посмотри ящера. Ты посмотри, как... Это же что? Это же, слушай, голдас. Ну, то есть, ты посмотри.
0: Слушай, ну...
1: Это же может вместо бляхи прицепить на какую-нибудь девятку поношенную.
0: Ух ты. Что только не увидишь у вас тут.
1: Да не, ну ты можешь себе представить? А посмотри на лицо-то. Он же себя любит.
0: Ну-то главное, народ любит. Вот это непонятно мне совершенно.
1: А народ любит ящеров, потому что ящер, он как бы такой...
0: Зомби.
1: Зомби-ящер.
0: Зороастриц. Зоро.
1: Слушай, ну согласись, что в принципе ящер, он еще как бы достоин немножко внимания, потому что, ну, сложно не заметить ящера. Но вот сейчас же огромное количество каких-то вообще демонов и демонят. Вот.
0: Это я когда включаю, гости приходят, например, вот, и говорят, можно телевизор посмотреть? Ну, я так, ну, очень хочется. Они типа, да, да. И вот идет там передача про звезды, типа звезды. И вот пишут снизу имена, я не понимаю, кто это такие. То есть вот там написал какое-то имя, да. Программа там все о звездах. Я вот я смотрю, думаю, кто из них должен быть звездой, кто не звездой. Кто кого интервью, битый не битый везет. Кто из них должен быть звездой, кто интервьюируемый.
1: А кто фотограф. Причем, да. Знаешь, это же тенденция проявляется во всяческих модных журналах. То есть, например, фотография какого-то вымени, который там показывает сиську в ночном клубе и надпись. А Алена там какая-то, к примеру, там даже бывает без фамилии. Перед объективом в таком-то клубе. Что за Алена? Какая Алена? То есть полный бред. Или, например, просто цитирую, ее уже узнают на улицах. И фотография какой-то тетки, она записала уже свой второй альбом. Кто такая?
0: Ну, вот есть эти стрелки, 9 штук или 6 штук.
1: В сделке.
0: Да. Ну, как можно запомнить? Мне вот это непонятно.
1: А что запомнить?
0: Ну, рожи.
1: А кто запоминается?
0: Да.
1: Дед, я, кстати, как-то... Ты на меня, что ли, намекаешь?
0: Нет, на рыбалку не ты с ними собирался, что ли?
1: А то есть думаешь, он этих подсунет? Круто как. Да, в принципе, это серьезная такая вот...
0: Но главное, что бесконечная тема.
1: Ты думаешь, бесконечная она будет? Не, ну положение-то изменится все-таки в лучшую сторону.
0: Вопрос, да, был? Ну... По мне тогда, я вот предпочитаю, то есть в моих программах ее не бывает, там, где я, этого нет. Поэтому можно считать, что это вообще не существует, значит, изменится. Если все будут так относиться, значит, изменится. Значит, не будет рынка сбыта этой продукции.
1: Нет, если все будут слушать нас и запоем, в общем-то, слушать нас, не просто слушать, а запоем, то такое вот образование...
0: Диски потом будут, компакт-диски продаваться, беседы ЛРТ с Надиром, да.
1: Конечно, конечно. Это гораздо умнее, нежели большинство крутящихся по телевидению хитов. Вообще телевидение, это, конечно, враг демократии, на самом деле. Вот я тебе зачитаю, как это самое облажался, знаешь, кто... Рики Мартин. Вот он прислал сообщение. Александр, я недавно познакомился с вашим творчеством, был просто поражен. Приглашаю вас на совместные концерты. Деньги уже переведены на ваш счет в Цюрихе. Он не знает, что в связи со всеми вот этими делами насчет American Bank. Да, вот что мой счет там тоже прикрыли. Это, нет, два прикрыли. Один я успел перевести, но он не в Цюрихе, действительно. Так что канули твои деньги, латиноамериканский герой, в базу. Вот. Да, почили в базу, скажем
0: пусть
1: так.
0: Пусть теперь шанс едет Рики Мартин.
1: Вот. А что бы вы хотели увидеть по телевизору? Резонный вопрос. Продавец телевизоров, кстати, спрашивает. Я бы хотел увидеть по телевизору всяких животных вот вместо зоопарка. Или в реальном времени, чтобы, например, установили видеокамеру где-нибудь на Трафальгарской площади там, в Лондоне, да, или около собора Парижской Богоматери в Париже.
0: В интернете есть такое, знаешь, да?
1: Ну, интернет, это очень дорого для нашей семьи. Ты что?
0: Да нет, ладно.
1: А вот так. Да. Нет, вот чтобы транслировали, а вот не всякие рожи там заикающиеся, которые там о политике что-то бредят, или всякие там дебильные прыгающие демоны. Ну, или там просто, например, в зоопарке напрямую. То есть, понимаешь, первый канал, да? Камеры две установлены в клеточке с зеброй, другие две в клеточке с попугаями. Ну, там, вот.
0: По-моему, не, ну журналисты, маньяки, телевизионщики особенно, это же маньяки все.
1: Конечно, они специально наступают на дождевых червей, когда выходят с работы.
0: Как было хорошо, смотри, не было журналистов, не было телевидения, и народы жили мирно вообще тысячелетиями рядом. А сейчас, казалось, телевидение может так объединять людей, а получается все наоборот.
1: Да.
0: Насмотрятся телевизоры все.
1: Нагнетают обстановку всякую.
0: Вообще нехорошие.
1: Ну что, еще звонок примем от единомышленников.
0: Угу.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
5: Алло. Единомышленник.
1: Ну, рассказывайте.
5: Да просто немножко, наверное, постарше, и с удовольствием слушая про динозавров и демонят.
1: Про ящера, про ящера.
5: 15-20 назад, подобных же, один, я бы сказал, очень гениальный товарищ из МГУ произнес такую фразочку: если бы голос становился от яйца, то куриный бы зад заливался соловьем. Но вот про нынешних даже не знаю, применимо ли это насчет голоса.
0: Насчет зада точно применимо.
5: Насчет зада, да.
0: А кто в МГУ говорил это?
5: Ну, давно ныне покойный.
0: Кто?
5: Давно ныне покойный.
0: А, царство небесное.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Надеюсь, что ты не на мой голос вы намекали, не на мою задницу, потому что я нынче осипший. Вот. И, в общем-то, мне приходится стоять, потому что я сделал себе мощные татуировки по всему телу. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Приезжайте в Хамелеон.
1: Чего? Человек сказал, бредит. Это Хамаон какой-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полностью внимание.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
6: Вот. Это, кстати, вот хорошо на мой вопрос там ответить. Я просто положить трубку по поводу акцента в музыке.
1: Да.
6: Вот. Ну, у меня, в принципе, много еще, блин, вопросов. Вот. По поводу вот, телевидения вы сказали, вот что показывают.
1: По поводу чего-чего-чего?
6: Телевидение, почему?
1: Да.
6: что она там показывает всякую политику. Конечно, политика, может, нужна, но вот, по-моему, по поводу нагнетания обстановки, вот по поводу этого сказали журналисты Доренко, которые, я, конечно, понимаю, можно человека взять там, в прямом смысле обосрать, да, но не до такой же степени. Нельзя же вот сидеть, вот, главное, в каждой программе все время на одного человека, вот на него крысит, да.
1: Я с трудом представляю, Димон, извините,
0: вот, пожалуйста. Он на кого-то крысит?
6: Ну, вот Доренко там на Лужкова.
1: Кто такой Федоренко? Давайте начнем с этого, потому что я совершенно искренне, вот,
6: да,
1: мы с Назем...
6: Я сам редко смотрю телевизор, потому что это... Просто я включил, а вообще обалдел, до чего мы это докатились, понимаете? А вот по поводу того, что говорит, телевизор, телевидение нужно, не нужно. Вот, допустим, вот вы сейчас вещаете по приемнику, да? Приемник получается, что лучше, что ли, телевидение?
1: Да нет, все это ерунда полная.
6: Не, ну, там же хотел бы, чтобы все-таки Монморанси на телевидении вещал. Это я тоже с удовольствием хотел. Вот на таких побольше программ, где вот можно было так спокойно пообщаться, вот именно о музыке, именно о музыке.
1: Нет! Нет, о какой музыке? Ну, Димон, ну, музыку надо создавать, а разговаривать они только тунеядцы.
6: Ну, почему вы говорили там компакт-диски?
1: Ну, потому что Назим занимается продюсерской деятельностью, он непосредственно создает продукт, скажем так.
6: Когда у вас в программе на зиму, программа просто интересная.
1: Так, безусловно.
6: Допустим, я вот вроде не выспался сегодня, а вот сейчас просто не хочется спать. Вот, точно в 6 часов утра придется уснуть, когда вы закончите, потому что так интересно, прям
1: адекватно. Но мы о музыке-то говорим по минимуму все-таки, поэтому тебе интересно. Спасибо. Спасибо тебе за звонок. Вот тут сейчас.
7: Тунеядцы.
1: Видишь, уже устали под утро. Вот сообщение уже. Саша, последний звонок меня удивил. В 58-м году МГУ Горенко, царство ему небесное, Сергей. На, вот, видимо, насчет цитаты, видишь? Тесен мир, тесен мир. Еще вот очень странное сообщение от Анны. Вот вы так ругаете безделок. Аж, ну, она пишет, конечно, настоящее название данного высокохудожественного коллектива авторов, единомышленников и сообщников. А что же у вас дома? Небось, домострой мощнейший. Никто с гороха не слазит, пишет Анна.
0: Кто такой горох?
1: Ну, я не думаю, что это царь гороха. Я думаю, что она имеет в виду, что мы плохо едим с тобой. Очень голодные, да. И нас пушат из-за этого.
0: Я думаю, мужик горох.
1: Нет, ну я же говорю, не царь горох. Ага. Нет, Ань, я вот искренне совершенно скажу, что дома, когда я приеду, я первым делом где-то часик полежу в джакузи на полном совершенно серьезе. Пить спиртное я не буду, потому что у меня впереди еще сложный день, а когда я буду лежать в джакузи...
0: Я выпью водку, можно?
1: Пожалуйста, у меня есть там в холодильнике, возьмешь. Вот, а потом, пока ты будешь стрелять из лука, я, пожалуй, да, в наушничках послушаю.
0: Меня тренировала, кстати, стрелять из лука. Это чемпионка мира, она из Читы, Гамбажапова. Олимпийская даже, по-моему, чемпионка. Так что очень хорошо стреляю.
1: Ну, вот так что вот у нас так расписано. А домострой действительно это постоянно. Я не знаю, что вы вкладываете в это слово, но идет. Вот сейчас фундамент второго дома уже положили. Вот, сломали старый колодец, то есть там мы сделаем такую полянку, и то есть дом расположили весьма уютно, придется это часть, вот... правда, сосен вырубить нам, ну...
0: И клуб вот этот дом называется, это будет второй дом.
1: Да, это будет второй дом, там, кстати, будет стоять бильярд у нас, и, может быть, мы даже сделаем частный такой клубик для очень богатых людей с приятной внешностью, их дам, соответственно. Так что, Ань, там все нормально. Но упомянутый вами коллектив, естественно, не будет допускаться и на 100 метров.
0: Даже в качестве зрителей.
1: Да вообще не в какой-то просто. Бред какой-то.
0: Вообще. Вообще, как говорит мой кузен. Вообще.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Стрелки, а не стрелки.
1: Чего?
0: Стрелки, говорит, а не стрелки.
1: Это очень новая шутка. Я сейчас просто наложу в штаны от смеха. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это, видать, с борта Боинга. Слушай, мы куда-то...
0: Летит кто-то к нам. Это космос, космонавты, которых нет.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
9: Алло.
1: Доброе утро.
9: Ну, доброе утро.
1: Вы что, на автопате, что ли, находитесь?
9: Не спится, няня.
1: Ага. Ясно. И как? И что же это такое? Да,
9: рядышком тут, рядышком.
1: Ага, ага.
0: Ух ты.
9: Но я на самом деле уже теперь не усну после вашего эфира.
0: Никогда?
9: Ну, вообще никогда.
1: Но спать и не следует в столь раннее время, потому что где-то часам к 15:00 вас начнет дико колбасить, будут слезиться глаза на дневной свет.
9: Да,
1: совершенно не стоит.
9: Вы знаете, совершенно удивительное ощущение от вашего гостя.
1: Еще бы, я-то лажовых гостей не зову.
9: Да. Вот знаете, просьба только какая. Так просыпаешься, ну, сон еще, да? Пробивает.
1: Да.
9: И не знаешь, кто там. Можно, можно почаще говорить, что вот у меня в гостях дяденька такой-то. И вот потом он уже в эфире.
1: Хорошо, я понял.
9: Насчет того, что отсутствует вот такой, знаете, шанс быть профессионалом, когда бы хорошо все было, дело делалось, да? Я вот услышала это со сна.
0: Да, да, о дилетантизме.
9: Я правильно, да, я правильно о дилетантах услышала?
0: Да, да, да.
9: Знаете, мне это очень близко. Я считаю, что все великие вещи создают... Конечно, дилетанты.
0: Вот бальзам на душу мне льют.
9: Да, я лью. Uh-huh. Пожалуйста, подпитывайтесь.
0: Да, да, спасибо.
9: И единственное, что я не могу понять такой вещи. Если можно, объясните мне, и больше я вас грузить не буду. Вот школы, все вся музыкальная, как бы, вот эта вот почва, где начинают мучить детей. Да? Я прошла этот путь, у меня с 4 лет ребенок там в Гнесинке. Да, убивался. Чуть не погиб, кстати, в итоге. От этого ножа.
1: Ну, мы представляем себе.
0: От рабского труда?
9: Да. Нет, вы не можете на самом деле себе представить вещи, которые внизу. Вот внизу. Знаете, ребенок задыхался, подыхал вообще. Я не знаю, там они какаются, писаются там на этих экзаменах. Я спрашивала, ребят, в чем дело? Что вы с ними делаете? Знаете, что они ответили?
0: Че?
9: Профессионалы такие... мощные, которые там по 30 лет, это, старушки, которые там, Зайцева была в этой Гнесинке, она ухо выставляла в 90 лет и говорила, не додержала 32-ю, не додержала. Так вот, кончается это все тем, что вот мой ребенок, правда, чуть не погиб. Они говорят, а мы смотрим диапазон. Вот есть диапазон, мы берем. Это 5-леток.
0: Mm.
9: Вот я хочу вас спросить, скажите, вот по вашему вот дивному вообще вероисповеданию, как вы ко всему относитесь, как это все перелопатить, чтобы вот этих гениальных детей... Дети же все гениальные.
1: Да.
9: Попробуй к музыке прикосни, да? Сделай дилетантский подход. Так я не знаю, там же будет... Я не знаю, чего. Кайф сплошной. Да?
0: Да, да.
9: Вместо этого их уматывают, убивают, заставляют знать все. Там вот сольфеджио, да, где какой септ, аккорд, такой аккорд, да. Как это построить так, чтобы с одной стороны, скажем, ну вот был Кисин, да, предположим, да?
1: Ну, он и вот, есть Кисин-то.
9: Ну да, вот супер, да, профессионал. Он же нельзя же его назвать дилетантом.
0: Угу.
9: Вот я тут не улавливаю как бы шанс, как прорваться вот к тому, чтобы быть Кисиным. У меня ребенок близко к этому был. И вместе с тем, чтобы основой этого был вот тот здоровый дилетантизм, о котором вы говорили. Я вам благодарна, благополучие вам. Если можно, хочу услышать просто, ну вот, ну какое-то рассуждение на эту тему. Я много об этом думаю и ничего придумать путного не могу.
1: Спасибо.
0: Добрый спасибо.
1: Знатный был рэп. Вы заметили, что это кто-то звонил явно. Вы узнали даже голос со своей репетиционной базы, поскольку было слышно сзади звуки инструментов. Что касается вот кисинизма и так далее. На самом деле во всем виноваты сами мамы, потому что чувствуя в своем ребенке более мощную, скажем так, основу для старта в жизни, они подсознательно сознательно, как это ни странно, ревнуют. А вот эту ревность прикрывают заботой. Связывают косички так, что у ребенка лоб разрывается, кормят его, в общем-то, насильно сиськами и прочими предметами. И тем самым убивают в ребенке индивидуальность. То есть...
0: Но школы все отбивают. Я так считаю, что эти гнесинки все и же подобные всякие институты, конечно же, отбивают. Они, ну, как любая школа, видимо, приводит к какому-то единообразию. И любое единообразие губит, естественно, талант. Но и тут должна быть золотая середина. Тоже считаю, что вот заставлять детей... Не знаю, может, это, конечно, так надо, потому что, может быть, все очень талантливые люди, они так тяжело трудились в молодости, там, постигая премудрости какие-нибудь. Но все-таки, по-моему, в этом есть что-то ужасное. Вот я был в Германии свидетелем одного очень известного музыканта, мигрировал во Франкфурт, и у нее сын. Она сама на органе играла, а сын пианист. Вот. Она очень известна, они там воркшопы делают. Но это страшно смотреть, конечно, как они... Вот, ну, просто негры на плантации, это, наверное, вообще отдыхающие в Сочи там или в Тунисе где-нибудь по сравнению с тем, что...
1: И поэтому... Вот и тебя, это самое, тебе вставила негативка тоже, тебя поперло.
0: Да, критиковать, да, всех начал. Нет, нет, нет. Ну, а про дилетантизм действительно так, что... Вот я все-таки индийская традиция в этом отношении, видимо, лучше, потому что вот наши гости, которая была, наверное, еще, наверное, уже некоторые забыли, что было у нас гости из Индии, Шопха Джоши. Вот. Эта традиция, вот братья-пандиты, учителя, и обучаться какой-нибудь конкретной манере у одного учителя. Вот, то есть, допустим, год-два посвятил обучению вот там газали. Там у него был специальный, там очень знаменитый в мусульманском мире учитель. И это только там искусство газали, например, обучалось. Только это время у него она постигала, жила там в том городе, где он живет и так далее. То есть она была полностью погружена в эту атмосферу. Может быть, вот это лучше, когда свободно, так сказать, в определенное время изучать только один определенный предмет, заниматься им, быть полностью в нем. И когда постигнуто, идти дальше. Потом табло, ну, к примеру, или еще что-нибудь.
1: Потом, например, лепка. Тоже очень такой хороший предмет, лепка. Вот ты знаешь, кстати, ту Таню, вот, которая прислала про... Ну, ты помнишь про эти самые... Про домострой, вот, расшифровала, наконец-то. То есть не то, а мы-то с тобой выдали все, да?
0: Да.
1: Она имела в виду, оказывается, что все в углах стоят, за что не попадя. То есть на горохе стоят коленками. Ну, помнишь, мы должников с тобой ставили?
0: Ну, ставили.
1: Вот она имеется в виду в углах. Ань, дело в том, что мы, поскольку с Назевым люди весьма обеспеченные, мы, ну, в общем-то, архитектурно устроили свое жилье так, что там практически нет углов. А те углы, которые существуют, там стоят фикусы и модные южные растения. Поэтому мы, как правило, заменяем это приковыванием наручников где-нибудь внизу в подвале, где грибы.
0: Вот, у нас будет.
1: Ну да, чтобы люди могли дотянуться. Да,
0: бригада архитекторов с Украины была. Карбуази их возглавлял, там из Харькова, откуда он был. И нам так построили такой домик специальный. Там действительно нет углов.
1: Ну, ты знаешь, в заключение я вот что хочу это сказать. Тут спутник сообщение прислал Лаверский. Это ты в трубку надул. Если я сейчас не выйду на зиму, это случится.
10: Из дневников опоссума.
11: Этот кобель Монморанси — большая

0: Корти. Здравствуйте, Марио. Рад приветствовать вас в этой студии, которая, в общем-то, явилась альтернативой радиостанции «Свобода». Не кажется ли вам, что с появлением в Москве такой радиостанции, как «Эхо Москвы», собственно, функция вот этих зарубежных голосов «Свобода», там, по-моему, было немецкое, он несколько себя исчерпал все-таки?
1: Мне не кажется, конечно, не только из патриотизма к своей радиостанции, но еще и потому, что, видимо, стиль вещания «Радио Свобода» немножко отличается, так сказать, от стиля вещания российских радиостанций. У нас определенная дистанция, если мы в Праге, так сказать, на события смотрим. Хотя у нас есть Московское бюро и есть корпункт в Петербурге. И корреспонденты на всей территории бывшего Советского Союза, СНГ. Однако все-таки штаб-квартира в Праге, и сотрудники как-то... у них опыт немного другой. Многие из них эмигрировали из этой страны давно. Так сказать, они пережили разный опыт, жили на Западе. Ну, собственно, мы этим... и отличаемся.
0: Вы вот сказали такую фразу сейчас, что как бы патриотизм к вашей станции. Мне довелось побывать внутри помещения «Радио Свобода». Меня немножко поразил объем вот самого помещения. Огромное количество всяких комнат. У нас, если вы обратили внимание, вот этот коридор, еще нижние помещения, там кладовка, там сотрудники хранят там, картошечку, кто огурчики на зиму там. Вот гостиница у нас, там же своя работа. И для самоокупаемости радиостанции «Свобода» произвела у меня впечатление, как я уже сказал, своим таким огромным масштабом и некоторой такой деловитостью людей в дневное время. То есть как бы все бегают, все суетятся. У нас тоже бегают и суетятся, причем, как правило, с наиболее важным видом суетятся люди, занимающие меньшие должности какие-то. Так вот, и я немножко не понимаю, как может быть вот патриотизм к заведению, которое, в общем-то, так или иначе является аналогом НИИ, научно-исследовательского института, в самые такие вот застойные годы. То есть не чувствуете ли вы себя там растерянно в дневное время? То есть, по-моему, творческая работа, она предусматривает какое-то все-таки уединение. Вот на «Радио Свободе» днем вот это очень сложно.
1: Ну, вы знаете, видимо, это связано с определенной архитектурой этого здания. Оно действительно огромное здание. Но, вы знаете, что случилось, когда решили сокращать бюджет «Радио Свободы», «Свободной Европы», которая раньше была в Мюнхене, то президент Гавел предложил «Радио Свобода» здание Национального собрания. И потому мы там и находимся. Действительно, архитектура какая-то своеобразная. Но нужно еще учитывать то обстоятельство, что «Радио Свобода», «Свободная Европа» — это вещает не только на русском языке. Там очень много служб. Она вещает на румынском, болгарском, словацком. Вот. И на нескольких языках бывшего Советского Союза. В том числе и татарском, там, башкирском. Значит, на
0: то
1: языках.
0: Есть на наших родных языках.
1: То есть это несколько радиостанций все-таки. Вот что я хотел сказать. Поэтому у вас создалось впечатление вот такого огромного, многолюдного пространства.
0: Скажите, пожалуйста, на «Радио Свобода» внизу, когда спускаешься, там вот такой здоровый холл, да, и... стекла этого холла, они тонированные. Происходит постоянное ощущение, что на улице непогода. Вот, и выходишь как бы когда на улицу, если там жаркий день, то ощущение очень резкое, психологический удар какой-то ожидал совсем другого. Вот как вы считаете, эта тонировка внизу, она каким-то образом влияет на работоспособность сотрудников? Потому что они, значит, заходят вроде бы сразу солнце, а там уже вот дождь. Как бы. Потом выходят, думают дождь, а там солнце. Ну, не было ли заметно каких-то аномальных, например, поведений? Вот он там, например, с зонтиком всегда ходит по коридору или что-то еще такое?
1: Ну, кстати сказать, я знаю, да, где-то тонировка такая из каких-то помещений. Но то, что вы Может быть, я потому что хожу и не смотрю вокруг, но я не заметил.
0: Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот что вас в последнее время больше всего бесит? Ну, дело в том, что накал страстей в обществе, в человеческом, очень, в общем, контрастно достаточно увеличен. Уже вот эта нить, она даже может обжечь. Вот. Ну, меня, например, бесят птицы вечером, потому что они, значит, ищут, где угнездиться, часто промахиваются и там падают, там что-то ссорятся постоянно, у них свои какие-то взаимоотношения сложные. Бесят водители нерадивые, которые поворачивают из левого ряда на правый, да, бесят работники ГАИ. Вот, бесит, кстати, синтетические ковры, от которых бьет током потом от всех железок. Вот самое последнее, что взбесило вас вообще?
1: Что меня взбесило самое последнее? Вообще меня ничего не бесит, как правило. Ну, я не знаю. Видимо, что-то, что произошло в Москве совсем недавно. Я приехал неделю тому назад. Ну, дайте подумать. А вы знаете, что бесило? Вот эти лампочки, да, там на улице, на Тверской там, и так далее, они очень похожи. Вообще-то Москва выглядит гораздо лучше сейчас, чем, скажем, год тому назад. Ну,
0: правильно, мы раз в неделю вот выходим, а там, как, на субботники.
1: Я не знаю, как описывать эти лампочки. Вот освещение в основном, ну, ничего. Но вот эти лампочки, которые висят на некоторых улицах, они очень похожи на лампочки, которые, знаете, в Южной Италии, когда праздник покровителя какого-то маленького поселка, вот именно такое освещение. Вот это немного бесило.
0: Угу. Скажите, вот вы как бы живете в длительном отрыве от родины, все-таки от солнечной Италии. Вот. У нас об Италии в основном, ну что, то есть все знают, что это как бы определенная территория, да, географическая, знают певца Челентано. Вот. Вот вы, как, например, представитель...
1: Это тоже бесит, кстати.
0: Тоже бесит, да. Это естественно бесит.

0: прислал. Видите, вот зубы тут он. Ну да, в общем, речь сейчас не о нем. А вот такое представление, как я вижу, об Италии у наших граждан, действительно, вот вас бесит. А вот в двух словах, что бы вы могли, ну, рассказать о вашей стране такое, чтобы люди поняли, что там только не только Челентано вот, и этот сапожок, а, скажем, что-то еще такое прекрасное и приятное.
1: Ну, как вам сказать так, в двух словах довольно трудно, конечно. Тем более, что я, как вы знаете, я давно не живу в Италии и бываю, ну, 2-3 раза в году. Вот. Что я могу сказать? Значит, тема, конечно, началась такая. Ну, когда я приезжаю в Италию, меня очень многое бесит. Так сказать, я очень ее люблю, когда я живу за рубежом, значит, у меня тоска по родине и все такое. Там вот всякие аспекты жизни, нашей итальянской жизни меня бесит. Бесит то, что у каждого есть свое мнение, так сказать, что очень много спорят, так сказать, каждый человек представляет определенную партию, решения не принимаются и так далее и тому подобное. Но я ее очень люблю все-таки. А что хорошее могу сказать? Ну, как правило, я предпочитаю говорить, ну, если уже в духе нашего такого разговора, я скорее вижу отрицательные стороны чего-то, чем хорошие. Хорошие как-то я их воспринимаю, ну, как естественные, поэтому не очень обращаю внимания.
0: Ну, это правильно. Это такой своего рода иммунитет против, как бы, все-таки вот... внешней среды, я бы так это назвал. Ну что же, и такое еще возникает несколько у меня вопрос странный. Дело в том, что и у нас тут на радио «Эхо Москвы», ну и вообще очень вот среди людей, окружающих меня, было в свое время такое странное происходило вещь, что они совмещали все, скажем, творческую профессию, да, с профессией, с какой-то административной деятельностью. Вот вы являетесь заместителем директора русской службы «Радио Свободы». Одновременно вы делаете вот такие авторские программы по классической музыке. Вот мешает это или нет? Потому что у нас были печальные опыты, когда человек как бы занимал достаточно серьезную должность здесь, на «Эхо Москвы». После этого он сказал: а я хочу заниматься только творчеством. Прям у меня на глазах изорвал свое удостоверение, что он главный, схватил со стола первый попавшийся диктофон и побежал просто брать интервью. Вот. А в дальнейшем просто абортировался на телевидении. Даже вот вплоть до того, насколько вам это удается сочетать.
1: А я делаю это свободное от работы время.
0: То есть вот являетесь заместителем,
1: да,
0: директора?
1: Да, совершенно верно. Вот это самое главное. А вот свободное время, когда мне позволяют, так сказать, вне нормальных рабочих часов, там вечером, мы записываемся, например, после 8 вечера, или в субботу, или в воскресенье, так сказать. Вот. И когда у меня вот, ну, немного времени, я вот этим и занимаюсь. Должен сказать, что да, это передачи музыкальные. Они, вот эти темы меня привлекли, потому что они связаны как-то с Россией. Вот. История и так далее. Но я повторяю, так сказать, мне это не мешает. Я очень доволен, когда я это могу делать. Но вот мой директор, конечно, очень... Но его бесит то, что я делаю вот передачи и хочу заниматься творчеством. Поэтому, так сказать, он мне это позволяет только после того, как он уходит с работы, и да, до того, как он приходит на работу.
0: А вот как бы его это бесит по причине того, что у него у самого нет времени заниматься созданием каких-то вот таких авторских программ? Или он просто не способен своим мозгом генерировать что-то, кроме там подписи, это приказов или еще что-то? Это тоже очень важный вопрос. Дело ведь в том, что бывает, когда человек, ну, вот он сидит, у него тут печати, значит, по бокам, вот, и секретарь такой, и он настолько уже, что, вот, что он даже после работы с женой говорит там в печать, вот так, и она ему пельмени хочет, а он ей в печать, он уже ничего не понимает, как бы. И, естественно, с такого человека сложно спросить, чтобы он написал музыку или хотя бы детский стишок, или одну детскую книжку.
1: Ну... Что я могу сказать по этому
0: поводу? Нет, ну он сейчас не слышит нас, я думаю, поэтому...
1: Ну, доложит, конечно. Вот, так что...
0: Ну, то есть не будем эту тему затрагивать.
1: Я бы предпочел, конечно, не затрагивать.

0: Хорошо, я сегодня специально пригласил своего как бы коллегу. Вы не обращайте внимания на его внешний вид, это Антон Королёв. Дело в том, что Антон Королёв по несчастью или по счастью является сотрудником оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. Вы наверняка знаете. И Антон Королёв также является большим знатоком, любителем и теоретиком, в общем-то, именно классической музыки. Я немножко сориентирован в других направлениях, и классическую музыку воспринимаю как набор более таких или менее звуков, которые можно воспринимать для уха. Потому что я считаю, что, скажем, когда человек гремит в барабан, да, или играет на электрической гитаре, вот, то это нельзя воспринимать никак, кроме как шутка или такие, как звукоизвлечения, неловкие, нелепые и несерьезные. Вот, тогда как человек, значит, водит палкой, на которой натянут конский хвост, по жиле, которая натянута на дерево. То есть, получается, все вот оно природа. Вот, то есть, для меня классическая музыка ценна этим. А Антон Королёв, я знаю, заготовил несколько вопросов. Антон, мы внимательно слушаем.
1: Очень интересно, кстати, наблюдать мне, как музыковеду, за такой беседой музыканта и журналиста. Вот, и... много, кстати, я жду от вашего сегодняшнего диалога именно как независимый музыковед, потому что я избрал именно как бы это направление в теории музыки. Всем известно, что все музыковеды, все теоретики зависят от чего-либо. В основном это, конечно, от денег. Вот. И,
0: денег тебе здесь никто не даст.
1: Правильно, потому что... Что-что?
0: Давай, рассказывай. Угу.
1: Так вот, наиболее ценным достижением нашего сегодняшнего теоретического исследования это является вот эта система картотеки. То есть все знают, как журналисты воспринимают якобы эмоционально в своих исследованиях печатных или телевизионных, радио, всяческие явления культуры. И думают, что это привлекает слушателей, много им объясняет и людей радует. На самом деле, кроме нелепых неразберих, это ничего не дает. Система картотеки позволяет объективно оценивать реальную ценность вот, происходящего. То есть плохо – это плохо, хорошо – это хорошо. Когда это плохо, зачем человеку тратить эмоции еще на переживания? Вот. Поэтому я считаю, что надо хладнокровно воспринимать явления и описывать, будучи музыкальным теоретиком или музыкантом, или политическим журналистом, дабы не вносить в стрессовое состояние сегодняшнего населения еще излишних каких-то вот волнений. Как ты считаешь, Саша?
0: Ну, я на всякий случай скажу «да». Вот, хотя со многим в твоей речи я не согласен, но поскольку вот то, с чем я не согласен, в общем, занимается где-то около 40 всего процентов, а 60 за, то я говорю да.
1: Нет, ну вот пример, вот человек, вот как нашего сегодня гостя нашей страны, как выяснилось, очень многое бесит, поэтому у него такой усталый вид, и он вот хочет спать, да, как он нам уже признался. Вот. А если бы он применял в своей деятельности систему картотеки, он был бы более бодр, свеж и способен логически размышлять.
0: Ну, вполне возможно, да. Но
2: да, тут... вы хотите сказать, что я не способен логически размышлять, что ли?
1: Ну, пока еще, может быть, и да. Но ночь, она длинная, и неизвестно, чем это может кончиться. Такие примеры были, кстати, вот с классическими музыкантами, в частности,
0: даже,
1: на эфирах.
0: Даже Марио, я хочу просто сказать, что Антон еще имел в виду следующую вещь, что бывало, человек приходит вот сюда к нам, садится у микрофона, и где-то часа полтора все с ним нормально, вот. А потом начинают происходить какие-то странные вещи, потери там ориентации в пространстве или еще что-то. То есть бывало, вот он выйдет куда-то и не вернется. Потом дня через три говорит, приезжайте, заберите его. Он тут где-то ходит. Вот, поэтому как бы вещи случаются самые разные, понимаете? Вот, ну, я хотел немножко перевести все-таки опять разговор к теме классической музыки.
1: Ну, это всегда пожалуйста, потому что это живет рядом с нами, это воздействует на нас, и я думаю...
0: Это живет внутри нас.
1: Да, да.
0: Марио, сперва, наверное, вопрос к вам. У нас вот здесь, в России, есть целый ряд популярнейших телевизионных ведущих, которые даже называют себя звездами. Вот я всегда против того, чтобы вот телеведущих любых называли звездами. Их нужно называть дикторами. Почему? Потому что звезда — это как бы человек уже авторитетный, вот, и, так сказать, человек, который дает всем своим внешним видом положительный пример не только грудничкам, но и другим телезрителям, да? И мало кто знает, что делает этот человек, например, под столом, когда вот все видят только говорящую голову. Чем он занимается под столом? Непонятно. Во что он одет? Непонятно. И, может быть, когда он идет с работы, он не перешагивает через червяков во время дождя, а специально их давит. Масса отрицательных сторон. Но у них, у некоторых, по крайней мере, хватает мужества признаться в том, что она, говорит, все равно. Мы в музыке не понимаем. А стали вести музыкальную передачу, потому что там, во-первых, платят денег больше, и, во-вторых, мы просекли такую фишку, что музыкальная передача приносит больше дивидендов. Вот. Скажите, пожалуйста, тут у вас вообще отношение к той музыке, о которой вы рассказываете? Вы ее слушаете запоем? Или как бы она тоже у вас так в основном как средство для записи ваших передач?
2: Ну, я думаю, что последний вариант наиболее подходящий. Конечно, средство для записи моих передач. Ну, вы знаете, музыка – это элемент... Ну, во-первых, музыкальные передачи стоят меньше. И, как вы говорили, приносят больше прибыли. Потому что, ну, музыка заполняет эфир. Значит, музыка, она приятная, так сказать. Вот... Потому, ну, если вы привлечете многих гостей, там еще будете им платить по минутам и все такое, это стоит большие деньги. А авторские права меньше стоят, потому и приносят больше прибыли.
1: Еще, кстати, плюс звать музыкантов на эфиры, потому что это в основном люди тщеславные, им приятно не только поиграть, а еще и покрутиться вокруг микрофона со своими какими-то сентенциями. И денег они, кстати, подчас и не просят за выступление. Так что можно использовать интеллект своих гостей, немало не потратившись при этом.
0: Ну, ты сказал фразу. Марио, вот в какую музыку вы слушаете в вашем автомобиле? Вот у нас, например, из каждого, по крайней мере, второго автомобиля доносится...
2: Вы знаете, во-первых, у меня украли. У меня два автомобиля. И украли там приемник, кассетник. И сначала... из одного автомобиля, потом из второго. Потом еще и украли автомобиль. Поэтому я сейчас уже не езжу, а хожу на работу. Не слушаю музыку.
0: То есть, а плеер вы не любите?
2: А так я не делаю разницы между... Вот как вы делали, классической, неклассической музыкой. Эстрада или как это называется.
1: Поэтому... Ну, кстати, извините, это довольно серьезное, может быть, но не то, что заблуждение. Это ваше право так думать, но... Вся история культуры показывает, что вся музыка делится именно на две категории – классическая и молодежная. Конечно, нельзя провести четкую границу, как между материальным и духовным ее нет, но музыка делится так. Вот. Ну, вы, конечно, вправе ее делать единой.
2: Ну, я не молодой, потому я ее и делаю единой.
0: А вот скажи...
2: Я не могу говорить о молодежной музыке, потому что возраст уже не тот.
0: Вот что касается молодежи, грудничков, вообще, как вы считаете, вот основная причина того, почему дети не любят классическую музыку во всем мире? Вот у нас почему они не любят, я имею в виду Россию, в большинстве своем, я догадываюсь, там, благодаря таким передачам, как, к примеру, «Писатели у микрофона», или благодаря трансляциям концертов Баха под, по кухонному приемничку, где частота вообще 3 кГц, и, собственно, естественно, ненависть к Баху возникает, потому что там все трещит, и звук звук совершенно непотребный, да? Вот. Из-за преподавателей музыкальных школ, которые заставляют петь сольфеджио. Собственно, сольфеджио никому не нравится и не нравилось. Вот. Ну, это мои как бы домыслы. Причина, так сказать, почему это происходит здесь. А вот во всем мире-то почему груднички не любят классическую музыку, а просят, чтобы им поставили пыц-пыц?
2: Ну, вы знаете, может быть, у меня опыт немного другой. Я любил с самого, так сказать, детства классическую музыку. Я даже ненавидел вот то, что называют сейчас молодежная музыка. Я ее стал любить уже, так сказать, в преклонном возрасте. Но поэтому не могу сказать. Значит, может быть, я исключение, но классическую музыку я любил с детства и до 30-35 лет терпеть не мог. Ну, Битлов, например, вот мое...
0: Ну, это делает вам честь.
2: И только уже потом, значит, я стал это ценить.
0: Да.
2: Так что у меня произошло все наоборот.
0: Как сказал один телевизионный герой, когда я слушаю Битлз, я достаю беруши. Вот, то есть я тоже присоединяюсь к нему. Ну да ладно. У вас есть цикл передач, который называется «Моцарт и Сальери». Вот в свое время всякие молодые поэты у нас тут тоже писали стихи. Я даже позволю себе процитировать. «Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил». Дескать, что вот Моцарт как бы целиком исписался, думал молодой поэт, весь исписался, и Сальери отравил Моцарта. Это я не говорю от себя, я говорю, пересказываю вам стихотворение. Просто у меня память плохая, я поэтому, так сказать, в прозе это все делаю. Значит, Сальери прикинул мозгами, что, дескать, Моцарт исписался, и срам у него дальше будет. Вот еще недели две пройдет, и полный срам. И типа друга своего как бы отравил, чтобы тот умер великим. Вот. И вот концовка. Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил. Это одна из версий такая существовала реально.
2: Да, ну, теперь я вынужден, конечно, говорить в тоне как-то более... Ну, я бы не сказал серьезным. Ну, во-первых, Сальери Моцарта не отравил. Наверняка Моцарт не был отравлен, а умер по вполне естественным причинам. И... А всю эту историю придумали, наверное, потому что нужно для вот гения, да, для такой мифологической личности, как Моцарт, создавать образ врага. Вот. Ну и нашелся Сальери, которому приписывали вот такое. А на самом деле это все было не так.
0: Ну, в принципе, ведь они же были современниками, и в то время как бы ну, Моцарт, может, и был в большем фаворе в каком-то, да, но вообще как бы он же не был гением, я имею в виду, вот времени именно своего. Ну, в том смысле, что не говорили женщины на базаре, там вот идет, смотрите, Моцарт гений, да. Вот.
2: Нет, это, конечно, придумали все после смерти Моцарта.
0: Вот с какого момента, на ваш взгляд, началась эта легенда, и нельзя ли...
2: Легенда началась как раз после смерти Моцарта. Ситуация была немного иная. Сальери был очень известный, так сказать. У него было прочное положение, он был придворным композитором, а у Моцарта не было постоянной работы. И вот вся эта идея о зависти, да, которую будто Сальери питал, ну, Сальери завидовал Моцарту, да, говорят. На самом деле, вот если мы смотрим, читаем немного письма Моцарта, там есть, ну, 5 ссылок на Сальери, вот из этих, вот, на основании этих 5 высказываний о Сальери, можно сказать, что Моцарт очень завидовал Сальери. Завидовал Сальери, потому что у того была постоянная зарплата, так сказать. А Моцарт, хотя хорошо зарабатывал, но он очень добивался позиции прочно. А уже потом, конечно, после смерти Моцарта, ввиду ряда обстоятельств, ну, вы знаете, там появилась какая-то, ну, это было начало романтической идеологии, вот, итальянские композиторы доминировали, то есть имели прочное положение во всех дворах Европы, и была такая националистическая реакция. Да. И надо было вот создавать вот такой миф, что Моцарт особый, Моцарт наш, национальное, более глубокое, а то искусство, которое, так сказать, царило везде в Европе, это космополитическое. Это было, совпадало с началом национализма, романтизма. И вот потому и нужно было создавать... Сальери брали как раз как пример. Надо было создавать образ врага, то есть противопоставить Моцарту, вот, чтобы его возвысить. А такой вот... образ Сальери, завистливого и такого заурядного, что ли. Угу. Самом деле, это довольно сложно. Это... Но я могу продолжить уже потом.
0: А получается, я... что... Сейчас... Что как бы вот там Пушкин, Дантес, да? То есть, ну вот вообще это известно, что вроде с Дантесом Пушкин действительно что-то... не поделил. И пуль там доказана, все такое прочее. Вот. Здесь, конечно, несколько сложнее, но вот мне почему-то кажется, живи я в то время, я бы, конечно, больше 2 дней бы не прожил, просто поздоровый, слабенький я. Вот. Но в целом, представьте себе, что я Сальери. Ну, я могу даже встать. Вот, вот. И вдруг мне говорят, что, дескать, Моцарт умер, ты, дескать, Моцарт, вот ты. Вот. А я-то еще живой. Вот немножко, если нам совершить экскурс в историю, Сальери-то пытался как-то себя защищать, адвокаты или что-то? Каким образом это происходило? Или он просто молчал?
2: Ну, во-первых, когда Моцарт умер, таких слухов еще не было, они появились через несколько лет. Так что Сальери и не защищался, и не мог. И, кроме того, такие обвинения, они не были выдвинуты как бы открыто. Но стали появляться какие-то слухи. А когда Сальери о них узнал, ну, конечно, это, видимо, его огорчало, но еще через несколько лет он попал в больницу для... В собственно, сумасшедший дом, и умерли, поэтому.
1: Не так? Ну, в общем-то, разделил судьбу Шумана, который тем же кончил. Вот, независимо от национальности, многие люди искусства докатываются до такого. Но, в принципе, была еще экономическая причина вот этой самой возникновения легенды. Все, кто были в Зальцбурге, видели, насколько там якобы культ Моцарта процветает. То есть Моцарт уже не композитор, а дяденька с конфетки. То есть, все знают, это Моцарт-талер, все эти Моцарт-ликеры. Вот, город забит
0: вот этим. Пианино я видел, набитое конфетами, вот, написано Моцарт.
1: Да. И... никто не поедет в город, где жил композитор, который был хороший, там, великий, но жил и жил себя. А вот когда пошла легенда, что его отравили, и вот он бедненький, отравленный, но родился здесь, тут-то туристы и хлынули, и до сих пор они там проводят свои отпуска.
0: Нет, ну, конечно, вопрос, я понимаю, что несколько дебильный я задаю, но если его не отравили, отчего же он умер не от старости, что показало вскрытие, что сказал личный патологоанатом и так далее. Какие-нибудь документы сохранились? Не может человек просто так умер и все, правильно?
1: Так это было, видимо, когда-то известно. Но опять же, городские власти, я так думаю, сделали все, чтобы скрыть и могилу, и там всякие документы, вот, и свидетельства о смерти, и показания врача, и все такое прочее. Это же легко делается.
0: То есть коррупция вот тогда начиналась?
1: Начиналась. Она тогда еще, можно сказать... проходил очередную стадию исторического развития.
0: Может быть, господин Пушкин-то имел в виду другую фразу. Может быть, когда он говорил, что, дескать, отравил, значит, Сальери Моцарта, он не имел в виду того, что он там ему плесканул то калий цианистого, а имеется в виду отравил, в смысле задавил своими гонениями какой-то своей, понимаете ли, энергетикой и мощью своего привилегированного положения. Хотя я знаю, простые люди, вот они больше любили Моцарта, плясать под него и так далее. То есть практически Моцарт это был, как сейчас, группа UB40.
2: Ну, я не знаю, что имел в виду Пушкин. Я могу только... Я знаю, что у него было, ну, довольно мало. Он читал немецкие журналы, в которых писали, что то есть слухи о том, что Сальери отравил Моцарта. Почему-то он не читал другие немецкие журналы, в которых это опровергалось. Вот. А насчет преследований со стороны Сальери, Моцарта и так далее, это тоже легенда. Сальери никого не преследовал и не было у него причины. Я говорил, у него было очень прочное положение.
0: Нет, тут не имеется в виду преследование какое-то, что он типа там ему там в качан капусты иголки втыкал, которые Моцарт, купя на рынке, нес домой, правильно? Имеется в виду, что на каком-то светском балу, рауте, там пришла, например, Елизавета, да, и типа говорит: о, Сальери, вы сочинили и исполнили нам прекрасную сегодня пьесу. А он так возьми, да просто и скажет: ну, естественно, я же не этот идиот Моцарт. Вот в этом смысле, в смысле слухов, в смысле постоянных унижений вот в обществе каких-то, ну, как это называется, когда говорят в послушничество, или как оно? Ну, вот это, ну, понимаете, как говорят, вне присутствия человека о нем плохо.
2: Ну, по моим сведениям, как раз было все наоборот. А, вот. То есть мы не имеем... Ну, вот, например, мой... ну, я не хочу сказать коллега, он действительно музыковед, а я любитель. А, вот. А, не знаю, подтвердит ли он это или нет, но у нас очень мало свидетельств о том, что вот Сальери мог так высказываться в отношении Моцарта. У нас есть некоторые свидетельства о том, что вот Моцарт, да, здесь вот, например, Моцарт, чтобы получить место определенное, писал брату императора о том: вот Сальери не умеет писать церковную музыку, а нет у него такого опыта, хотя уже Сальери писал там несколько месс и все такое, а вот я умею. Он было немного наоборот.
1: Угу. Я бы хотел вернуться к Пушкину. Тут несколько все проще. Известно, что многие авторы любят играться историческими именами. И, в принципе, Пушкин-то выдумал эту легенду как бы автономно. Вот он, так придя к каким-то игривым размышлениям, вот это все изобрел. Вот как вот у тебя есть песня «Шел по улице Гагарин», да? Всем известно, что Гагарин не мог нигде не идти, мог, потому что его или... просто никуда не пускали.
0: По траве вот. Ходил только.
1: Да, вот, вот. На территории
0: Байконура.
1: Вот да. Да. Вот, то же самое и с Пушкиным. Он взял: о, Моцарт там, ну, благозвучная фамилия Моцарт. Вот, и вставил ее вот в свои какие-то фантазии игривые. Вот и все. Вот, и никаких он целей особенных не преследовал. И журналы он немецкий, естественно, не читал, потому что он не умел читать по-немецки.
0: Угу. Ну, то есть, с другой стороны, это непростительно, видимо, как бы поэту делать такие вот уже художественные домыслы. Я же, например, не говорю, что там Пиночету, например, подсыпали Пургена. Его там это, как бы, ближайший помощник, не знаю, как его звали. То есть, смысл в том, что как бы такое внедрение в ход вот истории, да, музыкальной, как бы не льстит великому поэту.
1: Ты уже знаешь последствия, а Пушкин был один из первых, только так начал делать. Он никак не ожидал, что это вот эта его фантазия обернется чуть ли не хрестоматийной такой истиной, которую всерьез обсуждают и снимают кинофильмы по этому поводу.
0: В смысле кинофильмы? Немножко вот хотелось бы к кинематографу.
1: Но это в основном, так сказать, узкоспециализированные ленты, которые, я думаю, не представляют такого уж интереса для среднего пользователя, вот типа тебя.
0: А. Понятно.
2: Ну, я думаю, что Пушкин просто выдвигал такую общеизвестную истину о том, что вот талантливых людей всегда преследуют, а именно преследуют те, которые боятся, так сказать, за свое место, потерять свое место, да, преследуют заурядные люди. И это верно, это так, это закономерно, это происходит у нас. Так что это великая истина, то, что Пушкин, так сказать. Но... Однако, в данном случае вот реалии были совсем другие.
1: Ну что ж, Я просто хотел опять привести пример Саши и Пушкина одновременно. Они были очень ранимы, все эти люди творчества. Вот сейчас стоило упомянуть цитату из его, так сказать, произведения, и он уже завелся и начал говорить: я же про Пиночета не пишу, и какие-то стал примеры. Ага. Хотя я ничего плохого не имел против его вот этих строчек про Гагарина. Ну, человек ранимый, и в принципе...
0: Ну ладно, все обо мне, ладно. Давайте, я вот что хотел спросить. Расскажите... Вопрос к Марио Корти. Как вообще относятся в Италии люди, ну, обычно вот обыватели, к таким вещам, как потусторонние вещи, там, колдовство, гадалки и прочее? У нас, вот, я знаю, мне рассказывали наши общие знакомые, что вы, Марио, как бы записали себе огромное количество вот с телевидения, ну, программ «Знак качества», и смотрите их регулярно вечерами. Особенно вам почему-то нравится смотреть выступления ясновидящих, гадалок и вот... вот таких прочих людей, которые не просто говорят, что они отслеживают аномальные явления, но и могут на эти аномальные явления всячески влиять.
2: Ну, насчет того, вот, что я люблю смотреть, я там записываю и все такое, я не знаю, откуда у вас такие сведения. Я думал, что это я знал только я и никому не говорил.
0: Может быть, просто вот. Кто-то видел случайно.
2: Что касается первой части вопроса, то да, действительно, не только в России, но во всей Европе, в том числе в Италии, очень это любят. Вот особенно считается вот такой город Турин очень. Там очень много этих демонических сект. Там любят посещать кладбище ночью, там всякие обряды устраивают. Но меня больше всего интересует, откуда вы узнали вот о том, что, вот, о моей вот этой слабости, да, что я...
0: Ну, я скажу прямо, что как бы... Вот
2: кто
0: как
2: вам
0: раз
2: рассказал?
0: Вот одна из представительниц этой профессии, в общем-то, как раз сказала. Дело в том, что она очень четко чувствует как бы людей, которые интересуются ее вот деятельностью в этой области. И она вот как раз так пошевелила там бровями, пальцами вот над этими над свечами и как бы сказала про вас.
2: А это, это девушка на Арбате?
0: Это не девушка.
2: Нет?
0: Нет, это уже такая зрелая женщина. Ее тоже показывают часто в знаке качества при свечах. Причем она как бы действует следующим образом. Она говорит, вот ясновидящая называет дальше имя, помогла мне в том-то и том-то. Вот, если хотите, звоните этой ясновидящей, дается там телефон ее, да? Вот, а на самом деле вот ясновидящая — это она. Непонятно, почему она так скрывается. Ну а скажите, вот вообще ваше отношение к такому публичному рекламированию подобного рода вообще вещей? Вот прошло бы оно в Италии, например, в Америке прошло бы все. Вот, к примеру, тут недавно был такой человек Василий Шумов у нас, который бывший наш соотечественник, а сейчас он живет уже длительное время в Америке, и мы с ним обсуждали диету элементарную, и всплывала такая история о том, что супруга одного очень известного человека специально заражала себя, в общем-то, глистом, чтобы какое-то время похудать. Помнишь, это тоже, Антон, да, история?
1: Да, ну, мы сейчас, кстати, можем сегодня послушать ее несколько хитов.
0: Послушаем обязательно. После этого она как бы переборщила с дозой вот этих животных и, в общем-то, не пошли не тем путем, а она умерла. Вот. А мы как бы с господином Шумовым прикинули, что можно в Америку наладить вот элементарно продажу и доставку вот этого нового средства для похудания. Главное — это грамотно преподать. С нужным темпераментом, то есть нужно выйти там очень красиво, шуметь, навести рекламную кампанию, типа глисты для похудания, и там купят все. Вот насколько вообще итальянцы консервативнее вот в восприятии таких вещей? И вообще, что им нужно говорить, чтобы им что-то продать?
2: Ну, я думаю, что они не настолько консервативные. Они думают, что примерно то, что в Америке происходит, происходит и там. Там очень много частных телевидений, и это все действительно рекламируется. Единственная проблема – это то, что вот итальянцы в основном, вопреки вот всяким нереалистическим фильмам, довольно худые, поэтому нечего им худеть.
0: А в фильмах, кстати, не показывают толстых итальянцев.
2: Показывают никогда. Толстых итальянских разу, баб. Ну, ну, опять-таки, это дело поколения, понимаете. Я имею в виду 50-е годы.
0: Ну, это обычно их показывают, они пляшут на винограде, отжимают его на специальный. Так, даже я видел конкурс, кто больше отожмет виноградного сока на бочке за час, что ли. Вот они стоят. Нет,
1: за определенное нажатие
2: ног. Это, наверное, в Грузии.
0: Нет, это именно вот показывали, по-моему, происходило в Италии.
1: Да. За определенное нажатие ног вот там дается 53 раза. Обычно такое классическое число. И сколько выжмется вот литров будущего молодого вина. Вот. Естественно, что туша должна быть более массивной. Да, ты выиграешь просто.
0: И еще хотелось немножко спросить. Дело в том, что вот Америка — это страна, в общем-то, где почему-то, опять же, по телевизору часто показывают, люди пьют бутылочное пиво. Даже в каких-то ресторанах, в каких-то заведениях, где, казалось...
2: И пьют прямо из горлышка,
0: да. Да. Вот. Как бы меня это несколько коробит, потому что нужно ощущать аромат пива все-таки, да? Вот. В Италии культ вина. Определенный. Вот, а как в Италии обстоит дело с пивом? Насколько вообще этот напиток является национальным? Я просто думаю, стоит ли ехать.
2: Дело обстоит достаточно хорошо, я должен сказать. Там молодежь предпочитает пиво сейчас. И есть, конечно, великое заблуждение, что касается, что пить, с чем есть или наоборот. Я, например, приехал очень давно. Я ведь жил в Аргентине в детстве. Вот приехал в Италию, мой город Милан, да? Ну, там было две пиццерии только тогда. Милан, ну, что, 1,5 миллиона жителей, всего две пиццерии. Сейчас очень много пиццерий, которые... Ну, как бы пицца как бы из-за рубежа вернулась в Италию. Сначала из Италии, значит, за границу, а потом она стала популярной уже в Италии. Тоже из Америки, кстати сказать. Вот. А в основном иностранцы себе представляют, что пиццу, вот с пиццей пьют вино. Ничего подобного. Итальянцы исключительно пьют пиво, когда едят пиццу.
0: Скажите, как вы считаете, есть ли у меня шанс, например, открыть в Милане ресторан, который будет называться, ну, как угодно, например, хоть пищеблоком назови, да? Вот, главное, что это будет растягайное. Ну, растягай, это всякие пироги, это блюдо русской кухни исключительно. Вот я не имею в виду там даже пельмени, которые там и китайцы научились лепить. Кстати, благодаря, опять же, нашей программе мы давали рецепт, как это делать. Вот, тем не менее, насколько вообще русская кухня может быть популярна в Италии?
2: Ну, ввиду того, что того наплыва, так сказать, русских сейчас, то я думаю, что вполне вы можете открыть не один ресторан, но еще, ну, и 10 еще.
0: А много все-таки русских туда приезжает. Милан, а вот цель приезда, и в основном, вот вы как-то не пытались для себя составить такую схему, типа, зачем они там? Вот едут ведь?
2: Ну, едут. Как едут, в Испанию едут, на море, отдыхать. Ну, сейчас еще могут, так сказать, проблем с визой нет. А вот и стали ехать.
0: Понятно. Ну, что же, да.
2: Ну, я хочу сказать, что еще проездом, потому что, может, они и предпочитают во Францию, но вот если во Францию, то легко вот проездом еще заодно немного Италии посмотреть.
0: Понятно. Послушаем пьесу и ненадолго прервемся. Господин Королев, прокомментируйте нам это произведение. Если можно, переведите вкратце, о чем там будут петь.
1: На самом деле это произведение никакому комментарию не поддается. Это фрагмент из «Волшебной флейты» Моцарта. И там настолько непонятный какой-то архетипный сюжет, что сам автор, в общем-то, не сильно понимал, про что он тут пишет.
0: То есть, видимо, похоже на звуки, издаваемые птицей.
1: В общем, да, но только в таком симфоническом смысле, с блеском композиционно-инструменталистического искусства, я бы сказал.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода» и автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарт и Сальери» Марио Корти, и также Антон Королев, призванный выполнять функцию знания, знатока теории классической музыки и не только. Марио, вот как бы люди, которые занимаются профессионально какой-нибудь деятельностью, да, ну вот, к примеру, вы занимаетесь классической музыкой, вам это интересно, вам это близко, наверняка вы пытались и пробовали освоить какой-нибудь инструмент музыкальный, если не секрет, что это было.
1: Ну, я довольно плохо играю на фортепиано.
0: Значит, вот были правы некоторые сотрудники. Дело в том, что как бы у нас вот люди, которые очень серьезно занимаются журналистикой, да, вот, они иногда как бы репетируют интервью. Вот бывало, вот он сидит в комнате у себя в своем кабинете и типа задает вопросы пустоте. Вот, ну, типа доставляет ему удовольствие. Мне рассказывали, что вы в вашем кабинете иногда так днем бренчите на рояле что-то. Это правда или нет?
1: Ну, не в моем кабинете, у меня рояль. Там нет, но вот и рядом, да, действительно. Когда меня что-то бесит, если вот опять говорит об этом, значит, я иду, у нас есть специальный зал, рояль, а вот и я там что-то действительно пытаюсь. Какие-то звуки из рояля, извини.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон в студии 203-19-22. Если у вас будут вдруг какие-то вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. И еще такой момент, который мне был бы интересен. Вообще, насколько вот у вас на вашей радиостанции велико значение в эфире классической музыки? Вот насколько я знаю, по-моему, только вот вы в одиночестве делаете подобного рода программы.
1: Нет, конечно, оно несколько лет тому назад было совсем невелико, но это были другие времена. Теперь нас ретранслируют на FM, на средних волнах, так сказать, в разных городах России, поэтому нас достаточно хорошо слышно. Вот. Кстати, мне сказали, что звонил разгневанный слушатель совсем.
0: Но он даже мало того.
1: Пять минут тому назад и жаловался, что у меня русский хромает. Вот. Ну, я пытаюсь все-таки объяснить. Вот. А сейчас, ну, я повторяю, пошли другие времена. Нет, это неправда. Вот у нас есть Игорь Померанцев, который делает передачу «Поверх барьеров». У него тоже классическая музыка звучит. Кажется, вчера была передача. Вот, у него гость был такой контртенор русский. Я считаю его самым хорошим контртенором вообще. Даже лучше, чем англичане, Каган Полей. И вот звучал Каган Полей совсем недавно. Пел одно сочинение Вивальди, которое называется «Низи Доминус».
0: Если вы позволите, я поставлю вам сейчас одну пьесу, вот, а затем мы немножко поговорим об этом человеке и о том, что вы сейчас слышите.
2: «Монморанси». Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Вот в связи с выше прозвучавшей композицией мне бы хотелось узнать о вашем отношении, во-первых, к самому господину Кисину, как к личности, как к музыканту, как уже на данный момент это как бы даже культовая личность, я бы сказал. Вот. И вообще к такому явлению, как ноты господина Шницки, которые напоминают собой номера арабских автомобилей.
1: Ну, я отвечу, так сказать, давайте я буду немного себя абстрагировать, так сказать, и отвечу, ну, буду обобщать ваш вопрос и не буду вникать, значит, в какие-то там детали. И если вы имеете в виду современную музыку, то я отношусь достаточно положительно. Вот. Единственное, конечно, я даю такой совет всем, кто хочет слушать современную музыку. Ее надо слушать по крайней мере 3 месяца подряд, а потом ухо привыкает, и уже начинаешь как-то ценить. Но не менее 3 месяцев. По крайней мере, так было в моей жизни.
0: А может, это просто
1: примерно
0: привыкание идет,
1: 16 лет, так сказать, и для меня Равель и Дебюсси звучали страшно, так сказать, не говоря уже потом о Стравинском, Шёнберге и так далее, Берг. Вот, и до самых, так сказать, современных композиторов, там, композиторов электронной всякой музыки и так далее, да. Ну, в общем-то, это дело привыкания. Потом ухо начинает уже различать и действительно ценить.
0: Такой писатель, которым вы наверняка знаете, господин Буковский.
1: Вот. Ну, я знаю нескольких Буковских. Есть такой,
0: но это
1: Чарльз,
0: все братья.
1: Буковский.
0: Вот. Да, Чарльз Буковский, да. Но остальные, это его все, по-моему, братья они. Вот. Или он сам, то есть под разными псевдонимами пишет. Вот. Это часто случается у них, у писателей. Вот там постоянно описывается у него такие вещи. То есть он постоянно бухает жутко, к нему приходят какие-то друзья, полные ублюдки, они, значит, бухают вместе, и всегда в момент их прихода он слушает классическую музыку. Вот. И очень часто почему-то вот именно у Чарльза Буковски именно в эти моменты всегда фигурирует Малер. Вот в связи с этим у людей, неискушенных в восприятии классической музыки, но занимающихся литературой, потому что дело в том, что это на самом деле две взаимоисключающие вещи, как я понял. То есть люди, которые занимаются литературой, как правило, не имеют дома даже проигрывателей, зато у них все завалено книжками. И наоборот, люди, которые занимаются музыкой, очень мало читают. Вот те, кто читают, они могут подумать, что Малер — это какой-то человек с синяком под глазом, сильно пьяный и, в общем-то, выдирающий по ходу, значит, перья у гусей, чтобы записывать кривой рукой что-то там на ноту, раз его слушает главный герой Буковский.
1: Ну, он, может быть, его слушает. Я Малера не слушаю. Вот. Не потому, что я много читаю или мало читаю, а потому, что ну, у меня есть такая, ну, я не знаю, есть такое русское слово «идиосинкрасия», что ли. Ну, неприязнь, вот, вообще к романтической, а тем более к постромантической музыке. Я предпочитаю вот современных композиторов типа Шнитке, например.
2: Можно я задам вопрос? Часто вот в кинематографе можно заметить такую сцену, какой-либо показывается маньяк, готовящий очередное свое злодейство. И он перед этим, почесывая кошечку, слушает что-либо оперное, классическое. Вот. В советское время, кстати, вот как какой-нибудь мерзкий интеллигентишка, неприятный, разложившийся моральный герой, обязательно он тоже вот причастен к музыке. Вот. Как вы расцениваете это явление?
1: А вы не можете формулировать вопрос как-то иначе? Я как-то не очень.
0: Ну, в смысле в том, что как бы в последнее время в кино, да, в таком явлении, как кино, как правило, люди разные там, убийцы, киллеры и так далее, они, дабы как-то подчеркнуть свою сентиментальность, вот своего литературного героя, постоянно ставят на проигрыватель пластинку с какой-то классической музыкой.
2: Он, кстати, заводной апельсин там все время.
0: Да, да.
1: Это известное явление. Сталин тоже смотрел всю ночь картину «Мать» по Горькому, так сказать, и плакал. Но это не мешало ему, так сказать, быть и убийцей.
0: Кстати, говорят про...
1: Это явление...
2: Нет, ну, Горький, это ладно, но за классических обидно, потому что всякие вот отрицательные герои слушают, и постепенно это проецируется на само искусство.
1: Еще слушал песню Суликова, тоже плакал.
0: А, кстати, говорят, что Гитлер, он играл на флейте сам очень плохо, тоже эти звуки разносились, когда уже вот происходила осада Берлина целиком, там уже они в бункере спрятались, у них там был сплошной разврат, увлечение как раз разными вот потусторонними вещами, там все астрологи перепились, перепутались, они хватали первого попавшегося, подтаскивали и говорили: «Генрих, скажи мне, что сегодня обо мне шепчут звезды». Вот. А Гитлер в это время сиротливо сидел в своем кабинете и издавал жуткие такие плаксивые звуки на флейте. То есть как бы такая сентиментальность злых гениев своего рода.
1: Знаете, я не знал, что Гитлер играет на флейте. Может быть, вы путаете его с королем Фридрихом II, который так, тоже Гитлер играл в Берлине.
0: Под него, кстати, а он же еще был, по-моему, и писал флейте, что-то, да. Для какие-то произведения, да? Вот у меня даже есть пластинка.
1: Да, совершенно верно. Сам сочинял, совершенно верно.
0: А мне, кстати, нравится. Очень неплохая музыка для короля. Он, по-моему, был не дурен. Так в целом, потому что, по идее, управление как бы королевством в сочетании с написанием музыки, вообще люди, которые управляют государством, при этом и как бы близки к искусству, они, в общем-то, создают для своего народа, как правило, очень хорошую жизнь. Вот чисто если в экскурс окунуться, действительно, кстати, интересный персонаж, что господин Фридрих-то.
2: Нет, а наши правители, они зачастую тоже, кстати, прикладываются.
0: Вот Хрущев на гармошке играл.
2: А Борис Николаевич, он просто
0: пляшет.
2: Дирижирует. Вот, а это высшее проявление музыкальное. То есть артист именно тот, кто звуков не издает в музыке на самом деле. Высочайшая вот артистическая должность — это вот...
0: А можно я задам вопрос Марио Корти? Марио, вы наверняка по роду своей работы знакомы со многими классическими музыкантами и наверняка с дирижерами. Я тоже знаком с некоторыми выдающимися дирижерами и не скажу, что все они замечательные ребята в плане вот чисто такого общения там в быту, там, что с ними хорошо посидеть, попить пиво и так далее. Вот чего не могу сказать о простых музыкантах этих же оркестров, которые зачастую, даже если он концертмейстер, к примеру, оркестр, все-таки должность, да, в оркестре, тем не менее, он там и пивка, и как бы интересный собеседник. Вот. А дирижеры, они какие-то все, честно говоря, очень мутные, заторможенные, а порой просто неприятные люди. Плюс очень здоровые, имеется в виду физически. Вот скажите, вы не пробовали заняться изучением психологии дирижера? Он же сам звуков не издает, а душа-то просит, он же хочет схватить у него же видно по глазам, хочет у него схватить арфу, например, и сам прям вот играть, даже говорит, был такой случай, когда, по-моему, в Венской где-то опере выскочил ополоумевший просто дирижер, ну, с ума человек сошел, подсбежал, кому-то выхватил и стал издавать звуки. То есть ему на этом, конечно, была точка поставлена его карьере. Вот, но тем не менее, это же очень жутко быть при музыке, а в то же время регулировать.
1: Ну, может быть, вы видели картину Феллини? Кажется, называется «Дирижер».
0: По-моему, отрывки видел.
1: Да. В рекламу. Ну, вот это примерно то, что вы описываете сейчас.
2: Но, Саша, я немножко все-таки не согласен с твоей вот этой самой изначальной концепцией. Да. Дело в том, что в основном дирижеры — это неудавшиеся музыканты. Вот он издавал звуков-то в детстве и не вышло.
0: То есть, в принципе, дирижер при оркестре — это как гаишник на дороге.
2: Да, который не может... Гаишник же не ловит воров, не расследует микроскопические следы отпечатков пальцев. Он стоит и машет. Это неудачник в милиции.
1: Давайте назовем два примера. Дирижер — это довольно странная личность. Ну, Тосканини, например, играл на виолончели в оркестре, да? И, ну, вдруг не оказалось дирижера, и попросили его, возможно, потому что он плохо играл на виолончели, поэтому выбрали его дирижером. А другой дирижер, довольно известный француз, есть такой Жорж Петр. В молодости он был боксером, и чуть ли не стал чемпионом Франции.
2: У нас, кстати, тоже есть в консерватории замечательный дирижер, он дирижирует в Московской, я имею в виду, студенческими всеми оркестрами, и у него примерно такое же прошлое. Насчет будущего не знаю, а вот раньше вот он был боксер.
0: А можно спросить, это я задаю вопрос Марио Корти, а вот ваше отношение к такому коллективу, как Кронос Квартет, да?
2: А ты кому вопрос-то задаешь?
1: Марио я Форд, видел я... компактные да. диски. Вот я посещаю довольно большой магазин в Праге компактных дисков. И там есть вот целая полка, и там есть вот много этих CD, написано «Кронос Квартет». Ну, не знаю, я только видел, не слушал никогда.
2: Саша, кстати, хороший тогда был джем вот с этими ребятами, голосов родных, и вот, помнишь, да,
0: да
2: летом?
0: Да,
2: вот,
0: да,
2: вот, то есть, да. Очень приятные воспоминания.
0: А скажите, пожалуйста, опять же, я хочу задать этот вопрос Марио Корти. Да, сейчас вот факс там, вот факс пришел к Марио Корти. Вопрос, на ваш взгляд, вот вы сейчас приехали в Россию, да, таким свежим взглядом ситуация в классической музыке здесь. Вот, может быть, вы как-то уже успели за время вашего пребывания здесь познакомиться и узнать что-то о молодых композиторах, имеется в виду классического жанра, вот, российских. Кого из них вы бы отметили, да, вот своим вниманием? Или тут как бы вот кроме нас с Антоном больше ты никого?
1: Боюсь, что нет. Ну, я приехал, во-первых, с другой задачей, а не ознакомление с новыми композиторами. А должен сказать, что, ну, помимо всех причин моего приезда в Москву, чего я не ожидал, конечно, это то, что я буду здесь сидеть на радио у нашего конкурента «Эхо Москвы». И вот так разговаривать, болтать как-то с вами. Вот это для меня огромный сюрприз, конечно.
2: То есть вы хотите сказать, что классическое искусство все-таки еще пытается шевелиться и жить?
1: Думаю, что да, да.
0: Ну что же, если вы не против, давайте все-таки обратимся к телефонным звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я напоминаю, для тех, кто только что вот вернулся из ванны или переворачивал курицу, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге», а также цикл «Моцарт и Сальери» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все полны внимания.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня одно замечание, два вопроса.
0: Давайте.
3: Сначала замечание.
0: Давайте.
3: Дело в том, что согласно последним исследованиям останков Моцарта, он умер от амебной дизентерии, вызванной, значит, плохим качеством питьевой воды тогдашней Австрийской империи.
0: Угу.
3: Ведь тогда водозаборы-то не охранялись, туда гадили кто ни попадя, птицы всякие.
0: Угу.
3: А с хлоркой и с углем активированным тогда проблемы были большие.
0: Понятно.
3: И вопросы.
0: Давайте.
3: Вопрос к гостю. Как вот он относится к торжествам по поводу, значит, 850-летия?
0: Что еще раз, поразборчивее, если не слышно?
3: По поводу вот этого праздника.
0: А, то есть, что понял, да.
3: Да, который грядет.
0: Угу.
3: И вопрос к вам, Александр,
0: да,
3: и к Антону. Когда планируются ближайшие концерты ансамбля «Голоса разных»?
0: Угу, «Голоса разных», понятно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вот. Но я думаю, что нужно все-таки начать вот насчет дизентерии. Как-то, конечно, немножко позорная болезнь, такая, ну, не совсем, я бы сказал. Вот мне надо было спросить у нашего радиослушателя, откуда такая информация.
1: Вот. Я не знаю, в общем, у меня была такая передача, вот «Моцарт и Сальери» — это цикл из 9 передач, это 9 часов. Вот, восьмая называлась «12 вариаций на тему смерти Моцарта». И у меня вот этой вариации нет. Должен сразу сказать, что останков Моцарта ведь нет. Их нет. Говорят, что есть какой-то череп там Моцарта, но это тоже наверняка фальшивка, поэтому, ну, этого не может быть. Вот из этих вариаций в Вене бытовала такая легенда, да, вот сразу после смерти Моцарта, о том, что он убит палочными ударами ревнивым мужем, вот, его ученицы. И сейчас музыковедение, историки музыки относятся сейчас к этому варианту довольно серьезно. Но я не буду сейчас рассказывать всякие обстоятельства, кстати, связанные вот с этим вариантом, так сказать, с этим тезисом.
0: Кстати, вот некоторый парадокс такой, вот если действительно верить в эту версию, что он был убит вот палочными ударами, да, тоже от удара погиб такой замечательный джазовый музыкант, как Джако Пасториус, вот, который тоже куда-то пришел в какой-то клуб, а охранник его, то есть это к вопросу о том, что, в общем-то, если ты Моцарт, ты можешь приходить к любой ученику.

0: себя прилично, культурно, вот как все остальные.
1: Я хочу...
0: Нет оправдания.
1: Я бы хотел возразить несколько, сказать слов против этого. Конечно, душить собственную жену за малейшую провинность нехорошо даже со стороны гениального музыканта. Но я вот вспомнил историю Фила Коллинза, который взял, чтобы развестись с постылой женой и жениться на новой, он должен был по каким-то там левым ихним заграничным законам заплатить очень много миллионов долларов. Вот. Кому? То есть, вдумайтесь в вопрос, Фил Коллинз — это один такой. Жениться он может на ком угодно. И вот эта Клава, которая прожила с ним какое-то количество лет, портила ему там кровь.
2: Пельмени вот, вовремя не носила.
1: Да, наступала на провода во время работы записи, в домашней студии. Да.
2: И говорила, тут ты сейчас громко не пой, Фил, потому что мой котик спит. Ну, котик животное, да. Типа. Или сходи моему котику за виски.
1: И вот это тривиальное существо оттяпало деньги, которые люди заплатили Филу Коллинзу. Они попытались его звуки как бы купить своими вот этими деньгами. Вот, то есть материальными вот этими ценностями воздать ему за его божественное искусство. И вот эта тетка забрала... Вот, я считаю, что вот эти законы не должны действовать на таких людей, как Фил Коллинз.
2: Давайте возьмем пример Японии. Я слышал от своих японских друзей, студентов от Ботанического института в Токио, что у них есть такое понятие, как достояние нации. То есть вот это звание, оно присваивается очень немногим. Вот, и этот человек действительно может сделать все. Ну, там, я не знаю, там, извиняюсь, там, сходить по нужде с небоскреба. Вот, конечно, тут какие-то нормы существуют, но он может это сделать, это ненаказуемо. Вот все-таки людей, которые что-то делают, действительно не так много. Если вот эта Клава, о которой рассказал Антон, целого Фила Коллинза как бы на деньги так вот повела, то это не совсем справедливо. Все-таки он-то Коллинз, а она Клава.
1: И он ей, в общем-то, ничего плохого не сделал.
2: Ничего. А наоборот, она теперь всю жизнь будет ходить как бывшая жена Фила Коллинза.
1: И будет в каталогах о нем всегда.
2: Как дети бывшей жены Фила Коллинза. То есть он просто ее прославил.
0: Ну, а если не Фил Коллинз, а кто-то другой неизвестный, ну какая разница?
1: Ну, во-первых, у неизвестного таких проблем не возникает. У него денег-то нет, столько,
0: возникает,
1: как у Фила Коллинза.
0: Возникает. Ну, у тех, у кого много денег, те платят больше алиментов. У кого меньше, те...
1: Опять же, несправедливость, потому что алименты подчас должны платить Филу Коллинзу. Потому что он явился, извини, Саш, он явился генетическим спонсором.
2: Мне интересно знать, в принципе, вот существовали в мире такие претенденты, когда женщина платила как раз алименты за грудничка, ну, когда, например, грудничок оставался у отца, а женщина, значит, у нее деньги со счета снимают на алимент, или не было такого?
0: Бывает, да. Если у нее доход большой, если она не права, считают мужа, так сказать, правильно, тем более, если решают, что вот у мужа должен быть грудничок, то она платит, конечно. Вот это происходит в самых передовых странах. Не знаю, как в России, но в некоторых странах Запада есть такие случаи.
2: Понятно.
0: Наверное, в Швеции, в Соединенных Штатах.
2: Следующий вопрос нашего радиослушателя касался праздника 850-летия Москвы. Хотя мы-то знаем, что, в общем-то, Москве гораздо больше лет. Вот. Я, например, у меня было такое предложение, как бы касаемо господина Долгорукого Юрия. Памятник, которому стоит около гостиницы «Арагви» в Москве, приделать ему клюв к носу. Ну, съемный, значит, в чем причина, объясню. Я считаю, что несколько было неблагоразумно строить город большой, да, или, по крайней мере, начинать его даже строить в месте, где температура воздуха, бывает, опускается до минус 20 градусов. И вот даже птицы улетают отсюда, типа, куда-то на... кто-то, где тепло. Вот этот клюв мы ему приделаем, и если сменится климат, то просто клюв этот аккуратненько отстегивается. Вот. Ну, это мое отношение, как меня об этом никто не спрашивал. Но, тем не менее, я расцениваю вот так это все происходящее. Вообще любое событие, связанное с юбилейством, оно производит на меня очень грустные впечатления. Вот хотелось бы услышать ваше мнение.
0: Ну, я бы хотел знать, откуда у вас сведения, что Москва была основана гораздо раньше. Это интересно.
2: Дело в том, что как это происходило, насколько знаю я, Юрий Долгорукий со своими ребятами ехал на лошади. Просто поле

0: Ну и, грубо говоря, дороги какой-то, да, и нашел опушку, на которой стояло несколько хижин, ходили какие-то люди, бабы в передниках стирали белье и так далее. Вот, он там завис со своей дружиной где-то там, может быть, на неделю, эта история умалчивает. Какое-то время там отдыхал, вот, после этого типа сел и уехал дальше, вот, куда-то. И в голову не приходило, то есть про этот поселок он забыл. А возвращаясь обратно, опять завис в этом поселке и сказал: это же классный поселок, давайте здесь построим мегаполис, небоскреб по метро. Вот. Таким образом, фактически выясняется, что Москва была им открыта и замечена вот на его пути туда.
1: Понятно. Но есть другая забавная история. Кстати, вот мы заговорили о том, как историю искажают в каких-то целях. Вот, ну, например, история с Моцартом и Сальери, да? А вот Екатерина II, она, ну, не очень разбиралась в музыке, но содержала придворных композиторов. Так. Один из них был такой итальянец из города Фаэнса. Значит, там керамику делает, керамические плитки. Наверное, в Москве тоже продаются. Вот. И решила написать для него либретто. И она написала такое, ну, театральное, что ли, действие. Я не помню, как это называлось. «Начальное управление Олега». На музыку Сарти, еще одного русского композитора, Пашкевича и одного скрипача, который играл в петербургской капелле. Такой Канобио был. Ну, поскольку это очень длинно, 5 часов, и надо было быстро писать, и, ну, значит, решили, что 3 композитора сами, значит, напишут в разные части. А вот там есть история создания Москвы, не Долгорук, а Олегом, так сказать, и несколько веков раньше. Поэтому меня интересовало. Вот это тоже манипуляция истории в политических целях. У нее был план, так сказать, связанный с Константинополем и все такое. И, значит, она придумала создание Москвы, основание Москвы, так сказать, несколько веков до того, как это произошло. И получилась довольно такая забавная, интересная опера.
0: И даже правдивая, потому что все-таки какие-то факты, когда приведены, то уже, в общем-то, это правдиво. Мы, кстати, вот предлагали, знаете, что сделать?
1: Кстати, я предлагаю, да, вот в связи с 850-летием, вот можно было бы эту оперу поставить. В Петербурге в прошлом году частично ее исполнили.
2: Но стоит ли это делать в смысле музыкальной точки зрения, с художественной? Потому что вот эта мода на возрождение заслуженно забытых произведений, она как бы подчеркивает энциклопедичность вот этих наших деятелей культуры. А любая энциклопедичность, она характеризует упадочность у эпохи. И поэтому вот эти все проекты, антологии русской музыки, весь Мисковский, русская виола и тому подобное, они вот там
0: иллюстрации. Танцы народов мира.
2: Да, вот эта всеобщность.
1: Так, откуда вы?
2: Я спрашиваю именно ваше мнение о музыке.
1: Я вас спрашиваю. А почему заслуженно забытых? Вы разве слушали?
2: Я хотел спросить,
1: если забытые,
2: это музыка
1: вы не
2: или
1: слушали.
2: Нет?
1: Ну, попробуем исполнять, потом скажете.
2: Нет, сначала надо все-таки посмотреть вот
0: партитуру.
2: Да, ограниченному количеству людей авторитетных, вот, прежде чем тратить деньги налогоплательщиков.
1: А вы знаете, я-то понимаю. Я довольно хорошо читаю партитуры. Вот. Но когда мы имеем дело с партитурами, скажем, 18 века и раньше, ну, во-первых, они не, ну, там не в деталях разработаны. Композиторы не все указывали, так сказать, а потом это исполнялось, ну, композитор договаривался с членами оркестра, как это исполнять. И мы знаем, как это все звучит, например, ну, по Моцарту, да, только в тех случаях, когда эти произведения издавались. И тогда все детально, все расписывалось. Когда мы имеем дело с рукописями, это труднее. Это во-первых. И во-вторых, партитуры, ну, конечно, можно разобраться там, что вот, ну, как-то вообразить, как это звучит. Но надо ведь сначала исполнять. И надо исполнять это хорошо, как бы интерпретировать, и только после этого мы можем сказать, хорошая ли музыка или плохая музыка.
0: А, Марио, вот в связи с сейчас вы заговорили о партитурах, я-то так читать слабо могу. Вот, я только программу телевизионную, и то старую. И
1: Повороти тоже не умеет читать ноты, так что ничего. Хорошей компании.
0: В связи с тем, что вот вы сейчас сказали о партитурах, естественно, они там договаривались с музыкантами, какие-то вещи, там, акценты, да, синкопы и так далее. Они ставили по договору с оркестром. Но, однако, не секрет, что существовало в то время такое грустное явление, как плагиат, да? Вот есть ли у вас какие-нибудь мысли, каким образом вообще в то время вот происходило это явление, плагиат? И как с ним боролись?
1: Во-первых, понятие плагиат не существовало в те времена. Это понятие появилось с появлением авторских прав. Всей философии об интеллектуальной собственности. А тогда авторских прав не было, и поэтому не было и плагиата.
0: Но чувство было, что у меня содрали, меня обидели.
1: Было, хотя, в общем-то, авторы относились не так, как сейчас, ко всему этому. Ну, во-первых, надо сказать, если мы говорим о музыке, и особенно если мы говорим о музыке 18 века, барокко и классическая музыка, есть такие, то, что называются стилемы, определенные шаблоны, да, которые все использовали. А этих шаблонов было много. А потом композиторы их брали, комбинировали. Вот Моцарт, например, был мастером в этом. Он заимствовал у его предшественников, современников. Причем заимствовал гораздо лучше, чем это делали его коллеги.
0: То есть, в принципе, получается, что он первым использовал
1: он
0: принцип сэмпла как такового.
1: Он пользовался этим материалом и его перерабатывал, да, действительно, лучше, чем другие. Но это абсолютно нормально. Это вы, понимаете, здание состоит из кирпичей, там, каких-то элементов. Это же не плагиат. Вы получаете все-таки, вы можете строить здание, немножко отличающееся от другого здания, используя одни и те же элементы. Но это же, разве это плагиат?
0: Ни в коем разе. А насчет концерта
2: вот
0: голосов
2: я хотел,
0: родных,
2: кстати, вернуться несколько... к вопросу о партитуре. Именно в камерном ансамбле канонического импрессионизма «Голоса родных» мы с этим сталкиваемся, потому что в основном мы работаем с рукописями Лаэртского, еще неизданными, и очень много приходится именно договариваться о синкопах и акцентах.
0: Даже во время концерта часто мне приходится глазами так блистать, как-то показывать.
2: Хотя Саша в рукописях пытается правда подробно все это делать.
0: Даже я придумал свои рисунки, чтобы мне не забыть, поскольку с нотами у меня туго, то вот знаете, как молодые люди передают друг другу гитарные аккорды, разлинованные эти штуки, нарисованы, значит, струнки, и стоят звездочки. Также у меня нарисован рояль вот так длинный, я переворачиваю, там прям пальцы как класть. Это какой-то секрет выдал.
2: Ничего. Всегда можно немножко что-то рассказать секретно. А насчет концертов, в общем-то, я не буду ничего пока конкретно говорить. Вот, ведутся переговоры с...
0: Скажем так, следите за информацией. Не будем.
2: Давайте, ты считаешь, вот это...
0: Да. Давайте следующий телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы к Марио Корти и к Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Алло.
0: Да, рассказывайте.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Я давно уже вас слушаю. Я как-то, правда, не слышал сначала передачи, но я так понимаю, что вы что... Болтаете, что на ум взбредет, да? Или как? Что это такое вообще?
0: Знаете, дело в том, что с самого начала передачи-то и не было. Вы включились как раз в самом начале. Не,
3: я давно ее слушаю. И мне вообще было как-то удивительно, что среди ночи вот несколько человек занимается такой билибердой. Что это такое? Мне просто любопытно. Я Вот очень люблю вашу станцию, постоянно слушаю. Я пытался дозвониться до этого и
0: по-другому. Но это, спасибо, этот вам и не мог ответить, потому что этот ушел перед нами с испуганным лицом. А я объясню просто, этот делал следующее. Вот до того, как мы вышли в эфир, он принимал роды в прямом эфире. За это этого и уволили, собственно. Вот, так что этой передачи больше не будет здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: А
4: вы знаете,
0: Нет, пока.
4: Я наоборот с большим интересом слушаю передачу и считаю, что сегодня, и мне даже дико слышать предыдущий звонок. Вот, например, сегодня, как и всегда, а сегодня особенно, такой дорогой гость у вас в эфире, как Марио Корти. Я считаю, что радиостанция «Свобода» не является альтернативой «Эхо Москвы». Они сами обе самоценные и имеют отличительные черты. Радиостанция «Свобода» более профессиональна, более строга. Вот, например, и даже поверх барьеров, вот, допустим, там вот передача о Гоголе, вот что мне удалось до того, как «Эхо Москвы» стало вещать, то, что я слушала. Вот. Ну вот, а «Эхо Москвы», оно тоже очень грациозно, интересно и очень много, и, конечно, ну, в общем, ценных передач. И вот та, которая происходит сегодня. И мне как раз вот в начале разговора, я вот согласна с Марио Корти, может, я говорю немножечко долго, но, понимаете, вот Марио Корти сказал, что для него не существует разницы между классической музыкой и музыкой эстрадной. И для меня также. И вот пример тому. Например, самая моя... Вот что, мне не отключайте меня, мне интересно, что Марио Корти скажет. Вот, например, моя одна из любимейших песен, это песня Беллини «Не светит мне окошко, что сияло». Вот. И также самая любимая песня в исполнении Саши Лаэртского, песня про моряка в сопровождении Франц-квартета. Они, так сказать, совсем разные. Вот, чтоб, ну, Марио Корти, конечно, наверное, песню про моряка не слышал.
0: Мы обязательно это восполним, этот...
4: Вот, да. И мне еще хоть спросить, Марио Корти, два вопроса.
0: Давайте.
4: Вот, например, наоборот, где Марио Корти удалось так прекрасно выучить русский язык? Конечно, он не такой, как, например, у Севы Новгородцева. Но и еще второй вопрос. Какое... Вот знает ли он песню, конечно, «Не светит ни окошко, что сияло Беллини»? И какое его самое... Какое-нибудь, ну так, ну, к примеру, любимейшее произведение музыкальное. А к тому же еще Саша Лаэртский со своей передачи, он действительно просто механически оттягивает аудиторию у радиостанции «Свобода» своей передачи от «Поверх барьеров». Ура!
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот сразу огромное количество информации мы получили. Вот. И, собственно, вот первый вопрос был касаемый русского языка.
1: А, ну, во-первых, да, конечно, у меня русский язык не такой хороший, как у Сева Новгородцев, но разница такая, что я не русский, а он русский. И потому, значит, у меня немного хуже. Это, значит, на первый вопрос. А я знаю какую-то неаполитанскую песню Беллини. Кстати, он был сицилианец. Не знаю ее название по-русски, но мне кажется, она звучит, ну, у меня голос плохой, правда, примерно так. Это так? А ее нет уже в эфире.
0: Да, уже.
1: А очень плохо. А, вот. Ну, хорошо, значит, вы не можете подтвердить. Кстати сказать, мне кажется, Чайковский тоже заимствовал эту мелодию, и у него есть одна
2: старая
1: пьеса
2: французская
1: для
2: песенка.
1: Фортепиано, да.
2: В детстве, кстати, Саша, помнишь, я любил на день рождения попросить тебя иногда.
1: Вот. А мое любимое музыкальное произведение я затрудняюсь. На данный момент, я люблю оперу. Скажем, опера «Дон Жуан», скорее «Дон Джованни» Моцарта.
0: А вот скажите, что касается господина Паваротти, у нас есть целый ряд людей, достаточно таких известных музыкальных журналистов, которые говорят буквально следующее, дескать, что он не поет, а визжит, и что как бы его место, в общем-то, в районе туалетной комнаты консерватории, где он должен, одев халат на свое тучное тело, заниматься уборкой. Это действительно так, реальные высказывания ряда музыкальных критиков.
1: Опять-таки, я не знаю все эти детали, но я все еще думал о звонке предыдущего слушателя и то, что она сказала о том, что по поводу свободы и эхо Москвы. И это, мне кажется, довольно интересно. Да, действительно, свобода звучит как-то более строго. Но не тогда, когда голос свободы передается через эхо Москвы. Тогда уже звучит не так строго.
2: Угу. Позвольте пару слов о Паваротти. Дело в том, что Паваротти вместе со всяческими Доминго будет находиться в гораздо более худших акустических условиях, чем туалетная комната Московской консерватории. Красная площадь — это вам не сахар. А насчет туалетной комнаты консерватории, дело в том, что это заведение, я имею в виду Московская консерватория, вот в мое время отличалось тем, что там студенту класс практически нельзя было взять свободный, чтобы поточить свое мастерство. И человек, который хотел это сделать, он, например, говорит: так, ребята, я пошел точить мастерство. То есть это значит, он идет в туалетную комнату Московской консерватории, достает инструмент, начинает там заниматься. И очень многие концертные программы целиком были сделаны именно в этих помещениях. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу.
0: Хорошо ты про туалетную комнату рассказал.
1: А есть туалетная бумага в туалетной комнате?
2: Не замечал никогда, потому что, опять же, в основном туда люди ходят позаниматься.
0: Марио, а вот ваше отношение к искусству балета вообще? То есть дело в том, что любые танцы и пляски, издаваемые вот это человеческой тушкой, да, они пластично не были. Вот у меня, например, зрение устроено так, что я все вижу очень либо ускоренно, либо замедленно. Ну, в том смысле, что, например, бежит человек, а я вижу, что он кого-то плывет. Вот. Или он там, например, лежит, а я вижу, как у него прям волосы ходят ходуном, да, хотя он ничего особенного не делает. То есть нормального такого зрения у меня как бы, в общем-то, оно отсутствует. Частота кадров другая сбилась после того случая. Вот. И балет, как бы из всех искусств телодвижения под музыку, он является как бы действительно самым таким пластичным. Но я тут пытался смотреть без музыки балет. Минут 5 я смотрел, и мне стало очень смешно, потому что все-таки вот тушки эти скачущие, они как-то...
1: С вами согласен, у меня примерно такое же впечатление. Я никогда не был в восторге от балета. Вот. Если смотреть на него без музыки, конечно, производит удручающее впечатление. А если слушать музыку для балета без балета, то же самое.
0: Да. Послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Алло.
0: Рассказывайте.
5: А вот мне очень нравится вот этот Парамонов в этой «Свободе», да? Но мне кажется, ему лучше анекдоты рассказывать, у него бы нормально было. А вот какой бы он передачу, на какую бы тему ни начал, так в конце он обязательно Сталина и Ахматову почему-то, хотя никакого смысла в этом нет, но обязательно он выйдет. Так? Вот лучше бы ему анекдоты рассказывать. А вот Стрелиный, он мне, если можно так вот, свое личное мнение, вот он мне представляет такой дуб, да, но который гнилой, понимаете, вот. Вот, это вот кошмар. Как вот, ну, стиль у его разговора, вот прям начинает он говорить, и сразу скучно становится. Вот этот дуб у меня маячит перед глазами.
6: Извините.
5: Такой гнилой, он светит.
0: Извините, что я вас перебиваю. Вот, как бы, как я сказал выше, Марио Корт, он является заместителем директора русской службы «Радио Свобода». Он может ведь начать игру в отдел кадров, приехав назад. И все эти люди, имена которых вы произнесли, оставшись безработными, приедут в Москву, вычислят вас, и будет беда с вашей тушкой.
5: Нормально все. Пусть придут, мы с ними выпьем пивка-то.
0: Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, вот это как бы, вот, видимо, как я понял и догадался, я парень-то догадливаюсь, звонил человек, который слушает именно радиостанцию «Свобода». Может быть, вы как-то прокомментируете?
1: Ну, все имеют право, конечно, на свое личное мнение. Ничего не скажешь, я знаю очень. Я слышал мнение других слушателей, так сказать, и они в восторге и от Парамонова, и отстрелянного. Правда, слушатели другой категории. То есть некоторые слушают Парамона, некоторые слушают Стрелянного. То есть у нас есть, ну, для всех вкусов. И я советую этому слушателю, ну, послушать дальше «Свободу». Может быть, кто-то ему понравится. Не обязательно Стрелянный или Парамонов. У нас 12 часов вещания в день, так сказать, 24 часа в сутки с повторами. Очень много, значит, есть для всех категории слушателей.
0: А не было ли у вас, скажем, такого желания, вот меня иногда обуревает желание поменять все, вот, там, от оборудования. Даже был один момент, когда я отключил все отсюда, унес уже почти, а потом пришли, говорят, отдай, дескать, станция прям не работала.
1: Ну, мы оборудование уже поменяли.
0: А у меня такое же было и с людьми, когда вот просто приходил за ух людей выводить, как-то и говорит, мы новых берем на работу, мы новых. То есть полная смена коллектива творческого. Потому что, ну, как бы ведь постепенно любое озеро, оно превращается в болото, правильно? То есть нужно как-то обновлять и так далее. Не было лед именно? Сейчас приду и всех разгоню вот так прям.
1: Ну, нет, конечно. Конечно, нет, потому что, ну, мы живем, так сказать, во времена другие, в демократических условиях, и нет таких полномочий ни у кого. Ну, может быть такое желание,
0: конечно. Вот я про желание, естественно.
1: Ну, желание, да, но это, как вам сказать, скорее снимут меня, если я и такое желание буду высказывать.
0: Понятно. Ну что же, ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наше общение с Марио Корти и с Антоном Королевым.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Марио Корти, заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарта Сальери» по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ему свои вопросы. Также тут присутствует Антон Королев в качестве теоретика классической музыки. И мы слушаем ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание. Здравствуйте.
1: Я хотел задать один вопрос вашему
0: коллеге. Только говорите, пожалуйста, как можно громче немножко.
1: В том числе и вам.
0: Слушаем.
1: Скажите, пожалуйста, вот они, радиостанция «Свобода», является своеобразным конкурентом вашей станции. А скажите, пожалуйста, они слушают, скажем, музыковедческие экзерсисы Артема Варгавтика? И как они относятся к тому, когда он дергает за бороду Петра Ильича Чайковского, Брамса, непочтительно отзывается о нем и так далее? Угу. И второй вопрос, если можно. Кто из музыковедческой школы советской им знаком? Ну вот, скажем, такие навскидку музыковеды: Асафьев, Келдыш, Богатырев, Кремлев и так далее. Угу. Интересно ли это им или нет?
0: Спасибо, спасибо. До свидания. Ну вот, что касается вот как бы конкуренции, я от себя немножко скажу, что я в этом туго что-то понимаю. Вот, как бы мы... То есть, вообще, конкуренция — это придуманная. Конкуренция — это скорее все-таки промышленное явление. Там, чей-то автомобиль лучше, да? Вот. Или бытовой, там, чья-то жена красивше и так далее. Вот. Что касается конкуренции в средствах массовой информации, то это тупо, потому что осталось лет 10 до того, как век информации, эра информации просто целиком кончится. И все журналисты останутся без хлеба. Вот. Что касается как бы вот Артема, я, честно говоря, не слышал. Хотя, конечно, дергать за бороду Петра Ильича Чайковского, как бы человек-то умный, вряд ли будет. Ну, я не знаю, может, Артем так,
2: кстати,
0: прикалывается.
2: Оказывается, вот почему у него там вот около консерватории он же весь такой темный, а бородка блестит. Ну, часто подходит, видимо, подергать.
3: Ну, я должен сказать, я не знаю, не слушал. А что касается русской музыковедческой школы, да, действительно, я с некоторыми именами знаком. Но я хочу что подчеркнуть, что вот эти циклы, которые я делал, они очень специфичны. «Неаполь в Петербурге» — это история итальянских композиторов XVIII века, которые были придворными композиторами в Петербурге. Об этом очень мало известно, и в России есть авторы, которые о них писали. Вот. Ну, не буду называть их имена. Единственное, что я скажу, что очень интересно, что их музыка не очень часто звучит и очень мало записей. И вот эти российские музыковеды писали о них, они знакомы с партитурами и так далее, никогда не слушали их музыку. И вот особенность этого цикла в том, вот я с ними разговаривал, кое-кто из них участвовал в этой, в моих передачах. И для них это было просто открытие, потому что вот после моей передачи, значит, они получили возможность слышать, скажем, музыку Пайзелло, там, Джузеппе Сарти впервые, вот, благодаря моим передачам. Вот интересно, как музыковеды пишут, никогда а никогда не слушали музыку. Вот это то же самое, о чем они пишут.
0: Что дирижер постоянно машет палочкой, а сам толком-то не играет. Вот мне кажется, вот как бы музыковед и почвовед чем-то похожи. Но почвовед, он хотя бы там советует агроному, дескать, ты зерно сюда сунь, у тебя ботва больше вырастет тогда. Вот. А музыковед, вот как вы сами сказали, вот он ничего не слышит, ничего. То есть, на мой взгляд, музыковед даже хуже поэта. Я, конечно, прошу прощения, но вот почему-то мне так кажется.
2: Я бы хотел сказать, как независимый музыковед.
0: А, извини,
2: дело в том, что вот эти все итальянские композиторы, будучи в Петербурге, они ведь непосредственно воздействовали на наше русское искусство, столь славно впоследствии расцветшее, и, в общем-то, без них, может быть, мы и не имели нашей русской музыкальной культуры.
0: А цель их приезда вообще в Москву? Вот финны ездили в Ленинград как бы напиваться, а что потянуло?
2: Но если верить, опять же, историческим заметкам, то их целенаправленно приглашали, им хорошо платили, им здесь нравилось, и они зачастую здесь оставались просто жить.
3: Да, в основном деньги, конечно, потому что Екатерина очень хорошо платила. И почет, разумеется, и возможности. Все-таки была очень хорошая капелла в Петербурге.
2: Это уже потом, значит, когда вот эти русские композиторы возникли. Естественно, люди, занимающиеся какой-то деятельностью всецело, они редко бывают широких взглядов. И вот они сразу стали отрицать вот это, значит, то, что итальянщина, это, значит, портит это русское
3: Глинка,
2: искусство.
3: Да,
2: и так далее. Хаяли Патти, там надсмехались над ней, вот, забывая, что это замечательная певица, и многих она радовала своим пением.
3: Я хочу сказать, что это довольно нормальная реакция, и есть какая-то связь с другим циклом Моцарт и Сальери. Почему это произошло? Ну вот смотрите, значит, композиторы Березовский и Бортнянский, да, но особенно Березовский, они были учениками венецианского композитора Галуппи, который, ну, 3 года был придворным капельмейстером в Петербурге. Когда Березовский вернулся из Италии, он учился там и стал академиком Болонской филармонической академии. Кстати, он получил это звание годом раньше, чем Моцарт. Кстати, в связи с Моцартом, как он это получил, это своя история, конечно. Так вот, он вернулся сюда и никак не мог устроиться. Он, значит, очень хороший композитор. Вот. Но достойное ему место не нашлось. Ну, вы знаете, он покончил с собой самоубийством. Вот это одна из причин вот этой реакции против итальянских композиторов. Это одна из причин вот этого противопоставления Моцарта и Сальери. Они действительно занимали все ключевые посты, а талантливые местные композиторы никак не могли прорваться, делать карьеру из-за них. Поэтому реакция, конечно, исторически, ну, обоснована.
2: Кстати, еще есть такой печальный момент, что в этих ситуациях русский деятель культуры в широком смысле зачастую проигрывает, потому что обладает нашим русским недостатком. То есть многие спиваются. Это до сих пор, в общем-то, вредит нашему брату. И, в общем-то, об этом можно говорить долго, но это все печальная история.
0: Тем не менее, все-таки наш брат стал пить напитки более хорошие. Я вот недавно созванивался, он, дескать, такой бодрый уже.
2: Значит, он протянет побольше, чем протянет. Вот те русские композиторы, не дотянувшие до революции. Mm-hmm.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22, телефон студии. Напоминаю вам, что у нас в гостях Марио Корти. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: Вот, значит, доброй ночи, похоже, да? Марио Корти, привет, Саша и Антону. Вот, я хотел писать про Моцарта и Сальери. Мне просто интересно. Конечно, такая точка зрения, можно сказать, естественно, субъективная. Вот, то, что, значит, напитался, значит, в лаге, то бишь, Баха, Моцарт и предшественников своих музыкантов. Баха, Сальери, еще одного Баха. Ну, казалось бы, как же получалось? Заходил он куда-то в кабак, где-то служил их мне музыку, потом приходил домой, значит, перерабатывал, как япошка тут заклятый с узкими глазами.
5: Вот, такое, в общем, я здесь совершенно не согласен. Просто, мне кажется, Моцарт был Моцартом. Да, может быть, это краем уха, он что, слышал их музыку, или там посмотрел партитуру, взглянул там, то бишь, что брат написал. Но музыку лично, мне кажется, он вез именно свою. И это даже видно по сравнению с тем, что писали. Естественно, отголоски звучали, как везде этот шум, этот бор, который, поп, так сказать, везде витает и сейчас. Все эти звуки одни и те же, но ход музыки вообще, естественно, его внутренний мир, естественно, был только и еще интересно знать. И значит, там был какой упор, то, что Пушкин вроде за что-то зацепился, именно конкретное, что вот здесь как раз, хотя было доказано, что Сальери там сошел с ума, что он все-таки никому там даже не говорил, а было бы, естественно, было бы услышать в этой передаче, услышал ли все-таки что-то такое достоверный какой-то факт, за который все-таки мог Пушкин зацепиться, что именно Сальери отравил. Вот. А мне кажется, просто нужно было ему что-то написать, естественно, как такому человеку. Нужен ему, конечно, был сюжет. И он это дело все-таки обыграл. Как Котеночкин был не согласен, в принципе, с Пушкиным. Ну, как хотелось бы мне Марию Корти послушать. Он говорил насчет этого дела. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, до свидания.
3: Ну, если я правильно понял, там несколько вопросов было. Значит, Пушкин зацепился. Да, ну, есть записка. Значит, Пушкин читал заметку в одном же немецком журнале, в которой говорилось, что по слухам... Это было несколько десятилетий, кстати, после смерти Моцарта. Что по слухам Сальери отравил Моцарта. Вот. И это оказалось... Это для Пушкина было достаточным для того, чтобы он придумал свой сюжет. Интересно, конечно, то, что вы говорили о Моцарте. Внутренний мир и так далее. Ну, я не хочу вникать во внутренний мир Моцарта, но если сравнивать его творчество с творчеством его современников и предшественников, то что мы наблюдаем? Во-первых, надо сказать одно. Не все далеко не все произведения Моцарта качественно высокие, скажем, там очень много Моцарт писал заурядные. А у него есть некоторые незаурядные произведения. Ну, какая разница? Он действительно следил за тем, что делали другие композиторы. Если возьмем его итальянские оперы, значит, да, он больше перерабатывал инструментальные части. Когда Пайзелло, который был композитором самым близким по духу Моцарту, вот я... могу спорить, что если вам дам послушать «Севильский цирюльник» Пайзелло, который был написан в Санкт-Петербурге в 1782 году, и вы не знаете, что это Пайзелло, то вы скажете, это Моцарт написал. В самом деле он написал несколько лет до свадьбы Фигаро Моцарта. То вот когда Пайзелло писал дуэт, то Моцарт вслед за этим, значит, добавлял еще один голос, значит, писал терцет. Когда его соперники включали в их произведения оперные, значит, терцет или квартет, то у Моцарта обязательно квартет и квинтет. То есть он добавлял всегда. И еще что делал Моцарт? Он расширял гамму певцов. Если у Сальери певец поет какую-то высокую ноту, то Моцарт обязательно поднимал его на полтона и понижал на полтона. То есть это очень конкретные вещи, и вот этим отличается Моцарт от его современников и предшественников. А так он пользовался теми же шаблонами, как все остальные.
0: Ну, в принципе, тут недавно, я помню, показывали интервью по телевизору с таким гитаристом Стив Вэй. Вот, который, как бы, у него спросили, а он ученик, в общем, по-моему, Фрэнка Заппа, если мне не изменяет память, и у него спросили у Стива Вэя, дескать, а что ты с собой возишь на гастроли вот из музыки, и он там показал, вот у меня тут Мадонна, что меня удивило, да, еще там куча каких-то там, чуть ли там, по-моему, не Бон Джови. Вот, то есть, на самом деле, это же, в принципе, нормально стремиться быть в курсе дел коллег своих, слушать их новые работы и так далее, то есть Или все-таки вы считаете, это со стороны Моцарта было?
3: Нет, это абсолютно нормально.
0: То есть он в этом-то он как раз, получается, немножко опережал других, если он так с вниманием относился.
3: Да нет, другие тоже относились, так сказать, с вниманием. Это делали буквально все. Вот у меня выступал один американский музыковед в передаче. Он сравнивал это, с американскими телевизионными сериями. Если вы хотите делать успешную телевизионную серию, вы будете смотреть на то, что другие делали, да, ваши предшественники, и так же делать. И, наверное, пытаться делать немного лучше. Но без этого вы ничего не сделаете.
0: Понятно. А какой-то был второй вопрос, по-моему, еще, да? Ну да ладно, и бог с ним. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел бы затронуть такую тему о переигрывании классики. В том плане, что какой-нибудь там Крендель берет какие-нибудь новомодные синтезаторы и переигрывает классику. Причем в не лучшем качестве. И взять того же самого Ингви Мальмсена, который переигрывал классику на гитаре. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение.
0: Спасибо, спасибо. Да, тема, кстати, достаточно серьезная. То есть даже я помню, был такой момент, я извиняюсь, когда по телевизору где-то была какая-то отбивка у нас здесь. Был взят, по-моему, как раз кусок из того самого Моцарта, на который просто какой-то аранжировщик просто в студии на классическую фонограмму просто наложил, уловив четкий ритм, барабан. И получилось...
3: Можно я скажу?
0: Да, да, конечно.
3: Я ничего страшного в этом не вижу. Это мы сейчас относимся серьезно к произведениям композиторов, скажем, 19-го, 18-го века, особенно 18-го, 17-го. И сейчас есть очень много оркестров, исполнителей, которые пытаются это все воспроизводить так, как это звучало тогда. То есть с историческими инструментами, там, деревянными вместо... металлическими там. И в театрах, в условиях, значит, в маленьких театрах. То есть воспроизводят те условия, значит, в которых эта музыка звучала, когда она была сочинена. Но я хочу сказать, я не очень согласен с этим. Дело в том, что композиторы тех времен, они приспосабливались совершенно... То есть, если бы у них были бы в распоряжении инструменты нашего века, там, гитары, вот как они, электрические, то они бы этим пользовались. Вот, если у них был маленький оркестр, то переписывали партитуры для маленького оркестра. Если оркестр в распоряжении был большой, то они тоже переделывали, играли с большим оркестром. Если приходилось исполнять в полевых условиях, они удваивали, утраивали оркестр и так далее. То есть они относились совершенно спокойно к таким переделкам, к своей собственной музыке.
2: Я хочу сказать, что вот тут полностью согласен с нашим итальянским гостем. И хочу привести пример. Был такой гамбист Морен Море при дворе одного из Людовиков. Так он целенаправленно хотел, чтобы его произведения играли вот тот, на чем можно. Вот ты играешь на балалайке, вот тебе ноты, играй. Если ты играешь на синтезаторе, я думаю, он только бы обрадовался. И, наверное, он там лежит или там вот смотрит на нас и радуется, что берут вот Роланд новомодный и перекладывают его сладкозвучную музыку.
0: Это совершенно правильно, но тут было произнесено имя Ингви Мальмстема. Вот. А тут как раз момент такой, что переигрывать тоже можно. Как бы одно дело, сам композитор, который сочинил, сыграет, например, это не на рояле, а там на балалайке, к примеру, той же, да, или там на гуслях. Вот он сделает хорошо, а другое дело, там, как это делает Ингви Мальмстем, который, конечно, скоростной очень, вот, но все-таки это качок.
2: Да, я, кстати, тут тоже согласен.
0: Зачем ты сказал?
2: Потому
0: что... Ну ладно.
2: Следующий звонок.
0: А, так ты что-то хотел про «потому что», я слушаюсь.
2: А, ну просто посягать на честь Мальмстена — это хорошая традиция программы «Монморанси», и просто...
0: И так
2: все ясно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Господи, не ожидала. Целую ночь, правильно, во время. Сейчас я потише сделаю. Вот, во-первых,
8: Я хочу сказать, что у Марио прекрасное произношение русское. Говорю, как филолог, прекрасно говорит по-русски. Просто не скажешь, что иностранец. Ну, мало ли, может быть, интонационно, но только у нас в разных районах Москвы даже говорят по-разному. Во-вторых, присоединяюсь к нему тоже о том, что современную музыку начинаешь постигать только в более старшем возрасте, потому что вот, в частности, моя племянница, моя сестра, ее мать и очень многие дети именно с детства любили классическую музыку, а не тук-тук. А рок-н-ролл и джаз и прочее – это уже мы полюбили в возрасте. Теперь, Антон, было бы приятно, если бы вы на нашу любимую радиостанцию «Ракурс» пригласили этого товарища тоже, потому что не все же слушают «Эхо Москвы», вот так как я старая Линда. И теперь вот что. Насчет Моцарта. А я читала во французском журнале, от имени первого лица написано было датчанином, что Моцарт умер, в общем-то, от голода. Понимаете, поэтому тут, может быть, еще и Сальери добавил, но во всяком случае, там было, что этот датчанин, он был посол там где-то такой, в Австрии, наверное, помогал иногда им. Это вот это. А вообще, ребят, я вас люблю, и вы молодцы. Всего доброго.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот, в принципе, кстати, вот эта версия насчет голода тоже близка к дизентерии, почему-то, мне кажется.
2: Так это этим просто медицинский факт. Дело в том, что человек, который болен вот этой амебной дизентерией, он же просто не всасывает питательные вещества. Он конкретно от голода. И даже если его...
0: Как птица.
2: Да, если пельменями, пирожками кормить, это бесполезно. Он умирает именно от голода.
3: А вы знаете, я не помню, этот датчанин, звали его Ван Свитен. И он действительно был дипломатом в Вене, и он стал вторым мужем жены Моцарта. И один из его первых биографов. Но он приводит там версии насчет... Ну, там был не диагноз поставлен, а вот в регистре смертей в Вене поставили диагноз ревматическая лихорадка. Вот это у Ван Свитена есть. Видимо, он пишет о том, что в последние дни Моцарт просто ничего не ел, наверное, и не мог. Умер от голода, это впервые.
2: На самом деле, это посягательство на честь его жены, то есть она его не кормила, что ли, получается.
0: А, в принципе, ведь в те годы, насколько я знаю, как бы гигиены не было никакой практически, да? Там зубной пасты не было, люди жевали и ели, ну, в смысле, сосны всякие, чтобы как-то вот снабдить хной свои истощенные организмы. Так вот, и продолжительность жизни человека она была значительно меньше, да, вот, чем сейчас. Вот. Вот, может быть, кстати, поэтому там как-то они более так отвязно жили, в том смысле, что будущее-то у них особо было, скажем так, не так далеко. Вот оно здесь, дескать.
3: Ну да, действительно, продолжительность жизни была меньше. Вот, но я вспоминаю еще одну деталь, кстати сказать. Значит, вот Моцарт умер, жена познакомилась с Ван Свитеном, вот, а они вместе собирали бумаги Моцарта и все такое, да. И очень интересно, что почему мы кое-чего не знаем. Дело в том, что они аккуратно зачеркивали все фразы из переписки Моцарта, которые могли повредить его репутации. Вот как работают биографы, как работает окружение, значит, человека, чтобы спасти его репутацию, значит, там, ну, целые фразы. И это можно видеть в письмах Моцарта.
0: А может быть, кстати, в этом некоторая их ошибка, потому что то, что считалось в то время, в их время неудобным и каким-то таким срамным, в наше время бы расценилось как геройство целое. Например, ну, я уж не знаю, что, может, там Моцарт кому-то дал в кабаке пивной кружкой по голове в то время срам, а сейчас бы все бы сказали, о, какой был мужик почтенный, дескать.
2: Да, совершенно. Кстати, верно. Хорошая традиция оставлять вот жен в наследство своим друзьям. Вспомним вот Шумана, который оставил Клару Вик, Клару Шуман, вот своему другу Брамсу. И тот очень хорошо закончил свои годы.
0: А вот скажите, Марио, вот интересно мне знать, ведь в то время, да, вот жили люди везде, ну-ка, жил Моцарт, они везде жили. Вот, в Индии жили, да, к примеру. Вот почему нам неизвестны индийские композиторы? То есть ведь этническая музыка сама по себе была и в Италии, именно такой сугубо и такой этнос, да, и в России везде, и в Индии. Но почему-то в Индии не развилась классическая музыка. Нет индийской школы классической музыки. Вы не анализировали этот нонсенс так?
3: Ну, вы знаете, я как-то не задумывался, вот. Ну, как вам сказать? Я удивлен, что японцы понимают классическую музыку. Вот. Но я нисколько не хочу, так сказать, с пренебрежением говорить о японцах. Но то, что у них традиция музыкальная совсем другая. Теперь получается, что они нам диктуют, что нам слушать надо. Вот. Почему вы думаете, что мы всегда слушаем одно и то же? Или... Вот ходите в магазин компактных дисков, да? Там, значит, вы можете найти 300 разных исполнений Дон Жуана Моцарта или 3000 девятых симфоний Бетховена. И мы слышим, так сказать, и покупаем только это. Вот. Почему? Ну, потому что есть фирма Sony, и другие фирмы, которые, собственно, и заказывают музыку.
0: Мало
3: и
0: того, они
3: дирижеры исполняют записи, да, именно ту музыку, которую...
2: Да, я хотел привести историю в подтверждение этих слов. Недавно умер в начале 90-х годов пианист по фамилии Харжовский. Пианист, сделавший последнюю свою запись на пороге столетия. Вот, притом игравший хорошо. Так вот, эта запись, его предложили записать фирме «Дека». Вот одно из гигантов, значит, грамзаписи, два очень уважаемых музыканта. Дека отказалась. Фирма, которая могла кинуть очень много денег просто для эксперимента, они не захотели это сделать. Эти два пианиста на свои деньги издали этого Харжовского на фирме «Электро», попсовейшей фирмы, которую «Мотли Крю» выпускает. И создали 4 диска, записали его. После этого начался бум Харжовского. То есть все эти Sony сейчас выискивают какие-то левые концертные записи, архивные, где-то чудом сохранившиеся, с этим Харжовским. И он стал очень популярен. И вот Дека, я думаю, кусает локотки. А может и нет, и может все равно.
0: Конечно, все равно, потому что нам давно сменили руководство мы уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Я хотела поблагодарить Марио за его просветительскую деятельность. Я слышала и итальянцев в России, и Моцарта и Сальери. И его манера рассказа просто завораживает. Я очень благодарна вам. К сожалению, последняя вот передача я не слышала. Будет повторение или нет еще?
3: Да, да, будет повторение. Сейчас повторяется снова. Кажется, завтра будет пятое.
9: Весь цикл.
3: Весь цикл. Весь цикл. Так что через неделю или две они будут.
9: Огромнейшее вам спасибо.
3: Спасибо вам.
9: Всего доброго.
0: До свидания. Вот, кстати, я бы спросил бы на месте радиослушательницы, вот, которая только что позвонила, не только, а будут повторяться, то есть, а спросил бы, а что нового замышляете? Потому что такой вот вопрос оригинальный я как-то сам не осмелился бы задать.
3: А вы знаете, я вам говорил, что эти два цикла сделал свободные от работы времени, и у меня сейчас очень много работы.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Я хотел бы спросить у гостя относительно профессиональной деятельности на радио «Свобода».
0: Угу.
10: Вот, Марио, не скажете мне, как ваша вот радиостанция планирует дальнейшее привлечение молодежной аудитории? Потому что, в принципе, вот я, в принципе, отношусь к молодому как бы поколению, но я слушаю вашу радиостанцию, мне нравится, но... Все мои как бы сверстники, они при упоминании «Радио Свобода», они как-то морщатся, щурятся. Может быть, вам имеет смысл привлечь Александра в плане какого-то, может быть, варианта Монморанси?
0: Мойщик окон, например. Я вот начинал с «Мойщик окон» здесь.
10: Да, хотя бы для начала так, а потом и...
3: Вы знаете, это очень хорошая идея. Действительно, мы все
10: потому
3: думаем.
10: Потому что вот все ваши повторы, кстати, вот предыдущая радиослушательница, она подчеркнула то, что надо повторять. Действительно, я вот в течение суток слушаю ваши эфиры, и 50% занимает повторы. То есть как бы передатчики-то оплачиваются. Наверняка можно что-то придумать более оригинально, чем повторять.
3: А спасибо, вы совершенно правы. Спасибо. 50% являются повторами. То есть 12 часов оригинального вещания, 12 часов повтор.
10: Сейчас идут повторы весенние, еще февральские, вот, апрельские и так далее.
3: Да, да, да. Но вы знаете, сейчас летнее время.
10: Не, ну да.
3: Вот. И ну, что вы то, что вы говорите о молодежной программе, да, действительно, мы об этом думаем.
10: Просто но... дело в том, что люди пожилые, они вот считают стрельного дубом гнилым, и тут как бы уже с ними как бы переубедить их в этом сложно. Может быть, имеет смысл все-таки как-то вот убедить в том, что...
3: А мы думали как раз об этом варианте с Александром, только он большие деньги стоит, понимаете?
10: Нет, это я понимаю, но дело в том, что такая уважаемая радиостанция, как «Свобода», я думаю, может найти.
0: Нет, ну просто дело в том, что я же как бы даже тут деньги, это такая материальная форма оплаты, а я же требую как бы вещами, иногда личными вещами сотрудников других. Вот ты, мне понравилось, что ты говорил. Ну,
10: кстати, чехословацкая резина, она в Праге же дешевле намного стоит.
0: Да, резина, тут вагон, говорю мне, и так далее. Спасибо вам.
10: Пожалуйста,
0: спасибо.
10: Но вы все-таки как-то продумайте, Марио, потому что молодая аудитория подрастает и хочет слушать «Свободу».
3: Спасибо вам большое.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях заместитель директора русской службы «Радио Свобода» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Спасибо за вашу передачу.
0: Ну, мы старались.
11: У меня вот вопрос такой.
0: Угу.
11: Что означает ваше любимое слово «базитизм»?
0: Угу.
11: Ну и второй вопрос есть.
0: Да.
11: Вот о фестивале байкеров что-нибудь расскажите.
0: Угу. Понятно, спасибо.
11: Спасибо.
0: Ну, что касается слова «базитизм», это как бы, я бы так вкратце, если сказать, то это наука, занимающаяся исследованием слоев населения, грубо говоря, которые пассивно впитывают любую даваемую информацию, не пытаясь сами что-то отгенерировать, а и не пытаясь даже усомниться в этой подаваемой им информации. Но это очень кратко. То есть это наука базитологии. Все это пошло от ученого Базета, обнаружившего в горах Алтая людей с болезненной щитовидкой, с совершенно одинаковыми глазами, которые, чтобы как-то отличаться друг от друга, вешали таблицы.

0: первым. Я был очень маленький, потом стал бояться мотоциклов страшно. Вот. Так что... И вообще я терпеть шума мотоциклов не могу. Хотя я думаю, что вот можно было бы очень хорошую музыку сочинить, вот, пользуясь магнитофоном и мотоциклами. А потом это все хорошо монтировать. Я уверен, что из этого материала очень хорошую музыку можно было бы сделать. Кстати, я говорю слишком тихо, да?
1: Нет, вполне.
0: Все
1: вполне
0: нормально.
1: Да, я тут как бы вот ручку. У меня ручка вот эта здоровая. Да. Вы, наверное, думали, что это мясорубка у меня. Нет, это просто ручки я кручу. Да, так вы знаете, наверное, о существовании таких коллективов, как-то, например, Райнштурзен, Нойбаутен, да? Там Лайбах и прочее. Это как раз коллективы молодых музыкантов и композиторов, исполняющие так называемую индустриальную музыку, состоящую, по крайней мере, как минимум на 50% из шумовых эффектов всяких.
0: Ну вот я об этом и говорил, когда я говорил магнитофон и мотоцикл. Вот. Ну вот что вот музыкальные эффекты из шума мотоциклов я до сих пор не слышал. По-моему, это оригинальная идея моя.
1: Я тоже не слышал. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Мой вопрос о трагической гибели сотрудника радиостанции «Свобода» Инны Светловой. Какие существуют версии у расследования по поводу этого убийства? Вот, а по поводу сегодняшнего вашего разговора, я должна признаться, что меня поражает в циклах передач «Марио Корти» сопряжение, возможность такой серьезности дискурса о классической музыке в рамках передачи на радио. И, может быть, «Марио Корти» могут приоткрыть секрет вот такого сопряжения журнализма, которого требует разговор на радио, и серьезности разговора о классической музыке, потому что мне кажется, что это разные вещи по журнализму и вот научному исследованию, разные вещи по темпу и по погруженности в материал. Журнализм требует большего динамизма в повествовании. Вот, и вообще, какие с точки зрения Марио Корти возможные облики передач на радио классической музыки? Вот все-таки его передача, это цикл передач по полчаса, и это очень объемное повествование. Вот, ну и мы очень ждем след других передач Марио Корти, потому что они очень интересны всегда.
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что, может быть, стоит начать вот с неприятного вот этого происшествия.
0: Да, я хотел вас спросить, рекапитулировать немного. Ну, вы знаете, мы не знаем, и чешская полиция тоже не знает. Я знаю, что всякие слухи. Но был такой печальный случай, и нам неизвестно, случайно ли, или, как говорят, по заказу. Абсолютно никаких версий реальных не существует.
1: Вообще сильно хвалят вот чешскую службу, вот эту всякой разведки и так далее. Говорят, что она очень мощно развита у них.
0: Да, я знаю, что три полиции этим занимаются, чешских, но до сих пор, так сказать, там ничего не видно.
1: А вообще, как вот, то есть я по рассказам своих друзей, которые ездили вот в Прагу, да, ну, причем такие источники очень нормальные, вот, там сейчас немножко все-таки балуются всякие такие люди в кепках и так далее, с насморком таким на 200 грамм золотым. Вот, все эти вещи. То есть Прага как-то на глазах серьезно криминализируется. Говорят, что те, кто приезжает с вокзала железнодорожного, в общем-то, вообще находятся в зоне рисков серьезной.
0: Да, и вот этот случай как раз и произошел, потому что Инна Светлова шла с вокзала к нам на радио. Да, я тоже слышал, но я откровенно говоря, я живу в Праге. И я, конечно, читаю газеты, слышу новости, но я только могу сказать, что мне кажется, город достаточно надежный.

0: вы знаете, всегда психоз такой появляется у людей. Нью-Йорк, говорят, очень опасный город, Москва. Но ведь статистически, ну какая же вероятность, что вот вы ходите на улице, и кто-то на вас будет нападать, там, или вас убьет, или... Она же очень низкая на самом деле. То есть мы это все преувеличиваем, потому что, ну, в этом мы читаем в печати, так сказать. Но вот я лично никогда не сталкивался нигде с такими случаями. Ну, кроме, конечно, того случая начального, который...
1: Это просто, опять же, очень, очень много уже рассказов, даже из других источников именно вот об этом. То есть какие-то странные вещи рассказывают. То есть кого-то Прага становится Москвой в 1985-86 году, когда вот, в общем, так называемый гоп-стоп начинает происходить. Ну ладно, не будем об этой теме. Вот дальше была какая-то очень витиеватая такая речь у нашей радиослушательницы. Что-то, я так понял, связанное с подачей серьезного материала вами с какой-то легкостью. Вот я что-то так вот это понял, нет или неправильно? Ну, я имею в виду с легкостью для восприятия. Вот сейчас там что-то наш референт принес. Тазик туда поставьте, да. Угу. Спасибо. Да. Вода что-то в тазике сегодня какая-то прохладнее у них.
0: Ну, мне очень трудно. Я тоже не очень понял. Но я, ну, что, как сказать? Я нашел такую форму. Я надеюсь, мои передачи не звучат очень академически, а скорее привлекательными. Я пытаюсь просто рассказать. И особенно показать на примерах. Вот мы говорили раньше о том, что Моцарт заимствовал. Говорили о плагиате. О том, что никакого плагиата нет. Так вот, я и даю примеры. Например, композиторов, ну, его сочинений, написанных до Моцарта, да, и сразу даю пример от Моцарта. И вот сразу там видно, что вот то, что написал, например, был такой испанский композитор, который написал оперу «Редкая вещь». Называется «Una cosa rara». Кстати, этот испанский композитор стал придворным композитором в Петербурге тоже. Висенте Мартини Солер. Так у него очень интересная быстрая ария есть, сопрано, да? А у Моцарта в «Così fan tutte», «Так поступают все женщины», такая же ария. Так вот я, значит, я даю сначала певицу, значит, арию для сопрано из Мартини Солера, и сразу потом арию для баса вот из «Так поступают все женщины». И никто не понял, что это разные композиторы, разные оперы. Ну вот таким образом я пытаюсь, так сказать, сделать вот эту материю, которая довольно сложная и серьезная, интересная и привлекательная.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот у меня такое предложение. Вот у вас был там вот «Албанские письма» читал, Чебанов, там, Крестьян, да? Вот Стрелянный пусть придет и читает эти письма ваши, так? Потом это, идею, раз Моцарт брал у кого-то, и вы можете взять, сами сочинять эти письма, скажем, ковбой пишет там президенту американскому. Потому что у него все письма на один лад, собственно, он их пишет. Вот вы говорите, пригласи их сюда. Вот я его приглашу, он мне скажет, мне завтра часовая программа, мне еще письма не готовы. Вот. А потом и стиль у них идет примерно 67-го года. То есть они там сидят, как будто бы застыли, ну, то есть время такое.
1: То есть две женщины-референтки, вы хотите сказать, именно вот, у которых расцвет молодости пришелся на 67-й год.
2: Да, и они так и заглохли там, их заморозили, что ли. И как будто бы время так для них остановилось. Я не знаю почему, но какой-то парадокс такой.
1: Понятно, спасибо.
2: Да, алло.
1: Да.
2: И, алло.
1: Да,
2: говорю. Еще это, попросите вот вашего, это, чтобы немножечко, кратко, последнее произведение Моцарта, так, ну, объяснил, как, что там, 91-й год, вот, который последний был, ну, словами так.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, Марио, как там, что?
0: Я не понял, о каком последнем произведении Моцарта речь, о последнем, о котором я говорил, или его действительно последнее. Нет,
1: который 91-й год.
0: В 91-м году, значит, Моцарт, как известно, умер в декабре. Ну, говорят, что его последнее произведение «Реквием», да, которое было им незаконченным. На самом деле, да, он что писал? Писал до этого «Аве Верум». Он получил заказ 6 месяцев до смерти и отложил все время. Он не хотел этот «Реквием» писать, в отличие от того, что говорят, кстати сказать. Но и даже пишут в биографиях, что он вот когда лежал последнюю ночь, значит, до его смерти, он там пел «Реквием» вместе с женой, сестрой жены и так далее. Еще не с Зюсмайером. Зюсмайер был его ученик, который, кстати, «Реквием» и окончил. Ну, это все тоже мифология. Об этом впервые писали, опять-таки, через 2 десятилетия. Вот появились такие свидетели, свидетельства.
1: Так постепенно может встать вопрос перед нами, а был ли Моцарт вообще?
0: Ну, конечно.
3: Я как раз хотел задать
0: настолько, подобное. Да, настолько, так сказать, развивалась мифология вот вокруг него, что вот этот вопрос, конечно, оправдан.
3: Марио, скажите, пожалуйста, вот вы много как бы общались с этим человеком, и какой образ Моцарта как человека встает перед вами? Вот, в отличие от того такого сладенького пряничного Моцарта,
1: которого мы все знаем. Ты имеешь в виду внешний вид или
3: нет, характер? Нет, вообще в характер, как личность. Вот.
0: Ну, вы видели фильм Формана «Амадеус»?
3: В общем-то, да.
0: Ну, примерно у меня такое же и сложилось. Конечно, я не согласен с тезисом. Это же опять повторение истории о зависти и отравлении. Ну,
3: мы не будем брать сюжет, вот как человек. Вот.
0: А как человек он представлен довольно четко.
3: А смеялся он тоже, как в фильме?
0: В этом фильме, да. Да, у него тики были всякие. Он прыгал там по столам и все такое. То есть он вел себя, ну, как-то не очень прилично.
3: Недостойно этом, бюргера.
1: Не скованно.
0: Да, абсолютно не скованно.
1: Ну что же.
0: Он был веселым человеком и даже очень приятным, но абсолютно не скованным. Это еще вот в письмах его это видно.
3: А симпатично.
0: Он пользовался всякими, ну, я бы не сказал матом, но ругательствами и все такое. То есть его жене не удалось все вычеркивать, то приходилось бы.
3: А симпатичен ли он вам вот чисто вот по-людски?
0: А вы знаете, а меня, откровенно говоря, когда я имею дело с какими-то произведениями искусства или с творчеством писателей, философов, там, музыкантов, меня их биография не очень интересует. То есть она меня интересует постольку, поскольку она соответствует действительности или не соответствует. Но я предпочитаю, так сказать... То есть я не знаю... Вот у меня гость в моих передачах говорит, ну, музыковед австрийский, говорит, я не знаю композиторов, я знаю только сочинения.
3: То есть, выражаясь Сашими словами, вас не интересует, что у ведущего под столом?
0: Абсолютно.
1: Совершенно верно. Я, кстати, целиком и полностью разделяю вашу точку зрения. Ну и что же, видимо, всему рано или поздно приходит конец. И пришел конец нашей встречи с Марио Корти. Я надеюсь, вам было интересно слушать сегодняшнюю нашу программу. Также хочу напомнить вам, что в гостях у нас сегодня был заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и цикла «Моцарт и Сальери» Марио Корти. С Антоном Королевым мы пока еще не прощаемся. Вот. Ну, а вам всяческих успехов и то, что обычно принято говорить, вы же сами, наверное, вашим ведущим тоже пишете, как им прощаться, как здороваться с радиослушателями. Вот, поэтому как бы тут дело воображения, что мы уже вам от себя желаем. Ну, удачи.
4: Кобелино.

0: И в этот поздний час я рад приветствовать гостей нашей студии. Это певица Кристал. Мы сегодня послушаем ее песню, безусловно. Также поговорим вообще, в общем-то, о певицах и, в общем-то, о разных таких вещах, связанных вот с местом женщины в искусстве и в творчестве. В этом нам будут активно помогать Георгий. Георгий попросил себя назвать просто так и кратко, и скромно автор текстов для бумаг. Он пояснит сам потом, что это значит. Но человек очень интересный, по крайней мере, огромное количество рекламных вывесок, которые вот здесь находятся и повсюду. Также автомобильные номера, самые смешные и блатные, придуманы именно Юрием. Им же сконструированы и Григорием, их братом. Да. И, конечно же, Александр Сизов, мастер-практик NLP. Он тоже расскажет о себе сам. И я вот рад приветствовать вас в студии, уважаемые гости. Как мы начнем сегодня все-таки... Григорий, я думаю, что, может быть, дадим вводное слово все-таки Александру. Почему? Потому что, что бы мы сейчас ни говорили, какие бы умные вещи мы ни рассказывали, все равно все будут спрашивать, что есть НЛП.
1: Хорошо, мы дадим слово Александру, но после. Пусть оно останется вводным, но
0: да,
1: будет...
0: это именно я имел в виду.
1: Я хотел просто сказать, что не раз мы обращали внимание на то, что люди, поставленные в одни и те же условия, абсолютно разные в этих условиях существуют. Как, например, одна продавщица хот-догов продает за час 15 хот-догов, другая не может продать и двух. Одному таксисту достаются все седаки, даже с третьего ряда в первый перестроение через два ряда, пока гаишник не видит. Другой не может за смену подвести и двух человек. И товарищи и товарки продавщицы таксистов в спину завистливо глядя своим успешливым сотоварищам шепчут: он запрограммирован на успех. Оказалось, что это не только досужие вымыслы, не только летучие фразы в запекшихся губах завистников, а на самом деле человека можно запрограммировать на успех, и это стоит не очень много денег. Для этого достаточно позвонить по телефону. Видимо, это будет в конце эфира. И вас могут и правда запрограммировать на успех. Сексуальные неудачи, неудачи в карьере. Да. Совершенно не обязательно идти в онклиник. Совершенно не обязательно пить виагру. Совсем не обязательно учиться говорить как лебедь на 3 октавы ниже, чем можешь. Нет, просто тебя программируют, вводят перфокарту, и ты становишься абсолютно другим человеком. Spring of life, весна жизни. Я думаю, что это примерно то, о чем идет речь, да, Александр?
2: Ну, может быть, что-то в этом роде. Хотя, конечно, так запрограммировать на успех, это звучит серьезно. Ну, конечно, если постараться, то, конечно, все возможно. Тем более, практика позволяет это делать. Об этом можно будет поговорить более подробно, но, может быть, после того, как...
0: Как мы разольем и польем герань. Это вы хотели сказать?
2: Примерно, да.
0: Я просто вот хотел узнать, вот запрограммирование на успех, оно сводится к устранению причин неуспеха или все-таки это полномасштабная установка, связанная именно с коррекцией, скажем, данного индивидуума на улучшение положения его тушки, как материальное, так и физическое.
2: Скорее всего, это второе, да, действительно. Хотя, конечно, бывают разные причины, которые людям активно мешают добиваться того, чего они хотят. И их имеет смысл устранить. Хотя, конечно, вот главное изменить самого человека, как он думает о чем-то, как он мыслит о чем-то. Главное, чтобы были правильно поставлены адекватные цели, которые человек мог бы достигать. Это вот одно из самых важных, что делается в НЛП вот в области психотерапии, как таковой, если мы о ней сейчас говорим.
0: А считаете ли вы правильным следующий метод общения с людьми? То есть он сейчас очень моден, этот метод, и даже некоторые особо, скажем так, прогрессивные, ну не то что психотерапевты, я бы так не назвал их, а собеседники, да, в том случае, когда пытаются сказать человеку какую-то правду, даже начинают его попросту лупить, говорят, ты негодяй и подонок, и просто лупят. Но я хочу взять такую серединочку, золотую серединочку. Mm-hmm. Считаете ли вы, что нужно человеку, который тебе близок и дорог, говорить всю правду? Дескать, ты идиот, потому, потому и потому. То есть является ли вот это этаким зеркалом, попросту говоря, или пользы ему это не принесет все-таки? Вот...
2: А зачем ему это говорить? То есть какие цели ставим перед собой?
0: Если он, например, где-то серьезно заблуждается, ошибается, к примеру, взял и ящер оформил магнитоальбом. Вот, это же, безусловно, срам полный. Но человек не понимает и даже как-то этим кичится и пыжится. Ему же нужно сказать, что, дескать, ты идиот.
2: Если мы хотим таким образом конкретно остановить, возможно, в какой-то ситуации это поможет. Но чтобы, конечно, его изменить на другие поступки, нужно ему, наверное, сказать, что да, возможно, ты идиот сейчас, но зачем быть идиотом, делай так-то, так-то, так-то, все будет хорошо.
0: А вот почему у людей пропадает с возрастом мягкость губки, впитывающая информацию, ведь считается, как вот я целиком сформировавшаяся личность, говорит он про себя, будучи полным, скажем, грудником и идиотом, и неспособность воспринимать информацию почему-то сейчас считается в современном мире как-то крутостью какой-то и самостоятельностью, хотя реально человек должен до глубокой физической старости быть подвижным и воспринимать все, за исключением, конечно, откровенно пошлых вещей, перечислять которые я сейчас не буду.
2: Ну да. Наверное, все-таки так останавливаться в своем развитии смысл-то не имеет. Потому что, как говорят, если человек остановился, стал как бы самодостаточным, то если нет движения дальше вперед, то, наверное, оно так или иначе идет назад. Потому что ведь ничего нет постоянного. Все движется либо в одну сторону, либо в другую. А другой момент в том, что, наверное, сам человек, как бы клиент этого не понимает, что он движется уже задним ходом. Наверное, это будет так. Поэтому я считаю, что учиться надо всегда, как завещал великий Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: А вот ваша работа, естественно, сложная. Вам, видимо, приходится выслушивать от людей какие-то даже оскорбления.
2: Бывает.
0: Да, то есть это все вполне понятно. Я тоже часто вместо благодарности, вместо того, чтобы прийти, сказать спасибо тебе, о великий, добрый Александр, за то, что ты в эфире несешь эту истину, доброту и свет в наши дома. То есть люди говорят: Саня, мы тебе по роже отлупим. Бывают грубые, нехорошие, злые, завистливые люди. Да. Вот. Но, тем не менее, вот работа с каким, я имею в виду половой вопрос, с женщинами или с мужчинами сложнее в данном случае? Ведь женщины-то, они, с одной стороны, спиваются легче. Мы проводили эксперимент, взяли 15 доброволок, это с улицы, и спаивали их в течение месяца. В общем-то, после этого из такого запоя посредством очистительных клизм и капельниц мы вывели только двух. Остальные сейчас вы можете увидеть их у Казанского вокзала, вот слева от главного входа. Они там кучкуются, сизые такие, все синие. Вот. Но, тем не менее, вот тоже парадокс женской психики. Они очень легко поддаются на такого рода провокации. То есть психика сама по себе неустойчивая и хрупкая. С другой стороны, им же внушить что-то совершенно нереально. То есть сказать, например, Зин, вот ты одела каблуки, да? Вот. А ты же упадешь, потому что тебе придется обворуем там очередной джип убегать по решеткам. Зачем тебе это нужно? Все равно она сделает так, как она считает нужным, правильно? А с третьей стороны спиваются.
2: Ужасно.
0: Ужасно.
2: Конечно, это, в принципе, работа неважно с кем, с мужчинами, женщинами, там, девушками, мальчиками. На самом деле, с женщинами бывает это подольше происходит. Ребята как-то более доходчивые, быстрее меняются. Хотя, конечно, бывает особо женского пола, которые буквально с полоборота сразу встают на путь истины и двигаются туда, куда нужно.
0: А что-то у нас Григорий, я вижу, взгрустнул. Григорий, у вас шнурки в полном порядке. Вы можете, наконец, вот перестать их дербанить и сказать пару слов.
1: Я просто... Я в тоске. Я думаю, что тысячи, миллионы телезрителей, радиослушателей ждут у вас какого-то конструктива. А вы опять им про какие-то спившиеся женщины. Их 15, они давно...
0: Александр, стоят, какой камень в ваш огород?
1: Стоят у вокзала давно. А вот люди, которые еще не все потеряно, которые еще не спились, они же хотят какого-то услышать доброго слова, хотят услышать рекомендации. Если мы откроем любую периодическую печать, журнал «Крестьянка» очень хороший, то найдем на последних страницах советы психологов, наркологов, социологов. Как стать лучше? Как не потерять себя в этом бескрайнем океане жизни? Как найти себе спутника? А вы здесь как-то уводите все в сторону. Александр, я не знаю. Я переживаю.
0: Вот, кстати, Григорий, тут такое сообщение пришло. Может быть, как-то вы сможете помочь мне в вечном моем диалоге, мучительном с данным человеком, его приславшим. Александр, если я и пожилой человек, то это не значит, что мой мозг не впитывает информации. Вы должны и обязаны уважать старость. Многие люди не спят, слушают вас, а вы относитесь неуважительно к пожилым. Ни поэзии, ни слова о здоровье. Подпись Куприян. Я знаю, Григорий, что вы длительное время работали массажистом в женской волейбольной сборной. И даже скажу так, что переиграли пальцы на их мощных лодыжках и мышцах. И теперь вот они у вас в такой странной позе. Ну, вот пальцы, я имею в виду ваши. Ну, уж простите за... Тем не менее, о здоровье. Вот такой совет всем нашим пожилым радиослушателям. Особенно вот в предвестии сейчас осени. Значит, впереди долгая зима, длинная. И витаминов нет попросту никаких. Все кончились. Все витамины пожрали.
1: Совершенно верно. Вот у меня вопрос к Александру. Вот он говорил, что важно человека настроить на положительную волну, важно зарядить его осознанием его правильности и уберечь от каких-то ошибочных шагов. Но история, литература и жизнь знает много примеров, когда снаружи заскорузлый человек внутри носит трепетную душу, да, и кучу благих намерений. Тем не менее, до его смерти, а то и после, никто об этом никогда не догадывается, пока не вскроют его плесневелый дневничок. Просто нет ли опасности, что, может быть, там некий просто микрокосм или макрокосм, да, кладезь позитива, а никто об этом так никогда и не догадается. Как бы вот это все выплеснуть наружу и воплотить в судьбу. Я вот слышал, что можно даже каким-то образом харизму, хотя я считал, что харизма это практически как Млечный Путь, что это незыблемое, оказывается, ее тоже можно корректировать. И правда ли это?
2: А, да, в НЛП есть такое направление, как моделирование, которое позволяет снять разнообразные модели, в том числе и харизму. Это мы уже переходим в область, скажем так, имиджологии, да? Вот. То есть здесь можно сделать как бы некий алгоритм и потом эту модель воспроизвести. Я не утверждаю то, что будет зеркальное отражение вот именно этой модели, но будет что-то очень-очень похожее. То есть это вполне реально сделать и где-то примерно за 5-6, ну, до 10 встреч с клиентом. То есть это да.
0: Да, Александр, а можете вы, например, по пульсу определить болезнь?
2: Нет.
0: Просто я слышал, что есть такие вот люди, которые определяют по пульсу болезни. Я вот думаю, может, если бы вы умели это, вы бы научили меня, я бы зарабатывал деньги на улице этим. Просто мерил бы людям пульсы.
2: Александр, я рад помочь, но я думаю, что эта передача, наверное, больше где-то на телевидении проходит. Может быть, там где-то Лилиана, что-то еще. Какие-то есть приборы. Это, ну, собственно, вообще я здесь ни при чем.
0: А вот как вы считаете, есть же, ну, такое выражение, эталон, да, вот эталон весов и так далее, да. Вот существует ли такая положительная матрица, ну, имеется в виду чью-то, как вот правильно сказал Георгий, харизму и всю вот эту прочую, да, ну, это некая матрица, с которой мы можем, ну, попросту говоря, опираясь на нее, корректировать остальных. Ну, это идеал, это эталон.
2: Наверное, каждый эталон есть под свою задачу. Я вот такого единого эталона пока не встречал, на самом деле.
1: А есть что-то общее, что характеризует или определяет людей, у которых все получается?
2: Вот именно общее, конкретное.
1: Успешное, да, вот что-то вот.
2: Чаще всего это адекватная постановка цели, хорошие, короче, ставят люди цели и рассчитывают, как их достаточно просто достигнуть. И даже если будет, в конце концов, облом из-за неправильной постановки, то облом можно будет легко пережить, потому что должны быть альтернативные варианты решений. Вот таким образом.
1: Ну, а всегда же говорят, чтобы достичь чего-то большого, нужно ставить цель большую, чем чуть большую, чем ты можешь воплотить. Только тогда ты...
2: Там нужно и пути искать воплощение побольше. Чтобы...
1: Ну, это то есть, вот если глядеть глазами там 15-14-летней женщины, то нужно расписать себе график коек, через который ты должна пройти, чтобы достичь определенного места. Если тебя в одну койку не пустили, ты расписываешь себе три обходные, чуть подольше, но тоже достигнешь там вот декан, замдекан, проректор, да, как-то.
2: Ну, если цель именно это, вообще правильная стратегия.
1: Это все именно так, да? То есть...
2: Ну, конечно. Если в одно место не пустили, нужно идти в другое место, если второе место ведет той же цели.
3: А, извините, Александр, да. А вот такой вопрос. То есть сейчас, в последнее время, особенно вот определенный тип людей, которые я сейчас попытаюсь описать, ну, видимо, эти люди были всегда, но сейчас стали особо заметны. То есть это, ну, раньше про них говорили, в каждой бочке затычка. Угу. Вот. Они, вот как вы сказали, если у них не получается здесь, они без зазрения совести идут в другое место. То есть они пытаются самыми разными путями, причем эти пути для нормального человека кажутся немножко срамными.
2: Ну, наверное.
3: Ну, да. То есть совершенно беззастенчиво лезут и ломятся, в общем-то, во все двери. Если их выгоняют, они не обламываются, делают себе на этом карьеру, становятся модными. И, в общем-то, что мы слышим потом, например, в концерте там очень известного альтиста, да, вдруг выступает человек какой-то, который, в принципе, вообще не имеет, ну, никакого отношения ни к культуре, ни к... Ну, в общем, шьет шмотки, причем даже не сам, а девки за него шьют.
2: Ну, да.
3: И так далее. То есть мы наблюдаем за них деградацию. То есть вот то, о чем вы только что говорили с Григорием, следует ли понимать, что путь, выбранный вот этими типажами, о которых я сказал, все-таки правильный? Может быть, если бы мы все так бегали и суетились, было бы что-то вообще по-другому?
2: А правильность не мне говорить, на самом деле. Я могу только сказать, ну, скажем так, пару слов об эффективности. Если, наверное, они считают, что это правильно, если они таким энергичным, эффективным способом двигаются к тому, что считают правильным, и у них это получается, ну, так полный вперед, они же выбирают.
1: А
2: это
1: вот
2: их,
1: скажи,
2: решение.
1: Если предположить, что все взяли на щит лозунг «учиться, учиться, еще раз учиться», и все стали такими наглыми и правильными, и у каждого альтиста просто шобло там людей, которые не поют, а за которых девки шьют, да? И что тогда получится? Что придется придумывать НЛП-2, НЛП-штрих? То есть, а есть ли предел этому знанию? Или это знание абсолютное и беспредельное как-то?
2: Наверное, НЛП — это не абсолютное знание. Если так вот говорить об этом максимально просто, то НЛП берет все самое лучшее, на самом деле моделирует все, что умеют люди, там разные науки и так далее, просто это в буквальном смысле применяет на практике. А то, что правильно, неправильно, это вопрос такой, скажем, риторический. Главное то, что это хорошо всегда работает. И вот это критерий эффективности.
1: Вот Карнеги вписывается в каноны или это...
2: Ну, наверное, нет. Может быть, там пару тезисов.
1: А вот Эрик Берн, там люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, это же ближе, да?
2: Это ближе, да.
3: А я еще знаю книжку, называется «Дерево с персиком».
1: Ну, девушка с персиком, это
2: читал.
1: Картинка.
3: А, с веслом, девушка, о чем?
1: А ветка персика — это про то, чем вы ночью хотите заниматься, но так и не можете. Обратитесь вон к клинике, Александр.
3: Спасибо. Че, правда? А скажите, Александр, вот есть такая пословица у нас, у эстонцев, сапожник без сапог. Ну, да. К примеру, я, вы знаете, занимаюсь мойкой автомобилей, ремонтом лифтов, при этом, знаешь, у меня собственного автомобиля нет, и в доме лифта, собственно, и самого дома, вот по этой причине нет и лифта в нем. А вот у вас-то, у самого, вот с этим все в порядке? Или, ну, может ли человек сам себя заэнлопировать?
2: Я думаю, что да.
3: То есть, вот, например... Вот...
1: Заэнлопить.
3: Да, вот, к примеру, как вы считаете, переменчивость такого настроения, когда вот с утра человек просыпается, Ну, на мой взгляд, чтобы он был нормальным человеком, он должен встать перед зеркалом и сказать сам себе: ты урод, идиот. Это значит, по этим почетным, а по нечетным он должен встать, выйти на балкон в любое время суток, значит, в семейных трусах, открыть громко бутылку пива, отколотив, причем у нее горлышко, выпить ее, что твой гарнист, и закричать: здесь все мое! Ну, то есть, тем самым, это как контрастный душ психологический. С одной стороны, он себя принижает, с другой стороны, он говорит: здесь все мое. И вот на этих полярностях выясняется определенная истина.
2: И? Ну, а зачем, он это делает?
3: Ну, чтобы это себя взбодрить.
1: У Александра сублимация такая, Все, что недоплакано ночью, сбившаяся простыня, мокрая
3: подушка
1: мокрая, все. И в трусах на балкон опять горланит. Соседи все форточки закрывают, опять наш дурачок проснулся.
3: Ой, Георгий, после вашего посещения, когда гудите в горно меня в пионерский с балкона в пьяном виде, естественно, соседи думают все на меня, потому что живу там все-таки я, между прочим. А что-то мы вот...
1: Да у вас и дома нет, давеча сказали. Дома нет.
3: Балкон-то есть.
2: А где он находится?
3: Где не попадя, валяется ее за собой таскает.
1: А вот как скворечник.
3: Что-то у нас певица наша как-то молчит.
1: А вот и мы к этому пункту и подходим. Вот... Хотел я узнать, обычно, когда вот даже самые продвинутые люди, как говорят, что под свечой всегда темно, ну или под фонарем, говорят, под свечой. И вот обычно свой расклад не виден. Чужую фишку раскидать он каждый может. А когда вот свое свербит, болит и произрастает, тут уже эмоции хлестит, гормон прет, эмоции захлестывает, свой расклад не виден. И вот близкому человеку ему бы хотел помочь, а все равно на ногу наступишь. Вот может ли нормальный НЛП-евец...
2: НЛПер.
1: НЛПер.
3: НЛПшник. НЛПун.
1: НЛПец. Помочь себе сам...
3: А женщина как будет? НЛПиха?
1: НЛПица. Помочь тебе сам профессионально, как
2: легко
1: пишут. И вот с вами пришла прелестная женщина. Я слышал, что она не просто прелестная, не просто женщина, а еще и певица. А раз она пришла с вами, видимо, она как-то попадает в сферу воздействия НЛП.
3: Какое слово «попадает»? Мне почему-то взгрустнулось.
1: Я думаю, уже попала. И насколько вот это конструктивно, и хотелось бы узнать и услышать, насколько вот это действенно в таком приложении. То есть вот ясно, что музыка абстрактнейшая из искусств, она и невербальная, и не конкретная.
3: И не кленовая. Ну, в смысле, верба вы упомянули, а я еще знаю, клен есть тоже.
2: Интересно, невербальная музыка.
1: Искусство невербальное, не передергивайте. Вот мне кажется, все как-то это вот игра слов, все больше как-то вот такое поверхностное скольжение поверх мысли ниже денег. Как-то все. А чисто конкретно.
3: Что-то не так.
1: А конкретно как? Если берется вот конкретно взятый человек, конкретные песни, как вот это можно ли вот минус харизма плюс хит-парад и того чарты...
3: То есть, по идее, у вас должна быть очередь просто. Вот Георгий хочет спросить, стоит ли у вас очередь из звезд, звездулик попросту к вам в подъезд, которые хотят заинлпировать себя, дабы, в общем-то, всюду блистать и получать много денег и участвовать в хит-парадах, и чтобы в метро... Ой, что-то я не то говорю, не в метро, да? А чтобы в метро все говорили: гляньте, это, например, группа «Дрестящая», едет полным составом, или «Безделка», собственно.
2: А, ну, очереди-то нет, конечно, там... Потому что у меня подъезд маленький, узкий, вот, тем более это высокий этаж. Если будет очередь, у меня есть там такие соседи, которые не любят очередей, будут расписывать подъезд, ну, сами знаете, как это бывает. Но встречаются экземпляры, которые звонят, хотят и получают. Такие бывают.
3: Это, наверное, вот к тому типажу, о которых я рассказывал, о людях вот прежде. Нет, ну реально, вот Георгий спросил, то есть, по идее, если вот НЛП это такая, ну, волшебная, скажем так, ну не то, что волшебная, а очень действенная практика, то по логике тогда, в общем-то, я уже в очереди стою, чтобы меня, например, запрограммировали на Ну, что у нас? Вообще даже вот, вот когда говорят, например, золотая рыба выныряет из ванны и говорит: Саня, что ты хочешь от меня? Вот ты в тупнике даже не знаешь, что сказать. Вот, например, давайте вот, вот все, кто сейчас слушает нас, да, вот что вы сейчас хотите? Вот прямо раз, вот до пяти...
1: Хором.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Единственное, сейчас, я уверен, большинство подумали, денег хотим.
2: И?
3: Ну...
2: А денег?
1: Станет ли у них больше от этого денег или нет?
3: Нет.
2: Денег. Можно и денег. А что еще? Еще раз можно денег.
3: А можно,
2: наверное, для... хороших друзей еще помимо денег?
3: Нет. Это разные вещи.
2: Ну почему же?
3: Ну, потому что как появляются друзья, исчезают деньги. Это я знаю по себе.
1: И наоборот.
3: И на... Да. И а наоборот. Вот такой момент, связанный с реинкарнацией. Если вот вы вообще приемлете оперирование данным понятием, вот можно ли, например, как-то скорректировать свое будущее? К примеру, я хочу быть там в будущем, это, например... оленем алтайским.
2: Почему?
3: По кличке Морал.
2: Ну, почему, ну, настоящим не стать?
1: Рога тебе наставить и сейчас можно, положим.
3: А тебе обломать.
2: И шорки.
3: Нет, ну, в принципе-то, вот люди же, они внутри себя боятся больше всего не того, что произойдет с ними завтра, сейчас, ну, да, а после того, что произойдет с ними после смерти. Когда они говорят, да я смерти не боюсь, это значит, что очень боится. Вот, а когда он будет уверен, что он после смерти, у него будет золотая корона, барсетка там с золотыми долларами, знаете, такие листы долларовые, а может быть, ему будет как-то спокойнее, вот.
2: А может быть, им просто пойти в какую-либо церковь, например, там, или, например, записаться в какое-либо общество, которое, ну, действительно продвигает такие идеи, что приходите к нам, платите деньги, все у вас будет хорошо завтра.
4: Гарантированно.
2: Да, гарантированно.
3: А вот это же вот, о чем вы сейчас сказали, это своего рода такое серьезное мошенничество. Вот,
2: ну, да.
3: Ну, а как? Эти же люди реально живут, они, конечно, вот зарабатывают деньги большие. Почему люди к ним ходят?
2: Ой, это вопрос, наверное, такой, что, наверное, кому-то помогают действительно. Кто-то убеждается в чем-то, и, наверное, ему становится хорошо, потому что он уже ничего не боится, и смерть ему не страшна. Потому что, наверное, люди знают, что они приходят в такое-то место, делают такие-то вещи, говорят там такие-то молитвы, и просто убеждают себя в том, а потом, наверное, принимают такое убеждение настолько серьезно, что действительно в это верят, и уже ничего не боятся. Тут, наверное, у каждого свой путь по поводу будущего.
3: А вот не было ли вот в вашей практике, Александр, такого? Ну, вы знаете, что во многих модных автомобилях, в частности, вот в моем последнем «Хаммере», двухбензобаковым, в общем-то, у меня точно мощные, подаренные мне не попади кем картины, изображающие каких-то там святых и так далее. Вот. Ну и я так часто встречаю, ну, знаете, ночью взламываешь автомобиль, чтобы там что-нибудь, глядишь, там в бардачке что лежит. Ну, как обычно, ходишь, ищешь. Волка ноги кормят. И обнаруживаешь, что там, в общем, на лобовом стекле какие-то вот святыни там. Один, например, даже колокольный с колоколом все установил реально. И едет, и там у него сидит человек, и звонит в этот колокол. А вот не было у вас такого, ну, как бы заказа, что, дескать, Александр, вот вы давайте с нами будете ездить, вот как главный герой НЛП, и вот своим присутствием, дескать, вдохновлять нас на подвиги и на безопасность?
2: Это, наверное, не ко мне. Если, допустим, нужна профессиональная подготовка к переговорам, да, каким-то серьезным, или, например, на переговорах оценить искренность партнера, где в какие-то моменты он говорил правду, в какой-то момент говорил неправду, а потом это четко, допустим, на листе выдать клиенту, это пожалуйста. Вот чтобы отвечать за безопасность на свете всего, да, и там быть вдохновителем чего-то, наверное, это к другим людям. Вот так.
3: Ну что, я предлагаю сейчас буквально на пару минут прерваться. Мы сейчас послушаем песню певицы Кристал или пока какую-нибудь другую музыку, потому что... Что? А вы в микрофон, это вот штучка-микрофон, так вас не слышно.
1: Я предлагаю послушать другую песню, потому что сначала хотелось бы пообщаться с самой певицей, хотя вы, Александр, тщательно не даете мне это сделать, но я думаю, впредь у нас это получится.
3: Да, я вижу, Александр вообще ведет себя очень развязно, просто перебивает нас с вами, Георгий.
1: А пока что «Рапсодия».
3: Я напоминаю вам, что в гостях у нас певица Кристал, Александр Сизов, мастер практик НЛП, и Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, о вашей профессии мы еще тоже не разговаривали, то есть... А тем не менее, ну, я немножечко открою секрет. Практически все, как я уже говорил, рекламные буклетики, все микробумажки, которые вам подсовывают под дверь и кладут в почтовые ящики, все они сочинены и созданы коллективом под управлением Георгия. Это, наверное, единственная, да, в своем роде контора такая у меня.
1: Александр, я с вами абсолютно согласен. У меня вопрос о Кристал. Как... Спутница, попутчица.
3: Перевел.
1: Не додернул. НЛП. НЛО-ЮФО. Вау. Чувствуете ли вы на себе отголосок, отцвет или просто такие полнокровные сияния этого абсолютного знания, этого умения? Чувствуете ли себя заряженной, более подготовленной, более сильной и способной добиться своего и не своего тоже в этой борьбе, неравной подчас? Как вам с НЛПшником, короче?
4: Да ничего. Хочешь попробовать?
1: Ни капельки. Да и я, в общем, не певица ни
3: друзья,
1: ни не разу.
3: Друзья, ну что вы. Вот тут вопрос такой пришел. Смотрите, кстати, тема для обсуждения. Вот с Кристал тоже, может, Александр. Ну, это ко мне, прошу прощения. Если вы хотите поговорить о честности, то лишь к 50 годам можно приобрести себе автомобиль и прочее. А вы молодой музыкант, а уже, наверное, имеете дорогие электроинструменты. Хотя многие мои знакомые с консерваторским образованием приобрели их только сейчас. С моим почтением, Куприян подписался. Ну, Куприян, дело в том, что, конечно же, но учтите, что между мной и вашими... Да, извините, Григорий.
1: Я вот слышал, что Ростроповичу уже чуть ли не за 70, а у него до сих пор виолончель без звукоснимателя и ничего.
3: Да.
1: А они электроинструменты приобрели. Гитару Урал ему и флаг в руки. Ростропович без звукоснимателя играет, даже без пьезо.
3: Да что тут говорить? Например, тот же Юрий Башмет играет на маленькой скрипке, то есть вот не может себе позволить взять контрабас.
1: Как у Ванессы Мэй, даже не может в нее провод воткнуть.
3: Конечно, так что...
1: Так что нормально все.
3: А вот что вы думаете на тему данного сообщения? О, кстати, Джульетта, который день не может из-за меня кончить. Кончить свою докторскую. Прям так. И еще тут Света написала, что она хочет к нам.
1: Ну, пусть едет.
3: Да. Ну, только что вот на это.
1: Я люблю пирожки с мясом.
2: Да тут вообще пиво кончается.
4: А я воды хочу газированной.
3: Это все, Света,
4: говорят,
3: к вам.
4: Говорят, вот вредно для связок, но очень хочется.
1: Для развязки очень хорошо.
3: Ну, так вот насчет инструментов и так далее. Вот такой, своего рода ведь это упрек, правильный и мощный, я бы сказал, булыжник, даже такая серая глыба в мой маленький огородик.
4: Ну вот, не хочу обидеть, конечно, товарища 50 лет, но, видимо, не в то время он родился, что ли. Плохо, наверное, платили. А вот сейчас вот могут молодые приобрести себе столь дорогие инструменты. Что ж тут поделаешь?
3: Кстати, вот тоже интересно. Вот я помню, было такое сообщение очень давно. Дескать, мой брат, работает, брат с высшим образованием, работает у своего одноклассника, который был хулиганом в овощном магазине. Дескать, и что же это вот за такая... Вот я вижу, Георгий кивает головой, наверное, он помнит это сообщение, да? Что же это, дескать, за ситуация? Я говорю, да наоборот, вы должны прийти к этому директору овощного магазина и сказать: папа, спасибо, что ты даешь работу нашей семье. То есть, если все повернулось таким образом, что вот это высшее образование не сработало, это говорит о чем? Не о том, что плохая обстановка, а о том, что образование несколько несколько невостребованы. Mm-hmm. Вот как я тактично, да? Сегодня я весьма тактичен. Вот что касается, кстати, все-таки людей уже в возрасте, людей пожилых, я считаю, что действительно они же претерпевают очень сложные психологические нагрузки в связи вот с молниеносными изменениями, происходящими за окнами нашего модного автомобиля. Вот. И как вот вы, я это возвращаюсь к теме НЛП, проводите ли какие-нибудь реабилитационные мероприятия по отношению именно к данной категории населения?
2: Ну, лично я обычно нет. Хотя вот НЛП, я так знаю, что заканчивают более 100 человек. Ой, 100 человек, более, по-моему, 1000, даже 2000 в Москве ежегодно. Наверняка специалистов много, и многим делать, ну, не особенно, собственно говоря, нечего. И, наверное, многие этим занимаются. Хотя я этим не занимаюсь. Хотя, в принципе, если был бы такой заказ, я думаю, что это нетрудно. Почему нет?
1: А почем стоит вот зарядиться знаниями НЛП?
2: Знаниями НЛП не заряжают.
4: Можно купить много-много хороших музыкальных инструментов.
1: За место этого?
4: Да. В смысле?
1: А стоит ли?
4: Стоит это.
2: Но я недопонимаю, причем без инструмента НЛП. Что-то покупается, продается, даже вот помимо меня. Вы так говорите, вот Георгий напрямую, а что НЛП, инструменты, а что имеется в виду, а что покупаем-то?
1: Что-то вас ведет как-то, видимо, вы сами себе лекцию не читали. Нельзя так, это близко к сердцу. То есть все пока что, все только априорные переговоры, еще деньги не пошли. Что? А я хочу узнать, вот сколько денежных знаков теряет человек взамен на такую виртуальную уверенность, что у него будет все в порядке. То есть эрекция не появилась, но уже ощущение Казанова такое пришло. Это...
2: Вот я думаю, зачем же вот именно не появилось? Если он пришел с тем, чтобы все было в порядке, чтобы это появилось, так давайте мы сделаем и эрекцию, и ощущение. Зачем же одно без другого-то, правильно?
3: Да, это не полный комплекс мер.
2: Это как-то нечестно будет.
3: Смешное выражение. Полный комплекс мер. Да, да. Так нравится оно.
1: Угу. Ушли от темы. А почем стоит это все? Мне интересно.
3: Может быть, имеется в виду какие-нибудь услуги. Не обязательно же, Георгий, денежные знаки. Там бартер, например.
2: Может быть, бартер.
1: А что нужно вот нормальному НЛП-овцу?
2: НЛПером.
1: НЛПера.
2: Ну да.
3: НЛПшнику.
2: По бартеру?
3: Ну, имеется в виду, вот какие могут быть варианты, если, например, человек приходит и говорит, вы знаете, Александр, я там, к примеру, вот, директор автосервиса там «Лада Строгино» или там «Строгино» там, это, как вы, «Новобутово», да? Георгий, у нас, по-моему, сейчас так называется новое мероприятие. Вот, и, дескать, денег я вам не дам, но вы скорректируете, а мы вам починим. Вот такого плана вещи проходят. Просто я к тому, что, например, вот радиослушатель, который, опять же, насчет инструментов, он как-то не понимает немножко, что очень много сейчас реально делается по бартеру. Вот я сейчас сижу, у меня в кармане 10 рублей. Из них одни 5 металлические, а другие 5 рваные. Вот. А то, что там все вещи на мне, да, вот эти перстни гигантские золотые, мои вставные зубы золотые и так далее, все это, в общем-то, бартер.
2: Да, конечно.
3: И денег я живых не вижу, так же, как их не видит мой хороший друг Билл Гейтс, я имею в виду. Ну, да. Он сразу звонит и говорит, Саня, говорит, не могу в Макдональдс ходить, денег нет. Реально, вот человек миллионер, денег нет. То есть все делается по бартеру. Вот эти услуги-то, они, кстати, может быть, тоже... И оценивается их качество, скорее всего, по тому, в какой форме производится оплата. Ведь людям алчным, вот этим адским теткам со свечками, требуется столько деньги. Они об этом говорят честно. У вас, я так вижу, существуют разные способы.
2: Конечно, бартер возможен как таковой. Например, человек, например, говорит, что я не могу заплатить, потому что бывает просто нет денег. А проблема, ну, действительно, она серьезная. И знаю, что мешает. То есть вообще можно бесплатно сделать на самом деле. А если, например, деньги есть, или там, например, нет такой суммы, которая требуется для этой услуги, то возможен бартер. Ну, какой бартер, я не буду об этом говорить. Все время может быть разный. Так что бартер — это не проблема на самом деле. То есть тут суть в том, что, если действительно, как сказать, проблема интересна, и если действительно есть время, то почему нет? То есть бартер — не проблема.
1: А вот просто абстрактно. Вот
2: ну, да.
1: Эфир на «Эхо Москвы» — это аналогично скольким курсам НЛП?
2: Ну, наверное, парочке. Курсом или встречам?
1: Курсом, курсом, конечно.
2: А что понимать под курсом-то?
1: Ну, было плохо, стало не очень. Там было хорошо, стало отлично.
3: Было отлично, стало прям...
2: Да. Парочки, троечки нормально.
3: Да?
2: Ну да.
3: А вот вы можете, например, вот делать такие действия. Я, к примеру, бывало, что еду в метро.
2: Угу.
3: Вот. И вдруг, ну, у меня так переклинивает. Вы же видите в моих глазах это мудрость и доброту, да, неограниченную, безмерную. Еду я в метро. Вдруг вижу, например, ну, какая-то помойка стоит вся заполненная. Мне ничего не стоит взять ее с добрыми намерениями, вынести, вычистить, поставить на место. Или помыть чужой автомобиль. Или что-то там в метрополитене помыть в общественном транспорте. Там, ну, стол в каком-нибудь ресторане. Там, глядишь, доешь чего. Глядишь, кто потерялся. Ну, как обычно. Вот. А вот так же вот вы, например, едете, видите, какой-то человек идет. Вы к нему так можете подойти и сказать, дескать, дорогой, давай я тебе вот это... сделаю, чтобы все было хорошо, потому что вы чувствуете к нему какую-то симпатию, или это нонсенс, то, что я сказал выше?
2: Нет, не нонсенс, я, конечно, этим так тотально не страдаю, да, ко всем не подхожу, не дергаю, давайте я тебе помогу. Ну, где-то раза 3-4 было в прошлом году.
1: Это с девчонками, наверное. Ой, нет. Ой, милая, несчастье, ну, да. У тебя на лбе написано. Все было плохо, будет еще хуже.
2: Вся карма в узелках.
1: Нет счастья, нет оргазма. Милый ушел и не придет никогда. Сейчас я тебе, милый, сделал все хорошо.
3: Вот, кстати, слушай, интересный вопрос тут такой. Вот, это ко мне или к вам, Александр, я не знаю. Ну, написано Александр, но сейчас зачитываю дословно. Александр, скажите, пожалуйста. Сейчас, секунду, опять перебили. Сейчас, извините, просто время тут такое, ну, очень много их приходит. Скажите, пожалуйста, как вы боролись со своей совестью? Сколько вы ее грызли и на какой день она у вас прекратилась? Человек по имени Ватерлянд спрашивается. Может быть, мы по очереди ответим?
2: Ну, давайте.
3: Ну, давайте.
2: Я со своей совестью не боролся, на самом деле. Она у меня присутствует. Причем мы с ней так очень в хороших отношениях. Вот, как, собственно говоря, и с порядочностью, и с честностью, и вообще с хорошими отношениями к людям. Поэтому я свою совесть не грыз, она меня тоже не кусала.
1: Факт этим... взаимного ненападения.
2: Да, у нас это есть. Вот, у нас все в порядке, как и с внешним миром, так и с внутренним. Александр, может быть, это сообщение к вам?
3: А что касается меня, то, в принципе, я давно себя настроил на отсутствие срамоты после самых любых действий. Я считаю, что я всегда прав, и все здесь мое.
2: Ну, так здорово.
3: Вот, кстати... Вопрос к некоему герцогу Ле. Видать, это, ну, я. Ну, меня герцог зовут в определенных кругах. Существует ли эротическая музыка такая, чтобы женщина и мужчина, не прикасаясь друг к другу, могли бы, ну, понимаете?
2: Ну, да.
3: Да, вот как вы считаете?
2: Наверное, это можно только
3: Георгий,
2: считать.
3: Георгий, ваш взгляд меня пугает. Как вы думаете? Ну,
2: Георгий
3: попросил его на эту тему не беспокоить. Естественно, ученых мужей и женщины не интересуют. Далее, вот от Светланы пришло сообщение. В таком случае она пишет, она тоже хочет денег, дабы купить пирожки, воды, выписать няньку, а потом к нам, собственно, Света. Ну, ради бога, мы даем вам 20 минут времени, чтобы вот вы нашли денег, няньку, все купили и приехали.
1: Про няньку, кстати, не было ни слова. Кому нужна здесь нянька, я не знаю просто.
3: Ну, а что, нянька помешает тебе, что ли? Лишний. Ну, подъедет нянька еще, ну... Что, у нас места
1: пирожками?
3: Мало?
1: С пирожками?
3: Конечно.
1: Но.
3: Ну, нянька, ну мало ли что там понадобится. Знаешь, поднести чего, унести там судно мое.
2: Потом по домам развезет, да?
3: Да, еще там. На себе. Я сегодня, кстати, наблюдал здоровенного мужчину, который нес на плечах двух женщин по Арбату. Быстрее твоего 600-го, Георгий. Бег.
1: Как-то. Чисто вот про музыку. Я такую вот группу слышал. Называется АТБ. Так у нас вот прям... у метре, так две старушки плясали. Я вот думаю, это вот то сам. Если старушку пробирает, то молодуху проберет и подавно. Поэтому пусть ребята у ларьков постаивают. Там А сегодня, кстати, Александр шел по рынку на Горбунова, играли вашу песню,

0: А вы, уважаемые, не забывайте звоните, там, приходите, приезжайте. Уезжайте, не звоните.
1: Если у кого вопросы, Александр Настя вам ответит. У него сегодня такие глаза.

0: Мы продолжаем нашу беседу. Извините, что у меня сейчас так сорвался голос. Я просто очень волнуюсь. Продолжаем беседу с певицей Кристал, с Георгием, который автор текстов для бумаг, и с Александром Сизовым, мастером НЛП, да, собственно. Мы скоро начнем принимать и ваши телефонные звонки, но сейчас вот очень много, кстати, вопросов тут приходит. Так, какую... Да, вот очень интересный вопрос. Ребята, если я вам подарю машину ЛуАЗ с деревянным кузовом, кто из вас будет ездить на нее каждый день на работу в течение года? Мы хотели бы у автора данного послания уточнить, а амфибия или у вас автомобиль? Вот, какая комплектация? Если Лоредо, то я буду. Но я выскочил слово модное Лоредо. Что вы так смотрите? Вроде есть так. Ну ладно. Я вижу, что я не найду тут единомышленников. В общем, подвозите автомобиль ваш сюда. Я согласен в нем ездить. Я его поставлю в свой модный джип вместо сиденья. Да. Почему-то вопрос Григорию тут пришел. Непонятный. Георгий спрашивает Григория: можете ли вы, исходя из всего своего жизненного опыта, подтвердить, что запрограммировано на успех только то, что запрограммировано на маразм?
1: Дело в том, что людям, которым не все удалось в этой жизни, или кажется, которым, что соседу по лестничной клетке удалось больше, им завсегда кажется, что недостойному досталось вот лишний персик, лишний финик. И дело в том, что в чужой миске не всегда вкуснее, в чужих руках не всегда толще. Ты попробуй такую толщину поноси сам-то. И дело в том, что не все, что хочешь на себя взять, вынесешь. И не все, на что рот развивается, скушать можно. Поэтому жизнь показывает, что будь доволен тем, что умеешь, и тем, что имеешь, а то и того не будет.
0: Совершенно верно, потому что может подойти какой-нибудь полуподонок и сказать: все, что у тебя есть, мое, верни мне мое. И дабы не допустить этой ситуации, мы всегда должны быть скромны. Никто не должен видеть наших богатств. Мы не должны отсвечивать, как говорится, купюрами в магазинах. Должны одеваться так, чтобы

0: Это было неприметно. Я думаю, вы согласны, да, со мной? В общем, что твои корейцы в самые плохие для них времена? Правильно?
1: Вот был великий дизайнер
0: и не один
1: одежды Жан-Поль Версаче минус Готье. Так диаметр его выходного отверстия показывает, что никогда не нужно быть казаться, а лучше быть, но не казаться.
0: Ага, помнишь такую финскую модельершу Каламя Кио, которая сшила гигантский бюстгальтер для Памира? Но экологическая организация запретила ей одеть его на горы, потому что там в тот момент была какая-то экспедиция. Они там лазили, устанавливали палатки, жгли костры и убивали морских котиков. Ну, на еду, собственно. Ну, мы вроде бы как бы прошлый наш час закончили на том, что хотели...
1: Очень бы хотелось наконец-то послушать живую певицу. Я думаю, что эта профессия куда сложнее, затейливее и, соответственно, интереснее для как рядового, так и совершенно нерядового слушателя, чем все остальные профессии. Обычно нас разделяет с певицей толстое бронированное стекло.
0: Именуемое бездна.
1: Кинескопы телевизора или ну вот та самая security, да? А здесь мы можем просто ее в лицо, в лоб спросить, каково оно певицей быть.
0: Да.
2: Да, наверное, это сложный вопрос.
0: Нет, а вот даже по-другому так можно... Можно я сформулирую? Вот, я пообещал, что если... у меня есть своя теория, вернее, ответ на тот вопрос, который я сейчас задам, я знаю. Я могу сказать, что если какая-нибудь женщина ответит мне на него правильно, я лично подарю ей долларов. Ну, сколько, не скажу, но много. Вот скажите, Кристал, вот женщина-врач, женщина-хирург, первая женщина-космонавт, да, и вдруг женщина-певица. От чего происходит это такое вот необычное склонение данного слова? Почему не певец?
2: Да. Наверное, певец мужского рода, певица женского.
0: Ну, секретарь, секретарша. Не принято же говорить секретарша, правильно? Женщина-пожарник, например. Вернее, пожарный.
2: А, ну да,
0: женщина-пожарник.
2: Женщина-милиционер.
0: Женщина-милиционер. Женщина это...
1: Революционер.
0: Не говорят же революционерка. И вдруг женщина-певица.
2: А, женщина-революционерка, кстати, тоже говорят, между прочим, да.
0: Не говорят революционерка.
2: Точно.
0: Вот только что женщина-врач, же, да? Что касается только певицы и творческих, художница, певица, да?
2: Ну да.
0: Но художница это так, тоже, знаешь...
1: Вот, и вообще интересно, так, откуда да. Это вот
0: откуда?
1: С утренника в детском саду, когда вот выбивается такая девчушка в белых бантиках, в белых гольфах, и так в первый ряд раз, так плечиком раз, и как запоет, как все это перекроет аккомпанемент, и прямо все... И руки взлетают, и рука плещут все. И сразу вот буфетчица лишнюю порцию компота, бутк там прям. И все мальчишки уже смотрят так в кучку из угла, и все. И опять следующий утренник, она уже так вот плечи расправляет, так подбородочек вверх, раз, и как опять запай. Это вот оттуда все идет? Или вот это как-то вот по-другому случается? Как это бывает все?
3: У меня случилось именно так, как ты говоришь. Я помню первое впечатление в детском саду. У нас был такой музработник, музработница, да? Вот так вот, когда она сидела на своем стуле за роялем, у нее было такое длинное-длинное платье, всегда почему-то, до пола.
2: У меня, наверное, были ноги не очень.
3: Нет, очень, даже очень.
2: Да,
3: да, очень красивая женщина. И когда я на нее смотрела, я думала, вот когда я вырасту, я тоже хочу носить вот такие платья длинные и хочу петь. Ну и, наверное, потом я стала много кричать там на утренниках в детском саду, вот как бы проявлять свой голос. В конце концов, меня заметили какой-то момент в моей жизни. И тут я обнаружила, что, оказывается, я могу петь.
2: То есть буквально с детского сада сразу телеэфиры, радиоэфиры. Да, хорошая карьера прямо буквально с пеленок.
0: А, кстати, извиняюсь, еще сообщение хорошее. Зато женщина-музыкант, женщина-автор-исполнитель.
2: Угу.
0: Вот. Но это же не ответ на мой вопрос. Я знаю ответ. Еще раз напоминаю, что я знаю, почему это так происходит. У меня есть цельная теория. Я просто... Но я ее не скажу до тех пор, пока какая-нибудь женщина-певица мне не даст ответ на этот вопрос попросту. Пока что никто не ответил.
1: Ну, вообще, мне иногда кажется, что женщина-певица — это женщина, которая хочет всегда оказаться выше. Именно где-то на 75 сантиметров, на 75-1,5 метра где-то выше, что...
0: Чем остальная? Ну, остальная тут это имеется в виду. Остальная кто?
2: Там.
0: А вот что касается, вы так затронули предметы вот туалета, женского одежды, да. Женщина делится между собой все-таки на любительниц именно юбок и на любительниц, в общем-то, ну, штанов, правильно? Вот, вот ну, к какому разряду вы себя относите? И среди ваших знакомых тоже женщин, среди ваших подружек, вот больше все-таки юбочниц или штаночниц?
3: А, наверное, все-таки больше тех, кто ходит в брюках. А я это делаю крайне редко. В смысле, брюки я ношу редко.
0: Почему-то. Неудобно ходить в юбке. Я вот не могу себе представить, как это так ходить в юбке. Это же какое-то ощущение незащищенности. Ну, поймите правильно. То есть, во-первых, ну, как сказать, ощущение, что весь асфальт
1: пылится,
0: наблюдает.
1: Все пылится.
0: Асфальт за тобой наблюдает. Как-то просто холодно. Я
1: а вот через какой-нибудь плевок переступить, это...
0: Да, целое, да.
3: А вот и нет.
0: Почему? Ну как?
3: Ну, в общем-то, не холодно, и гораздо холоднее мне, по крайней мере. Зимой было в джинсах, чем просто в капроновых колготках. Как-то даже на остановке меня один пожилой человек спрашивает: вот мне вас так жалко, у вас что, брюк нету? Я говорю: а вы знаете, вы попробуйте одеть колготки, в них гораздо теплее.
1: Теперь он ходит все время в
2: колготках. Он воспринял совет.
0: А вот сейчас я обратил внимание, повальная мода у современной молодежи, ну, это кожаные именно штаны. Одно время они были в моде, потом как-то вышли. Вот сейчас я смотрю, практически все вот напяли на себя эту одежду, именно кожаные штаны. Вот ваше отношение к данной форме одежды каково?
3: В какой-то момент я хотела купить себе кожаные штаны, но потом я представила вот кожа, лето.
2: Жара.
3: Жара, да, правильно. И вот это вот все потеет.
2: Да, ощущение.
3: От пояса и ниже. В общем, я не рискнула. Ну, может быть, вот для нынешней погоды, вот сейчас, это как-то еще актуально, а вот градусов так 25 и выше, это невыносимо.
0: Нет, а откуда вообще вот у людей такое стремление нацепить на себя именно кожу убитого животного? Вот, ну, считается, что она прочная, да? То есть это как-то там мужество, например, мы вот когда
3: сейчас говорим... Зов предков, наверное, все-таки сказывается.
0: Ну, то есть люди, по идее, хотят, вот когда одевают кожаную такую одежду, мысленно, внутри, на уровне какого-то подсознания, хотят, чтобы их собственная кожа была такой же грубой и толстой, да, как у древнего бизона. Ну, по логике получается так. То есть, ну, я могу понять это с точки зрения, ну, мужчины, да, естественно. Мы как-то, помню, у нас тут был в гостях человек один, мы с ним спорили, типа, что настоящий мужчина должен, вставая с постели, одеть сперва рубашку или штаны. Вот. Ну, даже этот вопрос, он снимается по отношению, а почему женщины одевают вот эти вот штаны кожаные? Вот. Ну, и они-то, наоборот, вроде мажут кремом постоянно всяким, там, все, что не попади, чтобы как-то вот это, дескать, любят, чтобы кожа была мягкая, шелковистая. И тут такая вот тяга к этой, ну, к достаточно грубой и нашей, мужской одежде.
3: Наверное, все-таки чувство защищенности. Я
0: то,
3: так
0: о чем
3: думаю.
0: Я говорил про...
1: Только что мы об этом. А вот интересно, вот женщина на сцене, да, когда вот она слово скажет с микрофона всем в ухе, раз она как-то чувствует себя вот по-другому, вот отношение к мужчинам, к слушателям в обычной жизни, оно потом меняется, потому что на сцене же была так вот хыть. И после этого как оно все вот?
3: А после этого, если что касается меня, то точно так же. Ничего не меняется.
1: А зачем же тогда на сцену-то лезть, если то же самое абсолютно?
3: Ну так на сцене же поешь.
0: О. Ну сейчас мы буквально на секундочку прорвемся, не против, ладно? Сейчас. Мне надо просто. Я вернулся, как раз Георгий пошел аж подобрать то, что я там пораскидал повсюду. Но это такая у нас взаимовыручка, что уронил твой товарищ, подбери и спрячь в карман. И никому не показывай, даже этому товарищу. Вот.
3: Быстро поднятое не считается упавшим.
0: Безусловно, да. Вот интересное очень сообщение такое пришло, то есть загадочно. А я денег и не просила, просто дополнила ваш вопрос. Девушка, автор из исполнитель. Я вот что хочу сказать, что мы не реагируем на просьбу о деньгах вообще никак. Мы реагируем только на требование денег. Вот когда нам говорят, немедленно дайте денег, вот прям тогда мы как-то можем свой затуманенный от счастья взгляд постоянно это поднять и сказать, а не пошли бы вы... Вот, если же у нас просят денег, то взгляд наш такой же стеклянный, что сейчас, что твои окна. Затемненные вот тонированные окна вашего почтенного автомобиля, уважаемые гости. Кстати, я хочу сказать, что где-то, видимо, сейчас мы, наверное, послушаем все-таки песню, да, вашу. А после нее мы начнем принимать телефонные звонки 203-19-22. Так что готовьтесь, подтягивайтесь. Но такой еще немножечко вопрос. Вот сейчас поют реально... Ну, уже все, кому не лень. То есть даже вот именинник наш тоже поет сегодня. Ну, вы знаете, о ком я говорю, кто у нас именинник, тоже песню про Россию поет. А вот вы не пробовали выступать вот с Александром Сизовым в дуэте, скажем? Вот,
2: Да, ну что, Александр, я не пою. То есть я делаю то, что я делаю, и пением я как солист не интересуюсь. Я думаю, что меня это не заинтересует никогда, наверное.
0: А вот скажите, как вы считаете, какую роль в вашем деле, в вашей работе играет все-таки изобразительное искусство? Ну, не обязательно даже музыка, но какая-то терапия цвета, терапии запаха. Потому что я, например, одно время, ну, если помните, может быть, была такая услуга «Убьем всех комаров». Это я, в общем-то, занимался этой фирмой. Я поставлял людям специально объевшихся бастурмы, вспотевших китайцев, которые стояли у них дома у кровати в обнаженном виде и привлекали к себе насекомых. Хозяев, соответственно, не кусали. Потом, значит, прикрыли это, сказали, что я издеваюсь там над людьми и так далее. Ну, помните этот сложный процесс, да, который был. Вот. Но, тем не менее, тоже терапия определенная.
2: Безусловно.
0: Да? А, может быть, каким-то образом вот в вашей работе вам помогли бы ну, какие-то цвета, определенный интерьер помещения, где вы принимаете вот клиентов. Там одна стенка зеленая, другая там вообще ее нет, третья разрушена. Ну, я условно говорю. Да. Какие-то звуки, вот какая-то музыка. Вот просто, например, Папа Римский записал компакт-диск, вы знаете?
2: Угу.
0: Вот, прям поет, что твой Батхит там песни свои. Вот...
2: Александр, ну, в принципе, для моей работы это не имеет никакого значения вообще. То есть это может быть помещение с розовыми стенами, там, с красными, с зелеными, вообще без стен, вообще не помещение. А если клиент говорит, мы будем работать здесь, ну, слово клиента закон. То есть лично мне все равно, абсолютно.
0: А вот вы можете, например, какие-то дать... определенный, я просто как художник, художник вас спрашиваю, вот определенные рекомендации по поводу вот, ну, к примеру, если приходит человек и хочет, чтобы, значит, с ним совершили НЛП на предмет там, ну, везение на поприще там, брачных уз, да? Вот какая,
2: именно везение или чего-то другого?
0: Удача, везение, постоянство. То есть, ну, скажем так...
1: Чтобы каждые полгода был нормальный новый брачный партнер.
0: Да, да.
1: Чувствовал себя востребованным.
2: Да. Именно каждый полгода,
1: а то так бывает, прибьется один, и потом 10 лет один...
0: Никуда не отделаешься.
2: Если есть такое пожелание клиента, почему же человек...
1: Можно, да, и будет просто... Никакой шарф невесты ловить не надо, букет этот, нет?
2: Не надо.
1: Букет мимо, уворачиваешься от букета, и все равно за тобой косяком прет жених. Да, то есть один жених прет, второй жених прет.
0: Ну вот чтобы вот такой человек приходит или женщина, вот какой цвет
1: или женщина,
0: ей должен...
1: Да, я вот хотел, согласен совершенно с предыдущим оратором. Пусть человек придет, пусть женщина, кто угодно, и все равно у него все нормально. Так можно делать?
2: Наверное, может, так я не понял. Придет человек или женщина, в смысле?
1: Оба.
0: Оба. Человек и женщина собрались
1: в одном месте.
0: Да.
1: И говорят, что...
0: Говорят, дескать, зашити. Ну, говорят...
1: Сделай.
0: Вот, да.
2: Сделай что?
1: Красиво нам все.
2: Да. Ну, красиво что?
1: Все.
2: Ну что, все?
1: Ну, знаешь, у нас все плохо.
0: Да, они говорят.
1: А если клиент всегда прав, то говорит, да, у вас все плохо.
2: У нас все плохо. Что вы хотите взамен?
1: Они говорят, да ты не понял, у нас все плохо.
0: Очень все плохо, говорят они.
1: А ты говоришь, у вас не только все плохо, у вас все плохо. Он говорит, да, ты нас понимаешь.
2: Да.
1: И следующий пункт, что вот там столько-то килобаксов, и у вас все будет хорошо.
2: Ну, это обсуждаемо.
1: Да, они тают. Хорошо, вам
2: Но обычно нужно... в это время они зажимаются. Так что, знаете, вообще-то, доктор, у нас не так уж все плохо на весах этих килобаксов.
1: Да.
2: Как вы считаете? Мы им говорим, да, конечно, у вас все просто очень-очень, не очень плохо. Да, вообще, знаете, можно даже вообще неплохо. Но, в принципе,
1: но с такими деньгами вы могли сюда бы и не приходить.
2: Не приходить, да. У вас просто все здорово.
1: Да. По таким деньгам-то, да.
2: Ну, это, конечно, такая патология, да? Но такое, в принципе, не бывает, конечно. Ну, это проблема решаемая. Конечно, приходит клиент, у него все плохо. Вот, все плохо. Он говорит, ну, понятно, что плохо, да, понимаю. А взамен что хочешь? Обычно этот вопрос стоит такой в тупик. А что я хочу взамен? И тут клиента понесло. Пока он проговорил, глядишь, я ему уже не нужен. У него уже все хорошо. Забыл, зачем пришел. Значит, что я тут делаю? Сел в машину, и все вперед.
0: То есть практически вы выполняете функцию частного психотерапевта.
1: А, то есть он приехал на метро, понимаешь?
0: Нет, что, садится в машину.
1: Садится в машину и поехал.
0: То есть вы позволяете просто людям высказаться, и все. То есть со своего рода как исповедь, они, дескать, приходят и...
2: Нет. В НЛП есть такая штука, как, наверное, одна из техник, это правильная постановка цели. То есть клиент высказывается, я ему такие правильные вопросы задаю, показываю ему, как и что говорить. Вот пока он проговорит все, вот с помощью моих вопросов, а там, глядишь, что проблема уже почти решена на самом-то деле. То есть, да, с одной стороны, я слушаю, но еще вопросы правильно задаю. То есть куда он все это говорит?
0: А можно спросить, откуда вы знаете вот эти вопросы, которые задавать? У вас это, собственно, генетическое или это образование?
2: Это приобретенное.
1: А лицензия, прям как сертификат?
2: Ну, конечно,
1: да?
2: Все положено.
0: А как вы научились этому? Вот,
2: вот я могу просто прям вот во весь радиоэфир сказать, есть классная школа. Я там, может быть, а я там действительно тоже учился потом, да? Не с этого места начинал. Есть классная школа московская, школа НЛП под руководством Андрея Плигина. Вот сейчас даже рекламу делаю. То есть там классно учат НЛП. Вот именно классическая образовательная система по НЛП.
0: А это американская все-таки система, да? Она пришла к нам, я чувствую, откуда-то.
2: Да, из Америки. Вот. А потом обрусела и стала очень адаптированной под Россию. На самом деле сейчас. Ага. Там классные ребята, которые классно этому учат, и выходят туда классные специалисты, ну, буквально евростандарт. Так что вот. Если кто желает, то вот туда.
0: Понятно. А женщин тоже берете?
2: Я там не работаю, но они берут.
0: То есть и вот женщины такие тоже есть, которые вот занимаются, да.
2: Их много. Так что мужчины могут... так по сторонам внимательно смотреть. Вдруг какая-то там, как говорил Георгий, НЛПиха идет. И надо быть внимательным уже, потому что их все больше и больше.
0: Вот такой вопрос несколько не в тему, но странный. От Сергея пришел. Александр, почему это к вам вопрос? Ну, Александр, да. Почему к женщине никогда не обращаются молодой человек?
2: Нехило сказано.
0: Нехило. Мощно.
2: Да. Ну, наверное. Чуть, у меня же прям разрыв шаблона, так сказать. Почему к женщине не обращаются молодой человек?
0: Да, она же человек.
2: Ну, конечно.
0: И если она молодая, значит, вот да, ну, круто.
2: А, ну, наверное, девушка, это подходит.
0: А наоборот принято. Например, вот если в кабаке где-то не принято, говорит, девушка или там в магазине.
2: А, ну, женщина, конечно.
0: Да. Ну, даже как-то вот я, насколько знаю, нельзя там, пола и, да, определять. Вот, а как-то там, извините, там, или там... А молодой человек, кстати, вот если я обращусь к кому-нибудь, скажу, молодой человек, она женщина, скажем, вот...
2: Она скажет, а, молодой человек, у вас глаза где? Я же женщина, и повернется так.
0: Ну, кстати, странно как.
2: Правильной частью тела демонстрируешь, что все-таки...
0: Я сказать, все, да.
2: Да. Ловя взгляд.
0: Будьте здоровы.
1: О чем вы все здесь? А, я думаю,
0: поэтому
1: что...
0: подводим плавно к прослушиванию песни.
1: Я думаю, что всем будет интересно, если у Александра Алексеевича хватит терпения. Он ужасно нетерпеливый человек, но я думаю, он не зайдет. Услышать в прямом эфире живой сеанс НЛП. Я думаю, что мы легко можем проиграть ситуацию. А вот я, исходя из своей судьбы, не совсем сложившейся, конечно же, представим, что я у вас на приеме. Я да. думаю, что вы сейчас мне простите его бесплатность.
2: Безусловно, Георгий, для вас.
1: Как только откроется мороженица, я вам куплю мороженое «Рамзай».
2: Я не ем холодное.
1: Съешьте, как миленький.
2: Да, вы выглядите серьезно очень.
1: Я, да.
3: Агрессивно, да?
1: Ну что вы наговариваете?
2: С такими габаритами, конечно, я съем все, что угодно.
1: Вы с такими габаритами не то съешьте. Я вот родился в селе Успенское Московской области, Одинцовской губернии.
2: А это мне зачем знать?
1: Я пришел к вам на прием.
2: Ну, я понимаю, при чем здесь село, год рождения?
1: Это вы хотите сказать, что вы также гасите всех своих клиентов и останетесь... А, без заказчика.
2: А, мы же здесь бесплатно работаем. Вот я это... скажу так, я отказываюсь от мороженого таким дипломатичным способом.
1: Меркантилизм вот этот обламывает меня уже. Я уже перестаю верить доктору. Уже я майку не задеру перед таким.
2: А у вас есть намерение сохранился намерение кормить меня мороженым?
1: Да. Не отвертитесь. Нет, ну я вот вижу здесь стремление уйти от темы. Давайте предположим, что я даже не грозился вам мороженым.
0: Ну а как это вообще действительно
1: так,
0: происходит?
1: Вот я вот, к вам пришел.
0: Да,
1: вот,
0: и типа, да.
1: А, здравствуйте, Александр.
2: А, здравствуйте, Георгий. А, в чем проблема?
1: Дело в том,
0: что... Я родился в селе Успенской.
3: Это проблема.
0: А зачем вы мне об этом рассказываете?
2: Извините, я зашел.
1: Александр Алексеевич, отверните микрофон от лица.
0: Ладно.
1: Дело в том, что мне уже 39 лет, угу. И мне кажется, что мне не воздано того, что я достоин.
2: Безусловно.
1: Я очень нервничаю.
2: А сейчас или вообще по жизни?
1: Вообще. Сейчас я стараюсь держать себя в рамках, вам ничего не будет.
2: Спасибо. Даже мороженого?
1: Я вот с ужасом чувствую, что человек уходит от существа дела. То ли он не уверен в себе, то ли в своем бизнесе.
2: Нет, я уверен. Такая проблема в том, что 39 лет. Правильно я понял?
1: 39 лет мы это уже не устраним. А вот
2: почему?
1: То, что не додано. Хотелось бы как-то, чтобы... А мне всегда вот тетушка моя по дедушкиной линии говорила, что... Жоржик, ты очень талантливый мальчик. Угу. Я кивал и ждал 20 лет, 25-30.
2: А где
1: потом
2: она теперь?
1: Меня забрали в армию. Там я был ефрейтором. Вернулся со знаком отличия второй степени. Уже не мальчик.
2: Это да.
1: Но вы знаете, мне так кажется, что вы надо мной глумитесь.
2: Я?
1: Когда мне вас рекомендовали, а мне говорили, что я смогу добиться у вас того, что не смог добиться до этого.
2: А что вы сейчас, делали до этого?
1: До этого, вы знаете, где я получил специальность, я отслужил в армии, отдал долг родине, соседу и школе. Две клумбы слева от входа, это скопано мной. И тем не менее, вы знаете, мне кажется, даже был успех у женщин. Даже
2: это
1: не
2: кажется
1: не
2: или
1: у
2: было?
1: Трех. Они говорили, что было, я не помню. И как?
2: Что вы чувствовали, когда это происходило?
1: Знаете, Александр Алексеевич, хочу прервать вот немножечко вот эту нить рвущуюся. Мне кажется, что мной не занимается этот человек. Мне кажется, как-то все это очень поверхностно. Вы знаете, я вот то ли аюрведы, то ли какое-то вот еще течение. Тоже мне людей завлекают, а потом у них квартиры пропадают. Как-то мне кажется, это вот...
2: Георгий, я думаю, что вам это не грозит. Единственное, что может пропасть, так это мое мороженое, на что я искренне надеюсь. Вот, и...
1: Вообще, вот к школе НЛП у меня растет серьезнейшее недоверие.
2: При чем здесь школа НЛП?
1: Очень. Я не знаю. Мне кажется, она здесь совершенно ни при чем. Может быть, вы и не в теме даже совершенно?
2: Где не в теме? Я прослушал последний.
0: Нет, а вопрос, вот, ну, в смысле, в данном случае действительно у вас не получилось диалога. Но человек, например, Александр, вот приходит, ну, да, самые разные люди могут прийти. Один может вообще прийти и молчать как пень. Просто скажет, у меня проблемы, и вы от него даже не дождетесь никакого рассказа. То есть полный антипод, вот, Георгию, к примеру.
1: А деньги, ну, вот, да, когда берут до того, как задают вопросы сразу, да, тогда я могу понять такое ведение беседы. А если деньги по результату, то вы останетесь не при делах, а не при деньгах. Я не понимаю даже.
2: Конечно, деньги по результату, когда проблема уже, допустим, Георгий, представьте, вы ко мне пришли, а вот проблема...
1: Мне уже трудно представить, что я к вам пришел.
2: Хорошо, подумайте-то об этом, вот вы подумали.
1: Мне грустно становится очень, вы знаете.
2: Вот представьте такой расклад. Вы ко мне приходите, проблемы решаются, потом у вас какое-то время...
1: Девушка, ясно, по жизни с вами, а я-то уже какого-то на прием бы и не пришел, я, мне кажется.
2: Откуда вы
1: село
2: знаете?
1: Село Успенское, как это? Я хотел бесплатно получить у вас хоть что-то. Ну и что?
2: Ну, так бесплатно ничего не получили, как положено.
1: Это я не знаю.
2: Вот сейчас как раз вскрываются истинные намерения. Да?
0: Друзья, давайте не будем ссориться. Я вот что хочу предложить. Может быть, слепим взаимно что-нибудь из глины? Ну, я тут комок принес глины. Можно,
1: ну,
0: слепить.
1: Вот, хорошо. Пришел...
0: Как я ловко разрядил, да?
2: Ну, да.
1: Другой человек пришел и...
2: Не очень.
0: Не очень. Не получилось. А дети приходят?
2: А дети, я с ним не работаю. Есть только просто знакомые, которые есть, там просят, там, мой мальчик плохо пишет, там, да, забывается на свете. Но это вот так, чисто по знакомству.
0: А извините, а говорит этот мальчик нормально?
2: Ну, конечно, нормально говорит. Он даже думает нормально, просто ошибки совершает при письме.
0: О.
2: Совершал.
1: А вот скажите, если человек абсолютно благополучен, но у него какая-то одна из контактных функций, ну, не тактильная, скорее вербальная, хромает, да?
2: Очень.
1: Вот это ерничество, оно тоже меня пугает немножечко. Дело в том, что как-то, знаете, такое вот отношение, человек вот придет к урологу, да?
2: Ну да.
1: Скажет, снимите штаны. А снизу хи-хи-хи-хи-хи-хи. И все, уролог без практики. Понимаете?
2: А человек?
1: А человек нормально замотал по привычке и пошел дальше к следующему.
0: Не, кстати, в данном случае я как-то... Вот Георгий, ну, да, же, да, вот он, несмотря на некоторую такую напористость, в принципе, есть какая-то вот в его словах... Ну, это можем назвать провокацией, но любая провокация, она должна как-то... ну, не оставаться без ответа. То есть вы вот как-то дипломатически должны эту проблему решить, вот благодаря, может быть, вопросам. Потому что, может быть, вот то, что Григорий сейчас вот рассказывает и, ну, вот пытается так с вами наладить диалог, это и есть суть проблемы. То есть, может быть, это и есть его основной рассказ, а не село Успенское. Вот, если,
1: да, дело в том, что, мне кажется, я себя начинаю ощущать доктором, а вот гражданина пациентом. Как-то у него очень...
2: Да, у меня вообще была всю жизнь мечта. мечта уже, не всю жизнь, конечно, я сейчас шучу, уже более 2 лет попасть к самому себе на прием. Я вот вижу в лице Георгия такого человека, который наверняка бы смог мне помочь.
1: Я просто... думаю, что даже я вам уже не смогу помочь. Но, тем не менее, мы продолжаем наш эфир, потому что радиоволны капают, и
0: деньги
1: ничего нам не остается. Да.
0: А скажите, еще можно я вот еще такой вопрос к Александру? Александр, дело в том, что к нам, ну, вы знаете, что я являюсь владельцем самого крупного массажного мероприятия, где, в общем-то, массируют кого ни попадя, чем попало, и то тоже за деньги, соответственно. То есть, кстати, тоже приходите, там всех отмассируют мощнейше. Но меня настораживает то, что в нашу вот эту клинику очень часто стали приходить люди и приносить с собой домашних животных, в частности. Ну, я понимаю, какая-то собака, мы ее массируем, да, кошка тоже. Но когда приносят птицу или, в общем-то, рыбу какую-то экзотическую и говорят, дескать, отмассируйте ее, тут мы несколько теряемся. А люди с напором утверждают, что, дескать, нас не волнует, у вас заявлено. Вот не было ли у вас таких моментов, чтобы приводили животных и говорили, нас не волнует, у нашего там дога там элитного проблемы, вот вы должны там справиться и все. Прям вот.
2: Вы знаете, Александр, когда такие люди обычно сейчас звонят по телефону, а когда я понимаю, что вопрос касается действительно собаки, долго там, или решить проблему аквариумной рыбки, я говорю, вы знаете, вот выписывайте газету «Центр Плюс», там, ну да, выписываем, там, приходит, а может быть, экстрем есть, тоже экстрем. Открывайте последнюю страницу, находите рубрику частных объявлений, там, магия, колдовство, говорю, звоните по любому номеру, проблема разрешается мгновенно. Обычно после, так, 15 повторов этой фразы они понимают, кладут трубку, звонят, наверное, потом. Хотя, действительно, некоторые потом звонили, благодарили за правильный совет. То есть бывает такое, да, конечно.
1: Я хочу сказать, не жмите канареек в бокал. Ну что вообще?
0: Безусловно, не килевая система.
1: Не лимон, конечно. Я думаю, что лучше обратить наши вопросы к живой певице, которую мы сегодня так счастливо имеем неподалеку. И нам бы очень интересно узнать, вот почему-то некоторые певицы поют громко. Некоторые певицы поют просто не на диафрагме, а открытым голосом, да? А некоторые проникновенно. Вот это от чего? От внутреннего состояния как-то зависит, от атмосферного давления. Почему все так по-разному поют? Вот женщины, глядя таким невооруженным глазом, они вроде бы все примерно одинаковые.
0: Да, ну, что-то есть такое.
1: Длина одежды, там вот кожа, там джинсы, натуральная кожа, дермантин, да, все. А в принципе, ну,
0: волосы
1: где-то
0: всякие,
1: волосы
0: тоже
1: так завиты. Почему все так по-разному поют? Вроде бы женщины одни и те же.
0: Одни и те же проблемы.
3: Ну, видимо, глаз у вас действительно не вооружен, раз они для вас одинаковые.
1: Ну, я же про пение спрашиваю. Ладно, пусть они одеты по-разному, хорошо. У одной женской дермантиновой, у другой кожаной, наверное, может быть. Хотя вряд ли натуральная кожа. Ну, почему же они так все... Вот я даже слышал, да, что бывают певицы, как Уитни Хьюстон и как Тина Турнер.
0: Это, по-моему, певец последний, даже не певец, а боксер, вот, который недавно
1: словтюрнулся. Ухо откусил,
0: да.
1: Турнер.
0: Тин, да, вот,
1: Тин, Тин Эйджер.
0: А, извиняюсь, точно, певица, да, такая.
1: Тин Турнер, да.
0: Да. Я вот, да, извините.
1: Почему
0: да.
1: все-таки тогда вот, почему такие они все разные? Это вроде бы женщины же.
3: Ну, я думаю, здесь много зависит от питания, вот как вот в детстве их кормили.
0: О, это, кстати, кто тема вот, очень интересная.
1: Кто-то да. вот как Нина Хаген может такую заорать?
0: А что, Нина Хаген, она потому что она кушала кричит. В то время уже там это, всякие хот-доги и пила пиво бочковое немецкого производства. А наши певицы пили жигулевское пиво
1: прогисшее. Уходите, да, уходите.
0: И кушали радиоактивную коня, какое-то животное.
2: Грызли семечки.
0: Да, да. То есть, это нет, действительно, вот насчет питания, то, что вы сказали.
3: А вот, кстати, вполне серьезно могу ответить на это вопрос. У меня была учитель, педагог в музыкальном училище. Я первое свое училище заканчивала не эстрадно-джазовое, а классическое такое. Вот. Очень интересная женщина. Она могла определить вот только вот на распевках уже, а она могла сказать там, ела ты или не ела. И буквально выгоняла с урока, если... То есть за 2 часа до пения ты ничего не ела. За 2 недели до экзамена...
0: То есть наоборот, нужно было перед пением поесть?
3: Да, да. Потому что вот диафрагма слабая, голос слабый, и Вот, в общем-то, во время обучения я поняла, почему многие певицы, в основном, даже все, я бы сказала, классические, они вот такие вот полные.
0: Да, да, я тоже. И певцы, кстати, тоже не худушки, да, такие все. Я вот недавно включил телевизор. Это, ну, первый раз в какой-то веке испугался, прям заорал. Такое лицо во весь экран, глотка открыта. Я думаю, что это, да, мне типа, война, что ли, началась у нас? Типа, включаю, а это опера, он поет, типа, там, какую-то... И за борт ее метнул он в придорожную волну. Прям с так... жилы такие вздулись. То есть, мне в окно моего почтенного автомобиля такое лицо бы влезло, я бы отдал все.
1: Сострил, да, правда, сострил.
0: Не получилось, да, мне.
1: Сострил, да, правда.
0: Не смешно, да? Ну ладно, извините.
1: Я не знаю.
0: Я очень старался.
1: Это, наверное, какая-то предвыборная гонка была.
0: И предвыборная. Мы давно выиграли все выборы. Че ж ты? Мы уже у власти. Пятый год. Так снись.
1: Мне кажется, вот просто когда вот люди увидели вот с Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье, то же штамп у них, штамп, типа, переела женщина, переела.
0: Вообще, мне почему-то всегда казалось, что все великие вещи делаются на голодный желудок, не знаю как.
1: Конечно.
0: Хотя, что касается вот классичного пения, да, то, скорее всего, наверное, вы правы, все-таки глубокий тембр, но тоже, а вот на полный желудок, я, например...
3: Ну, это абсолютно две разные школы, классическое пение и, ну, да, эстрадное, да, поэтому...
1: А вот Пенкин, между прочим, поет на диафрагме без микрофона запросто.
0: А я, между прочим, когда поем, не могу солнышко на турнике уже крутить. Вот так.
1: Привязать тебя.
3: А Шаляпин вообще не учился петь. От природы.
0: Вот так вот. Ну что, мы, может быть, послушаем все-таки сейчас вот вашу пьесу. Вы будете как-то объявлять что-нибудь, говорить, там, какие-нибудь теплые слова, ну, как-то принято. Там.
2: Может быть, кому-то привет, да?
0: Да, там, ну, или, к примеру, что, дескать, эту
1: моим
0: песню...
1: Моим одноклассникам...
0: А кто писал эту песню, вот, автор?
3: Автор Валера Солокаев, есть такой автор песни, музыки, слов, вот, и мне было бы очень интересно узнать отклики об этой песне. Воспользуюсь случаем. В общем-то, наверное, все.
0: Песня, я так, судя по всему, называется «Без тебя».
3: «Без тебя», да.
0: Ага. Это, наверное, про тебя, Григорий.
1: Сейчас откликнемся.

0: и быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Вот мы послушали песню в исполнении нашей гости. И, соответственно, вы можете начинать звонить. Но не прямо сейчас, я думаю, в начале следующего часа. 203-19-22 телефон в нашей студии. Меня как-то только единственное терзают смутные сомнения мою старческую тушку на тему наличия вот одной этой песни. Почему это так произошло? И не боитесь ли вы превратиться в певицу одной песни, как это часто бывает со многими молодыми модными исполнителями?
2: Нет, не боюсь. У меня уже вышла вторая песня как бы в свет, в общем, в сборнике. Ну и, в общем, еще много-много других песен, которые скоро выйдут.
1: А можете вы спеть акапельно вот что-нибудь прямо здесь, какую-нибудь вашу любимую песню? Это, может быть, народные песни на ваш выбор, на ваш вкус. Дело в том, что это в традициях программы «Монмаранси», потому что очень часто здесь прям проходят живые выступления, музыканты привозят и комбики, и гитары, и даже в том вот углу ставятся барабаны, и проходят такие живые концерты.
3: То есть прямо народную песню, да?
1: Ну, любую, не обязательно народную, которую, ту песню, которая постоянно крутится у вас в голове, например, в последнее время. У меня, например, в голове ничего не крутится уже года два. Ну, кроме счетной машинки, вы понимаете,
3: ну, да, конечно.
1: Кроме счетной машинки и машинки зависти ко всему, что живет вокруг меня, да.
2: Может быть, действительно, народную песню. Я и так несколько сокращу.
1: Тогда я попрошу сейчас нашего пианиста не играть. Лёш, не играй. Все. Угу. Мы слушаем.

0: Лучше же все, что...
1: И вот в нашей студии снова появились гости нашей программы. Я еще раз напомню вам их имена. Это певица Кристал, мы ее песню прослушали недавно. Это Александр Сизов, мастер НЛП. Мы обсуждали данное словосочетание выше уже в течение, по-моему, 2 или более часов, да. И, конечно же, Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, мы как-то все-таки вот вашу специфику сегодня очень слабо затронули. Я помню, вы 3 дня назад позвонили мне среди ночи и очень смеялись и говорили: «Саня, Саня, я тут недавно такую был вынужден составлять бумагу, сейчас я тебя зачту, ты умрешь». После чего как-то, в общем-то, опять переходили в истеричный смех и так ничего и не рассказали. Что это была за бумага? И
2: если вы знакомы с творчеством копирайтеров, вы поймете, что каждая неудача — это, во-первых, грандиознейший провал, во-вторых, это нонсенс, потому что копирайтеры всегда побеждают. И так как вы сегодня живы, то я вам отвечать не буду вообще.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, вот меня тут спрашивают, вышел ли альбом «Неброские носки», часть вторая. На сегодняшний момент пока нет, хотя материал готов. Но мы обещали пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22. Мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам почтения.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
1: Вот. Приветствую.
3: Вот. У меня-то такой вопрос. Здесь как-то вы говорили по поводу пения, причем эстрадного и классического. Вот я бывший студент музыкального училища при консерватории. Дирижер хорового отделения учился. Могу сказать одну вещь, то что главное, когда ты поешь, чтобы это не напрягаться. Вот, к примеру, поп-звезды еще не под фонограмму поют, потому что они напрягаются очень сильно. И еще, и второе еще, мы вот как-то в Твери выступали, помню, с хором. И в грех было не попить пивка Тверского. Когда мы перед концертом, нас так сильно ругали за то, что вот мы типа вот выпили пиво, так после этого вся профессура просто вот разинув рты слушала нас. Им так понравилось, как мы поем, то это после пива. Вот. И еще я хотел вас пригласить. Завтра будет день рождения нашего политика Владимира Вольфовича Жириновского. Банкет обеспечен. Приходите, вас доставят.
1: Спасибо.
3: Вот так.
1: Спасибо.
3: До свидания.
1: До свидания. Ну да, хороший был телефонный звонок. Насчет пива просто, конечно, напиток инопланетный. Это мое мнение. И что вот я всегда говорю, что пиво можно выпить столько, сколько нельзя выпить от любой другой жидкости. Парадокс. Вот сегодня Георгий, вот я вижу, 4-я 2-литровая бутылка пустеет на наших глазах, а он все сидит как молодой. Тоже могу сказать про себя, я очень мощно, моя тушка может все вместить огромное количество данной жижки. 203-19-22. Главное, чтобы пиво было не холодное для певиц. Вот все-таки, да?
4: У меня был один интересный случай. Интересный, наверное, для того же моего педагога, который так все говорил, что надо так блюсти все. И вот перед экзаменом ночью мы с друзьями поехали на базу отдыха. Я там жутко напилась коньяка. И думала, все, мой экзамен провалился. Но на следующий день я спела так, как вообще не ожидала себя. Ну, получила 4.
1: А бодунок был такой, да? Вот.
4: Ну, по крайней мере, это положительно сказалось на связках.
5: Вывод очень простой получается, что если намечается концерт или выступление, нужно просто слегка прокинуть пару литров вечерком, и на утро все будет хорошо.
2: А потом будет маленькие 2 строчки в светской хронике, что, подавившись рвотными массами, певец такой-то, как и десятки его предшественников,
1: почил в базе.
2: В нем.
1: Да. Нет, ну, вообще, в принципе, пиво, оно, конечно, хороший напиток, но не сценический. Вот на сцене от него руки липкие и так далее. Все-таки тушка активно выбрасывает какие-то энзимы, создаваемые пивными парами в желудочном мешке оной. О, как сказал. Вы записали, Григорий, мою цитату сейчас? Можете ей потом пользоваться, дарю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи, с большим вниманием слушал вашу программу.
1: Спасибо,
6: знаете,
1: спасибо вам.
6: Мол, вас общим не понять, аршинным общим не измерить. У вас особенная стать, ведь вы собрались только серить. Вот, Григорий, большое вам спасибо за ваши тексты для бумаги. Бумага мягкая, добротная. Вот. Кстати, хочу сказать, что вы придуряетесь, потому что часто под разными обличиями появляетесь в этой программе. А ваша певица, крыса, или как там, вот, вы знаете...
1: Что ж вы так ругаетесь? Но...
4: Спасибо.
6: ...пакостно-ублюдочная, ведь есть же хорошие тексты. «Все ждала и верила сердцу вопреки».
1: Спасибо, спасибо. Нет, ну...
2: Меня единственное поражает, это вот 3 часа 16, 13, 14, 15, 16, 17 секунд. Столько времени не спать, чтобы так обозваться.
1: Нет, а я могу даже по-другому сказать. Вот опять же, вот представьте себе, мы тут сидим, понимаешь, вместо того, чтобы зарабатывать деньги или просто спать. А вместо благодарности, опять же, нет, чтобы сказали, ребята, вот мы в вашей компании провели всю ночь. Спасибо вам. Мы сейчас приведем вам денег и сделаем массаж. Обзываются, ругаются.
2: Я в прошлом был...
1: Но бумажки действительно у тебя хорошие. Вот ты знаешь, особенно эти маленькие, вот с телефонными экстренных служб, которые ты сам выдумаешь на обратной стороне. Вот тут я согласен с вами.
2: Могу рассказать маленькое копирайтерское ноу-хау. На каждом приемнике есть кнопка «Выкол». Чаще ей пользуйтесь.
1: А почему, кстати, вот сказали про... про вас, что вы появляетесь, в общем-то, в разных обличиях. Я с трудом представляю, о чем речь идет. То есть вы как-то так дальнобойщик по радиостанциям, что ли?
2: Кочую, где-то мусор вынес.
1: Так, вот такой вопрос от Алексея. Какой у нас у всех любимый танец и насколько близки наши отношения с А.Б. Пугачевой? Про танец, ну... Мой любимый танец — это когда я вот еду, то есть меня везут, а я сплю на заднем сиденье. Вот это лучший танец. Ну, танец — это что? Телодвижение. Лучшее телодвижение — это покой, когда ты лежишься расслабленно, спишь. Вот на этом, на мой взгляд.
5: Играет хорошая музыка, телевизор, да. Может быть.
1: Ну, без звука телевизор.
5: Ну, да. Так, для фона.
1: Да. Просто, ну, как яркое пятно, которое мигает.
5: Чтобы куда-то глаза упирались, там, искали чего-то.
1: Да.
5: Просто прекрасно.
4: А мой любимый танец — это роликовые коньки.
2: Летка-ленка.
1: Ну, кстати, да. Хороший танец. Так, сейчас. Ага, вот, хорошее сообщение. Александр, мы в вашей компании провели всю ночь. Сейчас привезем вам денег и сделаем массаж. Спасибо вам. Вот это, я понимаю, вот человечище написал.
2: Арева.
1: Ну что, следующий телефонный звонок. Может, похвалит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
7: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Разумеется, похвалю.
2: Спасибо. Слушаем, слушаем.
1: Ой. Там что-то сбилось. Тут тоже сбилось. Здравствуйте. Это что такое? По-моему, у нас переклинил связь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Александр, у меня вот такой вопрос. Здесь настоящий полковник выпустил свой то ли диск, то ли кассету, не знаю. Там. Вот. Сможет ли он осилить партию царя Бориса?
1: Понятен вопрос, спасибо. Значит, дело в том, что царь Борис, как вот такой оперный известный персонаж, если мы берем не исторический прототип, да, в принципе, лицо подставное. И во всех театральных постановках просто берется человек, который вот имеет определенные такие размеры, габариты. Поет за него совершенно другой человек, поэтому тут нужно... То есть это единственный, наверное, такой момент в опере.
2: Только когда... габариты суфлерской будки определяют его вот возможности.
1: Ну да, то есть практически это фонограммная роль. Вот мы никто не видели в лицо человека, который поет за отца Бориса, князя Бориса, и за их брата царя Бориса.
2: Фантомов оперы.
1: Да. Да, так что, ну, в принципе, я думаю, что упомянутый вами вот персонаж, безусловно, не сможет этого сделать по той лишь причине, что...
2: Молчите, пусть нас похвалят еще.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте.
7: Разумеется, я вас похвалю, как уже сделал это один раз. На слабоумных внимания не обращайте, сейчас весна у них обострение. У меня два вопроса.
1: Угу.
7: Первый вопрос господина программиста.
1: Угу.
7: Вот насколько я, ну как мне кажется, вот все то, чем вы занимаетесь, имеет какое-то отношение к фашистской сатанинской банде.
1: Это круто.
7: Саентологов.
1: Вот,
7: мне это кажется или
1: это кажется.
7: Так на самом деле?
1: Это есть? Кажется.
7: А второй вопрос Мэтру Лаэртсону. Вот я сегодня ходил как раз по Горбушке, кстати, пустился в пляс там под вашу музыку.
2: Не было вас.
7: Ну, может быть, вы были в другом месте.
2: Справа от входа, справа?
7: Слева. Там у вас от всех входов звучало песня, пока жарился хлеб.
1: Да.
7: Так я приобрел диск «Детство чистой глазенки», который вот сегодня конкретно был развешен там буквально на каждом лотке, всего за 50 девальвированных рублей. А на обратной стороне этого диска, у меня диска раньше не было, тут кассета была, фотография такая прелестная, милых грудничков за партами.
1: Да.
7: И вот один из грудничков на переднем плане вот очень напомнил мне вас. Так ли это или...
1: Да, да, совершенно верно, да, это, да. А слева это сидит девочка, с которой я первый раз в жизни целовался. Мы-то учились во втором классе. Это происходило в подъезде на батарее. Нет, на самом деле, будем петь песню, вот кто-то с горочки спустился. Я вообще не в состоянии, тушка очень старческая и слабая в это время. Вы Савелий, простите, это Савелий просит, с радостью бы вас ублажили. Вообще ненавижу перцовую водку, вы знаете. Я тут недавно пролил на скатерть перцовую водку. И когда вот, потом, ну, через пару часов посмотрел вот на эти пятна, да, я представил, что у людей внутри, вот, которые ее вот выпивают, страшная вещь. То есть такие, как ржавчина, можно облить автомобиль. Нет, неправильно я сказал. Григорий, вот что, не тоска? Нет, ну ладно. Нет, хорошая водка перцовая, будем пить.

0: есть тем самым создавая ощущение занятости в офисе круглосуточно и мощной работы. Григорий. Я почему-то, знаешь, заметил, вот это...
1: Когда вот люди грубят, говорят какие-то непонятные вещи, я вспоминаю...
0: Почему непонятные-то?
1: Чудную радиослушательницу растящего родничка и жарящие круглые ночи пирожки, чтобы когда-нибудь их собрать все вместе и принести к нам. То ли Саша ее зовут. Вспоминаю, короче.
0: Память — это великая вещь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Алло. Говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Конечно, я буду хвалить вашу передачу и всех присутствующих.
0: Да.
2: Это безусловно.
0: Да.
3: Спасибо.
0: Да. Мы уже расплылись.
2: И я считаю это своим гражданским священным партикулярным долгом.
3: Это правильно.
2: Как излагаю, Саша?
0: Да, совершенно, совершенно верно.
2: Единственный только маленький недостаток вашей передачи. Так хотелось бы услышать. Вот Григорий родился в селе Успешкин, а что дальше произошло, Сашенька, это, ну, перебил ты, не дал вот эту сагу закончить.
0: Да.
2: Ну, там, может быть, самое интересное было. Это можно восстановить, а или нет? Я старейший слушатель. Старейший поклонник.
0: Понятно, сейчас мы попробуем.
4: Имеется в виду в прямом эфире решить проблему какую-то напрямую, да?
0: Да, понятно. Ну, спасибо вам за звонок. Григорий, как вы взбодритесь ли на...
1: Понимаете, в чем дело? Это же, это грандиоз, это микротрагедия. Я понимаю, что мы почитаем всех нулями, единицами себя. Но если вот посмотреть в дальний угол вагона метрополитена, если посмотреть в глаза встречному на Тверской улице, то только там можно прочесть, что за там недоволенного, недолюбленного, столько там... И, понимаете, село Успенское, село Уборы, там исток Москва-реки, Москва-реки узкая, быстрая, холодная, там... Дом отдыха «Сосны» правительственные, там пролетают эти блестящие лимузины, там такая жизнь. Прям вот рукой протянешь, но не коснешься. Понимаете? И все мое детство прошло такое двойственность. Я понимал, что бывает другая жизнь, бывают другие люди. Я видел их по ту сторону берега. Они были за охраной, они плавали на других лодках, с ними гуляли другие женщины. А я со своим подтертым ранцем, в своих... ботинках старшего брата шоркал там в улице. Кстати, у нас в селе Уборы снимали, в Успенском там снимали кинофильм, снимали про вот с Высоцким, как это называлось, кинофильм был «Петр Первый», там вот Мазуркевич, Ирина голенькая была, в профиль такой, сисечка немного видно, вот, понимаете, и потом вот прошло восстановление, да, вот пуберантный период, там вот это вот, вот это юношеская гиперсексуальность, да, и потом я оказался в сельскохозяйственной академии в Москве. И, понимаете, такой вот это надлом случился. Вокруг были совершенно другие люди. Они не плавали на лодках. Были там пруд. Нет, были сельскохозяйственный пруд, там были лодки. Но там плавали совершенно другие люди, я к ним не ходил. И дело в том, что вот такой получился надлом в моей жизни. Я видел совершенно другую жизнь. Там были, да, были высокие заборы, были сосны, да, все. Но я это видел. И то, с чем я столкнулся потом лбом, это было ужасно. Потому что я стремился к идеальной любви. Я думал, что все женщины будут такие в белых одеждах, такие, они все ходят под руку, смотрят глазами собеседников. Так. И понимаете, а наши девчонки с курса, они вели себя ужасно. Они вели себя ужасно. Я не могу сейчас в эфире рассказать, что они делали, но дело в том, что это секс, по-моему. То, что называлось. И дело в том, что вот, да, сейчас я вынужден жить, да. Конечно, я адаптировался. Я читаю литературу, да, я общаюсь с этими людьми, но как-то вот эта вот раздвоенность, она во мне осталась. И я хотел бы жить вот такой, я хотел бы набережной, хочу лодка красивая, да, хочу девушка на корме, и я выгребаю красиво веслами, да, не обрызгав девушку. И говорю ей красивые слова. Она меня слушает, да? Я хочу этого. Но у меня это не получается. Не получается. Даже у меня нет зарплаты. То есть я окончил академию. Окончил. У меня диплом нормальный.
0: А можно я спрошу вот вместо Александра? Попробую тоже от себя на поприще НЛП. А вот вы с женщиной целуетесь. Вы часто зубы?

0: зубами больно стукаетесь об ее зубы.
1: Знаете, это не больно, нет, это очень обидно. Она так потом смотрит на меня, что я потом не могу с ней целоваться. Я вот притягиваю к ней губы и натыкаюсь на ее глаза. Это ужасно, Александр, вы понимаете? Самое ужасное стукнуться вот спереди резцы, да, верхние. Если стукнешь резцами, больше с этой женщиной ничего не получится.
0: Да.
1: И, вы понимаете, да, кстати, вот НЛП, да? Я думаю, я ходил к разным специалистам, к разным. И мне даже говорили, что я... Как же то, что в детстве, да, и то, что в душе, вот, и с этой жизнью, как это совместить-то?
2: А, тут, наверное, можно об этом подумать таким образом, Григорий. Георгий, прошу прощения. Вы знаете, вот, а что бы вы хотели взамен, да, вот этой проблемы, чтобы не стукаться зубами, а что делать взамен? Как вы себе это представляете?
1: Не надо утрировать, не надо.
2: Я не утрирую.
1: Меня от этого лечили, я даже губу подворачиваться научил. Я сейчас не стукаюсь зубами, нет. Дело в том, что как-то вот этот вот сдвиг, внутренний сдвиг, да, да, есть женщина, у меня есть подруга, не буду называть ее имени, она очень добрая, она меня терпит, и я ее очень уважаю. Но дело в том, что я вот ожидал другого. Я читал Гидема Пассана, я читал Оноре Бальзака. Там такие чувства, понимаете? И не у всех людей были доходы, я чувствую там по-разному. Но как же любовь? И как же успех? Вы понимаете, я прочитал огромное количество литературы, у меня есть образованные друзья. И я хочу добиться того, что было в лучших образчиках культуры и искусства, понимаете? А как-то наша жизнь, вот выйдите, посмотрите на эти окурки, на эти плевки, на эти рожи этих людей, я не понимаю, я не могу выйти в магазин, я не могу на них смотреть. И как вот, я прячусь в комнате, я умываюсь, я вынужден, я выхожу в лифт и потом моюсь весь. И как я могу с этим? А каждый раз, когда меня зовет начальник, мне хочется, знаете, блевать. Я не могу взять. И как? У меня есть внутри идеальный образ этой жизни, да? Я пытаюсь воплощать в кадр. Как меня любит мой кот, если бы вы видели, да? Как ко мне относится моя тетя до сих пор. Светлейший человек. И я хочу бы это вот все проецировать на всю мою жизнь. Но у меня это не получается, понимаете? У меня нет того дохода, да? У меня нет уже тех нервов. И что мои годы идут... Моя женщина терпит, это очень светлый человек. А я хотел бы вот этой гармонии как-то все.
2: Давайте начнем с чего-нибудь по порядку. Давайте, может быть, решим проблему с нервами. И это уже даст какие-то результаты, правильно? Как вы сами думаете? А вот, предположим, решили мы проблему с нервами. Да, нервы спокойны, железны, надежны. А что будет делать проще? Что будет возможным? Георгий.
1: Вы меня спрашиваете?
2: Ну, конечно, не у себя же.
1: А как это мы решили проблему? Смотрите, это же надлом, вы понимаете? Это, я в этом должен жить во всем, понимаете, нет?
2: То есть вы хотите жить с надломленными нервами, правильно?
1: Я не хочу. Вы меня толкаете на суицид. Нет, не
2: это
1: надо.
2: Ужасно.
1: Опять видео. Александр.
0: Да, я тут.
1: А кто у вас на эфире?
0: Сейчас, подожди. Гриша у нас. А, подожди, вы же и есть Гриша. Певица у нас, также Саша. Вот я тоже сижу.
2: Мы все здесь.
0: Так я понял.
1: Вот конец второго тысячелетия. Каждый научился отгораживаться от действительности, чем попало. Кто-то уходит в дурман алкоголя. Кто-то жует всякую дрянь, кто-то прячется за звонким словом, да, кто-то топит себя в работе. Но самое ужасное, что от себя никуда не спрячешься, что в конце концов натыкаешься на зеркало, натыкаешься на отражение омута, в которое хотел сунуться головой. В конце концов спускаешь за собой воду, и в унитазе устоявшемся опять-таки видишь свое отражение, видишь свой... взгляд, в котором вечный вопрос, так и не находящий ответа. И никто, ни сосед по лестничной клетке, ни участковый, ни морды из телевизора, никто тебе не даст тот ответ. И мы сейчас начинаем понимать, что даже за звонкой аббревиатуры НЛП, так же, как прочих лжеучений, мы не сможем
2: серьезно
1: найти...
2: Серьезно задвигает.
1: Вот вы чувствуете, человек знает пяток конструкций, которые стерпят великий и могучий русский язык, и все равно Ничто, ничто не даст нам покоя, ничто не защитит нас не только от бомб, но от внутреннего холода, от пустоты, от эхо ненайденных ответов на маленькие, но такие тяжелые вопросы. И я думаю, дорогие радиослушатели, что никто нам не поможет, кроме нас самих.
0: А я вот хочу по ходу, вот я отчетливо отслеживал вашу мысль, даже многое записал, законспектировал, если позволите, а потом использую в своих статьях. А вы можете пользоваться всем, что говорю я, мы обычно это делаем. Вот к Александру Сизову такой вопрос. Вот у данной школы НЛП есть, ну, такая существенная опасность определенная. Дело в том, что, ну, вы знаете, что фирма АВЕ...
2: Откуда вы знаете, что я знаю?
0: Я просто вижу по вам, вы же взрослый парень, да, что основная установка на разруху нашей российской цивилизации полностью у них сделана по той причине, что они не могут включить Россию в свой экономический сектор интересов, правильно? Исходя из этого, они пытаются действовать разными диверсионными путями, и многие наши люди, вот вы сказали, что эта система НЛП, она адаптирована к нашим условиям. Не является ли эта адаптация просто гениальной работой вот спецслужб американских, которые пытаются таким образом внести сумятицу, опять же, в русский народ? Ведь то, что есть там, вы не забывайте, что Америка — это гопник, а все идет из Англии. Островное государство без границ, совершенно другая цивилизация, не то, что у нас. У них совершенно по-другому устроены нервы. И все учения, происходящие от них, кроме, может быть, Брайана Ферри и всего связанного с музыкой в какой-то степени, да и то, они все-таки русскому менталитету чужды. Вот это я просто говорю как предположение, как люди могут оценивать.
2: Александр, я что могу по этому поводу сказать? Насчет русского менталитета, насчет чуждости. На самом деле НЛП очень хорошо вписалось в Россию. В Америке оно развивалось. Когда там только появилось, в самом начале, очень медленными темпами, оно стало, скажем так, ну, широко более-менее известно, когда прошла какая-то президентская кампания в Штатах с участием специалистов в области НЛП, тогда это получило такое широкое развитие. У нас НЛП появилось, в принципе, не так давно, но даже в той же Москве, и тем более по России, очень много людей прошли разнообразные курсы, там, психотерапии, НЛП в рекламе, НЛП в пиар, НЛП в ворк-консультировании, то есть очень много всего. То есть в России это восприняли очень быстро и стали активно использовать, потому что, наверное, наш российский менталитет, да, вот такое особенное мировоззрение, возможно, еще нехватка, скажем так, постоянно денег позволяет с помощью НЛП, ну, действительно больше зарабатывать денег, становиться более эффективными, быстро развиваться, ну, как личности, там, достигать разных успехов и так далее. То есть это работает очень хорошо. А насчет того, что это там является разведкой чего-то, об этом можно думать по-разному. То есть...
0: Вот, извиняюсь, что я перебиваю. Пожалуйста. Вот вы сказали русский менталитет, но вот деньги и все вот это, вот, ну, о чем вы говорили, может быть, это все-таки менталитет столичный.
2: Да, наверное, не больше связан московский, конечно.
0: Попробуйте, например, какому-нибудь человеку, который где-нибудь в Малой Рославце водит грузовик, вот подойти к нему с НЛП. То есть вот о чем. То есть это меня почему самого смущает, что появляются все эти вот школы именно в денежных местах, понимаете? Нет, миссионерство всегда стремилось туда, где нет цивилизации, где люди живут плохо. А все вот эти движения и направления, и науки в том числе, они появляются почему-то там, где есть бабки. Вот именно
2: Александр,
0: в Москве.
2: Нет, здесь вы не правы. По той причине, что НЛП появилось в самых разных городах. И в Москве, возможно, появилось не в первую очередь, но буквально все крупные города, и, кстати, не крупные, средние, мелкие. То есть, наверное, уже буквально в каждом городе есть школы НЛП. Вот так.
1: Оправдывается, однако.
2: Нет. Это буквально факты.
0: Ну, у нас остается совсем немножко времени. Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Может быть, какой-то будет вопрос непосредственно к вам тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Александр, здравствуйте.
0: Да. Приветствую.
3: И гостя тоже. Я такую мысль хотел развить по поводу телевидения. вот в прежние века, как вот люди, ну, поступали, то есть вот на улице сыра брали бутылочку уже дома, садились к камину. То есть такое яркое пятно, греющее душу. И вообще, кстати, телевизор был изобретен еще в конце 19 века. Вот Шерлок Холмс, они вот Тринитрон смотрели, вот просто как бы вот с Ватсоном.
0: Ну да.
3: Вот. Как бы вот эту мысль я хотел донести.
0: А, извините, мы с трудом поняли, а в чем смысл?
3: А вот как бы, понимаете, вот человек вот сидит, вот что-то как бы, ну, раньше грели, ну, грубо говоря, ноги у огня, да, а вот сейчас вот как-то это душа, не знаю там, что греет кому. Ну вот просто берут пузырь, садятся к телевизору, и по большинству случаев вот как-то вот они не слушают, а вот базарят, сидят между собой, а телевизор так работает.
0: А, ну понятно, вот. Понятно. Нет, спасибо. Ну вот я вижу, Григорий хочет, видимо, прокомментировать этот звонок.
1: Я подумал, что, видимо, радио – это хорошая вещь, потому что его слушают, и, видимо, пузырь не нужен, хоть и ноги холодные.
0: Я с трудом тоже понял, о чем вы сказали. Ну, видимо, утро сказывается, тяжелая дневная работа. Вы же знаете, я же сегодня сколько наездил, сколько людей отвез. Ну, бомблю я, понимаете. Деньги нужны. Да. Вот хотел зачитать мощную телегу, которая, видимо, будет как бы жирной чертой под нашей беседой. Александр, у меня вопрос к гостям. В психоанализе есть такое положение, что человек не может понять чувства и эмоции, а также смотреть на мир с той точки зрения, которая в нем заложена. Человек может даже не понимать, насколько он негативен. То есть, если человек видит в чем-то плохое, то это плохое находится в нем самом. Иначе, если бы в нем не было плохого, он бы не смог это увидеть, пережить, оценить как-то. И как после всего этого вот тут Георгий уже апеллирует. Георгий смотрит на свое высказывание по поводу, а дальше сообщение прервалось. Поэтому я не буду дожидаться от вас, Георгий, ответа на него. Ну, я, видимо, расшаркиваюсь.
1: Если искать...
0: А, что? А, да. Ну, сейчас найдем еще. Не проблема. Я знаю, тут парочка стоит у казино. Ломик надо взять. Самое. Только боковые будем бить сегодня, да? Спасибо вам за то, что вы нашли время, выбрались. В общем-то, видите, хоть я и живу в центре, играю в радио, я хотел вас предупредить. Конечно же, никакого эфира не было. Это моя квартира, я тут развлекаюсь. Ну, нормально, да, сделал так?
2: Ну, да.
0: Я думаю, вы все равно провели прекрасное время. Спасибо мне, такому замечательному, доброму человеку. Да. Удачи.
4: До свидания всем.
2: Всем счастливо, всем пока.

0: И, так сказать, я представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это достаточно интересный человек, который, ну, назовем это так, инкогнито. Вот он сидит и улыбает по губам, как называется, читает в полный рост. Посетил наш замечательный город. Я просто искренне рад приветствовать его здесь. Это Ник Менза. Кто это такой? Это барабанщик сольного проекта Марти Фридмана и также человек, который участвовал в некоторых проектах группы Megadeth. Сегодня его привел к нам сиамский близнец Angels & Torsion, но пока сейчас вот Ник вышел куда-то, я думаю, он вернется, пока я хотел вот о чем с тобой поговорить. Дело в том, что как бы кончилось лето совсем. Ну, ушло, так
1: сказать. Да, холодно стало.
0: Стало холодно. Исходя из этого, естественные надобности, люди, так сказать, малообразованные или, так сказать, слабые на мочевой пузырь и на прямую кишку, все больше и больше начинают справлять в подъездах, в лифтах и так далее и тому подобное. Вот я знаю, что ты практически только что и с Ником Менза заезжал туда вот в, так сказать, НИИ Биохим, где проходила конференция. Так сказать, как обезопасить подъезды вот, и лифты от таких проявлений. В общем, ну, чтобы попросту говоря, не мусорили калом там. Вот. Но, насколько я знаю, эта конференция была посвящена не техническим средствам, там, домофонам, собакам. Там были предложения собак сажать. Ну, около батарей. Вот. А именно, так сказать, как спасти людей от запаха. Вот. Не мог бы ты вкратце вот нам рассказать о сути этой пресс-конференции? Я знаю, что там делал очень интересный доклад зав. Лаборатории по изучению нейтрализации, так сказать, кала запахов Лизавета Георгиевна Прорубь.
1: Да, сейчас действительно в наших домах, не оснащенных закодированной системой входа, существует такая проблема, как посторонние неприятные запахи. В основном эти запахи имеют быть проявлены в таких местах, как лифт и черная лестница. Называемая в простонародье. Это та лестница, по которой обычно никто не ходит.
0: Да, ну особенно в высотных домах тут.
1: Да, в высотных домах в особенности. Вот, ну как бы решить проблему черных лестниц достаточно тяжело в силу малого денежного обеспечения. Вот, а лифты как-то все-таки, лифты, их все-таки как-то надо обеспечить, потому что люди ими в основном и пользуются очень часто.
0: А, прости, пожалуйста, что я вот перебиваю. А не было ли вот на пресс-конференции такой идеи, не мелькнула ли идея, скажем, наладить более, так сказать, постоянную, безопасную, бесперебойную работу лифтового ящичка, вот, и просто заколотить вот эти вот черные лестницы, чтобы, значит, там не мусорили калом, а вот чтобы как
1: все
0: бы...
1: В лифте это делали, да?
0: Да, чего-то я сразу-то и не догадался. Ну, тогда продолжайте.
1: Вот, ну, как бы наоборот, лестницы хотят сделать ширше, чтобы туда побольше ходили, ну, как бы в лифт, чтобы меньше.
0: А перестрой дома тогда нужно, ведь там перестрой фундаментальных глыб.
1: Нет, просто сносится вот эта вот стена, которая идет вот лифтовой лестнице, где вот этот вот стеной проем сносится и делается надстрой. Угу. Чтобы получилось, ну вот, метра на три.
0: А вот такой.
1: И, возможно, даже там будут уже ставить писсуары. Вот, и прочие унитазы, там, рукомойники.
0: А скажите, а не было ли вот такой идеи, как бы в целях, значит, прекращения вот этого повального хулиганства и мусорения чья? Вот, как бы наоборот, сделать все вот эти помещения, чтобы они выходили на прозрачные стены за стеклом. Ну, например, едет человек в лифте, и видно, что он там вот прям от ботинок до головы виден всем окружающим с улицы и хорошо освещен. Или идет по черной лестнице, и тоже все видят. Вот, тогда уже как бы ему и примоститься как-то неудобно или ей. Потому что вот ей тоже была замечена за этим делом.
1: Дело в том, что такая идея могла бы пройти бы в каменном веке, там, ну, когда люди не обременяли себя одеждой. А сейчас же нагромождение одежды, как бы вот эти новая система стоящего плаща.
0: Поподробнее? Я вот
1: плащ, что-то... Плащ-палатка, так называемая, когда вы стоите, делаете некоторую конфигурацию движения своего тела, и вокруг вас такая палаточка, за которой вы прекрасно можете спрятаться и исправить свои проблемы, так сказать, и выйти из лифта незамеченным, ну, конечно, следив слегка.
0: Нет, так, а ведь как бы будет очевидно, что человек, то есть как бы постепенно в общественном мнении укоренится понятие такое, что если человек в лифте вдруг разложил палаточку, значит... Он там собирается намусорить.
1: Не обязательно.
0: А что же еще? Зачем же еще в лифте палаточку?
1: Да просто отдохнуть. А-а-а. Если это не третий этаж, а, скажем, 55-й, вот как в Лос-Анджелесах всяких. Вот. И потом, ведь ночью, во-первых, темно. И, как всегда, могут отключить в лифте свет. А вот и не видно, что там происходит уже.
0: А вот здесь нужно как бы каждый дом, ну вот дома-то они как построены, они прям рядом стоят, то есть впритык, там даже расперды междомной нет. Просто да, прям вот очень толстый, он уже не вписывается, он там уже цепляет балконы брюшными боками, там уже беда. Вот, то есть прям нужно на крыше каждого дома ставить прожекторный, который будет, значит, лучевым пробивать стеклянное освещение.
1: То есть... Но ночью все спят.
0: Можно как раз мусорить.
1: Можно в этот момент все как ломануться вот в эти лифты, скажем так, лифты. Вот. Но вот тут еще есть выход такой из этой проблемы. В этом отношении может помочь пищевая промышленность.
0: Так.
1: Очень сильно. Дело в том, что если...
0: И даже, я бы сказал, обязана.
1: Да и даже обязана. Но это вот в плане темноты, конечно. Вот, если в пищу добавлять как можно больше фосфора...
0: Фосфора?
1: Да, то, соответственно, он в больших количествах не сможет усваиваться
0: тушки,
1: в организме.
0: Тушки, да.
1: Вот, и, соответственно, будет выброс. И будет происходить свечение.
0: И вот мусор это.
1: Да, и сразу будет как бы решена проблема. Не надо тратить миллионы на электроэнергию.
0: Слушайте, так тут вообще тогда получается...
1: Кстати, так бы... можно и осветить многие улицы.
0: То есть действительно, кругом лежат, значит, так светящиеся кучки.
1: Я бы предложил покормить фосфором птиц. Они очень часто садятся на фонари, скажем, на деревья. Вот сейчас в Москве, наверное, много видно, вот особенно в центре, дерево как будто в гирляндах.
0: Да.
1: Просто пролетела стайка экспериментальных птиц.
0: То есть это не лампочки, а как?
1: Нет, это просто пролетело. Тут была стайка...
0: То есть, так а ведь можно ведь отдать, так сказать, вот только сегодня показывали по диапроектору кино, очень смешное, о детишках талантливых, которые изобрели синтетический наркотик, как всех так пересажали. Можно им дать, так сказать, чтобы их раньше освободили, но заставить их изобрести такой корм для птиц, который, значит, при вот поступлении в желудочный мешочек, при перетирании камнями, ведь у птиц там перетер камнями стоит, вот этот химический состав камней должен быть таким, чтобы на выходе мы получали чистый фосфор.
1: Чистый,
0: чтобы, так сказать, птицы мусорили не калом, а чистым фосфором. В таком случае, да, и как бы этим кормом можно посыпать места, нуждающие в освещении. Ну, например, какие-то спальные далекие районы. Просто с вертолета пролетают. Летает, значит, человек из мешка высыпает этот корм. То слетается, значит, вот эта стая птиц. Потом, значит, происходит активное мусорение.
1: Не, они просто там живут и освещают город. Вот те птицы, их просто постоянно подкармливают этим кормом. И все.
0: Как
1: и решена проблема. У нас будет просто самый светлый город мира. То есть все вот эти рекламные заставки, все это дешевка и... Надо, так сказать, природой делать мир наш, а не какими-то вот этим нагромождением зданий.
0: Но тогда тут есть другой момент. Как бы ведь фосфор, он должен от чего-то заряжаться. То есть, значит, в дневное время эти птицы должны, значит, находиться в каком-то очень освещенном помещении, либо как бы вот этот источник света, который будет...
1: Но они и находятся на освещенном помещении. Помещение — это город, он освещенный.
0: То есть днем, да. Ага. Вообще, действительно, это такой крайне, крайне хороший метод. Так а что же мешает его внедрить?
1: Нет формулы.
0: Вот это...
1: Как вот изобрести этот корм? Сейчас, конечно, разработана премия. Вот. Несколько нулей туда вписано. Вот, и как бы госбюджет, он дал добро, чтобы сделать первый город мира вообще самый яркий. Вот, и даже уже ученые посчитали, американские, насколько будет видно освещение, и что километров на 5 будет видно, как светится город.
0: А ведь даже тут еще такой момент, что это можно будет использовать в вечернее время, да? Сколько сэкономится материала? Вот робот для, значит, строительных рабочих, которые вечерами трудятся, так, каски, опять же. Слушайте, а сколько можно запускать в шахты этих птиц? Просто да. Берешь днем этих птиц, собираешь на улицах, запускаешь в шахту перед ночной сменой, там да. Делается пролет, активное мусорение, значит, уже да. Фосфорицирующим калом. И
1: еще
0: все,
1: к этому да. Делу летучих мышей можно приобщить.
0: Ну да, они же ничем не отличаются от птиц. Так да, слушайте, а можно ведь и вообще таких простых, как грызунов? Ведь грызуны, они тоже как бы... они.
1: Им да, тоже темно, вот.
0: Тоже темно, во-первых.
1: Да. Особенно кротам, они даже слепнут.
0: А во-вторых, у них же, так сказать, есть дар у грызунов проникать в самые, так скажем, темные какие-то места. Вот, например, вот сейчас, кому не лень, спуститесь в подвал вашего дома и посмотрите, там, как это говорится, сам черт глаза выколет. Вот тут на стене у меня памятка висит.
1: Кстати, о чертах у нас в стране не думают. А им тоже нужен свет, чтобы, так сказать, осветлить их души, чтобы они поняли, какой смысл их жизни. А то они почему черными делами занимаются? Потому что им темно.
0: А если, кстати, вообще перевести всю...
1: Я думаю, добро победит тогда. Это целевая задача всей планеты, не только города Москва.
0: Да. И еще раз да, вы совершенно тут правы. Но ведь нужно тогда практически всю планету в целях экономии электроэнергии перевести на, так сказать, сильно фосфорированную пищу.
1: Поскольку... Но это в плане освещения, конечно, только.
0: Ну да, в плане вечернего освещения.
1: Я думаю, домашние попугайчики вот это все делают.
0: Все, должны, по крайней мере, не нужно будет включать ночник. Просто взял да. попугайчика, посадил, накормил его хорошенько. Да. И читай себе газету при свете только что созданной им кучки вот этих светящихся фекалий.
1: Да, я думаю, что даже вот люди будут протягивать лески.
0: Зачем лески?
1: Ну, чтобы птицы там садились и оставляли следы.
0: На леске, чтобы да. светящиеся такие да. трассы были.
1: Трассирующие такие линии были. Ну, как вот эти вот лампы дневного света, они
0: вот
1: же такие длинные.
0: Же, да, да.
1: Вот по такому принципу. Как Слушай, бы такая площадочка такая.
0: А вот, видимо, как бы освещение дорог вечером нужно поручить людям, которые, так сказать, получили какое-то короткое уголовное или, может быть, административное наказание, вот как откупиться, они должны определенным количеством светящегося, значит, своего содержимого желудка удобрить, так сказать, определенный участок дороги ночной, чтобы водить.
1: Да, я думаю,
0: было...
1: разметку будут разметка вот, должна... вот этими делами.
0: Кстати, размещать. Ведь во многих странах Европы вот... сейчас ушел на зиму, он подтвердил, он видел это тоже, вот, светящиеся действительно линии разметки, прямо, да. То есть подсветка существует. Сколько тратится электроэнергии?
1: Сколько?
0: Очень.
1: Я думаю, американские ученые посчитали уже и делают выводы, и я думаю, уже нам сейчас сюда звонят.
0: Звонят, я думаю, да. Конечно, в килоджоулях тратится дикое количество килоджоулей.
1: Но мы никому не расскажем этот наш секрет.
0: Никому. Да, что-то вот пропало, господин Менза, то есть, ну, вроде бы, вот как нам сказали, все у него нормально, просто он там с кем-то разговаривает по телефону, человек занятой, но я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ник Менза, барабанщик Марти Фридмана и человек, который участвовал в многочисленных проектах ансамбля Мегадет. У нас с ним беседа будет несколько позже, ну, а пока, так сказать, мы, в общем-то...
1: Бонус такой.
0: Чего-чего?
1: Я говорю, бонус такой небольшой, ну так, чтобы разогреть публику, как обычно перед такими людьми, там, Майклом Джексоном выступают всякие сопляки, там, типа наших Пресняковых. Знаешь же, что в Лондоне, когда состоялись концерты, посвященные погибшим детям Ниагары, вот, в разогреве Майкла Джексона были Вова Пресняков, там, Филя Киркоров, ну, вот многочисленные наши молодые исполнители, скажем, не отцы, так сказать, отечественные эстрады, а вот именно вот сопляки, у которых... Ну ладно, это не важно, что обидеться. Да, вот... так тут, что вот мы проблему такую обсуждали все-таки, с неприятными запахами в лифте. Но...
0: И, кстати, я еще хочу тут немножко. Вот дело в том, что как бы именно у нас здесь, вот, ну, я не имею в виду, где мы вот сейчас находимся, а вообще у нас тут, в России, в, понимаешь, что такое? А, ну да, вот эти носки тебе принесли, один, да. Ну ничего, хорошо, полоски вот эти такие веселенькие, да, полоски, теплее. Да. Ворсик там, так вот, примешивается еще к неприятному...
1: Тычинки.
0: Тычинки и пестики. Да, примешивается
1: неприятный... Извините, я вас перебил.
0: Да ничего. Так вот, примешивается неприятный запах от кухни. Ну, дело в том, что как бы вот в силу того, что в подвальных помещениях наших домов, как правило, нет ни гаражей, ни кафе, все готовят, вынуждены питание готовить дома. Ну, вот,
1: да,
0: например, вы сами
1: вот
0: сейчас...
1: Это очень большая проблема.
0: Да, а представьте себе, в одной квартире, значит, она жарит окуня, в третьей квартире она, значит, делает маринованного тунца, к примеру, в четвертой дыню жарит, в пятой клюквенное варенье, в шестой кошка насрала.
1: В седьмой гонит самогон.
0: И вот весь этот букет запахов примешивается к тому, что кто-то элементарно...
1: Все идет на черную лестницу и в лифт.
0: И в лифт, потому что шахты лифта, это и есть, вот вам пожарники...
1: А
0: вот
1: мусоропровод сейчас... закрыт, а им вот туда...
0: Почему будет... закрыт?
1: Ну, вот эта вот штука, она закрыта.
0: Ага.
1: То есть ее надо же открывать, не проветривают у нас мусоропроводы.
0: А их нужно проветривать?
1: Да, их каждые 3 часа нужно открывать, все эти фрамуги мусоропроводные. Ага, ага. Вот, и чтобы происходил продув.
0: Выдув какой-то, кстати.
1: Да, потому что сверху там же тоже дырка.
0: Вот
1: отверстие,
0: на
1: отверстие. Да, вот как эта труба идет, она выходит на крышу. Также происходит слив воды с крыши. Вот,
0: тоже
1: и...
0: в мусоропровод?
1: Да, да, да, конечно.
0: Да ладно.
1: Как это?
0: Да
1: ладно, что я тут развожу, что ли?
0: Ну, так, а вот, собственно...
1: Куда же тогда вся вода с крыши девается? Птицы, что ли, выпивают?
0: Во-первых, птицы выпивают огромное количество ее. Во-вторых, они там моются, значит, их перья впитывают в себя, это они уносят. Да. Ну, как губка. Села она, часть выпила, часть...
1: А если дождь? Сильные птицы могут и потонуть, тонут, которые особенно тонут. К битуму прилипли.
0: А к битуму прилипают, потому что сейчас битум все больше некачественно, он не застывает.
1: Да, ну очень... нет, парящие солнечные лучи, они настолько растапливают битум. Поверхность крыши, битум, да, да, так называемый, что птицы, ну они же глупые, им нужно вот перелеты, вот особенно слаболетающие птицы, типа курицы, вот, которые живут на крышах, они прилетают с одной крыши в другую, ходят друг к другу в гости.
0: Сейчас, вот, кстати, голубя тоже все меньше, голубя летают уже, да, то есть как бы они больше все ходят.
1: Атрофирование вот из-за радиации.
0: Отростков, да.
1: Из-за радиации в Москве у них происходит атрофирование лопастей. Вот
0: крыльевых, да.
1: И они как бы уже не летают, они прыгают с крыши на крышу.
0: Ну так, они не
1: и
0: то,
1: особенно
0: что прям
1: на раз... маленьких вот домах, трехэтажных, да, да, да, пятиэтажных.
0: Не, ну не то, что тут они как...
1: Большое
0: они...
1: скапливается количество голубей.
0: Но они, конечно,
1: прилипших.
0: Не разбегаются там, но только некоторые разбегутся и прыгнут. А так они, как правило, с места. Вот немногие еще долетают, поэтому вот сейчас все чаще так. Вот почему сейчас дома все такие
1: все
0: ободранные?
1: Да,
0: она когтями,
1: да,
0: она промахнулась, когтями пытается удержаться без соскрип, значит, штукатурный.
1: Вот, опять же, они действуют по принципу дельтаплана, то есть дельтаплан по принципу голубей новоявленных. Вот, и они ловят воздушные массы, и как бы иногда обламываются воздушные массы и теряются в воздушном потоке. И тогда голубь такой потерянный, сразу как вот бомбардировщик так вниз поковыркался.
0: Просто и бабах.
1: Да. Да.
0: Кстати, вот очень загадка. Вот, например, если кошку скинуть с 9-этажного дома, она на ноги все равно встанет. А вот если голубя скинуть, он все равно плюхнется там на задницу или на хвост. Хорошо, если на хвостовой отросток, потому что все-таки какая-то произойдет это...
1: Амортизация.
0: Правильно. А если, например, на головной отросток, то все, труба птиц на станет. Вот.
1: Ну, сотрясение мозга, черепно-мозговая, да, травма.
0: Да, открытая еще вдобавок.
1: Да.
0: Вот, поэтому как бы это очень уникально. Вот я, например, как бы лучше, наверное, вот к кошкам приделать бы крылья, тогда бы это была бы уникальная птица в плане посадки там. Вот.
1: Мы, кстати, пробовали привязать на спину кошки кирпич. Вот, ну, проводили такие опыты. Ну, неужели природа кошки настолько сильна, что она может в полете там преодолеть такую массу? Вот, и в итоге кошку раздавило кирпичом, потому что она...
0: Все равно на ноги.
1: Да, природа ее заставила встать на ноги, так бы она лучше на кирпич бы упала. И да. Как бы, потом так встала бы с кирпичом и побрела. Или кирпич разбился.
0: А разбился бы.
1: Вот, она за счет вот ударной волны, она бы отлетела, там, взъерошилась и попылила бы дальше.
0: Да.
1: Вот, а так ее раздавило кирпичом. Ну, вы представляете, да, вот кошка, она чуть больше размером, то есть попка так вот торчит, голова и...
0: Четыре лапки, лапки,
1: да, и, в общем, так вот кирпич ушел на несколько сантиметров вместе с тушкой в землю, и вот голова, попка и вот конечности остались так вот наверху, и даже вот у них вот последний вот этот рефлекс бежать, и удивленные, ошарашенные глаза кошки, они как бы продвигались еще на несколько сантиметров вперед. Ну, была картина, просто мы ее даже сняли на кинопленку.
0: Это такая черепаха.
1: Да, и выйдет скоро фильм, вот «Неудачные эксперименты» называется.
0: А, кстати, вот об этом немножко в фильме, действительно, действительно, об этом фильме хотелось поподробнее. Ведь действительно масса неудачных экспериментов, вот, например, недавно, да, вот там на Марс был полет кругом, вот спутник тоже у него не получилось, да, вот, тоже, я знаю, кадры войдут. Вот эксперимент с кошкой, так, потом например, эксперимент, вот тот с разведением пчел в городских условиях, и весь тот кошмар, который вот за этим последовал, тоже вами был отснят. Вот. Ну, все это эпизоды известные. С кошкой вы только что, да, вот рассказали. Еще я знаю, что вот был эксперимент, это значит... к лапам птицы привязывалось бревно. Ну, так вот, чтобы как она на кого-то на нем сидит.
1: Да-да-да.
0: И в таком виде, значит, попытка ее заставить лететь. И не получалось, потому что вроде бы вот ее ноги ощущали, что она сидит, и да, ее мозг...
1: Да, не рефлексы не давали ей лететь. Размах крыльев
0: сделать.
1: Дескать,
0: я сижу, дескать, чего, да. И прямо она рухала, да?
1: Но она умерла через несколько часов. То есть мозг не справился с этой ситуацией. То есть птицу бросили, она летит. То есть она не понимает, что происходит. Она летит, и в то же время на ветке сидит.
0: Да.
1: То есть это как-то она не поняла все. И, то есть она умерла, ну, с ума сошла.
0: То есть попросту крыша, да, у нее съехала на бок. Ну вот еще, какие еще эксперименты вот хотелось бы?
1: Ну вот мы хотели проверить, есть ли на самом деле слепые дельфины. Вот. И мы просто-напросто взяли, приклеили морду дельфина в ведро. Вот. И получился слепой, так сказать, дельфин. И в итоге оказалось, что он не может жить в воде. Он постоянно высовывает вот это ведро наружу, и вот так он и плывет с высунутой мордой.
0: А почему я?
1: Потому что он не видит под водой что, и он не знает, куда ему податься, а все-таки хищники, акулы
0: всякие.
1: А, подождите,
0: а вот смысл высунуть ведро-то, то есть что, все равно же не видно?
1: Но как бы он тянется к свету.
0: А.
1: Он все-таки чувствует, что вот где-то вот свет, что надо туда смотреть. И он пытается толщину металла вот эту проглядеть. Ну,
0: а вот вроде бы говорят, что у них УВЧ есть. Ну, дескать, или УВЧ не пробивает жесть?
1: Нет, жесть, конечно, не пробивает. Это же очень хороший радиационный щит. И УВЧ щит очень хороший. Железо — это очень хороший материал.
0: Послушайте, но я вот тут знаю, что этот эксперимент закончился плачевно. То есть он в конце концов рванул, и так вам не удалось его догнать, чтобы произвести...
1: Не, мы его потом нашли в скалах. Он врезался в скалу. Вот, и, ну, как бы жизнь его оборвалась неожиданно не только для нас, но и для него самого, потому что, ну, он там брел-брел в водных пространствах, как бы, так вот, ну, в принципе, они осязают в нескольких метрах, что вот, а тут неожиданно, ну, как-то скала то ли вылезла, то ли волна пропала, и он прям вот со всего размаху.
0: Как... Лобовое столкновение такое.
1: Да.
0: ДТП, знаете.
1: А у них же нет воздушной подушки, вот этой, которая отбрасывает.
0: В ведре-то никто же не положил, да.
1: Да, очень мы вот строили вот с воздушными вот этими airbag.
0: Что-что-что?
1: Ну, так называемая система airbag, автомобильная противоударная система, когда вы сидите за рулем, вот, и...
0: В момент вот стык.
1: Да, в момент аварии эта подушка со скоростью 300 км в час надувается. Вот, и как бы вам со всего размаха в морду ударяется. Ну, то есть тут как бы сейчас все фирмы неудумевают, ну, от чего человеку хуже будет, что он в аварию попадет или это подушка. Конечно, там несколько тысяч людей в год, они спасаются таким способом, подушка, отделаются там переломом носа, слепотой, ожогом лица.
0: Бланшем.
1: Бланшем, да. Ну, бланш это вообще как бы не считается даже. То есть все с бланшами. То есть морда синяя такая, что там как будто вы пьете уже лет несколько. Вот, и мы проводили эксперименты, ведь очень много водителей в очках. Вот, мы проводили эксперименты, что нам делать? Либо делать такие подушки, которые как бы... На самой подушке есть форма очков, чтобы был удар в лицо.
0: Упор, чтобы приходился,
1: и,
0: да.
1: И упор не был на очки, а был вот как раз такое пространство для очков, чтобы вот как бы очки остались целы.
0: А как же тогда вот головной проворот совершать для просмотра? Значит, нет ли слева помехи или справа помехи? Вот придется, то есть, знаешь, производить отрыв от этих вот шлангов.
1: От каких шлангов?
0: Ну, которые ведут к очкам.
1: Нет, там шлангов нету. Там просто такая выемка.
0: Ну вот от выемки, значит, нужно отворачиваться.
1: Нет, наоборот, в нее надо попасть, в выемку, чтобы очки туда встали, они не разбились, и осколки в глаз не попали.
0: Получается, выемки, они вот прям по всему диаметру вокруг головы водителя, кроме как сзади.
1: Нет,
0: ну, нужно левее посмотреть, там, слева выемка. Нужно вправо посмотреть, справа это же.
1: Нет, она же надувается, все, она сделала свое дело и сдувается. И как бы он сидит в очках, как живой.
0: Ну, были же, как бы я знаю, непроизвольные надутия. Вот.
1: Да, непроизвольные надутия. Это очень распространенное дело, и очень много аварий из-за этого происходит. Едет там парень, покуривает папироску, непроизвольное надутие. В то же время соприкосновение с пламенем 300 км в час против 600 градусов тепла.
0: Почему 600?
1: Ну, на гонщике сигареты 600 градусов тепла. Вот, происходит взрыв. Взрыв. Вот почему? Вот, вот теракт. Нет, да какой испуг? Там от человека вообще уже ничего не остается. Теракты. Вот все говорят, вот у нас произошел теракт, взорвался автомобиль. На самом деле был непроизвольный выброс парашюта.
0: Мешка вот этого.
1: А, мешка, да. Нет, airbag это называется.
0: Пузырь.
1: Вот,
0: пузырь.
1: Парень курил за рулем. Да. Вообще сейчас курить за рулем нельзя.
0: Запрещено?
1: Да, кстати? Запрещено. Потому что сигарета отвлекает. Дело в том, что, как ты уже заметил, ты когда едешь на своем мобильном телефоне, когда ты едешь на своем автомобиле, вот, ты видишь, что некоторые курильщики, особенно зимой, позволяют себе открыть окошечко на несколько миллиметров. И когда они едут, рулят, пробка там или просто скоростное движение, они пытаются бычком попасть вот в этот щель.
0: В распердый вакуум. Да,
1: да. В оконный распердый. А у них это не получается, они отвлекаются, там бычок гаснет, вот этот пепел сыпется на пол, они пытаются достать пылесосик. Опять же, в глаза. Ну, происходит авария, соответственно.
0: А вот я сейчас заметил такую вещь, что я-то сам, слава богу, не употребляю курительные напитки, вот. Но, тем не менее, обратил внимание, что очень многие сейчас как-то так из-под тишка в автомобилях курят. Вот прям видят, то есть достаточно на него строго посмотреть.
1: Да-да-да.
0: И он так прям сразу прячет, тушуется. То есть все-таки вот сейчас штраф такой серьезный за это. Да?
1: Серьезный, 15 минимальных окладов, и притом американских минимальных окладов. Вот, и поэтому вот курильщики сейчас насторожились, и только некоторые личности с определенной пальцовкой могут себе позволить курить за рулем.
0: Ну да, то есть как бы это всегда было. Ну, а еще в какой-то области вот просто достаточно интересно. Вот этот фильм, как бы, заодно мы его и проанонсируем. Фильм так «Неудачные эксперименты». Вот, он, как бы, я знаю, был задуман вами в связи с широко, так сказать, прошедшим по отечественным экранам фильмом. Вот эта серия, это как? Как ее? Серия-то? Ну, это...
1: Неудачные эксперименты. Мы очень много экспериментов провели со строителями.
0: Так.
1: Вот, мы же испытывали каски. Вот, и мы хотели добиться того, чтобы плита, когда падает, либо кирпич на каску, она не приводила...
0: к деформации каски.
1: Ну, не только каски, а к убийству просто.
0: Так, простите, ну вот давайте по порядку. То есть, как бы кирпич, он еще масса более-менее легкая. А плита-то, если она особенно углом падает, вот... Ну, часто углом
1: равно
0: падает. То есть, значит, соскок с трех...
1: А если сделать каучуковую каску? Мы вот проводили этот эксперимент. Мы пытались достичь того, чтобы плита отскочила, но она не отскакивала больше, чем на 2 миллиметра. И поэтому все равно заваливала тушку.
0: Вы знаете, я немножко вспоминаю ее. Вот,
1: и на этих экспериментах погибло 15 тысяч человек.
0: То есть просто вот добровольцы?
1: Ну, нет, строители.
0: Строители,
1: да. Почему у нас сейчас строительство в таком упадническом состоянии? Особенно на периферии, потому что как бы московское строительство, это понятно, а периферии, там же всех строителей уничтожили.
0: Вот таким способом. способом. Да. А вот я помню, приходил к нам, так сказать, директор научно-исследовательского института по изучению и, так сказать, воссозданию амортизации Федор Викторович Моль, который вот говорил, я так сейчас вспомнил, он вкратце рассказывал об этой системе противо, так сказать, ударности для строителей, но по его, как бы, проекту над каждым строителем на четырех таких треногах, тоже каучуковых, устанавливал сверху такая касочка, и строитель должен был впереди себя эту треногу передвигать, то есть чтобы отскок происходил не от его, так сказать, репы, на которую надета каучуковая касочка, а от этих треног. Вот, я знаю, что просто вроде бы вы, так сказать, сэкономили, и вот эти треноги не сделали, а просто одевали шлемик.
1: Да, ну и как бы за счет этой экономии мы потеряли такое количество людей. А еще нам экспериментальный завод реактивных двигателей тоже подал идею, так. Разработал нам такую реактивную каску, что...
0: Каску реактивную?
1: Да, реактивная каска, угу. Так и назывался этот проект, что при подлете каски срабатывали наружные датчики, которые находились под верхним слоем каски, вот, и они... сканировали массу надвигающуюся.
0: Подлетную массу,
1: да,
0: как-то.
1: Вот, то есть, если человек подходит, то это как бы не реагировалось. А это если это плетит плита.
0: А если вот это там птица, например?
1: Птица тоже, ну, как бы, нет. Это по массе не проходит.
0: А, то есть, а если кирпич?
1: Вот кирпич уже... Все зависит от того, они же еще сканируют, вычисляют скорость падения.
0: А пол кирпича вот?
1: Все, вот я говорю, они там компьютер.
0: Скажите, а вот если маленький камешек?
1: Ну, все зависит от высоты и от скорости падения, опять же.
0: А если вот с большой высоты падает маленькая птица?
1: Но она может все-таки выйти из этого пике.
0: Нет, дохлая.
1: А, дохлая. Да, вот с дохлой птицей был, конечно, случай. Вот, и в итоге мы ее потом нашли где-то в пяточной области человека. Она какая-то оказалась, птица, наверное, со смещенным центром тяжести.
0: И, наверное, клювом падала вниз.
1: Ну, все возможно. Там при такой скорости там не обязательно. Можно и тушкой пробить все, что нужно.
0: Ну, тушкой сложно. Вот если, например,
1: не, но если очень постараться, то можно и тушкой.
0: Но она ж дохлая, как она может стараться.
1: Да,
0: и ей-то резон какой. И к тому же доказано, что как бы клюв всегда тяжелей, чем
1: да,
0: тушку нормальной
1: птицы. Да, если его заранее отяжелили свинцом, тогда да. Ну вот, и в общем, при приближении нужной массы, нужной скорости, происходил такой взрыв. И ударной волной сносило в сторону массу, летящую на голову строителя.
0: А в какую сторону сносило? Вот, потому что я знаю, что...
1: Сносило вот обратно.
0: Просто я вот видел фрагмент как раз этого фильма, и там вот такое поле большое, значит, стройка, типа, по-моему, стадион какой-то, что ли, строили, или там бассейн, не знаю, огромная такая стройка, и вот тоже кирпич упал, и вот этот кирпич с каски на каску так и летал. То есть все строители хлопали, как вот в этой игре, вот где шарик такой металлический.
1: Да.
0: Вот, в конце
1: вот
0: концов...
1: там как раз этот фрагмент очень снят.
0: Ну да,
1: но
0: там
1: он снят в таком комедийном жанре.
0: Ну,
1: у нас даже погиб один оператор, все так хохотали.
0: Ну, потому что на него упал, естественно.
1: Да, потому что он был без каски. Мы говорили, ты каску одень, все-таки дело не шуточное. И даже хотели сделать небольшой колпачок для камеры, потому что камера стоит там
0: денег,
1: 10
0: да.
1: гринца, и как бы... Ну, жалко было бы просто
0: потерять.
1: А в итоге потеряли камеру, потеряли очень ценного одноглазого оператора.
0: А что же летал тогда, если и камера, и оператор, что ж, не кирпич?
1: Это была плита, ну, знаете, на кирпиче испытывать это...
0: А простите, а вот тут такой момент, я просто так уже концовки-то не видел, видел, как вот летало что-то, но так быстро, что не... Вот так прям. Вот. А вот в момент, значит, когда срабатывает вот этот амортизатор, так сказать, реактивный на каске, не происходит ли раскол плиты? Или в целях экономии стройматериала?
1: Нет, там, да, там все было придумано так, что взрыв, он, в принципе, направленный на ударную волну, чтобы происходил воздушный, сильный поток воздушных масс. И, кстати, отдача тоже есть, и всегда рекомендуется подогнуть колени, чтобы вас не вбило в землю, если вот на вашу каску как бы происходит это все действие. Вот вам подогнуть. И в основном вот происходит такая картина, вот когда вот эта плита начинает скакать с каски на каску, вот эти взрывы, все падают на колени.
0: То есть, а почему, это... кстати, на колени? То есть все-таки сильно? Ну,
1: да, сильно, потому что коленки подогнуты.
0: А вот как бы вот момент срабатыванием, насколько он у вас был точно отрегулирован? Потому что ведь ушиб коленных лопастей для строителей тоже тяжек. Он же...
1: Мы ходили, во-первых, на коленнике. Позаимствовали у команды ЦСКА на коленнике. И вот как бы... Ну, то есть там все было очень грамотно продумано. Погибло всего 3 человека вместе с оператором. Ну, это очень мало для таких опытов. Так что...
0: Ну вот я вижу, у вас все как бы вот такие вот эксперименты, больше связанные со скоростями и с массами. Вот там кошка с кирпичом на спине, там дельфин, значит, с ведром на рыльце. Вот там вот падение, значит, всяких плит на головы. А вот, скажем, с растениями какими-нибудь
1: непонятными. А вот такой, ну как бы не то, что с растениями, но тоже связанное с животным миром. Мы заметили, что в природе есть такой... казус небольшой. Страусы не умеют носить свои яйца. Ну, я имею в виду, которые они их сносят. Вот снесли яйца, да?
0: А подождите, а зачем им носить? Они же там же и высиживают или там...
1: Я сейчас объясню, Дело в том, что есть такие животные, барсуки.
0: Существуют.
1: Вот, они очень часто любят поедать страусиновые яйца.
0: Но а у них, так сказать, распирды рыльца не такая большая, чтобы, значит, страусиные вот
1: не,
0: это...
1: Не, ну клювом-то они могут пробить.
0: Нет,
1: это
0: барсуки.
1: Дело и
0: ну,
1: барсуки.
0: Какой клюв? Это живот.
1: Ну, нос у них там такой, он в роговице.
0: Это вы, наверное, путаете.
1: Нет, но барсук, слушай, я не могу барсука...
0: У него там пушок должен быть, и вы, наверное,
1: вот, а под пушком...
0: А, ну, собственно, вам видней, да.
1: Вот. И, соответственно, страусы, они не могут сначала почувствовать, живут здесь барсуки или нет. Они это чувствуют, когда несут потери. Вот. И, соответственно, им нужно переносить яйца. А переносить яйца они не умеют.
0: А простите, мой, я еще раз говорю, а как же вот, если они не чувствуют, что тут живут барсуки, то есть раз они уже чувствуют, что им нужно переносить яйца, значит, они заметили потери. А раз есть потери, так уже вроде и переносить нечего.
1: Нет, ну там же они несут до 30 яиц в год.
0: Ага.
1: Вот, и, соответственно, ну, как бы есть даже целые фермы страусиновые, страусы-несушки, скажем так. Вот, и мы решили обратиться, так сказать, к человеку, к природе человека. Вот на Востоке очень женщины любят носить всякие, ну, вещи на голове. И мы вот решили пойти от этого и научить страуса носить яйцо на голове.
0: А как же будет производиться вот подъем, значит, яйцевой лопасти на...
1: И очень же, просто, очень просто. Всем известно, вот почему мы и решили подойти к этой системе. Дело в том, что всем известно, что страус закапывает голову в песок.
0: Да, в случае испуга.
1: Да. Да. А тут мы его научили, чтобы он ее закапывал и выкапывал на месте нахождения на песке яйца. Вот. И как бы когда он высовывался уже оттуда, у него на голове сидело яйцо. Мы их все одели в специальные шапочки с такой проемочкой, ну, как бы с яйцеклеткой такой. Ой. Вот, и как бы уже мог бы двигаться страус. Ну, конечно, эксперимент был неудачным, был загублен. Было очень много загубленных яиц погибло в этом деле, и мы решили отказаться.
0: А почему вот они?
1: Ну, потому что страусы, они бегают, и очень быстро. И когда они чувствуют беду, и у них, соответственно, лопасти вот эти передвигающиеся, они начинают очень быстро работать и убегают.
0: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Да, ну вот как бы эксперименты со страусами были действительно печально закончились. Я знаю, что кладку не уберегли, не уберегли вы кладку, но хотелось бы все-таки знать, а нельзя ли было, может, какой-то клеевой состав вот этих вот шапочек, то есть как бы потеря вот этого яйца просто из-за плохой, значит, цепки с что-то, ну, понимаете, да?
3: Да, мы...
0: Ой, сейчас, подождите, вы подойдите, вот микрофон сюда, да?
1: А, да, извините.
0: Да, а то вы так из угла откуда-то так забились, что-то в угол, вы не стесняйтесь.
1: А дело в том, что не вы эту идею придумали приклеивать яйца, это в нашей лаборатории это тоже было обязательно придумано, но дело в том, что в основном этим занимались самцы, и после этого...
0: приклейкой?
1: Да, вот, и после этого, ну, в силу того, что яйцо уже приклеивалось навсегда... И вот дальше высиживать пришлось, самка садилась на яйцо, соответственно, на голову самца, самец задыхался и гиб. То есть, соответственно, все равно происходило вымирание, то есть замена молодым на старое.
0: Вот я как бы...
1: То есть наоборот.
0: Сейчас,
1: ну да.
0: Вот вы звонили практически в тот момент, когда вот сюда приходил, значит, господин Климов и читал свое последнее стихотворение. Кстати, интересное весьма. Вы сразу набирали вот свой по вашему телефону сотовому и звонили и посылали, так сказать, съемочную группу именно туда, я так понял, на орбиту или в этот центр управления полетом, чтобы заснять, так сказать, вот эту неудачу с открытием люка, потому что как бы вот в последнее время космические неудачи, они стали преследовать землян очень часто. Что-то вот у одних не улетело на Марс кастрюля, значит, за нехилое количество бабок. У других вот люк не открывается. Вот я знаю, что о полете вы уже вот несостоявшемся репортаж сделали. А вот что с люком там, не могли бы вы прокомментировать?
1: Дело в том, что мы, то есть не мы, а наши американские коллеги, посовещавшись с нами, решили усложнить для астронавтов открывание люка и вообще, так сказать, проведение полета. Они их всех привязали креслом.
0: А зачем?
1: Ну, чтобы усложнить. Ага. Что, как они смогут себя повести в космосе. То есть это делается с упором на то, что когда мы начнем летать в другие галактики, вот, и будем попадать в плен, чтобы мы умели выбраться из этого. И люк просто-напросто пока не могут открыть в силу того, что до него пока еще даже не добрались астронавты.
0: А вот,
1: то есть они пока заняты вот раскрепощением друг друга, не только физического, но и психологического. Все-таки это очень сильная психологическая нагрузка на человека, когда он в космосе, в корабле, космическом.

0: И этот сюжет войдет во вторую часть неудавшихся испытаний вот фильма.
1: Угу. Ну что же, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, да. А после этого я напоминаю, что вот у нас задерживается почему-то Ник Менза, так сказать, барабанщик, играющий у Марти Фридмана. И у...
0: Который сейчас за окном у нас играет.
1: Да, и, собственно, он же барабанщик группы Мегадет, который вот инкогнито приехал в Москву, но практически вот только что вышел. Сейчас, я думаю, он вернется. Композиция. Да, вот практически, когда закончилась композиция, вошел Ник Менза со своим менеджером, но вот что-то опять они куда-то вышли, и вот мы сейчас ждали, что они вот-вот придут, но вот менеджер Филипп что-то говорит, что пока вот не получается. Ну, они в коридоре, и я думаю, что вот-вот Ник Менза, так сказать, войдет в студию, и мы поговорим о творчестве Марти Фридмана и творчестве группы Мегадет. Ну, а пока, так сказать, вот придется, так сказать, тебе выполнять роль такого благородного буфера, и заодно как бы ты отрекламируешь свой вот этот фильм «Неудачные эксперименты». Я... Да, вот что...
0: Нет, вы говорите, что... Ну, я могу, да, еще, так сказать, в целях рекламы, так сказать, рассказать дальше. Ну,
1: можно я вот спрошу маленькое вступление? Да. И вот как бы в этом фильме, по крайней мере, в первой его части, красной нитью проходит вот эта тема деревьев, растущих на карнизах подъездов. То есть это тоже часть вашего эксперимента. То есть могут ли деревья и трава расти
0: на камнях?
1: На камнях. И в результате выяснилось, что могут. Но, как я знаю, все это вот сейчас разрушается очень активно, все эти подъезды. Вот там уже показано, то есть корни там... Там птицы даже гнезда вьют в деревья, там грызуны заводятся, эдакий микроостровок происходит.
0: Да, вот в нашей социальной действительности очень действительно то, что на наших камнях могут расти деревья, на, так сказать, стройсооружениях развитых стран они расти не могут.
1: А в чем причина? Вот?
0: А причина в том, что у нас все находится в развале. И, так сказать, есть место, куда проникнуть к корням, чтобы пробиться к земле. Мы даже делали такой удачный эксперимент, который не вошел в наш фильм. Мы посадили яблоню на крышу 16-этажного дома, и в силу его развальности через 3 года эта яблоня произросла. Вот, она сначала питалась водами крышевыми, а теперь она питается водами подвальными. В силу того, что у нас все подвалы в воде в основном и все крыши. Вот, это дерево сейчас дает плоды, но вся беда в том, что дом даже не будут делать капитальный ремонт, его просто снесут в следующем году.
1: А яблоня погибнет?
0: Я думаю, ее пересадят, но под нее надо выкопать очень большой котлован, потому что корни достигают
1: высоты 16... Да, деформированы как бы.
0: Да. Они проходили через канализационные трубы. Ну, очень сильное дерево выросло. Еще же очень была богатая минералами почва, удобрена была хорошо.
1: А, да, людьми, в частности, да, жильцами.
0: Вот, так что вот это, может быть... Мы скоро, не знаю, как наши спонсоры на это отреагируют, сделаем фильм, первую часть, это «Удачные эксперименты», где мы покажем наши удачные эксперименты. Вот. Но я пока не буду рассказывать об удачных экспериментах, я лучше расскажу что-нибудь о неудачных экспериментах. Вот. В фильме «Неудачные эксперименты», вот, последняя часть его, это, так сказать, смешные неудачные эксперименты, так сказать, шутка некая, но и в то же время эксперимент.
1: Туда же, например, я знаю, вставлен, то есть вы как бы, по-моему, начали вот этот эпизод с кошкой, в которой кирпич привязали, с дельфином.
0: Но это чисто научные эксперименты.
1: То есть, они почему-то были вставлены в разряд тоже смешных.
0: Дело в том, что с научной стороны это люди не поймут и начнут подавать в суд всякие Гринписы, охрана защиты дельфинов, охрана защиты этих кошек, страусов, опять же. Вот. И мы как бы поместили это в юмористическую концовку. И я думаю, что это пройдет.
1: То есть,
0: Там даже все снято так, что как бы кошка не настоящая, а плюшевая, также дельфин надувной. Ну вот

0: Как будто вот все.
1: Ну, то есть так заретушировано.
0: Да, да, да.
1: С помощью вот как раз всей компьютерной техники. Я знаю, что вы получили, так сказать, какую-то то ли Оскар, то ли пальмовую ветвь, то ли вот пальмовую ветвь с Оскаром, то ли Оскар вот с пальмовой ветвью. Вот практически на... Все-таки этот фильм-то уже вышел в прокат, часть первая. И на вот, так сказать, международном конкурсе научно-документальных фильмов он, в общем-то, был отчествован, там, налили всем.
0: Ну, как бы мы взяли приз не в номинации «Научно-популярный фильм», а, так сказать, номинации альтернативного документального фильма, потому что все-таки съемки и сама тема, она неординарная и достаточно непонятна, так сказать, массовой публике.
1: Ну, то есть там нету, как бы это сказать, достаточно связанного сюжета, вот если это пояснить.
0: Да, и как бы эксперименты, они, ну, правда, неудачные, и поэтому...
1: А, кстати, ведь тут еще нужно сказать, что материалы для вот этого фильма вам предоставляли, то есть не только вы проводили, там есть некоторые эксперименты, которые вы проводили.
0: Да,
1: вот,
0: есть эксперименты, которые проводили другие мелкие независимые киностудии.
1: А, то есть именно все-таки все эти научные эксперименты были произведены не специалистами, а киностудиями?
0: Да, были даже любители.
1: А вот не могли бы вы рассказать, о, так сказать, о эксперименте какого-нибудь любителя, потому что как бы ведь мы же не знаем, что делается за стеной соседней квартиры. Может быть, там юный Ломоносов изобрел 70-й элемент таблицы Ломоносова.
0: Ну вот очень нам прислали из компании «Сам себе режиссер». Вот тоже неудачный эксперимент.
1: То есть у них не прошло это, видимо.
0: Да, у них это не прошло в силу не юмористичного. Ну, они как бы стараются связать с юмором, сатирой, просто со смехом. Вот. А там не было ничего смешного. Просто один из соседей сделал себе, так сказать, в стене дырку и наблюдал за другим соседом. А тот сосед был физиком. И физиком не простым, а физиком-атомщиком. И не простым атомщиком, а расщепенцем. То есть это те физики-расщепенцы, которые расщепляют атомы. Вот, и он хотел в домашних условиях на уровне самогонного аппарата расщепить
1: пару атомов.
0: Да. Ну, чисто для себя, чтобы дома лежал на всякий случай. Вот, и этот сюжет был отснят, он был...
1: А снимал вот тот сосед, кто проломил?
0: Да, конечно, он снимал.
1: А тот не видел, что...
0: А тот не видел, что снимал.
1: А как же он проломил? А, ну, это, да, это не важно.
0: Вот, и как бы эксперимент оказался несостоявшимся, и он попал в наш кинофильм.
1: А чем закончился?
0: Ну, он не расщепил эти атомы. Если бы он расщепил, то бы пошло бы, скорее всего, в удачное.
1: Ага. То есть так не расщепилось?
0: Нет.
1: А тоже, то есть это я так вспоминаю, там вот когда он просто в таких семейных трусниках так в камеру, ну не расщепил, говорит.
0: Да, но он такой стоит, вот прям вот так руки в стороны, такой удивленный.
1: Ну, глаза как бы, тоже расперли.
0: Да, все то же самое, как и в лаборатории, да, даже там, ну, самогонный аппарат, конечно, был очень немного переделан, там змеевик был, другой конфигурация. Вот, но не получилось, и я думаю, он работает над собой.
1: То есть все-таки расщепляет.
0: Да, потому что мы ему потом звонили, спрашивали, чем мы можем помочь. Все-таки мы снимаем фильм другой, ну, то есть, скорее всего, будем снимать, и нам нужен сюжет об удачном эксперименте. Вот, спрашивали его будущие планы по поводу... Спрашивали его по поводу будущих планов, по поводу... Наверное, часто повторяю слово «по поводу», да? Ну, неважно. Вот, по поводу... еще его несостоявшихся экспериментах, неудачных.
1: От расщепения.
0: Не только. Может, он какие-то задумал еще неудачные эксперименты. Ну, мы же интересуемся, будет выходить вторая, третья часть. Мы даже, может быть, сделаем целый телевизионный сериал.
1: Ага, вот,
0: неудачные, кстати, эксперименты.
1: А скажите, а вот много ли частных лиц присылают вам всякие, так сказать, видеоматериалы, связанные с экспериментами?
0: Да, очень много. Некоторые ради популяризации себя, некоторые ради действительно экспериментов. Но есть доморощенные ученые, Вот просто знаю, любители, знаете, науки.
1: Маги вот есть еще разные.
0: Маги есть,
1: вот,
0: да.
1: Я, кстати, знаю, почему я так вот это спросил, что вот совершенно недавно вам пришла как бы от разных магов целая куча материалов, вот, где как бы они, видимо, не разобрались, что у вас как бы идет речь о неудачных экспериментах именно, и послали просто как бы на шару, дескать, вдруг пройдет, типа на все конкурсы мы посылаем. Вот. А, и вот там что-то было, на ваш взгляд, интересное, что можно вот как-то задействовать в вашей, вот, собственно, в вашем кинофильме в этом.
0: Да, там есть один сюжет, он, может быть, под неудачные эксперименты не подходит, но все равно это как бы был эксперимент. Дело в том, что один маг показывал, как он может лечить людей, и он лечил такую болезнь, как опухоль лобная.
1: А, вот. Это часто встречается.
0: Очень часто, лобная. Да, лобная опухоль.
1: Вот. Вот, кстати, так многие как бы это дело списывают, вот не знают, что это у него лобная опухоль, типа на насупленность, типа вот типа человек насупленный какой-то. Да. А на самом деле это начало лобной опухоли, которая делает, значит, расперды, да, вот, да. Знаешь, расперды межкостные и межкожные вот на лобной лопасти, и происходит так свисание, значит, лобные
0: перекатывание, лоб,
1: перекатывание на глазовые, собственно. И брови, значит, даже бывает так, что бровными происходит покол яблок. Ну, глазовых.
0: Да. Вот, и как бы он, маг этот, говорил, что он якобы умеет вылечивать эти болезни, но он оказался шарлатаном после этого эксперимента неудачного. Инфицированный был в несколько дней, он просто покрылся весь этими наростами.
1: То есть практически, то есть,
0: И он как... задохнулся.
1: Нет, а если вы говорите шарлатан, то как бы, значит, какое-то воздействие он оказал?
0: Ну, он же шарлатан. Он, ну, шарлатан — это та личность, которая не сделала то, что, о чем он говорит.
1: Правильно. Так вот, а вот он, наверное, производил вот какие-то действия. Например, воскуривал фиам, ходил вокруг красиво в индейской юбке. Ему наверняка помогал кто-нибудь с обручем на голове. Там,
0: да, скажем, ему помогали, да, двое. Они этого пациента очень сильно избили. И, видно, он от этого-то и скончался.
1: Ага, ну да, действительно неудачный эксперимент. Ну, а какие еще вот есть интересные?
0: Очень неудачный эксперимент мы проводили над сотрудниками ГАИ. А вот это все снималось скрытой камерой, соответственно. Конечно, вещь была очень смешная, очень неудачная. Вот, потому что с органами МВД шутки опасны. Вот. И, значит, сюжет следующий. Я сейчас вкратце расскажу. Мы взяли одного водителя. Ну, случайного.
1: Просто доброволец.
0: Просто вот он поставил машину на стоянку, побежал за сигаретами,
1: тут вы его,
0: не закрыл дверь. Ну, знаете, бывает так вот. Или
1: типа
0: вот заправки, вот так вот. Люди позволяют себе не закрывать дверь автомобиля. Ну, иногда некоторые представляют, что они в Америке могут себе позволить остаться. Вот, мы налили клея на сиденье, открутили номера и пустили парня. Вот, ну и парень едет, ничего не подозревает, все. Ну, гаишник видит, что едет парень, который ничего не подозревает, и без номеров еще. Ну и гаишник выставляет ПЕСТ. ПЕСТ светится, и происходит торможение. Парень паркуется по всем правилам.
1: А посвист должен происходить? Ну,
0: а посвист происходит в том случае, когда...
1: для привлечения.
0: Глазная, да, вот эта фишка
1: лопасть
0: не реагирует на
1: ПЕСТ.
0: На ПЕСТ.
1: Да.
0: Вот. И, то есть происходит правильная парковка по всем правилам. Там,
1: режим.
0: Да. Вот. Ну и как бы открывается, хочет парень привстать, он понимает, что он приклеен. Но он думает, не буду, так сказать, на себя наводить
1: тень, как бы.
0: Да, что я как-то плохо выхожу. Буду сидеть, пусть он подойдет, проверит там.
1: А он-то еще не знает, что номеров нет.
0: Да.
1: Вдобавок,
0: вот,
1: да.
0: В общем, ну, открывает стекло лобовое. Нет, боковое. Вот, гаишник подходит, смотрит документы. Вот, и говорит, откройте капот. Вот. А гаишники у нас очень не любят, когда человек сидит в машине и не выходит. Ну, как бы ему сразу грустно становится. И не поговорить ни о чем.
1: Да, и вроде
0: как бы запах не учуять, там, что выпил, не выпил человек. Вообще, наши гаишники любят придерживаться таким нормам жизни, что надо друг друга приветствовать стоя. Вот поэтому всегда все водители стараются выбежать, показать права. Ну, некоторые с правильной пальцовкой, конечно, могут себе позволить и не выходить. из машины. Вот. Но при этом нужна еще и машина нужной модификации.
1: Да, это и покрас, чтобы был, да, хороший, покрас, не пузырями, и да, вот не желтого цвета такого.
0: Мыльного.
1: Да, мыльного, да.
0: Вот, и, значит, он сидит, проверяет документ, говорит, откройте капот.
1: Дескать, как бы... А он еще должен перед этим, видимо, спросить, а где ваши номера, дескать? Или он пока это не спрашивает?
0: Нет, он пока не спрашивает.
1: Просто откройте капот, да.
0: Да, и, в общем, он там сидит так, ну, не знаю, что парень делать. Он взял,
1: дернул
0: рычажок,
1: произошел, вот открылся, значит,
0: сидит, думает. Ну, гаишник уже видит, злится.
1: Типа, думает, дескать, еще и капот.
0: Сидит наркоман какой-то, еще... Говорит, ну ты что, капот будешь открывать? Он говорит, да вы понимаете, я не могу, я без ног. Ну и тут сразу милиционер решил докопаться. Так а где знак, что вы инвалид? И тут началось, у вас номера грязные, их же не видно. Вот.
1: Не, вы... Нет, вообще.
0: Но гаишник еще этого не понял, он думал, они грязные.
1: А.
0: Сейчас же дорога плохая.
1: Ну да.
0: Вот, номеров нет, номера грязные, знак инвалида нету, не встали, не вышли там, все дела. А вот, в общем, как начал кричать, ругаться там, все, а этот, ну, пытался надавить на то, да что я буду выходить там, я имею право даже не глушить машину, но по закону действительно так и является. В итоге там прибежали еще его братки, вызвали, ну, то есть милиционеры. Вот, вызвали еще две патрульные машины.
1: А вот. Все это снимается,
0: естественно. Да, его погрузили на...
1: А как же его отодрали-то?
0: Его не стали отдирать, его погрузили на этот автокар и увезли.
1: То есть вместе вот со всем автомобилем?
0: Да, вместе увезли на стоянку. Теперь жена стоит в очередях, чтобы мужа со стоянки, это в два раза дороже. То есть там всю семью, всех родственников подняли. Но это очень неудачный эксперимент.
1: А, вот
0: поэтому и называется, что как бы человека загубили, он там теперь... как голодный.
1: А и штаны еще попарши.
0: Ну, говорят, ему собаки приносят еду. Да. Вот это, наверное, мы снимем в удачных экспериментах. Вот это вот дело. То есть мы засняли это, и, возможно, это войдет в удачные эксперименты. То есть, как бы, испокон веков люди едой помогали собакам.
1: Подкидывали им, да.
0: Да. И это у них в генах отложилось.
1: У собак?
0: Да.
1: О-о-о.
0: Вот, и теперь они как бы отдают дань посредством общения с этим вот заключенным,
1: дескать,
0: собственной машиной.
1: Видят там все приклеенный сидит.
0: Да, такой потерянностью. Даже птицы старались не гадить на крышу автомобиля, чтобы как-то так облетали стороной. Может, он как-то их отпугивал.
1: Наверное, махал и говорил, кыш, говорил.
0: Да, ну, в общем, это вот как бы мы убили сразу двух зайцев, сняли и неудачный, и удачный.
1: Ну, то есть у вас как бы выдающийся
0: вызов. Да, вот здесь, да, конечно, нам придется заплатить очень сильную компенсацию человеку вот этому, который приклеен. Вот, и грустно для наших спонсоров, конечно, нам попало от них, и теперь нам, наверное, придется снять еще тройку неудачных экспериментов, я имею в виду фильмов в целом.
1: Да, вот как бы, скажем, сюжеты сами, вот вы выезжаете, куда снимать? Ну, имеется в виду, вот не просто же с бухты-барахты вы сидите дома и типа...
0: Нет, то есть, конечно, да, то есть, нет. Как мы же хотим ездить, отдыхать за границу и так далее. Мы придумываем, что вот со страусами эксперимент надо обязательно произвести в Африке, а не где-нибудь у нас в России. Хотя в России это вполне возможно. Взять из зоопарка страуса, привезти его в песочницу, чтобы он там ковырял. Там,
1: ну, в любом дворе он летом там, да.
0: То есть легко. А мы усложняли, мы разводили спонсора на путевки заграничные. То есть, конечно, вот плохо, что я это рассказываю в эфир, но все наши спонсоры в это время либо в ночных клубах
1: пьянствуют, да.
0: Да, либо спят. А «Эхо Москвы» особо в приемниках. Так как все наши спонсоры там с Кларионом общаются, а Кларион — это та фирма, у которой не широкий диапазон, там их в Москве нет. И,
1: можно лепи там правду матку.
0: Я даже могу вам сказать, что мы сняли неудачный эксперимент с нашим спонсором.
1: Так.
0: Вот, и мы решили проверить такую фишку, что мы ему подсунули в чемодан вместо 20 тысяч долларов настоящих, мы положили фальшивые. И мы решили провести над ним удачный, хотели, эксперимент, что вот наш спонсор настолько крутой бизнесмен, что он эти доллары впарит, как настоящие.
1: Ну, и как бы на пришлось... На переговорах.
0: Да.
1: И тоже скрытая камера была.
0: Да, и Конечно, эксперимент вошел в серию неудачных экспериментов, потому что вы взялись по личным. То есть ему пришлось отдать все остальные суммы. Это еще было 500 тысяч долларов за то, чтобы его не посадили в тюрьму за махинации в этих в деньгах фальшивых.
1: Ну, с другой стороны, то есть... когда, я думаю, он увидит сюжет, может, он как бы... по-доброму отнесется, то есть или все-таки...
0: Я не знаю, будете... что будет после этого сюжета.
1: Ну, понятно.
0: Вот, но я буду пытаться уехать в Израиль до выхода на широкие экраны этого фильма. И уже там начать работать с другими спонсорами, пока те спонсоры еще не видели, что мы сделали с этим.
1: Ну что ж, вы очень предусмотрительны. А, да, но мы-то начали немножко, так мы что-то в сторону ушли, да. Так как мы начали вот с запахов, собственно.
0: Да, да, вот значит, мы ехали с Мензой, там мне надо было забежать к одному другу. Я говорю, Ник, давай сейчас со мной вместе подымемся, там посмотришь у парня с гитарой что-то.
1: Какого парня с гитарой?
0: Ну, у меня друг, он на гитаре играет, и он... У него что-то с гитарой.
1: А, то есть полом.
0: Да, полом какой-то произошел.
1: А этот же вроде на вроде Ник Менза, он барабанит, он же.
0: Ну, все равно у него в группе гитарист есть, он видит же, как они работают как с гитарами. Там, ну, как бы кухню это примерно знает. Ну, барабан и гитара одно и то же.
1: То уж.
0: Что это 7 струн, что у того 7 барабанов.
1: Какая 7 разница? Кастрюль, да. Точно.
0: Да, с этими, с крышками. Сидят по кастрюлям, по крышкам грохочет. Вот, ну и мы заходим в лифт. А там, как говорится, вот в этой рекламе, а запах. Вот, конечно, Тайтон там и не
1: уже,
0: пахнет.
1: Вы уже даже. Как бы зашли к нему прям в квартиру, там так
0: нет,
1: прям?
0: Нет, мы зашли в лифт.
1: В лифт. А вот как бы какие-то предметы посторонние, которые бы вас насторожили, на полу не были ли разбросаны?
0: Была разбросана лужа.
1: Лужа.
0: Вот, от которой как раз воняло.
1: Ага.
0: Вот. Ну и Менза так удивился, говорит, а что у вас тут, ну, нету, так сказать, специальных средств, почему у вас лифт не укомплектован?
1: А, кстати, вот прошу прощения, вот я знаю так, что у вас было несколько, так сказать, сюжетов, претендентов на, так сказать, вхождение в ваш фильм, неудачные эксперименты, связанных с лифтами. Вот, что-то там, вот один сюжет, по-моему, он не прошел, потому что подпил троса, слишком была грустная, как
0: да,
1: бы
0: эксперимент. Да, да.
1: То есть может лифт подняться, если подпилить трос. Вот. А вот остальные какие-то, может быть, вам сейчас придут на память, отобрали ли вы что-то из лифтовой темы? Вот?
0: Ну, такая, такой мелкий сюжет, неудачный эксперимент. Выдержит ли яйцо куриное закрывание дверей? Вот. Потом...
1: Ну и как это очень интересно. Ну, извините, мне... действительно, на самом деле...
0: Яйцо было раздавлено.
1: То есть поэтому это опасность для грудничков.
0: Да, и поэтому сейчас мы написали заявление вот, в защиту, в общем, защиту детей. И сейчас они с требованием выступают к лифтовым организациям, чтобы...
1: Уменьшить так, нажим дверей.
0: Уменьшить нажим дверей.
1: Ну, это благородный эксперимент.
0: Ну, как бы он неудачно благородный все-таки.
1: А вот, скажите, ага, собственно, как бы произошел, раздав яйца сразу, отъезд лифтовой кабины, или все-таки лифтовая кабина потрудилась? Ведь по логике, вот, значит, если какое-то препятствие, ладно, то должно быть это... Ну, они так, вот так. А потом раз, назад разряжаются. Ну, типа, и хлопают. Ну, вот если, например, как мне, он подбегает к лифту, он спешит, или там баба его знакомая, да. Он так раз ногу между этих, да, просунул, она бах, и открывается конструкция, вот. То здесь как бы сразу произошел, значит, похруст скорлупный, или все-таки как-то отъезд дверной, потом снова наезд?
0: А, нет, просто всмятку.
1: Всмятку.
0: Еще очень такой интересный, неудачный эксперимент был. Мы... Значит, сделали двери очень тонкими.
1: В смысле двери?
0: Ну, хлипкими. Ну, вот эти двери, которые у лифта. А, вот,
1: а ведь могло бы произойти, если вот они чем тоньше, тем сложнее им совпасть вот в точке соприкосновения лопастей. То есть
0: нет,
1: может
0: тоньше
1: заклеить.
0: Я имею в виду непрочные. Они были утонченные, скажем.
1: То есть деформировались при как бы соприкосновении
0: да.
1: С
0: да. Да. А вот, и мы хотели этим достичь экономии на затратах.
1: Материал, да.
0: Да. И вот проводили такой эксперимент, и очень неудачно появился какой-то человек, который вот так же увидел свою знакомую в лифте и побежал к ней. Двери закрылись, он проломил эту дверь
1: туда
0: и упал в шахту. И вот этот сюжет тоже есть.
1: Но он тоже, я знаю, в разряде смешных там у вас.
0: Ну, как бы, знаете, там...
1: Споры такой... еще творческие.
0: Да, то есть, в принципе, там как бы и рамочка в конце, что вбежавший в закрытую дверь погиб, ну и в рамочке, как
1: обычно. Ну, понятно, как, чтобы увековечить героя. Да, да, да, да. А вот он тоже ведь не знал, что там они... хлипкие, да?
0: Да, он не знал. Ну, просто случайно. Мы просто стояли, снимали, а он куда-то торопился, он как-то так обратил, бросил взгляд, что, ну, как говорится, снимаю что-то. Он от этого еще стал побыстрее, чтобы, ну, как бы не мельтешить. И в итоге он проломил все это дело. Вот. И мы даже не дали, не стали писать заявление в организации, чтобы, ну, делали, ну, хлипкие двери.
1: Понятно. А вот, вот этот эксперимент по тому, насколько ровно разрежет метро состав в метро батон колбасы салями диаметром 5 сантиметров. Вот как он закончился. Я знаю, что там что-то вроде бы случилось с подкладывающим.
0: Ну, как всегда, в неудачных экспериментах погибает масса людей. Вот, и в этот раз мы использовали колбасу не того качества. Вот, и просто сошел с рельсов поезд.
1: Это как раз вот в Ла-Манше вы делали, я знаю, во Франции.
0: И
1: а вот эта компания, вот, которая вот тоннель вот этот, они как бы не пытаются перекинуть часть вот этого иска, ведь там же и пожар потом произошел, да, насколько я знаю.
0: Сгорело три станции метро.
1: Там, да.
0: То есть это была большая катастрофа, но мы втихую все это проделали, вписались под репортажные съемки, что мы как бы...
1: Да. А вот как бы что стало с батоном все-таки?
0: Ну, батон разрезало, но как бы пепла мы уже не нашли, мы не стали искать, мы оттуда ноги сделали как можно быстрее.
1: Видимо, видимо, там, наверное, попалась берцовая кость какого-нибудь от животного скорее.
0: Ну, что-то там был минерал, может, какой-то очень прочный, либо что-то статическое, что дало электроразряд, и просто колесо выбило там как-то, разломило, ну... Мы не стали проводить дальше экспериментов. Я еще боюсь то, что какая-нибудь французская кинокомпания закупит для проката этот фильм. То есть не увидят сотни французов. Я не знаю, меня Израиль не спасет. Только вот как на Марс дорогу сделать, я туда свалюсь сразу.
1: А счет действительно, кстати, так вот как бы рано, видимо, открывать совсем уж широкой аудитории истинную причину вот этого пожара под Ла-Маншем или над... Ну, это не важно. Под... Вот, да, потому что разные существуют
0: версии. Я это говорю, потому что есть даже блюдо такое под Ла-Маншем.
1: А, вот это такая поподробнее.
0: Вот, значит, такая свиная отбивная под Ла-Маншем. То есть это соус, приготовленный поварами, которые когда-либо входили на Ла-Манш.
1: В смысле?
0: Ну, сходили. Ну, как эти скалолазы сходят на Ла-Манш. Вот, они тоже повара сходили.
1: А, это вроде бы ведь озеро. Или разум.
0: Но на него же тоже надо сходить. А как же тогда под Ла-Маншем пожар? Как под озером может быть, ну, пожар? По-моему, это
1: ну,
0: утопия.
1: Ну ладно, облюди дальше.
0: Вот, и я не ел, правда. Поэтому я не могу рассказать, из чего состоит вот эта вот верхушка. Ну вот в силу вот этого пожара было даже блюдо, оно сейчас очень популярно, и как бы это считается такой приманкой в ресторан. Очень много...
1: Дайте мне, дескать, свинину под Ла-Маншем.
0: Да. Что-нибудь последнее. Свинину под Ла-Маншем.
1: Да, а вот скажите, вот как бы так мы незаметно перешли все-таки к кулинарии. Вот в новом фильме «Неудачные эксперименты 2» будут ли какие-нибудь неудачные эксперименты в области кулинарии? Я не имею в виду это разрезание солями вот, по поездам, завершившейся какой-то совсем уж крупной неудачей, а вот что-нибудь менее, так сказать, обидное.
0: Ну, есть, да, есть один сюжетик, значит, «Неудачная кулинария», он так и называется. То есть мы решили провести эксперимент. Но вот в ресторанах очень часто показывают, что вы приходите, садитесь, под вами аквариум.
1: А под нами? Нет,
0: нет, не
1: сейчас
0: под нами.
1: На.
0: А вы, когда приходите в ресторан, и вы сидите за столиком, под вами аквариум. Вы говорите,
1: подо мной вот нет.
0: Да нет, я же говорю, когда вы в ресторан специально приходите. А-а-а. Вот. И говорите официанту, мне 2 рыба.
1: А, 2 рыбы, значит.
0: Да. Ну, он показывает, как их, тот их вылавливает, угу. И жарит, там парит, делает из них
1: вот
0: там
1: именно
0: бестроганов
1: тех
0: всяких.
1: Двух, да?
0: Да.
1: А вот, простите, вот в тот момент, пока он бежит, они могут у пути появиться другие, то есть идентифицировать надо.
0: Дело в том, что они все на веревочках и под номерами.
1: А,
0: прямо у них выбит номер, наколка, все. Их за веревочку дергают и притягивают как бы.
1: Подтяг веревочный.
0: Да. Да. Вот. И, значит, мы решили провести эксперимент с коровой. То есть в зал вводилась живая корова.
1: Одна?
0: Одна. Угу. Ну, вы же сидите. Вы сидите.
1: Да.
0: Вот. И внизу
1: рыба.
0: Расположен коровник.
1: Нет, рыбу вы говорили.
0: Нет, это в другом ресторане. Просто у разных ресторанов разная специфика. Есть рыбный ресторан, есть коровний ресторан.
1: То есть прямо вот внизу?
0: Бараний, да. И там располагается такое стойло, все, коровы стоят.
1: Под стеклом.
0: Там, да, там таблички, вес, там жирность, там рост,
1: пол,
0: вес.
1: Пол.
0: Да, пол обязательно. Там, ну, вдруг кто-то в имя захочет. Вот. И это самое, значит... Ну, вот суть эксперимента, сейчас вкратце расскажу.
1: Да, да,
0: если то есть как можно, сюжет, да. Там проходит, ну, заходят два кренделя в ресторан, садятся, клава при них, вот, и они, значит, выбирают нам, пожалуйста, вот ту тёлку.
1: О, как?
0: Как?
1: Нет, это я так...
0: А, вот, ну, в зал приводят корову, тёлку вот эту, и говорят, вам тёлку звали Мария.
1: Нет, простите, вы сейчас о публичном доме, что ли?
0: Нет, я говорю о коровах.
1: А, простите.
0: Просто корову звали Мария.
1: А вот, то есть, все-таки там, значит, не как вот с рыбами номерные, а вот они, то есть...
0: Просто вы выводили.
1: Нет, я имею в виду, вот у рыбы вы рассказывали, вот, которая под нами.
0: Да.
1: Вот под нами рыба, там номера.
0: Ну, а тут тоже были выбиты...
1: Имена или...
0: Выбриты номера.
1: А имя тогда...
0: А именно таблички там, корова номер 14, Мария.
1: Мария.
0: Вот, ну и там в силу того, что очень много преступников ходят в такие рестораны,
1: ну,
0: они не любят вот эти номера все, да?
1: Да, у них как-то неприятно.
0: Да, они вот им приводят, говорят, вот это Мария.
1: Дескать, знакомьтесь, дескать, да.
0: Да. А вот, ну, все там, здрасте-здрасте, там...
1: Мария,
0: корова, дескать, тоже там, му-му-му...
1: Цок-цок-цок.
0: Да, там копытцами как-то перебирает. Она думает, что ее сейчас за стол посадят. Она там нажрется, как собака, да? Или как... Вот. И... А тут, оказывается, картина-то другая. Ну и... Это самое... Повар спрашивает. Дескать, что будете кушать-то? Ну и там братки показывают нам, вот, пожалуйста, вот отсюда
1: там...
0: филе вырежьте, отсюда. А Клава говорит, а мне, пожалуйста, вымя. Я не понял, почему, зачем ей вымя. То есть вымя-то, в принципе, и послужило неудачным экспериментом. Так бы мы его, может быть, включили в сюжет удачных экспериментов. А тут пришлось... А, вот,
1: а ну, все и... это тоже снималось скрытой камерой, как бы.
0: Да, конечно.
1: Да.
0: А вот, ну и в силу того, что... Ну, в силу познания разделки коров, вот, коров начинают разделывать с отрезания сосков.
1: Чтобы имени. Вот высыпалось молоко все.
0: Да. Ну вот они как это самое, соски отпилили, как молоко хлинит.
1: Ой.
0: Ресторан затопило. Я не знаю, что это за корова, за супердойница такая. В общем, затопило ресторан. Вот эти повар.
1: Зациклило все.
0: Повар вот этот вот. Потом, который из стойла привел пастух.
1: Марину.
0: Два кренделя. И вот эта клава, они все погибли.
1: Ой.
0: Вот, ну там публика вообще там в шоке
1: грязные,
0: была. Все грязные, все
1: типа
0: там
1: Марии.
0: Люди из высшего общества там.
1: И все в молоке.
0: И все, если бы только в молоке, там в имя все пошло.
1: То есть тут даже еще, вот я знаю, с одним, он вроде там очень авторитетный, ему нужно было ехать на какой-то там договор с какой-то другой там преступной фирмой, он приехал и говорит, да дескать, там все на пальцами махать стало, а ему говорит, да дескать, у тебя молоко еще не обсохло.
0: Да,
1: он,
0: блядь, да,
1: типа,
0: да.
1: И такой прям опущенный ушел.
0: Да.
1: То есть, ну, приятности.
0: Вот,
1: были,
0: и, в общем,
1: да.
0: Такой неудачный эксперимент у нас получился. Мы хотели как бы сделать новую фишку в ресторанах, завлечь публику.
1: А получилось вот...
0: Да, опрофанились.
1: Да. Ну что же, прервемся немножко на музыкальную паузу.
2: Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, сегодня у нас гость, который что-то никак не попадет к нам в студию, Ник Менза, но я все-таки надеюсь на то, что он сейчас просто какие-то тут непонятные дела с билетами, я так понял, с обратными. Но я думаю, это все успешно решится. И да, так вот, значит, вы с Мензой вошли в лифт, где, значит, намусорено лужей.
2: Да, и, значит, и стоит... очень стойкий, неприятный запах стоит.
1: Ну, то есть характерный для лифтов. Кстати, вот, видимо, все-таки эта тенденция, так сказать, роста, значит, мусорных вот этих кучек, простите, в лифте, она, сейчас расскажу, все больше, короче, мусорит калом в лифтах. Вот. И все меньше у мусоропроводов, ну, относительно. Вот ученые
2: в частности... Даже вот в этом подъезде были развешаны листовки, что убедительная просьба гражданам, не имеющим наглости проделывать все свои виртуозные деяния на улице, просьба все-таки не использовать для этого подъезда лифты и черные... Да. Да. Лестница.
1: Вот, кстати, Федор Викторович Моль, вот как раз директор этого института, о котором я говорил, он, так сказать, некоторую закономерность выявил. Дело в том, что все-таки лифт — это движущийся объект. И движется он вверх или движется он вниз. В общем, доказано, что уже космометодами, ну, не имею в виду космонавтическими методами, космонавты, вот, что как раз вот облегчение человеческого организма лучшим образом происходит,
2: так при сказать, подъеме.
1: При подъеме или при спуске, если и то, и другое резкое. То есть,
2: ну, там давление, все связано с давлением.
1: Да, да, видимо, конечно. Поэтому это остается вовсе не потому, что это уединенное место, потому что
2: я думаю, что, возможно, скоро лифты будут двигаться параллельно земле, чтобы не было вот этого давления вверх.
1: Может быть, это спасет.
2: Вот. А то, когда давление, когда вверх поднимается, они начинают испражняться, там, когда вниз их там тошнить начинают.
1: Черт, ты что,
2: да,
1: тварь.
2: То есть а вот когда по прямой, им некуда будет выплеснуть.
1: Вот скажите, не было ли такого, как бы, попытки, вернее, такой метод изобрести, поставить какой-нибудь датчик на резкую перемену запаха. Ну, к примеру, даже если, например, портвейном вдруг завоняло в лифте, то, например,
2: нет, происходит... это было, это там, было.
1: Например,
2: это...
1: выпрыск из стен какой-нибудь влажный.
2: Это было у нас в неудачном... Есть.
1: Вот не могли бы.
2: Неудачный эксперимент, есть такой сюжет. Да. В общем, мы поставили датчики на все возможные потусторонние запахи, которые не должны присутствовать.
1: А если вот она, например, тунца жарит и сейчас это принесет в лифт?
2: Но...
1: Ну, понятно, да. Так что?
2: Это же неудачный был эксперимент. Понятно. Я сейчас... В общем, мы, как всегда, снимали скрытые камеры, мы установили кучу датчиков на всевозможные запахи, даже потливость.
1: Потливость. Ну, вообще, действительно, вот, кстати, прежде чем залезать в лифт, нужно подумать.
2: Да, а то... дезодорант иметь,
1: да,
2: и так далее.
1: А то вот наешься гуляша и прет.
2: Вот, ну, и поставили, так сказать, наполнители с пенами.
1: Почему с пенами?
2: Ну, это вот такая была фишка. То есть пена, она вообще является очень эффективным подавителем запаха.
1: Именно пена?
2: Именно пена.
1: Потому что воздушный слой не пропускает ни один запах.
2: Да.
1: А водой можно захлебнуться.
2: Да.
1: А пеной можно и дышать, если чего.
2: Да, там же в пузырьках содержится кислород, и как бы человек уже высасывает.
1: Это такая, понимаешь, кислородная маска получается.
2: Да.
1: А не было ли так вот специально, например, человек хочет подышать свежим воздухом, он приходит и вдруг в лифте, извиняюсь, делает выхлоп, вот, и срабатывает
2: эта штука,
1: и на халяву дышит. Бывало ли?
2: Ну, вот как бы получился неудачный эксперимент, а вот, значит... Почему-то именно в этот день и именно в этот час в лифт, который мы снимали скрытыми камерами, который был с наполнителями, кучами датчиками, ворвался человек, у которого была аллергия на пену. А вот, и он, видно, домой торопился, то ли у него там молоко убежало.
1: Или вспучило его.
2: Да, или вспучило. Он вбегает весь такой вспотевший. А вот датчики быстро среагировали на все вот эти вот запахи неприятные. И был произведен выброс пены.
1: Ага. Вот. То есть непроизвольный практически.
2: Да.
1: Ну как, не то, что непроизвольный, то есть не санкционированный.
2: Да. Вот. Да. И так как у человека была аллергия, он просто задохнулся, даже, можно сказать, поперхнулся этой пеной.
1: Ага.
2: Потом у него была одышка, он же бежал, он торопился, ему нужно было больше. Ну,
1: кстати, вот с собой запрещено брать одышку в лифт, и вообще даже самолеты не пускают. Дело в том, что они очень гадят.
2: Просто ее выключать, либо оставлять в аэропорту и транспортом перевозить.
1: На хранение сдавать отдельно.
2: Вот, в итоге он поперхнулся этой пеной и умер. Это снято у нас.
1: У нас, кстати, был такой референт, поперхнулся. Али, уволили его.
2: Да,
1: почему? По той же причине.
2: Фамилия понравилась.
1: Фамилия, да.
2: Сколько референтов у вас ушло на другие радиостанции.
1: Да, ну там они тоже долго не задерживаются. Ну что же.
2: Да.
1: Дальше я вас слушаю.
2: Что дальше?
1: Где Ник Менза?
2: А, так вот видно, что-то с ним случилось. Надо будет, как референт какой-нибудь зайдет, спросить. Мы же не можем уйти куда-то все-таки. Эфир прямой. Первый.
1: Ну да, да.
2: Неудачный, жалко, конечно.
1: Вот давайте продолжим.
2: Кстати, значит... неудачный первый эфир можно снять как... Нет, это,
1: ну, это не надо.
2: Эксперимент.
1: Да. Так вот, все-таки, значит, заходите вы с Ником в пропахший, в общем-то, лифт, лифтовую кабину. А, кстати, она была на 6 человек или на 12? Тут очень важно, потому что если, например,
2: На 4. Да.
1: Просто ведь тот датчик, который, вот датчик запаха и перемены запаха, который, значит, рассчитан на лифт в 4 человека, он может не сработать на лифт в 12 человек.
2: Может.
1: А как же выйти из этого положения?
2: А мы не будем устанавливать эти датчики.
1: Вообще, то есть.
2: Ну да.
1: Ну, правильно.
2: Человек один погиб уже. Если погибает одна человеческая единица, эксперимент считается неудачным. И он больше уже не рассматривается. И это ноу-хау, так сказать, оно вычеркивается из жизни изобретений.
1: А вот, кстати, где гарантия защищенности от того, что кто-нибудь когда-нибудь, основываясь на, так сказать, неосведомленности населения, там, исполнительных органов, законодательных, вдруг решится повторить этот эксперимент, а вот никому будет невдомек открыть книгу неудачных экспериментов или достать с полочки кассету «Неудачные эксперименты 1-2» и так далее. Я надеюсь, что эта серия будет просто.
2: Так сказать, незнание закона не освобождает. Вот.
1: Ну, я знал, что вы так ответите.
2: Что был такой эксперимент, который тоже закончился неудачно и не по нашей вине. Мы хотели установить, за сколько минут человек сможет на руках перейти магистраль. А вот, и у этого человека произошел сердечный удар, и он умер. И
1: а как магистраль бы, какую?
2: Ну, автомобильную.
1: То есть перейти по длине?
2: Нет, поперек. Вот.
1: Да,
2: и эксперимент оказался, ну, по всем правилам.
1: А в это время машины ехали?
2: Ехали.
1: То есть ему нужно...
2: лавировал там между ними, да. То есть там спортсмен, ходок на руках.
1: Не смог перейти.
2: Нет, у него просто случайно сердце отказало.
1: То есть и прям мордой бог в асфальт.
2: Он прям в асфальт, все там, на него наехало много транспорта. А вот случилось, погибло еще человек 15, и, соответственно, эксперимент был неудачным.
1: Да, надо же, как жалко. Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим. Я уже надеюсь, что Ник Менза барабанит.
2: Ну он, я думаю, сейчас подойдет, я еще спрошу.
1: Ну я даже не буду говорить, кто он, потому что вдруг не подойдет. Ну хотя он тут вроде тусуется.
3: Эхо Москвы.
1: Ну что же, пока, так сказать, наш гость...
2: Да, его что-то, он сейчас подойдет, обещали, что вот он побежал там вниз.
1: Опять? Ну ладно. Да. Да, я предлагаю, может быть, у кого-то возникли сейчас какие-то мысли или вопросы именно к вам.
2: А может, и к Мензе кто-то хочет обратиться, спросить что-то.
1: Мы в крайнем случае передадим, конечно.
2: Да.
1: Вот, телефон 203-19-22, и мы ждем, так сказать, ваших звонков.
2: Еще немного ждем и начинаем...
1: Мензу беседовать.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: По-моему, с Таймыра звонят. Погромче, пожалуйста.
4: А это я?
1: Да. Да. Рассказывайте.
4: Да, ну, у меня вопрос был к гостю.
1: Угу.
4: Но его нет.
5: Ну, вы давайте скажите, мы запишем просто.
4: Не, ну я хотел как бы конфиденциально.
2: Ну, говорите, это все конфиденциально.
4: Не, ну у меня личный вопрос.
2: Ну, говорите, говорите.
4: Ну, я говорю.
5: Ага, так.
2: Ну, вот он как бы вас слышит.
5: Ну ладно, вы знаете, мы запишем, чтобы он откликнулся. Пишу, пусть откликнется.
2: Записал. Менза, да, чтобы откликнулся?
5: Ну, гость.
2: А он гость, да? Откликнулся.
5: Пиши, откликнется. Придет, откликнется. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: вас как откликнется, пишет?
5: Да.
6: Вот я хочу задать вам вопросик.
5: Давайте.
6: Ноу-хау у вас не появилось по борьбе с тараканами?
5: С тараканами.
6: Да,
2: ну вот с крысами у нас был ноу-хау, такой неудачный эксперимент.
5: Да, ну вот, кстати, о неудачном, потому что действительно по борьбе с тараканами, как бы вот даже специальное, я знаю, подразделение было создано.
2: Ну, у нас есть сюжетик неудачных.
5: А вот нельзя ли рассказать об этом? А почему неудачных все-таки?
2: Ну, потому что не получилось. Единственное объяснение.
5: А что?
2: Считается ошибочным мнением, что предметом всех восприятий вот этих всех тараканов являются усы.
5: То есть, как бы вот эти отростки, они как бы для них...
2: Являются ушами, ноздрями и глазами в то же время. Это
5: нет, а ноздри у них в спине. То есть, если, например, его погрузить вот спиной в воду, он сдохнет.
2: Но все равно...
5: Ну, считается, как бы, да, считается. То есть, если говорить о том, что считается, то да.
2: То есть, какие-то фрагменты обаяния есть у него на кончиках уса.
5: Так.
2: Вот. И мы провели такой эксперимент, который впоследствии оказался неудачным. Мы взяли целое семейство тараканов.
5: Угу.
2: Тараканов, семейство махровые.
5: Почему?
2: Не знаю, кто-то их назвал махровыми. Может, потому что у них ворсинки сверху.
5: А вот как бы ведь они разные есть. Есть там, значит, альбиносы.
2: Да, есть махровые, есть гладкостволые. Ну, всякие.
5: Есть еще вот внутри ведерчатые, это которые как бы постоянно, то есть сейчас все скажут, что они проживают внутри ведра, ничего подобного. Они как бы просто...
2: Углубление у них имеется,
5: да,
2: такое.
5: Да.
2: Усы у них выполнены в виде ручки от ведра. Поэтому
5: ну, да,
2: то есть вот эти усы, они начинают слева и справа, и наверху смыкаются. Да.
5: Как бы. Еще думают, что это клещи, но это не клещи.
2: Да.
5: Они ими не могут хватать ни в коем случае. Это единственные тараканы, вот такая порода, значит, внутри ведерчатых, которые не производят ощупь усцами. Ну, то есть они у них мертво стоят.
2: Да, то есть они как бы даже вырабатывается какая-то слизь, которая их склеивает.
5: Ну да, на конце. Вот, кстати, вот...
2: На концах.
5: Да,
2: прошу прощения. На конце там все по-другому.
5: Да, согласен. Так вот, просто дело в том, что как раз и главный метод борьбы с внутриведерчатыми — это вот устранение любой возможности, так сказать, образования этой слизи на концах.
2: Да, потому что у них формируется взаимосвязь вот этих усов, и как бы это является их мозгом, скажем так.
5: Но с другой стороны...
2: А вот эта слизь питательным веществом для мозга?
5: Вот, в принципе, тут нужно немножко рассказать о устройстве поподробнее внутри ведерчатого. То есть, если вот взять это насекомое и поставить его усами кверху, ну, как бы на задницу, с позволения сказать, и рассмотреть, то это получится именно как ведро. То есть, это углубление ведерчатое, оно у него находится там, где у нормального животного, как бы, в общем-то, голова и прочее. То есть, ну, попросту говоря, как бы вот внутри ведерчатый это что-то такое, знаете... Ну, как бы микроведерко живое, из которого растут по бокам ноги, скажем так. Ну, есть небольшой хвост, там щетинка, все такое.
2: Ну,
5: правильно.
2: Конечно, продолговато, не совсем трапеция, ведро там.
5: Конечно.
2: Конечно, не так выглядит.
5: Он скорее вот похож на ведро для бумаг такой, или на дыню.
2: На дыню. Просто.
5: Ну, дыня вот тоже вот... похожа на ведро для бумаг.
2: Если вырезать с одной стороны, то будет как ведро.
5: И такая сделать, чтобы туда-сюда, туда-сюда вот так ходило.
2: Да, и коромысло приделать.
5: Да.
2: А вот,
5: нет, коромыслу не стоит, это как бы...
2: Ну, не будем. А то опять неудачный эксперимент.
5: Да.
2: А вот, и суть неудачного эксперимента была в том, что взяли вот махровых тараканов, этих целое семейство, и всем пооткусывали пассатижами вот эти
5: усы.
2: А вот, и в итоге они жили прекрасно. Все,
1: то есть пожрали.
2: Нет, вообще никак. Такое ощущение, что это просто
1: рудимент.
2: Ну, как бы.
1: Да не обидится, красящие, на меня.
2: Красящие вот эти вот, так сказать, атрибуты красоты, косметики.
1: Ну, то есть, там, типа, как кокошник, вот, например.
2: Да, да, да. Вот что-то
1: помпончик, вот, типа.
2: Видно, там что-то другое влияет на сферу деятельности жизненной.
1: Угу, угу.
2: Вот, и как бы мы засняли все это неудачный.
1: Не, ну, кстати, вот он ноу-хау в этой области. Я же помню, тогда был разговор, это выведение муравьев. Как бы ответный, да, ход, это выведение муравьев, которые, в общем-то, имеют явную неприязнь, чисто биологическую, к тараканам. И происходит, так сказать, выедание яиц. Ну, тараканьих. У них же склад происходит. Вот этот внутриведерный они не откладывают. А вот эти
2: махровые.
1: Махровые, они все яйцами распространяются.
2: Да.
1: То есть и на махре у них эти микрояйца повсюду. Вот как бы. Но это ноу-хау не прошло, поскольку потом встают серьезные проблемы, как освобождаться от муравьев.
2: Вот, а, кстати, тоже проблема неприятна. Тоже очень серьезная.
1: Да, к тому же, как бы, если уж, так сказать, махровые, внутриведерчатые, там, да, они как бы там и альбиносы, они, в общем-то, ну, ползают, неприятный вид, конечно, там повсюду яйца разбросаны, там, ну, жрут какие-то, да, продукты, то...
2: Скорлупа, там.
1: Да, то вот, скажем, муравьи, они еще и имеют тенденцию, скажем, вредить и коммутации жилья, там, например...
2: Но они кусаются же еще, муравьи.
1: Кусаются.
2: Могут заесть насмерть там, пока вы спите.
1: Например, пьяный вот пришел, он, да, спит, да, и типа... И все, утром проснулся, а уже все, скелет один.
2: Но даже он уже и не проснулся.
1: Ну, я имею в виду его товарищ.
2: Если у кого есть костные веки, он как бы костные веки вот эти открывает. И видит, что он уже даже не видит, а просто открывает костные веки.
1: И думает, вот черт, допился, да?
2: Да,
1: да, да.
2: До белого колена.
1: Да,
2: вот,
1: ну,
2: откуда это выражение-то и пошло?
1: Белое колено. Это еще такой архипелаг есть, белое колено. Через него каждый уважающийся альпинист перелез.
2: Прямо как вот через забор.
1: Через,
2: да,
1: белое колено.
2: Да.
1: Да. Так вот, значит, заходите вы с Ником Мензой в лифт.
2: Да.
1: К вашему другу, значит,
2: просмотр.
1: И он, значит, обращает внимание на неприятный достаточно запах.
2: И чего, не нравится, что ли?
1: Ну, да я думаю, что он сморщился.
2: Ну, какой,
1: да,
2: а?
1: Да, простит меня.
2: Вот буржуи привыкли там у себя в комфортабельных лифтах с диваном, с кафешкой, с девчонками в мини-юбках. Ну, вот, пожалуйста, действительно, зашел, пахнет, вышел, и не пользуешься экономией электроэнергии.
1: Почему?
2: Ну, как, кто же в вонючем лифте поедет? Все пойдут пешком по черной лестнице. А не тут-то было.
1: Там-то...
2: И поэтому все пристраивают к себе вот эти входы свои. Лесенки подставляют пожарно. Вот особенно вот у нас яркий пример. У нас есть в нашем районе дом пожарников. Там живут одни пожарники.
1: А вот тут нужно, это я могу еще поспорить, вернее, усомниться в ваших словах. Дело в том, что при любом доме пожарников должна быть обязательно каланча, хоть маленькая, но должна.
2: Ну, потому что она есть.
1: Стоит каланча?
2: Да, каланча.
1: Проверяли?
2: Стоит. Да, и, в общем, эти пожарники наворовали себе этих лестниц. Угу. Вот, а так как у пожарников в домах гадят так же, как и в наших домах, они вот ходят прекрасно к себе домой по лестницам, собственно.
1: Вот, то есть к каждому окну лестница.
2: Да.
1: А как же она вот продукты туда заносит? Это продукты там, вот у тебя же ложь, сумка. А вот эта, значит, тележка такая.
2: Не, ну продукты там, конечно.
1: На тросах,
2: на тросах поднимают.
1: На тросах. И, кстати, когда, значит, торопиться надо, то другие, они, видимо, расстилают батут. Ну, батут расстилают, а она, да, прям бах, и например, кричат, там стекляшки дают пельмени, к примеру.
2: Да.
1: Дешево. Да, она типа сразу, знаешь, три туза одевает, кокошник, тележку, и типа уже снизу стелят батут. Происходит выпарк активный. Вот, но в данном случае непонятна функция каланчи. То есть, как бы это что теперь, символ? То есть, дескать, мы пожарные.
2: Не, вообще, у каждого пожарника, во-первых, дома есть миниатюрная каланча.
1: Да, это как у каждого, кто проектировал Останкинскую башню,
2: да,
1: обязательно стоит статуя Останкинской башни.
2: Да.
1: Кто в футбол играет, статуя футболиста.
2: Да,
1: причем,
2: да,
1: одна и та же, но подписи, имя, фамилии разные. То есть, каждый может фантазировать, дескать, это черты родного мне, например, футболиста.
5: листа Третьяка.
2: У вот мартеновцев там мартены стоят.
5: Это печка. У стоматологов
2: зубы. Зубы. Или свернильный аппаратик там. Маленький. У чернобыльцев в Чернобыле.
5: Маленький микро.
2: Маленький, да. Такие. Да. Ну, специально это есть завод миниатюр.
5: У водителей, кстати, вот автомобильчики практически в каждом доме.
2: Да, да. Ну, это вообще распространенное дело.
5: У мамаш груднички.
2: Да. И те, кто работают в зоопарке, у них тоже вот как бы их родная клетка, которую они обслуживают.
5: То есть, чтобы могла тренироваться.
2: Ну, как бы, да, там, ну, вот, типа, куклы вот этой.
5: Барбан.
2: Барбан, да, я
5: знаю? Да, Барбан.
2: Просто был такой клоун, я почему-то засмеялся.
5: Барбан, Иван Барбан, да.
2: Ну, вот, очень веселый человек. Замечал. Оказывается, и кукла есть такая.
5: И кукла Барбан. А, кстати, сейчас для, вот, значит, Барбан и ее мужика, ну, так сказать, Барбан М, там вот есть Барбан Г, что значит girl.
2: Да, да. Girl, girl, да.
5: Не гол, не гол.
2: Girl. Girl.
5: Girl.
2: Нет,
5: точно.
2: Girl. Girl. Герла. Вот, откуда пошло. Вот. Герла, да.
5: Да. Вот. Girl. Там продается. Барбан Г. Значит, girl там лежит с выменем все. Вот. И Барбан...
2: С настоящим горой вымен?
5: Ну, почти. И Барбан М. Что значит мен? Мен-ба.
2: Мен?
5: Мен. Мен.
2: Подожди.
5: Это значит мужик, по-ихнему. А сейчас еще продается...
2: А что, у них мужики все в полиции работают?
5: Еще сейчас продается Барбин К, что значит конь. И там прям Барбан, но только конь. К нему, значит, телега такая, в нее сажают, значит, Барбана Жи и Барбана Мы. И Барбан К, вот,
2: еще есть везет. Барбан, Барбан К2.
5: Так.
2: Это кобыла уже.
5: К коню должна.
2: Да, коню. И так далее. В общем, серия такая бесконечная.
5: Бесконечная. Вот насколько это промышленность серьезно. А у нас вот раньше был Таня. Ну нет, кукла Таня.
2: Я же думал, это референка Таня.
5: А, кстати, вот ты скажи.
2: Таня Овал, вот, хорошая.
5: Овал, хорошая референка такая была. На лиру смахивал чем-то. Ну не в этом. Ну, на лиру балерина известная, Изольда Лира.
2: Ну, я и удивился.
5: Удивился. А ты не находишь сходство разве? Овал.
2: Нет,
5: и
2: я
5: Лира.
2: Столько искал сходства и я так знал. И не нашел.
5: А потому что ты все время как-то все вот как-то не с того ракурса подлезал. Я вот что хотел сказать. Вот почему вот к Тане не слепили Мишу, например? Или Сережу? Ну вот, у них есть же Барбан Джи или Барбан Мы.
2: Да.
5: Вот. А
2: у
5: вот
2: нас
5: Таня,
2: просто Таня.
5: Та, да, и еще там Нюша там. Ну, вот типа они сидят все, и там Нюша там, еще что-то. А вот мужиков кукол не было. Вот, я, вот вспомнив кукольной промышленности.
2: Да, кстати, не было.
5: А это что означает? Что не было у детей развития, вот как бы воображения их.
2: Я думаю, наша страна в голубой промышленности, ну, я имею в виду, в отношении голубых будет особо развита, потому что, ну, не было кукол мужчин.
5: Мужских, да.
2: Поэтому, я думаю, у нас первое место займет по голубым.
5: А вот у Барбанов есть. Ну, типа вот мужик.
2: Да, так что там меньше это будет. То есть как бы им лечиться будет легче.

0: Вот я тут открыл письмо, нам пришло письмо от Валентины Телятьевны. Представляешь, какое отчество?
1: Да,
0: Телятьевна.
1: Я, кстати, тут узнал, что имя Владлена — это Владимир Ленин. Как бы перефразировку вот именно такой придумали, да. Ну и там потом, после этого мне рассказали, что есть такие имена, как Октябрина.
0: Октябрина, Льдина есть.
1: Да, Бамина есть.
0: Бамина?
1: Да, то есть даже Бамина.
0: А что
1: это? Посвященное Баму. Вот. Потом Мартен есть имя, посвященное Мартену.
0: Мартен, да, есть Мартен.
1: Сталина есть имя. Ну вообще, я кошмар, я обалдел. А если это так дальше дело пойдет, что ж появится имя Еля?
0: Ну, вот так вот, да. Да, слушай. Но тут еще более смешная фамилия у Телятьевна. Фамилия Темно у нее. Вот так вот. То есть Валентина Телятьевна Темно.
1: Ну, кстати, сочетание такое хорошее.
0: Хорошее.
1: Хорошее сочетание. Звучит.
0: Ты находишь?
1: Ну, мне нравится. Я бы лично, если бы женился на Темно, я бы даже взял ее фамилию.
0: Вот мне только интересно, все-таки, что же был у нее за папа. Ну ладно. Так вот, все-таки.
1: Телок, наверное, какой-нибудь. Телок Альфредович Темно.
0: Нет, ну а как же его ласкать? Назвали Тиля.
1: Тиля, наверное, да.
0: Тиля-тиля.
1: Тиля-тили, тиля-тесто. Телок и. Телиха, об невеста.
0: Фу. Ну, это же нора.
1: Стихи мои.
0: А, хорошие стихи. Вот, я даже Темно, значит, Телятьевна спрашивает, дескать, просто только что письмо принесли, вот, хотя мы эту тему уже все обсудили, но она спрашивает, расскажите что-нибудь о неудачных экспериментах, такая новая.
1: То есть опять просят, да? То есть не успели рассказать, еще просят.
0: Еще просят, да.
1: Как стала почта вот быстро работать?

0: чтобы прогнуться перед типографами, почтарей, там быстро разносят эту почту.
1: А я думал, коррумпировано
0: все и мафиозно завязано.
1: А я думал по обратному адресу. Ну так вот, о неудачных экспериментах.
0: Да, вот я так сейчас подумал, вспомнил один очень неудачный эксперимент, который войдет, наверное, во вторую часть.
1: В аналы, я бы сказал.
0: Куда?
1: В аналы. Ну, типа, войдет в аналы истории, вот есть такое выражение.
0: Да, ну ладно, пусть войдет. Я не знаю такого слова. Вот. Значит, эксперимент состоял в следующем. Очень много... то есть там у меня есть один знакомый, который работает лаборантом в институте косметики кошек. Вот, и очень много к ним писем приходит людей, у которых немножко недоразвитая психика.
1: Прошу простить меня, а вот если я туда принесу, вот скажем, там другое животное, ну тоже ошерстенную, например, морскую свинку. Вот.
0: Ну, на вас не будут кричать, там дядьки с надписью «Security» не выведут вас из здания. Просто вам дадут бумажку, на которой будет написан адрес, куда вам лучше обратиться.
1: То есть есть косметическая клиника, да, для морских свинок?
0: Ну, для морских свинок я не знаю. Угу. Может быть, еще в силу маловатости клиентов. Наверное, еще нету, но вот собак точно есть.
1: Есть. Ага, ну,
0: косметический салон.
1: Да, вот косметический салон для вот, значит, кошек. Для, да, кошек. А коты? Ну, собственно.
0: Ну, кошачьих.
1: Кошачьих.
0: Да.
1: Такой род животных есть кошачьи.
0: Да, да.
1: Есть, значит, клювные, значит, и кошачьи.
0: Да.
1: Ну, это разные точно никак.
0: Да.
1: Хотя, вот утконос.
0: Да.
1: Это кто?
0: Это утка.
1: Нет, и нет, нос. Утконос.
0: И такая утка с носом.
1: Нет, ну, это нет. Такое животное с носом.
0: Ну, у всех животных нос есть. Что-то,
1: ну, да ладно, да бог.
0: Да, действительно. А вот, и, значит, очень много вот эти вот товарищи или это господа.
1: Коты, вы имеете в виду?
0: Нет, вот с недоразвитой немного, с отклонением в голове. Очень много с просьбами обращаются. Вот у некоторых есть такая патология, они любят гладить кошку против шерсти.
1: Гадить?
0: Гладить.
1: А, гладить, прошу прощения.
0: Я, может, немножко невнятно говорю.
1: Ну да, у вас что-то вот нарост этот увеличился на лбу.
0: Увеличен.
1: Ну, вот все-таки это эксперимент.
0: Мак вот этот, да, неудачный эксперимент. Там
1: надо еще кто-то срезать, может, или выдавить. Как-то. Ну ладно, не будем. Ну,
0: это как-то мы решим эту проблему.
1: Кстати говоря, ну, тут знаете, что типографская краска, вот она очень хорошо, так сказать, консервирует разные вещи. Вот, например, если покрасить яйца типографской краской, то они могут от Нового года до Нового года лежать, от Пасхи до Пасхи. То есть, поэтому, может, вам к телятине не темно обратиться, она бы вам выдала ведерко, вы бы...
0: У меня яйца и без краски от Нового года к Новому году идут.
1: Да?
0: Уже сколько лет.
1: Угу. Ну, так и что с кошечкой?
0: А, да, вот, и они очень убедительно просили, как бы, их кошек переделать так, чтобы их гладить можно было в другую сторону. Хуя. Не от головы к хвосту, а наоборот, от хвоста к голове.
1: То есть, а это делалось вот тут очень тонкий момент. Это, значит, для того, чтобы кошкам было, так сказать, более приятный этот поглад. Или ощущение должно быть здесь же выражение, если кошку гладить против шерсти, то снова, да, станет по шерсти или что-то такое. По-моему, Пушкин еще это писал пером, да? Гусиным. Да.
0: Пером еще.
1: Да, ну то есть вот, то есть ведь смысл-то им, если, значит, против шерсти происходит поглад, то есть вот, значит, пыльцевые лопасти, они там делают зацеп за шерстяную, значит, отрасль, вот. А в том случае, значит, ежели опять, значит, произойдет поклад в другую сторону, ну, простите меня, Терентий Вениаминович, в другую сторону, значит, произойдет, то опять получится по шерсти, значит, пыльцевые лопасти зацепа производить не будут. А операция дорогостоящая. Может, значит, так сказать, возвернуть, так сказать, костно-мышечный механизм для реверсивного движения в случае поглада проще, чтобы вот...
0: Кстати, в вашей идее есть нечто, что надо будет рассмотреть на ученом совете. Вот, но мы как бы пошли от обратного. Мы решили удовлетворить психику наших больных.
1: Да. Пилюли обязательно и
0: мы
1: таблетки.
0: Мы обратились вот в этот институт косметики кошек и хотим...
1: КК сокращенно.
0: Да,
1: ну, кошкина косметика.
0: И хотели сделать пластическую операцию кошки.
1: А,
0: вот, то есть вывернуть, ну, то есть снять.

0: снять кожу всю. Какой с кошки. Ужас. Вот, и надеть ее наоборот. Ну, и, соответственно, все эти места, вот, которые обозначены, как ту кошки переделать, переставить.
1: Это же получится уже не кошка, а прямо...
0: Получится как бы кошка.
1: Только наоборот.
0: Да, ее
1: а можно вот, простите, будет... тут особую нужную тему, так сказать, разлить тогда, значит, хвостовой отросток. Ведь хвостовой отросток особо не гладят у кошковых, поскольку, значит, происходит тогда похват. Они почему-то не любят и их поносят от этого еще. Ну, так сказывают, да. Кошарницы тут рассказывали. Проходили кошарницы и рассказывали.
0: Что поносит, да?
1: Поносит, прям? Говорит. Сразу нести начинает. Поэтому вот, может
0: я
1: быть, хвостовой...
0: Я что-то свою сиамскую кошку сколько за хвост не таскал, она не поносит вообще.
1: Да?
0: Ну, у нее как бы даже
1: кормить надо
0: запор.
1: Животное. Кормить надо животное.
0: А еще...
1: Да, чтобы... Так вот, собственно, а нет же необходимости делать выворот наизнанку от отростка, значит, вот этого?
0: Ну, в принципе, да.
1: И лапные, значит, лапные принципе, части да. нет, то есть...
0: Ну, в принципе, да, вот в основном холка. Вот она холка, нуждается... Да,
1: в переделке явно.
0: Да.
1: Там еще межлопаточные впадины это вот.
0: Это дорого будет стоить. Надеюсь, что не будут этим заниматься.
1: Угу.
0: Вот, и произошло так, что мы сделали пересадку, и с этой кошкой случилось такое несчастье.
1: Угу.
0: Почему-то волоски стали расти внутрь.
1: И проросло насквозь?
0: Проросло ее насквозь, там дало какой-то импульс в мозг, и она задрала сторожа.
1: Ой,
0: Петруху ой. Насмерть.
1: Вот и, это КК как раз.
0: Да, и соответственно, слушай, а эксперимент стал неудачным.
1: Как же вот это КК, вот, ну, вот сторожа после этого, если такая, значит, Петруха, как бы вот, как бы, кстати, у нее фамилия такая была, какая-то неприятная, прям Петруха насмерть. Ну, нельзя с такой
0: да,
1: фамилией брать, и все совпало. Прям как-то даже. Так вот, а как же новый, значит, сторож в КК-то больше никто не пойдет служить теперь? И что сделали?
0: Нам назначили очень высокую зарплату.
1: А вот что сделали с РЭ? Ну, это так сокращенный результат эксперимента.
0: То есть, его сожгли.
1: Прям на корню прям?
0: Ну, как бы да.
1: А корень вот как на это отреагировал? По-моему, он как бы все тогда говорил, что, дескать, пора завязывать, это, дескать, мне не нравится.
0: Не, ну Петр Петрович был очень недоволен, его привязали.
1: Опять.
0: Да. Вот. И, ну, правда, на него положили листовое железо и уже потом.
1: Ну, это же обычный
0: эксперимент.
1: А, вы же до этого не делали это.
0: Нет,
1: ну, понятно.
0: Мы обычно прям на него все хватит.
1: Ну, то есть, знаешь, что осталось вот как бы без сторожа КК. Теперь сейчас уйдет, значит, корень, я так думаю. РЭ тоже отсутствует. Это же получается какой-то крах для предприятия. Знаешь, что-то нужно изобрести кардинально новое, чтобы привлечь К. Ну, я имею в виду клиентов.
0: Да, наверное, попробуют продуктами торговать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

0: И в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. И,
1: даже в гостях.
0: Ну, даже,
1: все время ты меня в гости как-то записываешь.
0: Да, я потому что постоянно преподношу разные подарки. Сегодня подарил тебе новые лыжи и шапочку. Кстати...
1: Интересно, вообще, если как же ты мог подарить мне новые лыжи? Ты что, предвидел, что я приду сегодня в таком виде?
0: Ты знаешь, да, потому что, если ты вспомнишь, именно мне ты проиграл вот в карты, в эту игру жуткую вот на лыжи.
1: Ага.
0: Вот. Да, ну, как бы я просто никогда не думал, что ты все-таки отнесешься к этому карточному долгу вот с таким как бы...
1: Слушай, да. А вообще там сцены такие интересные.
0: Вот на улице.
1: На лыжах вообще по асфальту они... Как-то именно не на роликовых лыжах, а именно на лыжах.
0: На деревянных, конечно.
1: Вот.
0: Да.
1: Она как-то создает определенный ракурс видения. То есть ты когда смотришь вокруг, ты видишь совсем все иначе. То ли вибрации какие-то от лыж как-то передаются в кору головного мозга.
0: А может быть отсутствие как бы вот легкости передвижения какой-то...
1: Нет, ну это просто можно трудность создать. Я думаю, конкретно именно влияние вот то есть вот этой вот системы, что ли, в которую ты вписался, вот на этих лыжах идешь. То есть я оборачиваюсь и вижу вокруг как бы, как привидение, значит, люди тоже на лыжах и с палками, вот.
0: А, вот так.
1: Да.
0: Ну, они, кстати,
1: и
0: наверное...
1: причем некоторые, видимо, тоже привидения, потому что были с веревками на шее.
0: А, вот такие.
1: Такие прям, да.
0: А дети там ходили всякие,
1: были.
0: Нет?
1: Ой, это вообще лучше не поднимать вопрос.
0: То есть,
1: это,
0: кстати, как да, просто собака.
1: Как неэтично просто даже.
0: Ну да. Но огромное количество, ты знаешь, приходит писем вот за время твоей командировки. Просто целый мешок писем. Но самое интересное, на мой взгляд, и емкое письмо пришло от нашего постоянного радиослушателя Иосифа Беленького, который спрашивает, скажите, вот это вечный вопрос. Что вообще, что кого или кто кого формирует? Среда обитания формирует человека или все-таки человек формирует свою среду обитания? Вот такой вопрос. А в основном все письма вертятся вокруг этого. Дело в том, что они же сейчас все ринулись переезжать. Вот куда ни посмотри, все переезжают. И все-таки все строится, часть сносится, и постоянные вот эти переезды, обновления происходят, замены коммуникаций происходят постоянные. Естественно, рождаемость повышается, ну, так же, как и смертность. И животных заводят очень много.
1: Ну, ты прям говоришь, вот можно подумать, что у нас вся дальнейшая суть нашей беседы сводится к этому письму. На самом деле, это же у нас плановая тематическая беседа на тему связи жилища и человека.
0: Да, да.
1: А что
0: да.
1: касается конкретно этого письма, это оно просто выдернуто, так сказать, нашими референтами из массы этих писем.
0: Все, которые... я его там порву и выкину. Да не обидится на меня Иосиф Беленький.
1: Ну, я думаю, мы ему пошлем открытку, которую мы частенько вот рассылаем тем, кто реагирует. Почему-то
0: конечно.
1: Вот эпистолярно мало кто реагирует. Вот, ну... А те, кто реагирует, они получают наши открытки, и он будет вот как бы вознагражден вниманием и включен заочно в клуб базитологии и всеведения, присвоенному там, в общем, клубный номер, и вообще будет являться клубнем. С тех пор.
0: Да, кстати, я думаю, что нужно еще все-таки ввести татуирование или клеймирование членов, поскольку ведь билет не должен подлежать передаче все-таки.
1: Ну, это для каких-нибудь заядлых, в общем-то, людей, которые, в общем-то, иногда превращают какую-нибудь идею, там, в общем-то, незначительную по своей сути, иной раз превращают в какую-то просто аномалию. То
0: так
1: есть
0: нет,
1: начинают
0: ну, ведь...
1: там...
0: Должна же ведь быть проверка как бы на верность, в общем-то, какой-то идеи. Если вот он пришел и говорит, дайте мне как бы вот билет, к примеру, да, и открытку, и я уже ага. член и клубень. Вот. А когда мы ему говорим, ну, понимаешь, к этому прилагается клеймирование обязательно. Вот он сразу скажет, у меня открытки, не нужно ничего, и убежит. То есть таким образом нужно производить отсев все-таки кадров, чтобы не было случайных людей. И, да, ну вот поэтому клеймирование, я все-таки за.
1: Ну, клеймирование, татуирование. Вот, кстати, интересно, татуирование, вот с мужским телом как-то понятно. Часто вот сейчас пирсинг, татуирование, там девицы, в общем-то, как-то прибегают к этому. Вот, например, это как все выглядит. Вот, например, взять мужчину дряхлого и старого, и у него там татуировано что-то такое, даже просто, например, коряво как-то «Север» там или
0: «Клён» написано. Да. Да, клён, да.
1: А взять, например, девицу какую-нибудь, которая лет 70 стала, и у нее там, например, на попке там вот
0: бабочка как правило, да.
1: Вот, да. Представляешь себе? Ну, она, наверное, незаметно будет, там какие-то морщины и все прочее. Но даже вот если там какие-то особые такие приметы, там особые татуировки делаются на видных местах, как внуки и правнуки будут реагировать на эту исколотую бабусю.
0: А вот меня всегда интересовал такой вопрос, как чувствуют себя в бане сильно постаревшие члены якудза?
1: А вот, кстати, этот вопрос, ты на него просто не стал дальше развивать.
0: Я побоялся, блин.
1: А не надо бояться. Здесь философия в чем заключается? Вот философия этого вопроса, вот когда бабушка исколотая. Угу. Дело-то в том, что, например, в отличие там от дедушек, которые дедушки там, хоть они и представляются такими вроде бы, таким как бы лояльными, дедыт по отношению к внукам и правнукам вроде. Ну, с другой стороны, они как бы мужички, поэтому можно предположить, что у них какая-то юность была там бурная там и так далее. А вот бабки, они однозначно воспринимаются как идеализированные женщины. То есть бабушка в глазах внучат, она как бы представляется Девой Марией в женском смысле. То есть
0: практически безгрешно и да. Величайший авторитет.
1: Да. И это частично отвечает на вопрос, почему, например, старики больше любят внуков, чем своих детей. То есть они частично компенсируют свое невнимание или недостаток внимания к детям, к своим собственным. А с другой стороны, вот, например, в астрологии существует, да и вообще в параллельных науках такое понятие, что воплощение, через одно воплощение, как бы, это, в общем-то, рекреация индивидуального как бы архетипа воплощения. То есть, вот, например, твой дед будет представлять из себя воплощение тебя. То есть, а родители, как часто вот бывает, вот, например, у талантливых людей, то есть редко бывает так, чтобы талантливые люди имели талантливых же родителей. То есть они имеют какую-то, например, цеховую принадлежность, то есть там актеры. Но очень редко бывает так, чтобы родители и их дети были одарены одинаковым образом.
0: Кстати, как правило, вот это такая гениальность, в кавычках, генетическая гениальность. Вот папа, дескать, гений, и он тоже родился, там у них гений, да, она, как правило, культивируется все-таки обществом, потому что если, например, он сын великого пианиста, вот, то он уже вроде бы не может быть посредственным пианистом. И если он стал посредственным пианистом, то, говорит, вот у гениального пианиста все-таки сильно пьет его вот младшенький, к примеру. Вот. Либо он тоже становится гениальным пианистом, как правило.
1: Да, мне думается, что здесь искусственно как-то начинают действовать какие-то ходы обычные, в общем-то, искусственного создания, там, уравниловки вот это вот, гениально. А с другой стороны, некоторые варианты так и оставляют, что там кто-то гениальный, а кто-то нет.
0: А вот интересно проследить такую связь, родители-дети, да, это так называемые, сейчас уже, кстати, разрушенные целиком, рабочие династии.
1: Угу.
0: Причем даже я не беру тут какую-то, каких-то рабочих точных там, да, профессий, к примеру, шлифовщик, да, угу. Какой-то, а даже ведь именно, как ты сказал, цеховая принадлежность, дескать, дед мой работал тут на Красном Пролетарии, отец работал, я и ты, внук мой, будешь работать на Красном Пролетарии.
1: Угу.
0: Вот почему?
1: Вообще, кстати, это вопрос чисто такой, временной принадлежности вот этого переходного периода в нашем веке, когда существовали тоталитарные режимы типа нацистской Германии или же Советского Союза, где, в общем-то, абсурдные всякие вещи раздувались до, в общем-то, до понятия нормальных, так, например, вот рабочая династия, вообще на самом деле рабочий, ну, человек там, принадлежащий к такому там какой-нибудь рукодельной специальности, он может быть мастером своего дела, там именно. Вот, ну, например, там какой-нибудь столяр
0: отъявленный. Или яйцо Фаберже.
1: Да, ювелир, это уже совсем другие. А, например, человек, работающий на станке, исключительно на станке, он вообще он задействованный в промышленности, в каком-то этом конвейере, мне кажется, это вообще не, он не в состоянии как-то проявить себя. И даже это было бы, в общем-то, не, чуждо как-то. Там, правда, пытались синтезировать какие-то ненормальности из этого. То есть создавали каких-то там Стахановых или каких-то еще там суперпроизводителей, которые на потоке работали, это чтобы повысить вот у каждого такую
0: стимулировать
1: возможность.
0: Как бы, да.
1: Да, но на самом деле не может быть на станке человека именно вот как бы в хорошем смысле мастера там.
0: А ты знаешь, ведь есть еще один парадокс профессии. Мы как-то так заговорили о профессиях. Эта тема тоже поднимается в письмах наших радиослушателей. А вот есть уникальный парадокс. Дело в том, что те, кто производит станки, да, они относятся с презрением к тем, кто на этих станках работает. Также, например, авиастроители, они относятся с легким презрением к летчикам и к стюардессам. Вот такой парадокс. Дескать, мы для вас производим средства производства, а вы как бы вот... всего лишь пользователи.
1: Да ты, наверное, еще хочешь сказать, что вот эти заправщики, которые керосином заправляют, они сахар подсыпают, что ли, в керосин?
0: Ну, не побоюсь, в общем-то, хотя побоюсь я сказать, что они туда еще подсыпают, потому что керосин терпит все, ведь это же не бензин, там, 95-й или какой-то авиационный, да. Который, кстати, нужно же смотреть эту бляху. Вот, а иначе беда.
1: Да не смотреть, а нужно замеры производить.
0: Или замеры. Сейчас же производятся. Вот,
1: берутся контрольные замеры.
0: Да, такой спецкатетер индивидуальный, который окунается и показывает именно качество бензина.
1: Вот, кстати, я не знаю, может, я там какую-то попсовую информацию распространяю. Вот по поводу самолетов, их надежности и перелетов. В общем-то, как в любом виде транспорта или переезда существуют там какие-то сбои. Ну, самолеты, они за счет своей, в общем-то, уникальности. То есть ты можешь такие расстояния преодолевать. Соответственно, эта уникальность компенсируется катастрофичностью большей. То есть одно дело, ты на извозчике едешь, перевернулся, там, в общем-то, вероятность насмерть зашибиться маленькая.
0: Да.
1: И время пересечения временных поясов у тебя в этом случае более-менее нормальное, с лошадиной скоростью. А когда ты прешь на самолете куда-нибудь и пересекаешь ненормально совершенно временные часовые пояса, то есть бывает так, что из Владивостока в Москву летишь, время одно и то же на месте стоит, то, соответственно, жертвоприношение в этом случае как-то и вероятность летальных каких-то, ну, усугубление вот этих вот исходов, оно закономерно, потому что вот тебе срочно понадобилось лететь куда-то, соответственно, ты должен понимать, что в случае там какого-то пересыпа сахара в керосин или еще какой-нибудь, ты попадаешь, в общем-то, неизбежно именно там в такую, в катастрофу, из которой мало кто выбирается. И интересно, вот, кстати, по поводу этой информации, обычно там совки утверждали, что наш самолет там самый надежный, там единичные аварии, как правило, там извращались, замалчивались. А на самом деле, вот я сравнительную таблицу смотрел, там, в общем-то, это не так все просто. То есть надо смотреть как-то взаимосвязь, например. То есть говорили там, например, у нас самолет надежный там какой-нибудь. На самом деле там смотрится взаимосвязь. Количество аварий и связано с налетом часов. То есть, например, те же самые Боинги, там какие-то модели ненадежные считались. Так они столько налетали, что уж дай боже там какому-нибудь...
0: Ну, все вкладыши провернуты уже вообще там.
1: Да.
0: И масло есть... уже гонит, и беда.
1: Да, ну, самое интересное... Вот, и это, представляешь, в свое время существовала там эта реклама, там как, какая-то кошмарная. Я не знаю, кто ее заказывал, там летать самолетами Аэрофлота там, при режиме, при старом.
0: Да, было, была такая, была.
1: Какие альтернативы могли существовать?
0: Никаких, полностью была монополия.
1: Вот представь себе, вот заказчик этой рекламы, исполнитель, всю линейку, так сказать. Это просто, что это, элемент какого-то оформления, какого-то дизайнерского там города, или что это такое, там какое-то плоское лицо женское. Овал был гуашью закрашен.
0: Может быть, это делалось для вот жителей Нигерии, которые летали сюда учиться в Патрис Лумумби.
1: Так тогда на всех языках там было написано.
0: А вот тогда же был как бы тоталитарный режим, который считал, что, дескать, кому нужно сюда прилетать, пусть учат русский.
1: А.
0: Вот, видимо, так.
1: Да а нет, ты знаешь, вообще, кстати, кстати, да, интересно, это памятники вообще вот этой старины не такой далекой, они отличаются таким очень каким-то характерным своеобразием. Просто много очень вот вбухивалось именно в пропаганду, и вот, видимо, вот эти средства, они перераспределялись. Я в свое время там тоже, в общем-то, изображал какие-то буквы на кумачах. Там, при Дези или при Жеке, как это называлось. И, в общем-то, немереное количество было выделено.
0: Денег, да, да, конечно.
1: Да, то есть вот...
0: Именно... Отмывка средств своего рода тоже, тоже шла, конечно.
1: Причем при... абсолютно там мог бы там какому-нибудь празднику взять там красного шелка какого-нибудь неплохого. Причем это тогда стоило действительно очень дешево. И вот именно красный такой, да, шел.
0: Ну, помнишь, было
1: потому
0: время...
1: Потому что его назначение, в общем-то, единственное было. То есть там либо галстуки пионерские шить, либо знамен.
0: А мы халаты шили, я помню, такие вот банные.
1: Да, вот этих негодяев их сразу хватали и сажали в тюрьму за экономические преступления.
0: Да, хорошо, что мы этого избежали вовремя. Ну, ты знаешь, кстати, что касается все-таки самолетов. Вот действительно считается, что это самый безопасный транспорт, но эта статистика, она строится по отношению к самим самолетам. То есть, ну, сколько всего в мире действующих самолетов? Если, например, их было бы столько же, сколько...
1: Пересчесть.
0: Да. А если считать столько же, сколько автомобилей, то, я думаю, количество катастроф практически бы сравнялось. Вот. Поэтому тут есть еще один момент, почему как бы не запрещается авиатранспорт, потому что это все-таки большие деньги. И все правительства даже, вот почему они там все летают на самолетах тоже, дабы своим примером, да, в данном случае они выступают в роли камикадзе, но они показывают своим примером гражданам, что, дескать, мы-то летим, не бойтесь, летайте тоже. Вот. А в целом, конечно, целиком и полностью это только средство зарабатывания денег, и никакого отношения к скорости там они вообще не имеют. То есть, если так посмотреть, то на самолете даже медленнее, чем на лошади.
1: На самолете, да, если включить, так сказать, все аналитические там, оценки вот этой процедуры перелета, конечно, ну, получается медленнее, потому что человек, прилетевший куда-то далеко, адаптироваться начинает. И, в общем-то, конечно, он будет адаптироваться. Существует несколько слоев адаптации, то есть... Пока ты достигнешь, там, так сказать, поездной адаптации, электропоездной, потом лошадиной, а потом...
0: Уже тушкой. Тушки,
1: брошенного,
0: да,
1: лошадиного помета или человеческого шага. То есть по-настоящему вот улетевший куда-нибудь там в Крым, ты приблизительно сколько там пешков шел туда в Крым? Там, ну, я не знаю, пешкадралом сколько туда?
0: Ну, месяца три, наверное, шел.
1: Да?
0: Ну, я...
1: ну, если так вот взять, там сколько километров, там порядка тысячонки, да?
0: Ну, туда. Где-то так, да. Или учитывая, меньше. Что он хроменький был еще к старости, то так где-то и выходит месяца три. Да плюс пить любил, да есть.
1: Угу. И велик был, велик собой рост.
0: А ты знаешь, кстати, ведь еще доказано уже, что если бы, например, господа Пушкин или там Лермонтов бы летали на самолетах, они ездили бы на конях, да, вот, то не появилось бы ни Мацерей, не появилось бы ни Женя Онегина, никого этих вот не было бы, потому что все эти произведения были написаны величайшими писателями и поэтами, и музыкантами в основном в карете, там, при свете свечки, вот, а в самолете в основном что, ноутбука, да, он достает ноутбука, а к нему подходит она такая, говорит, дескать, выключи, потому что мешаешь навигационным, к примеру, приборам. Вот. Но а что на ноутбуке-то? Ничего.
1: Нет.
0: Ну, вообще никак.
1: Мне вообще кажется, что мы какую-то чушь здесь несем. В общем-то, да. Темы ушли совсем. Я понимаю, что все устали. Радиослушатели прям напряжены, да, раскалились до бела и хотят, наверное, услышать все-таки ответ на свой вопрос.
0: А давай сперва где мы послушаем. Да, давай сперва послушаем. Вот тут нам звонят, может быть, какие-то сейчас появились. Да
1: сейчас, наверное, свирепые в основном звонки-то, наверное, будут.
0: А мы как бы проведем диагностику симптоматики.
1: Да. Давай послушаем.
0: А ты тогда одень лопухи вот эти. Вот. Вот, да. 203-19-22. Андрей Орлов в студии. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Александр,
0: да.
2: Доброй ночи. Я не могу громко говорить.
0: А вы нормально вполне слышны. А,
2: ну, хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас много тем затронули.
0: Угу.
2: Вот, но у меня вот такой вот к вашему гостю вопрос. Я вот сейчас был недавно в воинской части с маленьким ребенком, ну, где-то, ну, лет 8. Вот, мы там были примерно 5,5 часов. Нас мутузили, то ли отпустить человека, то ли не отпустить.
0: Угу.
2: Вот. И принесли им такую баланду, ну, там, кто на вахте сидит. Военным. Понимаете, ее даже нюхать невозможно было, как они ее едят.
0: Uh-huh.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Вот как действительно внутренние войска, это ведь сами поймите, что это такое. И тем более, если у них убегают, вот, это действительно можно избежать. А почему же наши там эти генералы и так далее жируют и... Просто такой вопрос.
0: Спасибо, спасибо вам.
2: Извините, пожалуйста, да. Совсем так вроде бы по теме, но где-то все равно, вот, вы где-то вначале стали говорить.
0: Да-да, совершенно. Вопрос даже почему, он совершенно по теме.
2: Да.
1: Спасибо. А так-то я не понял, вы с ребенком что там делали?
2: Я пришел забрать человека в Ваниловку. Он же уже служит 2,5 года, ему ни отпуска не давали, ничего.
0: Угу.
1: 2,5?
2: Да.
1: А как же сейчас вроде на флоте 3 года служит?
2: Не знаю. Ну, а, подождите.
1: Полтора, наверное.
2: Полтора, да.
0: Я тоже так подумал.
2: Да, у меня один. Вот, ну, все равно там уже...
1: Или же 2,5 это в случае дисбат.
2: Нет. Вот.
0: Ну, понятно, спасибо за вопрос. Ну что, Андрей, да, вот, то есть, сокращенно этот вопрос тоже многие задают, просто ГЖ и знак вопроса, то есть, вернее, даже ПГЖ, то есть, почему генералы, например, жируют?
1: Генералы жируют?
0: Да.
1: Совести у них нет, вот что я скажу. Вообще, кстати, интересный вопрос. Дорывательство до власти ради того, чтобы потом, да, как-то сказать, вот, существуют там новые русские, которые... в общем-то, в рамках, так сказать, вот черт, определенных национальных черт, они могут демонстрировать, так сказать, свои достижения в области достатка, то есть ходить там, в общем-то, показывать всем, чего и сколько у них есть. А вот, например, из ряда, так сказать, штатных сотрудников каких-нибудь, например, этих организаций...
0: Почтальона, например.
1: Да, бюджетные организации, да. Там, или вообще вот эти вот граждане государственные. Здесь дарователь до власти ради того, чтобы как-то потом пользоваться именно, например... своим положением.
0: К примеру, кажется, например, кто-то хочет взять в субаренду часть помещения, например, почты, и вот если она главная на почте, то она знает, что ей подарят Panasonic с автоответчиком.
1: Да. То есть там, в общем-то, я, например, полагаю, что вот этот разврат, который творился там в середине века в этих службах, где должны были задействованы одни дворяне, то есть там, например, конные войска, там, например...
0: Кстати, вот в артиллерии дворян не служило.
1: Почему?
0: Ну, кроме главных. То есть пушку их толкать не заставишь. Только так, дескать, я с народом в гору чуть-чуть, если в атаку. А так не таскал он. Ну, Багратион, помнишь, да? Не...
1: Ну, я не знаю. Там, в общем, были какие-то, например, профессии, куда, в общем-то, сложно было как-то там... пролезть вот так вот в наглую, там, как сейчас можно. То есть, например, стать каким-то там высокопоставленным там чиновником там в сфере юриспруденции, там, например, потом
0: да даже учителем в гимназии просто так нельзя
1: в медицине, да, в общем, системе образования, в общем, во всех юпитерианских делах. Ну и там высший, так сказать, эшелон вот военачальников, которые, в общем, опять же, в общем-то, как-то состояли в основном из людей, у которых не было каких-то пошлостей именно вот на уровне таких вот обжираловки или обдираловки.
0: А, кстати, вот я хотел спросить твоего мнения насчет динамики изменения понятия генерал. Если, скажем, еще лет 30 назад говорили, о, да он генеральский сын, даже Владимир Семенович пел, а дед, дескать, говорил, у меня генерал, да, то затем, спустя какое-то время, достаточно продолжительное, а уже говорили так, дескать, да, у нее дед генерал, вот, а то сейчас уже так, а, у нее же дед генерал. Уже с каким-то сочувствием. То есть вот, полная дисперсия этого понятия в плане социального.
1: Я вообще, кстати, насчет военных как-то у меня смутные весьма представления. У меня вся эта процедура закончилась, вот закос и все остальное. На такой ноте, знаешь, там, пока бродил по этим, по военкоматам, там, что-то сразу на меня накинулись, начали матом орать эти вот граждане, которые там принимают в солдаты.
0: Это есть... чтобы ты не расслаблялся.
1: А, да, вообще мне это как... по башке кувалдой, то есть непонятно. У них то ли они под каким-то допингом, то ли вообще просто без ума. То есть такое впечатление создавалось, что просто в безумный какой-то дом сумасшедший попадаешь, где люди ходят, там матом кроют без причин, чуть ли не в рыло лезут тебе там давать. А, собственно, я еще не являюсь, в общем-то, даже...
0: Их подданным, в смысле, да, не подданным, а вообще в их юрисдиктенции.
1: Да-да-да, они вообще потенциально меня как жертву рассматривают, и уже достаточно, чтобы хамить. То есть я сам... Парень-то, в общем-то, такой не особенно...
0: Ну, нет, ты видный, видный.
1: Ну, в общем, меня этот факт, в общем-то, как-то очень, ну, не возмутил, а удивил даже. Я там стал высказываться по этому поводу. Ага. Вот. То есть там вообще смешные, да, были ситуации. Я вообще-то пришел туда... лет в 20, там, меня никто не требовал там до этого, невостребованный я был. Потом какой-то дурак мне посоветовал, взрослый дурак там, в общем-то, сходить и взять приписное свидетельство. Они вытаращились на меня, там, говорят, где ж ты был, дорогой? Мы с 16 лет караулим вас по школам, там, чтобы вы не сбежали никуда. То есть я пришел сам. И они от собственного такого, знаешь, как бы не вот от собственной такой вот не, ну, как бы компенсировать собственную недостаточность в этом, неинформированность. То есть как-то они меня пропустили, они давай набросились на меня, начали там матом орать, чуть ли не хватать там за часть тела и угрожать, что, дескать, там закрячет куда-нибудь на подводную лодку меня подальше там. С какой стать, причем главное, оценка-то вообще должна быть адекватная, а у них, видимо, там настолько своеобразный мир, пока я там, в общем-то, ходил по этому заведению, у меня такое впечатление создалось, я говорю, вот повторяю второй раз, что какой-то сумасшедший дом, то есть и эти вот допризывники, они причем тоже как-то, то есть...
0: Странно реагируют,
1: как нет, правило. Они реагируют как будто так и надо.
0: Ну, в том-то и дело, что странно. С какой-то такой обреченностью милый, я бы сказал.
1: Я вот, например, в общем-то, тогда не обладал таким техническим, там, например, техническим обеспечением, которое я сейчас бы, например, люблю применять там вот, ну, там, против гаишников или еще кого-нибудь, там, взяточников всяких мелких. То есть там, например, видео, дистанционные микрофоны и так далее, все это дело там, в общем, можно сейчас видеокамеру запрятать там, ну, бывают глазки соневские, вот эти CCD чипы, вот, ну, маленькие совсем, то есть его можно там, я не знаю,
0: со светодиодик размером,
1: да, его там просто куда-нибудь в качестве прибамбаса.
0: Да, в рукав запихнул, и в момент передачи денег все это снимается прям даже с номером купюры.
1: Да.
0: Это элементарно.
1: И там вообще, да, атмосферу вообще элементарно можно снять, как в фильме «Маска». Там, в
0: но сумочку. Тут понимаешь, в чем ситуация, что если бы ты в то время снял бы эту атмосферу, то в тех органах, да, которых даже... бы рассматривали этот документ, ага, к примеру, то...
1: Да там... нет, а какие органы? Я просто... Это
0: для здесь... себя.
1: Да.
0: Как бы высокохудожественное себя. Произведение, это же памятник кинематографии. Кинематографии документальной.
1: Нет, ну можно было открыть курсы по закосу от, так сказать, вот от этого дела. Я считаю, вообще тут вот выступают эти лица, которые говорят, что надо бы послужить вам, ребят. Вот, пока не принят у нас закон там какой-то там об этой альтернативной или профессиональной армии, да?
0: Ну, по-моему,
1: ну, сейчас альтернативность...
0: их, по-моему, два закона, и тот будет.
1: Да, они никогда не примут. Вообще, на уровне России это такие, по-моему, нереальные какие-то подобные профессиональные армии.
0: Не пройдет.
1: Не пройдет.
0: Я, да, просто думаю, что служить там будут в основном как бы граждане Украины.
1: Да.
0: Украина, ну, а как, да, там, ну и других республик, там, Молдавии, я не знаю, и так далее. Ну, ну, в русской армии.
1: Да, вот, в принципе, я не знаю, они ж не являются в гражданском понимании эти курсы, например, которые у нас в институте существуют, опять же. Курс, так сказать, отмазы и закос вот от этих вот повинностей, которые, в общем-то, ненормальными, я считаю, для человека переносить. То есть человек не отдыхает. Смотри, вот он родился, там, ну, у него сфера, период зависимости. Там,
0: ну, сразу начинается, как он появился, сразу уже начинается как бы подавление его знаний большого.
1: Ну, не совсем так. То есть, естественным образом, например, у него зависимость, там, пока он там на грудном вскармливании. Потом, значит, период такого освобождения от зависимости, конечно, его там толкают и обижают везде, но до какого-то периода там он, значит, в общем-то, более-менее свободен. Потом его закрячивают в школу. Там начинает он ходить, обязан, то есть обязан, у него в мозгах крутится, что он обязан. После школы сразу там не дают, в общем-то, очухаться, бабах.
0: В храм армии.
1: Да, это вообще тоже кошмар. И после этого уже человек просто уже, это как знаешь, там вот, например, люди в тюрьме по 20 лет сидят, они себя на воле не могут ну, нормально вести или чувствовать.
0: То есть если его поселить в город Амстердам и сказать, ты свободен, то он утопится просто.
1: Да, или начнет там призывать к себе внимание, то есть начнет там наркотики употреблять или вести.
0: Демонстрацию как... станет устраивать. Да. В защиту или против там.
1: Падать в обморок, ну, одним словом. Или как-то вести себя там как эксгибиционист.
0: Кстати, тут еще и замешана очень сильно образовательная система в плане вот этого рэкета. Это ведь можно назвать рэкетом. То есть либо в армию, либо поступая в институт. Помнишь, был такой период? То есть получая образование как альтернативу, а как бы войску, правильно? Вот.
1: Да.
0: Что совершенно неправильно, потому что там декан. То есть тут полкан, там декан. Вот, что, в общем-то, и то зло, и демоны.
1: Да, и, кстати, по затратам, так сказать, душевных сил, в общем-то, все приходит к какому-то адекватному, так сказать, адекватному, к медиане такой, как к среднему. То есть, например, эти студенты, они там тоже, в общем-то, в неврастенников превращаются в определенные периоды. То есть вот эти вот переживания, они, в общем-то, там... И... С другой стороны, смотри, человек, в общем-то, смысл этого всего нашего с тобой разговора начался...
0: Но это мы медленно подводим к основной теме, нужно предупредить.
1: Да это не медленно, мы вообще отвечаем, в общем-то, на
0: вопрос
1: глобальный, на вопрос, так сказать, о генералях. Вот из генераль. А генераль — это, в общем-то, человек, который берет на себя ответственность и за судьбы большого количества людей. Он должен, в общем-то, действительно это осознавать. А это, в общем-то, если хамы, которые, в общем-то, ограничиваются материальными потребностями, что же от них ждать-то, господи? Так что, мне кажется, быть генералом — это что-то новое нужно придумывать в этом. Или как профессию вообще, в общем-то, ее задвинуть, и все.
0: Вот интересный вопрос задала нам.
1: То есть ранжирование, смотри, там, например, будет, там, например, солдат, потом какой-то там еще командир над солдатами.
0: И генерал.
1: И уже остальной командир. Вот все это ранжирование, оно ни к чему, в общем-то. Достаточно будет иметь такой вот три ранга, это и даст.
0: Вполне, вполне, вполне. Может ли женщина стать генералом, спрашивает нас студентка Инесса Бровь. Кстати, она в своем письме признается, что она-то как раз мечтает выбрать военную карьеру, хотя учится в гуманитарном вузе.
1: Вот вообще, кстати, интересно всегда, почему... О женщинах задают всегда отдельные вопросы.
0: Если это вопрос... она задает, она.
1: Да даже не она. Вот всегда, например, отдельной темой возникает такая мысль там, или такая, там, такое высказывание, что женщины-ученые. Женщины... То есть когда... То есть нет такого как бы свободного понятия, чтобы... Вернее, есть там актриса, там, например, или еще что-то такое, где они... естественным образом вписывается. А все остальное надо добавлять женщины-там кто-то. То есть все эти вопросы, они, в общем-то, связаны с аномалиями. И это, мне кажется, в общем-то, противоестественно даже для нашего такого, в общем-то, периода как бы всеобщей такой усредненности половой, то есть эмансипации. А, по поводу эмансипации хотел сказать еще.
0: Давай это немножечко сейчас прервемся, потому что тема эмансипации весьма серьезная тема.
1: Да ну, она не серьезная. Буквально в двух словах. Эмансипация, на самом деле, это один из изощренных способов воздействия на мужчин. То есть женщина нуждается в угнетении или же в каких-нибудь в насилии. А поскольку она не может естественным образом там, или самостоятельно добиться какого-нибудь изощренного насилия над собой, то создано такое движение эмансипации, которое, в общем-то, как бы призвано защитить женщину от разнузданности мужчины, там, излишнего насилия. И таким образом мужчина начинает соображать, ага, вот здесь мне грозит какая-то, в общем-то, появилась угроза, поэтому он начинает свои грубые и, ну, какие-то, в общем-то, однообразные методы насилия более-менее так, как бы...
0: С тактическим подходом.
1: Да, видоизменять и изощрять, как-то утончать. Вот это их наиболее устраивает. То есть единственная, в общем-то, цель у них и
0: назначение. То есть, другими словами, эмансипация — это как бы такая бронежилеточка.
1: Да, мне кажется, не совсем так. То есть...
3: Радио «Эхо Москвы».
0: И я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» базитолог, астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о среде обитания человека и о взаимном влиянии того и другого друг на друга. По телефону 203-19-22 можете звонить и принимать участие в нашей беседе. Ну, а сейчас я думаю...
1: Кстати, еще хотел сказать, есть... Почта электронная, если хотите, там не можете дозвониться, там www.ahru, потом слэш обычный, потом тильда базет. То есть там страничка, в общем-то, находится, куда вы можете сбросить свою информацию, если очень надо. Вот. И если где-то вот мы через час там посмотрим, если что-то интересное пришло. Мы вообще, кстати, там собираемся в скором времени соорудить такую основательную, в общем-то, сайт. Но пока что вот ограничимся сбором информации. В дальнейшем будет вот все в режиме Real Audio и так далее, со всякими прибамбасами информационными. А пока
0: ты
1: что...
0: исполни еще раз вот это звукоизвлечение с www.
1: А, www.ahru, вот, это постмановский сервер, потом слэш тильда базет. Там, значит, лежит гостевая книга, там можно оставить сообщение, через часок посмотрим, что там пришло.
0: Да. Ну и к теме «Человек и среда». Вот пока ты выходил, очень много звонило, людей приходило, приезжали и спрашивали. Вот наиболее интересным вопросом мне показался такой. Не мог ли ты... хотя бы так, ну, чисто визуально и навскидку описать среду обитания, скажем, человека в форме, любого. Вот чем его среда обитания отличается от среды обитания обычного человека, который не живет в состоянии постоянной такой дисциплины, что ли, вот, которая на самом деле, конечно, вовсе не дисциплина.
1: Да здесь скорее не дисциплина, а система зависимости, то есть... как бы человек находится как в тюрьме, в общем-то, за него принимает решение. С одной стороны, у кого ярко выражена, там, например, склонность к служению, то есть меньше каких-то творческих начал, или они там регрессируют, или подавлены, или как-то не проявляются, то таких людей вообще вполне может устраивать подобное положение. И они могут там стремиться к подобным вещам. Вот, например, бытовые алкоголики, они симулируют подобное, в общем-то, угнетение. То есть, когда, например, в общем-то, служба подобная, там, например, армейская, она, в общем-то, часто сопряжена с каким-то, например, ситуациями, когда угнетается личность, там не буквально человека этого, там, о котором, например, абстрактном, о котором идет речь, а, в общем-то, в окружении всегда происходит какое-то подавление личности, и это, в общем-то, является систематическим каким-то, и все остальные как-то вынуждены или культурологически, или тем или иным способом пытаются поддерживать подобные, в общем, подобные методы воздействия на личность, то есть... там, в общем-то, влияние коллективного, оно должно преобладать над всем остальным. И, в общем-то, это является системой. То, что отличает человека в форме, я так полагаю. Но это сильно отличается, например, от каких-то там, например, служащих, которые там в сферу своих там специальностей, ну, например, там железнодорожники тоже, в общем-то, в униформе ходят. У них там масса обязанностей, хотя они свободные люди, в общем-то. В отличие от солдат, они, в общем-то, в более сложном положении. Те-то, в общем-то, целиком и полностью себе не принадлежат, за них все принимаются решения. Вот. Личность там как бы нивелируется до состояния нуля. А, значит, служащие и все остальные униформисты, они как бы в более сложном положении. То есть здесь, в общем, тоже состояние как бы подчинения службы, несения службы и ответственности, но с элементами как бы добровольного взятия на себя каких-то, в общем-то, набора обязанностей.
0: Вот наш постоянный радиослушатель Сергей Кулыга интересуется о склонности некоторых людей к коллекционированию и украшению затем стен масками разного производства. Причем это могут быть не обязательно какие-то серьезные там маски там этнического характера или несущие все какую-то там историческую, да, ценность, а просто вплоть до каких-то сувенирных масок, которые продаются, ну, всюду. Вот даже у нас тут вот внизу маски мы сами рисуем. Вот Сергей интересуется, как бы, ведь люди делятся на два лагеря. Те, у которых есть вот эти маски, да, и висят на стенках, и те, у которых нет этих масок. Третья категория людей, они иногда смешиваются с те, у которых висят портреты родственников на стенках. То есть это, конечно, больше относится, большей частью, к селянам, вот, но и тут это встречается.
1: Ты вообще затронул тему коллекционирования и его смысла, что ли?
0: Нет, в данном случае именно тему вот всяческих масок и фигурок.
1: Особенность коллекционирования, да?
0: Нет, которая... коллекционирование, как правило, это делается как-то более-менее систематически.
1: Ну, например, то есть здесь как элемент, так сказать, ну,
0: декоративный,
1: домашнего...
0: что ли, непонятно даже. Вот, да, вот Сергей не понимает.
1: Ну, если на самом деле маска, это, в общем-то, с одной стороны, по сравнению, так сказать, с памятками в виде там фотографий родственников или
0: что-то. Ну, это там, надо ведь не обязательно, что там маска из фотографии. То есть, а фотографии родственников — это как бы отдельное явление. Вот,
1: нет, я пытаюсь, так сказать, увязать. То есть, раз ты говоришь, что это не коллекционирование, значит, это подобие вот каких-то намеков, так сказать, на
0: украшение, видимо.
1: Ну, тогда давай рассуждать следующим образом. Фотография родственников на стенке может являться украшением? То есть, в первую очередь, это на самом деле, в общем-то, какая-то специфичная, в общем-то, вещь для украшения. То есть...
0: Но тут все зависит от рамки. Вот, например, у нас вот одна, она даже с собой носит туда-сюда фотографию своей дедушки, который служил у Буденного. Вот, и даже вообще похож на Буденного с усами. Вот, так, а он в рамке у нее в такой, что, в общем-то, рамка очень дорого денег стоит, и рамка очень красивая. Вот, поэтому как бы все действительно зависит от обрамления, понимаешь? Вот, то есть, может быть, маленькая бабушка-то сама совсем, а рамка ого-го какая. Ну и бывает наоборот, конечно, если это с точки зрения мемориала исключительно, что маленькая рамка, а бабушка вот она такая здоровая, то это, понятно, не подлежит уже обсуждению, это чисто мемориальные дела.
1: Так.
0: А мы же говорим о том, что если бабушка вот такая, а рамка во.
1: Угу. Ну, одним словом, ты хочешь сказать, что это не является как бы намеком на воспоминания, на какие-нибудь, на, в общем-то, на...
0: Ну, вряд ли, скажу, потому что вспомнить можно и альбомчик достал, пролистнул.
1: Ну, так нет, одно дело в альбоме, другое дело вывешено все это перманентно на стене и как бы поминутно тебе напоминает о чем-то. это является действительно элементом, например, у селян, это, в общем-то, какой-то атрибут необходимый даже.
0: Вот, да, вот хотелось бы узнать, как бы, с твоей точки зрения, историю вот возникновения такой необходимости, почему вот это происходит? Вот
1: откуда? Ну, например, мне кажется, так, что у селян вообще это зародилось с тех пор, когда это, в общем-то, считалось изысканностью, там, например, иметь какую-то копию похожую, там, например, то есть фотографию, например, то же самое. То есть это, во-первых, недешево было, и как-то для этого нужно было специально время и выбрать удобное. И поэтому фотография, в общем-то, в то время она являлась как бы, играла роль, в общем-то, такой элемент какого-то показушного шика, что ли.
0: Дескать, как дева с арбузом, вот картина известная.
1: А это уже несколько из другой серии. Потом родня уже, вот когда фотография, в общем-то, вошла в режим такого более-менее систематического применения, то есть когда уже даже там стали, это, в общем-то, фотографировать на паспорт, то эти фотографии, в общем-то, по причине того же, что уже все почти что обзавелись ими, они остались висеть по-прежнему, а деву с

0: купить там, сводилось к тому, чтобы такое повесить на стену. То есть что только не привозилось, там всякие какие-то шкуры этих змей и крокодилов, которые, в общем-то...
1: Чучело акул. Вот я помню, была мода на чучело акул.
0: Да. То есть, если вообще человек свободен в своем выборе, если он мог купить в любом магазине, то он бы знал, что держать дома чучело, это, в общем-то, небезопасно. То есть, оно на самом деле как бы несет в себе какую-то нагрузку. Темную.
1: Да, да, совершенно, совершенно, совершенно правильно.
0: Да. Как и некоторые вещи, обладающие пустотами. Вот за исключением посуды, которая регулярно используется, все остальные предметы, которые обладают пустотой, они, в общем-то, могут содержать в себе каких-то там
1: негативные
0: джинов.
1: Кстати, вот именно поэтому по статистике наиболее высокая смертность у коллекционеров спичечных коробок. Вот. Но тут еще встает другой вопрос. Как ты считаешь, вот спрашивает тебя наш радиослушатель, такое понятие, как евроремонт, который полностью исключает наличие на стенах жилища, в общем-то, фотографий предков, это что? Кощунство над памятью о предках? И вообще, глубоки и сколь быстро проявляемы различия между людьми, которые, например, долгое время живут вот в избушке, где висит фотография бабушки, и людьми, которые живут в квартире с евроремонтом, где все такое белое, светильники, ну, ты понимаешь, и фикус стоит в кадушке. Кстати, фикус – объединяющее звено, то есть фикус, он приемлем и к евроремонтному, так сказать, жилищу, и к жилищу, где бабушка.
0: Ну, на самом деле, вот к этим евроремонтам нужно относиться, мне кажется, специфично, потому что в данном случае человек не принадлежит как бы к этому, к обустройству буквально. То есть занимаются этим посторонние люди, дизайнеры, строители, по какой-то модели готовые все это им собирают. И только состояние личных вещей может показать, в общем-то, состояние человека, который живет в этих условиях. Поэтому, если хочешь оценить, то можно какие-то вещи, которые там, например, являются персональными, индивидуальными, вот их расположение или же их там как, ну, как они там расположены, они могут показать, как человек, в общем-то, что из себя представляет, если такой аналитический момент, например, интересен в этом. А в другом, там, получается, они, в общем-то, живут в условиях, ну, не созданных собственными руками. Я так понимаю, что культурологический момент здесь не последний. То есть вот эти вот ковры на стенах, это вообще, в общем-то, откуда-то пошло. Конечно, это, то есть, находимся на пересечении Азии и Европы, и, конечно, там и оттуда, отсюда тягаем, но почему на стене ковры должны висеть?
1: Кстати, тут немножко я вот, может быть, ну, где-то я согласен, имеется в виду вообще появление ковровой культуры, но вот изобилие ковров, оно, как мне кажется, пошло из золотых 70-х, когда вот «Жигули», советский «Мерседес», ковер «Хрусталь», это был символом как бы вот благосостояние и достатка в семье, также и шапка. Вот, и те, которые в то время как бы они не могли, там, да, у них там пельмени только были, и эскимо иногда по праздникам, то сейчас, как правило, у них вот это остается, то есть ковровость так называемая, вот. То есть все-таки тут скорее экономически, мне больше кажется, причина, нежели вот какие-то глубокие корни в Азию.
0: Ну, меня лично удивляло всегда как-то отсутствие оценки собственных вот подобных вот выходок.
1: Инстинкт. Это на уровне инстинкта, дескать. Ну вот почему, например, все рэперы носят цепи? Потому что резко разбогатев и выйдя из гетто, они добились до золотой мечты. Почему вот ворона тащут тоже блестящие? То есть как бы достижимость ранее недостижимого. Вот так бы я, наверное, сказал.
0: Ну, с другой стороны, это же, в общем-то, отчасти личные какие-то интересы, именно там, например, семейные. Были такие даже персонажи, которые, в общем-то, исключительно...

0: Включали каких-то гостей, каких бы то ни было. Другие, наоборот, в общем-то, часто как-то себе гостей приглашали, там, демонстрировали. Вот. Среди андеграунда там существовали там свои тоже расклады. Там злоупотреблять, в общем-то, ценностями тоже нельзя было. Это такие воспоминания о прошлом интересные. То есть люди очень беспокоились, чтобы особенно, так сказать, не расходиться там в плане дорогой. Иначе это можно было привлечься за это. Просто было такое время, я помню, мне. Так вот, в принципе, вопрос у меня по-прежнему остался, что инстинкт коллективного, он же, в принципе, я понимаю, там, поведение толпы и так далее, но, так сказать, в выборе эстетических ценностей должно же что-то, да, и личное должно существовать. То есть, я понимаю, там, модно, конечно, было там шапку какой-то носить, о которых ты говоришь. Но, например, это же, например, человек, который хоть немного как-то включает индивидуальность свою, он, ему же, наверное, просто интересно узнать, почему я должен вот как-то носить именно такую шапку, как все носят. Вернее, которую стремятся многие носить.
1: Вот понимаешь, есть другой момент, что есть очень много людей, и я думаю, ты это тоже знаешь, которые вот живут, ну, по следующей схеме, да? То есть, к примеру, я хожу на работу, мне есть что кушать. Я, значит, работаю, иногда хожу, получаю деньги и могу там смотреть Санта-Барбару. В том случае, если, например, я не могу сходить в магазин, потому что нет денег у меня, я просто пойду на другую работу, не буду смотреть Санта-Барбару, заработаю побольше. Если и тут будет не хватает, я пойду как бы к Белому дому и скажу, дайте денег мне, и буду бить ложкой по кастрюле. Вот, поэтому как бы вот такие как бы раздумья о шапке, они в данном случае просто и вряд ли возникают. Мало того, как бы ты помнишь, была такая повальная мода на вареные куртки, как правило, масса кооперативов. Вот наш кооператив тоже на этом поднялся очень много. Мы сырья поставляли. Вот там, когда вся страна повальна была, то есть было стыдно не иметь этого. Вот, а не стыдно это иметь. Поэтому вот такой перевернутый все было. Вот, то есть нужно же там где-то, наверное, искать истоки, а не в нем. То есть не потому, что он должен понимать, что я дурак в этой шапке. Угу. Вот. Он вообще ни при чем, он же грудничок.
0: Да, вот грудничок, он по состоянию, то есть пожизненное какое-то стремление к коллективизации. То есть вот мода среднего класса, она, в общем-то, недосягаема для моего ума. То есть, как можно, в общем-то, стремиться к вещам, которые, в общем-то, омерзительны, там, ну, по, так сказать, независимой оценке. Там существовала какая-то мода в свое время, там, на какие-то, на крем-пленовые штаны, например.
1: Кстати, это на собак породы Колли. Вот была такая мода. Если вот ты помнишь, это же была самый поп собака Колли.
0: Не знаю. Ну, в общем, с собаками сложнее. А вот, например, вещи, которые приходится там на себе носить, это, в общем-то, как-то просто буквально можно оценить, что это такое, как, насколько это, в общем-то, сильно... Ну, как, насколько тебе это роднит вообще с массой, насколько тебе это вообще интересно, насколько тебе индивидуально вообще притягательность этого момента.
1: А вот ты помнишь, вот был период, наш кооператив тоже сильно поднялся на поставках этого товара в эту страну, когда все женщины до где-то там 35 лет, ну, некоторые до 37, все зависит от толщины, так сказать, конечности и степени их эпиляции. Они носили такие резиновые лодочки, туфли. Мы их, по-моему, покупали тогда вот в Китае, я как сейчас помню, ну, в переводе на наши деньги где-то по 800 рублей, вот здесь они продавались, по-моему, по 3,5 тысячи, я имею в виду. Вот. И мы, кстати, пытались найти, откуда, дескать, первоисточник, кто та первая вот богиня, которая одела эти лодочки, благодаря которой вот сейчас мы с тобой ездим на таких дорогих машинах. Вот, угу. Так и не нашли. Вот. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения все-таки, откуда идет это? Вроде бы рекламу мы не давали никакой товару. Причем они же были разные, и розовые, и в пупырышах, и в узорах.
0: Ты знаешь, я вот, в общем-то, занимался этим вопросом, и у меня есть даже куча мыслей на эту тему. То есть создание как-то общих тенденций, например, модных направлений. То есть, например, существуют какие-то циклы определенные. То есть меня интересовала мода в глобальном смысле. Что это за тенденция? То есть, например, она отражается, в общем, частично в одежде, там, ну и во многих взглядах на жизнь. То есть, там, когда Уран в Деве находился, то увлечение было там лекарствами. То есть, где-то в 50-е годы, где-то с 60-е там и так далее.
1: Ну, практически 75-й, вот это было сильно
0: да.
1: очень.
0: Да, почему-то доверие, там как раз какие-то радиоизотопы стали изобретаться, там вообще дали ход, в общем, кибернетике, и там физики после лириков пошли.
1: Затем были, помнишь, еще долго маялись, уже позже, это изобретатели искусственного интеллекта.
0: Ну, они до сих пор, по-моему, с ума сходят.
1: Но все-таки уже немножко, слава богу, они постарели, уже тушки на износе, и уже нет сил отдавать себя полностью науке. И, как правило, их сейчас можно вот у Кузьминок встретить, там идет бойкая торговля пирожками.
0: Да, ну, сам... Я вот, опять же, у меня внутренний вопрос возникает по поводу, так сказать... ну, вовлечение себя в эту, в идеи, да, в вот поток идей, то есть создание искусственного интеллекта, то есть, ну, уподобление себя Богу, что ли, или как по-другому это сказать? Ну, то есть, или, например, человек уже понимает заранее, что он, ну, как бы в абсурдную затею втянут, но там в силу каких-то причин, там, например, меркантильности или еще каких-то там причин, он там, например, существует во благе. Вот.
1: А может, он просто именно пишет с орфографическими ошибками, и поэтому ни один редактор не взял в печать его научно-фантастический роман. А ему все-таки хочется жить поближе вот туда. Вот, и он поэтому занимается как бы этим, дабы быть в процессе. Еще ведь очень важно быть в процессе. То есть как бы в движении, в постоянном. И важно в каком.
0: Ну, роман писать — это совершенно как бы из другой области. То есть это как вуайеристы, да, они называются.
1: Похоже, да.
0: Вот эти сексуальные маньяки, которые там любят там подглядывать. В общем-то, должны сочетать в себе черты, в общем-то, все люди, принадлежащие к эпистолярному такому, в общем-то, направлению самовыражения, там, литераторы и так далее. Они мир как бы издалека, но, блин, сквозь там замочную скважину наблюдают и выражают это все в, так сказать, в определенных литературных произведениях там разного жанра. Вот интересно, кстати, состояние людей вообще, которые, ну, насколько они личности вкладывают в это во все, насколько они открывают. Вот существуют какие-то барьеры для, в общем-то, для проявления интимных сфер души. То есть там, например, существует какая-то, например, ограниченность эмпатическая, культурологическая в том, в самопроявлениях. То есть, например, культурологическое давление на, например, на поведение человека. То есть ты не можешь голым там бегать, потому что, так сказать, уже это врожденный эмпатизм, он тебя подавляет. То есть он не дает тебе возможность, даже когда это тебе необходимо вроде.
1: Ну, ты знаешь, ведь есть, извини, что я тебя перебил, и другая крайность, это когда вот он наоборот бегает голым и говорит, я, дескать, с таким образом создаю абстрактную акцию. Вот.
0: Ну, это он хулиганит уже. Ну,
1: это же еще больше базитизм, в принципе, ведь.
0: Да не, нет, это обычный базитизм. То есть когда человек где-то в тропиках живет и ходит голый, так сказать, по традиции, это нормальное явление. Но у них свои базитические там вещи.
1: Например, вот сжигание чучелок.
0: Да, но у них вот, собственно, там набор просто этот совсем упрощенный. Здесь вот, например, урбанистические персонажи, они обладают очень большим ассортиментом вот этих базитических там выходок. И, соответственно, требуется больше, например, возможностей или времени как бы для систематизации вот этих вот выходок. То есть, например, коллекционирование или развешивание этих масок там, ну, как бы намного проще там, чем прибегать там к каким-то вызывающим формам поведения, то есть там протестовать как-то, или ты говоришь там писать что-то, или сочинять, ну и так далее. В общем, засвечиваться одним словом.
1: Кстати, вот парадоксальное влияние среды обитания на личность проявляется вот в неграх. Вот, например, мы сейчас затронули вопрос, да, вот они там живут в джунглях, да, ходят голыми, к примеру. И единственное, ну, одной из форм базитизма является сжигание чучелки, к примеру, да. Вот. Потом они приезжают, поступают в Патрису, Лумумба, да, ну и, в принципе, все вроде бы идет более-менее нормально, пока они живут вот в общежитии, скажем, института, как бы более-менее такая среда все-таки, ну, как у Ломоносова, да, вот. И совсем другими людьми они становятся, будучи, снимая какую-нибудь квартиру в хрущобе, в пятиэтажной где-то, да, то есть сразу что получается, вот как показывают милицейские сводки, в основном это как бы торговля наркотиками и так далее, то есть совсем становятся другими людьми. Вот мне кажется, что если вот жителей вот этой хрущобы, пятиэтажки переселить в джунгли, да, вот, то там тоже начнутся какие-то такие аномальные формы базитизма. Вот, может быть, у тебя есть какая-то мысль на эту тему? Я пока что моей фантазии не хватает на то, как будет вести себя житель пятиэтажки в джунглях.
0: Ну, я на самом деле не знаком с системой вообще вот этого взаимосвязи между хрущобой и неграми. То есть мне кажется, что это пошло, в общем, систематической травли, так сказать, российских граждан со стороны вот чернокожих. Она, в общем-то, я думаю, там целый комплекс, так сказать, был предпосылок к этому, то есть там развал старой системы и отказ от... Если они раньше обеспечивали только себя и ближних там своих и боялись, в общем-то, вылезти на рынок, тут, в общем-то, все было как бы в порядке и, в общем-то, не пользовался спросом их продукты, которые они предлагают там, то там ряд причин был предшествующий тому, что эти все, например, люди были лишены средств к существованию, вот черные. И я думаю, это сильно очень повлияло, в общем-то, на как раз вот на такие выходки, то есть попытку, в общем-то... Тогда же, в общем-то, система у нас была лояльно расположена к этому. Ну, вообще к наркомании там прятали ее там и допрятались, в общем, до того, что, в общем-то, здесь расцвело буйным цветом вот это все дело.
1: Практически впереди планеты всей.
0: Да. Вот. Мне кажется, что пока ныкали именно вот эту вот проблему там далеко, она, в общем-то, и цвела. А что касается вот этих обитателей хрущоб и в джунгли, я не знаю, они там, в общем-то, попытаются извлечь самогон из чего-нибудь. Но чем это увенчается, я не знаю вообще. На самом деле, я думаю, найдут. Вот если... Ну, вообще, на самом деле, таких вот, как бы, гениев в среде вот такого простонародья, их все меньше и меньше. То есть деградация, она, в общем-то, очевидно происходит с каждым годом. И мне кажется, что, ну, например, если переселить там смешанные эти пятиэтажки, там вот, например, человек 1000, например, куда-то распихать так, то, наверное, из этой 1000 все-таки там десяток найдется, как там благоустроить вообще окружающую среду.
1: И мы продолжаем нашу беседу.
0: Что такое прибрал?
1: Кого прибрал? Ничего не было. Это за окном из чьего-то автомобиля был крик.
0: Они имели в виду, что нет больше героев, да?
1: Да. Кстати, они сказали, что героев очень много в недавнем своем выступлении. Вот там главный сказал, что как бы герой — это, например, и мать-одиночка. И мне говорит, и ты, Саша, тоже герой. Вот. И говорит, сейчас героев как раз полно. Поэтому сейчас уже нет не героев.
0: Hero.
1: Правильно.
0: Да,
1: я
0: вообще
1: предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Не забывай одевать мониторы, пожалуйста.
0: Угу.
1: Давай. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Угу.
3: Здравствуйте.
1: Говорите погромче.
2: Два вопроса.
1: Да, говорите погромче, отодвиньтесь немножечко от вашего приемника, да, или выключите его.
2: Вот так, слышно?
1: Да.
2: Значит, два вопроса. Первый вопрос, значит, как вы относитесь к программе базитической полностью «Я сама»?
1: Какая еще раз?
2: Как вы относитесь к программе «Я сама»?
1: Угу.
2: Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос. Не считаете ли вы, что главным сетем все-таки является Соединенные Штаты Америки, так как вот действительно мне кажется, что осмотр вот сериала «Санта-Барбара», «Куриная крачка».
1: Понятен.
2: То, что ранее было как бы запретно, считалось. Джеймс, вот я учил.
1: Мы поняли вопрос, просто извините, очень плохо слышно.
2: Алло.
0: А вы какого года рождения?
2: Алло.
1: Да-да.
2: Вот как бы в 75-м году я учился в школе, меня, значит, позором вот выгнали, я одел джинсы такие, райф, знаете. Они были несколько коротки, постоянно там сшивал, вот, за это гоняли. Мне как бы даже просто презирали там, родители и так далее. Ну, это старо. А сейчас, вот так сказать, все стало доступно.
0: А вы какого года рождения?
2: Я 65-го.
1: Ага. Спасибо. Ну что же, Андрей, вот 65-го года рождения.
0: Я просто помню, то же самое было со мной, история там со штанами, с этими. Но у нас какая-то лояльная школа была. Еще помнится, в те времена, кстати, интересное отличие вообще всех школ было там, ну, по крайней мере, в Москве, насколько я знаю, что набор инструментов существовал для исполнения всяких героических песен тогдашнего времени. Ну, то есть в ассортименте должно быть там у любой группы, как правило, там у любой школы, там на базе этой инструментальной вот этой примитивы, там, который существовал, минимальный набор, то есть там квартета, так скажем, энгельсская ударная установка, там юность какой-то, там клавиши, ну и так далее, раритеты такие.
1: Что-то тебя как на музыку ты бросил, а?
0: Так дело-то в том, что да, я как-то был участвовал в этих подобных вещах, вспомнилось оно. А что касается вопроса, вот по поводу программы, значит, если последовательно, то это, в общем-то, интересный вообще форма, сама подача. Она, конечно же, взята с какой-то, потому что, вот, например, шоу-индустрии, вот, человек затронул, так сказать, источник базитизма, в общем-то, США. Я полагаю, что и сопряженное с ним государство, как Китай, то есть, где существовал, в общем-то, единый, так сказать, народный лозунг, там, например, в общем-то, в Штатах в свое время поднимали средний класс до уровня там небесных высот, и, в общем, в Китае тоже усредненка какая-то повлияла на то, что, в общем-то, усредненная культура, она затмила и, ну, в общем-то, не дает возможности развиваться каким-то параллельным.
1: У Монголии такие же проблемы, кстати.
0: У Монголии, кстати, да. Мне кажется, при плотности населения, да, один человек на 2 километра, в общем-то, у них больше, в общем-то, андерграунда всякого. То есть там на этих территориях можно вытворять все, что угодно. И в общем-то, я знаком с некоторыми из них. Это мы в дальнейшем будем ставить музыку этих людей и их визуальное творчество, которое они, в общем-то, высекали сначала на камнях, а когда им досталось, вот попалась в руки, в общем-то, техника современная, видео там и электронная, и оптическая, они стали, в общем, какие-то колоссальные вещи делать. Вот. А что касается, в общем-то, источника распространения позитивизма, без сомнения, конечно, Штаты и Китай, ну и же с ними. Например, а реципиентом является, в общем-то, самым большим реципиентом является Россия сейчас. То есть потребителем вот такого, знаешь, шквала просто. Европа, она же постоянно была в каком-то настороженном напряжении по отношению к этим вот очумевшим Штатам.
1: То есть, например, никогда ненавидели Барбару Стрейзанд, они вот просто говорят, Барбара Стрейзанд, да, это же коврик. Вот и у нее даже кличка в Европе была коврик.
0: Да?
1: Конечно.
0: А за счет чего, интересно?
1: А потому что вот как бы очень часто, когда артистов каких-то популярных возили в Европу, ну, популярных, например, в соцстранах, да, например, Марыля Радович такая, вот то говорили, что это польская Барбара Стрейзанд. Вот. А в Европе Барбара Стрейзанд — это как для нас, например, Хунь Ван Линь, национальный вьетнамский исполнитель, то же самое. Вот. И ненависть к Барбаре Стрейзанд, как ко всему американскому, там плескалось через край, как из тазика. Ну, представляешь, тазик.
0: Да. Вот эти переживания по поводу, значит, интервенции культурной и идеологической и прочей, там, вот, материальной, такой, материально-мелочной, по сравнению, так сказать, с этим духовным, душевным философствованием российским, когда, в общем-то, идет, в общем-то, в роке рассуждение о колбасе, большей частью, а не попытки как бы вот экспериментировать, так результативно экспериментировать, потому что мне кажется, что так ломанулись вперед люди, которые, в общем-то, ну, по своему естеству просто самовыражались и, в общем-то, выражались как могли на то время. А вот, например, возможности для конструктивного экспериментирования, например, прикладного, там, например, применения, там, например, этнической музыки, создания какого-то, например, синтезированного стиля. То есть, например, как берется, например, все западные модели, может, возможно, я просто не понимаю некоторых вещей, там, например, вообще там хард-рок имеет основу, там, например, блюзовую и так далее. То есть берутся какие-то квадраты оттуда, да, из черных этих дел. Все идет из Африки, как оказывается. Ну, и, например, все это на саксонский вариант ложится очень классно. Там, например, тот же самый там Ян Андерсон из Джет Ротал там и так далее. То есть у них попытки, вот, например, все увенчались успехом. У нас же, в общем-то, все это превращается в какое-то посмешище или же, в общем-то, никак не проявляется. То есть обратный результат можно достичь, вот когда с помощью там русских народных инструментов, если они таковыми считаются, начинают исполнять какие-нибудь вещи там попсовые там или роковые. То есть здесь какой-то элемент юмора просто присутствует. И даже какой-то неожиданный такой как-то неожиданности какой-то, интересности в этом есть.
1: То есть, ну, здесь можно, понимаешь, дойти до того, что как бы уже можно принимать серьезно «Золотое кольцо», к примеру.
0: А что это такое?
1: А это вот мне тут давали такие блатные пьесы.
0: Так,
1: ну, да ладно, не будем о грустном. Ты знаешь, вот наиболее интересный все-таки вопрос это о передаче вот это «Я сам», «Сама». Вот я как-то несколько раз натыкаюсь, я обратил внимание, по-моему, там все вообще идет как-то в записи и в повторе, потому что я вижу одни и те же лица. Вот такая, значит, толстушка ведущая и две дамы бальзаковского возраста одни и те же. Вот постоянно они там что-то говорят. Кстати, такие же вот дяденьки еще ведут. Один, значит, в синем костюме, другой в белом. Тоже одни и те же. То есть, мне кажется, было записано 5 передач, вот они по кругу крутятся. Поэтому я не думаю, что нужно вообще как-то к серьезно относиться вот к этому.
0: А почему? Многие с увлечением смотрят эту программу, я думаю...
1: Там... Но они, что ли, не различают это визуально черты лица, что ли, что там одни и те же? Ну, вообще, то есть... Вот, например, у нас в программе приходят самые разные люди. Сегодня космонавт, да, завтра негр, послезавтра там оленевод пришел, да? Вот, а там-то одни и те же сидят.
0: Да.
1: Ну вот.
0: А самое интересное мне в этой программе, ну как-то, у нее... Есть такой, в общем-то, элемент какого-то русифицированного феминизма, вернее, так, посиделки какие-то женские, но, с другой стороны, там, в общем-то, поскольку право выбора лежит, так сказать, на плечах вот этих дам, которые сочиняют там под детали вот этого самого шоу, то вот эти вот мужички-то, которые там присутствуют, они больше всех... Вот, вот колоритнее, так сказать, чем все остальные присутствующие. То есть там таких подбирают персонажей. Я не знаю, где они, там, может быть, какой-то бешеный конкурс, отбор там, идиотов существует каких-то.
1: Кстати, среди... вот сегодня почему-то я обратил внимание, эту передачу вел такой мужчина с такими длинными волосами и с неприятным лицом, а героя у него ни одной женщины не было, а был мясник вообще почему-то.
0: Мясник?
1: Мясник.
0: Мне казалось, маслобой. Он, в принципе, он мясомолочной промышленностью занимался.
1: И вот на компьютерный дисплей уже пришло нам сообщение от Василия Ивановича, который вот спрашивает у бозитолога Андрея Орлова, почему, дескать, у грудняков нету зубов и волос. Ну, по моему скромному мнению, это происходит в основном чисто из побуждений таких гуманных по отношению к матери, поскольку наличие таких, в общем-то, агрессивных отростков, как волос, это все-таки агрессивно. Среда, ну и зубы тем более, может повредить брюшной полости матери. Насколько ты вообще вот разделяешь мою точку зрения?
0: Ну, я, в общем-то, ее разделяю. Причина безопасности здесь не последняя, но квалифицированный ответ, в общем-то, на, так сказать, если он требуется, заключается в следующем, что в период грудничковый период, он специфичен тем, что в этот период ну, как бы эффективно на организм воздействует Луна и абсолютно невыраженное действие Сатурна, который как раз свойственен вот старческому возрасту, влияние его. И все, что к нему принадлежит, имеет свойство холодности и сухости, обмороженности, заторможенности, структурности и тому подобных вещей. То есть как раз вот отсутствие подобных как бы роговений, что ли, свойственно для грудничкового периода. То есть отсутствие каких-то обстакл, препятствий или же серьезных там фрустраций. Вот. То есть у них существует там какая-то система эмоциональной поддержки и защиты, но не выражено вот это вот сатурнийство. То есть в этот период организм имеет наиболее пластичную и эфирную как бы выраженную основу. То есть, с одной стороны, существует некоторое время существует связь с... Причем такая сложная связь через мать, как бы защитные свойства вырабатываются, то есть от агрессивной внешней среды. Но сам грудничок, он, в общем-то, незащищен от внешней среды, находится в состоянии зависимости. Вот, в общем-то, поэтому отсутствуют у него вот эти вот элементы сухости и холодности.
1: А еще наших радиослушателей, ну и меня в том числе, волнует вопрос культивирования беременности в средствах массовой информации, в том числе и в искусстве. То есть то, значит, вот ее показывают, и он ей говорит, вас теперь, дескать, трое, вы пользуетесь блиндометом. Вот очень часто это уже показывают, да? То, значит, она с таким животом и хищно ест яблоко, то она, значит, ее показывают сверху, и она, значит, им вертит, а он такой розовый, вот пуповина болтается. То есть, как ты считаешь, не является ли это одной такой небольшой составной частью политики повышения общей вообще вот деторождаемости в России?
0: Да нет, это исключительно коммерческая выходка, опять же, вот американской интервенции. Товар такой, как сказать, крупнооптовый, ширпотребовский такой. Вот, кстати, интересно, что люди там, которые по собственным их выражениям, они как бы относятся, ну, так, к аналитически развитым людям там, то есть они понимают, что их дурят там этой рекламой, но настолько она, в общем-то, как бы имеет... Над ней же трудятся, в общем так, упорно. И дают ее, в общем-то, не как попало, а так, в общем-то, целенаправленно. И поэтому попадаются, ну, до смешного люди, в общем-то, там, такие, которые вроде бы не должны были попадаться на нее. Вот. И мне кажется, что здесь чисто как-то заинтересованность в торговую, закупочную.
1: Угу, то есть чисто экономическое. Но ведь, смотри, человек, который в данный момент находится дома, вот он сидит на диване, ведь диван, как бы, ну и как видеопроектор, то есть телевизор, это тоже его своего рода среда обитания. И вдруг в эту среду обитания таким достаточно вульгарным образом вот вторгается, значит, она с пузом и ест, как бы, дескать, яблоко. Вот, в данном случае, насколько вообще вот допустима коррекция среды обитания индивидуума? Не является ли это вот нарушением каких-то, ну, этических, что ли, там норм? Вот, в принципе, то же самое, что, например, вот, когда я сижу там дома, да, и какой-нибудь там диджей, который никак я не закончил, Саратовский вот институт диджеев, а просто от Сахи по какой-нибудь FM-овской радиостанции, вдруг начинает что-то так бойко говорить, я, как правило, кричу вон из моего дома, начинаю плакать, бегать и стукаться головой о косяки. Вот. Ну и также очень многие там прочь из моего автомобиля, говорят, кыш и так далее. Вот как ты расцениваешь эту грустную ситуацию, когда голоса лезут просто?
0: Я тебе могу встречный вопрос задать.
1: Да, с радостью отвечу.
0: Как ты вообще добиваешь, что эти голоса звучат? То есть вот потребность в фоне, то есть ты создаешь, например, себе... Некоторые, например, развили в себе такие качества, что они едят только под фон, например, телевизора. То есть врубают ящик и начинают принимать еду. В общем-то,
1: есть такие люди.
0: Заведомые неврастенники, в общем-то.
1: Причем, извините, пожалуйста, что еда, она, как правило, выглядит следующим образом. Вот, как правило, половина, а то и целый батон колбасы и здоровая банка кетчупа, куда эта колбаса макается.
0: Ну,
1: Да, это совершенно правда. Мы проводили статистику, в общем-то, спрашивали, что вы больше любите есть, когда вот фоном вам служит телевизор. 40%, это очень много, ответили, что именно так, макая что-то в кетчуп. Ну, что-то, как правило, вот это колбаса все-таки.
0: Ну, кетчуп вообще, по-моему, вещь такая омерзительная.
1: В общем, достаточно омерзительная.
0: Почему-то в ней есть такой избыток сахара какого-то. Но суть по тому, что, например, те же самые базитические американцы, они как-то пытаются избежать там влияние сахара и соли, то, судя по всему, там какие-то эрзац, типа соевых там субпродуктов, наверное, находятся. И регулярное употребление кетчупа приводит там, опять же, наверное, к какому-нибудь такому гормональному нарушению. Там вот, кстати, очень интересные там экземпляры, которые показывают, например, которые в результате там тренинга на тренажере там приобрели другую форму. Но вот то, что существовало до того, это вообще доминирующий, так сказать, средний вот класс, так сказать, вот этих вот американцев средних, они просто с нарушенным гормональным там статусом.
1: Да, лимфузлы, кстати, очень увеличены. Мы проверяли, вот подчелюстные лимфузлы очень сильно выпирают. Порой они пытаются выдать это за зоб благополучия, но мы-то знаем, что это, в общем-то, совершенно не то, что это, в общем-то, лимфузлы. Но все-таки, возвращаясь к вопросу о диджеях, я думаю, мы его прикрыли, потому что и так, да, ну, в общем-то, все вполне понятно. А вот ведь пищевые продукты, ты знаешь, они же являются тоже своего рода как бы, ну, неотъемлемой частью среды обитания человека. И я вот знаю, что на кафедре базитологии в институте всеведения был поставлен, в общем-то, весьма грустный диагноз людям, которые любят такое блюдо, как, например, яичница со свежими помидорами, которые кладутся на сковородку и жарят. Вот я просто знаю, что вроде бы по лету пожарить свежие помидоры, это считается таким хорошим тоном и попсом у многих, особенно дам. А вот, но вы почему-то как-то весьма с опаской отнеслись к этому гастрономическому увлечению. Вот не могли бы вы, так сказать, всю эту подоплеку рассказать, почему же это тревожный симптом?
0: Ну, тревожное использование радикальных продуктов, то есть на самом деле томаты или же вообще растительные продукты, они, в общем-то, полезны и во всех отношениях, и причем полезно их употреблять в сыром виде по возможности. Вот. А подобные сочетания, они как бы развращают вкус, и причем в пользу, так сказать, радикально противоположных продуктов. То есть те, которые требуют там готовки, белково-содержащие. Яйцо – это вообще, в общем-то, продукт, так сказать, с одной стороны, философский. То есть яйцо включает в себя как бы целый организм. Вот. А его содержание внутреннее, в общем-то, почему змеи вообще в основном яйцами пользуются там в качестве продуктов? Mm-hmm. Вот. Потому что это, в общем-то, антагонизм смерти, змея воплощение смерти, а яйцо воплощение жизни, поэтому притягивается притяжение этих противоположностей, как существует половая там противоположность, так существует вот в таком в мире фауны тоже такие противоположности диаметральные, которые являются, в общем, постоянными и, ну, в общем-то, многое объясняет вот именно подобная противоположность. А что касается вот именно продуктов и как бы особых пристрастий к продуктам, то существует целая, в общем-то, как бы специализация, которая занимается, в общем-то, с одной стороны, исследовательски работают, то есть они собирают данные и систематизируют по признаку, например, определенных слоев там людей, населения, и как бы то есть пристрастие определенных к определенным продуктам.
1: А возрастная группа тут как-то учитывается?
0: Да, тут масса параметров. И никаких усреднений нет. Все это, вся статистика, она всегда очень свежая. То есть мы основные, в общем-то, параметры аналитические вводим в самый последний момент, когда уже, в общем-то, собраны все данные в достаточном количестве, то мы, в общем-то, ну, статистика своеобразная. То есть некоторые категории, которые мы используем, они нигде не используются, поэтому и результаты, в общем-то, ошеломительные по своему, как бы, по своей правдоподобности.
1: А вот наш постоянный радиослушатель Борис Гребенщиков просил узнать у вас, откуда в маленьком яйце столько кальция, вот, что его количество позволяет при вылуплении птенца обладать ему уже достаточно прочным и мощным клювом.
0: В чем? В кальций? По поводу кальция что?
1: Да, в яйце. Ну, уже маленькое яйцо, и вот он вылезает и спрашивает Бориса, а сразу клюв там уже у него мощный. Вот вроде бы получается, что тогда можно яйца есть вместо мела просто.
0: Что, собственно, змеи делают.
1: Оно, поэтому змеи гибкие такие?
0: Нет, они, в общем-то, гибкие из-за того, что они как раз уничтожают этот кальций вокруг себя. Они же, в общем-то, употребляя его, прогоняют сквозь свое шлангообразное. По-немецки там, по-моему, ди или...
1: Да, шланги. В честь ученого, который открыл вот этот орган у них.
0: Какой?
1: Ну, вот через что прогоняют.
0: Нет, собственно, змея будет шланге.
1: А, ну змея и есть шланге.
0: Да.
1: Ну так змея это и есть целиком орган. Вот, ведь что такое змея? Это, в принципе, прообраз прямой кишки.
0: Да нет, у тебя ассоциация, видимо, сейчас какая-то ежеминутная.
1: Ну, в общем, да, я согласен, она очень такая абстрактная.
0: Может быть, ты освободишься от ассоциации, мы продолжим передачу уже, как бы сказать, то есть разгруженными.
1: Все, хорошо, давай тогда послушаем телефонный звонок.
0: Да, давай.
1: 203-19-22, звоните и задавайте ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Скажите, пожалуйста, во-первых, первый астрологический такой вопрос. Чем вы объясняете то, что братья-близнецы, то есть родившиеся в одном месте, в одно время, так иногда различаются друг от друга по всему, по характеру, по жизненным устремлениям и прочее? Второй вопрос. Не считаете ли вы, что, и в смысле, как вы думаете, как повлияло на чеченцев и ингушей их депортация на другие земли, там, в Северный Казахстан, в Сибирь и так далее?
1: То есть вы имеете в виду такое...
3: Не могло бы, что новое поколение, вот сейчас, которые живут сейчас в Чечне, вернулись, они родились в другом месте, и это так сильно повлияло на их менталитет, что их просто неразумно сравнивать с теми чеченцами, которые были в 19 веке, с какими мы сейчас сравниваем, говоря о той русско-кавказской войне.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что сперва, наверное, нужно ответить о близнецах. Вот я сперва думал, что вопрос касается сиамских близнецов, по которым ты, в общем-то, специалист. Вот большой, поскольку наш предоставил себя в полное твое распоряжение для изучения. Причем даже для изучения достаточно такого агрессивного, я знаю. То есть с опыта ставились самые разнообразные над ним. Но здесь более прозаический вопрос, касаемый вот одна этих... Ну, ты понимаешь, одна этих, которые...
0: Одна яйца.
1: Правильно, я просто стыдился выговаривать это слово. С некоторых пор мне запретили такие слова говорить в эфире.
0: Ну, вот как раз здесь в этом-то и суть. То есть одна яйца и другие близнецы, они различаются как раз по, от рождения самого. А в дальнейшем близнецы, они, в общем-то, не похожи, бывают... по причине, так сказать, когда воплощение, собственно, в близнецах происходит двух компонент. Собственно, близнецы являются, по сути своей, дуалистичными, то есть они могут как бы воплощать именно в двух людях принцип двоичности, а могут двойственность распределить на двух людей. Но связь между ними в данном случае, она как бы возникает несколько специфичным образом. То есть вот те близнецы, которые не похожи, у них существует особенность, специфичная ментальная особенность, так скажем. То есть у них существует склонность к каким-нибудь таким, в общем-то, классическим заболеваниям нервной системы или же там связаны с менталитетом, что-то такое, с неадекватностью поведения и так далее. Вот. Это что касается близнецов.
1: Да.
0: А что касается, значит, депортации, переселений, влияния...
1: Это, кстати, напрямую относится к среде обитания.
0: Да. то, в принципе, если народ целиком как бы переселяется туда-сюда и сохраняет при этом собственное сознание, что народ является народом, то он в этом случае только как-то может мутироваться в зависимости от области переселения, преображаться в какие-то там, например, формы, куда его переселяют, как, например, там древние китайцы, которые там в Якутии там поселились, они там, в общем, тоже приобрели черты, характерные для этого региона, то есть защитные слои кожи там определенные.
1: Кстати, даже, Чукча тоже даже не коренное население Чукотки, да.
0: Период, когда, например, литовцев многих там процентов 80 переселили в Красноярск, собственно, существенные изменения, в общем-то, между вот Балтикой и вот этой средой, то, значит, определенная особенность вот этого поколения, которое выросло в тех как бы условиях Красноярска, это значит выдающийся рост, то есть, в общем-то, акселеративные какие-то тенденции и, в общем, как бы жизнестойкость такая особая, там, повышенная. То есть те, кто, в общем-то, выжил в этих условиях, они отличались вот, ну, там, например, не гигантизм, ну, по крайней мере, вот то, что принято было считать в советский период, там, у прибалтов, это вот как бы высокий рост, на самом деле это приобретенные вот это как раз антропометрические особенности, хотя в коренном смысле они не обладали таким ростом.
1: Вообще, они были, кстати, очень коренастые, при этом они были низкорослые и коренастые.
0: Какие низкорослые, коренастые? Я говорю, не были они там, в общем-то, высокорослыми. И вообще, кстати,
1: ну, я говорю, были низкорослыми,
0: для нормального народа быть, ну, вернее, для немутирующихся каких-то культурных групп иметь какой-то, например, высокий рост. Или конечно, вообще то, конечно, что считается идеализированной картинкой, так скажем. Там какие-то девицы, например, вот, которые там, в общем-то, выбираются фотомодели с их антропометрическими данными, это, в общем-то, вообще не жилец. Как бы, то есть это, в общем-то, субстанции не способны как бы к дальнейшему размножению. То есть у них идеализировано. Ну, во-первых, там заправляют всем этим люди, которые по своей идеологии не склонны к размножению. То есть там голубые там гомосексуалисты, да?
1: То есть вот типа баллонки собачки.
0: Что баллонки? Нет, баллонки размножаются.
1: Нет, я имею в виду, что я баллонка не сможет тоже...
0: Да нет, да, ты не понимаешь. Я говорю о мутантах.
1: А, ну баллонка же мутант. Да
0: какой же это мутант? Ну, это как порода.
1: Ну, порода-то выведена искусственно.
0: Нет, ну порода — это аналогично национальности какой-нибудь.
1: А, мутант — это Павел Первый.
0: Нет, мутанты — это что-то единовременное. Мутанты, как правило, они, размножаясь в дальнейшем, они имеют, в общем-то, аномальную какую-то. То есть появление мутантов связано с революционностью в какой-то там интеллектуальной сфере.
1: То есть кровосмешение может быть причиной мутанции?
0: Нет.
1: Согласен. Тогда Павел Первый не мутант.
0: В принципе, существует такой признак, например, когда присутствует инцест, то есть кровосмешение, то развитие, например, асимметрии, то есть левши, например, часто рождаются. Вот если обратить внимание, Голливуд целиком представлен, в общем-то, там, ну, помимо остальных каких-то андерграундных там течений или движений, которые существуют в западной культуре, там, ну, не в западной, а в американской. То есть там влияние определенных там кастовых групп происходит на культуру, ее развитие там, и специфику. Значит, существует еще, помимо этого, влияние именно на выработку какого-то определенного, ну, вернее, воплощение архетипа в той или иной заметной форме. То есть, например, вот, опять же, я говорю, 90% левшей. То есть, если вы посмотрите, как, например, актеры, они, то есть, даже, в общем-то, в кадре, когда играют...
1: И... В бильярд тоже незаметно всегда видно. Просто мало кто внимания обращает.
0: Ну, насколько левши сами признаются, они, в общем-то, похожи на левши, когда, в общем, те, которые едят или основную работу как бы делают левой рукой, те являются истинными левшами. Ну,
1: но основную работу редко показывают в кинематографе.
0: Ну, там, как-то все-таки писанина, в общем, ответственная работа, в общем-то, ну, особенно для, там, малограмотных американцев. Вернее, у них узкая очень специализация, вообще странная система обучения, которая, в общем-то, с одной стороны, очень интересная для, например, для человека свободного. То есть, когда тебе дается базовый набор знаний, не дается лишней информации, спрос тебе небольшой. Вот. То есть этим и объясняется, там, например, какие-то аномалии, которые там пропагандируются у нас, например, там действительно как экзотика, когда там берется на улице американцы, которые не знают там, я не знаю, хоть элементарные вещи там.
1: Ну, например, что под капотом у автомобиля?
0: Ну, вот у них там культовый, это, кстати, прибор, в общем-то, абсолютно отличается. Но
1: многие не знают, как его даже открыть. Это действительно так.
0: Да нет, они на самом деле знают. И инструкцию они просто изучают.
1: А, ну там прилагается у них, в общем, подробно. Да. Другое дело, что, кстати, доказано, что около 25% населения Америки неграмотно совершенно.
0: Ну, вот неграмотность или ограниченность в этом, это как раз неплохой признак. Это, значит, существует свобода.
1: Свобода, них, да. Да. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Угу, угу. Ну, тут человек явно спрашивал про систему вообще утилизации промышленных отходов. Вот обычно именно таким смурным голосом задают этот вопрос. Мы неоднократно поднимали эту проблему. Я думаю, сейчас не будем к ней возвращаться, потому что это затянется опять, как в прошлый раз, на 2 дня. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот меня интересует такой вопрос. Вот все-таки вот где сейчас на Земле можно найти место, ну, идеально подходящее для проживания человека все-таки? Ну, или хотя бы наиболее подходящее, потому что вот от прогресса уже деваться просто некуда технически. А,
1: простите, вы имеете в виду как бы тут экологическую точку зрения? Или, ну,
4: все вместе. Как бы.
1: Ага, то есть понятно. Да. Спасибо. Действительно вопрос интересный. Ну, я имею на это свое мнение, но я думаю, что...
0: Ну, давай послушаем.
1: Нет,
0: давай.
1: Я думаю, что как раз оно мало кого интересует, но что после того случая я совершенно неуважаемый.
0: Ага. Дискредитировал себя.
1: Это полностью.
0: А именно в этом вопросе.
1: Именно в этом. Я неправильно отправил людей.
0: Угу.
1: Вот, и все. И вот уже и не пишут,
0: вернулись.
1: Не звонят. Да.
0: Так. Ну, отправлять-то как раз и не надо было. Вот интерес, кстати, вообще попытка всегда человека, он, в общем-то, что его объединяет с животным миром, это наличие, так сказать, возможность передвигаться, то есть, например, сходство с растением, это и наличие психики, а уникальная особенность — это способность к самовыражению с помощью языка. Вот. Так мне думается, что, например, попытка там, например, избежать чего-то путем перемещения, она заложена в инстинктах. Инстинкты, если, например, к ним прислушиваться, они превращаются в ясновидение. То есть на самом деле животный мир, он весь насыщен как бы этим свойством. Для животного свойственно там ясновидение, для него это обычная вещь. То есть он может предвидеть ситуацию, ну, для него значимую, то есть опасность. Причем животный мир, насколько он разнообразен, вот, например, взять тех же самых коров, в общем, которые выращивались, то есть из диких животных превратились в домашних, и, соответственно, должны были бы утратить свои животные инстинкты, они, однако, частично их сохранили. Но чем более дикое животное, тем более развиты у него инстинкты. Ну вот дикость или, как бы сказать, изолированность животного, оно, собственно, существует, ну, как бы объясняет наличие у него инстинкта предчувствия. То есть, там, опять же, по ним ориентируется там, в результат, о каких-то стихийных бедствиях. На самом деле у людей существует масса, в общем-то, каких-то ложных, там, например, например, форм таких предчувствий, что ли, предвестников, тревожных
1: называется
0: состояний.
1: Называется измена, как бы.
0: Да, тревожных состояний, которые, в общем-то, в которых разобраться вообще невозможно. То есть надо анализировать, откуда они исходят, там, и так далее. Ну, то есть заниматься какой-то каждой проблемой, которая меняется в течение, там, может, нескольких, там, в зависимости от статуса человека, может меняться там многократно в течение часа. Поэтому...
1: Кстати, именно поэтому люди выдумали такую форму фиксации своих действий, как дневник, еженедельник, да, ежедневник.
0: Да, я думаю, не поэтому.

0: Это просто применение работоспособности. То есть человек на самом деле склонен к рабскому труду. Его, например, и когда недостаток там, например, существует, обязанности или еще что-нибудь, он начинает воссоздавать какие-то ритуальные вещи, там, связанные там, с происхождением собственным или чужим, там, интересоваться чужой биографией.
1: Помнится, вот коллекционировали такие книжки из серии «Жизнь замечательных людей», очень популярная серия.
0: Да нет, это вообще чушь какая-то.
1: Это, ну, однако возможно, это было.
0: Ну, это на самом деле не совсем то. То есть, вот, например...
1: Это еще более грустно, потому что...
0: Наличие... Нет. Литература, если уж говорить о литературе, это вот чьи-то биографии опубликованные там... Причем такие, вот, выходящие уже в том виде, когда там более-менее там факты были в достаточной мере представлены. То есть не когда там создавались какие-то фантомы в виде там биографии Ленина там или еще что-нибудь чудовищное такое там. А, вот, а в виде там конкретных именно биографий. И, в общем, приверженность именно к такого рода, в общем-то, интересам, она, в общем-то, возникает, когда человек, в общем-то, недостаток испытывает нагрузок, именно вот принудительных нагрузок, то есть он... То есть это девообразные черта, они нуждаются, как правило, в каких-нибудь внешних стимулах. То есть там их, как правило, там просят или там заставляют что-то делать. В ином случае они, значит, как-то склонны вот, заниматься подобного рода деятельностью. А что касается вот по поводу конкретного вопроса, человек задал вопрос, как выбрать точку на Земле, где жить. То есть один вариант это, ну, действительно там, чтобы, например, выбрать удобное для себя положение, в общем-то, ну, как-то какое-то время нужно я так понимаю, вот как самостоятельно. То есть пункт первый – это достичь какой-то высокоразвитой индивидуальности. То есть человеческая стадность и социальность очень сильно мешает. То есть, например, привязанность к какому-нибудь, к любому объекту, там, к дому, к предмету или к любой вещи, она уже перегружает его, она как-то сокращает диапазон его действий.
1: Ну, вообще это называется слово «мошенник», еще добавка.
0: Ну, не знаю. Так, значит, ему надо приобрести индивидуальность, вернее, ее возродить. Когда он возрождает индивидуальность, то уже как бы пункт номер два – это выбор направления с помощью этой индивидуальности. А в дальнейшем уже как чисто уже как животное. Животные мигрируют, там, например...
1: Клювы, они вот то на юг, то сюда, то на юг, то сюда.
0: Необъяснимо, в общем-то, происходят эти миграции, но они необходимы, в общем-то. Иначе бы там какое-то произошло нарушение, в общем-то, там, например, в породе в какой-то.
1: Да, да.
0: Так что выбор сам, он, в общем-то, индивидуален. Там существовали, вот, насколько мне помнится, там существовали, так сказать, одно из последних, так вот, эх, так скажем, или, ну, как бы сказать, резонансов вот этих вот побуждений к смене среды существования. Это когда существовали там специальные проводники, люди там типа шаманов, которые действительно ощущали какие-то ситуации там, которые становились для них там опасными, и они там как-то мигрировали. Вот, например, ну, с течением времени происходило даже независимо вот от уже принадлежности к эволюции. То есть, например, те же индейцы, там, например, при освоении, так сказать, новой земли, они вели себя довольно-таки странно. То есть, по идее, их шаманы... Ну, у них там история, например, ацтеков и инков, она говорит о том, что у них тоже существовал такой период катастроф. То есть у них пришло в полное упадничество, там вот их развитие, вернее,

их строй, ну, в плане духовном, так сказать. И как раз пришло и завоевание на этот период. Иначе бы эти, вот эти граждане, они бы не смогли, в общем, там с ними справиться так легко. Вот, потому что действительно там существовало знание о том, как, на, ну, как надо себя вести, и эти знания являлись истиной. То есть надо развивать просто вот эту индивидуальность и позывы индивидуальности оценивать правильно.

0: Напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» Андрей Орлов. Речь у нас идет о человеке и среде обитания этого самого человека. И, собственно, хотелось бы знать о такой терапии помещений. Вот неоднократно вы рассказывали нам в приватных беседах о терапии средой обитания. То есть, дескать, ну ведь, скажем, смена среды обитания, например, свободы на тюрьму, это тоже своего рода является своеобразным таким методом изменения сознаний, ну и так далее и тому подобное. Дальше следует длиннейший научный тирад. Вот. А, скажем, ну, клинические условия, если человека кладут в больницу, дабы вылечить его тушку, да, это, в принципе, нельзя сказать, что тут как-то среда каким-то образом помогает или там мешает, скорее мешает. Вот. Но у вас была длиннейшая теория о терапии именно с помощью изменения среды обитания. Тут не имеется в виду туризм, там, да, вот, дом отдыха и вот прочие вещи. Они совершенно особенные. Вот нельзя ли об этом узнать немножечко поподробнее? Они очень просят просто. Пришли вот сейчас несколько, говорят. Да,
1: в смысле, как улучшить среду обитания?
0: Нет, каким образом... ну, да, видимо, ну, даже не улучшением, улучшение, это понятное дело, что если там из однокомнатной квартиры переселить в пятикомнатную, это хорошо повлияет на индивидуум.
1: Нет, я не говорю о расширении жилплощади.
0: А улучшение это и есть расширение.
1: Почему это?
0: И расширение, это и есть улучшение.
1: Нет, некоторые, например, кластромании, как люди страдают.
0: Нет, но мы же не берем такие уже совсем случаи грустные.
1: Тебе,
0: ну,
1: наоборот, нужно ограниченное закрытое пространство.
0: Так поэтому мне и соорудили тут, видишь, отдельную маленькую студию. Теперь тут три студии. Одна почтенная для почтенных, другая эфирная, третья для меня. Вот, где мы с тобой вдвоем едва поместились, и то тебе, видишь, пришлось калачиком свернуться на этой откидной полке. Но я думаю, ты не в обиде, потому что как бы вот это...
1: Главное, да, чтобы лыжи не сперли.
0: Ну, они стоят там в коридоре, и к ним приставлен Прохор. Вот. Ну, так все-таки. Вот, вот эта терапия средой обитания, насколько она эффективна? Ну, например, вот я знаю, что вы сажали ее вот в помещение, заставленное цветочными горшками, только пустыми. Вот с какой вроде бы целью? Она вышла просветленная, по вашему утверждению.
1: Но она горшки все заполнила и вышла после этого. Мы собрали все это, проанализировали, потому что на каждом горшке был помечен, когда туда что-то клали. И, соответственно, изменился характер положенного туда. То есть сравнивали то, что давалось, оно фактически не отличалось разнообразием, а разнообразие, так сказать, в отходах, то, что нам оставили.
0: То есть динамика изменений вот содержимого, как бы, вас интересовало это?
1: Нет, то, что нам оставили, нас интересовало. И вот это очень, конечно, отличалось. То есть вот определенная классификация и интерес был к этому, к тому, что оставили. Мы изучали подробно, как это могло повлиять, например, на использование дальнейшего.
0: Ну, а вот ведь это же настолько индивидуальный подход. Я знаю, что в случае вот как раз с другой...
1: Да, тоже более индивидуального не бывает.
0: Ну, конечно, подход. Да. Вот в случае с другой женщиной как бы ничего там не произошло серьезного. И даже вот и там и 30% не заполнилось, во-первых, за тот же срок.
1: Да
0: вот,
1: нет, там заполнилось все почему-то. Кстати, особое отношение было к горшкам цветочным. И туда совсем ничего не клали, а клали все мимо, и поэтому пришлось просто отказаться от этой идеи. Какая-то была священная трепетность к этим, что ли. Но она, оказалось, выращивала в свое время эти все цветки.
0: То есть была как бы кактусница.
1: Да. Приближенные. То есть люди там, которые, в общем-то, используют растительный мир вокруг себя, они на самом деле обладают особым психической структурой. То есть гармония с растениями требует определенного настроя. То есть как попало, нельзя существовать рядом с растениями.
0: Конечно, конечно, ни в коем случае.
1: То есть они, в отличие там от животного мира, в общем-то, лишены возможности перемещаться. То есть некоторые заводят себе живность, потом начинаются...
0: Мучиться воспитательный просто даже, процесс. Да, да. А ведь воспитательный процесс тоже мучение своего рода.
1: Конечно.
0: То есть истязание не только вот как бы воспитуемого, но и себя.
1: Ну, это уже, как бы сказать, насколько себя это вообще-то интересно, потому что вот там заводит человек, например, это какого-то людоеда, там типа вот этих бешеных собак кошмарных,
0: здорового,
1: которые потом
0: черных,
1: кусают там каких-то
0: пенсионеров, кого, очень часто.
1: Кого положено, и ему же приходится за это отдуваться как-то, либо деньгами. Ну, короче, в общем, несет какую-то ответственность за это все-таки он. Вот. А с растениями все проще намного раз. То есть они заводятся как-то, может быть, у кого спонтанно, то, соответственно, неизвестен результат. Вот оно начинает защищаться и может вырабатывать какие-то энзимы или даже ну, какие-то эфирные субстанции.
0: А, аллергического свойства, вот, к примеру.
1: Ну, пример, да.
0: Да, это очень,
1: кстати... Или же оно начинает как-то, ну, одним словом, защищаться всеми возможными способами. А поскольку способов там, например, ограниченное количество, то могут появляться какие-то новые, неизведанные, в общем-то. И просто существуют, например, растения, которые более склонны как бы к мутациям или же к своеобразной, к развитию у не, ну, каких-то адаптированных способов защиты. То есть одни растения ограничены и погибают, а другие, в общем-то, борются до конца и могут мутировать. То есть они, например, как при радиации, там как-то ненормальный рост. Там...
0: Особая зеленоватость, пухлость,
1: да,
0: листьев и так далее. Ну, очень
1: интересно.
0: Да.
1: Наличие отсутствия мозга и вот такая вот гипофизарная реакция на происходящее. Это,
0: кстати,
1: интересно.
0: То же самое происходит и с креветками, которые, как известно, единственные из водоплавающих, не обладающие вот кровеносной системой. Да, ну вот я помню, у нас вот он был, мы ему прописали как бы прогрев пяток в горячем отстое липовой коры. Вот, а вы пришли, и вот увидев это, как-то так ужаснули, сказали, что нельзя уже больше. Вот, хотя, в общем-то, метод достаточно себя испытал, потому что, в общем-то, это в какой-то степени тоже часть организма помещается в определенную среду обитания, не весь, но часть его. Вот, и вроде бы ему помогало до этого. Вот, и как-то вы так загадочно почему-то ушли, вот даже не сказали почему, а мы вот уже и не делаем так вот, и все это получается впустую. Вот как бы не, хотелось бы сейчас вот немножко объяснений, да.
1: С ракообразными?
0: Конечно.
1: На самом деле ракообразные, они являются свойства их. В общем-то, по большому счету, глобальная человеческая оценка ракообразных, она, в общем-то, негативная. То есть все,
0: конечно, конечно,
1: признаки, она, в общем-то, оценивается как излишняя там чувствительность, впечатлительность и тому подобное. Но, с другой стороны, существует какая-то демонстративность внешней оболочки, типа вот культуризму там или еще что-нибудь такого, что внешне отпугивать может. На самом деле, довольно-таки глубокие по своей сущности субстанции, которые, в общем-то, охватывают довольно-таки большой спектр вообще, вот именно захватывают психику и эмоции. И, в общем-то, там как бы существуют во благе. Готовят себя, так сказать, к проявлению уже самости. То есть в дальнейшем это уже будет проявление «я» там какое-то, которое, в общем-то, уже тяжело будет как-то там подвергать какому-то там воздействию.
0: Ну, плюс тут еще как бы искаженные визуальные восприятия, поскольку вот в масс-видео везде это как-то преподается в розовом цвете, там, в вареном, с какими-то специями, а в природе оно все выглядит достаточно более агрессивно, то есть вот этот хитин сам такой зеленовато-серый, то есть, в общем-то, разные реакции возникают при виде, вот когда оно тут и когда оно там. Вот, когда оно там, лучше это даже и не видеть, но я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Будьте добры, скажите, пожалуйста, памперсы, а также прокладки как-то влияют на экологическое
0: наследие? Понятно, понятно, спасибо. Я, кстати, вот ты узнал по голосу, это вот тогда был звонок, и я же говорил, что не избежать там проблем утилизации. Кстати, очень многие также спрашивают, куда вообще вывозят и куда девается вот то огромное количество отжеванных хитиновых панцирей, тех же ракообразных. Ну, я думаю, это, кстати, к вопросу о памперсах и прочих таких вещах. Ну, о пластике мы не будем сейчас говорить. Вот, а хлопок, он все-таки ведь не вечен, вот он вырос, его раз, потом брык, и все. Ведь
1: да как нет, быть-то? Как раз с хитиновым покровом-то намного проще он утилизируется совершенно естественным образом. Там может даже создавать какие-то слои в дальнейшем культурные. То есть, представляешь, там любителей пива там слой культурологический. При замесе, при таком, если взять все так, замешать сейчас каким-нибудь ядреным взрывом, то в одну сторону сыпятся памперсы с прокладками,
0: да, да, да, да.
1: Вот, в другую сторону силиконовые груди, а в другую хитиновые покровы отжеванные.
0: Да, да.
1: Вот. Образуют таким образом ареалы целые культурные. Мне кажется, вообще интересно, вот эти вот средства гигиены, они, в общем-то, всегда как-то были настолько индивидуальны, что, в общем-то, считались как-то принадлежностью личности, частью интимного, в общем-то, существования.
0: Кстати, извини, что я перебиваю, чего нельзя сказать о зубных щетках, которые всегда на виду. Вот меня всегда это удивляло. Вот там тампоксы, памперсы, прокладки, все это скрыто. Вот ты ей скажи, покажи. Она никогда не покажет. Мы же проводили эксперимент.
1: Потому что здесь да. существует половая дифференциация.
0: Да,
1: у
0: да,
1: щеток,
0: да.
1: в принципе, однополые, они ничем не выделяются. Вот. А здесь, в общем-то, чисто половая и связана, в общем-то, с какими-то вообще с деталями, которые, в общем-то...
0: Ну, да, срам, короче, практически, как они говорят.
1: Да, да. да. Ну и чисто американский уже подход вот с этой продажей, с какой-то генеральный подход с этой рекламой разнузданной. По своей сути вообще вот эти то, что там запрещено пивные и табачные изделия там днем рекламировать. В общем-то, когда люди уже там нанюхались клея где-то по подвалам по-дружески, мне кажется, что это просто вот издевательство над умом просто человеческим. То есть вот эта реклама всяких там гинекологических, гигиенических и акушерских приспособлений на фоне, так сказать, для американцев, вот с их, так сказать, с таким вот как бы холодноватым вообще половым уже состоянием.
0: Либидо.
1: У нас на работу ходят трахаться, в общем-то, люди.
0: Да, да, да, да, да.
1: Вот. А у них на работу ходят, чтобы, в общем-то, как раз отвлечься от этого состояния. И они уже генетически все отвлеклись от него. Поэтому вырабатывается не фригидность, а особая форма такая американской женщины, которую постепенно, значит, пытаются сюда как-то перетащить. Но мне кажется, что это не получится. В общем-то, как американские мужчины здесь не получаются, так и американские женщины. Просто вот этот шквал суп вот этих вот вещей, которые, в общем-то, все-таки формируют там даже не личность, а целая культура, культурный слой. Мне кажется, что все-таки будет какой-то пошатнувшийся и слегка такой искореженный вид. То есть в результате вот этих вот экспериментов.
0: Ну, приблизительно как одногорбый верблюд, видимо.
1: Да,
0: ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. А, женщина хотела спросить, и просто дело в том, что она очень быстро говорит, и как бы я понимаю ее речь, это наша постоянная радиослушательница Тамара Наглухо. Кстати, она из Уфы переехала сюда, но я не буду сейчас вдаваться вот в ее как биографию. Она спросила, в общем, приблизительно следующее. Как бы воспринимали женщины средневековья, если бы к ним на лотках привозили бы современные средства от женской гигиены? Ну, вот неожиданно. То есть появились бы люди вот в таких же упаковках и так далее. Восприняли бы они их? Или как бы возникло бы резкое отторжение и как бы борьба с демоном началась бы?
1: Да, я думаю, если так это все происходило в женской среде, то это чисто как по мартышечке все происходило бы. То есть на уровне приматов это бы все, конечно, изучалось, применялось, прикладывалось и так далее. А если говорить о вообще, как о, так сказать, о цивилизации, то есть, или о широком культурном применении, то мне дело в том, что там своя специфика была существования. И люди были вообще-то по-другому совершенно развиты. У них мозг мыслил совсем иначе, чем сейчас. Поэтому, например, подобные вещи, которые в то время существовали совершенно естественно, сейчас выглядят как парадоксы или сказки. То есть на самом деле там, ну, например, борьба с драконом, это, в общем-то, отчасти в этом есть смысл философский. То есть не буквальный дракон имелся в виду, а дракон, так сказать, начало. То есть начало там всех агрессивных побуждений.
0: Жадности, вот, да.
1: Жадности, да. Да. То есть вообще всех пороков и всего сущего. Ну, существовала такая, в общем-то, игра, которая создавала определенные правила там, по определенной структуре, в общем-то, как-то все это и разыгрывалось, и поэтому так в сказках существуют эти вот драконы и все остальное. А способ мышления, мы сейчас не можем представить даже способ мышления человека, который, например, существовал в начале нашего века. Вот эти, значит, граждане, которые там, например, веками существовала традиция там религиозности, а тут взять и все похерить в один раз. И причем выступать просто антиподом. То есть вот как бы поскольку там пугали, так скажем, сатаной, и наоборот, значит, прививали религиозность так или иначе. И тут вдруг появляются, значит, там откуда-то люди, которые просто признаются в своем бесовщине, в своей...
0: Причем творят... на государственном уже уровне было практически.
1: Да, дело в том, что с государственного как-то разошлось даже на уровень такой вот средний и низкий даже. Вот этот кошмар, все творившийся тогда, это же, в принципе, революция такая серьезная. Это, например, сейчас тяжело придумать, например, какие-то вещи, которые были бы аналогичны по своей форме выражения вот такого.
0: Ну, вполне возможно просто, что тогда тоже это мало как бы кто замечал. То есть, может быть, сейчас происходит то же самое, и люди, которые вот будут жить в середине следующего века, будут какие-то вещи вещи, происходящие сейчас с нами, воспринимать тоже так же, как вот мы воспринимаем вот эту вот всю демоническую бесовщину. Вот, ну, к примеру, вот та же тотальная агрессия вот прокладок, она будет восприниматься как нечто вообще. То есть, я думаю, телевидение к той паре хоть какое-то останется, правильно? Вот, хоть в музее. И они, видимо, будут так же это все воспринимать. Ну, скорее всего. Ну, или что-нибудь другое найдут.
1: Ну, насчет телевидения, кстати, у меня прогноз такой, что там грядет информационная катастрофа. И просто эти средства массовой информации, даже не массовые, любые средства информации, они просто самоуничтожатся.
0: Ну да, она будет практически не нужна, просто никакая информация.
1: А поскольку человек будет привит уже, то есть у него логика и способ мышления будет задействован уже через модели информационных устройств, которые уже постепенно стали овладевать вот как бы всеми. То есть на самом деле вот еще один шаг — это цифровое телевидение. То есть тогда можно создавать там, например, иллюзию какую-нибудь, очень мощную иллюзию, там, например, реальности какой-нибудь, псевдореальности, виртуальной, ну и так далее. То есть при технических возможностях уже существующих это абсолютно никакого труда не составляет. То есть, например, повысив качество, ну, на теперешний день, там, например, цифровая технология, до такого уровня, например, повысить качество сейчас мешает только состояние рынка. Если это, в общем-то, по каким-то причинам, например, баланс перейдет, так сказать, в позитивное состояние, то начнется совершенно кошмарная, вот, значит, дигитализация вот,
0: всех процессов.
1: Да. И тогда уже совершенно трудно будет сориентироваться людям, которые, в общем-то, ну, как бы находиться будут в остатке в своем свежем уме. То есть, в общем-то, сейчас, например, даже такие вещи, как, например, то есть человек, когда не контачит с информационными устройствами, он испытывает глубочайшее состояние депрессии и начинает пьянствовать. А, например, чем больше он контачит, тем, значит, меньше ему необходимость в этом. То есть какая-то существует общая линия порог, которая, в общем-то, удовлетворяется так или иначе. То есть информационные средства в данном случае однозначно являются корнем, так скажем, вот этого порога. То есть той компоненты, которая, в общем-то, дремала все это вот начало века, вот, например, развитие революционности ума, определенные доли мозга начали интенсивно развиваться, другие угнетаться. То есть, например, что, в общем-то, даже, например, материалистическая теория большевиков, она была настолько, в общем-то, как бы изощрена, что она даже не развивала, по сути дела, материальное мировоззрение в целостности своей. То есть она компилировала, выдирала те куски, которые им необходимы были, и навязывала. Причем совершенно там абсурдные куски, там, например, этих теорий. А если бы материализмом серьезно занялись, то есть без ограничений, то, возможно, какие-то результаты даже от этого вот строя остались бы. То есть, в принципе, какие-то достижения, ну, на уровне соревнований существуют. Ну, и какие-то национальные достижения существуют. Это вот все за счет режима, но, опять же, за счет видимо, в какое-то состояние протеста. Оно побуждало отдельные личности формировать какие-то новые подходы там, или новые решения там, каких-то сложных задач.
0: Да, такая своего рода самореализация хоть на этом.
1: Да, ну вот самое интересное, что вот этот материализм, он не имел такого полного воплощения. То есть этим занимались какие-то ограниченные умы. То есть сама идеология, она разработана была каким-то пионерским человеком, который, в общем-то, как-то исчез физически, и все. И на этом дело закончилось. Там прибрали все к рукам люди, которые, в общем-то, к этому отношения серьезного не имели.
0: Просто подхватили и развили немножко не в том направлении. Даже не развили, а как бы покатились.
1: Да. Вот. То есть, на самом деле, если бы развить ее так достаточно, то сейчас бы очень серьезные были бы какие-то изменения и достижения по отношению вот ко всему миру там, потому что просто существовали какие-то такие, в общем-то, чисто человеческие. Вот на самом деле все эти мерзопакостные личности, которые там являлись там руководящими, и они по сути своей, в общем-то, имели корни весьма таких духовно напуганных или духовно травмированных людей. Например, взять хотя бы Сталина, там, который, в общем-то, обучался там, в приходской школе. Там, еще.
0: Уже сильнейшая, так сказать, травма для детской души.
1: Да.
0: К тому же, тут еще нужно заметить, что он все-таки грудничок ГОР, в какой-то степени сокращенно ГГ.
1: Да.
0: Вот. И, стало быть, обладал изначально генетически все-таки вольной какой-то натурой. Вот. И вдруг, на тебе, там какая-то приходская школа, да? То же самое, что Шанет О'Коннор.
1: Нет, это интересно то, что он в дальнейшем как-то занял совершенно противоположную позицию и развивал ее. Но я, опять же, возвращаюсь к тому, что почему материализм не получил такого полного воплощения. Потому что занимались верховной идеологией, занимались люди, которые боялись на самом деле этого материализма и которые, по сути, по своей были более как зачатки их были заложены как-то с элементом духовности и эмоциональности повышенной. Поэтому вот эти материалистические теории, они не имели такого, в общем-то, полноценного воплощения или же как бы творческого воплощения.
0: Потому что для того, чтобы было творческое воплощение, нужно как-то генерировать хоть что-то, а там нельзя это было делать. Ну, даже не то, что нельзя по физической вот возможности, да? То есть то же самое, что...
1: Ну, скорее всего, по памяти и по сути по своей, потому что, в общем-то, по идее, они все были такими людьми, в общем-то, с взглядами непрогрессивными.
0: Да,
1: то есть отдельные герои, которые там описывались в литературе, которые там совершали какие-то действия и подвиги, но на самом деле там вот то, что там кто этим всем заправлял, они имели такие весьма примитивные и простые корни, которые в основе своей они не являлись материальными, а являлись разносторонними и даже больше духовными. Поэтому вот этот материализм, он неполноценно воплощался.
0: Не было соответствия между истоком и вот идеей,
1: да,
0: скажем так.
1: Да.
0: Ну, давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Будьте любезны, вы смогли бы мне без этого бреда, без этого трепа ответить, что такое андеграунд?
0: Спасибо за вопрос. Вот, кстати, тоже интересный подход. Видимо, неспособность уловить в такой достаточно плотной речи какой-то смысл. Это, видимо, веяние времени.
1: Нет, это индивидуальное что-то.
0: А, ну тогда, ну так вот как без трёпа, что такое андеграунд?
1: Это английская подземка.
0: Да, это метро, с другими словами. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Это говорит Саша... А? Это говорит Саша Токарь. Я хотел вот что спросить относительно материалистических каких-то моментов. Вообще, зависимость каких-либо сумм денежных на менталитет обычного человека. Вот, в частности, вот продавщицы у нас, помню, в свое время были очень любезные. Вот. Не знаю, может, это как-то бессвязно, я сформулировал вопрос, но...
0: Нет,
4: вот
0: вполне понятен, спасибо. Я, кстати, тоже хотел спросить, вот сейчас, перемещаясь по Москве, по долгу службы, да, ну, ты же знаешь, что как бы у меня есть легенда, что я как бы работник ГАИ, то есть у меня сейчас... Она спрашивает, дескать, ты где пропадаешь ночами? Я говорю, я работник ГАИ, то есть, а как, знаешь, выхожу из дома в форме ГАИ, с палкой с этой, со всеми делами, и сразу раздеваюсь, прячу форму за мусоропровод, достаю штатское, иду отсюда, вот, ну и обратно тоже прихожу, достаю, ну, дабы как-то быть при деле, а то все-таки, вот, а я обратил внимание на то, что огромное количество таких полных женщин, как правило, блондинок, и, как правило, ну, такой внешности немножко странной, то есть возраста, назовем такого мягко, предбальзаковского, да, разъезжают на больших дорогих автомобилях, некоторые даже на джипах. Вот, и все это действие, как правило, происходит около торговых таких точек, ну, которые раньше были коммерческими палатками.
1: Ну?
0: Почему?
1: Так нет, вопрос касался ментальности, взаимосвязи ментальности и денег.
0: Так нет, но если, например, им шишку на голове нарастить, сказать, что вот, дескать, у этой группы населения ментальность будет выражаться в шишке, то очень много шишек.
1: Ментальность – это, в общем-то, способ выражения.
0: Или впадин.
1: Состояние души или же состояние ума. То есть один из способов выражения. Также, собственно, вот это материальное воплощение, то есть, ну, что такое деньги, это об этом написали, в общем-то, люди, которые этим занимались, экономисты. Вот. Дали четкое определение, а то, что вот вы заинтересовались этой параллелью, это, в общем-то, связь именно вот как раз такова. То есть там, например, абстрактная вещь воплощена в материальном каком-то эквиваленте. То есть труд, это же абстракция, в общем-то. То есть количество труда, там, количество сил затраченных, это, в общем, тяжело оценить, хотя пытались это сделать. Ну, существуют такие понятия, как творческий или интеллектуальный труд, который вообще-то очень тяжело оценить.
0: А как ты, кстати, относишься к высказыванию одного политика, весьма известного, который такую исполнил фразу, что, вот, дескать, огромные вот, невыплаты зарплат населению – это своего рода скрытая форма безработицы? Ну, другими словами, что если людям не платят деньги, значит, их труд просто не нужен.
1: Ну,
0: тут не имеется в виду тех, кто сидит на, как бы, на бюджете, то есть имеется в виду, сам понимаешь.
1: Ну, а что значит, если зарплата не выплачивается, это имеется в виду, наверное, тех, кто на бюджете сидит?
0: Нет, вовсе не обязательно. Если, например, бюджет, я тут имею в виду, например, там, здравоохранение и подобные дела. А если какой-то завод производит какую-то продукцию, вот там люди не получают зарплату.
1: Угу.
0: Ну, в данном случае, вот он назвал это безработицей.
1: Ну, само понятие безработицы, это, в общем-то, тоже двусмысленное. То есть незаинтересованность в работе или в развитии. Как в национальном масштабе, так и в каком-то, например, сугубо локальном. Там. Или же, например, неспособность к этому по тем или иным причинам. Или же третий вариант – это противодействие. То есть активное, например, ну, то есть прям активная безработица, то есть которая создается именно
0: оттуда. Нет, ну представь себе, что я, например, сейчас тут насажаю елей, да. Ну вот, и пойду на Арбат продавать шишки. А когда у меня эти шишки никто не будет покупать, хотя я вложил массу труда, там навоз возил, ели удобрял, а шишки никто не берет. Я пойду к правительству, буду стучать ложкой по кастрюле и орать: выплатите мне зарплату.
1: Ну.
0: Ну.
1: Так нет, если ты взялся за какое-то дело там, то, в общем-то, ты доводи до конца.
0: Ну, я так... шишки-то произвел, то они же так... тоже шишки производят.
1: Ну и что это... ты хочешь?
0: Да. Это как раз ничего.
1: Вот как раз...
0: Саша спросил об этом.
1: Это Russian, вот этот вот вариант как раз шишек надел, а дальше тебе должны кто-то...
0: Да, правильно.
1: Никто тебе ничего не должен.
0: Ну, а они-то так не считают? Они же идут и говорят: денег дай.
1: Ну, я не знаю, надо, наверное, хоть одну какую-то программу запустить вот после тампоксов, чтобы она сразу там шла, информационная, которая бы приводила какой-то ликбез индивидуальности, так скажем. Вот, человек получил право и свободу, как им пользоваться. Или стоит ли им вообще пользоваться?
0: Ну, тогда нужно начать, видимо, с запрета вообще изначально. То есть людей, которые вот начали участвовать в этой программе, запретить им целиком просмотр общественного телевидения, то есть там «Санта-Барбара» и прочих вот таких антинародных, да, произведений. Вот, а также вообще запретить поставку сюда китайских товаров.
1: Ну, ты берешь какие-то меры широкомасштабные очень. Кто же может отказаться от таких денег?
0: Да, это же, об этом я не подумал.
1: Это какие-то колоссальные средства абсолютно. Причем...
0: А тогда ликбез, понимаешь, практически как бы остается без опоры. Потому что он, например, пришел на ликбезе, отслушал, стал индивидуальностью, пришел домой, а она типа уже пельмени сварила, говорит: садись, есть пельмени. А у них на кухне телевизор китайский, холодильник советский. Тоже, кстати, вот и те китайцы завезли сюда, да? А этот холодильник производил и хочет денег за этот холодильник. Он весь трещит, извиняюсь, и пердит. А пельмени он есть на кухне. А тут Санта-Барбара. Он, знаешь, посмотрел Санта-Барбару, там сколько там, минут 15 оно идет, это, да? Или, ну, неважно. Вот. И раз, он уже все, ликбез весь на смарку. Считай, выкидыш индивидуальности прям произошел. Пельмени выбили индивидуальность.
1: Да нет, есть такие, в общем-то, средства информации, средства пропаганды, которые позволяют в форме, ну, я не знаю, в такой сжатой форме давать информацию, что... Если бы этим занимались специалисты, это легко можно было достичь. Другое дело – отсутствие желания. Вот, например, говорят, тут занимаемся трёпом и вообще...
0: Не говорят, всякое... а говорит.
1: Ну, не важно.
0: Это один индивидуум.
1: Да, вот ты послушал бы, чем там вообще люди занимаются на самом деле. То есть там один бегает, говорит, памятники нужно спасать, например... У него голова болит.
0: А другой, кстати, вот в таких вареных штанах и с сумкой, у ларька стоит, и сумка набита ворованными радиодеталями, причем которые уже не используются.
1: Что-то...
0: Он пиво покупает.
1: Я тебе говорю о том, что...
0: Так нет, я говорю, насколько они разные. Этот хоть по памятникам бегает.
1: Да не по памятникам, он выступает в программе с этой затеей.
0: Ну, этот по памятникам, этот по ларькам. Ну... А ты говоришь ликбез индивидуальности. А тут что, Санта-Барбара, понимаешь?
1: Ну, ты нет, напряг слишком. Мозг под утро. Вот я тебе говорю, что программы бывают, например, книга Любов там всякие.
0: А, ты имеешь в виду вот такую... А, ну я понял, узкую все-таки немножко.
1: Да.
0: А, я понял. Я думал,
1: то
0: что это там...
1: воспринимается нормально. Какие-то литературные чтения, где тебе, в общем-то, подсовывают литературу, которая за 60 лет не изменилась. Альтернативы никакой.
0: Ну, в этом смысле, знаешь, преуспели вот введение подобного рода, ну, не агитация, а деятельности. Вот всякие там религиозные люди, они ходят, обзванивают квартиры и говорят, дескать, мы сейчас все вам расскажем о Боге. Ну, как правило, им говорят, дескать, идите отсюда, у нас тут фашистская квартира, к примеру, или еще что-то тут, вот какие-то вещи. Вот. Но, тем не менее, их активность, она вот как бы как раз то, чего не хватает вот этим курсам ликбеза.
1: Нет, курсом ликбеза не хватает просто желания этим заниматься.
0: Ну да, да.
1: То есть, и, вернее, даже не то, что желание, а противодействие даже со стороны. Потому что удобнее существовать в тех формациях, которые вот существуют на нынешний день. Они, в общем-то, возникли и текут, в общем-то, совершенно независимо. То есть... ну, как бы синтезировались и существуют. То есть люди там считают вполне нормальным то, что им навязали уже в течение там короткого периода времени. И даже как-то бойко и бодро, например, могут реагировать там на какую-нибудь затею, связанную там с фантастическими совершенно экспериментами, там, например, с имуществом. То есть там, ну, например, чем человек вообще, как он должен думать, что вот ему предлагают какие-то невероятные, там, например, вещи, что, например, там, ему там, дай денег, я тебе завтра там, в 10 раз больше верну.
0: Вот, вот. А это, кстати, к вопросу о том, что вот он вырастил ели, срезал шишек, пошел их, никто не купил эти шишки. Он, значит, метнулся туда-сюда, шишки лежат, значит, зарплату ему за шишки не платят. Тут приходит этот и говорит, я тебе 200% годовых, он туда, потом опять бежит, говорит, и шишки у меня не купили, и зарплату не выплатили, еще я потерял всю свою собственность, потому что мне обещали 200% годовых. Вот, но он же шишки выращивал изначально, он же шишки выращивал.
1: Например, ну, который, например, многие обижались, что не были как-то поставлены в известность со всех сторон, вот люди, которые, над которыми эксперименты эти проводились.
0: Да, да, да, был такой.
1: А, например, если человек там склонен вообще к здравому рассудку, сутку он смотрит, например, открылась какая-то новая форма предпринимательства, модель, которая, в общем-то, похожа на западную. Возьму-ка я посмотрю, что там у них там происходит. У них там утряслось, и все нормально, как бы там утряслось, уехалось. Вот. Посмотрел, а там 3%, например, максимум 4%. А тут тебе обещают что-то невероятное. Ну, твоя реакция какая там. Ну, по крайней мере, подождать, посидеть, посмотреть, что это, что из этого получится.
0: Какое-то время выждать, конечно.
1: Да. Вот.
0: Не, ну они же сразу бегут, они сразу отдают вот все там.
1: Нет, это бежать надо. Вот нашел ты чемодан там с деньгами. Там. Вот, посмотрел, что мины под ним нет. Там, да, там действительно можно хватать и бежать.
0: Просто сразу.
1: А когда тебе просто говорят, слушай, дай мне денег побольше.
0: Да, я тебе верну больше.
1: А я тебе дам кучу вообще денег. Причем, если... ну, очевидно, что люди, которые там, например, этим занимаются, они, в общем-то, абсолютно, ну, как бы они ходят помолиться там.
0: То есть у них мизинчик прижат к ладошке.
1: Да.
0: Ну, ты знаешь, все-таки, вот, ты, конечно, очень правильно все рассуждаешь, но есть же одно «но», от чего и нужно отталкиваться, что он все равно выращивал шишки. Понимаешь? Ну, как можно, например, человека, который выращивал шишки еловые и хотел их продать на Арбате, допустить к управлению
1: самолетом?
0: А почему
1: самолетом? На Арбате-то?
0: Ну, пусть в Варениковском переулке, неважно где, все равно он шишки выращивал,
1: да,
0: и потратил
1: подожди,
0: на это.
1: Вот, да. Может, он не там их продавал.
0: Ага, извини, а тоже нужно место вычислять нюхом. То есть шишки вырастил, продавал не там, да еще отдал по 200 годовых. По-моему, это все звенья одной цепочки. Как бы уши одной головы, ноздри одного носа.
1: По-моему, надо было выбрать там самую шишечную, вообще самую высокую, и ее в Кремль сдать в аренду. Вот
0: так он и приходил туда. Ему сказали, иди вон отсюда. И вот у них поэтому и происходили всякие, то пучило их всех. А ты что думаешь? Вот так вот он и хотел. В результате один-то самый умный.
1: Ну?
0: Шишку-то свою сунуть.
1: Ничего не получилось.
0: Не получилось.
1: Ну, с другой стороны, потребностей много. Есть там, например, какие-то регионы с региональными шизофрениками, так сказать, во главе. Хотя это все распространяется как бы из мест вот насыщенных в информационном плане. Вот этот дуализм и склонность к нему. Вообще интересно, на самом деле, вообще эти вопросы, они не поднимаются и не будут подниматься, потому что они как бы решают все остальные проблемы. Тебе необходимость не будет тогда как-то ежедневно сталкиваться со стрессом.
0: Да,
1: поскольку
0: да,
1: ты уже привык к ним, то необходимость в них, она постоянно присутствует.
0: Как бы стресс — это уже мое второе имя.
1: Потребность.
0: Ну, дай послушаем, наверное, уже последний на сегодня телефонный звонок. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я вас ничего спрашивать не буду, я могу историю страшную рассказать, коротенькую.
0: Вы знаете, давайте, ну, рассказывайте, собственно, что теперь-то. Да и пойдем мы уже тогда отсюда.
5: Да, вот я сейчас в футбол с ребятами играл, а когда домой возвращался...
0: Вот сейчас, правда?
5: Ну, 20 минут назад. Домой возвращался, и в подъезде шапка из опоссума лежит. А вы не знаете, что?
0: Uh-huh.
5: А в ней канат.
0: Спасибо. Но я не уверен, что это была шапка из опоссума. Вот. Насчет каната я не сомневаюсь. Кстати, недавно такая же была. Звонит. Я не подхожу вообще, ну, не открываю даже. Потом выхожу, а около мусоропровода канат. И я подумал, что, наверное, вот он или она, или вообще оно звонило, дабы, значит, канат положить по месту назначения хотя бы тут. Вот, ну что же, пойдем, что ли?
1: Действительно страшная история. А от каната что-то символ, да?
0: Знаете, расскажу и даже покажу. Вообще, по-другому, канат, второе имя каната — это еда для мух.
1: А.
6: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И я так вот в несколько необычное для нас с вами время представляю гостей нашей сегодняшней студии. Кстати, они сегодня пришли по вашей просьбе. Вы все помните, что вы тут приходили и баллончиками с краской нам все стены исписали, и письма присылали, и телеграммы. И так я с радостью приветствую в нашей студии кандидата биологических наук, ведущего, ставшего уже достаточно популярной мной, в том числе очень любимой программы «Диалоги о животных», Ивана Затевахина. Здравствуйте, Иван.
7: Здравствуйте, Саша.
0: Естественно, человек, который сидит рядом с Иваном, обладает весьма интересной профессией. Профессия распространенная достаточно, но нужно отметить, что я не ожидал, что и в таком месте, как телецентр Останкино, это же второй мозг, второй Кремль, вы понимаете, да? Есть такие люди. Это Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Она является руководителем массажного центра, который находится непосредственно в телецентре Останкино. Вот, Иван, вы не так давно появились на наших экранах, сразу завоевали. Я начинаю с комплиментов, поскольку Маргарита приходила, Иосифовна, и просила, чтобы как-то все было по более-менее выдержанному шаблону. Но эти
8: только я забыла сказать здравствуйте. Вернее, Саше, вы мне не дали времени. Здравствуйте.
0: Ну, это ничего страшного, да.
8: Понятно.
0: Программа ваша действительно, это я искренне говорю, единственное, что может оттянуть даже меня в воскресный вечер, когда я, приходя отсюда...
7: В каком смысле этого слова?
0: Ну, я лежу, всячески подтягиваюсь, и мне мои штатные массажистки делают массаж под эту программу. Ну, единственное смотрибельное, то, что сейчас находится, на мой взгляд, на нашем телевидении. Не знаю почему, может быть, потому что вы не кривляк, как вот многие ваши коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы нашли странно?
7: Вы биологов имеете в виду?
0: Вот у вас там есть Кузнецов-биолог, да?
7: Зоолог.
0: Он перенял, в частности, всю вашу манеру поведения. Поэтому даже очень спокойная манера поведения мы в данном случае можем назвать тоже кривлянием. Вот какой, например, если человек приходит и начинает с кого-то копировать его действия, его слова, то значит он теряет свои повадки. Или что ты там трогаешь-то это все? Это я, извините, нашему референту. Да. Так вот, как вы нашли наше телевидение изнутри? Вот как вы пришли, увидели эти коридоры, были ли вы напуганы? Что происходило в вашем мироощущении в тот момент?
7: Да, собственно говоря, ничего не происходило в моем мироощущении, потому что я как-то не рассматривал телевидение как какое-то вот средство показать себя людям вообще-то. Поэтому никаких изменений в моем мироощущении не происходило. Я просто пришел и стал работать. И мне как бы это сразу понравилось. Сидел с мамой.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Иван, дело в том, что со многими вашими коллегами, телевизионщиками, как их принято называть, происходят порой странные изменения. Но мало того, что их даже внешние данные как-то форматируются под размер телевизионного экрана. У кого-то лицо становится шире, у кого-то уже, у кого-то квадратным. То есть происходит некая адаптация. Но и мы очень часто начинаем замечать некоторых личностей, тусующихся в разных модных клубах, и так далее. Понимаете, грозит ли это вам или нет? Потому что все-таки есть такое слово, оно мне очень не нравится, как телезвезда.
7: Вы меня пугаете просто.
0: Да, вот я вот очень счастлив, что вы, так сказать, адекватно реагируете на данное выражение. Но тем не менее, ведь очень сложно существовать, вот, видимо, в таком формате и как-то не блистать на раутах.
7: На раутах?
0: Да.
7: Да как-то времени на раут и не остается, в общем.
0: У ваших коллег, например, вот у Андрея Егорша, умного и горячо любимого, который ежедневно тоже делает программу «Пресс-экспресс», находится время. А у вас вроде как раз в неделю часовая мощная программа.
7: В тупик меня ставить этим вопросом про рауты.
0: Хорошо, то есть пошлите факс, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, чтобы не пускали господина Затевакина ни на какие вечеринки модные.
8: У меня другой вопрос, на самом деле. Дело не в раутах. Дело в том, что я вот иногда по роду своей службы читаю газеты. Эти газеты нам нужны, чтобы делать массажи.
0: Они к нам приходят. Там же в них есть ртуть, безусловно.
8: Ртуть, конечно, мы натираем наших клиентов ртутью. Нормально, чтобы они вес сгоняли там, и так далее. Вот я читаю очень часто газеты.
7: Вот перед выставками обычно клиентов
8: натирают. Да-да-да, это как, да, это как собак, кошек. Все правильно. Так мы так с людьми поступаем. Это нормально, согласитесь, нормально.
7: А вы про людей, я просто вырубился, я извиняюсь.
0: А помнится, еще раньше женщины красили себе специально волосы алюминиевыми расческами, чтобы волосы чернели. Помните, было такое?
8: Это понятно, но я на самом деле не про газеты.
0: Пословица есть замечательная. Если баба из бани вышла, а на пятке у ней кленовый лист, то родит она пятерню и так далее. Но это я что-то тоже не о том.
8: Так вот эти газеты, которые приходят нам, чтобы мы нормально работали, и людей как бы не расчесывали, массажировали после этого. Я ни разу в течение года, пока Иван ведет программу, я не ошибаюсь, да? Год или год с небольшим. Я ни разу не видела ни одного интервью.
7: В данном формате год, а вообще-то 5 лет уже.
8: Да?
7: Да.
8: Не знаю, ни разу с Иваном, не то, что он на раутах вообще не засвечивается, просто нет даже ни одного интервью. И мне просто непонятно, как человек мог сохранить себя тогда, и вообще, как человек появился на телевидении. Потому что известно, что у нас на телевидении работают родственники, друзья, дочки, мужья и так далее. Так туда не попасть. Вы же знаете,
7: это точно,
8: Саша.
7: Это точно. Я тоже по блату попал.
8: И вдруг, хорошо, Иван кандидат биологических наук, это понятно, но много кандидатов биологических наук, донор Педро и так далее.
0: Вы не горячитесь, вы ближе к теме.
8: Ближе к теме.
0: О чем речь-то?
8: Так я и хотела спросить, как Иван попал на телевидение?
0: Он же сказал только что по блату.
8: Так нет, хотелось бы по расширению.
7: Дело в том, что я с детства дружу с таким человеком по фамилии Саша Гуревич. И в свое время...
8: И мы с ним тоже работали.
0: Безусловно,
8: настолько одному.
0: Безусловно, да. Очень веселый человек.
7: Веселый человек и, скажем, благодаря его продюсерскому видению, мы часто встречались, разговаривали, я ему рассказывал разные байки про животных, экспедиции, в которых я там был и так далее. Он спросил как-то раз, а не хочешь ли ты попробовать себя на телевидении? Я сказал, что давай попробуем.
8: А страшно было первый раз?
7: Было страшно не сама работа, потому что я уже к тому времени на самом деле уже работал на телевидении, и я вел на 6-м канале, была такая передача, в качестве консультанта про собак. Я там рассказывал «Домашний ковчег», если я не ошибаюсь, она называлась. И мы, значит, там я рассказывал про собачек, но это все было достаточно серьезно. Поэтому телевидение меня не страшило как таковое, как вот взгляд в экран какой-то. Вот люди сейчас пугаются, в камеру смотрят и пугаются. Мне это было не страшно. А вот делать передачу профессионально было страшно, потому что ответственность была большая. Но мы с Сашей сели, он нарисовал там разные блоки туда-сюда, как все это делается. Ну и все, дальше поехало.
0: Нужно ведь очень серьезно в данном случае и сильно любить вот те предметы, о которых вы рассказываете. К примеру, вот ваши...
7: Тараканов.
0: Да, да, да, безусловно. Это что же?
7: Лягушек, бабочек.
0: Да, а почему вот с таким сарказмом сказали тараканов? Я, например, наблюдаю за их повадками, нахожу их весьма замечательно. Вот некоторые не любят ворон, обычных городских ворон. Я считаю, что это замечательно.
7: Главное, правильно, любить объект своего исследования, я с вами согласен. Вот я всегда зоологам беспозвоночных задавал такие вопросы. Ребята, вот объясните мне романтику вашей

0: производство, вот это все не очень мне нравится.
1: Мне пора уходить, что ли?
0: Нет, нет, что вы пока посидите. Я вот о чем хотел спросить. Совершенно недавно, вот, по-моему, в воскресенье, вот на дысь, да, как это говорится, у вас в эфире вот был человек, который принес, скажем, живого крокодила. Вы как-то так очень насторожно, это был живой очень момент в передаче, спросили так, а скажите, а куда он, дескать, смотрит? В вашем взгляде чувствовалась тревога, и как-то вы потом так отодвинулись на кресле.
1: Не, на самом деле нет. На самом деле тревога была по другому поводу. Вернее, не тревога, а работа мысли. Дело в том, что у него... Ну, вот представьте себе, что у вас глаза смотрят не на меня, расположены не в плоскости, да, а вот там уже, примерно там же, где ваши уши.
0: Ну, как у птицы.
1: Да, вот меня всегда волновал вопрос, как же, собственно говоря, фокусируется у них картинка. Вот, и мы с Заулгом Кузнецовым, которого вы совершенно несправедливо, на которого вы несправедливо наехали, замечательный человек, вот, и вообще хороший, и все остальное, и ученый настоящий, кстати сказать, вот, в отличие от многих ученых, каковы себя именуют учеными, но дело не в этом. Вот, и поэтому я долго соображал, вот, как этот вопрос построить, куда он смотрит, как, стоит ли рассуждать, но поскольку я так понял, что мы уйдем далеко довольно в этих рассуждениях, я вот... Вот эта вот работа мысли титаническая, она отразилась на моем лице, и вы это приняли за напряжение. В принципе, дело в том, что я... Крокодил-то небольшой, сильно он покусать, конечно, не может, но просто вся картинка, конструкция, декорация и вообще вся запись в этот момент будет сорвана. Поэтому мы стараемся обезопасить себя от каких бы то ни было эксцессов в эфире. Но в том случае крокодил был абсолютно безопасен, потому что его держал...
0: Ну, он достаточно крепко.
1: Его, да, он держал его достаточно крепко. К сожалению, не вошли в окончательную редакцию. Вот моменты титанической борьбы с этим крокодилом мы вот там вдвоем запихивали в мешок.
0: Это когда уже назад отправляли.
1: Да, когда назад и доставали там его вообще втроем.
0: Вот в чем прелесть прямого эфира? Вы знаете, я помню, как-то в какой-то детской программе, тоже связанной с животными, привели голубей, которые должны были вот умилять, дескать, детей, их мам и бабушек.
1: Да, я понимаю.
0: И они стали прям активно размножаться на столе.
1: Размножаться, их, ладно,
0: помните,
1: я думал.
0: Это, ну, это тоже они все делали. Вот, но, тем не менее, не было ли у вас идеи вот такие, ну, уподобиться, так скажем, Джеки Чану и какие-то рабочие моменты затем сдать на кассете? Ведь он кого только не приносит. Вот только птиц не приносит, об этом отдельный разговор. Неужто ни у кого в Москве не водится тукан, экзотическое животное? Я думаю, что многим было бы интересно.
2: Так это же не прямой эфир, насколько я понимаю, как телевизионный работник массажа.
0: Да.
1: Дело в том, что вот обычно самые классные моменты... Вот, например, был момент, когда я работал у Гуревича в передаче «Доброе утро», к сожалению, безвременно почивший передачи. Но, в общем, ту же самую рубрику делали с домашними животными, и там был удав, который меня укусил. Укусил он меня в подбородок, но это было не самое страшное. Было самое страшное то, что он меня с ног до головы обгадил всего. И вот этот самый замечательный момент, который происходил. В тот момент, когда удав меня укусил, все операторы в рассыпную брызнули в разные стороны. Или вот случай хрестоматийный. Вот вы насчет интервью говорили, а, по-моему, о нем раз, наверное, несколько в газетах писали, как наш режиссер Маршев, Андрей, мой верный соратник, боролся с медведем. Вот. И в той ситуации то же самое, оператор выскочил из пространства, огороженного трехметровым забором и железными воротами, закрытыми. Вот. Вот он стоял, а его уже нету. И это, к сожалению, никак вот это вот дело не отразилось. Но там еще много было смешных моментов, на самом деле, до того.
0: А вот я узнаю кое-что новенькое. Вот тут вот заходил только что человек, назвался Карлсон.
1: Да.
0: Карлосон. Да, вот он спросил Иван, просил его передать, чтобы он передал. Иван, не обиделась ли та женщина, которая принесла вам на передачу кота, вы, пощупав его шерсть, спросили у нее, не из этого ли меха шьют каракулевые шубы? Я, честно говоря, не помню такого момента, хотя некоторые ваши, вот, ну, скажем так, высказывания, они, ну...
1: Вы знаете, я никого не стремлюсь обидеть в нашей передаче. Насчет каракулевой шубы, ну, вряд ли я спросил ее так в лоб, что вот, дескать, вот из ваших кошек шьют шубы, понимаешь?
0: Ну, вы, наверное, в обход как-нибудь, дескать, да, вот, ну... так вот...

0: Ну, дабы как комплимент.
1: А потом, вот, уважаемый слушатель, дело в том, что иногда гость, который приходит, он настолько увлечен как бы тезисами, которые у него заранее написаны в голове, то, что он должен сказать, что он никак не может раскрепоститься. Поэтому такая как бы шутка, она... человека расслабляет. Она,
0: кстати, заметно, вот, извините, что я вас перебил, заметно, что с некоторыми вот людьми, приносящими вот, животных, вам очень тяжело, и вы как-то вот в одиночку, если это представляете, вот они у вас там в эфире, ну, минут 10, да, там, это максимум даже, бывает меньше, а вот ко мне иногда, ну, вот, на всю ночь приходит человек, вот сидит и молчит, я у него спрашиваю, ну, ты расскажи что-нибудь, он не бельмес вообще.
1: Я думаю, что он вот зато показывает, понимаете?
0: Безусловно. Вот, и мы транслируем, распространяем видео, все сегодня тоже на видео будет издаваться. Кстати, вот о видеоматериале. Меня немножко тревожит, как все-таки патриота, да, эта тема достаточно серьезная. Вы используете вот как материал, как видеоряд все-таки иностранный сериал, по-моему, японский, да, если я не ошибаюсь. Вот,
1: ну, животных. Англо-японский, так скажем.
0: Да, который, ну, действительно очень мощно отснят. А вот закончится он. И что же тогда делать? Неужели мы потеряем любимую на сегодняшний момент всеми программу о животных?
1: Ну, я надеюсь, что нас слышит генеральный продюсер российского телевидения Александр Акопов, который как бы этот сериал достает и вот, и достает вообще сериалы нам, и вообще был как бы одним из идеологов вот такого вот формата передачи, и я надеюсь, что он примет надлежащие меры, когда этот сериал закончится, и у нас будет другой, я надеюсь.
0: А не проводили ли вот какой-то свой внутренний такой служебный маркетинг на тему того, реально ли сейчас вот собственными силами такой же сериал сделать вот с советским режиссером? Ну, ведь раньше, как Дроздов, он же опирался и на вот...
2: Да, у нас был Сгуриди, на самом деле.
1: Да, если найдется... Ну, да, да. Во-первых, для этого, кроме, конечно, людей класса Сгуриди, для этого нужен еще человек класса Сороса, Рокфеллера, Дюпона там и так далее. Вот. Потому что это, на самом деле, эти сериалы — это сложнейшая штука. Это дорогостоящее такое мероприятие. Я вас уверяю, что это снимается очень кропотливо, тяжело, и период подготовки. Я думаю, что... Ну, я примерно представляю, как они снимают, и всего рассказывать вам не буду. Вот, но... Очень тщательная подготовка идет к этому сериалу. Очень много денег затрачивается, много экспедиций, много камер, много специальной техники используется. Поэтому просто у нас это в финансы все упрется.
0: А вот. Есть ли у вас вот какая-то обратная связь с вашей аудиторией? Вообще существует или
1: да,
0: нет?
1: Да, нам пишут письма.
0: В основном, наверное, предлагают себя в гости со своими животными. Да,
2: сумасшедшие, на телевидении
0: безусловно.
2: Только сумасшедшие. Я, опять же, как работник массажа телевизионного, я знаю, что я на телевидении только сумасшедшие.
1: Да, у вас свой взгляд как бы на это? Это вот вопрос, я так дорзовентральный, как я сказал. Вот. Ну, я думаю, что на самом деле, да нет, конечно же, разные люди пишут, и очень, так сказать, интересующиеся, и какие-то там советы нам дают. Мы, конечно же, их учитываем и так далее. Там, и благодарны тем людям, которые нам пишут. Мы к этому серьезно относимся, я сейчас не шучу.
0: Понятно. А вот следующий момент. Вот все сюжеты, которые у вас проходят, то есть сериал этот очень обширный, он, можно сказать, вообще обо всем, начиная там от моллюсков и кончая вот бизоном, к примеру, да? Вот такое ваше ровное все-таки отношение. Это я немножечко назад ухожу к началу нашего разговора, как-то эту тему не раскрыли. Ваше ровное отношение ко всем вот этим явлением. Это есть высший профессионализм, на ваш взгляд? Или вы так действительно вот любите всю природу, начиная там от этой вот змеи, кончая бизоном? Вы же ко всем относитесь очень ровно. Вот там ни теплоты в голос не прибавите. То есть нельзя сказать, что вот господин Задевахин любит птиц, к примеру, потому что в этот момент глаза его теплеют. Вы вот одинаково всегда.
1: Даже не знаю, что и ответить. Вот, ну давайте мы тайну какую-то сохраним.
2: Но кого вы больше всего любите, скажите?
1: Больше всего я люблю собак, обезьян и дельфинов.
2: А кошек не любите?
1: И кошек я люблю тоже.
2: Жалко.
1: Тоже
2: птиц?
1: Больше всего.
2: Жалко.
1: Птиц, я птицами люблю любоваться.
0: О, птицы, это есть цвета.
2: А я открою вам секрет, Саша больше всего любит птиц. Он у нас, да, вообще орнитолог. Второе образование у него орнитологическое.
0: Совершенно верно. Еще, что меня тревожит, это такой, ну как тревожит с хорошей точки зрения. Как-то я неправильно высказался. Но, в общем, смысл в том, знаете, когда вот сидишь, что-то смотришь, да, и чувствуешь, что что-то не то. Что не то, ты никак не можешь понять. Потом я сформулировал, после почти что года регулярного, будущего вашим зрителям, я понял, что у вас нет рекламы мерзотной, которая перебивает вот все это. То есть...
1: Не, у нас реклама есть. Она перед гостем в студии у нас обычно идет, да? Реклама, да.
0: О, как.
1: Да.
2: Вы, Саша, не врубайтесь в телевизионное, ну, извините, производство.
0: Извините, извините, Маргарита.
1: Ну, как? Ну, реклама, она вообще не от нас зависит. Вы понимаете, что это как бы реклама, это она идет там через рекламные кампании, там, телевидение, каналы. Они сами ставят там куда-то чего-то, какую-то рекламу. А без рекламы, ну, понятно, что мы ее не любим. Реклама. Но без нее жить-то невозможно, потому что это единственный источник доходов телевидения. Это надо понимать. Вот. Это я опять серьезно говорю. Да?
0: Вы знаете, вот сейчас, будучи прибывая сюда, вот на свое рабочее место, значит, подъезжая, я увидел, как вот по Новому Арбату, это, кстати, второй раз, в прошлом году я это видел, тут ходят три конька, на них вот катают людей, они цокают подковами. Вот. И вот только что, вот прям при мне, чей-то вот там Jeep Explorer, прям лошадь пнула, выбила все фары ему там ногой. Вот.
1: Вы меня обрадовали чрезвычайно.
0: Да, я так, ну, думаю, что же за хозяин, так обидно, отогнал лошадь, говорю, кыш-кыш. Но тем не менее, вот такое использование чисто сельскохозяйственных животных в городских условиях, там, вот вас как все-таки биолога, как гуманиста с большой буквы, понимаете ли, не тревожит?
1: Нет, не тревожит.
0: Меня, в принципе, тоже. И что это я спросил? Но, тем не менее, вот не собираетесь ли вы в вашей программе делать какие-то конкурсы, викторины? Мы вот, например, постоянно в нашей проводим там, дарим шишки металлические, ну, имеется в виду, вот, как еловые настоящие, вот, ну, как призы дарим, сами вытачиваем и дарим еще. Вот. Или вы все-таки вот оставите такой консервативный, очень мягкий стиль?
1: Ну, я думаю, что пока нам особо менять ничего не надо в передаче. Вот. Совершенствовать ее надо. А вот так вот, как стилистически, я думаю, что не надо.
2: А вот можно мне, как телевизионному работнику, несколько так, с такой стороны, ну, чисто такой телесной, да? Поскольку, ну, массажем я занимаюсь, задать такой вопрос. Как-то это очень странно. Например, вот Константин Эрнст, он тоже кандидат биологических наук. И папа у него тоже кандидат. Почему как-то запланили экран какие-то кандидаты именно биологических наук?
1: Ну... У него папа академик, вообще-то.
2: Ну, хорошо. Но все равно биологических наук.
1: Ну, наверное, да. Почему биологи?
2: Да.
1: А вы еще забыли такого замечательного, ну, кроме Дроздова, да, есть замечательный биолог.
2: Мы его зовем просто Дроздилло. Ну, так его все зовут.
0: Не знаю. Вот она, кстати, я, да не обидится на меня Иванна, считаю, что вот программа Дроздова вот, в мире животных, она тоже очень замечательная.
2: Вот, кстати, хотя вот, я хотела спросить по поводу спора, да, Саш? Мы хотели тоже узнать.
0: Да, дело в том, что мы заметили следующее, что вы, ученые, очень не любите друг друга, и порой у вас доходит даже до драк. Вот у нас очень много ученых мужей приходит в программу, бывало, тут даже вцепится в свои бороденки, и давай там спорить на тему Густава Малера или Чехова, там, чертежами друг друга пинать. Вот мы, например, люди-музыканты. Я вот играю музыку. Мы объединяемся, делаем совместные проекты. А у вас же должна быть все-таки жесткая конкуренция с господином Дроздовым. У него, конечно, фора. Время он, опытен, он привлекался.
2: Особенно по поводу названия.
0: Да, да. Вот как вы уживаетесь?
1: Мы уживаемся прекрасно. Дело в том, что Николай Николаевич Дроздов был моим руководителем, когда я писал диплом на географическом факультете университета. И с тех пор мы уживаемся прекрасно. Мы еще и раньше уживались хорошо в экспедициях, где он нас учил определять птичек по голосам. Вот, и так далее. Рассказывал массу замечательных историй. И любого моего однокурсника разбуди, он сразу воспроизведет некоторые из баек Николая Николаевича. И так что нам с ним делить нечего. Я его безмерно уважаю. И самое главное, что мы выступаем все-таки немножко, мне кажется, в разных амплуа, несмотря на то, что делаем передачу о животных. И он, и я.
0: Есть еще третья программа о животных, которая, ну, меня лично сразу заставляет делать кнопочный пощелк в другую сторону, в реверсивном направлении. Ее ведет эстонский мальчик. Называется она «Эти странные или смешные животные».
1: Уже не эстонский мальчик, там уже...
2: Да, там уже Макс Леонидов.
1: Да, и мы там снимались с Гуревичем, кстати сказать, играли в эту передачу.
0: Ну, а здесь, да, в данном случае, по-моему, если вы вот в своей программе все-таки искренне хотите донести до людей вот какую-то информацию о том или ином животном, о том или ином экзотическом, не побоюсь этого слова, галки, у вас это хорошо получается, это опять не комплимент, а я вообще не смотрю диапроектор, если смотрю, то без звука. Исключение, как я уже сказал, выше составляет ваша программа и еще парочка, называть я их не буду. В одной главный актер, это «Дорожный патруль». Что вы хотите, Маргарита, и все?
2: А я знаю про вашу программу еще одну любимую, как потому вы? Что вы там выступаете композитором.
0: А, ну это я смотрю без звука. Да. Так вот, в данном случае, когда мы говорим вот об эстонском мальчике, то ведь это использование животных в корыстных целях. Также, например, когда присылают всяческие материалы вот в этот сам одному режиссерам, вот, ну, другие вот эти все, да, то есть, заметьте, самые беспроигрышные сюжеты это с грудничками и с животными. То есть,
1: действительно, так, да.
0: Вот как вы вообще считаете, не стоит ли как-то вот, кроме спецпрограмм, запретить использование данных образов, я имею в виду грудников и животных?
1: Я думаю, надо в Думу писать просто.
0: А мы пишем постоянно. Кстати, а вот вы последний раз о чем писали туда?
1: В Думу?
0: Да.
1: Ну, я, например, стихи писал... свои послал.
0: Да? Да. А я вот писал, знаете, меня вот дико взбесили вот цвет вот этих люков, которые прикрывают дороги, коричневые. Я предложил, чтобы
2: черные,
0: их отдали под график.
2: Черные.
0: Нет, нет, сделать белый. Вот, чтобы их перекрасили. Но, как ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым по телефону 203-19-22 дозвониться в прямой эфир, если у вас получится, если у нас будет настроение, и спросить о чем-нибудь Ивана Затевахина, который ведет программу «Диалоги о животных». Ну, а я вот, в свою очередь, хотел еще затронуть тему, чтобы уж сразу так... Вот люди, которые приносят вам животных, вот гости вашей программы, вы сами как-то их отбираете, звоните им, либо вот они так предлагают себя. Или вот это штат какой-то, или это один и тот же переодетый человек.
1: Ну, такая дежурная телевизионная шутка была бы только за бабки.
0: Вот. Да, конечно, да.
1: Но на самом деле у нас есть специальный человек, который этим занимается. Он вообще всем у нас занимается. Это режиссер наш Андрей Марышев. Вот он как бы откуда-то находит вот самых разных людей. И часто ко мне мои друзья-собаководы приходят. Друзья.
2: А скажите, пожалуйста,
1: но не всегда.
2: Иван, а вот перед эфиром вы их массажируете?
1: Ну, у нас нету штатной единицы такой. Вы услуги свои предлагаете?
2: Да, конечно. Да. Да, как говорит Саша. Да, конечно.
1: Ну, вы знаете, сейчас пока у нас как бы с финансированием не очень все просто, но я возьму на заметку.
2: Спасибо.
0: Вы знаете...
1: Животных, я так понимаю, чтобы...
2: Да? Да я и людей, и животных. А чем они отличаются? Ничем.
0: Иван, тут снова заходил Карл, шепнул мне. Я тут подтвержу. Это я слышал сам и вспомнил, честно, это было. Он попросил Карлс быть у вас все-таки до конца откровенным. Вспомнить того мужчину с бородой, у которого собачий питомник про МГУ.
1: Да-да-да.
0: После того, как он к вам привел своего пса, вы в награду выложили ему...
1: Искал Тарел Варламович, кушайте на здоровье.
0: Да, да, я сказали, понятно. Кушайте, назвав имя и отчество. Не помню его имени, как он на это отреагировал.
1: Ну, мы с Тарел Варламовичем, слава богу, давно знакомы. Он на это отреагировал сугубо положительно и понял меня.
0: А вот что касается...
1: Это
0: собак.
1: Была шутка.
0: Ну, понятно, да. Что касается...
1: Шутка, понимаете?
0: Да, да. Вот, кстати, ваше отношение, когда человек как-то отождествляет себя с животным со своим или с грудничком. Чаще это у молодых мам, у которых уже токсикоз полнейший. Вот они говорят «мы». То есть, к примеру, я тут иду по коридору, выходит у нас одна молодая мама и говорит: «Вы знаете, Саша, мы только что так хорошо покакали». Я такой на измену. Я думаю, да что ж такое? Потом выяснил, что это она имела грудничка, а также с собакой.
1: У вас собак есть у самого?
0: К счастью, нет. Вы знаете, я...
1: Я понимаю, Саш, да. Дело в том, что вот это еще не самое среди собаководов как бы удивительный случай, который вы рассказали. Дело в том, что ну, вы, наверное, не сталкивались просто, но я вот одно время гулял с своей собакой, давно, лет 12 назад, и в такой компании, где не только обсуждалось, как покакали, но цвет сравнительно со вчерашним, и что привело, собственно говоря, к такой форме, цвету и даже иногда запаху. Вот это обсуждалось на полном серьезе все, так что собачники — это люди особые, и за это их нельзя, мне кажется, корить.
2: А вот... В отличие от мамочек.
1: А мы не очень с вами разговаривались вообще?
0: Нет, ну совершенно, сейчас мы послушаем еще звонки, а вот что касается рыб, ведь никто же не говорит про рыб мы, это такие же любимые существа, или про цветы, там мы с цветами, вот почему-то именно собак, кошек, а то есть теплокровных, с птицами тоже никогда так не общаются. Вот,
1: как, ну, и... с птицами общаются.
0: Ну, не говорят, ну, тоже, видал, мы не говорим. Есть такое, да, мы, да, дескать. Да. Кстати, недавно я вот в газете «Из рук в руки», моя любимая чтиво, я только читаю сейчас за газету «Из рук в руки», там сам дописываю рукой объявления свои на свободных местах, читая с утра, удивляюсь, ух ты, и мое напечатали. Ну, как-то надо жить, как-то вот в обществе быть. Вычитал такое объявление: продается ворон ручной говорящий.
1: Ну, ручной работы.
0: Ну, нет, прям живой. Ну, и безусловно, ручной работы. Вот меня как-то это покоробило. Как же можно продавать друга ручного? И сможет ли ворон этот, если, например, я его приобрету, полюбить меня? Ну, в смысле, вы понимаете.
1: Глаз не выклеит, я, ну.
0: Да, то есть ему по барабану, кто за ним ухаживает.
1: Нет, я думаю, что нет.
0: То есть эмоционально он все-таки будет чувствовать перемены.
1: Конечно.
0: Вот как вы посоветуете, вот стоит ли туда позвонить и выкупить ему его? Может быть, все-таки там уже совсем ему грустно.
1: Ворону-то?
0: Да.
1: Ну, решайте это сами, Саш. Это я не... Это дело совести каждого.
0: Правильно, советы давать, битым быть. Ну, послушаем. Телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и массажистка ТВ-центра, главная массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Это Монмаранси?
0: Ну, да, безусловно, да.
3: Ой, как я рад, что дозвонился.
0: Вы уже... только не волнуйтесь, потому что, по-моему, вы очень волнуетесь. Может, вы успокоитесь и потом перезвоните?
3: Да нет, на самом деле-то я спокоен.
0: Да нет, мне кажется, вы очень как-то волнуетесь.
3: Это вам только кажется.
0: Да, ну давайте не будем спорить. Задавайте ваш вопрос.
3: Вопрос мой адресован Ивану Затевахину.
1: Слушаю.
3: Скажите, будьте пожалуйста, здоровы. Иван, когда вы делали репортаж о пауках-птицеядах где-то там в Южной Америке, видимо, вот, вы встречались с индейцами Пиароя, да?
1: Вы мне льстите, да, слушай.
3: Пробовали вы галлюциногенный препарат, который они используют для общения с духами?
0: Ну, спасибо, спасибо. Да, насчет наркотиков вопрос прямо-таки.
1: Мы против. Дело в том, что, к моему глубокому сожалению, с индейцами Пироро общался другой человек, а не я.
2: То есть вас с Сенкевичем, видимо, перепутали?
1: Нет, там передача была про это, действительно, но общался безымянный англичанин или японец, который снимал эту серию «Сурвайвала», естественного отбора.
0: Вы вот сказали в самом начале нашей программы, что вы как-то тоже периодически ездите в какие-то экспедиции.
1: Ну, это было давно, да, когда я был ученым.
0: Но это студенческие были какие-то...
1: Нет,
0: что вот, где вы побывали, что вам вот самому удалось повидать? Что вы привезли оттуда?
1: Все, что вы знаете, Иван Игоревич, везде-то вы побывали.
0: Да.
1: Дело в том, ну, я работал длительное время в Институте океанологии. Просто у меня...
2: С Городницким?
1: С Городницким на одном этаже, да.
2: Какая
1: я
2: прелесть.
1: Не знаю, помнит ли он меня, потому что какая я тогда был просто...
2: Это бард такой Городницкий, да. Саша, как не стыдно.
0: Извините, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, я к сожалению...
2: Я его тоже массажировала.
0: Простите, Иван, вы тоже как-то любите вот песни под гитару?
1: Да, я люблю песни под гитару, но вот друзья мои сидеть рядом со мной в этот момент не любят.
0: Да. Ну что же, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Ивану Сативахину. И вот какое у вас промочество, ты не выговоришь, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло? Алло? Нет, вы как-то очень волнуетесь, по-моему. Или человек, знаете, как бывает, на пути к телефону жует что-то, и жадность такая, он типа думает, успею, пока вот подойду, да заглотну. Раз, а не рассчитал, жим челюстной, у него вот эта каша такая, и он вроде проглотить нельзя, и выплюнуть стыдно. И вот он ей бурчит, думает, сейчас вот подождут. Нет, времени у нас немного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Добрый вечер.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый. У вас как-то очень прискорбно слышно.
3: Да. Вот, и вот, добрый вечер. Рубинштейн там кто-то у вас.
0: Да, есть такой.
3: Или Шварцблат, что ли?
0: Ну, есть. Спрашивайте, в чем вы хотели узнать?
3: Вот. Меня зовут Есыл. Вот,
0: В общем, Есыл, я так хотел, видимо, спросить о том, как у вас вообще со связью, там, реально ли у вас как-то там, видимо, дозвониться вам на какие-то там ваши координаты. И вообще же, вроде как в телецентре масса отключенных сейчас телефонов. Вот, например, у массажистов отключили, я иногда так бывало захожу, у них отключили. Вот как вообще сейчас чувствуется ли в деле телепроизводства вот, программ последствия вот, моего большого спора? Я ж поспорил, что доведу за неделю доллар до 15, потом выше. Сейчас на понижение спорю. То есть я думаю, через недельку где-то до 15 я его понижу.
1: А у вас как сказывается?
0: Нет.
1: Ну, понятно. Ну, нас немножко сказался.
0: Сказался. Ну, да. Вы уж извините меня.
1: Да ничего.
0: Конечно,
1: бывает.
0: Немножко.
1: Бестактные вопросы, конечно, задаете. Да. На редкость просто.
0: Сыл спросил, я перевел.
1: Я понял.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
3: Это вас Карлос приветствует. И все-таки, Иван, хочу вернуться к тому коту. Вот этому худому на лицо.
1: А это не ваш кот был?
3: Нет, вот женщина передач. Спросили у нее, не агрессивен ли он. А она вам ответила, что он самый добрый. А вы переспросили, не из всех членов семьи он самый добрый. Вот, она так напугалась. Но, конечно, это очень замечательно. Я восхищен вами вообще. С удовольствием смотрю вашу передачу. И большое спасибо Александру, что он пригласил вас.
0: Да забудьте. Это знаете, как когда дарят что-то на день рождения, и человек прям чуть ли не со слезой в глазах, так типа, дарю, вот, ну, к примеру, вот, дарю вам, Иван, этот букет роз, там, и так далее. И вы тоже так принимаете его, у вас прям слезы на глазах. Вот так, спасибо, а он вам, да забудь. Ну, обычно так...
1: Ну, нормально.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот, Иван, вы ответили по поводу того, кто у вас, кто к вам приглашает гостей. А вот сюда, кто вас пригласил, радиостанции Александр? Потому что он давно действительно хотел вас пригласить и жаловался на то, что нет связи с вами. Вот как вы сейчас сюда оказались?
1: Меня нашли. Александр меня нашел.
0: Да.
1: С помощью, если не ошибаюсь, Маргариты Рубинштейн.
0: Безусловно.
2: Ну, потому что я делала просто массаж Ивану и давно его знала.
1: Меня, между прочим, жена слушает.
2: Ну, так массаж
0: вырежу кусочек.
1: Да, это надо порезать. Потом, после эфира порежем, дадим по-другому.
0: Скажите, Иван, вот вообще все-таки хотелось бы так немножко определиться. Ну, понятно, собаки там, да, вот там как любимое животное. Вот что касается более экзотических видов. Вот если бы вы, например, были безумно богатым человеком, вам бы там пришел бы
1: Давайте
0: человек...
1: Давайте помечтаем.
0: Да. И сказал бы, я вам...
1: Говорите, Саша, говорите.
0: Приятно, да. Я вам даю, дескать, кучу просто, там, мощную кучу денег американских. Вот. С тем условием, чтобы вы открыли зоопарк собственный, назвали бы его там, например, Уза Тивахина, да? Вот. Какое бы вы первое животное туда поселили? Вот. Как бы вы его устроили? Наверняка вы ездили где-то, видели. Какой зоопарк мира вам больше всего нравится? Я вот везде, где не бываю, посещаю зоопарки, даже в других городах нашей страны, потому что за границу меня, ну, вы знаете, все не выпускают. И после того случая я, к сожалению, не могу. И ничего, да. А вот что касается вас.
1: Ну, я думаю, что, наверное, я бы, может быть, сам бы там первый бы поселился, если бы было много денег. А вокруг уже, да, там вот жил. Ну, а дальше там мы бы посмотрели. А что касается зоопарков мира, то с этим в бытность мою океанологом происходили разные коллизии. Вот, и в результате некоторые стесненности в средствах или средствах. Значит, вот ограды разных зоопарков мира я видел, а внутрь попадать не доводилось, за исключением Сингапура и крокодиловой фермы тамошней, и зоопарк. Да, он производит колоссальное впечатление.
2: А мы вот с Александром, между прочим, даже были в зоопарке Катманду.
1: Бывали в Сингапуре, Александр?
2: И мы в Катманду были.
1: В Катманду бывали. Понятно. Ну, это нормально тоже.
0: Ну, в Катманду так меня пронесли мимо, вот прям практически.
1: Вы, наверное, на гору какой-то там несли рядом с Катманду.
0: Я нет? Нет. Нет, я просто ходил. Да, я с трудом помню эти моменты, понимаете.
1: Понятно. Ну, это нормально. Это от привыкания к высоте, адаптации нужна.
0: А там не высоко, там наоборот, в низине душно.
2: Там
0: очень
2: просто
0: дома.
2: Очень...
0: Нет. Это совершенно не подумайте о том, что показывает Маргарита Евсеевна. Скажите, пожалуйста, вот масса людей все-таки приходит, хочет узнать о вашем детстве-то босоногом. То есть, как вы в школе, вот каким в школе был Иван Затевахин? Наверное, в общем, дрался много.
1: Сейчас, да.
0: Кнопки хорошо, учительницам, наверное, подкладывал.
1: Хорошо, что ребенок, дети спят. Вот, могу рассказать все. Учился средне, да, вел
2: а
1: себя
2: плохо. А как же кандидатом-то?
1: Кандидатом, ну, когда интересно стал учиться, это всегда со всеми происходит, и стал кандидатом, вот.
0: А скажите, вот вопрос несколько
1: кнопки,
0: такой.
1: Да, кнопки любил подложить.
0: Я тоже, я даже коллегам тут иногда подкладывал.
1: Здорово.
0: Бывало, что подложишь и смотришь из угла, из этой двери. А они-то знают, что уже я подсматриваю?
1: А мелом? Стул мазали?
0: Мы делали такой, знаете, йодит азота. Это когда то ли в йод добавлялась азотная кислота, то ли наоборот, появлялись кристаллики такие, которые, будучи высушенными, взрывались при прикосновении малейшем к ним.
1: Да, это вот мы этим... Но это уже в более зрелом возрасте. Да. Я так с курением боролся в Институте океанологии. Вот там с одним замечательным человеком, инженером Малышевым, вот так вот друг к другу. Он меня подрывал, я ему сыпал разные химические препараты в пепельницу, в результате у него там...
2: Пальцы оторвались. Столб...
1: Нет, пальцы нормально. Так как на здоровье.
0: Вот скажите...
1: Мы с ним
0: вот,
1: много веселого.
0: Вот у вас так вот там вот написано, там, зоолог Кузнецов.
1: Да, кандидат биологических наук.
0: Да, добавлять. То есть, вот, а почему? То есть, это какая-то ирония, то есть, ну, к примеру, я вот пролистываю свою любимую газету «Из рук в руки», просто смеялся, там, инженер Давидов, ну, тебе сказать, кого спросить. Вот такой возврат куда-то вот к...
1: Ну, у нас вообще это давняя история, ну, конечно, элемент иронии. У нас был такой биоакустик Баранов, когда мы работали в Институте океанологии. Он при определенных обстоятельствах, когда его забрали в отделение милиции, значит, в городе Архангельске, если я не ошибаюсь, на вопрос, кто ты, мужик, он ответил гордо: биоакустик Баранов. Вот с тех пор это, значит, повелось. Зоолог Кузнецов и так далее.
0: Вопрос немножечко не в тему, не в кассу, но тем не менее. Как вы думаете, почему...
1: Хотя вот... такой специальности нет. Я понял, что моя шутка повисла в воздухе, смысл этого ответа. Я понял. Такой специальности нет на свете. Биоакустик. Но...
0: Биоакустик. Почему же? К нам приходил. Или он был самозванцем?
1: Понятно.
0: Ну, он, знаете...
1: Но дело в том, что это такой раздел биологии. Есть один из там людей, вот, занимается изучением акустических сигналов животных. Вот. Это называется наука биоакустика. Вот. Но таких биоакустиков специальных их нету.
0: Нет, есть люди, которые занимаются простуком тушек животных. Вот, вот так вот пальпация.
1: Да.
0: Вот.
1: Перкуссия.
0: Шутка, да, перкуссия. Вот да. Их называют шутка.
1: Это патологоанатомы, наверное.
0: Нет, они по живым стучат.
2: Перкуссионисты.
1: Вы уже говорите, по тушкам.
0: По тушкам. А тушки, это тушка, это же как это, телесный болван.
1: Живые тушки?
0: Я живые. Я, например, считаю, что и мы с вами обладатели трех лет. Прекрасных такой, да. Тушек. Потому что ведь тушка — это что? Это скафандр, вы согласны? А управляет им жижка мозговая специальная, которую можно, в общем-то, взять и переместить в любую другую тушку, что и делается перманентно матерью природой. И там ежи, и си энергия.
1: Ну, я привыкну постепенно. Так да. Сразу... Много информации.
0: Как вы думаете, вот женщина-врач, женщина-секретарь.
1: Это Лена Малышева, вы имеете в виду? программа здоровья. Женщина.
0: Да, пусть Лена, да. Женщина-историк, женщина-ученый и женщина-певица.
2: Я бы попросила.
0: Почему не певец? Вот.
1: Не понял.
0: Ну вот, женщина-певица, вдруг неожиданно. Вот непонятно, почему везде они как-то берут себе такой мужской приоритет в профессии, а как певица, так вот певица. Почему-то женщина не певец. Ну, например, спросят у этой, у Маруси Черненковой.
1: А вы попробуйте в женском роде врач.
0: Врачиха.
1: Врачиха.
0: Врачиха. Певица. Ну,
1: вы, наверное,
0: секретарша.
1: Вы, наверное, здоровый продавщица. Человек абсолютно, если вы можете сказать женщину-врачиха.
0: Могу. Позволить да, я себе. Могу все что угодно сказать. Кстати, кто придумывал? Вот вы знаете того человека, который придумывал правила вот разговорные какие-то, их устанавливал? По-моему, это делал кто-то, кому
1: Тушкин.
0: Был...
1: Нет.
2: Тушкин, кстати, Александр Тушкин.
0: Тушкин. Ладно, давайте послушаем телефонные звоночки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. А,
4: здрасте, Александр.
0: Здравствуйте. А, вот вы правильно сейчас сказали. Гости. Здрасте.
4: Вот не здрасте, уважаемые здрасте. Гости. Я рад, что звонился.
1: Здрасте.
4: А, я хотел задать вопрос такой. А как вы относитесь к естественному отбору у людей?
1: Положительно.
4: Спасибо.
0: Пожалуйста, да... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос, гость. Вот вопросы. Вот скажите, пожалуйста, сейчас в некоторых средствах информации прошло сообщение, что к нам завезли мадагаскарского шипящего таракана. И вот что будет, если вот эти шипящие тараканы с нашими, так сказать, как вот популяция создадут они? И второй вопрос. Можно ли животных делить по национальному признаку? Вот в американских фильмах кошку там зовут Кири-Кири и так далее.
0: Угу.
6: Спасибо.
0: Спасибо. Кстати,
1: я против деления животных по национальному признаку. Нет, я интернационалист.
0: Немцы-то они, вот как они, к примеру, там петуха, вот им кажется, ну они же немцы, вообще пиво пьют с баварскими сосисками. У них совсем другой менталитет. Они же каски с рогами носили. Тут пришли в Россию закабалить ее, а попали в результате и на деньги, и на Польшу, и на все. Да, ну, кстати, понимаешь, беда же.
1: Конечно.
0: Вот, они, например, а все из-за чего? Потому что они воспринимают крик обычного петуха не как вот русский кукареку, они кикирики его вот так воспринимают.
1: Понятно.
0: То есть, это все-таки... Поэтому в данном случае мы можем, например, говорить
1: особенно
0: птица немецкая.
1: Особенно с утра,
0: да. Птица немецкая или птица русская, там, или английская птица. Но национальность как-то, мне кажется, присутствует.
1: Национальный колорит у птицы?
0: Да, да, безусловно. Все-таки, мол, просто как-то люди об этом не задумываются, но вот а ведь в каждом государстве, на каждой территории своя промышленность, да, свои очистительные сооружения, значит, своя атмосфера.
1: Может, мы про тараканов?
0: Да, про тараканов это интересно, тоже мадагаскарский весь. Видимо, речь идет о поставке данного товара живого на птичий рынок.
1: Я думаю, что не знаю даже, чей брат журналист, но не наш, сделал как бы на этом деле публикацию изначально. То есть, как бы журналистам ведь нужен информационный повод. Вот он был, значит, что завезли тараканов. Дело в том, что эти тараканы — это стандартная кормовая база для разных змеюк, плазов, ужей. Для всевозможных других животных, в том числе млекопитающих, очень многих кормят. Это очень удобные такие животные. Значит, с нашими они скреститься не могут. Вот. Если вопрос, как бы я отвечаю, если вопрос был задан серьезно. Вот. Потому что любой любитель животных, который держит, он понимает, в чем, что такого не может быть никогда. Скрещивание с рыжими тараканами, нет, этих мадагаскарских.
0: А расширение мадагаскарской популяции неожиданно здесь.
1: Это милые, весьма симпатичные животные, очень ярко окрашенные, размером примерно в полуказательного пальца.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси сегодня автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук Иван Затевахин, и также руководитель массажного центра, который дислоцируется в Останкино, Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Ваши вопросы вы можете задавать нашим гостям по телефону 203-19-22. А пока вот что меня волнует, Иван, оскуднение флоры и фауны все-таки, на ваш взгляд, происходит, или вот мутанты растений, мутанты животные, мутанты птицы каким-то образом все-таки компенсируют исчезновение вот древних видов? не является ли в данном случае мутация, простите за каламбур, панацеей?
1: Это я думаю.
0: Да-да.
1: Ну, если серьезно, то, конечно, нет. Оскуднение происходит, животных становится меньше, растений тоже. Вот. Ну, что тут еще скажешь?
0: А вот не предлагал
1: тут
0: ли...
1: Тут шутить невозможно на эту тему.
0: Безусловно, безусловно. К тому же в такой серьезной
1: программе, как наш. С любовью не шутит, вы же знаете.
0: Да, да.
2: Иван, а вот скажите, пожалуйста, вот те самые защитники животных, окружающей среды и так далее, как зеленые...
1: От окружающей среды.
2: А вам не кажется, что это мафия на самом деле? Потому что зеленым кто-то может платить, а кто-то может не платить. Те, кто не платит зеленым, как раз для зеленых являются врагами, а те, кто платит...
0: Магарита, вы путаете. Мафии платят все. Не бывает такого, чтобы мафии не платили.
2: Ну, хорошо, коррумпированная организация, скажем так.
1: Зеленые? Я думаю, если кто из них слушает, он сейчас веселится сильно. Вы бы видели тех зеленых, и я думаю, что вопросы были бы у вас сняты.
2: А может, зелеными они называются, потому что, допустим, любят марихуану. Она тоже зеленая. Почему они зеленые-то?
1: Вы считаете, что это ориентация особая, да? Поэтому они зеленые.
2: Да.
1: Есть разного цвета люди. Вот. Да нет, но это... Как вам? Это борцы за идею в основном. И я среди зеленых непорядочных людей не встречал. И, ну, вообще-то они себя зелеными-то не считают. Они по-другому, по-всякому себя называют. Это разные и защитники природы.
0: Кстати, не существует альтернативы, что весьма грустно и
1: зеленым,
0: показательно.
1: Да?
0: И пока... Да, зеленым. Понятно. Это и показательно. А вот меня все-таки интересует, вы знаете, как любознательного молодого человека, юношу, я бы сказал, явление все-таки мутации вот среди животных, нас окружающих. Не было ли у вас вот такой идеи, и возможно ли такую идею воплотить в гостевом вашем часе? Вот,
1: мутанты?
0: Да, чтобы были животные мутанты.
1: Ну, все мы немножко мутанты. Дело в том, что мутации-то, они же происходят постоянно. Вы, как орнитолог по второй профессии, должны это знать.
0: Да.
1: Вот, в организме. Иначе не было бы изменчивости такого понять в биологии. Поэтому все мы мутанты на этом свете. Угу, на этой земле. Виноват.
0: Да, ну да. На этом свете, да. Да, совершенно, совершенно верно. Ну, я предлагаю 203-19-22, звонки в студию, ваши вопросы Ивану Затевахину, соответственно, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте.
1: Вы заметили, что вот чем дальше мы с вами разговариваем, тем глубже и философичнее становятся наши диалоги?
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, да.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Мне как студенту биологического факультета было бы интересно, знаете, проходил ли он практику на СБС, а какой случай оттуда он помнит, помнил он с тамошним хирургом Понютиным. Спасибо.
0: Спасибо. Что такое СБС?
2: Что такое СБС? Это СБС Агро, это банк такой.
1: Нет, во-первых, я заканчивал, с Понютиным я знаком, географический факультет я заканчивал, отделение, кафедру биогеографии, я зоогеограф вообще по специальности. Вот, на станции на ББС я не был, на Белом море я бывал многократно и помногу. Вот, как сказал Понютина, знаю.
0: Вот скажите, пожалуйста, волнуют ли вас какие-то, скажем так, политические события, происходящие вот в стране и за рубежом? Вот, к примеру, меня, например, постоянно зовут на какие-то сборища. Беспокоят меня из Бангладеша, тоже там приходят.
1: Главное не расчесывать уже. Нет, давно Василий Иванович нам оставил наказ такой.
0: Да, постоянно смазываю его и всем показываю.
1: Вообще, я считаю, что главное не расчесывать. Расчесывать. Вот когда смотришь телевизор,
0: ну, все-таки, вот на ваш взгляд, вот когда огромное количество людей, да, в массе своей, ну, физически здоровых, собираются и начинают как-то там заниматься либо пикетированием, либо размещением демонстрационных каких-то лозунгов, это является все-таки аномалией или нормальной реакцией человека на какую-то вот, на какое-то ущемление его прав? Удавалось ли вам самим принимать участие в забастовках, там, например, играть в «Анну Каренину». Ну, это все мы играли. Да. Не только же в «Индейцев», в «Анну Каренину», но Маргарита Евсеевна даже.
1: Да, это заметно по ней.
0: Да. Так, нельзя так со своей тушкой, Маргарита Евсеевна. Беречь надо тушку все-таки. Детство, детство, а вот оно, когда сказалось-то. А? Да. Как у вас с этим, с социумом, каковы ваши отношения?
1: С социумом, а у меня отношения асоциальные, я бы так сказал. Вот, людей не понимаю. Я думаю, что любой человек... Ну, ситуации разные, понимаете, по какому поводу? Вот когда демократы ходили и, значит, митинговали, вот, удивительные были сборища интеллигентных людей вместе, вот, которые что-то требовали, они хотели что-то изменить и так далее. Это все можно было понять, потому что это была в этом какая-то идея, вот, и от их действий действительно что-то изменилось. А люди, которые ходят и вот... бастуют, перекрывают рельсы. Ну, что они могут изменить? Ничего не могут изменить. Главное, что они могут в данной конкретной ситуации, в отличие от той, когда демократы, им деваться-то некуда было, собственно говоря, вот, кроме как выразить свое отношение к режиму протестом. А люди, которые сейчас ходят, они могут спокойно взять кирку в руки и зарабатывать не здесь, а в 3 километрах правее от этого места, где они, значит, бастуют. Вот. И, в общем-то, я думаю, что касается Москвы, то вообще, мне кажется, что человек труда, во всяком случае, работу себе здесь найдет. Поэтому я думаю, что бастовать дело такое себе дороже.
0: А вот вы наверняка знакомы с
1: учениями. Мы очень серьезные вещи какие-то начали обсуждать. Безусловно. Вообще, я не политик, в этом ничего не понимаю. Я сказал свое личное мнение.
0: Вот, оно нам
1: да,
0: как раз
1: да, и никого интересно. Не хотел задеть. Но мне кажется, что надо работать прежде всего хорошо. Когда будем работать, тогда все будут зарплаты получать хорошие. И вовремя.
0: А вы наверняка знакомы с трудами всеразличных философов.
1: Да, безусловно.
0: Например, вот Арнольд Шварценеггер. Да, брат его, да. Где, в общем-то, разрабатываются те или иные способы и схемы построения тоталитарного общества, империи, да. Вот. И многих вот тех самых демократов очень серьезно отпугивает данные вот философские измышления, данные тенденции. С другой стороны, все люди и сторонники тоталитарного режима, и противники его очень любят говорить, дескать, свободен там, как птица в полете, да, и всячески проявлять свою такую, ну, скажем так, не зависть, а какую-то симпатию к животным, которые, дескать, живут свободно, ни от чего не зависят, но в том же самом обычном львином прайде мы видим попросту галимый совершенно тоталитаризм мощнейший. Вот, вот видим самого главного их Гитлера, этого вот вождя-самца, который там и убивает, что видно из вашей же вот программы, грудничков там других, понимаете? То есть проясните немножко вот данный треугольник, вот тотализаторный, демократический и вот львиный прайд. Кто из них прав? Как быть-то?
1: Ну, наверное, я не очень как бы доходчиво объяснял зрителям о том, что нет там никакого тоталитаризма. Во-первых, львов в прайде как часто, не меньше 3. Просто один из них занят воспроизводством. Вот. А остальные как бы его сотоварищи, которые помогают этому...
2: Хозяйству.
1: Нет, не хозяйству. Они помогают ему продвинуть свою кандидатуру как бы в самые верхи. То есть они образуют коалицию, что поучительно. Вот. Значит, выдавливают старого и больного льва. Вот. Поедают его детей. И, соответственно, потом развлекаются с его львицами. Я так говорю, какая-то очень назидательная история, по-моему, да, получается со львами.
0: Нет, вот, очень,
1: да,
0: очень,
1: вот,
0: не очень.
1: Нет, да, просто да, вот, интересно... вот с ними так происходит. Но дело в том, что как бы там достаточно все мягко. Никого не диктатор, а что ему, собственно, диктовать и кому? Вот, если его собратья, значит, другие львы, самцы, да, продвинули во главе этой самой коалиции, вот, что он им, ничего нам диктовать не будет, у них уже все заранее сложено и распределено. Они как бы его заместители. Если он, не дай бог, сломает лапу, то они, значит, там его место тут же займут. Тут, скорее всего, воспроизводственная такая. Но есть масса теорий, которые это объясняют, там, и можно родственным отбором и так далее. Зачем интереснее-то, зачем это выгодно товарищам, группе товарищей, которые при этом самом льве попадают в прайд, начинают там царствовать.
0: Вот. То есть вот если, например, мы сейчас после вот, окончания нашей программы сядем, будем писать, естественно, письмо в Думу, да. Вот, то какую схему, снятую с животного мира, мы предложили бы думцам в плане, вот, так сказать, социального устройства нашего общества?
2: А я хотела просто спросить, Саша, вот мы как бы параллельно, видишь, с тобой, у каких животных животных на самом деле устройство, вот как бы, я не знаю, там прайда, клана и так далее, больше всего похоже на наше социальное устройство. Ну, это вот разговор, то есть, вернее, вопрос как бы с Сашиным тоже совмещается.
1: Меня передачу не закроют после этого эфира. Я не знаю, я могу много аналогий проводить.
0: Принести принесут.
1: Ну, это трудно сказать. Аналогии с каким обществом смотря? Вообще, конечно, вот я уже многократно шутил на эту тему. С приматами масса возможностей спекулировать, скажем, на бабуинах, у которых там, у павианах, и таких, и сяких, и гамадрилах, и чакмах. Там у них очень много всякого. Вот, и...
2: То есть, может быть, нашим политикам нужно что-то такое вот обучиться чуть-чуть биологии, чтобы все-таки на примере кого-то...
1: Чтобы критично к себе относиться.
2: Ну да, чтобы понять вообще, как все будет развиваться, раз они не понимают,
0: что дальше делать. Резкие перемены мировоззрения. Вот смотрю вот на вас, да, вы такой успокоенный, а к нам вот приходили вот политики, да, так они там, например, смотрят даже на свой же портрет. Вот у нас там галерея висит, и типа так, нет, этот некрасивый. Возьмут его, на следующий день принесут, другой повесят для красивее ракурс, там автограф покрасивее подправят, детишку свою подсадят. В глаза злые, такие злые. Вот отсутствие гуманитарного образования.
2: Так Иван до конца на вопрос-то не ответил.
0: Да, прошу прощения.
1: Еще раз вопрос конкретней.
2: На мой вы уже ответили. Ну, то есть вы мне сказали, что все-таки приматы больше всего похожи как бы на людей, поэтому
1: потому что мы сами приматы.
2: Да. Нет, а у Саши был другой вопрос.
1: Волки очень похожи на нас, волки.
0: Говорят, да? Свинки да. Тоже.
1: Нет, свинки у структуры нет, а волки...
2: Капибар.
1: Ну, так достаточно.
0: Стайное вот это.
1: Да, да. Ну, масса аналогий может.
0: Вы знаете, сейчас заходил человек такой очень грязный, с такими с безумными глазами, молодой художник, он сказал, и вот он о чем хотел спросить. У вас просит консультацию по такому вопросу. Сейчас он работает над созданием полотна «Ленин, поймавший птицу». Замысел картины таков. Ленин выскакивает из шалаша, хватает птицу за лапы, она с сумасшедшими глазами пытается вырваться от него. Но проблема в том, что художник не знает, какая крупная птица обитает в водах Финского залива. Не могли бы вы вот ему подсказать породу, тип животного?
1: Ворона, я думаю, надо рисовать. Я или чайку какую-нибудь.
0: С мощнейшей такой, оранжевой лапой.
1: Да, да, такой,
0: то есть
1: да.
0: Она украсит полотно таким ярким оранжевым пятном.
1: Ну да, да, наверное.
0: Ну что же, 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину. И, конечно же, если таковые... Извините, я очень болею. А Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Здравствуйте.
8: А можно о людях спросить?
0: Безусловно.
8: Вот я хочу спросить Маргариту Евсеевну. Пусть она расскажет о своем профессиональном пути. Вот она с детства хотела быть массажисткой. Что на нее повлияло? Интересно.
2: Ой, да вы знаете, спасибо. На меня на самом деле, как ни странно, я буду говорить сейчас банальные вещи, конечно, повлиял кризис. Честно говоря, я всего 2 месяца работаю массажисткой. Вот до этого я была просто телевизионным работником, не скажу каким. Вот. А в связи с кризисом люди на самом деле стали пухнуть. Вот, и ходить ко мне. То есть я поняла, что люди пухнут и хотят все-таки делать массаж. Потому что, вы знаете,
0: в общем, когда привели все... деньги, желание да, тебя нет, заработать, нет. Денежек
2: дело
0: срубить.
2: В том, что люди очень купили много макарон, там всяких вот, ну, запасов сделали, понимаете, и стали их рубать. И прямо на глазах стали пухнуть. А очень много ведущих, которые просто вот, как вы правильно заметили, как только человек начинает вести программу, он тут же начинает пухнуть. Это не зависит от камеры, от оператора и так далее. Просто человек начинает то ли хорошо жить, то ли от волнения как-то вот.
0: А вот скажите, да, в связи с этим, да, вот Иван,
2: в общем, 2 месяца
0: и, да, и к Маргарите, к молодому нашему массажисту 2-месячному, вопрос такой. Вот, вы знаете, не знаю, обращали ли вы внимание, видимо, до вас все-таки вы люди изолированные у себя вот на колоколенке, то есть вы там в башенке сидите и не знаете, что происходит за ее пределами. Людей-то простых вы не видите, с ними не общаетесь, но это я так. Сарказм у меня напал.
1: И жизни мы не знаем.
0: Да, но вот, тем не менее, ведь люди сейчас все больше и больше выражают недоверие телевизионным ведущим, которых вот показывают по пояс. Вот, например, вас, Иван, тоже. Потому что, значит, сомнения берут следующего плана. Что он там делает под столом?
2: Я
0: может,
2: как раз
0: у него
2: об этом
0: там
2: и хотел сказать.
0: Ноги
2: у них
0: в тазике.
2: Большие...
0: Может, он кукиш показывает там в момент какой-то умной телеги, да, там, когда вот говорит что-то. Да и вообще непонятно. Может быть, попросту он там, извините, там занимается там мастурбацией самой галимой, да? Те же ведущие, которые, как мы заметили, которых показывают в полный рост, да, их не показывают во весь экран в полный рост, а вот издалека. Вот, например, вот программа вот, известная «Раннера», «Человек на горшке». который вот он постоянно вдалеке бегает, вот целиком тоже, а вот вплотную, то только по пояс. Вот, в людях недовольство зреет. Это может вылиться в какую-то, я бы даже сказал, акцию общественную. Дескать, покажите нам всех в полный рост, чтобы они стояли как есть, и вот по стойке смирно на табуретку отвели свою программу. Что, дескать, им скрывать?
1: Ну, я думаю, это тоже надо писать, может быть, в правительство.
0: Даже. Напишем в Думу тогда сегодня. Да? Не будем сейчас вот обсуждать все в Думу. Да. Тут заходили люди, вот сейчас спрашивали. Вообще вопрос Денис спрашивал. Случались ли случаи самоубийства у животных?
1: Самоубийство у животных?
0: Видимо, осознанный такой суицид не имеет.
1: Нет, осознанный нет. Ну, в смысле, целенаправленный.
0: Да.
2: У сумасшедших людей, я знаю, иногда кошки выбрасываются из окна. Когда они чувствуют,
0: потому что они много
2: что-то
0: курят, люди, к примеру, и животным просто душно или как-то.
1: Ну, тут вот именно, никто же не присутствовал при этом, как она выбрасывается, по какому поводу у сумасшедшего. Может, он ее там, я не знаю, за хвост
0: дергал,
1: спасаясь, да, она вышла на балкон и упала. А вообще так целенаправленного суицида нет, наверное.
0: А вот,
1: а про осознанные мы с вами не говорим корректно, дабы нас в антропоморфизме с вами не обвинили. Мы говорим о целенаправленном поведении.
0: Тут вот Люся заходила и спрашивала, верите ли вы, вот именно верит ли господин Затевахин в реинкарнацию? Если да, то, ну, в общем-то, в чью тушку он хотел бы воплотиться в следующей жизни, исключая человеческую, безусловно.
1: Ну, наверное, в кита в какого-нибудь.
0: Ну, потому это есть большой? Такой здоровой сеткой мелких этих вот этих животных. Это же жутко.
1: Криль я очень люблю.
0: Я тоже люблю, но это же нужно тонны и тонны поглощать его. Это же всю жизнь
1: Без проблем. Без проблем, да.
0: А вот
1: там, где они живут, их там много. Криля много там. Или крили.
0: А вы кем бы хотели? Я знаю, кем.
2: Нет, ну...
0: Таксой.
2: Нет, я хотела сказать, собака нет.
1: У собак жизнь тяжелая.
2: Да, у собак жизнь тяжелая, на самом деле.
1: Хотя
2: да,
1: мы их любим,
2: да.
1: Тяжелая жизнь собак.
2: Хотела сказать кошкой, но я кошек не люблю, поэтому задумалась.
0: Ну, давайте послушаем звонки наших уважаемых.
1: Рядом ходить надо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Иван и Маргарита.
0: Здравствуйте.
9: У меня один вопрос на биологическую тему. А другой к Александру. Ну, сначала на биологическую тему. Я вот сам, будучи черным, как кукушка, и, в общем, тут недавно услышал информацию о том, что гражданка то ли Нигерии, то ли Габона вдруг заболела не совсем присущей людям болезнью. Формы СПИДа присущи в основном обезьянам. Вот. Если поняли этот вопрос,
0: да.
9: Меня он очень волнует. А еще, Александр, вот к вам мой вопрос. Когда в ближайшее время и где у вас пройдет выступление?
0: Спасибо. Ну, ближайшее выступление пройдет, видимо, около памятника Кропоткина. 7 ноября я буду читать свои политические лозунги и стрелять вверх из этой, из ракетницы.
1: Анархист, я все понял.
0: Ну, конечно, я позже расскажу, потому что сейчас речь-то не о моей скромной персоне, а вот что касается, видите, нас слушает, кстати, и чернокожее население.
1: Меня очень обеспокоило.
0: Вот данное вот сообщение.
1: Очень,
0: да?
1: Обеспокоило.
0: Ну, в принципе, вот вы же любите приматов как-то.
1: Люблю. Меня это очень обеспокоило.
0: Ну, это реально, я думаю, картинка. Вот у нас один с Маргаритой общий знакомый привез.
1: Ну,
0: да?
1: Самое главное, не иметь никаких интимных отношений с приматами, вот,
2: да,
1: с гориллами,
2: вы знаете, у нас
1: шимпанзе.
2: Вот,
1: тогда вот от любой вот этой вот экзотической формы СПИДа вы будете застрахованы.
2: А вот, знаете, у нас один знакомый привез такую обезьянку, как он мне вот объяснил. Она может поместиться на руке.
0: Да, можно даже назвать знакомого. Он тоже достаточно известный человек, Олег Алиев. Вы наверняка слышали, путешественник, он был у нас тоже.
2: Да, так вот, он привез обезьянок, которые называются Карлик, нет, карликовые игруны. Вот вспомнила. Игрунки. Карликовые игруны, да? Он сказал. Игруны.
1: Ну, он не прав, игрунки.
2: А, да? Вот, из Южной Америки. И говорит, прям на ладошке могут уместиться. Это правда?
1: Да, ну, конечно, могут. Да. Зачем он их повез, то привез сюда.
2: Ну, говорит, веселые.
1: Ну, вообще, в принципе, в Южной Америке их заводят для того, чтобы они искали вшей в волосах, там с мылом напряжно, сажают на голову, и они там живут. И поскольку для них характерно такое поведение, как груминг, да, вот перебирают шерстку, они сразу из волос там вошку и кушают ее. Вот.
2: И а чем же они тут будут питаться? Значит, специально это все было.
1: Ну, это надо Калиеву вопрос задать.
0: Вообще, какие забавные животные, вы знаете. Что-то я прям так...
1: Вот, эти забавные животные.
0: А, вот как называется. У нашего эстонского парня. Вот тут Валек заходил, спрашивает, почему вот детям запрещают давить мухоморы, да, и, дескать, объясняют тем, что мухоморы едят лось. Меня, кстати, тоже это всегда удивляло, правда.
1: Мухоморы прекрасно, можно из них варить отвар специальный и потом с бубном танцевать около костра. Это давняя народная традиция наша российская. У нас на нашем севере так принято отдыхать. В общем,
0: а давить их,
2: то есть
0: это
2: только
0: все
2: нужно
0: равно
2: знать,
0: все...
2: как